0: Личные силы ПВО этой ночью отражали воздушные атаки на Москву. По последним данным мэра столицы Сергея Собянина, ПВО ликвидировали 5 дронов на подлете к Москве.
1: А США.
0: Президент США Дональд Трамп заявил, что Куба движется в американскую сторону. Об этом он сказал во время выступления в штате Северная Дакота. Ранее Трамп заявил, что Вашингтон ставит цель свергнуть существующий строй на Кубе. Штаты намерены приступить к этому после окончания войны с Ираном. Американский лидер считает, что Вашингтон своими действиями хочет помочь Гаване. Президент США также отметил, что Куба находится в упадке и нуждается в помощи. По словам американского лидера, Вашингтону и Гаване явно есть о чем поговорить.
1: О здоровье.
0: В России расширили перечень обследований в рамках диспансеризации. Теперь граждане могут бесплатно сдать анализы для оценки рисков сердечно-сосудистых заболеваний, проверить липидный профиль и уровень липопротеида А в крови. Об этом напомнил председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин. Для женщин в программу диспансеризации репродуктивного здоровья были включены анализы на вирус папилломы человека и жидкостное цитологическое исследование. Это, по словам Баланина, позволит повысить эффективность раннего выявления онкозаболеваний. Также введена программа неинвазивного пренатального тестирования для беременных.
1: О ценах.
0: Кета и нерка оказались самыми подешевевшими видами рыбы в России по итогам первого полугодия 2026 года. Как подсчитали во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников, их цены снизились до 450 и 750 рублей за килограмм соответственно. По словам специалистов, вылов лосося стартует в конце мая. Основной пик приходится на период с середины июля до середины августа. Завершится промысел в конце октября. К сентябрю стоимость обычно стабилизируется, а снижение цен начинается с января. Виктория Фоменко, служба информации.
2: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Зверский передел украинского черного бизнеса в центре Европы. Как связаны подрыв олигарха Ермолаева и убийство украинца на Бали? Более высокая траектория и ключевые ставки. Центробанк витиевато размышляет о перспективах и хотеть не вредно. Почему аппетиты соискателей растут быстрее реальных зарплат? Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса. Украинский олигарх Вадим Ермолаев, на которого было покушение в Монако, планировал рассказать в Европарламенте, будто бы коррупции на Украине. Все покрыто мраком тайны. Сообщает об этом некий бывший агент некой внешней разведки Франции, не исключая, что произошедшая разборка, заказанная конкурентом. Есть версия у товарищей, что покушение связано с мошенническими колл-центрами сына Ермолаева Артура. Тот в прошлом году был задержан на Кипре. А, дескать, у самого Ермолаева огромный бизнес, и вообще эта история тянется еще от партии регионов и бежавшими олигархами по известным причинам. И дальше некая попытка национализировать эти колл-центры отказами, и все как обычно в лучших традициях. До покушения в Монако бизнесмен Ермолаев хотел организовать в Европарламенте конференцию и допускает, что могло иметь место сведение счетов по заказу конкурентов. Зверский передел украинского черного бизнеса в центре Европы. Статья об этом на сайте kp.ru. О взрыве олигарха. Спецкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин с нами, давно наблюдающий за странной украинской вороватой элитой. Дмитрий, приветствую.
3: Приветствую.
2: Что за история на сей раз в Монако? А все интересно, причем вот я смотрю ленту новостей в Телеграме, так ощущение, что и интереснее всем его, сожитель, мать его ребенка, 46-летняя, да, которые были красивые фото, она организовала какие-то клубы в Британии, где собирались любители литературы, театров, то есть ничего похабного. Но она несчастная осталась без ног и, видимо, без одной руки, и вот внимание приковано к ней, а не к этому Ермолаеву.
3: Вот, честно скажу, вообще не жалко. У этих людей с их колл-центрами руки по локоть в крови. Потому что, мы же знаем, сначала мошенники человека загоняют в кредиты, потом подключается СБУ и превращает их в биодроны, в живые бомбы.
2: Страшная история просто, да.
3: Исследование было сделано про биодронов, чем они отличаются просто от террористов. Значит, по данным Интерпола, у семейки Ермолаевых было 150 колл-центров, в которых работали 10-15 тысяч сотрудников. Причем люди-то у нас умные в России стали. Практически каждому россиянину уже хотя бы один раз позвонили украинские мошенники. И поэтому там поляну они вытоптали. И по версии Интерпола, они сосредоточились на поле непаханном богатеньких европейских пенсионерах. Но не это главное, а главное деньги, которые приносят колл-центры. Ну, порядка 400 тысяч в прошлом году. Ой, господи, 400 миллиардов рублей вытрясли из старух российских и наших сограждан. Да. Это, я не сейчас навскидку не скажу, но это уже цифры, сопоставимые с военным бюджетом Украины. И часть денег идет на финансирование ВСУ, это никто не скрывает, иначе бы они просто не работали бы, эти кусты колл-центров. Но... И, собственно, то ли попросили поделиться, то ли... Нет, значит, на Украине сейчас есть три источника денег, к которым можно присосаться. Это нищая, разоренная войной страна. Это поставки военного снаряжения и кредиты на закупки военного снаряжения. Но тут все не украсть, потому что Западу нужно давать какой-то результат, иначе потом больше не дадут денег. Второй источник денег... Это как раз колл-центры. И третий по размеру – это обеличивание людоловыми из ТЦК несчастных людей. Поскольку провинцию они полностью уже украинскую нищую без того обезжирили. Вот буквально пару недель назад была попытка людоловов устроить охоту в богатеньком Киеве. И это закончилось массовыми беспорядками на Троищине. Я тоже про это писал. Поэтому тема пока свернулась. Я думаю, это все отвлечение на негодную цель, какие-то мифические выступления этого Ермака в парламенте. Да плевать, европарламентарии хотели на его выступление, мы же знаем. Им важнее, чтобы Украина воевала против России. Потому что я думаю, что все-таки внутренние разборки с деньгами. И какой результат, интересно, получила Украина? Она нажила себе могущественного врага. Про это, кстати, мой второй материал, который вдогон вышел на сайте. А Монако, страна, несмотря на свои 2 квадратных километра площади, является уникальным таким актором, тихой гаванью, образованием, которое регулирует и европейскую политику, и финансовую в том числе, и просто политику. И Монако, судя по публичному заявлению о том, что это первый теракт за всю историю Монако, им бандеровский аттентат очень не понравился. Напомню, что это за слово, оно средневековое. Бандеровцы его очень любили вот в 50-х прошлого века. В 30-х-50-х это демонстративное политическое убийство, наиболее кровавое, совершенное публично. Вот, в принципе, то, что исполнили с Ермаковым, это в бандеровской традиции. Вот. Так что я очень надеюсь, вот по моему мнению, у нас в 30-х годах прошлого века статус гиены Европы носила Польша. Вот. Теперь у Европы новая гиена – Украина.
2: Интересно. И получается, что... Ну, сам по себе феномен, да, вот этого, от этих разборок, терактов, ну, как угодно, в Монако, что им не очень по душе, тоже понятно. Возвращаясь к этим колл-центрам и развернутой этой истории, то есть мы имеем дело с таким молчаливым согласием той же самой Европы, с таким, ну, каким-то, не знаю, пиратским государством, помимо всего прочего, в центре Европы, на краю, на востоке.
3: И за счет Европы.
2: И за счет Европы. То есть, в принципе, ну, можно было бы сказать, ну, а что, смотрите, как сейчас принято говорит, креативные, да? Значит, нужны деньги, они их вот, хорошо работая на поле психологии, они наловчились и вытрясывают из лохов, да, как говорят. Но это же парадоксально. Огромнейшая инфраструктура, фактически, все про это знают, абсолютно таким террористическим, пиратским способом. Странно, что сама Европа по этому поводу ничего не говорит, когда да, уже и немецкие старухи, судя по всему, тоже начинают перечислять денежки туда. Ну, а может, и хорошо, да, ведь оплачивать войну против России в любой способ подойдет.
3: Нельзя сказать, что Европа там не осталась частных людей. Интерпол-то все-таки возбудился. Сынишку-то Артура задержали. Его, правда, эстонцы отпустили за залог 8 миллионов долларов. нормальный такой залог, да? Угу. Вот. Все-таки там, ну, не все сволочи до конца и понимают, какое зло они разбудили. Но я очень давно это сформулировал еще АТО шло, да, не очень политкорректно, возможно, но, собственно, меня всегда удивляла позиция того же Израиля по отношению к Украине, где, ну, не стесняясь, демонстрируют, что они наследники Третьего Рейха, да, вот, когда пепел Холокоста в сердце, а русофобия оказалась сильнее пепла Холокоста.
2: Ну, жида Бандера, да, это же...
3: Не стучит в сердце. Здесь та же самая история, но украинцы умудрились допечь даже поляков, вот. Они временно отставили свою русофобию, которая у них в генокоде прошита по разным причинам, да, и, собственно, да, и, ну, откровенно, демонстративно сейчас ссорятся с Украиной.
2: Ну да. А что за история, то есть, или как, ну, или можно ли провести параллели вот с убийством на Бали?
3: Ну, да, там очень много параллелей, там... У Игоря Комара, которого на Бали похитили, а зверски пытали, вытрясли из него информацию очень серьезную. Возможно, вот покушение на Ермака – это часть этой реализованной информации. Потом и впоследствии его убили. Он же тоже был куратором сети мошеннических центров, и все это как бы корнями уходит в один и тот же город под названием Днепропетровск. Сейчас он носит идиотическое название Днепр. Вот. И те, и другие, что Комары, что Ермаковы, это днепропетровские криминальные кланы. Вот так.
2: Да, то есть, в общем, ну, ничего нового, с одной стороны, но и удивляться не перестаешь.
3: Но новое то, что теперь Европа, самая тихая гавань Европы, оказалась втянута, значит, в омерзительные криминальные разборки, угу, презреваемые той же самой Европы бандеровцев и государства Украины. Ну, тут той же мерой, как бы, что посеяли, то и пожали.
2: Ну да. Спасибо, Дмитрий. Спецкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Я еще раз скажу, что вот подробности этой истории на сайте kp.ru. Все вот о чем Дмитрий Стешин есть рассказывал. И действительно парадоксально, что предпочитают помимо, ну или даже не то, что помимо, вместо акцента на вот о чем мы говорим, связанного с колл-центрами, со всем этим пиратством, мошенничеством и всем остальным, обсуждать его вот спутницу и в какой ситуации она оказалась. Более высокая траектория ключевой ставки. Банк России витиевато размышляет о перспективах. Ну и мы тоже через пару минут.
1: Друзья, будущее наступило.
4: Радио уже давно не шипящий приемник.
1: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Иван Лизан об информационных атаках Украины.
6: Мы стали то жертвами, кто свидетелями. Все зависит от отношения к этому и от состояния психики. Достаточно сильные когнитивные операции, которые направлены на попытку нас свести с ума. Это не первая операция. В 2023 году, когда с той стороны подогревались настроения с контрнаступом, нам тоже рассказывали, что вот-вот немножко. И украинские солдаты будут пить Ялте кофе, а украинские артисты будут там играть концерты. Ничего из этого не происходит. Произошло. Затем также были подобные же посылы и в Курской области. Мы знаем, где теперь украинские солдаты, которые в Курскую область зашли. В лучшем для них случае они отбывают наказание в местах лишения свободы. В июне фронт пришел в движение. Теперь нет никаких оснований говорить о том, что на фронте полный позиционный тупик. Но информационная реальность у нас живет по своим законам. У нас накапливается усталость объективная от специальных специальной военной операции. Это абсолютно нормально. Но украинское общество от нашего сильно отличается тем, что в том концлагере мнение обитателей бараков ни КПО, ни администрацию концлагеря совершенно не интересует.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет.
7: Здравствуйте, я кинорежиссер Карен Шахназаров. Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: Итак, Банк России выпустил очередные комментарии, которые называются «Резюме обсуждения ключевой ставки». Переводя нас, точнее, с фирменного Банк Российского такого пресс-релизного почерка на человеческий, смысл приблизительно такой. Вы же только звезды. Возможен крутой подъем ключевой ставки. Это вопрос. Мечты о дешевых кредитах и доступной ипотеке Центробанк, похоже, в очередной раз предлагает отложить до лучших времен. Банк России не исключает, что для укрощения инфляции траекторию ключевой ставки придется забросить еще выше, чем планировалось в весенних же недавних прогнозах. В свежем резюме регулятор честно признает. Хотя, в общем, текущая динамика и давала робкий повод для снижения, вылезшие со всех сторон проинфляционные риски намертво зажали все пространство для смягчения политики. И теперь окончательный вердикт будет зависеть исключительно от реальных ценников в магазинах и темпов экономического роста, он же роста экономики. Ну вот, ждать ли очередного закручивания финансовых гаек и где предел у этого процентного ралли? Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев ищет дно у этого инфляционного болота. Михаил Кимович, приветствую вас.
8: Здравствуйте.
2: Что скажете, правильно ли мы пересказали суть резюме обсуждения ключевой ставки? Означает ли это, что она опять пойдет вверх? И что же будет с нами?
8: Вот, ну, пересказали-то правильно. Трясина без дна, как говорится в одной детской такой поговорочке, да? Такой есть, там, как это, жуть без ужаса, трясина без дна, да? Ну, вот, это как раз о том. Значит, ну, чтобы не пересказывать этот пресс-релиз, потому что нет никакого смысла его пересказывать, потому, резюме, извините, вот, потому что это все дело прошлое, а прошлое в экономике обсуждать нет никакого смысла, обсуждаем, что есть, что будет. Значит, что есть? То есть в сознании Центрального банка присутствует абсолютно четкая сцепка на уровне инстинкта, базового инстинкта, даже не этого самого, то есть не условного рефлекса, а безусловного рефлекса. Вижу повышение темпов роста инфляции, повышаю ключевую ставку. Хотя на самом деле инфляция имеет много лиц, много причин, много аспектов. И каждый раз это как температура у больного. Это не значит, что как только у него повышается температура, тут же надо давать аспирин или там какую-нибудь еще эту самую пилюлю и одну на все случаи жизни. Пилюль много. То есть так же и в экономике. Значит, инфляция, она исключительно многоликая. Вот. И теперь Центральный банк, когда увидел, что у него и так-то, у него, собственно, вот весь его этот самый обещал не касаться этого резюме, но на самом деле вот резюме – это было оправдание и без того бесполезной деятельности Центрального банка по линии укорочения инфляции. Да, там какие-то были десятые доли процента, да, что-то он там увидел, да, мог выдать за успехи своей политики, вот, но было ясно, что инфляция как была вокруг там 5 там, с чем-то процентов, около 6, так она и топчется на этом месте, и сколько бы там Центральный банк не упирался, никуда она деваться не собиралась. А тут вдруг такая удача подвернулась, что появились вот эти вот цены на бензин. взлетели. Значит, но опять возвращаюсь к тому, что главной причиной инфляции, то есть повышение цен, инфляция и повышение цен – это одно и то же. В то, что было исследовано в середине прошлого века, в 70-х годах, когда инфляция бушевала, выяснили, что самая главная причина повышения инфляции – это действия продавцов на рынке, причем не только бензина, но на бензине это видно наиболее выпукло, причем это каждый год повторяется одно и то же, причем с одной и той же аргументацией. Посевная, туристический сезон, там еще чего-то, заводы на ремонте, ну сейчас вот армуз подвернулся еще, на счастье, вот. А так, в общем-то, одно и то же. Вот, и вот в этом заключается причина роста цен, которая за собой бензиновых, а за собой тянет, естественно, все остальное. Ну и плюс, мало того, что сам бензин тянет за собой, ну тут не надо думать, что другие продавцы других товаров придерживаются иных взглядов. То же самое. Для них это просто удобный повод с бензином, что они ссылаются на него, что можно повышать цены, и с радостью повышают цены на свои товары. Вот, собственно, отсюда и берется эта самая инфляция. А Центральный банк, ну, поскольку это его инстинкт, основной, basic instinct, основной инстинкт, вижу инфляцию, повышаю ключевую ставку. Вот как он собирается тут помогать экономике, когда мы столкнемся с тем, что это и вопрос с бензином не решится из-за его повышения ставки Центрального банка, то есть бензин ниоткуда не возьмется, и никто эти самые цены не снизит, а уж то, что экономике будет намного тяжелее работать, это абсолютно безусловно. И последнее, то, что он снизил на 0,25% ключевую ставку 19 июня, это скорее пожелание, реакция на пожелание президента. Причем, скорее, на мой взгляд, ну, не хочется произнести слово издевательское, но я его произнесу. Все-таки издевательское, потому что 0,25% это все равно, что ничто на уровне этих цифр. Это когда 4% у вас ключевая ставка, 0,25% это значимый момент. А когда 14-15% это ничего не значит. Вот такая вот история. Значит, нас ждет, судя по всему, даже не судя по всему, а с большой уверенностью можно сказать, что 24-го, когда будет очередное заседание, будет повышение ключевой ставки, нам опять расскажут про какие-то инфляционные ожидания, еще про инфляцию издержек, еще про что-то еще. Ну, в общем, набор все предыдущие эти самые релизы.
2: Да, спасибо, Михаил Кимович. Михаил Беляев, кандидат экономических наук, финансовый аналитик, был с нами на связи. Хотеть не вредно. Почему аппетиты соискателей растут быстрее реальных зарплат? Российские соискатели резко подняли планку. По данным Авито работы, средние зарплатные ожидания в стране выросли сразу на 15%. Теперь граждане хотят получать как минимум 70 тысяч рублей в месяц. Вот только у работодателей аттракцион щедрости, похоже, подходит к концу. Эксперты предупреждают, рынок труда начинает стремительно остывать, а значит, рассчитывать на дальнейший рост доходов, видимо, уже не стоит. Где теперь искать заветные тысячи и как вежливо объяснить своему кошельку, что пояса придется затянуть потуже? Наша Виталия Осипова прямо сейчас судорожно переписывает собственное резюме, стирая оттуда фразу «готова на руководящую должность» и уже, похоже, готова согласиться на бесплатный офисный печеньковый безлимит.
9: Зарплатные ожидания россиян за год выросли на 15%. Однако, по данным сервисов по поиску работы и оценкам Минэкономразвития, эйфория соискателей может быть преждевременной. Рынок труда начинает остывать, и рассчитывать на подобный бурный рост доходов уже не стоит. По данным Авито работы, самые высокие запросы у строителей – до 127 тысяч рублей, в ЖКХ – до 74 тысяч рублей и в производстве – до 90 тысяч рублей. Рост в этих сферах составил от 15 до 25%. За год. Это прямое следствие дефицита опытных кадров и высокой инфляции. Люди вынуждены закладывать в свои ожидания компенсацию за рост цен на товары и услуги, чтобы сохранить привычный уровень жизни. Но насколько эти ожидания оправданы в текущих реалиях? Управляющий партнер кадровой компании U-Team Анна Читаева заявила, что рынок труда разнородный. Где-то готовы повышать зарплаты, но в целом идет стагнация.
10: проектов новых стартует меньше, какие-то инициативы чуть-чуть откладываются, по крайней мере, да, до некого более благоприятного времени. Поэтому, естественно, спадает количество открывающихся вакансий, открывающихся проектов. И в особенности здесь можно сказать о таких функциях, как, например, юристы, HR, даже маркетинг. Мы даже наблюдаем некое снижение по тому, что работодатель готов предлагать. В то же время есть профессии, которые актуальны. Те люди, которыми владеют, обладают определенными редкими знаниями. То есть это с одной стороны квалифицированный, но ручной труд. Это может быть и строитель, это может быть и слесарь, и сварщик, токарь и так далее. Это могут быть люди, которые обладают уникальными знаниями в своей профессии. В принципе, это абсолютно любой. Но, например, это может быть инженерное дело, это проектировщики, это электронщики, это те же айтишники. За такие знания и умения работодатель готов платить больше. Не совсем то время, когда нужно ожидать какой-то прибавки, увеличения. Здесь скорее хотелось бы, чтобы было все стабильно, чтобы не было падения, не было каких-то других процессов, потому что оптимизация, она тоже в компаниях происходит. То есть какие-то люди и высвобождаются полностью. Поэтому здесь, наверное, нужно немножечко умерить свое отношение, более к этому спокойно относиться.
9: По данным Росстата, сейчас траты граждан обгоняют рост их доходов на целых 10%. В итоге формируется замкнутый круг. Соискатели завышают требования, чтобы покрыть свои расходы, а работодатели, сталкиваясь с замедлением экономики, не могут их удовлетворить. Глава Минэкономразвития Максим Решетников уже заявил, что рынок труда остывает. Это особенно заметно в машиностроении и производстве инвестиционных товаров, где предприятия работают не на полную мощность и наблюдается избыток рабочей силы. Можно смело говорить, что рынок труда сегодня – это рынок работодателя, заявил радио «Комсомольская правда» профессор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.
11: Рынок труда у нас начал оставаться еще с прошлого года, когда именно в 2025 году количество вакансий и резюме сравнялось. Где-то с ноября месяца стало сокращаться количество вакансий, а количество резюме увеличилось. Сейчас соотношение в среднем на одну вакансию 10,5 резюме. Поэтому сейчас это рынок работодателя.
9: Подводя итог, хотя зарплатные ожидания россиян выросли на рекордные 15%, рынок труда начинает демонстрировать признаки охлаждения. Экономическая ситуация диктует новые правила игры, где инерция прошлых лет сталкивается с реальностью замедляющегося роста. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
1: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Реклама.
12: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-19-54. БАД не является лекарственным средством.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Должны ли бездетные россияне платить дополнительный налог? Какого транспорта не хватает в вашем городе? Почему русские стали меньше пить? Что вас раздражает в ваших коллегах? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
13: Добрый день, я Ник Перумов, писатель-фантаст. Слушайте радио «Комсомольская правда», это круто.
1: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда».
14: Некоторые виды бабочек летом совершают миграции на тысячи километров. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
1: Новости на радио «Комсомольская правда».
0: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
1: О спецоперации.
0: Российские военные уничтожили логистические центры снабжения украинской армии в Николаевской области. Операторы беспилотных систем разбили базы, которые противник использовал для доставки и хранения боевых дронов. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. По данным ведомства, склады с техникой и комплектующими находились в районе населенного пункта Новая Одесса. Ранее российская авиация также поразила цеха по сборке беспилотников в самом Николаеве.
1: О Европе.
0: Страны Европы сами способствовали формированию киевского режима, который теперь может создавать проблемы на их территории. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Он не исключил риски для граждан России, находящихся в странах Евросоюза, а также для российской собственности. По его словам, в отношении них теоретически могут предприниматься террористические действия.
1: О происшествии.
0: В Бирмингеме, втором по численности населения городе Великобритании, подросток получил тяжелые ранения в результате стрельбы неподалеку от мечети. Об этом сообщает Sky News. По данным телеканала, инцидент произошел около 17:30 по местному времени. Пострадавшему 16 лет, он был доставлен в больницу с опасными для жизни травмами. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. Сообщений о задержаниях на данный момент не поступало. По предварительной информации, стрельба не связана напрямую с расположенной рядом мечетью.
1: О России.
0: Популярные сервисы по отслеживанию топлива на заправках могут оказаться опасными. Об этом сообщили в Минэнерго России. По данным ведомства, данные о наличии бензина на автозаправках могут не только манипулировать информацией, но и создавать риски, связанные с нелегальным сбором личных данных пользователей. В ведомстве также подчеркнули, что рынок нефтепродуктов находится под постоянным контролем. Ежедневно контролируется выполнение рекомендаций штаба ведомства, а также реализуется поручение вице-премьера Александра Новака по разработке и внедрению комплекса оперативных мер для скорейшей нормализации топливного рынка.
1: О бизнесе.
0: Федеральная антимонопольная служба потребовала от компании Apple прекратить дискриминацию российских поисковых систем. Ведомство обязало американскую корпорацию до 15 июля дать возможность пользователям устанавливать на айфоны и айпады отечественные сервисы по умолчанию. Кроме того, ФАС призвала вернуть на устройство российские приложения. В противном случае технологического гиганта штрафуют на сумму до 4 миллиардов рублей.
1: О технологиях.
0: Более 1 миллиарда человек во всем мире еженедельно используют помощников на базе искусственного интеллекта. Это заявили в ООН. По данным экспертов, большинство мощности ведущих суперкомпьютеров для создания нейросетей сейчас сосредоточены в США. Оставшиеся 10% приходится на Китай. В организации выразили беспокойство из-за монополии ограниченного круга стран на рынке высоких технологий. Виктория Фоменко, служба информации.
2: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Более 63 тысяч СМИ подсчитали число украинских дронов над Россией с 1 января. Психотерапия стала обязательной. Минздрав России обновил стандарт помощи пациентам с депрессией и губозакаточный сезон. Почему желания соискателей не совпадают с предлагаемой реальностью? Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса. Силы ПВО за полгода сбили более 63 тысяч украинских беспилотников самолетного только типа на территории России, подсчитали РИА Новости, изучив данные сводки Минобороны. Также, по данным ведомства, потери украинских войск за первое полугодие достигли более 223 тысяч военнослужащих, четверть миллиона. Но потери считаются, видимо, не только убитые, выбывшие, но и все вместе. С 1 января по 30 июня, то есть за полгода, показатель составил вот 223 290 человек. Большая часть пришлась на июнь. Почти 41,5 тысячи военных выбыло из ВСУ. Ну, там бежали еще, правда. В марте противник потерял 40 тысяч военных почти. В январе 39, если округляю. Ну и так далее. Потери ВСУ в боях в зоне СВО в июне, включая иностранных наемников, составили более 38 тысяч. Это на 7 тысяч больше, чем в мае, сообщил военный эксперт, ветеран боевых действий, участник СВО, общественный деятель, подполковник Андрей Марочка. С нами на связи. Андрей Витальевич, здравствуйте.
15: Здравия желаю.
2: Да, ну интересно действительно, да, вот проанализировать данные, может быть, и с предыдущими годами. О чем нам говорят и вам, или должны говорить вот эти цифры? Что, вот, что это за динамика? Как можем ее характеризовать и оценивать?
15: Ну, я сегодня делал очень углубленный анализ, проводил стрим свой в сообществе ВК. Кому интересно, могут посмотреть там более детально. Но а так, поскольку у нас очень мало эфирного времени, вкратце пробегусь по всему происходящему. Но касаемо потерь, да, то есть я фиксирую уже на протяжении 6 недель подряд увеличение санитарных и безвозвратных потерь. То есть, говоря, как говорится, гражданским языком, это убитые и раненые. И, естественно, это все я связываю прежде всего с тем, что, во-первых, очень низкая квалификация сейчас у украинских боевиков. Уже нередки случаи, когда с момента так называемой бусификации до отправки на фронт проходит менее недели. Об этом, кстати, говорит не русская пропаганда, а пестрят все украинские паблики. Так что обвинить нас в том, что мы предвзято относимся и анализируем все эти данные, ну, как мягко говоря, некорректно. Также хочу отметить, что весомую лепту в рост потерь украинских боевиков внесли наши силы беспилотных систем, которые действительно очень серьезно сейчас начали работать. На наших дроноводов жалуются украинские боевики. Это тоже есть в украинских пабликах. То есть сейчас на самом-то деле вся вот эта занавес и, ну, пыль, которую пытается бросить в глаза, да, украинская пропаганда, что они где-то там отрывают какие-то перемоги непонятные. То есть я еще нигде на линии боевого соприкосновения не нашел ни единого участка, где бы они хотя бы имели временный успех, тактические какие-то успехи. Везде у них, как говорится, одна сплошная поразка. Но вместе с тем вот они такие делают заявления. Более того, было сделано заявление, что их якобы силы беспилотных систем сорвали наше наступление. Но опять же,

0: Ну, естественно, динамика сейчас очень даже неплохая. Уже в начале этого месяца, да, сегодня Министерство обороны заявило о освобождении еще двух населенных пунктов. Причем эти два населенных пункта находятся абсолютно географически в разных сторонах. Один в Харьковской области, один в Запорожской области. То есть здесь тоже, как бы, как ни крути, везде у нас есть успехи. И если они там пытаются выдать, что мы только давим в Константиновке и Красном Лимане, где-то начинают признавать, что у них там не все хорошо, то вот два вам населенных пункта, как говорится, получите. Это вот Запорожская и Харьковская область. Так что сейчас начало месяца, как говорится, очень неплохо началось. Я думаю, что данная динамика и дальше будет продолжаться. И все те террористические атаки, которые они совершают по гражданской инфраструктуре, они абсолютно, как и правильно говорил наш верховный главнокомандующий, не влияют на проведение специальной военной операции. И, естественно, линия боевого соприкосновения всегда смещается, и мы наступаем на всех направлениях. Ну, к сожалению, да, пагубная тенденция по дронам. Вы вот в самом начале обозначили очень серьезную такую цифру. Это действительно, ну, для кого-то может быть обычная статистика, а для тех, кто, как говорится, на собственной шкуре это все испытывает, это довольно-таки, ну, серьезные данные. И, естественно, ну, только за истекший, опять же, месяц больше 16 тысяч было уничтожено аппаратов беспилотного типа. И это тоже, кстати, пагубная тенденция. Она продолжает расти. Ну, она будет и дальше расти. К сожалению, надо будет немножко потерпеть нашим гражданам. Сейчас, опять же, эффективность наших мобильных огневых групп увеличилась. Делают, решают все эти вопросы. Ну, а будем продвигаться, как говорится, и дальше. И, естественно, враг будет разбит, победа будет за нами.
1: А вот эта тенденция по дронам, да, ну, будет только увеличиваться, да? То есть тут надо, вот, как мы и говорим, ПВО и, ну, и, наверное, какие-то, может быть, новые там нестандартные решения, что-то как-то думаю.
0: Да, действительно, такая тенденция, она началась еще 3 месяца назад. Ну, я об этом еще предупреждал еще в начале года, потом, когда делались заявления о том, что подписаны договора с западными...
1: Полминутки, Андрей Витальевич.
0: Ага, да. Да, когда с Западом была, Украина подписала договора на производство дронов. Сейчас львиная доля этих беспилотников производится за пределами Украины. И, естественно, мы не можем сейчас нивелировать эту угрозу, только можем нарушить логистику. Так что пока тенденция это будет расти, пока будут они поставлять, насколько это возможно. Ну, а мы будем искать решение. Я думаю, что, ну, по крайней мере, по той информации, которая есть, уже есть определенные наработки.
1: Спасибо большое, Андрей Марочки, ветеран боевых действий, участник СВО, военный общественный деятель, подполковник, военный эксперт. Ну, похоже, июль принесет российским водителям очередные рекорды. Машины в некогда бюджетном сегменте вот-вот подорожают на 3-4%. Заграничный импорт взлетит на 8%. Ну, а сети предупреждают, что поддержанный автопром прибавит стоимости еще около 5%. Да и вообще будущим владельцам даже модных электромашин и гибридов расслабляться не стоит. Переписывать ценники в салонах будут абсолютно на все, у чего есть руль, сиденье и 4 колеса. В чем причина финансового ралли с корвалолом в автосалон пошел Юрий Кораблев.
2: В России автомобили в бюджетном сегменте в июле этого года продолжат дорожать. По прогнозам участников рынка, рост цен составит от 3 до 5%. Одной из главных причин аналитики называют сохраняющийся дефицит микрочипов и комплектующих, который не позволяет автозаводам работать на полную мощность. При этом спрос на машины во всем мире, особенно в доступном ценовом сегменте, остается стабильно высоким. Это создает дисбаланс, при котором предложение не успевает за потребностями рынка, что неизбежно толкает цены вверх. Дилеры отмечают, что покупатели стараются успеть совершить сделку до очередного витка подорожания. Автоэксперт Максим Кадаков в интервью радио «Комсомольская правда» отметил, что дефицит чипов действительно один из факторов роста цен на автомобили.
3: Такая проблема есть, она не нова. она началась еще в допандемийный период и в пандемию усилилась, когда многие производители автомобильных компонентов и в том числе производители чипов переключились на производство более продвинутых чипов, более дорогих, которые в автомобилях не нужны, но нужны больше в электронике, в

0: во всяких умных бытовых приборах, компьютерах, в телефонах и так далее. И это более выгодное объемообразующее производство, потому что телефоны покупают чаще, чем автомобили во всем мире. Ну и компьютеры, ноутбуки и так далее. Поэтому эта проблема, она была, и она сохраняется. И если тогда производители крупные сказали, что мы лучше будем выпускать чуть меньше автомобилей, но будем продавать их за большие деньги. Это говорили многие, начиная с Мерседеса.
1: Таким образом, ожидание дальнейшего подорожания само по себе становится драйвером продаж. Для конечного потребителя это означает необходимость закладывать в бюджет большую сумму или рассматривать покупку на вторичном рынке, где динамика цен может отличаться. Эксперты советуют не откладывать решение о покупке. Если автомобиль нужен, покупать сейчас, завтра он будет дороже, отмечает Максим Кадаков.
0: Суммы, которые указаны в прайс-листах, думаю, будут постепенно увеличиваться. Никто обратно играть не будет. Поэтому, в общем и целом, правило, оно, к сожалению, сохраняется прежнее. Сегодня дороже, чем вчера, завтра будет дороже, чем сегодня. А каждый человек уже делает вывод, исходя из своей жизни, исходя из своих реалий. Может быть, у кого-то деньги лежат на депозите под хороший процент, он все равно сегодня не пойдет покупать машину, особенно если она у него относительно свежая. Есть другие паттерны поведения, когда у людей заканчивается депозитный период, они считают, что дальше лежать деньги на депозите невыгодно, а своя машинка уже пожилая, например, пошел, сдал ее в трейд-ин, добавил денег и купил новую. Поэтому каждый действует, исходя из своей парадигмы, а в целом машины будут дорожать.
1: Подводя итог, июль принесет покупателям новых бюджетных автомобилей очередное повышение цен в диапазоне от 3 до 5%. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
2: Годовой абонемент на тоску. Почему Минздрав решил лечить депрессию по-новому? Об этом через пару минут.
3: Радио «Комсомольская». Семейный центр «Атмосфера» – место, где праздники оживают. Дни рождения, семейные и детские мероприятия под ключ. Индивидуальный зал, безлимитная активити-зона, детское и банкетное меню. Все для вашего комфорта
4: и хорошего настроения.
3: Семейный центр «Атмосфера». Краснофлотская набережная, территория Луки-парк. Звоните 4-77-76 и бронируйте свой лучший праздник.
4: Ура! Идем в атмосферу!
5: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
6: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505.
8: А знаете ли вы что?
9: Фигня мелкая и барабашка мелкая — бабочки, обитающие на территории Китая и Вьетнама.
2: Минздрав обновил стандарт помощи пациентам с депрессией. Новость, наверное, хорошая, хотя какая теперь уж разница. Теперь наших людей с возвращающейся депрессией официально будут лечить круглый год. Раньше-то система ОМС купировала только острые случаи, а дальше плыви в своем сером океане как хочешь. Ну а теперь вот оплаченных сеансов психотерапии, например, стало чуть больше. 14 вместо 10. Таблетки пересмотрели, убрали старые нейролептики. Ну и в целом... психотерапия стала обязательной для всех. А вот раньше ее могли предоставить лишь четверти обратившихся за помощью. Добавлены технологичные истории, какие-то лазеротерапии, тренировки с биологической обратной связью, БУС для сложных случаев, плазма, ФРС. Говорят, током с удовольствием будут шлепать, чтобы вы в конец как-то не скисли, не стухли и начали радоваться жизни. С помощью вот инновационных лазеров полностью выжгут из ваших голов гнетущее чувство бессмысленности бытия. Ну и добавят лабораторный контроль безопасности лечения. Анализы крови и мочи прямо из вашей психики во время сеанса. Серьезно, непосредственно во время терапии, с тем, чтобы вы все-таки встали. Это такой способ, чтобы вы встали с кровати, а то так никак. Врач-психиатр Артем Гилев для тех случаев, когда уже бессильна психотерапия, видимо. Артем Андреевич, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
2: Что скажете? Депрессия тут же у нас у всех, да? Хотя это все-таки медицинский термин и болезнь такая серьезная, насколько мы понимаем, да? Вот действительно помогут 4 сверху сеанса, 4 лишних раза бесцельно посидеть в чужом кабинете, чтобы захотелось хотя бы шторы в комнате открыть?
10: Ну, депрессия – это, безусловно, да, тяжелое заболевание, и у всех ее нету. Если вы о психотерапии, то ну, сеансов это обычно надо около 20, чтобы был значимый эффект при депрессивных или тревожных расстройствах. Вот, поэтому он, безусловно, был нужен, и всегда в рекомендациях у нас было, что психотерапия обязательна к рекомендациям. Только сейчас она будет оплачиваться, будет, конечно, это хорошо.
2: Хорошо?
10: Это хорошо, да. Ну, специалистов, конечно, наверное, не будет с ПНД в достаточной степени обученных или количества, чтобы обеспечить полностью всех пациентов с депрессией.
2: А есть же такая идея, да, что, ну, как бы пациент сам должен оплачивать, ну, пусть это будет доступна ему цена, но он должен делать это сам, потому что если будет делать за него кто-то, ну, и, например, бюджет, у него не будет никакой, как бы, работы не будет.
10: А, это, конечно, да. Если пациент сам ищет помощи, если он сам платит за свою психотерапию, это всегда более эффективно. Особенно, например, это касается зависимости. То есть если платит, например, за лечение у психолога при зависимости мама или папа, то, скорее всего, никакого толку не будет.
2: А можно ли здесь причинить добро, так, ну, как бы не то чтобы насильно, но помочь вот в таких ситуациях? Или если человек не захочет, ну, можно снять какие-то острые моменты, но принципиально ничего не изменится?
10: Нет, если есть острый момент, когда у пациента, например, мысли суицидальные, если он готовит, говорит, что я, например, вот сейчас, завтра выбрал метод суицида, там, броситься из окна, то он, естественно, нуждается в недобровольном, да, вот как в лечении, без его согласия. Потому что надо спасти жизнь человека.
2: А это депрессия или это показатель того, что это ваш клиент? То есть это уже как бы психиатрия?
10: Нет, ну депрессия – это всегда психиатрия.
2: А, это всегда
10: депрессия – это болезнь. А. Конечно.
2: То есть, как бы, если человек появляются такие суицидальные мысли, это уже, значит, уже не очень хорошо, ну, или очень плохо уже все.
10: Всегда, всегда к любым суицидальным мыслям надо относиться очень серьезно. Mm-hmm. Это уже разбираться будет специалист. Потому что иногда люди недооценивают, иногда переоценивают. Вот специалист уже разберется. Всегда, даже шантажные высказывания надо воспринимать серьезно. Mm-hmm. Он сегодня шантажно сказал, встал на окно, подскользнулся, там лед был, и упал в 12-го этажа, и все.
2: Но, Артем Андреевич, смотрите, как интересно получаются такие тонкости. С одной стороны, вот то, что мы видим в новых рекомендациях Минздрава, речь идет, вот как мы раньше, и как раз ваши клиенты, это про таблетки, да? Здесь же речь идет о разговоре, психотерапии, современные методы, вот там лазеротерапии, то есть такое бестаблеточное. Но вы врач. Врач – это всегда, да, про диагностику и лечение, в том числе по стандартам, по протоколам, да, где, наверное, всегда есть таблетки. Вот вы как видите эту ситуацию? Как бы с людьми хорошо было работать, вот пытаться исключать таблетки? Или если депрессия, то давай укольчики, таблеточки и на выходе овощ. Ну, я утрирую.
10: Если, если это настоящее депрессивное расстройство, то, естественно, требуется лекарственная терапия. А там же методы являются еще и не лекарственные. Здесь, конечно, много методов, которые не имеют особо доказанной эффективности, типа, например, лазер, которого несколько раз упомянули, плазмоферез, Но есть очень важные и нужные, как, например, транскраниальная магнитная стимуляция, электросудорожная терапия. Вот это доказательные и очень важные методы, которые не всегда используются. И я считаю, что один метод еще не внесен очень дорогой, который, скорее всего, очень нужен. Это вот когда совсем резистентные случаи, когда вот совсем ничего не получается, даже вот транскраниальная магнитная стимуляция, электросудорожная терапия. Есть еще нейрохирургический метод лечения, когда выявляются электроды в мозг прям человеку. И вот под кожу, как у кардиостимулятора, выводится, вот и постоянно вот осуществляется такая вот стимуляция.
2: А, то есть...
10: Она стоит очень дорого.
2: Ага.
10: То есть около 2 миллиона рублей это будет, если вот сейчас просили делать.
2: Процедура, да?
10: Да, то есть, естественно, бы по бюджету было хорошо ее включить, потому что, ну, немногие смогут такое оплатить.
2: Ну да, и бюджет в нынешний, видимо, тоже сейчас пока, видимо, вряд ли. Спасибо большое. Врач-психиатр Артем Гилев был с нами. Хотеть не вредно. Почему аппетиты соискателей растут быстрее реальных зарплат? Наши соискатели отечественные резко подняли планку. По данным Авито работы, средние зарплатные ожидания в стране выросли сразу на 15%. И теперь граждане хотят получать как минимум 70 тысяч рублей в месяц. Вот только у работодателей, говорят, аттракцион этой щедрости, похоже, подходит к концу. Эксперты прямо предупреждают. Рынок труда начинает стремительно остывать, а значит, рассчитывать на дальнейший рост доходов – видимо и, вероятно, уже будет сложно. Где теперь искать заветные тысячи и как вежливо объяснить своему кошельку, что пояса придется все-таки затянуть? Наш Виталий Осипов прямо сейчас судорожно переписывает собственное резюме, стирая оттуда фразу «готова на руководящую должность» и, похоже, готова согласиться на бесплатный офисный печеньковый безлимит.
11: Зарплатные ожидания россиян за год выросли на 15%. Однако, по данным сервисов по поиску работы и оценкам Минэкономразвития, эйфория соискателей может быть преждевременной. Рынок труда начинает остывать, и рассчитывать на подобный бурный рост доходов уже не стоит. По данным Авито работы, самые высокие запросы у строителей – до 127 тысяч рублей, в ЖКХ – до 74 тысяч рублей и в производстве – до 90 тысяч рублей. Рост в этих сферах составил от 15 до 25%. За год. Это прямое следствие дефицита опытных кадров и высокой инфляции. Люди вынуждены закладывать в свои ожидания компенсацию за рост цен на товары и услуги, чтобы сохранить привычный уровень жизни. Но насколько эти ожидания оправданы в текущих реалиях? Управляющий партнер кадровой компании U-Team Анна Читаева заявила, что рынок труда разнородный. Где-то готовы повышать зарплаты, но в целом идет стагнация.
12: Проектов новых стартует меньше, какие-то инициативы чуть-чуть откладываются, по крайней мере, да, до некого более благоприятного времени. Поэтому, естественно, спадает количество открывающихся вакансий, открывающихся проектов. И в особенности здесь можно сказать о таких функциях, как, например, юристы, HR, даже маркетинг. Мы даже наблюдаем некое снижение по тому, что работодатель готов предлагать. В то же время есть профессии, которые актуальны. Те люди, которыми владеют, обладают определенными редкими знаниями. То есть это с одной стороны квалифицированный, но ручной труд. Это может быть и строитель, это может быть и слесарь, и сварщик, токарь и так далее. Это могут быть люди, которые обладают уникальными знаниями в своей профессии. В принципе, это абсолютно любой. Но, например, это может быть инженерное дело, это проектировщики, это электроники, это те же айтишники. За такие знания и умения работодатель готов платить больше. Не совсем то время, когда нужно ожидать какой-то прибавки, увеличения. Здесь скорее хотелось бы, чтобы было все стабильно, чтобы не было падения, не было каких-то других процессов, потому что оптимизация, она тоже в компаниях происходит. То есть какие-то люди и высвобождаются полностью. Поэтому здесь, наверное, нужно немножечко умерить свое отношение, более к этому спокойно относиться.
11: По данным Росстата, сейчас траты граждан обгоняют рост их доходов на целых 10%. В итоге формируется замкнутый круг. Соискатели завышают требования, чтобы покрыть свои расходы, а работодатели работодатели, сталкиваясь с замедлением экономики, не могут их удовлетворить. Глава Минэкономразвития Максим Решетников уже заявил, что рынок труда остывает. Это особенно заметно в машиностроении и производстве инвестиционных товаров, где предприятия работают не на полную мощность и наблюдается избыток рабочей силы. Можно смело говорить, что рынок труда сегодня – это рынок работодателя, заявил радио «Комсомольская правда» профессор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.
13: Рынок труда у нас начал оставаться еще с прошлого года, когда именно в 2025 году количество вакансий и резюме сравнялось. Где-то с ноября месяца стало сокращаться количество вакансий, а количество резюме увеличилось. Сейчас соотношение в среднем на одну вакансию 10,5 резюме. Поэтому сейчас это рынок работодателя.
11: Подводя итог, хотя зарплатные ожидания россиян выросли на рекордные 15%, рынок труда начинает демонстрировать признаки охлаждения. Экономическая ситуация диктует новые правила игры, где инерция прошлых лет сталкивается с реальностью замедляющегося роста. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
5: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Радио Комсомольская правда». Только проверенная информация.
14: Добрый день, дорогие друзья! Я Сергей Собянин, вы слушаете радио «Комсомольская правда».
5: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Традиция носить белую одежду летом возникла из-за того, что белый цвет лучше отражает солнечные лучи. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
6: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
5: В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
15: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
5: Об атаках.
15: Больше 25 беспилотников уничтожены за ночь в Ростовской области. Атаки отражены над 6 районами – Чертковским, Верхнедонским, Миллеровским, Буковским, Шолоховским и Тарасовским, сообщил глава региона Юрий Слюсарь. По его словам, информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
5: О Ближнем Востоке.
15: США и Иран продолжат непрямые переговоры после похорон Хаменеи. Очередной раунд стороны провели в Дохе при посредничестве Катара и Пакистана. Во время встречи был достигнут прогресс, сообщил представитель катарской стороны Абдулла Аль-Ансари. Обсуждались соблюдение режима прекращения огня в Ливане и условия достижения всеобъемлющего соглашения. По его словам, Вашингтон и Тегеран договорились продолжить переговоры в ближайшее время. Следующая встреча состоится вскоре после завершения церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи. Прощание запланировано с 4 по 9 июля.
5: О происшествии.
15: Четыре человека погибли в Мехико во время празднования победы сборной Мексики. На центральной площади города собрались больше миллиона болельщиков. В результате давки и большого скопления людей погибли 44-летний мужчина, 19-летняя девушка и 48-летняя женщина. Причиной их смерти стало удушье. Еще одной жертвой стал мужчина около 30 лет, которого доставили в больницу с тяжелыми судорогами и желудочно-кишечным кровотечением. Несмотря на усилия врачей, он скончался от остановки сердца. Кроме того, экстренные службы оказали помощь трем людям, находившимся без сознания, сообщает «Гардиан». Победа над Эквадором стала для сборной Мексики первой в матчах плей-офф чемпионата мира за последние 40 лет.
5: О форумах.
15: Иностранные участники ВЭФ смогут въехать в Россию без виз. Распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации. Согласно документу, безвизовый режим для участников форума будет действовать с 28 августа по 6 сентября. Возможность безвизового въезда для иностранных участников Восточного экономического форума предусмотрена указом президента от 2015 года. Экономический форум в 2026 году пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября.
5: О валютах.
15: Официальный курс доллара от Центробанка на сегодня 78 рублей 27 копеек, евро 89 рублей 18 копеек, юань 11 рублей 48 копеек.
5: О погоде.
15: В Москве плюс 20, ясно и без осадков. Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
5: Что будет? Честный взгляд на 2 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
16: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Начинаем наш эфир. Трансляции на YouTube, канал «Нео Панкин» и на сайте radio.kp.ru. Там кнопка «Эфир». Тема сегодняшнего разговора – «Как вы справляетесь со стрессом?» Путешествия вошли в топ способов борьбы со стрессом у россиян. Такой вариант избавления от эмоций выбрали 46% участников одного опроса. Главный эффект поездок, по словам респондентов, смена обстановки, новые впечатления, эмоциональная перезагрузка. Более половины участников отметили, что после путешествий чувствуют себя бодрее и спокойнее. Другими лидерами среди способов восстановления стали сон и отдых дома, а также просмотр фильмов и сериалов. Это по 49%. Как вы боретесь со стрессом? Время нынче у нас турбулентное, неспокойное. Вот вы как боретесь, справляетесь с этим самым стрессом? Может быть, антидепрессанты употребляете? Может быть, ходите к психологу? Может быть, на йогу? Может быть, пожалуйста, ваш вариант. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Звонить, сейчас слушаем песню, собираем звонки, после этого начинаем разговор.
17: Это замкнутый круг, знаешь, сколько недель я пытался понять, найти свою цель. Не смогу убежать, я сижу в заперти, лишь пытаюсь в себе хоть что-то найти. Долго думал, искал, будто я здесь чужой. Сегодня мог договорить, что ты самый крутой. Но где бы ты ни был, кем бы ты ни стал, помни, сегодня выше всех, ну а завтра пропал.

0: фразы.
1: Миша Смирнов, песня «Стресс». Этой композиции, с позволения сказать, мы открываем наш сегодняшний эфир. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Как вы справляетесь, боретесь со стрессом? Пожалуйста, друзья. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Борис из Волгограда, здравствуйте.
2: Доброе утро. Со стрессом легко справляться. Важно работать головой, руками и ногами. Труд от всего излечит, от любой депрессии. И самое интересное – сравнивать. Вот советские песни есть со смыслом. Современные песни молодежные, знаете, вот какое-то бормотание под музыку, набор слов. Вот. И сравнить это, чтобы молодежь опиралась именно лучше, взяла из советского, ну, жизненного вот, образа жизни. Ведь люди-то строили-то, все для людей делали. Но самое страшное – мысли подвели людей. Ведь поменять мышление очень сложно. А это важно – думать головой. Именно ход мысли в правильном направлении. Когда все хорошее. Когда кто-то требует что-то вот от кого-то, да? А подумай, человек сам, а что ты для страны сделал? Вот именно своими мыслями хотя бы.
1: Пропал звонок, да? Да. Ну, бросил трубку. Или прервалась связь. 8 800 200 ровно 9702. Как вы боретесь со стрессом, друзья? Продолжим. Алла из Воронежа, пожалуйста.
3: Доброе утро.
1: Здрасте.
3: Попробовала все способы. Путешествия. И психолог, и йога, и транквилизаторы. Все попробовала. Но вы знаете, самый лучший способ на сегодняшний день – это общение с внучкой. Это дети, это просто вот это чудо-люди, которые очень снимают стресс с нас, взрослых людей.
1: Ну, согласитесь, с внуком-то нельзя общаться, ну, круглосуточно, правильно ведь?
3: Нет, конечно, нельзя. Определенное так... количество времени, но это самый большой антидепрессант, вот что я хотела сказать.
1: Я понял, внуки, хорошо, детишки. Да. Ну, а, значит, молодым заводить детей, как велел Валентина Ивановна Матвиенко вчера, до 30 желательно, давайте заводить, а то потом слезы в подушку. Спасибо. Спасибо. Далее. Одно мгновение. Михаил, Санкт-Петербург, пожалуйста.
4: Доброе утро, Иван, доброе утро, слушатели. Михаил, Санкт-Петербург. Я, честно говоря, не знаю, что такое стресс. Вот для меня это слово незнакомо, стресс. Мне кажется, что стресс – это такой удел более слабых людей. В общем-то, как и в природе в любой. Есть сильный человек, сильное животное, есть слабое. Поэтому для меня стресса нету. Я все время что-то делаю, все время тружусь, все время какие-то там вещи, не говоря уже о куче внуков, как говорится, и огромном количестве детей, с которыми нужно общаться, помогать. И, в общем-то, я уже человек, прошедший горячие точки. И как бы вот сейчас, как женщина перечислила, какие-то депрессанты там, я не знаю, черта в ступе. Я вообще даже не знаю, что это такое. Конечно, это общение с детьми и с внуками добавляет настроение и, наверное, заглушит любой стресс. Но вот знаете, как был такой очень известный фильм, очень известный актер Алексей Буздаков, который говорил в одном из своих фильмов по поводу вот «Все болезни, говорю, от бескультурья». Ну вот примерно в таком же ключе. Все болезни, вот эти все стрессы от какого-то такого, знаете, внутреннего состояния, когда человек себя нагружает чем-то, вот там самореализуется, еще что-то копается в себе. А вместо того, чтобы заняться действительно каким-то интересным делом, как-то вот, может быть, даже не одному, с друзьями, там, с родственниками. И тогда никакой стресс не будет важен. Несмотря даже на то, что сейчас нас нагружает очень сильно информацией, вот этой всей, она сыпется, и мы уже прямо... паникуем там, нам везде, с радио, с телевидения там, то война ядерная, то еще чего-то, то еще... Ну, тут, понятно, молодые те, кто вот там, кому там, 30-40, они, может, и стрессуют из-за этого, потому что слабое поколение. Мое поколение вообще, по-моему, не знало, что такое слово «стресс». Снимало оно его разными способами, в том числе и вы понимаете, про какой я хочу сказать. И, в принципе, это помогает нормальное количество с друзьями, в компании.
1: До утра,
4: тоже.
1: Да,
4: помогает. Да, это очень хорошо помогает. И ведь это проходит, если ты в одиночку, ну, понятно, ты алкаш. А если это в хорошей компании, где-то на природе, на охоте. Вот все время нужно что-то делать, не зацикливаться на каких-то сиденьях, вот этих телефонах бесконечных, листаниях вот этих вот, всех этих новостных лент, чего-то еще там. Ну и семья, конечно, семья это как бы, понимаете, это основа такая, которая не даст тебе стрессовать, когда у тебя дети, внуки там, ты бодр, и вот это дает настроение. А когда ты сидишь один там, 32, 35, тебе стукнуло, семьи нет, друзья уже там семьи завели, ну, конечно, у тебя в голову идут всякие дурные мысли вот эти вот. Отсюда стрессы всякие получаются. Так что мне слово «стресс» не знакомо. Спасибо.
1: Слава Богу. Вам спасибо. Далее. Владимир, Свердловская область, пожалуйста.
0: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, страна. Я вот снимаю стресс дорогой. Машина лучше чехола. Садишься, включаешь музыку. И просто куда-нибудь едешь. Минут 20 всего прокатишься, и сразу стресса как не бывало.
1: Потрясающий способ. Очень оригинальный. Впервые слышу, кстати. Спасибо, да, что подкинули такую идею. Но сейчас, как вы знаете, особенно так, куда глаза глядят, не поедешь. Согласитесь, есть некоторые трудности по этому поводу, да. Впрочем, я не знаю, считается ли постоять в пробке за бензином у автозаправки, ну вот как раз тоже снятием стресса. Не знаю, если в итоге получилось бензин залить, наверное, да, можно считать. А если не получилось, то это, наверное, дополнительный стресс. Так что даже не знаю, как к вашему способу нынче это относиться. Актуален ли он? Вот вопрос. 8-800-200-97-02, телефон прямого эфира, путешествие или какой-то другой способ. Про путешествие пока, кстати говоря, никто ничего не говорит. Снимает ли стресс путешествие? И если вам не нравится слово «стресс», ну, в принципе, можно употребить слово «напряжение» или определенная накопившаяся усталость. Я думаю, что, ну, вот никто не будет протестовать против слова слов «накопившаяся усталость», не то что «стресс». Да, опять будут обвинять в том, что разбрасываются тут в эфире англицизмами всякими непонятными. Стресс есть стресс, старое слово, устаревшее даже уже, вполне себе нынче русская, и поэтому я ничего против него не имею. Короче, друзья, давайте, звоните, подкидывайте свои варианты, как бороться со стрессом. Другим людям будет наука, тем, у кого сейчас наблюдается вот такое вот нестабильное состояние. Может быть, и тогда не придется им идти к психотерапевтам, платить за это деньги. Может быть, не придется им тогда покупать антидепрессанты и пить их какое-то количество времени. Есть звонок. Алексей, Калуга, пожалуйста. Здрасте, говорите.
5: Была у меня такая ситуация, не знаю от чего, но не боится жизни, проблемы.
1: Так.
5: Замучило давление.
1: Давление.
5: Как оказалось. И просто с супругой взяли и решили поехать. И вот как только я выехал, стал ждем. Нашей точки, да, сказать, там было с Дагестаном по Чеченской республике. Все прошло.
1: Извините, больно, пожалуйста, мало что слышно, вы, наверное, на громкой связи, ничего непонятно на самом деле. Но спасибо, что позвонили. Если перезвоните по-человечески, звук будет нормальный, и обязательно дадим вам высказаться в эфире. 8-800-200-97-02, телефон прямого эфира. Как вы сражаетесь, боретесь, справляетесь со стрессовыми ситуациями, со стрессом в целом, пожалуйста, звоните. Еще раз номер телефона 8-800-200-97-02. Реклама, новости, анонсы пройдут быстро. Перерыв небольшой, после этого мы вернемся и продолжим.
6: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
7: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
8: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
10: А знаете ли вы что?
9: Здание, в котором сейчас располагается Большой театр в Москве, уже четвертое по счету. Три предыдущих были уничтожены пожарами.
10: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости. Точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
11: Что будет? Честный взгляд на 2 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Звоните, пожалуйста. Как вы справляетесь, боретесь, сражаетесь со стрессом? Рассказывайте, ну или со стрессовыми ситуациями, с напряжением, как угодно, в общем. С накопившимися проблемами, так, чтобы снять этот самый груз. 8 800 200 ровно 9702. Дмитрий из Подмосковья, пожалуйста.
12: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
12: Доброе утро. Ну, скажу коротко. Я в церковь. Сходить в церковь, пообщаться. Или, как проще сказать, очень кому ты доверяешь, кого ты веришь, пообщаться с этим человеком. Или вот я вот в церковь хожу. А я вот в церковь хожу, это будет удивительно.
1: С настоятелем общаетесь и легче становится, я правильно понимаю?
12: Ну, знаете, такого пока еще, чтобы с настоятелем общаться. А так, приходишь к иконке, поговоришь, выскажешь, как бы, обсудишь, что такое стресс, я как понимаю, это ситуация, в которой сам ты не можешь... стресс — это такая жизненная ситуация, в которой как бы от тебя мало чего зависит, чтобы изменить, как ты сначала думаешь. Ну, вот приходишь в церковь, собираешься с мыслями, обдумываешь, что как бы советую, поговоришь с Богом, там. Вот.
1: Успокойся, но только это не ситуация, это состояние.
12: Ну, состояние, да, нет, но откуда оно, состояние? С того, что ты думаешь, что ты от тебя ничего не зависит. Ты не можешь ничего изменить. И ты вот нервничаешь, что же дальше будет. И вот ты не шатишь в этом. Ну, я, короче, у меня церковь.
1: Вот так вот. Понятно, хорошо, интересный способ. Благодарим вас за звонок. Далее. Олег из Москвы, прошу вас.
13: Алло, здравствуйте, Иван, здравствуйте, страна. Я считаю, что стресс – это все как бы как горе от ума. Вот у меня как бы жена, два высших образования, постоянно за все переживает. И думает даже за то, что ей как бы думать не надо. Я ей говорю, ты чего, Ленин, что ли, чтобы обо всех думать, вот обо всем об этом. И вот она постоянно вот это все мурыжит, себе переваривает вот это все и страдает из-за этого. Я ПТУ окончил, у меня никакого стресса нет. Вот, в общем, так.
1: Угу, ну, логично, горе от ума, хорошее объяснение, действительно, меньше париться надо, да, из-за пустяков, да, из-за, да, этих именно. Всех, ага. То есть у вас вообще там стресса не бывает, я правильно понял?
13: Ну, я чуть-чуть, если бывает, на рыбалку съездил, и все, отошло.
1: Отлично, вот вам и способ съездить на рыбалку, спасибо, а вообще, да, не идите вы за высшим образованием, я в рабочий пойду, пусть меня научат, ну, и видите, и стресс у вас никакие волновать не будут. 8-800-200-97-02, телефон прямого эфира. Далее, Татьяна из Санкт-Петербурга, прошу вас.
14: Здравствуйте, здравствуйте всем. Хотела поделиться своим состоянием психологическим. Дело в том, что 4 года назад у меня забрали по мобилизации сына, и антистрессом мне являлось завести большую собаку. Когда я приходила домой, и вот это вот маленькое сокровище, это было здорово. Оно меня отключало, оно меня переключало. Сейчас у него ни одно уже ранение, ни одна медаль, у него растет дочка. Дочке в этом году исполнилось 5 лет, и дело в том, что сейчас его отпустили в отпуск, и я забрала внучку на несколько дней к себе, чтобы дети взрослые отдохнули. Это безумный классный антистресс, когда взрослый человек уже за 50 лет проводит время с маленькими детьми, потому что ты опускаешься на их уровень и стараешься немножко поднять их на свой. Это безумно здорово, это великолепный антистресс, и я сейчас на таком позитиве, вы себе не представляете.
1: Спасибо за звонок, сыну большой привет передавайте. Благодарим вас. Далее. Александр, Нижний Новгород.
15: Доброе утро.
1: Здрасте.
15: Коротенечко расскажу свою историю. В моей жизни получилось так, что у меня был развод и практически потеря бизнеса. Ну, самое простое, к чему мужчина стал прибегать, это злоупотребление алкогольными напитками. Через месяц я понял, что к ничему хорошему это не приведет. Я чем начал заниматься? Я привел в порядок свой дом. Я убирался дома, мне кажется, лучше, чем любая клининговая компания. Занялся своим здоровьем, конкретно гимнастика, зарядка, там, фитнес, вот это вот. И занимался сыном, так как у меня, ну, сын остался. И вот эти три вещи меня вытащили из депрессивного состояния.
1: Ну, вы сами себя вытащили на самом-то деле, да.
15: Понял, что я как бы не хочу как бы прозябать с бутылкой. Думаю, мне надо жить дальше.
1: Угу. Ну и как, бизнес наладили потом, другой уже?
15: Да, да, наладили, сына ращу, все прекрасно.
1: Отлично.
15: Женился.
1: Еще лучше. Спасибо. Спасибо за звонок, отлично. Хачатур из Казани, пожалуйста.
16: Алло.
1: Хачатур, да, говорите, пожалуйста.
16: Да-да, слышите меня, да?
1: Слышим.
16: Вот стресс получается вообще-то очень амбициозные люди. Это чувствительные, которые человек есть цель. И вот он не достигает этого цели, его мешают посторонние люди, скажем, но он их не может отказаться. И у нее начинается это стресс и чувствительность. И человеку может, и, скажем, исходным положением, может самоубийством закончиться это все. Но если как с ним бороться, детям не помогает. Лучше путешествие – это хорошая вещь, это очень замечательно. Но все равно он будет жить это мире, который он получил, это причина, первоначальная причина, он должен его как-то отстранить. Это, конечно, близкие люди помогают. Вот.
1: Спасибо. Тут нам пишут, что чтение книг – лучшее средство борьбы, лучшее лекарство во все времена. Вот, пишут нам, во всяком случае, в чате Ютуба. Далее. Сергей, Тверская область, пожалуйста. Здрасте.
17: Здравствуйте. Я вот включаю радио «Комсомольская правда» и смотрю тоже другие пропагандистские передачи.
1: Так, пропагандисты проклятые, ну, что говорят?
17: Ну, говорят они одно и то же, в принципе, как и вы. Но я говорю, что со стрессом, конечно, справляюсь лучше всего это работа. Сажать картошку, выращивать ее, только работа. Есть, конечно, еще другой способ, тоже применяется иногда. Это, конечно, выпить, слушая пропагандистов, и, конечно, плеваться.
1: Да, пойдите выпейте. Побольше в этот раз, на всякий случай. Глядишь, поможет. Далее. Одно мгновение. Ну, есть сейчас там технические накладки, друзья. Сейчас подождите, и будут новые звонки. 8-800, пока напомню номер телефона. 8-800-200-97-02. Телефон прямого эфира. Что касается путешествий, вот тут упомянули, что путешествия действительно, да, помогают. Есть у меня знакомые, которые пытались снимать стресс путешествиями. Ну и поехали в кругосветку. Заплатили много-много-много-много денег. С ума сойти, насколько много. Путешествовали примерно год. И, в общем, никакого стресса не было. Вот, за исключением определенных стрессовых ситуаций. Ну, вы знаете, таких, да, когда какие-то форс-мажоры происходят в путешествиях. Но это ерунда, это скорее часть путешествия. То, что потом вспоминается с улыбкой. Ну, в общем, приехали счастливые и довольные после этого самого кругосветного путешествия. И длилась эта эйфория где-то полгода. А потом накрыло снова. Ну, и обращались уже к специалистам. И вот после этого-то как раз, после того, как специалисты выписали им препараты соответствующие, это им и помогло. Ну, чисто медицинский случай, что называется. Далее слушаем Татьяну из Белгородской области, пожалуйста.
18: Иван, здравствуйте.
1: Здрасте.
18: Обожаю вас, обожаю вашу программу. Дай Спасибо. Бог вам здоровья. Я относительно стрессовых ситуаций, коротко. Беру гитару,
1: О.
18: играю, пою для себя, нахожу вот время. И вы не представляете, душа моя перевоплощается, и я как будто бы опять становлюсь той, которая была, и все неприятности куда-то в сторону. Я так думаю, музыка тоже должна выручать.
1: Угу. Да, я согласен с вами. Музыка в том числе, конечно, хорошее лекарство. Спасибо вам за звонок.
18: Да. Спасибо.
1: Это вам спасибо еще раз за звонок. Отличное средство, кстати, взять гитару. И, пожалуйста, далее. Светлана из Перми.
19: Здравствуйте.
1: Здрасте.
19: Очень приятно, что я к вам позвонилась. У меня такая ситуация. То есть в 2022 году мой сын также попал по мобилизации, как у предыдущей звонящей женщины. Вот. Был действительно очень большой стресс для меня, поскольку сын был единственный, он и есть сейчас, слава Богу. Со стрессом мне помогала бороться молитва, ежедневная молитва, углубленная, такая, знаете, с сознанием. Ну, в общем, короче, углубилась я в это дело. Вот, не до фанатизма, конечно, но тем не менее. То есть вера в Бога помогает бороться со стрессом. Это первое. И второй момент, поскольку стресс отражается всегда на здоровье, я решила заняться спортом, плаванием, занятием для, в общем, для поддержания организма. В общем, свой дом, собаки, муж, вот все окружение, родственники, все помогает бороться со стрессом.
1: Угу. Прекрасные методы, кстати говоря. Спасибо за звонок. Сколько у нас секундах, коллеги, осталось? А, ну вот, как раз 40 секунд до перерыва. Далее как раз после этого рекламы, новости, анонсы. 4 минуты будет длиться перерыв. После этого вернемся и продолжим. Никуда, пожалуйста, друзья, не переключаемся. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Напоминаю в очередной раз. Сегодня мы с вами дружно рассуждаем, ну, приводим какие-то жизненные ситуации. Это, кстати говоря, всегда актуально. Вообще, люди любят слушать про жизнь других людей. И я тоже с удовольствием слушаю ваши истории и рассказы. И, собственно, средства, выработанные вами по борьбе с этим самым стрессом проклятым, если он у вас есть вообще. Все, перерыв 8 800 200 ровно 9702. Звоните. После этого вернемся и продолжим.
11: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
20: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
21: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
22: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
23: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Летние отпуска стали массовым явлением только в 20 веке. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
24: Но
23: Новости на радио «Комсомольская правда».
0: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. 2 июля состоится 38-е очередное заседание Великолукской городской думы. Депутаты рассмотрят итоги работы Комитета по физической культуре и спорту администрации города и результаты деятельности спортивной школы Олимпийского резерва «Экспресс» за 2025 год. Также в повестке дня имущественные и организационные вопросы. Выступление президента России Владимира Путина на первом этапе съезда «Единой России» эксперты расценили и как сигнал о его особом внимании к партии. Глава государства напомнил, в 2026 году «Единой России» исполняется 25 лет. За это время партия неоднократно подтверждала свою эффективность в сфере антикризисной политики, в том числе в условиях мирового экономического кризиса 2008-2010 годов, пандемии, усиления западных санкций, а также разработки эффективных социальных инициатив. Пожелав партии удачи на выборах, президент подчеркнул значение «Единой России» как важнейшего института политической системы, способного как оперативно реагировать на актуальные общественные запросы, так и осуществлять стратегическое планирование на десятилетия вперед. Напомним, что в работе съезда приняла участие делегация Псковской области во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым. 25 великолукских семей приняли участие в семейном туристском слете в минувшие выходные. Для участников было подготовлено несколько этапов. Конкурс приветствий костюмов, спортивное ориентирование, техника пешеходного туризма. Особой сноровки требовал поиск выхода из запутанного лабиринта.
23: О валютах.
0: Доллар 78.27, евро 89.27, юань 11.49.
23: О погоде.
0: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 27 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
23: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
3: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции сил именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
23: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 2 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Продолжаем эфир. Как вы боретесь, справляетесь со стрессом? Пожалуйста, звоните 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Кристина, Санкт-Петербург, пожалуйста, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Все зависит от образа жизни человека. Кто как, говорится, себя... не знаю, в общем, у меня так. Весной это дача, летом дача, осенью лес, ягоды, грибы, зимой горки с ребенком. Надо... Как-то...
1: Интересный способ. Алло. Просто поехать... Да, мы слушаем вас. Просто поехать на дачу.
4: Да, просто... если есть дача. Если бы были у меня деньги,
1: дело
4: я бы ездила
1: малым.
4: В Крым.
1: Дело за малым. Купить дачу.
4: Я бы ездила бы отдыхать. Да. Земля – это сила природы, это успокоение. Даже не дача. Просто поехали на озеро. Собаку взяли. Нет собаки. Просто книгу. Перестали сидеть в интернете. Я не знаю, слушайте радио. Доброе только. Только все доброе надо. А негатив, он же как раз и стресс
1: провоцирует
4: людям.
1: Угу.
4: Да. Поэтому надо для ребенка, у меня 11 лет, гуляет сейчас, телефона нет на улице, с детьми бегает, прыгает, скачет, позволяю бегать не давать этой депрессии захватить человека.
1: Короче, отложить телефон и горе не знать.
4: Да, да, да. заработать деньги, поехать отдохнуть.
1: Ну вот, все, путешествие.
4: Ну, если кто-то хочет отдохнуть, да. Нету денег, пошли на озеро. У нас озер куча в Санкт-Петербурге. Все. У нас много троп. Люди обленились просто. Велосипедные у нас, да. Они вот привыкли, сидят, смотрят другую жизнь, чужую жизнь. А к своей не стремятся.
1: Понятно.
4: Вот. Да.
1: Спасибо. Спасибо большое. Давайте далее. Александра из Екатеринбурга. Слушаем вас. Пожалуйста.
5: Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я сейчас слушала, да, тоже вот ваших слушателей, кто что говорит. На самом деле работать, правда, очень хорошо помогает, но я сейчас в декрете, работать не могу, к сожалению.
1: Ну как, у вас сложная работа-то.
5: Ну, она такая, да, тоже в ней немало стресса. Слава богу, сейчас ребенок ходит в сад, и я смогла заняться ремонтом. Я делаю дома ремонт, слушаю музыку, танцую, хожу пешком, заставляю себя ходить пешком, потому что физическая активность, она очень хорошо помогает справляться со стрессом. У тебя просто мысли все выгоняют из головы, когда ты просто идешь или что-то делаешь руками. Поэтому если кому-то это поможет, я буду рада.
1: Спасибо большое за советы. Далее. Руслан, Санкт-Петербург у нас сегодня лидирует. Здравствуйте, Руслан.
6: Да, здравствуйте. Я вот, к сожалению, прослушал немножко, здесь в дороге находился. Вот почему-то про спорт как будто бы не говорят. Я занимаюсь спортом, когда вот такие какие-то моменты, что когда-то мысли такие нехорошие достигают меня. То есть садишься на велосипед, в лес и на тропу едешь часа два, хватает. Зимой это лыжи или что-то подобное. Ну, а так, в целом, нужно как бы копаться в себе, действительно, там, почитать, посмотреть сериал, либо поиграть на инструменте, послушать музыку. То есть всегда, я думаю, можно найти способ.
1: Угу, отлично, спасибо. Далее, вот тут мне предлагают в баню сходить, лучшее средство по борьбе со стрессом. Ну, и опять-таки книжки читать.

0: там, прийти, приколотить полочку, провести какое-то мероприятие. Ну, просто бы там отвезти велосипеды, тандемы, собрать их, разобрать, там, чтобы ребята катались. Вы не представляете, какой это заряд бодрости, энергии, вот это все проходит. Просто быть добрее, помогать другим, видеть себя нужным, это очень важно. Вот в такой момент депрессивный, это очень важно. Что всем рекомендую. Потому что как бы вам не было плохо, есть люди, которым гораздо хуже. Вы проснулись, открыли глазки, увидели солнышко, уже хорошо. И вот я с этим девизом, ну, живу дальше.
1: И спасибо. Всем желаю. Спасибо, отлично. Прям заряд позитива от этого звонка. Далее. Никита из Москвы, прошу вас.
2: Да, Иван, доброе утро.
1: Здрасте.
2: Мне представляется, что вопросы стресса, это есть вопросы внутренней собственной организации и, ну, как бы понимания себя в окружающей действительности. За свои годы я никогда не находил, хвалости Господи, в депрессивном стрессовом состоянии. То есть как ты умеешь себе собой владеть, как ты умеешь себя позиционировать в этой жизни, что ты получаешь. Мне представляется, что нужно прежде всего этому учить.
1: Угу, хорошо. Далее. Шамиль, Тульская область. Шамиль, говорите.
3: Доброе утро.
1: Здравствуйте.
3: Да, да, всем доброе утро, если меня слышно.
1: Слышно, значит, слышно.
3: Она стрессовая ситуация рознь. Вот у меня стрессовая ситуация такая. Я недавно похоронил свою женушку, и у меня ребенок инвалид, и мне нужно работать. Вот сейчас благо, что племянница из родного города помогает, а что будет дальше, пока вот я думаю. Вот стрессовые ситуации, они всегда разные. Вот все говорят, да, вот там книжку почитать и так далее. А у меня просто проблемы надо эти решать. Проблем очень много сразу создалось. Главное, чтобы была цель. Вот будет цель, тогда будем жить. Я думаю, всем спасибо.
1: Спасибо, держитесь, удачи вам. Далее. Рамазан из Подмосковья, прошу вас.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте,
4: страна. А самое главное, не доводить до стресса. Все хорошее закладывать в душу, все плохое пропустить мимо ушей. И все.
1: Угу. Ну вот мой знакомый говорит, я грустных песен не слушаю. Соответственно, и радио не включаю. Вдруг там грустная песня будет какая-то. Слушаю только веселые песни. Да, специально так подбирает себе треки, так, чтобы только веселую музыку. Говорит, от грустных песен тоска, печаль. Зачем это нужно? Вот вам тоже лайфхак. Далее. Лора из Перми, пожалуйста.
5: Здравствуйте, всех приветствую. Ванечка, очень люблю вас и ваше мужество. Благодарю вас за это, за прямые эфиры, потому что мало кто себе такую публицистику позволяет. Ну, что хочу сказать о себе, так сказать, я к стрессам и к тревогам вообще склонна, но, естественно, лучшее средство – это труд, любой труд, и, так сказать, жизнь на благо чего-то. Вот я живу на благо своей семьи, у меня дочь и внук. То есть тружусь, стараюсь трудиться, потому что это лучше. Но еще такие свои, так сказать, лайфхаки. Я уже около 10 лет не смотрю телевизор и 6 лет живу без интернета, потому что я думаю, что это, так сказать, очень стрессогонное средство интернета и все эти ленты новостей. Я слушаю радио, слушаю вот 3 радиостанции в основном, но иногда еще 4-ю. Так что и смысл тренировать свои, так сказать, умственные навыки. Я вот решаю судоку. То есть на 80-м, ну, в общем, лет за 70 стараюсь поддерживать голову в порядке. Так что вот.
1: Спасибо. Спасибо за звонок. Да, друзья, отказаться от интернета. Так нам помогут с этим. Самим даже отказываться-то и не придется. Далее. Владимир из Калуги, прошу вас.
6: Здравствуйте.
1: Здрасте.
6: Мне 77 лет, 15 лет назад потерял зрение. Следом пошли уходить из жизни близкие родственники, жена, сын, сестра. Вот стараюсь быть нужным людям. Пожалуй, это самое главное, что выручает.
1: Каким образом?
6: Бабушки,
1: расскажите.
6: Бабушки на лавочке, соседи, еще остались друзья. Ходит молодежь у меня рядом, интернат ко мне, помогают в жизни, соцработники ходят, добрыми словами.

0: и самому приятно. Вот так и живем.
1: Угу. Спасибо. Далее. Дмитрий из Подмосковья. Прошу вас.
2: Здравствуйте еще раз. Вот здравствуйте. Я вначале вам звонил. И еще вот у меня бывают такие вот, как не стресс, а очень большая тревога на душе. И самый лучший стресс-сниматель в нашей семье – это у меня жена. Физическая боль.
1: Жена поругала, видимо, что вы про нее вначале не вспомнили, да? И вы решили исправиться, правильно понимаю?
2: Нет, она спит еще.
1: Спит еще. Но она ничего, она потом на Ютьюбе есть трансляция, потому что она пересмотрит, оценит. Вы только это не говорите, что вначале звонили. Поставьте нужный тайм-код, вот типа дозвонился, дорогая, вспомнил про тебя, ты мой лучший антистресс. Вот вам и комплимент. Ну, день да. Точно задастся.
2: Сейчас прогулки приду и скажу, вот ей покажу.
1: Давайте, давайте. Жене привет большой. Спасибо, что позвонили. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Друзья, как вы справляетесь со стрессом? Кто ваш антистресс? Собака, жена, ну и так далее. Да? Муж для кого-то, да, для женской части аудитории. Звоните, пожалуйста, перерыв у нас, но мы скоро вернемся и продолжим.
3: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская». Июль в «Стройсам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСП, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, душ, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Стройсам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
4: Школа начнется в сентябре, а скидки на школьную одежду уже начались. Детский квартал в ТЦ «Апельсин». Дарим 20% скидки на школьные коллекции. Размеры от 122 до 170. ТЦ «Апельсин» – детский квартал.
5: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343 93 и 8 911 692 2432.
6: Громче звук, ярче экран, больше попкорна. Луки Парк Синема в семейном центре «Атмосфера» дарит вам лучшие кинопремьеры сезона. От эпичных блокбастеров до уютных семейных фильмов. Мягкие кресла, кристальный звук. Все, чтобы вы погрузились в магию кино с головой. Покупайте билеты на сайте «Синема Луки Парк» и приходите с семьей или друзьями в семейный центр «Атмосфера» на Краснофлотской набережной, дом 1.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Композиция «We Will Rock You» группы Queen помогает от диабета. Исследование показало, что эта песня способна вызвать до 70% выработки инсулина всего за 5 минут и полную выработку в течение 15 минут. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые... Что будет? Честный взгляд на 2 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Ищем средства по борьбе или для борьбы со стрессом. 8 800 200 ровно 9702. Как вы справляетесь с такими ситуациями? Тревоги в том числе. Пожалуйста, звоните, делитесь своими соображениями. 8 800 200 ровно 9702. Андрей из Челябинска, пожалуйста. Андрей!
7: Алло, здравствуйте.
1: Да, говорите.
7: Да, здравствуйте, Иван. Доброго дня вам и слушателям. Всем вашим вот это все. Как я справляюсь? Да как предки справлялись, так и я вот работа.
1: На мамонта охотитесь, как предки.
7: Я инвалид и пенсионер, я в огороде работаю, на болоте вот это все. По мере возможности, по мере здоровья. Как предки учили вот это, как работа и мат, русский мат, особенно по паразитам во власти, по фамилиям. Прямо вот это.
1: Вот лучше не надо, вот лучше не надо.
7: Паразиты.
1: Вот лучше не надо.
7: Ну, нет, я спокойно вот это все, как бы вот это. Ну, как учили, я еще работал, фронтовики, бригадиры были, застал, когда пришел с армии со срочки. И фронтовики молодые были еще, они относительно вот эти. И учили, как вот работали. Работаем, мат. Так что как бы так вот это все.
1: Хорошо. Помощь людям. Хорошо, благодарим. Далее. Спартак из Казани. Здрасте.
8: Не Спартак, извиняюсь, Фархад.
1: А еще раз, ну, скажите, пожалуйста.
8: Фархад.
1: Да, правильно?
8: Да, все верно.
1: Это враги, видите, меня вводят в заблуждение. Да, но у них ничего не выйдет. Говорите, пожалуйста.
8: Лучшее снятие стресса, я считаю, это поездка в деревню. Послушать пение птиц. Это прекрасно. Потом у меня дома есть домашнее животное, кошка. Она прям лучше стресс снимает. Но вот атмосфера именно в деревне, она более расслабляет и снимает, как я считаю, стресс. Это вообще кайф. Я так думаю.
1: Информационный детокс в деревне себе устраиваете? Отказываетесь от новостей?
8: Ну, в основном я их стараюсь не читать, не смотреть, чтобы не расстраивать
1: себя. Дело хорошее, да-да-да. Вот и мне бы тоже так делать. Да. Но мне нельзя, видите. Работа вредная. А молоко за вредность как-то не выписывают, к сожалению. Спасибо. Далее. Геннадий из Воронежа.
9: Алло, доброе утро.
1: Доброе.
9: Всем, всей стране прекрасного, хорошего настроения. Чтобы не было никаких стрессов ни у кого. Я хочу сказать по поводу снятия стрессов. Ну, на мой счет, это хорошая, легкая музыка. И сон. Ляг, поспи, и все пройдет.
1: Угу. Ну...
9: Где-то так. Ну и работа, любимая.
1: Если бы поспать просто, просто даже
9: поспать,
1: выспаться.
9: Поспать и поработать.
1: Да, без поработать никуда, значит, да? Все время приходится работать, бывает, даже если у тебя стресс. Да что ж такое-то, кошмар. Продолжайте, закончите мысль, пожалуйста.
9: Даже если у меня стресс, надо находить время для любимой работы. И пришел домой, одел наушники или включил музыку легкую и спать.
1: Ага.
9: Утром проснулся и огурец. Как только что сказал один, солнышко светит.
1: Птички поют.
9: А мое еще такое. Если утром встал, ничего не болит, то ты мертвый. Должно болеть утром. Утром встаешь, все болит, значит ты живой. Тело чувствуешь свое.
1: Интересно.
9: Мне уже 58, так что...
1: Ну, понятно, мысль ясна. Да, спасибо большое. Какой интересный подход к жизни. Далее. Александр из Владимира, прошу вас.
10: Здравствуйте, из Владимира. Здрасте. Хочу молодым посоветовать, что вот в стрессовых ситуациях называйте это для себя стресс-тест. И потом вам просто понравится, как вы из этой ситуации выбираетесь. А сам, деревня, рыбалка, все. То есть вот это вот удовольствие, где отключаешься от всего. Наконец, на работу забываешь и все, и приезжаешь более-менее живой и дальше вперед.
1: Спасибо. Благодарим. Далее. Иван из Санкт-Петербурга. Говорю же, Питер у нас сегодня в лидерах. Да, Иван, говорите, пожалуйста.
11: Алло, здравствуйте, Вань, здравствуйте, страна. Как я снимаю стресс? Ну, это такое слово немножко, как сказать, простыми словами, если сказать. Стресс – это безделье. Вот безделье – это человек, который не может чем-то себя занять. Вот. А элементарный пример, Вань. Вот, например, живя в Петербурге, вот у нас парк рядом, хороший парк, нету скворечников. Вот. И сейчас вот потихонечку скворечнички делаю. Потом друзья, мы собрались, поехали в Карелию. Сняли домик, отдыхаем там недельку. Может, вы приехали из Карелии. Сейчас вот думаю другому другу. Помоги беседку сделать. Поехали ему там под Новгородом. Сделали беседку. За 2 дня им беседку сделал. Хорошую, как домик. Потом жена в Воронеже. Думаю, боже ты мой, сейчас надо еще дачу сделать. Ваня, я к чему разговор? К тому, что времени нету. Реально, у меня нет времени, чтобы вот просто сидеть, как некоторые валяются, может быть, на диване или отдыхать. Я не знаю, надо просто себя занять чем-то. Кругом. Посмотри, кому-то помощь нужна. Надо обязательно себя чем-то занимать. И тогда у тебя не будет времени на безделье и еще что-то.
1: Благодарю вас.
11: Именно так.
1: Да, простой совет, может, и рабочий. Далее. Николай, Ростов-на-Дону, прошу вас.
12: Доброе утро всем, и вам, Иван. Ну, как в плане стресса, вот, допустим, я такой человек, ну, стараюсь вообще не стрессовать, то есть, ну, если бывают, конечно, какие-то моменты, то, естественно, ну, тоже, вот, как говорили ранее, музыку послушать, но я за рулем езжу, то есть, сесть, прокатиться на автомобиль там, хотя можно еще, если в городе плотно, можно еще больше стресса получить по пробкам из-за того, как остальные водят, вот, ну, а вообще так, конечно, за рулем, больше поездки, наверное, все-таки поездки с музыкой, ну, один. И со своими мыслями наедине, и, по-моему, даже очень неплохо. Все взвесил, все это, и вроде успокоился, и нормально. И пришел к действиям, скажем так, устранять все остальные источники стресса.
1: Благодарю вас. Да, отличные советы, прикладные. Далее. Николай, Ростовская область. Прошу вас.
13: О, доброе утро.
1: Здрасте.
13: Ну, я вот немножко послушал и думаю, что стрессовая ситуация и пребывание в стрессе – это немножко, наверное, разные вещи. Потому что ситуация стресса – это одно.
1: Я разделял в начале эфира.
13: Ну, я тогда прошу прощения, но 10 лет отработал в энергетике, и у нас такие вещи бывали, когда ты один, и у тебя ситуация стрессовая. И вот для того, чтобы мы выходили из этого ситуации, мы проходили тренинги, обучение. И они очень помогают на тот момент, когда она у тебя происходит. Но потом, конечно, когда ты все это заканчиваешь, приходится все это обдумывать, обмозговывать. И вот все-таки спокойствие какое-нибудь, оно должно быть. И это спокойствие – семья, дом, природа, то есть просто умиротворение.
1: Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо. Я так думаю, что не успеем уже звонок принять. Да, ага, мы не успеем уже принять звонок. Всем спасибо, дорогие друзья, кто сегодня набрал 8-800-200-97-02. Сейчас сделаем перерыв, но скоро вернемся. Вот музыку послушаем, кстати говоря, кому помогает для борьбы со стрессовыми ситуациями и стрессом в целом, то, пожалуйста. Может быть, я надеюсь, во всяком случае, песня вам понравится. После этого мы вернемся в рамках большого эфира, так что никуда не переключайтесь.

0: будет. Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Правда, которая всегда с тобой. Начнется ли большая война России с Европой? Как нам наказать НАТО за помощь Украине, чье ядерное оружие самое мощное в мире? Каждый будний день в 16:00 по московскому времени полковник Виктор Баранец и гвардии рядовой Аким Апачев отвечают на главные вопросы об армии, боевых действиях и международной политике. Звоните в прямой эфир, чтобы пообщаться с Баранцом и Апачевым. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Вступайте в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Радио Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
1: Я Леонид Якубович, если вы меня узнали. Слушайте радио «Комсомольская правда», читайте «Комсомольскую правду», которую я читаю с детства. Это очень хорошая газета и очень хорошее радио.
0: «Вся правда о Лете». На радио «Комсомольская правда». В летнюю жару лучше есть острую пищу. Она вызывает потоотделение, которое охлаждает тело. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 8 утра. В Челябинске 10. В Кемерове полдень. В Якутске 2 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
0: О спецоперации.
2: Российские военные поразили с помощью герани железнодорожный локомотив, используемый в интересах ВСУ в районе населенного пункта Славное Кировоградской области, сообщили в Минобороны. Ведомство подтвердило, что целью ударов становятся именно тяговые составы, задействованные в переброске живой силы западной бронетехники и артиллерийских боеприпасов к линии боевого соприкосновения.
0: Об атаках.
2: Средства ПВО за ночь уничтожили 327 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, дроны перехвачены над 18 российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей. Все нейтрализованные беспилотники были самолетного типа.
0: О паводках.
2: В Свердловской области продолжаются работы по ликвидации последствий дождевого паводка. За сутки от воды удалось освободить 183 частных жилых дома, около 1500 приусадебных участков и 2 участка автомобильных трасс, сообщили в МЧС. Несмотря на улучшение ситуации, в регионе остаются подтопленными свыше 300 домов и 3000 участков в 17 муниципалитетах. В пунктах временного размещения находятся 18 человек. К аварийно-спасательным работам привлечены 300 специалистов и около 90 единиц техники. Спасатели продолжают мониторинг обстановки и оказывают помощь населению.
0: О налогах.
2: С 1 сентября в России вводится новый налоговый вычет по долгосрочным сбережениям граждан. Он коснется страховых взносов по договорам добровольного страхования жизни, заключенным с 1 января прошлого года. При этом максимальная сумма, с которой посчитают вычет, составит 30 миллионов рублей по каждому договору. Кроме того, увеличивается размер льготы по долгосрочным сбережениям с 400 до 500 тысяч рублей на каждого родителя. Дополнительный вычет, предусмотренный в случаях, когда средства направляются на сбережения в пользу детей до 18 лет или до 24 лет при очной форме обучения.
0: Обо всем.
2: Журналистам пресс-пула Белого дома не разрешили снимать новый самолет президента. Для них провели неофициальную экскурсию по авиалайнеру. Накануне Дональд Трамп впервые воспользовался Боингом. Американский лидер слетал в Северную Дакоту на открытие президентской библиотеки имени Теодора Рузвельта. Самолет стоимостью 400 миллионов долларов Трампу в мае прошлого года подарила королевская семья Катара.
0: О погоде.
2: В Москве плюс 20, ясно и без осадков. Евгения Глинская, служба информации.
3: Вы слушаете радиоканал Луки-ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+. Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
4: Доброе бодрое утро, Луки-ФМ, «Утро с той ноги», Антон Киф, Дима Иванов в студии, но Кифа вы пока не услышите, поэтому будем поздравлять Катю, нашу замечательную Пахомову, с днем рождения! Она сегодня отсутствует, а могла бы эфир вести, конечно, и, может быть, ей бы шарф Луки Энергии наконец-то подарили. В общем, все руиньте наши соцсети ВКонтакте, Луки Энергии, наши соцсети Луки-ФМ, конечно же, и поздравляйте там одну из самых позитивных ведущих нашей радиостанции с днем рождения. А вот и сам не виновник торжества, а тот, кто обязательно поздравит Катю с днем рождения.
5: Катя, с днем рождения, привет! Катя Пахомова, жаль, ты не здесь, но ты всегда с нами в наших сердцах. Не потому, что мы с тобой попрощались как с героем наших эфиров, а просто хотим пожелать тебе хорошего отпуска, который длится 56 дней. Да, я смотрю твои социальные сети.
4: Вот. Опять он возвращается, этот... В общем, Киф. Не придумал я тебе эпитет, начинающийся на «не», потому что...
5: Давно книги не читал, потому что...
4: Я только вчера читал книги, и я решил, что уже у меня есть что поговорить самим с собой, а тут ты опять.
5: Ты хотел самим с собой поговорить?
4: Я уже нашел, что с собой поговорить, да.
5: Хорошо. А потому что ты сегодня отмечаешь свой день?
4: А, в том числе.
5: Я понял.
4: В том числе.
5: Так, мы можем об этом поговорить или...
4: А надо
5: ты
4: ли?
5: Не считаешь себя таковым?
4: А надо ли? Я это, не считаю себя по... как это сказать-то? По трудоустройству таковым, но где-то в глубине души он еще остался.
5: А кто же он? Это он, спортивный журналист.
4: О, а ты готовился.
5: Чуть-чуть, да.
4: Чуть-чуть, да. Угу. Да, еще сегодня должна обновиться афиша в кинотеатрах.
5: Круто. То есть Майкл все уже, да?
4: Четверг. А может, еще не все. Вот мы и узнаем, продлился ли он на неделю или нет.
5: Там, судя по тому, что рекорды по просмотрам, я думаю, они могли и продлить Майкла.
4: Ну, видишь, рекорды по просмотрам, они больше мирового проката касаются. Надо смотреть наш атмосферный прокат.
5: Атмосферные прокаты в Великих Луках. О, да.
4: Я вчера вообще посмотрел уже «Семь верст до рассвета», наконец-то.
5: На стримингах?
4: Да.
5: И как тебе?
4: Нормально, цепануло местами. Местами, ну, в нужный момент цепануло.
5: Сколько ты увидел там великолучан?
4: Вообще не акцентировался. Я на сюжете немножечко на эти заснеженные рельефы пытался ориентироваться, но не на людей.
5: Я посмотрю как-нибудь.
4: Ну, не знаю, твое ли? Твое ли, не твое? Ты будешь смотреть все равно из репертуара, искать знакомые лица, а не фильм.
5: В том числе.
4: Потому что фильм не твоего немножко формата.
5: Ну, я много военных смотрел.
4: Не фанат ты.
5: Ну, у каждого свои истории, да, фанатские.
4: Там, да. Ну, ладно, не будем. Да, а день журналиста спортивного сегодня, ну, такой. Всех поздравляю, кто причастен. Желаю объективных репортажей, полных, глубоких и осмысленно. Вот этого всегда не хватает, это пускай у всех будет. И если наш спортсмен занимает второе место, не поленитесь, найдите протоколы и напишите всю тройку призеров, даже если там не все спортсмены из Великих Лук или Псковской области.
5: Это какая-то ссылочка?
4: Это правило хорошего тона, когда ты пишешь в спортивном мероприятии, не говорить слово «вот он второй», а говорить слово «вот он первый, он второй, а он третий». Вот так вот.
5: Это на кого сейчас?
4: На всех.
5: На все так пишут?
4: На большинство, да. Подавляющее, потому что придумали себе привязку к спортсмену, только о нем и пишем. А про спорт, про соревнования, мероприятия, ну, добавьте две строчечки буквально.
5: Я сейчас почувствовал себя виноватым почему-то, потому что да? Ты как будто ко мне обращаешься.
4: Нет. Ты не пытался. Чего это на тебя накидывать?
5: Может, оно и к лучшему.
4: Может, оно и к лучшему.
5: А еще другие дни сегодня есть, поскольку...
4: День сегодня один, день 2 июля.
5: 2 июля, четверг.
4: Да.
5: День кофе с корицей.
4: Серьезно?
5: Да.
4: Время
5: становится богаче.
4: Еженедельный вот этот кофе с корицей, да?
5: Да. Навеянный современными женскими трендами.
4: Я лучше кофе и курицу.
5: И цикорий.
4: И с курицей. Вот картошечку там и наверх кофеечком. Вот так нормально. Вот мой четверг будет.
5: Традиционные рационы Дмитрия Иванова.
4: Раз в год и такой вот.
5: Раз в год и курица стреляет.
4: Да.
5: Угу.
4: Кстати, но... я по Кате рассказывал, но расскажу тебе.
5: Кате рассказывал
4: в эфирах. Мы тут изобрели ноу-хау. Совместили, можно сказать, спорт и юмор с моим товарищем. В общем, мы скачали уже приложение, знаешь, шахматное вот это даже, когда отщелкивают время на ходы.
5: Так ты рассказывал.
4: А, я тебе рассказывал?
5: Да, ты мне рассказывал.
4: Я просто, мне 4 эфира, я уже не помню, с кем они, эти эфиры.
5: Я еще провел ассоциацию, это как в сериале «Ход королевы». Ты говоришь, да, как в сериале «Ход королевы».
4: Да, как в сериале «Ход королевы». Да, ну тогда неинтересно, в общем. Ну, но каламбургеры вот такие можно теперь играть. Нам тоже на эфир надо ставить и...
5: Надо в бюджет на следующий месяц обязательно.
4: Так это приложение на телефон.
5: А, так и настоящую надо купить.
4: Чтоб щелчок, и чтоб нас потом Виталя также по голове бил, Калинин, наш звукорежиссер, когда мы будем...
5: Красным флагом.
4: В эфире, когда мы будем по этим часам бить, это же звуки лишние.
5: Ладно, не буду его пародировать сейчас.
4: И нас это коснется потом его тяжелой или легкой рукой, мы этого пока не знаем.
5: Виталин меч.
4: Да.
5: Он, кстати, пропал куда-то.
4: Это меч?
5: Да. Но есть Дамоклов меч.
4: Это я знаю. Да. Я понял отсылку. Я бы нажал сейчас, если бы были часы.
5: Ну хорошо. А еще сегодня день какой-то вот прям классный отмечается, что-то вылетело из головы. Не день кошек, а другой какой-то день. День кошек мы отмечали недавно.
4: День первого полета на аэростате в России.
5: Да, нет, я вообще про другое.
4: А про что же? Про что же? Всемирный день собаки, может быть?
5: Да, вот, не кошки, а собаки. Вот, чуть-чуть не в ту сторону ушел, в том числе сегодня. Были ли у тебя собаки, Тим?
4: Нет.
5: А у бабушки?
4: Нет.
5: Тоже нет?
4: Ну, у одной бабушки были, да.
5: Какие собаки были?
4: Большие.
5: Прям породистые?
4: Нет.
5: Значит, нет. Дворняги?
4: Ну, вроде того.
5: Да, как ты породистые, с ней взаимодействовал?
4: Породистые дворняги. Ну, где-то, если поискать, у меня где-то есть шрам около виска, но он уже растянулся.
5: Тебя все-таки саданули?
4: Да, потому что, когда тебе 5, может быть, лет, где-то в этом диапазоне, может быть, до 7, ну, наверное, 5, где-то так, и ходить за большой собакой, которая, ну, как минимум, примерно твоего роста, только на 4 лапах, стоя, ходить и доказывать фразой «Бим, я твой хозяин», навязчиво так, не агрессивно, но...
5: С отсылкой на «Звездные войны».
4: По-хозяински, да. Навязывать и объяснять, что «Бим, я твой хозяин». Вот однажды Бим сказал: «И шел бы ты, мальчик, отсюда лапой мне». Вот и все.
5: «Косточки нам принеси».
4: Да.
5: Ты про мальчика сказал, я бы что-то сразу это вспомнил. Сцену в самолете.
4: Нормально.
5: Вот, а меня тоже собака укусила, кстати, в детстве. Овчарка. Но там немножко другая ситуация была.
4: А потом ты начал это у DMX, да, трек такой?
5: Да, где там лает постоянно. В каждой песне у него. X go, give it to you.
4: Да-да-да. Вот это.
5: А потом долгое время пришлось, кстати, бороться со страхом, именно с боязнью больших собак. Потому что когда тебе один раз сделали больно, ты потом думаешь, что реально все собаки хотят причинить тебе боль.
4: Собаки страшно. Не такие, ты про людей сейчас как будто говоришь.
5: Но просто люди за голову не кусали в детстве.
4: Прям так, серьезно, прям за голову.
5: Ну да, там была история, что я хотел покормить собаку, помню, какими-то... Ну, в общем, чем-то что-то я принес. И в итоге так получилось, что он просто смотрит на меня, резко вздергивает голову и хватает меня за голову. Вот. Неприятная была ситуация. Мама меня тащила от собаки. И, насколько помню, там остался какой-то шрам даже. Или два, или три, не помню. На затылке. В общем-то, Это сейчас забавно вспоминать, а тогда это было вообще не забавно, как страшный сон.
6: И почему-то мы заходим вроде как на Международный день собаки.
5: Да.
6: Позитивный какой-то праздник, а рассказываем какие-то непозитивности. Опять у меня ломается голос.
5: Потому что ты почувствовал боль вот этой моей истории.
6: У меня вчера начал ломаться голос, вот мы с Катей так решили.
5: А, только вчера, да?
6: И сегодня опять. Нет, очередной какой-то слом пошел.
5: Значит, новый этап в твоей жизни.
6: Ну, просто первые 40 лет детства самые сложные в жизни мальчика, вот, видимо.
5: А ты наступил ранее.
6: Да.
5: Ну, теперь ты сверх Дима. То есть не просто Дима, а какой-то супер, суприм. Дима суприм. Разве что в теннис не играешь. А что ты поставил? А, это же это приложение, оно так работает?
6: Оно,
5: да?
6: Так работает.
5: С моей стороны таймер, и с твоей-то стороны тоже.
6: Да, понял. У нас 10 минут на... чистого времени на пошутить. И не надо прям, мы правила разрабатываем, не надо прям стараться шутить, оно само приходит.
5: Так, а если я услышал твою какую-то шутку, мне понравилось, надо куда нажимать?
6: Ну, в принципе, да, пойдет. Ну, ты на свою половинку просто жмешь и все.
5: Просто на экран нажать?
6: Да, да.
5: А,
6: да.
5: Понятно.
6: Вот. Такая вот история.
5: Ну, круто. А там какие-то очки идут, да?
6: Ну, там ходы, количество нажатий, соответственно, и время, которое заведено изначально, вот 10 минут на эту партию.
5: А почему у меня идет, а тебя нет?
6: А потому что сейчас твой ход.
5: Да?
6: Ну, где-то вот тут ты пошутишь, меня размотает, или меня, я могу сам свои шутки.
5: А я нажимаю на свою или на твою?
6: На свою.
5: Свою, ага, хорошо.
6: Они так и повернуты, как надо. Повернуты на чем-то, как я на воздухоплавании.
5: А если время выходит и ничего не случается?
6: Ну, получается, проиграл. Но мы еще не доработали эти
5: правила. Ну, ясно, хорошо.
6: Поэтому как-то так. День собаки, день спортивного журналиста.
5: Связаны ли эти два праздника, непонятно.
6: Многие спортивные журналисты, они как кусающие за голову собаки.
5: Нехорошие.
6: Нехорошие,
5: да. Такие же.
6: В основном собаки хорошие, которые собаки есть у людей дома, они хорошие.
5: Ну, в основном.
6: Вообще они, в основном они, в принципе, хорошие.
5: В основном я знаю норм собак, поэтому не стоит на них так сильно гнать. А мы послушаем рекламу, после которой мы разберемся, почему собаки хорошие, почему с ними стоит жить.
7: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
8: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежды для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
9: Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера» – это по-настоящему жаркая кухня. Наши шеф-повара приготовят для вас сочные стейки на открытом огне, а также бургеры, филе миньон, колбаски из говядины. А какой у нас потрясающий том-ям! Но лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
10: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Обычно в апельсине 10 долек.
11: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
12: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки ФМ.
5: У нас сегодня собачья аватарка в группе ВКонтакте Луки ФМ. Можно посмотреть и лайк. Я первый лайк поставил. Всем привет,
6: вот кстати. Этой же лапкой.
5: Да, желапкой.
6: Желапка.
5: Да, я помню, как я к одному ученику ходил на занятия, соответственно, и там, когда поднимаешься на лифте, было написано «не ребенок, а жеребенок». То есть кто-то же приписал, и мне постоянно поднимало настроение.
6: Мы так на прицепе аэростата «Ромашка» букву «О» немножечко видоизменяли всегда.
5: На прицепе аэростата?
6: Ну, прицеп, который возит аэростат. Да. Аэростат называется «Ромашка». Но он так красиво был разукрашен под этот аэростат, название «Ромашка».
5: Его на букву «Ю» меняли, да?
6: Да.
5: Я понял. Чтобы немножко повысить, скажем так, градус веселости.
6: Да, да, да. Угу. Хотя позитивный такой, радостный аэростат.
5: Вполне себе.
6: Да, девичий.
5: Понятно.
6: Потому что красивый цветочек.
5: Конечно.
6: Как это ромашка была? Камалайф, там что-то, камалиф.
5: Ой.
6: Что-то как-то так, на английском как-то так назывался.
5: Сейчас я, наверное, не вспомню уже. Ну, как-нибудь The Romish как-нибудь.
6: Нет, я говорю, камалайф, камалиф.
5: Так это же известный хит 90-х. Камайо. Ты переключил, да?
6: Да. Ход королевы.
5: Ход королевы, да.
6: А как ромашка? Вот мы и поймали Антона Кифа на незнание английского языка. Представляете?
5: Да, я не все помню. Сейчас, особенно сейчас. Ну, сейчас посмотрим, узнаем. Там какое-то простое слово.
6: Ну, вот я говорю, что-то типа камомиля, камомали, мамому.
5: Рамбабио, лямбабо. Какой-то был мем среди детей. Камомил.
6: Во!
5: Да, да.
6: Я так и говорил.
5: Причем через запятую ромашка, пупавка. Это чей-то...
6: чешско выдуманный язык.
5: Ну, либо это чей-то очень какой-то забродивший отец. Мама, где пупавка? Он за хлебом ушел 15 лет назад.
6: Отвратительные шутки. Нажми, нажми. Вот такие пироги. Ну, что у нас еще? Мы про собак будем? Ты хотел, почему хорошо жить с собакой?
5: Да, не-не-не, сейчас мне просто мне больше нравится не Camomile, а Daisy Will. Это получается стебель-колесо. Ромашка и лепестковый литероноситель. Лепестковый литероноситель. Это почти как название аэростата, про который ты говорил. Практически. Что, почему собаки и хорошо с ними жить?
6: Да, ну ты это анонсировал до рекламы.
5: Ну потому что это весело, по крайней мере. Когда с тобой соседствует абсолютно другой космический организм, который поддается только командам и всегда что-то просит на своем языке.
6: Поддается ли он командам?
5: Ну, если поработать, конечно, поддается, но и то не всегда. Поэтому попробуйте, конечно, если... Если, конечно, вы не чураетесь постоянно шерсти на одежде и каких-то волосков, постоянно убирать пылесосом, протирать полы и так далее. То есть это регулярная уборка. Если вас это не страшит, то, конечно, заводите дома. Вот мой такой маленький совет. Или, например, антисовет.
6: Антон Киф, известный кинолог-любитель.
5: Кинолог.
6: Кинолог ты, вот ты кто, точно. Про кино. Можно кинолога поговорить. Нет, долго это надо. Нужны часы, настоящие.
5: А какие у тебя не настоящие часы, что ли?
6: Ну, нужны эти шахматные часы.
5: А, шахматные
6: так,
5: часы.
6: Так будет антуражнее.
5: Угу. А я думал, у тебя какое-то аутентичное приложение.
6: Да, их сейчас всяких каких угодно можно поднаискать.
5: Поэтому... И придумать самому, мне кажется.
6: Угу.
5: В том числе. Так, ну что, у нас получается праздник собак. Сегодня отметили. Либо кто-то отметит сегодня. Праздник спортивного журналиста.
6: Сейчас мы запишем, я запишу кружок, потому что есть кому напомнить.
5: Кому?
6: Есть кому напомнить о том, что сегодня Международный день собак.
5: Ну-ка.
6: Поэтому поздравляем и поздравьте своих питомцев.
5: А ты сейчас кого-то поздравил?
6: Да.
5: Кого?
6: Человека.
5: А, понял.
6: Ну, у собаки нет телефона, чтобы ей записать, поэтому...
5: А, я думал, ты сейчас просто телефон переведешь на нас, и мы запишем, а ты два слова сказал, и все.
6: Я так, в индивидуальном характере.
5: Ага, ну ясно. А еще сегодня такой праздник, достаточно необычный, и он, наверное, отмечается далеко не всеми, это Всемирный день НЛО.
6: Вот это нормально, вот это тема. Тебя похищали?
5: Мне кажется, да.
6: Мне тоже так кажется.
5: Лет 10, наверное, потом поменяли на другого человека.
6: А что, если летающие тарелки — это пластинки виниловые, только тамошние?
5: Ага, и там записаны какие-то определенные песни?
6: И поэтому они приземляются, на них круги получаются от этого вращения.
5: Ну, а там, где есть иголочка, там и группа воровайки.
6: Там и ниточка, да?
5: Да. Но я про воровайки вспомнил, я не знаю, как ты.
6: Как у тебя это вообще выходит? Ладно бы там...
5: Ну, у них там иголочка, наколочка, вот это вот.
6: Я понял, поэтому... как, откуда ты их просто вытягиваешь, почему у тебя...
5: Это же известная группа.
6: Канни Дрейк не всплывает в этом.
5: Так я рассказывал, у меня и сильное шансон прошлое в том числе. Не потому, что у меня там были проблемы с законом,
6: Жизнь помотала Антона Кифа по корпоративам.
5: Кассеты всякие, диски. Но у меня родители в нулевых тоже много слушали шансон, и я каждый вечер тоже все это слушал. Поэтому это все отпечаталось, я это все прекрасно знаю, все эти песни. И даже больше, чем надо, мне кажется. Ты знаешь, кто такой Сергей Наговицын?
6: Слышал.
5: Вот, я очень хорошо знаю его песни.
6: Мне кажется, твоему проекту необходимо...
5: Кого-то из мира шансона?
6: Искать...
5: А у нас есть такие вообще?
6: Нет, какой-то? Искать свой стиль на русском языке и пробовать в том числе такие жанры.
5: А, Василий Цезарь, да.
6: Да, ты же хотел...
5: Я хочу до сих пор, я это сделаю. Нужно определенное настроение поймать. Просто мы уже пишем, мы записали уже две песни на английском, новые, в стиле хип-хоп, ну как у меня обычно. А вот дойти вот до этого мемного состояния, что-то пока не дойти.
6: Вы сначала музыку пишете или текст?
5: Музыку сначала.
6: Молодцы.
5: Потом я набрасываю текст
6: как
5: уже.
6: Как музыканты, получается.
5: Ну да.
6: Ладно. Текст придумаем. А там как сложится.
5: А, так вот, Всемирный день НЛО сегодня отмечается.
6: Как его отмечать?
5: А, его можно отметить, например, выйти в поля и сделать там круги.
6: А, во-первых, поля сейчас не все доступны.
5: Не все доступны поля?
6: Ну, конечно, ты когда островые карты сначала смотри перед тем, как в поле выйти, и кому они принадлежат.
5: А Никулинские сады. Там просто ходи где хочешь.
6: Ну, в принципе, да.
5: Там полей много.
6: Да.
5: А, можно еще посмотреть фильм «Марс атакует», например.
6: Марс атакует.
5: Да, помнишь такую комедию из 90-х?
6: Нет.
5: Нет? Ну, достаточно известная была. А из наших можно посмотреть «Тайну третьей планеты».
6: А вот это хорошее. Вот это хорошее. Только не фильм, а мультик.
5: Ну, это мультик, да.
6: Да, 100 лет тому назад. Ну, тоже можно посмотреть, но это немножко как будто не то.
5: У нас вообще не особо много, мне кажется, снимали про инопланетян, но снимали про необычных гостей из будущего, да, по-моему?
6: Угу. Ну, это там не совсем... А, во-первых, еще. Не, вот по мультикам хорошо. Незнайка на Луне.
5: Ну, да.
6: Вот еще прям, да.
5: Ну, там не прям про...
6: Я боюсь, что их скоро будут, может, экранизировать.
5: Так и Незнайку будут экранизировать уже, да.
6: Уже есть анонс.
5: Я даже видел кадры какие-то.
6: Трейлер? Тизер?
5: Кадры точно. Я просто Теле7 листал и там увидел.
6: В парикмахерской?
5: Нет, у бабушки. В парикмахерской там другие журналы.
6: Да. А мне казалось, такие.
5: Ну, может, сейчас и да, потому что я помню, когда раньше парикмахерские были вот прямо на волне всяких трендов, мы берем нулевые, то вот они прямо старались, чтобы ты приходишь, и на столиках обязательно лежат какие-нибудь свежие издания, Vogue, Harper's Bazaar, там что-то у нас еще выходило, там Elle какой-нибудь. А сейчас, ну, лежит там сборник кроссвордов, и ладно.
6: Нет, вот эти же журналы лежат.
5: Ну, старые, если только.
6: Конечно, потому что... 10-летней давности.
5: Да, к сожалению. Угу. Не выпускается глянец уже давно у нас в России. А, но зато можно
6: заказывать. Глянец — это в смысле качество обложки или в смысле про эту глянцевую жизнь?
5: Ну, глянец как издание. Сам журнал, вот этот выпуск, называется глянец.
6: Mm-hmm.
5: Да. Сам по себе.
6: Потертый такой уже глянец, получается. 5-летний, 10-летний, лежащий.
5: Ну, какой-то такой залежавший, да, чуть-чуть. А, так вот, НЛО, а у тебя есть любимые инопланетяне?
6: Нет. Кто для нас инопланетяне? Я вот так и не понял. Ну, джедаи, получается.
5: Ну, у тебя, да?
6: Ну, да. Из того мира, товарищ.
5: У меня, наверное, вот эти высокие муравьи, которые пьют кофе, из «Люди в черном».
6: Это тараканы.
5: Тараканы там были, да?
6: Угу.
5: Вот. Давно не смотрел просто. Вот, наверное, они. И там много очень классных таких персонажей. «Люди в черном». Вообще, считаю, классика. Еще, наверное, «Охотники за привидениями».
6: Да они там где? Инопланетанились.
5: Ну, как бы нет, ладно. Ну, там больше призраки, да.
6: Да.
5: Просто если говорить в целом про другая мистификацию...
6: Ну, туда... нет. У нас сегодня НЛО.
5: Конкретно НЛО.
6: НЛО, да.
5: А советский фильм «Солярис», по-моему, называется.
6: Ой, я так такой... и не дошел.
5: Да. Тарковский.
6: Угу.
5: Я помню, что была еще голливудская версия с Джорджем Клуни.
6: Ну да, это тоже я тем более не дошел. Угу. Что еще? Интерстеллар, конечно.
5: Ну да. Но это не про НЛО, больше про космос.
6: Ну да, про это, это про опознанный летающий объект.
5: Из последнего вот проект «Конец света».
6: Там тоже опознанные летающие объекты. Людьми построенные, получается.
5: Ну, пришельцы
6: там есть. Мы же про пришельцев, а не про НЛО. Ну да.
5: Да.
6: Ну да, ну да. А, Лионель Месси.
5: А что, он пришелец?
6: Я думаю, что он инопланетянин, да. Как и многие на этой планете так считают.
5: Но он слишком хорошо играет?
6: Он с другой планеты просто.
5: Понятно.
6: Криштиану Роналду величайший атлет, который сам себе сделал. А этот, ну, этот либо богом поцелованный, либо инопланетянин. Либо поцелованный богом инопланетянин.
5: Может, он сам себя поцеловал?
6: Не, ну не до такой степени.
5: Или позволил это сделать Николаю Баскову? На корпоративе, да? Он говорит, я буду руки твои целовать, а не сказали, а кому? Не подсказали Николаю?
6: Продержаться еще 2 минуты до новостей. Кстати, новости будут у нас сегодня?
5: О, кстати, ну давай на следующий выход.
6: Да, после новостей. Параллельно. Раз уж ты сказал Николай Басков вслух, тут уж сам Николай велел.
5: Я думаю, что да.
6: Вот такие у нас праздники. Что еще? Ну, есть еще парочка праздников интересных, но, наверное, не стоит про них. Но есть День дирижабля. Это тоже дисциплина. Вот я как спортивный журналист могу сказать, что дирижабли, тепловые дирижабли, это одна из дисциплин воздухоплавательного спорта. К сожалению, нынче мало культивируемая. У нас только тепловые аэростаты стабильно проводят соревнования. Хотя на дирижаблях тоже была своя атмосфера. Но последний раз крупные международные соревнования в России проходили в начале 10-х годов в Санкт-Петербурге. Вот такие истории, спортивные, исторические хроники.
5: На дирижабле хорошая погода, а на Брайтон-Бич идут дожди.
6: Амана, амана.
5: Такие ассоциации.
6: Так, когда Антон Киф, по-моему, все-таки лучше бы он работал, то у него сознание путаться начинает. А чтобы не путалось сознание, надо послушать новости и быть в курсе самых главных событий.
13: Новости на радио «Комсомольская правда».
14: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. 2 июля состоится 38-е очередное заседание Великолукской городской думы. Депутаты рассмотрят итоги работы Комитета по физической культуре и спорту администрации города и результаты деятельности спортивной школы Олимпийского резерва «Экспресс» за 2025 год. Также в повестке дня имущественные и организационные вопросы. Выступление президента России Владимира Путина на первом этапе съезда «Единой России» эксперты расценили и как сигнал о его особом внимании к партии. Глава государства напомнил, в 2026 году «Единой России» исполняется 25 лет. За это время партия неоднократно подтверждала свою эффективность в сфере антикризисной политики, в том числе в условиях мирового экономического кризиса 2008-2010 годов, пандемии, усиления западных санкций, а также разработки эффективных социальных инициатив. Пожелав партии удачи на выборах, президент подчеркнул значение «Единой России» как важнейшего института политической системы, способного как оперативно реагировать на актуальные общественные запросы, так и осуществлять стратегическое планирование на десятилетия вперед. Напомним, что в работе съезда приняла участие делегация Псковской области во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым. 25 великолукских семей приняли участие в семейном туристском слете в минувшие выходные. Для участников было подготовлено несколько этапов. Конкурс приветствий костюмов, спортивное ориентирование, техника пешеходного туризма. Особой сноровки требовал поиск выхода из запутанного лабиринта.
13: О валютах.
14: Доллар 78.27, евро 89.27, юань 11.49.
13: О погоде.
14: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 27 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
13: Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
16: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас вообще сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиждется на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
13: Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
4: Доброе бодрое утро, Луки-ФМ, «Утро с той ноги», Антон Киев, Дима Иванов. И продолжаем нашу новостную повестку. Я быстренько, вообще, совсем чуточку так, совсем капельтюшечку.
5: А, ну давай, конечно.
4: Напомню, что продолжаются такие крупные соревнования, которые истинные фанаты спорта наблюдают. Это чемпионат мира по футболу, а его наблюдают и многие другие. Не только любители такие стабильные спорта, но и вот раз в 4 года футбол посмотреть многие. Но вот пока еще смотреть особо не на что, но интриги какие-то появляются, сюжеты. Африканские сборные жалко, они выигрывают, потом в конце в дополнительное время проигрывают. Вчера Сенегал упустил победу с Бельгией со счета 2-0, даже спать не пошел, я даже досмотрел этот матч. Ну вот так. Бельгия, конечно, ненадолго задержится с такой игрой, но зато надеемся, что надолго в Лондоне, точнее, где-то там в предместьях британских задержатся Роман Сафиуллин и Даниил Медведев, например, которые в третий раунд Уимблдона прошли. Сафиуллин вообще выдает классные матчи по 5 сетов и с тайбрейком в последнем. Сначала Андрея Рублева выбил, теперь Ботика Ван де Зансхюльпа. В общем, запоминаем новую фамилию. Ну, не новую, кто теннисом увлекается, знает Романа Сафиуллина уже давно. Но в целом имена все те же самые. Карен Хачанов, Андрей Рублев, Даниил Медведев пока держится со своими эмоциями, по крайней мере. И ждем, как выступят все остальные. В женской сетке пока я тоже, если честно, не очень-то посмотрел, все видел, но все-таки успехи там есть, кто-то уже вылетел, например, новые имена даже для меня появляются, Анастасия Гасанова, хотя уже 27 лет, но тем не менее от Наоми Осаки она вылетела во втором раунде. В общем, будем смотреть следующую неделю, ждать, когда уже самые решающие матчи пойдут. Это Уимблдон, это чемпионат мира по футболу, ну и, конечно, напоминаю обязательно заключительный, по-моему, матч первого круга для Луки Энергии в это воскресенье состоится 5 июля на стадионе «Экспресс». Наша команда будет принимать футбольный клуб «Череповец». Угадайте, из какого города? У Кати хорошо получается. «Череповец» из...
5: Тоже на «Че».
4: Из «Череповца», все хорошо. Правильно. Да, Катя вообще преисполнилась футболом, она теперь шарит, она вот это быстро гадает, эти ребусы футбольные. В общем-то, да, последний матч домашний точно в первом круге. Первый круг — это у нас просто чемпионат состоит из, если 15 команд в группе, то 28 туров. Соответственно, первые 14 туров вот-вот заканчиваются, по-моему, 14-й тур и будет. В общем, 3 очка до первого места, второе место — ни одного поражения. Луки Энергия, все на стадион, поддержка нужна, поддержка важна, и мы будем, я думаю, радоваться искрометной игре и хорошему результату в воскресенье в 16.00 на стадионе «Экспресс». Все болеть за Луки Энергию. Вот такой срез спортивный, пока все. Ну, переходим к твоим нормально. Глянцевым историям.
5: Нормально. Давай начнем, потому что у меня тут что-то есть. Я просто...
4: Да, еще. Сегодня стартует первенство России по воздухоплавательному спорту в Кунгуре, Пермский край. Болеем за Максима Зайца. К сожалению, не получилось у Ильи Карпулева и Максима Валуева добраться. По возрасту это были бы последние их соревнования в таком статусе первенства России до 30 лет. В следующем году они уже не смогут из-за своих лет участвовать в подобных мероприятиях. И были бы шансы, конечно, на победу, но, увы, как получилось. Болеем за Максима Зайца. Дебют на соревнованиях в качестве пилота. Штурманом был уже многократно у мэтров воздухоплавания России, в том числе. Поэтому держим пальцы, болеем. И также еще за Катю Чевжик, которая представляет Тульскую область у нас в этом году. Все, теперь точно.
5: Все, Дима выговорился и готов слушать, наверное, новости из мира шоу-бизнеса, я так понимаю.
4: Конечно. Угу.
5: Ну давай, первая новость такая. Уже в августе звезда фильма «Веном» выпустит свой дебютный рэп-альбом.
4: «Веном».
5: А что?
6: Ну ты так как-то Веном.
5: Веном, да. А как? Ну так надо.
6: Ну ладно.
5: Не Веном же.
6: А почему не Веном?
5: Веном? Странно звучит.
6: Это русская, абсолютно нормальное, отечественное, русское звучание.
5: Вот если бы Том Харди снимался в «Защитниках»,
6: вот смотри, как у тебя фильм назывался на постерах? Веном! Через «э» или через «е»?
5: Веном.
6: Нет, в русской прокате. Вот на постер на кинотеатре «Родина», например, если висел, то как?
5: Ну, через «Е».
6: Через «Е».
5: Да.
6: Ну, и как ты читаешь «Е»?
5: А читается «Веном».
6: На русском читается «Веном». Все.
5: Нет.
6: Да.
5: Это тупо.
6: Это тупо у вас там язык, который несгибаемый какой-то. Вот как палку дали, вот он и все. А у нас веточка...
5: Так если у тебя язык не сгибается, твои проблемы, значит.
6: Это английский, дорогой мой. Это английский не сгибается. Вот там у них положение слов, только вот так вот, глагол там второе место, да, вот это все. Нет, нет, нет, нет, веном, русский язык, русская не транскрипция, как это, звучание вообще, фонетика. Все, фонетика работает так.
5: Не эстетично, мне кажется, звучит.
6: Это
5: не
6: ты

0: сегодня или нет.
1: Ты вот фамилию Иванов прочитай мне на английском.
0: Так она же не английская, но это могу прочитать.
1: Ну вот прочитай.
0: Иванов.
1: Отвратительно. Ровно то же самое.
0: Но зато как звучит, сразу...
1: Отвратительно звучит.
0: Сразу как будто бы приподнялся в каком-то
1: больше
0: статусе.
1: Как болгарин какой-то. Иванов.
0: Иванов.
1: Иванов. Да, вот это. Не-не-не-не-не.
0: Причем это не... Дима, в которого вселился симбиот.
1: Да.
0: Аэростата.
1: Да.
0: Ладно, спасибо.
1: Пожалуйста.
0: Не, Веном круче звучит. Ты послушай саундтрек Эминема, который он записал к Веному.
1: Это хорошо, у него другая фонетика, в принципе. Вот ты посмотри, вот. Как они читают на русском языке, когда так вот им поэтому, даже дают так, текст.
0: Они же оригинальные свои слова лучше произносят, чем интерпретируют на русский. Наши киноделы. Ты обрати внимание. Или даже если плохо звучит на русском, ты все равно скажешь на русском.
1: Ну, потому что это написано по-русски. У нас язык, ну, свой. Он по-другому звучит, в принципе.
0: Язык меняется каждый год. И меняется его состав.
1: Это у тебя.
0: Надо пригласить Татьяну Рассолову.
1: Состав без костей не меняется у тебя там, да, мышца.
0: Новость.
1: Новость.
0: Ты помнишь, как зовут исполнителя главной роли?
1: Том Харди.
0: Ну я прям Эр не смягчаю.
1: Харди.
0: Harder, Better, Faster, Stronger. Пластинка получила название. Помнишь вообще, о чем новость, кстати?
1: Ну, что у него. Я сначала думал, у Эминема новый альбом, как ты новость зачитал.
0: У Тома Харди.
1: Ну вот. А потом, да.
0: Он выпустит свой дебютный рэп-альбом, записанный совместно с андеграундным хип-хоп-коллективом Tsar Face.
1: Tsar или Tsar?
0: Tsar. Ну, типа как Tsar.
1: А почему они русское слово читают по-английски? А?
0: Написано Tsar Face.
1: Царь — это русское слово. Почему они не читают царь, а цар?
0: Цар.
1: Нет, а царь звучит на родном вариации лучше. Вот ты даже в этой же новости сразу похоронился, я как знал.
0: Пластинка начинается со слов «Уберите Диму Иванова».
1: Прям так? А как они по-английски это на транскрипции написали?
0: Дима Гетэвэй.
1: Уберите Диму.
0: Митс Франки... Пулитцер называется альбом, а сам Харди выступит под сценическим псевдонимом Франки Пулитцер. В записи альбома также приняли участие Method Man, мы его знаем, Busta Rhymes, тем более. В преддверии релиза музыканты представили первый сингл Brothers Grimm, уже можно послушать, наверное, я так думаю. В треке сначала звучат куплеты участников Tsar Face, Inspector Deck и Esoteric, после чего к ним присоединяется Том Харди со своим речитативом.
1: Tsar Face, получается, надо читать. Если ты так топишь за оригинальное звучание.
0: Ну, Tsar Face.
1: Царь — русское слово. Значит, читай по-русски, они должны себя называть по-русски. Вот. Тогда я буду читать
0: Venom. Ну так в песне они скажут Tsar, а не царь.
1: Tsar — это царь надо говорить. Ну ты же вот... Ты же мне тут обратное вот утверждал только про другую... Ну, вот в обратную абсолютно зеркальная история. Эх, ну, давай следующую.
0: Везде свои нюансы есть, конечно.
1: Ну, конечно.
0: А, там дальше
1: судим
0: есть...
1: в одну сторону, да.
0: Там дальше есть про альбом, но, в принципе, так в целом новость понятна. А, дальше. Уже покороче новость. А, рэпер Гуф вступил в партию «Новые люди», но не попал в списки на выборы в Госдуму.
1: А вот его как читать?
0: Гуф. Так и читается.
1: И Гуф.
0: Но не гю, не по-французски.
1: Нет, ну, там же, наверное, этот две О вот эти ваши английские.
0: Ну, которые дают У.
1: Так.
0: Рэпер Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф, не попал в списки кандидатов от партии «Новые люди». Артист не попал в федеральные списки на выборы в Госдуму. Также Долматов не значится среди кандидатов по одномандатным округам. 1 июля исполнитель официально вступил в партию в ходе ее предвыборного съезда в Москве.
1: Ну, хайпанули немножечко, получается. Им бы еще дружко добавить и здравствуйте.
0: Это будет партия имени Ice Baby. Я буду тебя выбирать, даже если ты будешь на небе. Это слоган его личной партии.
1: Следующий. Чувствую шаг не туда. Может случиться. Можем.
0: Надо же немного иногда остроты добавить.
1: Гуф-то вечен. Сколько бы он не того.
0: Сколько бы он с Баста не выступал. Мы всегда узнаем его за километр, его голос. А третья новость, я ее сразу с сайта прочитаю, потому что не успел добавить, но заголовок, в принципе, привлек. В Союзе кинематографистов поддержали дополнительные меры в отношении зарубежного кино. Какие там дополнительные
1: ограничительные,
0: меры?
1: Ограничительные, полагаю.
0: А президент гильдии кинодраматургов...
1: Гильдия кинодраматургов, как звучит?

0: Я так свою рок-группу обязательно назову.
1: Гильдия кинодраматургов. Алексей Лешковский в беседе с...
0: Прикинь, у кого-нибудь имя такое. Гильдия...
1: кинодраматургов?
0: Да, ну это как Наташа Романов получается, только...
1: Гильдия Ивановна.
0: Гильдия Ивановна кинематографа. Ладно, давай.
1: Причем Алексей Лешковский в беседе с «Комсомольской правдой», между прочим, поддержал идею о введении дополнительных механизмов регулирования проката зарубежных фильмов в РФ. Речь идет о квотировании. Mm-hmm. Это механизм совершенно легитимный и не в России выдуманный. Международный опыт весьма богатый существует, и он был изобретен для защиты отечественных кинопроизводителей от американского кино.
0: Ну, нормально. По квотам. Кино по квотам. Все хорошо.
1: А реклама у нас не по квотам, получается.
0: Нет, тоже по квотам. Три квоты, да, на рекламу. Вот они.
1: Ну и замечательно.
0: Одна из них наступает прямо сейчас.
1: А потом треки Тома Харди послушаем.
0: 100%.
2: Реклама. Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
3: Июль в «Стройсам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, душ, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Стройсам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
4: Школа начнется в сентябре, а скидки на школьную одежду уже начались. Детский квартал в ТЦ «Апельсин». Дарим 20% скидки на школьные коллекции. Размеры от 122 до 170. ТЦ «Апельсин». Детский квартал.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
5: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8:00 прямой утренний эфир на Луке-ФМ.
1: Всем приветики, это «Утро с той ноги». Совсем скоро завершаем наш богатый на праздники четверг. Богатый во всех смыслах, потому что, как завещала одна из бывших коллег, пьем то самое и становимся богатыми.
0: Прям завещание написано?
1: Да. Но я про кофе с корицей.
0: Я понял.
1: Да.
0: Четверг.
1: Угу. А у нас, кстати, впереди гороскоп. Ну, еще парочка чего-нибудь такого веселенького мы точно расскажем. Новостям, в принципе, все у меня. Больше ничего такого нового. Ну,
0: давай срез по эфиру проведем. Значит, у нас сегодня день... Международный день собак.
1: Да.
0: У нас сегодня, значит, день спортивного журналиста.
1: В том числе.
0: Да. У нас сегодня день сюрпризов.
1: А вот это мы не говорили.
0: И что-то там еще мы говорили.
1: Ну, какая-то вот была еще новость. Не новость, а праздник. НЛО.
0: День НЛО, да. В общем, НЛО — главный сюрприз. Вот два праздника и связали.
1: Конечно.
0: Вот так вот. Вот и хорошо. Оп.
1: Это просто приложение сейчас не работало, поэтому ты не нажал.
0: Просто стол.
1: Да.
0: Приложение стол.
1: И, короче говоря, мы про праздник День сюрпризов не поговорили толком.
0: Ты любишь сюрпризы?
1: Не особо, ну, хотя, в принципе, нормально.
0: Я все чаще встречаю людей, которые не любят сюрпризы, и при этом я как будто начинаю их понимать, к сожалению. А я люблю делать сюрпризы. Просто почему-то иногда все, во что вкладываешь душу, иногда воспринимается как-то вот такими людьми, которые не любят сюрпризы, подозрительно.
1: Ну, например, подарить лотерейный билет, да? Или это не было сюрпризом для Кати?
0: Это было сюрпризом конкретно по ситуации, но не было сюрпризом как подарок.
1: Ну, вот. Потому что она знала об этом.
0: Да, это была запланированная акция, просто была неизвестна дата ее выполнения.
1: Угу.
0: И формат подачи.
1: Но я помню твой формат подачи. Ты заползал в студию, как зомби.
0: Да. Почему людям сюрпризы не нравятся? Не понимаю.
1: Да не, нормально было. А 2 июля отмечаются уже разные события интересные.
0: Да.
1: Какие-то. А давай, может, посмотрим, кто родился сегодня в этот день.
0: Ты вот так пошел, по жести.
1: Ну, мы очень редко берем такую рубрику, и, в принципе, мне кажется, это интересно вспомнить.
0: Ну, если кто-то сегодня интересный был.
1: Да, сегодня родились такие знаменитости, как Марго Робби и Линдси Лохан.
0: Mm-hmm.
1: В том числе немецкий писатель Герман Гессе, я помню его роман «Игра в бисер», который я еле-еле дочитал. Он очень сложный для восприятия, он очень философский. И мне кажется, для какого-то другого возраста, потому что я читал его на 2 курсе, и Герман Гессе тогда показался мне очень сложным товарищем. А также сегодня родился российский блогер-музыкант. Я такого не знаю.
0: Блогер-музыкант? Это никнейм у него такой?
1: Exile Илья Яцкевич. Наверное, для кого-то он известный человек. Но не для меня, по крайней мере. А давай еще посмотрим, а кто из великих людей прям родился сегодня? Архитектор Берлина Рашдорф Юлиус Карл, в том числе. А также сегодня родился дизайнер Италии, инженер Австрии Хрушка Рудольф.
0: Mm-hmm.
1: Ничего себе, вот это имя, я такое имя даже не слышал ни разу. Это какой-то бывший участник «Спокойной ночи, малыши», в итальянской версии. Хрушка Рудольф.
0: Не знаю, сегодня, например, еще Диана Гурцкая, «Елка» и Алена Водонаева. Вот,
1: если... О, у тебя...
0: и Павел Деревянко.
1: У тебя полярно абсолютно другие какие-то знаменитости.
0: Ну, 2 июля сегодня.
1: Да.
0: Я просто захожу на энциклопедию, набираю 2 июля, я знаю, где искать. Сэмин и Сири.
1: Сэмин и Сири, да, это фильм, фильм «Такси», да, конечно.
0: Угадаешь, какого года рождения он вообще?
1: Именно год или можно возраст
0: назвать? Ну, примерно возраст, примерно год посчитать.
1: Ну, допустим, ему сейчас 60 лет. Да? Где-то так?
0: Поболее. 65 сегодня 65, исполняется. Да? Вот так вот.
1: Угу.
0: Представляешь, какие мы старые?
1: Мы и старые.
0: Угу.
1: Ну, когда мы смотрели это лет 20 назад, может быть, даже и раньше.
0: Раньше, раньше.
1: То ему было... То он был в нашем возрасте, получается, как сейчас.
0: Как сейчас, да.
1: Да. А вчера родилась, кстати, принцесса Диана. Одна из самых известных женщин 20 века.
0: Ты вот так вот пошел? Прям вот так?
1: Ну, 1 июля тоже хороший день.
0: Ну, тогда я тебе сейчас накину Патрис Лумумба, например.
1: Патрис Лумумба — это футболист?
0: Это величайший африканский политический деятель.
1: Понятно.
0: Вот. Первый премьер-министр независимой республики Конго, национальный герой там. Вот. Даже университет дружбы народов носит его имя у нас вообще-то, РУДН, который... РУДН имени Патриса Лумумба, представь себе.
1: А мне кажется, вот такие личности только в РУДН как раз таки и учатся.
0: Да.
1: Ну, имею в виду в таком.
0: Только вот в 61-м году, когда родился Сэмми Насери, он уже был убит. Вот такая история.
1: Нравятся ли тебе фильмы с участием Марго Робби?
0: Да, Пьер Карден.
1: Это фильм с ее участием?
0: Нет, Пьер Карден тоже сегодня бы отметил свой день рождения.
1: Да, мы знаем его потрясающие 104-й
0: день рождения был бы.
1: Угу.
0: Но в 2020 году это летоисчисление закончилось. Вот так вот. Так что нормальный сегодня.
1: Ну, неплохой такой урожай звезд.
0: Угу, угу. А, Рене Лакост.
1: Который придумал тот самый Лакост.
0: Вообще, он французский теннисист, многократный победитель турниров «Большого шлема». А сейчас у Уимблдона идет турнир «Большого шлема». Основатель линии модной одежды «Лакост». В 1904 году родился. Умер в 96-м.
1: Угу. У тебя есть вещи этого бренда?
0: Были.
1: Где они теперь? Остались в допандемийных
0: архивах? Думаю, на свалке где-то.
1: Ты выкидываешь Лакост?
0: А что с ними делать, если они выношены? Ботинки. Что мне, хранить их, что ли? Вещь — это в первую очередь вещь. Она имеет свой срок службы.
1: Тогда другой вопрос. Уверен ли ты, что это те самые Лакост?
0: Уверен, абсолютно.
1: Точно?
0: Это прям оригинал был.
1: Угу. Где брал?
0: Я не помню, они мне как-то
1: подарили.
0: Оказались. Я, по-моему, наверное, с армии, когда с Севастополя ехал еще.
1: Подарили?
0: Нет, покупал.
1: Покупал?
0: Дорого стоили? В Севастополе, по-моему, я не помню. У меня тогда были отпускные, нормально.
1: Мне кажется, ты все выпускные потратил
0: отпускные.
1: На... Отпускные. Отпускные, так я так сказал.
0: Да. А, ты сказал выпускные? А выпускные тоже уже прошли.
1: Выпускные мы тоже потратили уже все.
0: Да.
1: А, у меня вообще на выпускном, который был в ту пятницу, произошел вечер...
0: В ту пятницу, ту пятницу, ту пятницу, надо запомнить, ту пятницу.
1: Ну, это брат Тупака Шакура, да. А, у меня был вообще вечер утраты потерь, потому что я должен был передать через видеографа пакет с веб-камерой и наушниками моему другу, где в этом предприятии я был посредником передачи в обратную сторону вот этого устройства. И я предложил моему другу Андрею передать обратно. Давай я спрошу у видеографа, и на выпускном я у нее заберу. И в итоге она в начале мероприятия кладет куда-то к аппаратуре. Я такой, ага, в суете забыл. И в итоге мы этот пакет профукали. Я даже не знаю, где он, если честно. И я еще даже другу об этом не сказал, хотя прошла уже почти неделя.
0: Но, возможно, он слушает эфир, и теперь он знает. А мы знаем кое-что о звездах.
1: Мы знаем о звездах все, потому что...
0: Читали только, новости только что.
1: Да, только у нас открывается гороскоп, например.
0: Да.
1: У нас есть такая привилегия.
0: У других нет, да. У нас прям чакра с гороскопом открывается.
1: Или чакра рупи, но если не, говорить о местных исполнителях.
0: Но не день рождения у нее сегодня. Хотел сказать, что это за индийские политические деятельности.
1: Но это всего лишь Оля.
0: Нормально.
1: Да. А сегодня 2 июля у нас, да?
0: 2 июля, Антон, да.
1: Четверг. Потрясающе.
0: Да, сегодня эмоции очень сильны, и на поверхность выйдет то, что обычно скрыто. Вечер принесет успокоение и даст завершить то, что было начато. А учитывая, что ты еще тыкаешь пальцами в экран, значит, ты еще в процессе.
1: Это значит болезнь пальцев какая-то. А Овны, конкретика в действиях укрепит профессиональную репутацию.
0: Ну, ладно, тельцы, сегодня надо брать быка за рога и двигаться вперед к своим целям, даже если для этого надо преодолеть сопротивление.
1: 2 июля.
0: Ля-ля. Ля-ля-ля.
1: Ну, читай следующий тогда.
0: Близнецы, будьте открыты новым возможностям, и они приведут вас туда, куда нужно. Львы.
1: Львы, что-то другое, да, совсем? 2.07.26, угу. Так все правильно. Львы, желание построить отношения по своим правилам может столкнуться с реальными ограничениями.
0: Девы, прислушайтесь к сигналам своего организма, здоровье — это главное.
1: Весы, сегодня вы можете гореть творческими идеями, дайте им выход.
0: Скорпионы, некоторое обновление в интерьере дома пойдет на пользу.
1: Стрельцы, лучше всего сегодня пойдут дела, которые требуют активного общения.
0: Козероги, найдите время, чтобы взвешенно оценивать каждый шаг. Материальной сферы действительно необходимо.
1: Водолей, интуиция сегодня будет бить точно в цель. Прислушивайтесь к внутреннему голосу, он подтолкнет к правильным шагам.
0: Рыбы, сегодня вы сможете спокойно осознать и разложить по полочкам все свои переживания.
1: Ну и хорошо, пусть этот день принесет эффективность, продуктивность и радость от этого дня.
0: Абсолютно. А как надо? Абсолютно говорить? Ну да ладно.
1: У нас английский запрещен. Это я почему-то известного комика спросил.
0: На этой позитивной ноте прекрасной заканчиваем сегодняшний эфир. Завтра снова будет эфир. Завтра снова будет утро, и утро с той ноги тоже. Всем пока-пока.
1: До свидания.
2: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
6: Очень важный момент, что со стороны России тоже начались известные телодвижения в отношении Прибалтики. Но это и перекрытие границы, которое мы пока не будем обсуждать, и заседание Совбеза было посвященное Калининградской области вчера. Позавчера, извините.
7: 20 секунд.
6: Многочисленные законопроекты по поводу дискриминации русских в Прибалтике и возможности России военного ответа на притеснение своих граждан.
7: Спасибо. Спасибо, время вышло. Александр Насович, политолог, главный редактор порталов rubaltik.ru и Eurasia.expert. Спасибо.
2: Вокруг. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Детский клинический психолог Наталья Антипова-Коплоухая о том, почему первый в мире запрет на соцсети детям до 16 лет оказался почти бесполезен.
9: проблема в запрете в такого рода в том, что взрослые пытаются обращаться с соцсетями как с предметом, который просто можно забрать какую-то игрушку у подростка, и они послушают и там смиренно пойдут читать книжку вместо этого или заниматься полезными с точки зрения взрослых людей делами. Но социальные сети — это уже давно для современных подростков, которые выросли уже при наличии социальных сетей, это социальная среда. А это означает, что это часть общения и часть идентичности, и часть принадлежности, и запрет, конечно, никогда не уничтожал никакую потребность, потому что необходимость вот этого ощущения для подростка, что меня видят, что я сам контролирую свою жизнь, что я контролирую свое тело, принадлежность к группе и так далее, это запретить, конечно, совершенно невозможно. Ну и плюс запрет очень сильно контрастирует с главной задачей подросткового возраста — отделиться от родителя. И поэтому, когда подростку говорят, что нельзя, он бессознательно видит это как способ удержать его рядом, контролировать, и он начинает возвращать себе субъектность через нарушение. Что же говорить даже взрослому человеку, чем сильнее нельзя, тем больше хочется. Что говорить про подростка?
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Слухами земля полнится, а на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. В Москве 9 утра, в Тюмени 11, в Омске полдень, в Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
2: О спецоперации.
10: Ночной удар российской армии по Украине стал одним из самых массированных за последнее время. Основные цели находились в Киеве. Воздушная тревога в городе длилась больше 11 часов. Прилеты зафиксированы почти во всех районах города и области в Дарницком, Броварском, Обуховском, Фастовском, Вышгородском и других.
2: О визитах.
10: Александр Лукашенко прибыл с государственным визитом в президентский дворец в Джакарте, где его встретил президент Индонезии Прабово Субианто. По данным агентства «Антара», белорусский лидер со своим коллегой провели переговоры в формате тет-а-тет. Ожидается, что по итогам визита стороны представят дорожную карту сотрудничества на 2026-30 годы. Документ будет охватывать развитие взаимодействия в сферах экономики, сельского хозяйства, науки, технологий и продовольственной безопасности.
2: О важном.
10: Россия заявила о подготовке к декабрьскому саммиту G20 в США. Наша страна будет достойно представлена, сообщил российский шерпа в двадцатке, начальник экспертного управления президента Денис Агафонов. По его словам, решение США не приглашать ЮАР на мероприятие «Большой двадцатки» в Москве считают неправомерным и надеются на его пересмотр. При этом Россия отмечает, что решения в составе формата могут приниматься только консенсусом. Агафонов подчеркнул, что Москва и Вашингтон находятся в плотном контакте по вопросам подготовки саммита, а на данный момент не фиксируется непреодолимых препятствий для участия нашей страны. Кроме того, повестка G20 при председательстве США в целом соответствует интересам России, особенно в сфере энергетики.
2: О расследованиях.
10: В Монако в результате взрыва пострадала 46-летняя дочь бывшего первого зампрокурора Днепропетровской области Анна Насобина. Последние годы она проживала в Великобритании. Взрыв в Монако произошел вечером 29 июня. Власти княжества сообщали, что пострадали 3 человека, двое взрослых и подросток. Уточнялось, что Насобина получила самые тяжелые ранения. Ей ампутировали обе ноги. Французские СМИ писали, что один из пострадавших – украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, который с 2023-го находится под санкциями Киева.
2: О погоде.
10: Синоптик предупредил о выпадении в Москве половины месячной нормы осадков за 3 дня. Дожди прогнозируются с субботы и до понедельника, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. В выходные, особенно 6 июля, будет довольно дождливо. За 3 суток на город прольется 43 миллиметра осадков.
2: Что будет? Честный взгляд на 2 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
7: Возвращаемся в эфир. Приветствую всех тех, кто к нам только что присоединился. Иван Панкин, студия радио «Комсомольская правда». На связи Александр Дугин, философ, политолог и социолог. Александр Гильевич, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
7: Тут вы накануне расстроились, что Познер вернулся в эфир Первого канала и сказали, с Познером войну не выиграем. На самом деле Познер в эфир не вернулся, просто одну из его старых программ решили показать, вот и, собственно, все. Но вопрос, а что, в чем проблема, почему Познер нам мешает выиграть войну? Ну вот, действительно, вот у меня, это мой личный простой вопрос, пожалуйста.
11: Владимир Познер представляет в нашем обществе 90-е годы, то есть ту либеральную западническую интеллигенцию, которая, по сути дела, ассоциируется с самыми черными периодами в нашей недавней истории. Восхищение перед Западом, компромиссы, десуверенизация. И не случайно он никогда не скрывал своей русофобии, своего брезгливого отношения к России, к российской государственности. И когда началась специальная военная операция, он, в общем, демонстративно перешел на другую позицию. То есть он не только не поддержал, он высказался и сделал ряд заявлений, которые, безусловно, свидетельствовали о том, что... Да и в его линии было не поддержать ее. Он гражданин мира, он не гражданин... Он, может быть, он и гражданин формально России, это, кстати, даже не знаю, но...
7: У него есть российский паспорт, у него есть.
11: Да, возможно, но не всякий российский паспорт.
7: На всякий случай, живет в Москве, он уточнил это накануне, как раз после того, как программа вышла в эфир. Все, продолжайте.
11: Ну вот, собственно, это не принципиально. Мало ли кто здесь живет в Москве, и у кого есть, к сожалению, наш паспорт. Быть русским человеком, быть русским патриотом, это значит разделять судьбу своей страны. У него, конечно, может быть своя позиция, я, безусловно, это допускаю. Ну и в тот момент, когда его позиция совпадает с позицией политического руководства, она, в общем-то, какой-то момент совпадала, либо, по крайней мере, власть проявляла к нему терпимость, когда не было острых вещей, он выступал на телевидении. Но он в сознании людей... Вот даже не так принципиальные детали и формальности. В сознании людей он отождествляется с западническим либеральным курсом, космополитическим, ориентированным на Запад. И это, знаете, я вот недавно с интернету задал такой вопрос искусственному интеллекту, почему мы, патриоты, проиграли в 90-е? И очень интересный был ответ, очень неожиданный, кстати, более разумный, чем много можно услышать в наших дискуссиях. Вот искусственный интеллект, проанализировав большое количество информации, он сказал, что либералам, которые представляли меньшинство в 90-е годы, а большинство представляли патриоты, как раз, левые и правые, либералам удалось захватить символическую территорию символического. То есть они сами стали диктовать дискурс, нарратив в нашем обществе. Они его приписали, они его узурпировали, такие как Познер. Познер – это одно из названий этой узурпации либеральным, прозападным вот этим блоком в нашем обществе, узурпация всего дискурса. Если бы он работал... Я, кстати, когда он меня приглашал на программу, я все там открыто сказал, что если бы вы ввели в канале для полуночных либералов, там, полуночный либерал, например, свою программу, где вы рассказываете таким же, как вы, или те, кто с вами солидарен, какие-то свои отдельные, вот, ругаете там страну или как бы издеваетесь, хихикаете над ней. В принципе, эта позиция возможна. Но не Первый канал от лица государства. Вот в чем парадокс. Не надо запрещать Познера, просто его позиция даже тогда, и в 90-е, и в 2000-е годы, она расходилась с представлением большинства. Она размягчала сознание. Оно вместо того, чтобы готовить к укреплению суверенитета, готовиться к войне, она разлагала оборонное сознание. Он не патриот совсем. Ну, пожалуйста, может быть, ты можешь быть не патриотом, но не можешь при этом работать на Первом канале и именно воплощать. Потому что Первый канал, у меня там, кстати, могу открыть секрет, там тоже готовилась какое-то время назад программа авторская, и в общем-то в результате она не пошла именно по одной причине, потому что нам было сказано организаторам этой программы, что не до конца ваша позиция совпадает с позицией государства. Моя позиция не до конца совпадает с позицией государства. Я это прекрасно понимаю. Может быть, и не до конца. Частично, безусловно, совпадает, а частично, возможно, и нет. И этот аргумент очень рациональный, и отнесся к нему серьезно. То есть, мол, выступайте где угодно, делайте, пишите, выступайте, мы вас везде приглашаем, очень ценим, но ваша позиция несколько отличается от позиции политического руководства страны. Как только там появляется символическая фигура какая-то, значит, она совпадает, вот обратите внимание, совпадает с позицией страны. Познер явно не совпадает с позицией нашей ПСВО. Он символизирует, он воплощение символического, которое производит линию либералов-западников, противников войны, противников противостояния, которые считают, что все это случайно, что это недоразумение с СВО, что быстрее бы оно побыстрее бы закончилось, что суверенитет мы отстоять не способны, либо не надо вообще его отстаивать, Запад гораздо лучше. И вот это беспокоит. Да, это старая программа, я прекрасно понимаю, но дело в том, что для чего ее показывают? Это просто дразнить людей на фронте, в обществе, показывать им, что сейчас все вот вернется. Это же разминка, это замер общественного мнения. Как будут люди реагировать? Напишет кто-нибудь, что Познер несовместим с победой? Или все промолчат? Потому что именно потому, что позиция Первого канала. Это не позиция одного из каналов, а это позиция Кремля. Причем там тоже есть какой-то какие-то окна Эвертона. Так вот, если Познер, пусть даже там как бы в мягкой форме цитаты предшествующих программ входит в эту повестку дня, это очень большой сигнал нашему обществу. И вот эти символические послания наш народ прекрасно считывает. Не надо его считать идиотом. Если бы там появился Ургант, например, это был бы еще более страшным ударом. Потом Галкин, Пугачева, еще какие-нибудь несколько релакантов. То есть люди читают не то, что говорит Познер. И никто не придирается к нему, у него есть своя ниша, он вполне свободен высказывать свою точку зрения. Но когда он появляется на Первом канале, это сами люди, которые управляют Первым каналом и кремлевской информационной политикой, воспринимают каждую символическую фигуру, появляющуюся на Первом канале, как выражение, особенно ведущую программу, пусть даже цитируемую программу, как выражение официальной позиции Кремля. Это в высшей степени настораживает.
7: Мне тут пишут, что Познер даже поддерживал как-то СВО. Не знаю, я как-то этот момент пропустил. Другой вопрос, что про Крым Познер говорил такую вещь. Это исторически справедливо, но это аннексия. Я, честно говоря, даже не знаю, это против присоединения Крыма сказано или за присоединение. Главное, что меня волнует, Александр Гелич, я считаю, что программа на Первом канале и с Дугиным, и с Познером имеет право на существование. Ну вот особенно сейчас, когда вообще какая бы то ни была дискуссия в принципе у нас уничтожено? Нет дискуссии, ее не существует, в принципе. Я даже не про СВО говорю, а про все остальное. Мне кажется, что вот мнений разных, ну, хороших разных, не хватает. Кстати, Галкин иноагент, на всякий случай, скажем об этом. Вам слово.
11: Ну, вы знаете, это вы высказываете свою позицию.
7: Да, конечно.
11: Я считаю, что после того, как 30 лет Познер там доминировал и преобладал, вполне 30 лет, мне кажется, таких жизней мог бы преобладать и Дугин. Просто вот для исторической справедливости. И через 30 лет моего как бы ежедневного или еженедельного эфира, в котором я бы высказывал свою точку зрения, на которой у меня точно есть основание, потому что она, во-первых, не только обоснована философски, она поддерживается подавляющим большинством нашего народа. Мы воюем за нее, мы жертвуем за нее. И это вполне было бы реально в новой ситуации, потому что новые повороты истории, новые фигуры, новые символы, новые идеи, новые дискурсы, новая реорганизация этого символического поля, о котором мы говорили с искусственным интеллектом. В наше время даже поговорить особо, кроме искусственного интеллекта, не с кем. Он точно списывается хорошо, ему говорит, что ты должен не раздражать меня, там, не дерзить, не высказывать либерального дискурса. Говори просто объективно, взвешенно. И, кстати, тогда беседа складывается. Иными словами, через какое-то время, через 30 лет после преобладания суверенного дискурса, можно включить, ну, для качества разнообразия, какую-то оппозицию. Пока еще не до этого оппозиционного момента. Сейчас идет борьба за великую победу. Очень трудная борьба. Нелегкая эта война оказалась, совсем не техническая операция. И, ну, как бы сказать, в другой ситуации можно какого-то было бы позвать человека, который думает иначе. А сейчас нельзя. Поэтому на самом деле у нас какой-то информационный перекос. А ведь речь даже не о том, что мою программу, Познера программу, еще кого-то программу. Тут моей программы нет. Хотя она там была снята, был ее сделан такой предварительный, как это называется, первая версия, первый выход. успеха.
7: Пилотный выпуск.
11: Да, да, пилот был сделан, пилот, были сделаны декорации, все, все было как бы договоренности. Но это бог с ним, я прекрасно понимаю. Но единственное, что вот это совсем несовместимо с тем, что вы говорите. Вот есть я и Познер, тут меня нет, а Познер есть. Вот в чем дело. Программа, я имею в виду. Но на самом деле, и когда там все остальные аргументы, вот я вас уверяю, они второстепенны. Это просто политические действия, шаги, политические решения, которые в нашей ситуации, особенно сейчас переломный момент, просто переломный, мы готовимся к войне со всем Западом, вот с тем Западом, который так или иначе защищал Познер в протяжении 30 лет. В общем, меняя наш настрой нашего сознания. Ну, как-то расплачиваться за свои действия надо в каком-то смысле. Сейчас-то ведь у людей нет никакого сомнения, кто на чьей стороне. Поэтому я не против диалога. Ну, во-первых, я в свое время предложил Познеру еще там в начале 2000-х вести диалог где-то там на радио или где-то в каких-то других местах просто. Я не против диалога и не против Познера. Я за сохранение...
7: Давайте паузу сделаем, Александр Гильевич. Итог после перерыва подведем этому разговору. Александр Дугин, философ, политолог и социолог. Мы скоро вернемся.
2: Будет честный взгляд на происходящее вокруг.
12: Реклама. ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
13: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
14: Паста карбонара, ризотто с морепродуктами, пицца маргарита, фокаччо с пармезаном. Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Частичка настоящей Италии в Великих Луках. Насладиться невероятным вкусом с роскошным видом на реку Ловоть с друзьями или семьей можно каждый день с 12 дня до 10 вечера. Зачем откладывать наслаждение на потом? Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Согласно книге, Глеб Жеглов был 25-летним комсомольцем, сыгравший его в фильме «Владимир Высоцкий» на 16 лет старше. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Что будет? Честный взгляд на 2 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
7: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин и Александр Дугин, философ, политолог и социолог. Александр Гильевич, ну, дискуссию про возвращение, а на самом деле не возвращение Познера на Первый канал, он опроверг, просто его программу старую показали, на всякий случай уточним. Вот вы сказали о том, что вы предлагали ему как-то какую-то дискуссию вести где-то, и не закончили мысль.
11: Ну, и он ее не стал вести. Но это мало ли что. Это не важно. Я просто... Об этом все повторялось на Первом канале, когда он меня пригласил к себе в программу. Он спросил, что бы вы сделали, если бы вы имели возможность. Я с моей программой, я бы сказал, немедленно бы закрыл и перенес вас с Первого канала на последний. А на последнем канале, пожалуйста, вы можете как бы развивать свою вот такую либеральную, разделяемую абсолютным меньшинством нашего народа, как бы русофобскую позицию. Он сказал: вот какой, я вас пригласил, а вы меня не хотите запретить. Я говорю: ну что поделать, дело принципа. Собственно говоря, и мы как бы с ним по-человечески вполне вот как бы на уровне там беседы. Это не скандал, это не ненависть, мы ничего вообще. Никогда никаких противоречий, кроме идейных взглядов. Вот, кто за суверенитет страны, в том числе за цивилизационный суверенитет, за собственный путь, и кто против, кто считает Россию частью западного общества. Это принципиальный вопрос. Хотя за этот вопрос сейчас идет война, вот в чем дело. Гибнут наши дети, наши люди. И это сегодня не вопрос теоретический. Вот что я хочу сказать. В принципе, на самом деле, дебаты, например, между коммунистами сталинской эпохи и национал-социалистами Гитлера были бы крайне интересны. Но не в момент, когда идет, например, Великая Отечественная война. Вот не с 45-го, а с 41-го по 45-й год. Вот тут уже, мне кажется, дебатов не должно быть. Сейчас либералы находятся в позиции людей вермахта или власовцев. Либерал – это сторонник западной цивилизации. И поэтому они поддерживают Украину, запрещенную в Российской Федерации, и терроризм, и западную политику. Кто-то стал релокантом, кто-то иноагентом, кто-то еще не до иноагентом, еще не вскрылся окончательно, но ждет этого момента, когда его назначат, и там так называемая шестая колонна. То есть это вот в разных исторических обстоятельствах значение тех или иных идей политических, это становится уже, ну, если угодно, чем-то большим, чем личное мнение. Вот что я хочу сказать, чем частное мнение. Это гражданская позиция. Позиция Познера очевидна. Очень хорошо, что не возвращается его программа. Для чего его показали? Я уверен, для чего. Для того, чтобы посмотреть, что будет дальше. Потому что если все так тихо промолчат, никто вообще не заметит, не обратит внимания. Потом через там, пару недель, через месяцок покажут еще одну программу. Потом две, потом три. Потом он возьмет интервью какого-то нейтрального человека, очень аккуратно, не обращая, не высказывая никаких жестких суждений, там, двусмысленности. Ну и потом приехали. А следующий идет Ургант, потом идет Галкин, потом идет иноагент, потом идет Пугачева, потом идет Невзор, ну и тоже иноагент, террорист, по-моему, Илья Пономарев, они же здесь все были. Вот в чем дело. Мы сейчас воюем не только вовне с нашими врагами, с ВСУ, мы еще освобождаемся от того внутреннего врага, который в 90-е обладал полнотой властью, захватил власть, развалил страну. Из-за этого мы и воюем, из-за того, что сейчас мы пересматриваем результат этого самоубийственного курса, который 90-е годы преобладал. Потом они еще долго, 20 лет до 22-го года, сидели там на первых позициях, как Москва, запрещенная в Российской Федерации, продолжала свое вражеское вещание при финансировании и поддержке власти. Тут, видимо, ни у кого не возникало ощущения, что финансирование «Эхо Москвы» «Газпром» может происходить только с точки зрения одобрения не власти. Значит, ее антигосударственная позиция этой программы, этой телерадиоверной кампании, она санкционирована государством. Так же ведь Российская империя упала. Все люди, которые, все вот эти силы экстремистские, большевиков и террористов, все эсеров, они все были, состояли из сотрудников охранки. Это все было на самом деле курируемо охранным отделением. И в какой-то момент охранка заигрывается с этими диссидентами, и страны нет. И опять это повторяется, и опять повторяется. Ну сколько можно? То есть вот это же не только, это не один правитель, не одна политическая система. Мы производим каждый раз, с какой-то периодичностью, наше государство начинает поддерживать своих собственных врагов, вначале заигрывая, как бы курируя их, купируя их, потом эти враги вырастают, перерастают само государство, осуществляют переворот или по нему удар. И снова, и снова, и снова. И Познер – это часть вот этой, как бы, это не совсем, это не интеллигенция. Вообще, кстати, знаете, я сейчас заканчивал работу над третьим томом мировой философии, будет четырехтомный учебник мировой философии, третий том посвящен русской философии. И есть такая точка зрения, что советская интеллигенция в позднее время, в 70-е, 80-е, она расшатывала устои государства, что она, собственно говоря, привела к краху. Это оказалось не так. Я изучил всех, абсолютно всех таких диссидентствующих философов и напрямую диссидентов. Из них ни одного не было либерала. Ни одного. А кто-то был православным, кто-то был левым, кто-то был марксистом, кто-то был консерватором, кто-то был славянофилом, кто-то был структуралистом. Но ни одного либерала, вот, которые как бы потом захватили власть в 90-е годы, не было. Если бы этим вот философам дали возможность поговорить, обсудить вообще с спектр выбора пути нашей страны в 90-е годы был бы вообще совершенно другим. Но именно сверху от бывших сотрудников ЦК и КГБ СССР спустилась идея, что мы перенимаем западную либеральную идеологию, о которой ни один русский интеллигент, очень критически относившийся к Советскому Союзу, Зиновьев, Лимонов, Солженицын, никто этого либерального сценария не предлагал. Это спустилось сверху. И это вот было настоящее предательство. Не какая-то не интеллигенция, с которой можно было говорить. С ней никто как раз, с той, которой можно говорить, которой было что сказать, с ней никто не говорил. Появились люди из комитетов комсомола, из ЦК КПСС, и сверху спустили либерализм жестким образом. И вот это как раз самая страшная вещь. Если мы хотим по-настоящему спросить нашу интеллигенцию, люди, которые что-то думают свободно, пусть не то, что хочет власть, пожалуйста, но мы должны подготовить для этого какую-то территорию, мы должны отделить просто ряженых псевдоинтеллигентов, просто сотрудников каких-то вот спецслужб. Самое страшное, что не наших спецслужб, ладно бы наших, а тут и не наших, и двойных агентов, и мы ими просто заменили в 90-е годы, частично в 2000-е, настоящую русскую интеллигенцию, пусть тоже, скажем, критически настроенную к власти, пусть франдерскую, пусть такую, как кажется, взбалмошную, и, в общем, критическую в отношении там, тех или иных тенденций. Но мы их не видели и не слышали. Появились совершенно подготовленные в каких-то других сферах, в инкубаторах симулякры, которые захватили идеологический дискурс для того, чтобы сбить Россию с ее собственного пути, для того, чтобы даже дискуссии, куда мы дальше идем, в обществе не было, чтобы был сразу спущенный сверху такой некий приказ. Идем интегрироваться в западный мир. Это против народа, против истории, это разрушительно. Но это еще и, скажем так, интеллектуально необоснованно. То есть за этим практически никто не стоял. Вот самый парадокс, это работа над этим учебником, что рушится, я доказываю это, показываю, разрушается миф о том, что позднесоветская интеллигенция привела нас в 90-е. В 90-е нас привело государство. Предательство высшего руководства страны, коммунистического руководства и спецслужб. Именно они в какой-то момент приняли решение пойти на Запад, отказаться от наших территорий и их заменить идеологией. Именно сверху. Ни один человек у нас Поппером, Соросом, Хайеком, по сути дела, не занимался. Никто их не изучал. То, что стало нашей официальной идеологией в 90-е годы, это не готовилось в диссидентствующей советской интеллигенции. Это были совершенно другие люди. И Серебряный век, которым они вдохновлялись, он вообще не имеет никакого отношения к либерализму. Это был русский век, когда русские люди искали новых путей в будущее. И совершенно ничего подобного не было в 90-е, 80-е, в 2000-е. Лишь сейчас Россия может вернуться на свои исторические стези. И снова возникают какие-то вот такие ремиссии, вот новые припадки либерализма, символического или реального. Вот это страшно. И с этим, мне кажется, точно нельзя в этом направлении идти. Это губительно, потому что это просто путь в бездну.
7: Упомянутый Пономарев, террорист-экстремист, получается, что с либералами заигрались в свое время, сами виноваты, я правильно понимаю? А сейчас, кстати говоря, вот есть такое мнение, и с определенным количеством так называемых Z-вейнблогеров тоже заигрались. Правильно?
11: Ну, с Поддубным, например, да, который в пятерке. Ничего подобного.
7: Нет, вот Поддубный военкор. Поддубный военкор. Это не военкор.
11: На самом деле ничего подобного. Это тоже придумают те же самые либералы во власти, что, конечно, там разные люди есть, те, кто является блогером или военкором. На самом деле нет, не заигрались с ними. Это народ, люди, которые видят войну, пишут о войне, живут в войне, воюют. Их точно надо слушать. Я прекрасно понимаю, что это не истина далеко в последней инстанции. Ну, к ним надо прислушиваться, а к либералам прислушиваться нельзя. Мы уже прислушались к ним. Либералы привели нас на грань уничтожения. А военкоры, они просто воюют. Они сталкиваются с чем-то,
7: Александр
11: что Вельч, они не могут понять.
7: Военкоры и военблогеры не одно и то же. Я вот о
11: чем. Ну, хорошо. Ладно. То дело в том, что я вижу, как строится эта полемика. Берут какого-то человека и говорят, а ты кто такой? Мы власть, а ты кто такой? Это омерзительно. Люди, которые занимаются войной, которые воюют, которые, может быть, ошибаются, может быть, они вскрывают вещи, которые не надо говорить. Может быть, это вообще плохие люди. Но они они уж точно лучше тех, кто завел Россию в эту ситуацию, кто способствовал, рукоплескал распаду Советского Союза, тот, кто боролся с русской идеей на протяжении и борется до сих пор под видом критики там военблогеров, военкоров. Ничего подобного.
7: Спасибо.
11: Не в них дело.
7: Спасибо. Александр Дугин, философ, политолог и социолог. Благодарим за выход.
2: Будет честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
15: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
16: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске. Ольга Бузова скупает бриллианты и сумки по цене квартиры. Тренируем силу хвата для здоровья и долголетия. Почему за полет к Луне Королеву прислали 1000 бутылок шампанского? Газета в продаже с 1 июля.
17: Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Июнь – самый стабильный месяц. Никакой другой месяц в году не начинается в один и тот же день недели, как июнь. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
18: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. 2 июля состоится 38-е очередное заседание Великолукской городской думы. Депутаты рассмотрят итоги работы Комитета по физической культуре и спорту администрации города и результаты деятельности спортивной школы Олимпийского резерва «Экспресс» за 2025 год. Также в повестке дня имущественные и организационные вопросы. Выступление президента России Владимира Путина на первом этапе съезда «Единой России» эксперты расценили и как сигнал о его особом внимании к партии. Глава государства напомнил, в 2026 году «Единой России» исполняется 25 лет. За это время партия неоднократно подтверждала свою эффективность в сфере антикризисной политики, в том числе в условиях мирового экономического кризиса 2008-2010 годов, пандемии, усиления западных санкций, а также разработки эффективных социальных инициатив. Пожелав партии удачи на выборах, президент подчеркнул значение «Единой России» как важнейшего института политической системы, способного как оперативно реагировать на актуальные общественные запросы, так и осуществлять стратегическое планирование на десятилетия вперед. Напомним, что в работе съезда приняла участие делегация Псковской области во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым. 25 великолукских семей приняли участие в семейном туристском слете в минувшие выходные. Для участников было подготовлено несколько этапов. Конкурс приветствий костюмов, спортивное ориентирование, техника пешеходного туризма. Особой сноровки требовал поиск выхода из запутанного лабиринта.
2: О валютах.
18: Доллар 78.27, евро 89.27, юань 11.49.
2: О погоде.
18: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 27 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
17: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 2 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
7: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». По-прежнему пантеон, ну, выдающихся украинцев, как его по итогам назовут, не совсем понятно, но пока вот предварительно, да, Верховная Рада приняла закон о создании в Киеве национального пантеона для перезахоронения выдающихся деятелей украинской истории. Насколько я понял, я вчера мониторил украинские СМИ, название не окончательное, что-то покреативнее они в перспективе собираются придумать. Кто там в этом самом пантеоне? Ну, конечно, Петлюра, Бандера, Коновалец. Бандера и Петлюра известны организации массовых расправ над мирным населением, в том числе поляками, евреями и русскими. А Коновалец – один из идеологов украинского националистического движения, который действовал против советской власти. К разговору приглашаем Константина Залесского, историка Третьего рейха, вице-президента Ассоциации историков Второй мировой войны. Константин Александрович, вас приветствую. Здравствуйте.
19: Здравствуйте.
7: А кто еще там в этом самом пантеоне, если он там по окончанию так и будет называться? Пантеон, это, конечно, словечко подобрали. И самое-то главное, вот я все думал, ладно, Бандера, все-таки кем-то надо похвалиться, а все-таки звучит, да, Бандера, вставай. И вот ради звучности-то его и взяли, я так понимаю, других аргументов, в общем-то, и нет. Но неужели не было никого, кем действительно можно гордиться? Кого действительно...
19: Нет.
7: А, ну вот, нету все-таки, да?
19: Нет, нет, нет. Тут, понимаете, вопрос ведь такой. Этот самый пантеон, значит, скорее всего, пантеон оставят, потому что в общем и целом, сколько вот мы смотрим всю историю, всю совершенно историю украинского национализма, они все время были эпигонами. То есть они все время что-то заимствуют. То есть, скорее всего, но когда говорилось о вот этом самом кладбище, пантеоне и так далее, там речь шла, между прочим, не о не от десятки человек. Там сказано, что в общем и целом там перспектива на там, по 1000. То есть народу-то много. Вот. Но там ведь их очень много. Есть в ту же самую... Ну, в гражданскую войну, понятно, там их много было. Вся первая АУН та была. Они же в большинстве своем бежали за границу. То есть они там скончались, и там они похоронены. То есть там могилы их стоят. Но во время Второй мировой войны сюда же в составе тех же самых походных групп того же самого Мельника, которого уже похоронили, там было очень много народов. Причем вот, например, там такие были два орла, как Сенник
7: из Цивовска. Константин Александрович, откашлитесь. Да? Ну, все свои. Бывает, да. Першит.
19: Да,
7: все.
19: Вот были такие там, да, были там такие два героя, Сенник и Сыборский, которые были одними из руководителей походных групп АУН-М. Ну, это вот как раз ребята, которые на первых порах занимались там, ну, расстрелами. Вот, так они героически погибли, героически в кавычках, естественно, да, погибли в 41-м году, причем их убили по приказу Бандеры. Вот. А им то же самое место там, естественно. То есть туда, в общем, решили собрать, ну, судя по тому, что было заявлено, вот весь этот самый цвет АУН-УПА, запрещенных у нас. То есть вот такой будет... Причем там ведь как, что из тех украинцев, которые были до этого, то есть до АУНа, до УНР, там, в общем, мало кто подходит. Потому что, ну, кто там может подходить? Значит, Ну, да, ну, Мазепа, ладно, святое, да, Мазепа, понятно. Но кроме Мазепы, значит, там же, в общем, определенные проблемы. То есть, в общем, нету... Ну, были бандиты кое-какие, но этих бандитов, их не похоронишь, потому что могил нету. Но с бандитами, как бы, так сказать, немножко разбирались достаточно, ну, там, по ветру можно развеять, или там они пропали. Вот, поэтому, скорее всего, этот самый пантеон, на что, кстати, и заточено абсолютно точно, это, в общем, упор на Унупа. Соответственно, будет именно такое кладбище, которое будет вот этим вот самым символом Аунупа. Скорее всего, ну, то есть, конечно, ну, посредине памятник Мазепе, это, так сказать, ну, так, как общая панорама, но, в принципе, Аунупа.
7: Ну, вот. Видите, да. Даже предателям приходится гордиться ввиду отсутствия других, и накануне, я не помню, кто сказал интересную вещь, что Зеленский – это классический Мазепа, ну, просто вылитый. Если в сравнении посмотреть, что...
19: Вы знаете, на мой взгляд, он не дотягивает до Мазепы. Мазепа был, ну, значительно более крупная фигура. Причем обратите внимание, что на первых порах Мазепа же смог пользовался доверием Петра Первого. Что, то есть, в общем и целом показывает, что он был человеком, ну, достаточно с определенным внутренним стержнем. Потом он сделал свой выбор не в ту пользу. У Зеленского такого стержня, понимаете, не было изначально-то, ну, никто не предполагал его наличие, и он и не присутствует. То есть, понимаете, я так думаю, что Зеленский-то он...

0: в героев страны, героев народа. Народа, прежде всего народа, это очень показательный момент, и он говорит о том, что на данный момент, ну, это я не знаю, понимаете, это как? Я когда вот думал над этим вопросом, у меня были два чувства, да, вот с точки зрения эмоций, у меня было сплошное возмущение, да, я говорю, думаю, как это можно делать, как? А когда включаешь разум, думаешь, так это же хорошо, понимаете, это хорошо. Потому что все эти попытки сказать, что да ну ладно, это все мелочи, мы боремся там за Украину, с агрессией России и так далее, и так далее. А тут вам все ясно. Тут вы только декларируете, кто ваши герои, а тут ваши герои будут лежать здесь. И вопрос о том, что да, вы там любите, не любите Бандеру, вот он у вас лежит. И это будет видно не нам. Нам-то это, слава богу, мы это и так видим. Это будет видно всем. И Европа может это не замечать. Может. Может не замечать. Может не замечать год. Может два. А потом начнет замечать. Никуда она не денется. Вот. И поэтому вот с моральной точки зрения, да, кошмар, ужас, хоронить под фанфары убийц. Ну, да, причем, когда в свое время у памятника матери Латвии в Риге хоронили прах группенфюрера СС, командира легиона СС Бангерскиса, то, в общем, тоже, как бы, так сказать, было несколько удивление это вызывало. Но Бангерскис хоть непосредственно не участвовал в карательных операциях, он занимался организацией, он был такой, ну, с картинкой. Но у СС все, группенфюрер, все хорошо. То здесь хоронят палачей. То есть вот тот же самый Мельник, который уже упокоился, да, там, это же 41-й год. 41-й год – это буковинский курень, это киевский курень, это не бандеровцы, это мельниковцы. Бабий Яр – это не Бандера, Бабий Яр – это Мельник. То есть хоронят людей, которые... И вот это, и они похоронят, это будет показ всему миру, что вот эти люди – это гордость этого режима. И, на мой взгляд, это, ну, не совсем плохо.
1: Но это не совсем плохо в том плане, что, допустим, вот Польша начинает отворачиваться.
0: Именно.
1: Но, говорят, до конца не отвернется при этом, знаете. Вот, к сожалению, для нас. Давно бы уже пора полякам это увидеть, понять и повернуться, наверное, к нам, потому что если с прибалтами мы никогда не сможем ни о чем договориться, то с поляками надежда есть все-таки, правда ведь? Но почему-то поляки все равно смотрят в сторону Украины, несмотря ни на что.
0: Ну, у них в крови противоречия с нами. Они нас не любят. Не нас! По большому счету скажу вам, не нас, Россию. Для них Россия – это, скажем так, экзистенциальный враг. Поэтому там у них без вариантов. Но Украину они тоже не любят. Поэтому тут вот такой вопрос, что, конечно, я говорю, с моральной точки зрения это вообще ужасно. Но, опять-таки, вот тут, понимаете, мне достаточно нравится мнение, высказанное, например, Арменом Сумбатовичем, по поводу того, что зато, когда их всех похоронят в одном месте, можно один раз запустить одну бомбу, и на этом все благополучно закончится.
1: А у нас на этот счет действует тезис. Я не знаю, будет ли он распространяться на вот этих самых мельниковцев, бандеровцев и прочее. Но мы же с мертвыми не воюем, понимаете. Мы воюем с идеологией, это да. А часто звучит, мы с мертвыми не воюем. И красиво звучит, согласитесь. Это красиво, они с мертвыми воюют, это есть. А мы нет. Ну вот я не знаю, будет ли этот тезис распространяться как раз на... Действительно, как Гаспарян предлагает... Удар одной ракеты по этому самому новому пантеону.
0: Ну да, на самом деле это будет политическое действие, а не борьба с могилами, а именно политический акт, потому что в данном случае будут уничтожаться символы, скажем так, фашистских и не фашистских, просто националистических режимов Украины, существовавших на Украине. Что тоже, кстати, на самом деле неплохо. Нам, ну, это, опять-таки, это мое частное мнение в данном случае.
1: Не, но мне мнение лично хорошее, принимается. Я бы только ракеты, на самом деле, поэкономил, запускал бы их по живым фашистам и нацистам. А, ну, и кладбище, вы сами знаете, можно потом просто демонтировать. Спасибо,
0: Пантеон. На самом деле, опять-таки, они все будут в одном месте, один раз трактор пройдет, и
1: вот,
0: все.
1: Вот, да, трактор это экономнее. Спасибо. Константин Залесский, историк Третьего рейха, вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны.

0: Ну и благодарим за выход. Перерыв у нас небольшой. Скоро мы вернемся и продолжим. Не переключайтесь.
1: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама. Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
2: Школа начнется в сентябре, а скидки на школьную одежду уже начались. Детский квартал в ТЦ «Апельсин». Дарим 20% скидки на школьные коллекции. Размеры от 122 до 170. ТЦ «Апельсин». Детский квартал.
3: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
1: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
5: Что будет? Честный взгляд на 2 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Финальный выход на сегодня. К нам присоединился Андрей Баранов, заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды». Андрей Михайлович, вас приветствую.
6: Доброе утро.
0: Итак, ну, во-первых, совсем скоро, буквально через неделю, в Анкаре, в Турции, пройдет 36-й саммит НАТО. И вот на этом фоне, в конце июня, то есть где-то примерно несколько дней назад, генсек НАТО Марк Рютте посещал Вашингтон. По итогам, кстати говоря, сокрушался, что до этого Трампа называл папочкой. Наверняка вы видели.
6: Не так поняли, да, я этого не говорил. Я имею в виду, что отец вообще должен вот заботиться.
0: Да-да-да. Любопытный момент. Но в целом хочется понять, а в каком нынче состоянии, ну, я имею в виду по линии НАТО, находятся отношения США и Европы?
6: Ну, Трамп, конечно, на Европу осерчал, это очевидно. Особенно это стало заметно после кампании, значит, в Иране, когда Трамп просил помощи. Европейцы под разными предлогами отказали, причем даже британцы. Испанцев он вообще сравнял, не буду говорить с чем, назвав очень нехорошей страной, потому что они даже не разрешили нас воспользоваться так называемыми аэропортами подскока, аэродромами подскока для американских ВВС туда, направляемых на Ближний Восток. Отношения не самые лучшие. Только что генсек НАТО Рютте дал большое интервью в Financial Times, где всячески облизывал Трампа и говорил, как старается НАТО и как старается Европа эти отношения сделать хорошими, собственно говоря, сделать вид, что ничего и не произошло. Мы создаем 200 тысяч новых рабочих мест США, говорит Рютте, значит, закупая американское оружие для Украины, ну и для себя тоже, для европейских союзников по НАТО. Вот, американцы работают, военные заводы работают, рабочие места есть, все отлично. Мы обязательно будем продолжать выполнять все наши обязательства по, значит, блоку и поднимаем военные расходы до той планки, которую установил Трамп. Там, значит, 5%, к этому еще далеко не все пришли, но движутся в этом направлении. Так что можно рассчитывать и предсказать, что на саммите в Анкаре, в Турции, в этом плане руководство НАТО в лице Рютте и европейских союзников будет делать все, чтобы сгладить то негативное состояние, которое оказалось между ними и Соединенными Штатами после Ирана.
0: Но есть также мнение, что очень сильно расходятся они, и Европа готовится становиться самостоятельной, готовится становиться взрослой и жить уже отдельно от Соединенных Штатов Америки. Я уж не знаю, насколько это возможно.
6: Не знаю, насколько им это вообще удастся. Они готовятся к войне с Россией к 30-му году. Тот же самый Рютте сказал, что вообще даже когда война окончится, Россия все равно останется врагом.
0: Долгосрочной угрозой.
6: Да, долгосрочной, экзистенциональной, ну, или судьбоносной, по-русски говоря, угрозой для НАТО. Более того, сказал, что он, значит, настолько личную неприязнь к России испытывает, что кушать пока еще может, а вот спать уже нет. Я, говорит, вообще-то люблю поспать, но вот из-за России, на полном серьезе говорит он Financial Times, вот мне плохо спится.
0: Так бессонница, что, грозит,
6: да,
0: инсультом.
6: Вот такая вот, да, ну, может быть, вот такая вот ситуация действительно... Европа готовится и на этом же саммите пресловутом, о котором мы говорим в Анкаре на следующей неделе, возможно, будет впервые, это уже пишет турецкая пресса, сформулирована, значит, концепция о подготовке к военному противостоянию с Россией, то есть к войне. Это уже очень неприятно, серьезно. Надо исходить из того, что они готовятся к противостоянию. Видимо, так сказать, они говорят, что будет российская агрессия. Путин много раз говорил, что это бред, сапоги в смятку. Ну, вообще все здесь мы крутим пальцем у виска в ответ на это. Ну, провокацию любую можно сделать. Напасть на какой-то натовский корабль, кто, где, зачем. А, это Россия виновата. И все пошло, поехало. Так что вот такой саммит будет. Тут еще один маленький нюанс. Сама Турция, она с Израилем на грани войны. Что будет, если это разразится сейчас? Кого будут поддерживать Соединенные Штаты? Члены НАТО Турцию или своего стратегического союзника Израиль? Тоже дилемма. Так что саммит будет, в общем, веселый. Мы будем внимательно за ним наблюдать, писать, говорить об этом. Так что смотрите на сайте, слушайте в эфире.
0: Вы, как международный наблюдатель, давно следите и за США, и за Европой. Скажите,
6: поглядываем,
0: пожалуйста.
6: Поглядываем, да.
0: Да, поглядываем. Скажите-ка, пожалуйста, вы, ну вот, объективно, как смотрите на вероятность реальной, ну, горячей стадии противостояния России и НАТО? Ну, сейчас это сложно себе представить. Понятно, что у них есть наконечник, в который они вкладываются под названием Украина, но так, чтобы они сами там в нашу сторону ракеты запускали, это же угроза и ядерной войны в том числе.
6: 100% это не угроза, это логика войны будет приводить к тому, что будет применено ядерное оружие. Тактическое потом дойдет и до стратегов, видимо.
0: То есть что... вы как международный...
6: Начало войны, это значит, начнется ядерная война, и даже думать об этом, как говорят политики, не хочется. Вот... Потому что это грозит действительно катастрофой и для нашей страны, и для Европы, и для цивилизации вообще.
0: Куда же тогда все эти разговоры про то, что они ищут по сусекам какого-то переговорщика, как раз для того, чтобы посадить его за общий стол переговоров?
6: Они просто хотят не остаться в стране. Но это не значит, что они хотят какого-то компромисса с Россией. Они хотят продиктовать нам условия капитуляции. И чтобы это сделали не Соединенные Штаты на пару с нами, а чтобы это была Европа, чтобы она здесь диктовала условия России, потому что она с нами на одном континенте, вот им с нами жить, как они считают, и жить надо так, как они будут там говорить. Так что здесь ничего хорошего нет, никакого, так сказать, конструктива в этих переговорах со стороны Европы ждать не приходится, поэтому лучше их вообще бы и не было, честно говоря.
0: Ну, логика тогда, я вовсе не сторонник применения ядерного оружия, но логика
6: так
0: войны
6: нет
0: подсказывает...
6: таких
0: сторонников. Да, ну нет, есть, конечно.
6: Нет, но разумных, я
0: упреждающий не знаю. Удар по Украине напрашивается. Прямо сейчас, не дожидаясь перитонита 30-го года, я имею в виду.
6: Ну, конечно. И нам будут показывать, значит, корчащихся в агонии, как в Хиросиме, детей, женщин и так далее. Это... самоубийственно с точки зрения пиара. Пиар сейчас всем руководит, Иван. Мы, как журналисты, прекрасно с тобой это
0: знаем. Да-да-да, но мы тогда в другом тупике находимся, видите? В какую бы сторону мы не свернули?
6: Потихоньку, по одной деревне, по одному селу в день. Это, конечно, затратно, это утомляет. Вот, это приводит к каким-то, видите, тратам нам приходится здесь сейчас смотреть. И с точки зрения вот бензина, еще чего-то. Но другого пути нет. Надо беречь людей и спокойно добиваться своих целей.
0: Я и, понимаю, может быть, пронесет.
6: Вы ну, я нет, надо добиться, что значит пронесет.
0: Ну, добиться в смысле, своих они целей. В 30-м году не устроят провокацию и не атакуют, если мы вот будем действовать таким образом.
6: Давай хоть доживем до 27-го.
0: Ну,
6: в принципе, да. Ожидать-то можно все. Если они пойдут, закусят у дела и пойдут совсем уже, так сказать, ва-банк, ну, тогда да, тогда надо будет отвечать. А это другой Клинков.
0: А что тогда имеет в виду, как вы думаете, постоянный представитель Штатов при Альянсе, в смысле при НАТО, Мэтью Уитакер, когда говорит, что итоговое коммюнике, ну, по итогам саммита, оно всех очень удивит, без подробностей. Вот чем он может нас удивить? Тем, что США выходят от, грубо говоря, глобальной поддержки НАТО, или тем, что, наоборот, переходят к глобальной поддержке НАТО?
6: Нет, если бы США вышли, ну, тогда и коммюнике, наверное, не будет. Это будет катастрофой для блока. Видимо, он надеется на то, что Трамп поддержит НАТО и поддержит Украину, как они считают, случилось в Ивиане. Но там Украина шла вторым-третьим пунктом, а первым было то, что они поддерживают действия США в Иране. Это Трампу надо было. Поэтому он и подписал тогда это совместное заявление. Посмотрим. Я не уверен, что будет реально чего-то, так сказать, провозглашено вот с точки зрения единства. Но о военной концепции военного противостояния, вот, может быть, этим они собираются нас и весь остальной мир удивить.
0: Как понимать тогда их, ну, нынешние отношения с Ираном? Я имею в виду, что с одной стороны был какой-то договор подписан.
6: Меморандум о понимании,
0: Да.
6: Который уже был нарушен.
0: И уже был нарушен тут же. Как это понимать тогда?
6: Ну, как понимать меморандум, но каждый из сторон понимает этот меморандум по-своему. Иранцы так, американцы так, совершенно по-разному. Точек соприкосновения нет, переговоры ведутся ни шатко, ни валко. Вот сейчас очередной этап был сорван просто-напросто. Ну, слава богу, так сказать, шаткое перемирие достигнуто, люди не гибнут массово, уже хорошо.
0: Но удары продолжаются.
6: Удары продолжаются, вот прошлый уикенд были сильные удары, я... Не хочу быть, так сказать, горе-провидцем, вот, но, видимо, это не последние удары были далеко, эскалация еще будет и в Ормузском проливе, и в Иране. Плохо это, если закончится, значит, наземная операция, когда Трампу уже нечего будет делать, а перед промежуточными выборами в Конгресс он что-то должен предъявить. Либо забросить Иран и начать заняться Кубой, как он обещал.
0: А он не боится, что перед промежуточными выборами как раз у него что-то пойдет не так, как это уже было? Если он продолжит операцию. Вроде как вышел, ему все аплодировали, вышел.
6: Он авантюрист, да. Может быть, его уверят, что все будет нормально в этот раз. Хотя я не думаю. Обломав зубы на Иране и истратив очень большое количество оружия, вряд ли он сейчас там будет сильно, так сказать, накачку напряжения проводить. А вот Кубой заняться может. Он это обещал, кстати. И вообще сосредоточиться на западном полушарии, на своем тылу. Венесуэла удалось. Почему бы не попробовать с Кубой?
0: А Куба тоже относится к заднему двору Америки?
6: Да, обязательно. Все западное полушарие – это сфера влияния Соединенных Штатов, где они царь, бог и воинский начальник. Они инопланетяне себя таковым считали. Ну, это дело уже уходит в прошлое.
0: То есть, когда Макрон, президент Франции, говорит о том, что Трамп пересмотрел свое отношение к украинскому конфликту и сейчас, скажем так, ну, доволен действиями
6: Макрон
0: Украины...
6: Макрон много чего говорил и говорил желаемое за действительное.
0: Вот,
6: Макрон хочет
0: важно
6: показать, что он притащил снова Трампа, привел, пригласил снова в клуб, значит, свободного демократического западного государства, и все будет как при бабушке Екатерине, как когда-то впереди Соединенные Штаты и за ними весь консолидированный Запад. Это очень хочется Макрону.
0: А, ну, то есть, подождите, давайте вот уточним за 30 секунд. То есть, это просто слова Макрона. На самом деле, оно может быть и не так.
6: Абсолютно. Никто не может сказать, что это будет именно так. Не знаю, в какой ноге станет Трамп 6 июля, когда начнется этот саммит.
0: Спасибо. Андрей Баранов, заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды», Иван Панкин были здесь, остались довольны. До завтра, друзья. Все будет хорошо.
1: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это
7: Это «Мечта меломана». У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск — это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
8: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. В Москве 10 утра. В Ханты-Мансийске – полдень. В Новокузнецке – 2 часа дня. В Магадане – 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
10: О расследованиях.
9: В Крыму сотрудники ФСБ задержали двух граждан России, которых подозревают в сотрудничестве с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины. Установлено, что мужчины 68 и 86 годов рождения собирали и передавали через мессенджеры информацию о дислокации российских военных объектов, критической инфраструктуре, а также о передвижении железнодорожных составов по Крымскому мосту. Задержанные действовали по заданию кураторов и получали через схроны компоненты для сборки самодельного взрывного устройства. Эти материалы были изъяты при обысках.
10: Об авиации.
9: Первый прямой рейс из Танзании в Россию прибыл в аэропорт Внуково. Рейс из Дар-эс-Салама, крупнейшего города страны, осуществила авиакомпания Air Tanzania. В Россию прибыли туристы, представители официальной делегации турбизнеса. Россия и Танзания приняли решение об организации прямых рейсов между странами в апреле. Они будут выполняться трижды в неделю по вторникам, четвергам и субботам на самолетах Boeing 787. Из Дар-эс-Салама по понедельникам, средам и пятницам. Продолжительность полета около 8,5 часов.
10: О происшествии.
9: Две 13-летние девочки пропали в Тыве. Они вышли из дома накануне вечером и не вернулись, сообщили в МВД по республике. Их сотовые телефоны найдены на берегу реки Енисей. Спасатели обследуют акваторию и прибрежную зону, уточнили в МЧС.
10: О нововведениях.
9: Фельдшеры с 1 сентября смогут оказывать первичную доврачебную помощь в сфере психиатрии и наркологии. Если в медорганизации нет врача-психиатра-нарколога, эта мера поможет быстрее оказать необходимую помощь пациентам, особенно в небольших населенных пунктах и там, где ощущается кадровый дефицит. Об этом РИА Новости сообщила член Комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина. По ее словам, новый приказ Минздрава впервые подробно регламентирует работу отделений и кабинетов медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Документ устанавливает единые требования к их оснащению, штатной численности и организации работы.
10: О валютах.
9: Официальный курс доллара от Центробанка на сегодня 78 рублей 27 копеек, евро 89 рублей 18 копеек, юань 11 рублей 48 копеек.
10: О погоде.
9: В Москве плюс 24, ясно и без осадков. Сегодня в столице ожидается самый жаркий день с начала лета. Воздух прогреется до 31 градуса. Евгения Глинская, служба информации.
8: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
11: В Коломне владелец «Камри» на автозаправочной станции залил бензин в пакет. Сейчас по интернету разлетается видео. Уверенный такой мужичок ставит на асфальт возле колонки сумку, на которой надет полиэтиленовый пакет, совершенно явно его видно. Берет заправочный пистолет и льет туда бензин. В комментариях к этим постам, значит, люди разделились на два лагеря. Одни считают, что вот прям в пакет так и заливал, а это пакет, ну, там, из условной пятерочки. А другие говорят, что в этом пакете был спрятан...
12: Дим, скажи, а зачем мы это обсуждаем?
11: Короче, всем привет. Я Дмитрий Делинский.
12: Я Кирилл Манжула.
11: Вместе с нами Игорь Маржаретто, автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат». Игорь, доброе утро.
12: Привет, Игорь.
13: Доброе утро, друзья.
11: На самом деле, забрались здесь не для того, чтобы обсуждать бензин, но просто потому, что уже надоело. У нас тут такая новость. Обязательную маркировку запчастей запчастей для автомобилей отложили до 2027 года.
13: Форсаж дня.
11: Слушайте, Минпромторг еще весной предполагал, что с 1 сентября наклейки «Честный знак» должны стать обязательными не только на масле и шинах, как сейчас. Но вот теперь Союз автосервисов в своем телеграм-канале объявляет о том, что маркировка откладывается на полгода до 1 февраля 27-го. Почему?
12: Выборы.
11: Какие выборы? Нет? О чем ты? Игорь, есть мнение?
14: Есть, конечно. Ну, собственно, вот эта оголтелая кампания про «маркируем все» как-то должна иметь границы. С одной стороны, понятно, что контрафакта на рынке полно, но сколько можно маркировать, и на самом же деле это удовольствие не дешевое, потому что каждая вот эта наклеечка обходится там вроде как в небольшую сумму, но если запчастей много, то это и для производителя большие затраты, и самое главное, надо же купить специальную аппаратуру, технику, чтобы это наклеивать эти штрих-коды.
11: Там должна еще, быть... да, специально обученный человек, который все это будет заносить в базу, значит, это документы,
14: да,
11: какие-то.
14: Подключение к специальной компьютерной системе, к базе данных, отработка всего этого. Это очень сложный процесс. Я помню, я был на одном из шинных заводов во время карантина, и генеральный директор рассказывал, как сложно идет процесс. Тогда вводили маркировку шин. Не могли придумать там наклеечки, чтобы они не отклеились, потому что шина – это вещь такая, перегружает туда-сюда. Значит, да, чтобы она так приклеить, чтобы не повредила ничего. Сложный процесс. Оборудование надо было покупать. Еще раз говорю, компьютерные системы какие-то. И если в стоимости шины, там, которая стоит там, 5000 рублей, эти там 200, ну, на тот момент, а сейчас, может быть, 300 рублей за наклейку, это ерунда, но в стоимости каких-то деталей это уже значительно, особенно учитывая, что их может быть много. Плюс такое же оборудование должно быть в магазине, чтобы там можно было проверить все это дело, на складе. Большие денежные затраты, видимо, решили на всякий случай не сейчас это сделать, а чуть позже отнести. Может быть, мы станем богаче к февралю следующего года.
11: Маленькая деталь. Рынок, на самом деле, еще не переварил рост цен, связанных с налоговой политикой. Вы же помните, что у нас с 1 января 2026 года малое предприятие, как бы налоговая нагрузка на них выросла существенно. Значительная часть автозапчастей у нас поставляется вот как раз через малый и средний бизнес. Налоги повышены, плюс логистика. Еще непонятно, как рынок перевозок, грузоперевозок переварит нынешние проблемы с топливом. Короче говоря, есть соображение, что вот именно исходя из этих меняющихся на ходу условий, наши власти, ну, как-то передумали немножко, отложили. Зачем?
12: А ты говоришь, при чем здесь выборы?
14: Вы знаете, тут же надо понимать, там широченный список деталей, которые надо маркировать. И, допустим, какие-то детали, ну, может быть, есть логика там. А какие-то, ну, что мы, каждую шуруп будем в конечном итоге? Дойдем до гвоздей, дойдем до заклепок, там, я не знаю, до пистонов каких-то. Где предел? Помните, как в старом анекдоте? Эта гречка, она не продается.
11: А, да-да-да-да-да, поштучная, которая... Свечи зажигания, черт подери. Мы же не будем сейчас покупать свечи на маркетплейсах, ну, просто потому что 99% свечей на маркетплейсе – это подделка.
12: Есть особо одаренные, иначе бы не продавали.
11: Ну, отлично, зашибись. Вот если бы на них была маркировка, которая позволяла проследить, где эта свеча, собственно, сделана.
14: Слушайте, но есть дыры в законе, которые позволяют обходить эту маркировку легко и непринужденно. Потому что вот мне жаловался гендиректор другого большого шинного завода, что сейчас очень много шин пошло из Китая через маркетплейсы. И причем, если человек заказывает их не 4 штуки в комплекты, а поштучные, тогда не надо никакой маркировки.
11: О, боже.
14: Ну, получит он 4 покупки, посылки с шинами в маркетплейсе. Придет, заберет. А что это за шины? Проходили ли они хоть какой-то там контроль при выпуске, никому не известно. Но зато дешево. То есть существует масса дыр в законе, которые говорят, что, ну да, честный знак существует, позволяет отсечь какое-то количество недобросовестных производителей и продавцов, но он не идеален на сегодняшний день. И дыр в законе достаточно много.
11: Ладно, новости из разряда докатились. Volkswagen – одна из самых ненадежных машин. Ну, по крайней мере, свежие Volkswagen 2-3-летки на американском рынке.
12: Все Volkswagen, то есть все модели?
11: Значит, вчера мы обсуждали результаты исследования, проведенного агентством J.D. Power на китайском рынке. Сегодня у нас есть свежие данные по США. И традиционно это опрос автовладельцев. Традиционно они опрашивают людей, владеющих свежими машинами, как часто они сталкиваются с какими-то проблемами.
12: Их интересует при опросе не модель, а производитель.
11: По бренду. Угу. Вот, по бренду. Традиционно в результате такого опроса бренду присваивают так называемый коэффициент P. P100 – это число проблем на 100 автомобилей, и Volkswagen занимает в антирейтинге надежности автомобилей на американском рынке почетное третье место – 233 P100.
14: Печально. Печально это. Ну, в общем, надо понимать...
12: У тебя какой пипи-100?
14: Абсолютно идеальных машин не существует. У всех есть проблемы. Тем более, проблемы сегодня у абсолютного большинства машин связаны в первую очередь с электроникой и программным обеспечением. Ну, практически у всех. Потому что сегодня автомобиль – это большой гаджет на колесах со сложнейшими системами электронными. Их там очень много, и не бывает такое, чтобы электроника да и не глючила.
11: Игорь, скажи, пожалуйста, а как в таком случае объяснить то, что Tesla, один из лидеров, ну, как бы нормального человеческого рейтинга J.D. Power, 149 пипи-100 у Tesla?
12: Может быть, врут? Может быть, подкручивают?
14: Ну, может быть, подкручивают, но не знаю, врут или не врут. Тесла, как электромобиль, значительно проще, чем автомобиль с бензиновым двигателем. Может быть, благодаря этому. Не знаю. Вот тут врать не буду. А в принципе, еще раз говорю, если вы посмотрите весь список, а я его смотрел, нету марки, у которой было бы там, я не знаю, ноль. Минимальное количество, да. Если я помню, это вот это PP100, там что-то в районе 150.
11: 138, на самом деле, минимально. И ну, это
12: Porsche.
11: У Porsche. Вот, они консерваторы, они до сих пор выпускают для американского рынка машины, запрещенные в Европе, в связи с тем, что, значит, архитектура систем безопасности, европейские требования по компьютерной безопасности не позволяют Porsche выпускать вот те машины, которые они хотели бы. Ладно, Porsche – самая беспроблемная машина. Jaguar, на минуточку. 146 PP100. На втором месте. Tesla на третьем 149 PP100. Genesis на четвертом месте 151 или 151 PP100. Как это склоняется, спрягается. На пятом месте Ford 152 PP100.
14: Слушайте, так, я рад за Ford.
12: Вся страна выучила это новое ругательство, мне кажется. Новый эфемизм.
14: Сам ты PP100, да?
12: Да.
14: Или так от PP100 слышал.
12: Началось. Это наш...
14: Творчество.
12: Да-да, профессиональный сленг.
11: Автоэкспертный. Вот. Да. А в антирейтинге, собственно, лидер по проблемности – Rivian.
14: Да, электромобили, да.
11: Электрические
12: машины. Те самые надежные, вроде бы.
11: Это же гаджет на колесах.
12: А Tesla не гаджет на колесах?
11: Tesla гаджет на колесах, которому уже 20 лет.
12: Отточили все нюансы.
11: На втором месте Infiniti, 235 PP100. На третьем месте мы уже говорили Volkswagen. На четвертом Chrysler и Cadillac. Пятая строчка Audi.
14: Ну, какой-то честно... странный список, печальный. Какой-то реквием по европейскому автопрому.
11: Куда мы движемся, катимся? Когда, значит, вот все эти европейские автопроизводители, кстати, BMW в этом рейтинге вполне еще себе уверенное место в лидерах, 178 PP100. Ладно, не
12: важно. В каких лидерах? В антилидерах?
11: Не-не-не,
12: у них все нормально. Если говоришь, самый высокий PP100 это 138,
11: а то есть... Самый низкий.
12: То есть, чем ниже, тем лучше. А у BMW 175, ну какой же это?
14: Ну, это середина списка.
11: Да,
14: у Toyota... Середнячок такой твердый.
11: У Toyota 181 PP100.
12: Да, я тебе говорю, накручивают эти рейтинги. Я не верю им. Что же галимате?
11: Шапочку из фольги сними.
12: Галимате какая-то.
14: Ладно. Слушайте, но, ребят, мы же не знаем, какие там обращения были. Я, насколько помню, действительно больше всего обращений по поводу глюков компьютерной какой-то системы или там не работает там Android Auto или там еще чего-то. Больше всего обращений. А потом американцы, они очень любят же жаловаться. У них гигантская армия юристов кормится... Вот жалоб всяких потребителей.
12: Вот в том-то и дело. Там,
14: вот.
12: Поэтому, что за жалобы?
14: Знаете, они разные бывают. Вот я помню, у нас со мной работал сотрудник, который специализировался по вот таким людям, вымогателям, которые такие потребительские террористы были и есть. И помнится, он принес претензию досудебную с требованием заменить ему автомобиль, как раз Volkswagen. Ну, это давно было. И было написано, что с первого дня эксплуатации столкнулся со многими проблемами, которые мешали нормально эксплуатировать автомобиль. Например, туго выдвигалась пепельница.
12: Ну вот, заедает ремень безопасности, все, обращение.
14: Это плохо, это плохо.
12: И PP100 падает.
14: Все это, конечно, очень условно, но, между прочим, люди, которые покупают автомобиль, смотрят на рейтинги эти, на краш-тесты смотрят, на многие вещи. Ну, это правильно. Сейчас даже наши россияне начинают считать деньги, во сколько обойдется эксплуатация того или иного автомобиля, какой налог придется платить, а сколько будет стоить страховка и так далее. И это нормально, это правильно.
12: Спасибо.
11: Выдыхаем на этом. Выучили новое слово. Спасибо.
14: Да.
11: Игорь Маржаретта, автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат», был у нас на связи.
12: Спасибо, Игорь. Пока.
14: Всем хорошей дороги и берегите себя.
11: Ну, а мы вернемся буквально через пару минут.
12: В следующей четверти часа к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. Поговорим о том, почему запотевают фары и что с этим можно сделать.
15: Программа «Мой автомобиль».
16: Друзья, будущее наступило.
17: Радио уже давно не шипящий приемник.
16: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
18: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда.
19: Реклама. Школа начнется в сентябре, а скидки на школьную одежду уже начались. Детский квартал в ТЦ «Апельсин». Дарим 20% скидки на школьные коллекции. Размеры от 122 до 170. ТЦ «Апельсин». Детский квартал.
20: Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторский кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
21: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520070.
22: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
23: А знаете ли вы что?
24: Первое слово с буквой «Ё» было напечатано в России в 1795 году в Московской университетской типографии. Это было слово «всё». Второе место занял «огонёк», третье – «пенёк».
25: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно.
26: Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
27: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
28: Помните, давным-давно в фарах болталась цветная жидкость. Иногда голубая была, иногда малиновая, розовая какая-то вот такая.
12: Почему давным-давно? У меня очень долгое до время пор... задняя фара была именно такой, ибо в ней была трещина. Пока я не нашел в своем кошельке энную сумму денег, чтобы поменять ее на новую, я как-то мирился с этой водичкой, которая там болтыхалась.
28: Это водичка у тебя болтыхалась там?
12: Да.
28: Цветная жижа, глицерин, если мне не изменяет память.
12: А, ты это имеешь в виду? Господи, это, боже мой. Ну, это же очень давно было.
28: Вот, это как резиновые хвостики-антистатики под задним бампером.
12: Да-да-да.
28: С катафотиками, да. Меня кто-то верил в то, что все это помогает. А помогать вот эта жижа цветная должна была от запотевания фар.
12: Mm-hmm.
28: Почему фары запотевают? Что с этим делать? Давайте обсудим со специалистом. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че» у нас на связи. Юр, доброе утро.
12: Доброе утро, Юр.
29: Доброе утро, друзья.
30: «Автомастер».
28: Ну что, вот Кирилл ничего не заливал, просто жил с лужей в заднем фонаре. И...
12: Ну а что ты здесь можешь сделать? Ну ты знаешь, там есть трещина. Ну что делать? Новую фару делать, вот и все.
29: Ну, нет, ну смотри, это если трещина, здесь все понятно. Вот задние фонари очень часто там герметик расходится или еще что-то. Тут и то это можно ремонтировать. Смотря насколько трещина, имеет ли смысл, ну, финансово ее заделывать. Ну мы же понимаем, что любой ремонт, он стоит денег. Надо фару снять и так далее. Но в данном случае давайте поговорим о том, что из-за чего могут запотевать фары, ну вообще. Изначально. И конструктивно иногда фары могут запотевать, даже за, ну, как бы новые, совершенно исправные. Все зависит от того, через сколько они отпотевают обратно.
28: Так, погоди, это как работает? Как я себе представляю, фара не герметична в принципе, потому что...
12: У тебя должен быть доступ к тому, чтобы поменять сгоревшую лампу. Она не может быть, фара, герметична полностью.
28: Мало того, она же нагревается. Нагреваясь, воздух расширяется. Его нужно куда-то девать, соответственно, там должны быть какие-то маленькие дырочки.
12: Чтобы стравливать нагретый воздух.
29: Ну, естественно, то есть конструктивно, если по физике, то правильно сказали, то что при нагревании давление повышается, нагревается в фаре, естественно, при остывании оно уменьшается. То есть, если бы это было в реалиях, и фара была полностью герметична, то фара просто в итоге бы лопнула в какой-то момент времени. Вот. Для этого инженеры, естественно, предусмотрели вот эти вентиляционные отверстия. Ну, как это? Там есть с клапанами, есть без клапанов, есть с поролончиком. То есть, они все разные. Но в основном, это правильно Дим сказал, это маленькая дырочка, отверстие маленькое, которое закрыто там каким-то демпфером там, или резиночкой и так далее. Вот. И, соответственно, когда вы едете по улице, да, там на улице влажно, все такое, там мороз, например, там снег идет или еще что-то. Вот, и вы заезжаете на теплую парковку, то у вас автоматически из-за физического вот этого процесса, то есть выключаете фары, она начинает остывать, она потеет. Это нормальная история. Там должна работать система вентиляции, но так как вот эта вентиляция происходит медленно, то есть она сработает потом. Я объясню, то есть вы въехали, она запотела. И соответственно, получается, там воздух, который влажный туда попал, он постепенно через нее должен испариться. Вот, и фара обратно отпотеет. То есть 20-30 минут, и все будет нормально. Все, фара отпотела, и ничего на это обращать внимания не надо. Это конструктивная особенность, ничего в этом страшного нет. Фары сейчас громадные. Посмотрите сейчас. Взять фары, там, которые были там на шестерках, на копейках стояли, да и вообще на иномарках тоже. Ну что, это два фонарика. Вот, и сейчас фара половину передней части занимает, то есть такая длинная.
12: Ну, сегодняшняя фара, вот та самая длинная, она, как правило,
0: светодиодная,
12: там нагрев-то совсем другой, если он есть вообще, в принципе.
29: Слушай, ну, в принципе, если вы едете по улице, я же к чему сказал, то есть вы едете даже просто на обычной машине по улице, на улице влажно, то есть в любом случае туда попадает влажный воздух, потом в теплое помещение заехали, что происходит? У нас влага эта, ну, она выпадает в осадок. Ну, как, когда, знаешь, вот люди, пример, человек в очках, заходит с мороза в теплое помещение, Что происходит на очках?
12: Запотеют очки, конечно.
29: Правильно, потом они через какое-то время отпотевают.
12: Юр, а если не отпотеет за 20 минут, это значит что-то не то?
29: Да, тогда это уже какая-то неисправность, которую надо разбираться, что вообще с этой фарой произошло. Просто так это же не может быть. Причем, вы знаете, они бывают простые неисправности, бывают сложные неисправности. Ну, я могу рассказать, что там может происходить. Первое, конечно, если у вас, да, вот до определенного момента было все нормально, и вы с фарой ничего не делали, вообще, и вдруг она стала запотевать, то тут, как правило, уже какие-то повреждения в самой фаре. А вот если вы что-то не делали, знаете, когда ко мне приезжает человек, говорит, вот у меня потеют фары, я говорю, вы с машиной что-то делали? Нет, я вообще ничего не делал. То есть в аварии не была? Нет, в аварии не была, да. Я говорю, то есть вот ничего. Я говорю, а лампочки меняли? Ну да, я одну лампочку поменял, и говорю, понятно, все. Первым делом лезу, естественно, туда, где, ну вот эти все крышечки, лючки для замены лампочек. Потому что на них стоят уплотнительные резинки. Что с ними происходит? Ну, естественно, любая резинка, она через какое-то время приходит в негодность. Вот, она высыхает, лопается, рвется, и получается у вас трещина, щель, которая дает доступ того же влажного воздуха в фару. Вот и все. И после этого она начинает запотевать. Дальше очень часто ставит крышечку неровно. Или, например, не до конца дощелкивает, потому что фара же пластиковая. Мы все боимся, что там что-то может произойти. Не очень хорошее, когда вы будете поворачивать эту крышечку. Я уже сколько раз встречал, когда люди... Я все защелкнул, я точно защелкнул. Да, подходишь, но у меня паркинг же, там много людей. Идешь по этажам, вот видишь, человек там ковыряется с лампочкой, то есть фарой. Вот, говоришь, подходишь, давайте. Доходишь и дощелкиваешь ее. Дощелкиваешь вот этот вот лючок. Потому что если его не дощелкнуть, то он в какой-то момент во время езды просто открывается и выпадает. Вот, и хорошо, если он не потерялся, потому что его потом, ну, купить очень сложно. Ну, вот, и там, получается, фара полностью открытая, влага попадает, и уже, ну, как бы все, она запотевает. Здесь все просто. Мы либо меняем резинки, либо проверяем установку крышек. Если все в порядке, то хорошо. Единственное, что, знаете, что, друзья мои, вот в интернете нашел, ну, люди рекомендуют сажать их на герметик. Эти крышки. Нет, уплотнение вы добьетесь стопудово. То есть, если нормально намазать, там, шоколадно так сделать и воткнуть, все закроется. Просто потом, как вы ее открывать будете? Выламывать, что ли?
12: Да, хороший вопрос.
29: То есть, как бы, очень странный совет сам по себе. Ну, пожалуйста, лучше так не делать. Лучше взять вот эту крышечку, поехать в магазин и подобрать резинку, потому что сейчас в магазинах это раньше было сложно найти, сейчас немереное количество резинок. То есть можно просто подобрать по размеру, и все будет нормально. Дальше уже это уже сложнее история, то есть это наличие сквозных повреждений в стекле и в корпусе. Вот если фара стеклянная, сейчас очень мало стеклянных фар, вообще мало. И раньше было как? Вот знаете, сколько раз приезжали ко мне люди, говорят, слушайте, потеет фара. Я начинаю фару осматривать, а она, знаете, как интересно, стекло, ну, разбивалось обычно. То есть летят камешки мелкие. Мелкие камешки, может, может, чуть покрупнее. Если крупный прилетит, он сразу разбивал, конечно, в хлам стекло. А если мелкий, он попадает в стекло, и бывает так, что он там пробивает маленькую-маленькую дырочку, вообще маленькую. Вот как иголка получается она. Вот. Но интересно, снаружи стекло остается гладкое, потом получается маленькое отверстие, а изнутри фары выбивается такой хороший кусок стекла и валяется там внутри фары. Вот это вот ремонтировать практически, ну, как бы, я считаю, глупо и невозможно, потому что снаружи надо засверлиться, как бы только начинает засверливаться, отверстие просто становится больше. Вот, его заделать невозможно. Я пытался делать там шприцом, специальным составом вставлял в отверстие это маленькое, вот переворачивал фару вниз стеклом, нажимал, оно там растекалось, вытаскивал потом шприц этот. Ну, в общем, все вроде как заклеивалось, но ненадолго этого хватало, потому что там ничего не обработано и так далее. Ну, вообще, как бы, это, если есть возможность, то лучше поменять стекло. Вот. Если трещины в корпусе, то они просто так появиться, конечно, не могут. Но мы понимаем, то есть, с чего вдруг на фаре появится трещина? Это она из чего должна сделать? Она должна либо высохнуть полностью, либо, ну как, либо ее, ну, после удара там что-то поехало, знаете, переднюю часть удар, чуть-чуть все сместилось, и там крепления, например, лопнули. Но если вы снимаете фару, видите, что там куска нет, то это понятно. Это, кстати, тоже делается, то есть, при определенном усердии и наличии инструмента и пластика какой-нибудь там, донора я называю, который можно там оттуда вырезать кусок и вставить. А то вот, например, есть такие трещины, которые не замечают. И у нас тоже бывают такие вещи, когда человек приезжает, удар в переднюю часть. Снимаем фару, видим, а знаешь, вот там есть такие кронштейны, крепления, они длинные, они в корпусе фары стоят. Вот его чуть-чуть надломало, и он обратно встал, вроде как и не видно, качаешь, тоже вроде целый. Но если эта фара начинает запотевать, то, как правило, вот эта трещина, она там есть, большой же трещина, не надо. Но это все тоже надо смотреть и заделывать, ремонтировать, ну или уже тогда фару менять, потому что ездить с такой фарой, это опасно. Ну, во-первых, она в определенный момент, если там влага есть в ней, то есть лужицы вот эти образуются и так далее. То есть мы понимаем, что это, конечно, все отражатели, они просто уйдут в никуда. Лампочка может лопнуть, потому что в какой-то момент на нее может попасть капельки там и так далее. И самое страшное – это проводка. Внутри фары она окисляется, в какой-то момент времени фара перестает работать, то есть начинает там ЭБУ считывать, что нет фары и так далее. А вообще может и коротнуть. Бывает и такое. У нас был один момент, но там, слава богу, обошлось, просто вылетели предохранители. Реально отгнил полностью провод. Вот, ну, вот это первый раз, это один раз была такая ситуация, когда отгнил провод, упал, и он коротнул на прям вот. Как он тогда попал, я не знаю. Он упал и коротнул на второй контакт. То есть сделал короткое замыкание. Прямо внутри фары.
12: Стечение обстоятельств.
29: Это просто вот такое очень странное стечение.
1: Оно светилось немножко, но очень недолго.
29: Это да. В общем, здесь история такая. Если у вас в течение 20-30 минут, например, фара отпотевает, и все в порядке, там луж нет внутри, то можете спокойненько совершенно, ну, как бы, дальше пользоваться. Если у вас там есть лужа образованная, и вы понимаете, что постоянно это потеет, надо решать эту проблему, езжайте в сервис, либо сами посмотрите. Там есть целая история, как смотреть, как проверять это все дело. Вот. Ну, об этом тоже можно рассказать, если будет интересно. Только сейчас, боюсь, мы не успеем уже. Вот. И эту проблему надо решать, с ней оставаться нельзя.
1: Понял. Последний вопрос, Йор. Глицерин в фаре, что, как, работает, не работает?
29: Ну, а сейчас-то смысл, ты как его туда положишь? Это раньше можно было, когда там была колба. Вообще, в принципе, как тебе сказать, да нет, конечно. Все это, ну что?
12: Если очень честно, ёмко, Юр. Очень ёмко. Спасибо.
29: Вот. В принципе, это такая история.
12: Юрий Сидоренко.
1: Автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале ЧИ про разведение рыбок в аквариумах.
12: На наших фар.
1: Юр, давай, хорошего дня.
29: Большое спасибо, всем удачи.
1: А мы вернемся буквально через пару минут.
12: В следующей четверти у нас Федор Буцко. Поговорим о том, как стать хорошим водителем.
2: Программа «Мой автомобиль».
3: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Интернет-эксперт Леонтий Букштейн об удалении российских приложений из App Store.
5: Начало терроризм на морях, кого угодно можно. Потом похищение одного президента, угроза другому. Это все из одной и той же серии, понимаете? Мы, может, недооценили то, что Apple в 2022 году резко прекратил поставки в Россию. А мы продолжали их любить.
6: Как говорится, ежики кололись, но продолжали есть кактус. Так что ситуация практически безвыходная. Apple в свое время, что-то была какая-то заварушка в Америке с доступом к информации соответствующих служб. Apple стала в позу и не стала этого делать. Они даже своим не подчиняются. Почему? Скажу почему. С 11 по 24 год выручка Apple 650-670 миллиардов. Нормальная, да, сумма? А капитализация у Apple 4,38 триллиона долларов. В 10 раз больше, чем бюджет России прошлого года. Компания позволяет себе делать все, что она захочет. В данном случае она захотела с нами рассчитаться за конфликт, в котором Россия, видите, подняла голос в защиту своих интересов. Большая политика. Так что то, что и Песков сказал, я с ним согласен. Конец эры Apple.
30: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В Великих Луках 10:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Ситуацию с обеспечением топливом в Псковской области обсудили на заседании оперативного штаба, но прошло под председательством губернатора Михаила Ведерникова. Проанализирована обстановка во всех субъектах Северо-Запада, прошли предварительные встречи и обсуждения с представителями топливных компаний. Губернатор отметил, что ситуация в округе везде примерно одинакова. Топливо есть. Более того, практически у всех сетей с недельным запасом. Из-за сложной логистики некоторые заправки приостановили работу. На этом фоне возник ажиотаж. Михаил Ведерников также обратил внимание, что потребление топлива за июнь выросло на 40%. Более того, некоторые решили закупиться впрок и даже организовать склады топлива дома. И на региональном, и на федеральном уровнях принимаются исчерпывающие меры по стабилизации ситуации, уточнил губернатор. В Великих Луках продолжается борьба с несанкционированными свалками. Чтобы выявить нарушителей, сотрудники УЖКХ установили в местах незаконного складирования отходов камеры фото- и видеофиксации. Работа по установлению личности нарушителей уже началась. Собранные материалы будут использованы для привлечения виновных к ответственности в соответствии с законодательством. Размер регионального сертификата для семей, в которых рождаются дети, увеличен в 2 раза. С 1 июля номинал составляет не 5, а 10 тысяч рублей. Мера направлена на дополнительную поддержку родителей в первый очень ответственный период жизни малыша. Сертификат можно реализовать у организаций-партнеров региональной акции, приобретая там самые необходимые товары – одежду, средства гигиены, коляски, кроватки и другие детские принадлежности. По-прежнему при рождении малыша вручается памятная медаль рожденному на Псковской земле.
7: О валютах.
8: Доллар 78 рублей 27 копеек, евро 89,18, юань 11,48.
7: О погоде.
8: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 23 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
30: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. «Война и мир». Преступление, наказание, горе от ума, кому на Руси жить хорошо, что делать? И грянул гром, о дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
28: Я тут пешеходом стал. Ну, в том смысле, что у меня закончился срок действия водительского удостоверения, закончился настолько внезапно, что я на неделю стал пешеходом. Ну, просто потому что я записался в госавтоинспекцию на замену, и за руль пришлось посадить жену. И знаете что? И я лучший водитель, чем она.
12: Ну, вот тебе флажок и барабан на шею.
28: Да, я думаю, что
9: вообще большинство людей, они лучше водят, чем остальные люди. Я думаю, что примерно, ну, не знаю, мне кажется, 2/3 водителей точно ездят лучше, чем другие.
12: А я вот себя хорошим водителем не считаю.
28: Самокритичен Кирилл Манжула.
12: Да, я считаю, что я так себе посредственный, вполне себе среднестатистический. Реалистический водитель.
28: Прагматичен и реалистичен. Федор Буцко. Вместе с нами, Федь, доброе утро.
12: Привет, Федь.
9: Доброе утро.
28: А я что? А я пешеход.
12: Но ты все равно лучше, чем жена.
28: Так, давайте поговорим о том, собственно, как стать хорошим водителем в этой четверти часа.
30: Дорожные истории.
28: Опыт – сын ошибок трудных. Сколько машин нужно помять, разбить для того, чтобы считаться хорошим водителем? Федя.
9: Не знаю, сколько нужно разбить. Знаешь, у меня был мой двоюродный дядя, который гордился тем, что вот он за 50 лет стажа ни разу не попал в аварию. Причем он особенно подчеркивал, что не только вот он в кого-то не врезался, ни в забор, ни в другую машину, но и в него не врезались. То есть ему удавалось как-то, видимо, из-за других тоже думать. Правда, времена были другие. И жил он не в крупном городе, и скорости были другие, и машин было меньше. То есть добиться такого результата и тогда удавалось немногим. Но вот сейчас я думаю, что это ну, почти невозможно, потому что за 50 лет ну, хоть какой-нибудь газелист тебе задний бампер причешет. Мы ведь тоже стараемся за других думать. Ну, скажем, подъезжаете вы ну, к Т-образному перекрестку, вам нужно там налево повернуть. И можно доехать до стоп-линии да, и встать вот так на стоп-линии. Ну, или там метр еще прокатиться. А можно посмотреть на этот перекресток и понять, что если сейчас поедет кто-то неаккуратно, или поедет больше груз, или поедет автобус с гармошкой, то лучше не подъезжать к стоп-линии, а остановиться там за 2-3 метра до нее. То есть, ну, кто будет угол срезать, он срежет угол, а не угол вашего бампера.
28: Да? Это ну, для тех, кто поворачивает, допустим, слева на этом Т-образном перекрестке на ту дорогу, на которую вы выехали. И легко и непринужденно он может в габарит не вписаться, зацепить вас на стоп-линии.
9: Конечно. Ну, то есть, и таких приемов, их можно много придумать, вспомнить, как-то у себя нащупать в голове. Ну, вот, а что еще сделать, как предусмотреть чужую ошибку.
28: Элементарно. Я тут пару лет назад, едучи по Кантемировскому мосту у себя здесь, в Петербурге, я держу дистанцию. Ну, хорошую дистанцию держу. Значит, вот эти классические 3 секунды. Человек передо мной ударил по тормозам. Резко затормозил. Я, естественно, тоже резко затормозил. За мной машина резко затормозила. Смотрю в зеркало заднего вида, а тот, кто был за тем, кто был за мной, он не успел. Ну, то есть я оставил пробку за собой на Кантемировском мосту.
9: Да, ты мог бы ее возглавлять, да, если бы он еще меньше не затормозил, то игра «Паровозик» называется. Мы ее видим иногда на улице, а первый, второй, третий, ну, дальше там уже не ограничено.
12: Ну, в общем,
9: гололед их может быть сотни.
12: Если спросить у меня, например, что такое хороший водитель, как бы я ответил, как бы ты, Дима, ответил? Вот на мой взгляд, это человек, как сказал Федя правильно, который умеет предугадывать чужие ошибки на дороге, ибо его опыт – это, ну, как бы вот уже достаточно информации для этого.
9: Мы так глубоко сразу копнули. А ведь есть вещи, которые на поверхности. Там копать-то особенно не надо. Ну, скажем, использование указателей поворота. Ну, такой базовый элемент любого транспортного средства.
12: Но тот, кто использует поворотники, это не обязательно хороший водитель. Это просто водитель, который исполняет все необходимое, прописанное в правилах.
9: Да.
12: Понимаешь?
9: А хороший ли водитель, который вроде как и тут молодец, и это знает, и то умеет, такого планирования не боится, шины вовремя меняет, да, но вот включает поворотник, ну, иногда, да, обычно не включает. Или, например, еще и бывает такой маневр, когда люди едут по правому ряду и включают правый поворотник. А дальше вот он едет, ты ждешь, что он сейчас вот затормозит и направо повернет. Там первый съезд во двор, там второй съезд к магазину, третий. Да, а он мигает, там у него впереди там какой-нибудь перекресточек, и ты не знаешь.
12: Когда
9: вот,
12: он повернет направо.
9: Конечно, он вводит тебя в заблуждение. Ты не понимает, да, он собирается направо. Но когда направо он собирается?
12: Нет,
9: когда
12: это водитель, который не соблюдает правила дорожного движения.
28: Это водитель, который ищет парковку.
9: Или так, да. И ты не понимаешь, вот он затормозит через 100 метров или через мгновение.
12: Нет, водитель, который ищет парковку, должен включить аварийку. Тогда будет все понятно.
9: Не совсем по правилам, но, допустим, может быть, да. Иногда лучше где-то мигнуть, чтобы обратить на себя внимание, как-то понять, дать понять окружающим с помощью вот этих наших несложных световых приборов, что вы вообще делать собираетесь. Ну, такая невербальная коммуникация. Вот эти четкие сигналы поворотниками, они ведь зачастую помогают избежать недопониманий.
12: Нет, смотри, поворотник, он говорит о том, что человек будет поворачивать. Это факт, точка. Соответственно, он должен включить поворот перед совершением этого действия. А если он ищет парковку, это не совсем это. Поэтому вот мне кажется, что включение аварийки не является нарушением правил дорожного движения в этой ситуации. Ну, не знаю, может быть, я ошибаюсь.
9: Ну, тебя точно не оштрафуют, понимаешь? А наша цель ведь какая? Быть понятным.
12: Вот, это сразу станет понятно тому, кто за тобой едет. Ты будешь притормаживать.
9: Каким бы опытом ты ни обладал, как бы ты не пытался внимательно смотреть на дорогу и прогнозировать ситуацию, все равно ну, ты и как будто ты спрогнозировать не можешь. Вот едешь ты по двухполосной дороге, тебя кто-то обогнал, резко обогнал, перед тобой встроился, и через 100 метров ему уже направо поворачивать, он там почти до нуля скорость сбросил. Что он делал? Зачем он делал? Как тебе это предусмотреть-то? Ну, может быть, ты уже увидел, что у него на бампере живого места нет, да, что он, не знаю, весь зад тонированный, все стекла задние, да, какие-то наклейки дурацкие. Ты уже понимаешь, от этого жди ну, чего угодно, да. Не знаешь, чего ждать. Да. Тут надо тройное внимание, значит, закладывать

0: что сюрпризы все равно иногда возникают. Вот как ты внимательно не смотри. Хотя все равно внимание, конечно, вас оно, ну, наверняка не раз убережет от каких-то неприятностей. Потому что люди ездят по-разному. Многие ПДД еще не выучили, многие знаки. На самом деле, вот тоже мы так говорим, это вот какие-то другие люди плохо знают знаки, другие люди плохо знают ПДД, правила дорожного движения. Но стоит любому из нас сейчас скачать на смартфон приложение с экзаменом в ГАИ, и вы будете глубоко демотивированы, узнав, что ни один из билетов вы не сдадите. Ты знаешь, как разъезжаться с трамваем, ты знаешь, как, где там, что у тебя помеха справа бывает, ты умеешь смотреть на знаки, уступи дорогу. Это все, конечно, я не говорю, что вы все забыли. Но сдать сейчас экзамен в ГИБДД, имея на руках права, полученные по старым, так сказать, стандартам, там, 10-20, там, неважно, сколько лет назад, уверяю вас, это, ну, не очень хорошо. Я просто пробовал, я, честно говоря, загрустил. Я понял, что, ну, я не сдаю экзамен. Еще недавно, когда было 20 вопросов, значит, 20 билетов по 20 вопросов, я наспор с коллегами, значит, без единой ошибки их сдавал. Да? Прям вот фокус на работе, знаешь, есть там 5 минут. Я помню, что мы с кем-то спорили, я просто вот открыл, ну, открывай мне любой билет. Я четко, быстро отвечал правильно на 20 вопросов. Сейчас я открываю эти билеты, и я не сдаю этот экзамен. То ли я... Ну, там много что добавилось.
1: Да? Так, Федя, во-первых, не грусти. Во-первых.
2: А во-вторых, рано или поздно нас все равно вынут из-за руля и заменят роботами. У нас же тут на прошлой неделе, по-моему, кто-то из власть придержащих объявил о том, что, значит, первый рейс в полностью автоматическом режиме, по-моему, от Казани до Петербурга, ну, короче говоря, вот по этим платным трассам.
1: От Москвы до Петербурга.
2: От Москвы до Петербурга.
1: По-моему, от Москвы, если ничего не путаю. Ну, может быть, и путаю.
2: Ладно, короче говоря, живой человек там сидел за рулем, но он не прикасался ни к педалям, ни к рулю. Но вот машина ехала в полностью автоматическом режиме. Это был грузовик. Грузовики у нас имеют возможность так кататься. А мало того, тут на Нюрбургринге автоматическая машина без водителя за рулем проехала.
0: Xiaomi U7 кроссовер китайский, который действительно проехал трассу вот эти 20 с лишним километров Нюрбургринга. Проехал очень быстро. Ну, не так, конечно, как ездит человек-гонщик за рулем, но, тем не менее, они разгонялись почти до 200 километров в час на прямых и поставили рекорд автоматического, так сказать, беспилотного круга Нюрбургринг, северная петля, 10 минут 30 секунд. Человек проезжает на похожей машине за 7 минут 30 секунд. Ну, 3 минуты в гоночном, в автоспорте, это, конечно, колоссальная разница во времени, но, тем не менее, как бы человек, мы знаем, может быстро ездить. А тут быстро проехал робот. Ну, машина, правда, была не стоковая, на нее достаточно просто на фотографии посмотреть, ты увидишь и на крыше, и на боках какие-то дополнительные устройства. Видно, что у них есть там дополнительные камеры, телематика, что у них там спрятано, я точно не расскажу, но очевидно, что это не машина из автосалона. Да, она с виду такая же, но явно она доукомплектована для того, чтобы можно было ездить с такой скоростью. Я не сомневаюсь, что они уже забронировали себе на следующее лето время, соответственно, на этой трассе для того, чтобы приехать и поставить новые рекорды, о котором мы тоже, ну, возможно, вспомним в нашем
1: эфире. Будет о чем говорить.
2: Угу.
1: Спасибо, да. Федь.
2: Федор Буцко был у нас на связи. Давай, хорошего дня.
1: Пока-пока, не грусти.
0: Всего вам доброго.
2: Ну, а мы вернемся буквально через пару минут.
1: В следующей части программы Олег Осипов обсудим цветовую дифференциацию автомобилей. Почему 90% машин в потоке всего трех цветов?
3: Программа «Мой автомобиль».
4: Друзья, будущее наступило.
5: Радио уже давно не шипящий приемник.
4: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
6: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
7: Реклама. Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 900.

0: 11-388-21-22. Светлый ангел. Жизнь продолжается.
1: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
2: Июль в «Стройсам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, душ, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Стройсам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
4: А знаете ли вы что?
3: Выражение «всыпать по первое число» возникло из практики школьных телесных наказаний, когда ученика секли розгами особенно сильно. Его раны не заживали до конца месяца, и снова бить можно было уже с первого числа.
4: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости. Точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская».
5: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
6: Чего-то как-то уныло на дорогах в России. Смотрите, есть статистика такая. Газета.ру опубликовала по материалам аналитического проекта T-Data. Так вот, 30 лет назад, в 95-м году, три самых популярных цвета автомобилей в России были такие. Белый, синий и красный. Причем на эти три популярных цвета приходилось меньше половины всех автомобилей.
7: Белый, синий, красный.
6: Белый, синий, красный. И эти три цвета занимали меньше половины всего рынка. Все остальное было... намного разнообразнее. Сегодня тройка лидеров: серый 33%, белый 28%, черный 23%.
7: У нас
6: все в общей сложности 84%.
7: У нас с краской дефицит. Откуда взять краску? Только белая, черная и серая осталось, поскольку белый с черным смешать можно, будет серый.
6: Как ты думаешь, цвет кориандр, в который красит АвтоВАЗ свои машины, это какой цвет?
7: Кориандр?
6: Кориандр.
7: Я дальтоник, вообще ничего в этом не понимаю.
6: Коричневый. Как ты думаешь, какого цвета капитан?
7: Синего.
6: Синего. Угадал. Молодец. АвтоВАЗ красит машины в коричневый металлик, в синий металлик, в серо-голубой металлик, который называется Борнео.
7: Ты хочешь мне
6: черный, сказать... белый, красный.
7: Краска есть.
6: Да. Короче, мы вернулись. Я Дмитрий Делинский.
7: Я Кирилл Манжула.
6: Вместе с Олегом Осиповым нюхаем эту самую автомобильную краску. Олег, доброе утро.
8: Доброе утро.
5: Пробуксовка дня.
6: А что не так? Чё, вот где мы это свернули не туда,
7: цвет
6: простите?
7: Цвет нашего настроения, Олег, скажи честно.
8: Краска есть, о чем тужить, нарисуем, будем жить, как говорилось в одном стихотворении. Слушайте, ну да, это отражает в каком-то смысле настроение. Зеленый вот не прижился, хотя зеленые наступали, электромобили и так далее, а вот зеленого цвета мало.
6: Нивы красит в один из оттенков зеленого.
8: Да. Угу. В принципе, я по этому поводу не переживал. Но белый, черный, это понятно, да? Кто ездит на черных машинах у нас. Теперь их стало, кстати, больше.
7: Вот в чем дело.
8: Да, потому что, вот, например, Хончи черного цвета появился в гараже особого назначения. Только сегодня получил информацию. Это самый дорогой, который Хончи.
6: Гойя?
8: Новенький. Гойя, да. Вот, но, в принципе, какая разница? Лишь бы... Мы же ведь руководствуемся не просто красотой, разнообразием на улице, но еще и тем, какой цвет менее марки, какой цвет не греется, особенно в южных регионах России на солнце. Зачем там черный? Там нужны белые машины. Ну, то есть вот такими чисто практическими соображениями. И это тоже нормально, наверное. Кто хочет немножко выделиться, тот берет...
7: Желтый.
6: Скажи мне, пожалуйста.
8: Оранжевый, лимонный.
6: Зикры, вот это вот все туда, в эту сторону. Скажи мне, пожалуйста, какого черта автопроизводители, значит, закладывают два базовых цвета, черный и белый, а за все отклонения от этого базового
7: денег
6: цвета...
7: Просят.
6: Они просят денег. Тот же АвтоВАЗ, например. Капитан, это будет стоить тебе плюс 20 тысяч рублей.
7: Так это дороже, краска.
6: Тайфун, 30 тысяч рублей будет тебе стоить.
7: Краска стоит
8: даже
7: денег.
8: Даже представить себе не могу, что это
7: белое за цвет. Белое стоит совсем ничего, а тайфун...
8: Нет, совсем ничего стоит, кстати. кстати, черная. Помните, как Форд говорил? Машина может быть любого цвета, если этот цвет черный. И кроме того, что значит производитель? Это значит маркетинг. Вот потому они и берут за другие краски дополнительную плату, за другой колор. Это никакого отношения к спросу не имеет.
6: Минуточку. Я, честно говоря, не понимаю. То есть, если ты хочешь выделиться на дороге, ты должен доплачивать за это какие-то дополнительные деньги. То есть, если ты не покупаешь «Ладу Весту СВ Кросс» в максимальной комплектации, слушайте, то, в общем, тебе пофигу. Плюс 20-30 тысяч рублей за, допустим, «Кориандр» или какой-нибудь «Тайфун».
8: Вот, я и говорю, что мне сложно представить себе, что кто-то обратился в салон, продающий «Лады», и сказал, ты знаете, мне надо что-то скучно, хочу цвет «Тайфун» или «Кориандр». Да люди понятия об этой ерунде не имели. Но предлагают, цвет понравился, купили. А предлагает кто? Маркетинг. Как бы заработать? Может, найдется человек, которому «Тайфун» ближе к сердцу, чем серый металлик. Ну и все дела, так сказать. В общем, это все такая история, чисто рыночная, чисто маркетинговая.
6: Ладно, непонятные совершенно телодвижения. Это маркетинг, это желание заработать, это желание выделиться. Что это такое вообще? Объясните мне, пожалуйста, я не понимаю. Компания Xiaomi показала спорткар, с вашего позволения, гиперкар даже, мощностью больше 2 лошадиных.
7: 2000 лошадиных.
6: Вот эта гонка вооружений, вот эта погоня за табуна лошадей, гигантскими совершенно, бессмысленными, я не понимаю, зачем. 600 лошадиных сил, ну вот, ну ладно, хорошо, значит, это...
7: А 800?
6: Ну, 2000, зачем?
7: 800, по-моему, Бугатти.
6: Окей, ладно,
8: тысяча,
6: и слава богу.
8: Тысяча у Бугатти. Ну, конечно, но дело не в этом. То есть, это совершенно разные концептуальные автомобили, абсолютно. Бугатти – это автомобиль, а это гаджет на колесах. Сколько бы сил у него там не было запрятано. И делать они его делают по-своему. Я, знаете что, много лет, так сказать, собственно, следил за этим делом. Естественно, меня это волновало живо за быстрыми автомобилями. Но первый раз в жизни я вот внимательно прочитал, первый раз в жизни читаю сообщение такого рода. Вот я процитирую, если позволите. Ну, по «Автоньюз», да? Угу. Для работы с такой мощностью требуется активная интеллектуальная шасси-архитектура 48-вольтовой цифровой сетью распределения питания. Ну, вот кто это, вот кто это пишет? Предусмотрены независимые источники питания, чтобы гасить крены в поворот. Слушайте, подвеска, да, я понимаю, какая. Вот все это механическое понимаю. Зачем нужно отдельный источник питания для того, чтобы убрать крены в поворотах? Я не понимаю. Кстати сказать, да, я знаю, о чем речь. Байвайр. Я эту машину с управлением вот с этим по проводам, так сказать, испытывал 20 лет назад, извините. В общем, я знаю, о чем идет речь, но я не понимаю, зачем это нужно на самом деле. И еще одна последняя вещь. Обратили внимание на последний абзац? Xiaomi, вот этот U7 GT, первым в мире прошел автономную Норшляйфе, северная петля на Нюрбургринге, да, и установил этим самым рекорд, потому что это первый такой автомобиль в автономном режиме. И он проехал трассу за 10 минут 29,5 секунды. Разница с человеком за рулем составила 3 минуты 7 секунд. Но в какую пользу? Человек едет быстрее. Поэтому вот это весь бред, что вот нам мешает человек за рулем, мы сможем ездить быстро с расстоянием в 3 сантиметра до впереди идущей машины, но для этого нужен робот. Робот ездит медленнее и будет ездить медленнее всегда.
6: Олег, этот робот, он был выведен вообще в первый раз в жизни.
7: Да, это не ради, того, чтобы сравнить человека с роботом. Это немножко другие мотивации.
6: Да, ради того, цели, чтобы показать нас... технологии. Мы можем запрограммировать машину таким образом.
7: Надо же чего-то начинать. Надо же чего-то
8: есть
7: начинать.
8: Еще одна причина, почему, кстати сказать, человек... Там вот единственное, о чем не говорится, это о максимальной скорости и разгонной динамике. Да? За сколько он набирает? Там сотню,
6: ты имеешь
8: две,
6: виду,
8: три
6: вот
8: и так далее.
6: Вот тот Xiaomi, который на 2000
8: вот
6: лошадиных
8: Xiaomi,
6: сил.
8: Да, на 2000 лошадиных сил. Этих цифр не сказано, потому что, в принципе, человек, кстати, теряет сознание, если машина разгоняется быстрее, чем за 2 секунды. Просто не выдерживает. Но если только он летал в космос до этого, подготовлен, а так нет, человек просто
7: слушай,
8: не выдержит.
7: Слушай, но количество лошадей, это ведь не только о том, насколько быстро до сотни разгоняется автомобиль.
8: Это не лошадь, это крутящий момент, да. Но там надо полагать, поскольку это 4 двигателя электромотора, то проблем с крутящим моментом не существует. Они сразу выдают все. на все четыре колеса. Дело не в этом. Я вот действительно не понимаю. Наверное, это просто демонстрация технологий, демонстрация того, что мы можем. А то, что эта штуковина никогда не поедет, я почему-то в этом не сомневаюсь.
6: Ты имеешь в виду по дорогам общего пользования?
8: Ну да, конечно. Ну, может быть, где-то на треках будет. Черт его знает. Ну,
7: а они показали, что они могут. Хотел бы на таком автомобиле прокатиться?
8: Прокатиться мне всегда интересно на любом автомобиле. Это да, я бы себе не отказал. Ну, конечно, на северную петлю не выезжал бы, потому что, ну, не подготовлен достаточно. Ну, конечно, с удовольствием проехался. С большим удовольствием проехался бы на каком-нибудь добрым старом...
6: V8, понятно.
8: Или V12, очень мне нравится.
6: W12, туда же. Олег, скажи, пожалуйста, как ты думаешь, где предел? Вот в какой момент они остановятся и скажут, ну, слушайте, ну, это уже самолет, а не машина? Автомобиль мощностью 2000 лошадиных сил.
7: Подожди секундочку, но существуют ведь энтузиасты, которые делают автомобили и устанавливают рекорды скорости. Они же это делают не для того, чтобы нам всем на этих автомобилях кататься. Это просто, ну, некая игра.
8: Совершенно согласен с Кириллом. Вот неважно, купишь ли ты когда-нибудь себе там Бугатти, да? Но о его существовании надо знать. Это, я надеюсь, что никогда не будет предела. Никогда не остановится человечество в этом смысле в развитии. То есть, да, это всегда интересно. Те, которые рекорды скорости ставят, правда, это не бензиновые и не электромобили,
7: реактивные.
8: А реактивные двигатели, да.
7: На соляном озере.
8: Где-то на соляном озере в Америке, да. Ну, в общем, это интересно. Я надеюсь, что это продолжится. Другое дело, что у меня всегда вызывает сомнение, когда этим занимаются все-таки компании, штампующие смартфоны, а не имеющие опыт в автомобилестроении.
6: Олег, меня опыт в автомобилестроении смущает. Приходит с годами и экспериментами.
8: С десятилетиями, а не с годами. Просто на всякий случай.
6: Китайцы показали, что они могут
7: ускориться.
6: Очень сильно. Быть гораздо быстрее, в 2-3 раза быстрее, чем европейский или японский автопром. В смысле разработки новых технологий, внедрения их в реальную жизнь. Ну вот еще раз, на всякий случай, значит, Xiaomi готовит к выпуску автомобиль мощностью больше 2000 лошадиных сил. Как к этому относиться, ну, в общем,
7: решайте это сами.
6: Ваше дело.
7: Олег,
6: а вот
7: спасибо.
8: Вы можете себе представить, извините, просто, вы можете себе представить Формулу-1 на электромобиле?
6: Она существует.
8: Я думаю, это будет первое и последнее. А кому она нужна? Кому это интересно?
6: Автопроизводителям, демонстратор технологий, полигон для отработки новых технологий. Вот.
8: Это... Возможно, для этого не обязательно формулу организовывать. Впрочем, это частное, совершенно необъективное мнение.
6: Олег Осипов был у нас на связи. Давай, Олег. Спасибо, хорошего дня.
7: Пока-пока.
8: Всем удачи, пока.
9: Программа «Мой автомобиль». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Слухами земля полнится, а на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Экономист Александр Сафонов о необходимости контролировать сферу самозанятости.
11: Вся история новейшая Российской Федерации, она пестрит примерами, когда у нас бизнес, например, не только налоги старался не платить, он даже зарплаты старался не платить. И только введение определенных мер государственного регулирования приводило в чувство, но одновременно заставляло бизнес искать новые формы обхода действующего регулятивного механизма. Мы можем с вами вспомнить, например, как в 90-е годы не платили зарплату, не просто задерживали, а вообще не платили. Да? И это как бы считалось нормальным бизнес-процессом. Те, кто мог платить, и те, кто не хотел платить, и только введение уголовной ответственности и жесткие требования по банкротству сократило, так сказать, это явление до нынешних не очень больших размеров, до тех, которые связаны в основном, так сказать, вот с непреднамеренным действием. То же самое, так сказать, и системы самозанятости, когда ее придумывали, ее же рассчитывали на тех, кто реально сидит в тени, да, то есть это как бы такие подчиняющие примус самостоятельно люди, да, но тут же этим налоговым статусом воспользовались другие игроки, а как иначе, если такая возможность появляется?
9: Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: «Вся правда о лете». На радио «Комсомольская правда». В жаркий день в Париже Эйфелева башня становится выше. Башня построена из железа и при нагревании расширяется, в результате чего символ Франции вырастает на целых 17 сантиметров. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
13: В Москве 11 часов, в Перми 13, в Новосибирске 15, в Хабаровске 6 часов вечера.
14: Новости на радио «Комсомольская правда».
15: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
16: О происшествии.
15: Посольство России в Швеции вновь подверглось нападению с использованием беспилотников. Один квадрокоптер сбросил на территорию дипмиссии контейнер с красной краской. Другой с муляжом самодельного взрывного устройства упал около здания. Это говорит о том, что мы имеем дело не просто с провокацией, а с откровенной попыткой запугивания сотрудников российской дипмиссии, заявили в представительстве. Всю ответственность за продолжение атак на посольство нашей страны и их последствия там возложили на шведскую сторону.
14: О визитах.
15: В Ереван с рабочим визитом прибыла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Поездка проходит в рамках турне по Южному Кавказу. В аэропорту Зварт-Ноц ее встретил вице-премьер Армении Гер Григорян. Накануне фон дер Ляйен посетила Азербайджан. В Брюсселе отмечали, что целью визита в страны региона станет поддержка армяно-азербайджанского мирного процесса, а также демонстрация политического содействия руководству Армении после парламентских выборов.
14: О выборах.
15: Приглашения для наблюдения за выборами в Госдуму отправлены в 12 международных организаций, а также в 103 страны. Как отметила глава Центра избиркома Элла Памфилова, 44 государства уже отреагировали на них положительно. Выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва состоятся 20 сентября. Ранее Владимир Путин назвал их внутриполитическим событием страны главным.
14: О важном.
15: В России расширили перечень обследований при диспансеризации. Теперь анализы для выявления рисков сосудистых заболеваний будут бесплатными, сообщил председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин. Он отметил, что для женщин в рамках диспансеризации были добавлены анализы на вирус папилломы человека и цитологическое исследование, что повысит эффективность ранней диагностики онкозаболеваний. Еще одно новшество – программа неинвазивного пренатального тестирования для беременных. Она позволит выявлять хромосомные аномалии на ранних сроках.
14: Обо всем.
15: В Калининграде нашли уникальный янтарный самородок весом 1,5 килограмма. Возраст находки оценивается примерно в 40 миллионов лет. Образец получил название «Юбиляр» в честь 80-летия Калининградской области. По данным специалистов местного янтарного комбината, самородок сформировался из смолы древней сосны, которая затвердела внутри ствола, сохранив природную структуру дерева.
14: О погоде.
15: В Москве плюс 27, ясно и без осадков. Евгения Глинская, служба информации.
17: Здравствуйте, это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов сбит. Десятки есть погибшие. Атака по Нижегородской области и Ленинградской области. Поражены военно-промышленные и топливно-энергетические объекты, а также аэродромы. Наши военные нанесли массированный удар по Украине. И бензин тревоги нашей. Как перебой с топливом можно превратить в апокалиптический дефицит с истерикой? И об этом и других новостях без истерики в предстоящие полчаса. Прокуратура Нижегородской области открыла горячую линию после атак украинских дронов. Накануне губернатор Никитин сообщил, что один человек в результате удара украинских беспилотных летательных аппаратов погиб, еще четверо пострадали. С ночи силы ПВО отражали атаку, было сбито 30 дронов. В результате падения зафиксированы некритические повреждения одного промышленного объекта и нескольких жилых зданий. Ну и в целом за ночь силы противовоздушной обороны сбили 327 дронов над регионами России. По данным Минобороны, наши военные уничтожили беспилотники противника над территориями 16 областей. Редактор «Комсомольской правды» в Нижнем Новгороде Юлия Василишина. С нами, Юлия, здравствуйте. Как у вас обстановка? Какие повреждения? Что вот на этот час?
18: Здравствуйте. На данный момент уже все спокойно. Режим беспилотной опасности отменен. В том числе начал работу аэропорт. Повреждены, как вот вы уже озвучили, одно промышленное предприятие и несколько жилых домов.
17: А погибший?
18: Погибший – это мирный житель, как мы понимаем, одного, ну, житель одного из частных домов, на который как раз попал беспилотник.
17: А, это частный дом, да? Это да. Речь идет о насколько близко это все к Нижнему Новгороду, к самому, или это разные точки какие-то?
18: Нет, это близко к Нижнему Новгороду, это практически, ну, пригород, даже является частью Нижнего Новгорода, именно городского округа.
17: А насколько часто, как вы в последнее время, ну, судя по сообщениям губернатора, речь шла о промышленном объекте, наверное, туда целились, да, понятно, что рядом дома располагаются. Насколько часто у вас в последнее время и сигналы есть ли о воздушной атаке и вот как реагируют?
18: На самом деле довольно часто, и в июне было несколько раз, и в мае. До этого, ну вот предыдущий раз тоже, к сожалению, был один погибший. Ну, режим воздушной тревоги у нас не включается, у нас приходит СМС-оповещение о беспилотной опасности.
17: Да, то есть, в принципе, уже можно сказать, что такая привычная, да, обстановка. В нехорошем смысле.
18: К сожалению, да.
17: Спасибо, Юлия Василишина, редактор «Комсомольской правды» в Нижнем Новгороде. Губернатор Ленинградской области сообщил о местах падения обломков сбитых дронов. При ночном налете на Ленинградскую область жертв и разрушений, к счастью, не было. Обломки упали в Лужском районе, сообщил губернатор Дрозденко. Около 3 ночи 2 июля Дрозденко предупредил об объявленной в регионе беспилотной опасности. Ну а уже ближе к 4 утра сообщил, что над областью перехватили 6 дронов. Позже сообщил о еще одном сбитом дроне и отмене тревоги. Ну, в принципе, надо сказать, что ночи в последнее время и, видимо, длительно предстоящее время над регионами нашей страны вот проходит теперь вот так, с сигналами воздушной и беспилотной или ракетной опасности. Ну и с подсчетом на утро числа сбитых дронов и дальше уже как повезет с разрушениями и с пострадавшими. Наши военные нанесли массированный удар по целям на Украине, сообщили в Минобороны. И, в общем, действительно, за эту ночь перечислять все будет не быстро. Но в целом поражены военно-промышленные, топливно-энергетические объекты, а также аэродромы. Предприятия военной промышленности в городе Киеве, в Киевской области, а также инфраструктуру военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях, говорится в сообщении нашего оборонного ведомства. В результате удара в Киеве поражено предприятие радиоэлектронной промышленности «Радионикс». Оно выпускало систему управления для крылатых ракет баллистических «Фламинго». Продукция пораженного в Киеве предприятия напрямую влияет на боевые возможности ВВС Украины и их способность противостоять силам ПВО. Также наши военные поразили сборочное предприятие радиоэлектронной промышленности «Атлон-Авиа». Оно обеспечивает ВСУ беспилотниками «Лютый». В Киеве поражено сборочное предприятие авиационной промышленности «Антонов» и Киевский радиозавод. Выпускаемые Киевским радиозаводом интегральные схемы для зенитных ракетных систем и систем радиоэлектронной борьбы напрямую влияют на боевые возможности систем вооружений ВСУ, отмечается в сообщении нашего оборонного ведомства. Но и в целом, согласитесь, интересное перечисление, потому что всего за ночь и большим количеством точечно вот продолжаем перечислять. Вооруженные силы поразили промышленное предприятие «Киев-25» компании ПВ «Группа Украина». Оно осуществляло производство и хранение комплекса «РЭП-Лима» или «Лима». Поражен транспортно-логистический центр МЛП «Чайка», используемый для хранения дронов, которые поступают из-за рубежа. Вот, просили, пожалуйста. При ударе поражен склад горюче-смазочных материалов предприятия «Киев-3». Он обеспечивает поставки топлива для частей ПВО, используемых в ВСУ. Ну и поражен в Киеве и Киевской области поражены газораспределительные станции, обеспечивающие работу предприятий украинского ВПК. Между тем, собственно, такая история, как заправки, например, стала практически постоянной. Такая история, как бензовозы, стала практически постоянной. И вот «Комсомольская правда». Я сегодня в телеграм-канале «Комсомольская правда» видел наш, ну, репортаж, статья Александра Коца, военкор «Комсомольской правды». Наш ответ Хорнету, военкор комсомолки, показал сборку российских дронов. И вот эти разговоры о том, что удары по так называемой средней бой на средней дистанции, которыми увлекаются украинцы, вот Саша пишет, поделили на три глубины. Ближний бой до 20-30 километров – это передовая фактически, средний – от 50 до 250, и дальний – сотни тысячи. Именно в среднем диапазоне у нас в тылу стоит самое ценное для передовой склады, командные пункты, узлы связи, расчет ПВО, маршруты снабжения. Именно туда противник полез своими хорнетами и батонами, которые на последних километрах умеют сами цепляться за цель. Но, что интересно, пожалуйста, теперь наша линейка продукции. «Ланцет» применял сначала в ближнем тылу, но прошлым летом впервые отработал за сотню километров цель РЛС противника. И «Талмаз» — это изделие 54, летающее крыло с двигателем внутреннего сгорания на носу, дальность 200 километров. «БМ-70» — то же самое крыло, скорость до 200 км в час, своя система наведения, свежие молнии, ну и тоже работа на средней дистанции. За месяц сгорело более 150 АЗС, около сотни бензовозов. «Нафтогаз» говорит, что отработали по заправкам мы, ну, наши вооруженные силы, Запорожская, Николаевская, Днепропетровская, в этих областях, и работа крупнейшего НПЗ остановлена. Ну, удары о ночных ударах по Киеву далее Виктор Баранец.
19: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
8: По сообщению Министерства обороны России, минувшие сутки в столице Украины сильно трясли наши удары беспилотников и ракет. Удары раздавались не только в самом Киеве, но и в области, и еще даже в 5-6 областях Украины. Это были и массированные удары, это были и групповые удары. И здесь возникает вопрос, естественно, а по каким целям били? Отвечаю, били прежде всего по военно-промышленному комплексу, по топливной энергетической структуре, по аэродромам, по складам, по портам, по пунктам для минодислокации вооруженных сил и по местам, где разрабатываются беспилотники. Ну, естественно, я хотел бы заметить нашему родному российскому обывателю, что все это наши военные рассматривают в качестве такого регулярного возмездия украинским бандеровского типа боевикам за то, что они часто бьют по гражданским объектам. Мы же предпочитаем прежде всего цели военные, военно-промышленные и энергетические. Но здесь, естественно, возникает вопрос, о чем били? А били целым пасьянсом, целым набором беспилотников и ракет. Причем ракеты по украинским военным целям запускались разного типа. Воздушного самолета, с наземных установок. Были и ракеты морского базирования. Причем все это оружие, отвечает Министерство обороны, было абсолютно высокоточным. То есть таким образом оно шло жестко ориентировано на уже давно проверенную цель. Кстати, пользуясь случаем, хочу напомнить вам прелюбопытное статистическое число. Вот за первое полугодие этого 2026 года российская армия нанесла по этим военным, военно-промышленным, энергетическим целям аж 157 групповых и массированных ударов. Некоторые украинские экономисты уже воем воют и говорят, что России удалось вывести из строя почти 70% украинской экономики. И я бы даже назвал такой украинской военной промышленности и газа, и нефтеперерабатывающих предприятий. Это кровь украинской армии. Но мы пытаемся лишить ее горючего прежде всего, потому что это влияет на состояние вооруженных сил Украины. Чем оно будет хуже, тем будет нам лучше. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
19: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
17: Бензин тревоги нашей. Как перебои с топливом можно превратить в апокалиптический дефицит с истерикой? Об этом через пару минут.
20: Реклама. Семейный центр «Атмосфера» – место, где праздники оживают. Дни рождения, семейные и детские мероприятия под ключ. Индивидуальный зал, безлимитная активити-зона, детское и банкетное меню. Все для вашего комфорта
21: и хорошего настроения.
20: Семейный центр «Атмосфера». Краснофлотская набережная, территория Луки-парк. Звоните 4-77-76 и бронируйте свой лучший праздник.
21: Ура! Идем в атмосферу!
22: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
23: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
24: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Станция московского метро «Чистые пруды» раньше называлась «Кировской», а в Кировской области есть поселок «Чистые пруды».
25: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
17: Российский рынок полностью обеспечен бензином и дизельным топливом, заявил вице-премьер Александр Новак на финансовом конгрессе ЦБ. Сейчас наблюдаются перебои на отдельных заправках, связанные с изменением логистики поставок, сообщил он. Цены растут в основном на независимых АЗС, и это обычная рыночная ситуация, которая по мере насыщения рынка выровняется, заявил Новак.
26: Что касается ситуации, складывающейся на внутреннем рынке, действительно, там сейчас у нас на рынке случаются отдельные дефициты на отдельных заправках и перебои, в основном связанные с логистическими изменениями поставок с нефтеперерабатывающих заводов на конкретные нефтебазы, на конкретные автозаправочные станции, они быстро устраняются. И мы в ежедневном режиме действительно с нашими нефтяными компаниями обеспечиваем вот закрытие тех проблем, которые иногда возникают. Но в целом хочу сказать, что несмотря на то, что у нас ряд заводов находится в ремонте сейчас и делается все для загрузки производственных мощностей дополнительных. В целом у нас внутренний рынок обеспечен и бензином, и дизельным топливом. Накопленные были остатки. Это специально всегда делается для того, чтобы в периоды возникновения локальных перебоев эти остатки могли использоваться для того, чтобы обеспечить внутренний рынок. Что касается влияния там на цены, в результате вот этих перебоев мы видим, что наши вертикально интегрированные компании держат цены в пределах тех уровней, которые, ну, как социально ответственные компании, и, как любят говорить банкиры, таргетируют на уровне инфляции свои цены. А, да, с учетом вот перебоев, там сейчас некоторые есть разрыв на заправках, которые принадлежат независимым компаниям, и это обычная рыночная ситуация, как бы, которая должна выровняться по мере того, как сейчас наполнится рынок и сбалансируется в полном объеме вся ситуация. Поэтому я надеюсь, что влияние на рост цен, которое учитывает Центральный банк в своей статистике, инфляционные ожидания, будет минимальным, и мы войдем в те прогнозные показатели, которые есть сегодня и разработаны Министерством экономического развития. Напомню, что в конце мая этот прогноз был уточнен.
17: Бензин тревоги нашей военкор Дмитрий Стешин разобрал, как перебои с топливом можно превратить в апокалиптический дефицит с истерикой. Об этом на kp.ru. Дмитрий Стешин с нами. Дмитрий, приветствуем. Курильщик против конного мента. Да, ну и это я начинаю читать статью. Ну, действительно, что мы наблюдаем?
0: Мы наблюдаем, что бензин есть, но с его поставками случаются перебои. Ситуация очень похожа на ситуацию в Питере в 90-х. Все мы слышали такую фразу, ее почему-то очень любили и демократы, и государственники, припоминая 90-е годы, вот эта фраза. А в 90-х на Невском менты курильщиков дубинками разгоняли. Слышали же все, да? Вот. Я как раз попал, я видел своими глазами, что там происходило. Но самое забавное было дальше. Я в этот магазин «Табак» у Анечки Волнового моста не пошел. Свернул в переулок и через 300 метров наткнулся на магазин, где совершенно спокойно продавали сигареты по две пачки в одни руки. Мне нужен был блок, продавщица мне сказала, ну пробей 5 раз в кассе по 2 пачки. Я просто уезжал в экспедицию, мне нужно было взять с собой там запас хороших сигарет. Вот. И у меня до сих пор не укладывается в голове, как это рядом, значит, смертоубийство из-за сигарет. А глухонемые уже на галерею гостиную продавали в 4 раза дороже сигареты. Вот. И сотни метров, и она спокойно продается. То есть понятно, что я из этого сделал вывод, что дефицит сигарет, сбой был раздут, сбой в логистике. И никто потом не вспоминал, что через несколько дней в Питере опять сигареты появились на каждом углу и уже больше никогда не исчезали. Вот так. С бензином совершенно
17: здесь, кстати, Дим, да, ну, как-то вот, когда окрушили нашу общую страну, нам же говорили тогда, да, вот, и сейчас же это все больше видно, нам же говорят, вот дефицит, ничего нет, оказывается, это все прекрасно было, да, и то, что назвали потом дефицитом, было искусственно создано. Но я не к тому, что параллели проводить, а к тому, что вот по тем процессам просто это интересно. Да, прошу прощения.
0: Ну, здесь по параллели только в раскачке дефицита. Я там в 5 пунктах расписал, но это надо же сам материал смотреть, как вдруг товар, который, ну, что-то случилось действительно с логистикой на сортировке, не туда вагон загнали с сигаретами, потеряли, да, как это превращается просто в апокалиптическое бедствие. И вот как, кстати, мне сказали, что вот в Мордовии,
17: да, раздувается.
0: А в Мордовии после топливного потребляло, условно сказать.
17: Дим, может быть, пару шагов куда-нибудь, к сожалению, вот связь на самом интересном нас немножко. Ага.
0: Так, сейчас.
17: Да, ага.
0: В Мордовии республика потребляла 700 тонн топлива в сутки. Когда прошел кризис, снабжение опять наладили, оказалось, что и 900 тонн в сутки стало вдруг почему-то не хватает. Это люди начали делать запасы. Вот. Ну, волна схлынет, это же все на психозе, вот, а он не может длиться вечно, мы же не на Украине.
17: Да, мы слышим, сейчас, может быть, попробуем перезвонить. А вот эта параллель с Украиной, ну, нет, не параллель, да, а там-то заправки не вернутся, да, и НПЗ не вернутся. Да, Запад поможет, но пока помогает, пока есть возможность. А дальше-то там вопрос, откуда все это браться. Здесь очевидно, что... Да, Дмитрий Стешин. Я как раз, да, вот про Украину, что там-то системно мы, наши военные, с заправками работают и с бензовозами, и там, кроме как из Запада, взяться неоткуда. Здесь, мы проезжаем на, так называемых, ну, как я не знаю, можно сказать, государственных заправках. Да, бензин-то есть, он подвозится.
0: Ну, да, там акционер государства, контрольный пакет у всех заправок.
17: Просто нам опять тоже долго говорили, что государство неэффективно, да, а частник, он эффективен. Ну, почему-то государство в условиях логистических проблем продолжает работать эффективно и не закрывает свои заправки и цену держит, да? А вот у частников уже ситуация другая. Но там, может быть, какая-то другая система связана с логистикой, с подвозом, да? Ну, вот, интересно.
0: Бензин размазан, а частникам диверсифицирован, но когда бензин продается, это
17: Ах, прям не разобрать.
0: Это мы...
17: Тема интересная, конечно. Ну, может, еще раз попробуем перезвонить. История с бензином, вот Дмитрий пишет, была спланирована нашими противниками как продуманная специальная операция по дестабилизации России. А они же прямо говорят, что на поле боя они не могут вывести. Они не могут, не могут, естественно, никуда зайти. Сложнее удерживать те территории, которые по Конституции, ну, или продолжать держать их под оккупацией. Те территории, которые по Конституции территории Российской Федерации. Никак. Поэтому какая ставка? Ставка одна на раскачку изнутри. Любую, любой ценой, как угодно. История с бензином, конечно, просто, ну, как пройти мимо. Дмитрий, да, попробуем еще раз по поводу да. вот, спланированной, ну, или часть операции по дестабилизации. Мы же видим не только бензин, но и бензин тоже будет хорош для них в таких историях.
0: Алло, да, у меня друзья из Ростова приехали на днях, у меня переночевали, ехали дальше в Питер, в Карелию. Ну да, с некоторыми трудностями, но доехали, без проблем заправились у меня в дальнем Подмосковье. Поехали дальше на Питер. Единственное, под Питером 40 минут постояли на заправке, попали под воскресную волну дачников, которые mm-hmm. возвращались по домам. Вычислили мы совместно такой логический сбой. На заправках на трассах заправляют по 20 литров. Хотя от Ростова до Питера доехать – это полтора бака для любой машины. Вот если бы в Воронеже на середине маршрута обеспечили бесперебойную, безлимитную заправку бензина, по всей трассе бы рассосались бы очереди. Не было бы психоза. Ну, может быть, кто-то прочтет, сообразит. Вот. Но мне в обратную связь стали приходить письма от людей, которые говорят, ну да, но есть какие-то проблемы, но мы заправляемся. Я со встречи с министром обороны ночью возвращался на подмосковной трассе в 70 километрах от Москвы. Вообще без очереди заправился. Вообще никого на посту не было. Я подъехал и вставил пистолет в бак. Вот, а друзья, мастера мотаются по всему Подмосковью. Я, ну, спросил у них, как ситуация с прицепом, там большая у них машина. Он говорит, так у нас дизель, мы вообще везде заливаемся. Ну, две канистры залили на всякий случай, там чисто панике поддавшись. Но так, говорит, проблем нет.
17: Ну да, с канистрами, конечно, вот в итоге те, кто... Ну, мне кажется, что эта канистра, она никак не поможет на постоянной дистанции, ничего не даст вообще. А зато люди, которым нужно там работают, да, заправляют пилы или там косилки, еще что-то, бензин, у них начинаются какие-то сложности. Зачем вот это было делать?
0: Проблема, да.
17: Конечно,
0: и,
17: надо...
0: И если человек на 20 литров больше заправит, это, ну, не устроит нефтяной кризис в Российской Федерации, да, если он зальет канистру. У меня, кстати, жене долили канистру, у нее резервная канистра, вообще без разговора 10 литров долили. Заправщикам по большому счету все равно куда заливать.
17: Ну, в общем, да. Но и тут еще масло подливают некоторые наши... Спасибо спецкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Некоторые наши чиновники, которые начинают какие-то свои размышления говорить относительно того, что надо делать людям. Или журналист, который по 200 рублей предлагает. Не надо. Все спокойным чередом идет. Посещаемость торговых центров в России продолжает снижаться. Почему вокруг пустые молы? Об этом после новостей.
25: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
1: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы. плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Севидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного +125 Гель из водорослей помогает даже в тяжелых, хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной. Бережно, не травмируя слизистую, Севидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Севидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер +125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте +125 Все звонки по России бесплатны.
25: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В Великих Луках 11:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Ситуацию с обеспечением топливом в Псковской области обсудили на заседании оперативного штаба, но прошло под председательством губернатора Михаила Ведерникова. Проанализирована обстановка во всех субъектах Северо-Запада, прошли предварительные встречи и обсуждения с представителями топливных компаний. Губернатор отметил, что ситуация в округе везде примерно одинакова. Топливо есть. Более того, практически у всех сетей с недельным запасом. Из-за сложной логистики некоторые заправки приостановили работу, на этом фоне возник ажиотаж. Михаил Ведерников также обратил внимание, что потребление топлива за июнь выросло на 40%. Более того, некоторые решили закупиться впрок и даже организовать склады топлива дома. И на региональном, и на федеральном уровнях принимаются исчерпывающие меры по стабилизации ситуации, уточнил губернатор. В Великих Луках продолжается борьба с несанкционированными свалками. Чтобы выявить нарушителей, сотрудники УЖКХ установили в местах незаконного складирования отходов камеры фото- и видеофиксации. Работа по установлению личности нарушителей уже началась. Собранные материалы будут использованы для привлечения виновных к ответственности в соответствии с законодательством. Размер регионального сертификата для семей, в которых рождаются дети, увеличен в 2 раза. С 1 июля номинал составляет не 5, а 10 тысяч рублей. Мера направлена на дополнительную поддержку родителей в первый очень ответственный период жизни малыша. Сертификат можно реализовать у организаций-партнеров региональной акции, приобретая там самые необходимые товары. Одежду, средства гигиены, коляски, кроватки и другие детские принадлежности. По-прежнему при рождении малыша вручается памятная медаль рожденному на Псковской земле.
25: О валютах.
2: Доллар 78 рублей 27 копеек, евро 89,18, юань 11,48.
25: О погоде.
2: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около +23 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
25: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. «Война и мир». Преступление, наказание, горе от ума, кому на Руси жить хорошо, что делать? И грянул гром, о дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
17: «Комсомольская правда», Игорь Измайлов. Пустые галереи. Почему наши люди обходят торговые центры стороной? Эра бездумного шопинга и праздных прогулок по мулам, похоже, окончательно уходит в прошлое. За первую половину года посещаемость торговых центров просела, но главный удар пришелся по карманам бизнеса. Продажи у некоторых арендаторов площадей рухнули сразу на 20%. Эксперты констатируют, отказ от импульсивных, случайных визитов просто поглазеть становится новой нормой для рынка недвижимости. Куда перетекли кошельки покупателей? жители и как выживают опустевшие торговые гиганты. Прямо из заброшенного мегамола, вглядываясь в пустые глаза грустного манекена, Юрий Кораблев.
3: Трафик торговых центров сократился на 2% по итогам полугодия. Это показывает Mall-индекс. Он отражает количество посетителей на 1000 квадратных метров торговых площадей. По данным Focus Technologies, в Москве падение аналогичное. В Санкт-Петербурге, где рынок чувствительнее, оказалось более выраженным – на 5% год к году. Снижение посещаемости стало устойчивым явлением для рынка торговой недвижимости, говорит сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла Павел Люлин. Вот что он заявил радио «Комсомольская правда».
4: Подтверждаю, есть такая тенденция, идет сокращение. И более того, это не какое-то резкое сокращение вот именно в этом году. В прошлом году тоже трафик сокращался. Но надо заметить, что трафик в прошлом году сокращался на 3% относительно позапрошлого года, в этом году 2%. То есть идет некое замедление вот этого оттока людей в онлайн. С чем это связано? Ну, в принципе, онлайн становится дороже, потому что это базовая история, что люди выбирали не по цене, оно вот это вот разрыв, он сокращается. Второй момент в том, что, в принципе, торговые центры начали адаптироваться к этой ситуации и становятся более разноформатными, добавляются дополнительные функции, сервисные функции, развлекательные функции. Вот, ну и ритейл, который работает в торговых центрах, это его основной арендатор, он становится более такой адаптивный, мультиканальный. Он адаптируется под покупателей, которые уже сравнивают ценники с маркетплейсами, ищут больше комфорта, больше услуг, больше сервиса, больше какого-то духа бренда. Поэтому ситуация улучшается.
3: Трафик торговых центров продолжает падать, в том числе из-за снижения посещаемости магазинов одежды и обуви, которые по-прежнему занимают существенную долю в структуре арендаторов, отмечает Павел Люлин.
4: Самая сложная ситуация в фэшн – это одежда, обувь. На втором месте идут такие форматы, как детство, потому что, в принципе, детей становится меньше. Выигрывают форматы фитнесов, оздоровительные, какие-то развлекательные форматы, общепит, как ни странно, лучше себя чувствует, там больше трафик. Вот более-менее ровно у ювелирки, у косметики и аптек.
3: Сейчас в Москве пустуют 11-12% торговых площадей, хотя в конце прошлого года показатель составлял меньше 10%. Ритейлеры готовы отказаться в среднем от 10-20% торговых объектов. И, скорее всего, в ближайшее время компании продолжат оптимизацию своих торговых площадей. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
17: Наши люди массово передумали, скромничать и задрали свои зарплатные хотелки сразу на 15%. Теперь в резюме требуют как минимум 70 тысяч рублей в месяц. Но начальники этот приступ кадровой дерзости не оценили. Эксперты предупреждают, что рынок труда стремительно остывает и аттракциона щедрости не будет. Где теперь искать заветные тысячи? Прямо сейчас Виталия Осипова требует дорисовать лишний ноль в своей зарплатной ведомости.
5: Зарплатные ожидания россиян за год выросли на 15%. Однако, по данным сервисов по поиску работы и оценкам Минэкономразвития, эйфория соискателей может быть преждевременной. Рынок труда начинает остывать, и рассчитывать на подобный бурный рост доходов уже не стоит. По данным Авито работы, самые высокие запросы у строителей – до 127 тысяч рублей, в ЖКХ – до 74 тысяч рублей и в производстве – до 90 тысяч рублей. Рост в этих сферах составил от 15 до 25%. 5% за год. Это прямое следствие дефицита опытных кадров и высокой инфляции. Люди вынуждены закладывать в свои ожидания компенсацию за рост цен на товары и услуги, чтобы сохранить привычный уровень жизни. Но насколько эти ожидания оправданы в текущих реалиях? Управляющий партнер кадровой компании U-Team Анна Читаева заявила, что рынок труда разнородный. Где-то готовы повышать зарплаты, но в целом идет стагнация.
6: Проектов новых стартует меньше, какие-то инициативы чуть-чуть откладываются, по крайней мере, да, до некого более благоприятного времени. Поэтому, естественно, спадает количество открывающихся вакансий, открывающихся проектов. И в особенности здесь можно сказать о таких функциях, как, например, юристы, HR, даже маркетинг. Мы даже наблюдаем некое снижение по тому, что работодатель готов предлагать. В то же время есть профессии, которые актуальны. Те люди, которыми владеют, обладают определенными редкими знаниями. То есть это, с одной стороны, квалифицированный, но ручной труд. Это может быть и строитель, это может быть и слесарь, и сварщик, токарь и так далее. Это могут быть люди, которые обладают уникальными знаниями в своей профессии. В принципе, абсолютно любой. Но, например, это может быть инженерное дело, это проектировщики, это электронщики, это те же айтишники. За такие знания и умения работодатель готов платить больше. Не совсем то время, когда нужно ожидать какой-то прибавки, увеличения. Здесь скорее хотелось бы, чтобы было все стабильно, чтобы не было падения, не было каких-то других процессов, потому что оптимизация, она тоже в компаниях происходит. То есть какие-то люди и высвобождаются полностью. Поэтому здесь, наверное, нужно немножечко умерить свое отношение, более к этому спокойно относиться.
5: По данным Росстата, сейчас траты граждан обгоняют рост их доходов на целых 10%. В итоге формируется замкнутый круг. Соискатели завышают требования, чтобы покрыть свои расходы, а работодатели, сталкиваясь с замедлением экономики, не могут их удовлетворить. Глава Минэкономразвития Максим Решетников уже заявил, что рынок труда остывает. Это особенно заметно в машиностроении

0: работодателя.
1: Подводя итог, хотя зарплатные ожидания россиян выросли на рекордные 15%, рынок труда начинает демонстрировать признаки охлаждения. Экономическая ситуация диктует новые правила игры, где инерция прошлых лет сталкивается с реальностью замедляющегося роста. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
2: Российские школы оказались на пороге орфографического апокалипсиса. С начала года муниципальные и частные заведения выкатили аж 2000 вакансий для учителей русского и литературы, желающих объяснять разницу между «тся» и «тся» или страдать вместе с Раскольниковым катастрофически не хватает, из-за чего учебные заведения испытывают жесточайший дефицит. Кто спасет наши запятые? Наш Егор Волгин прямо в педвузе пытается поймать за руку хоть кого-нибудь и вручить ему мел и красную ручку.
3: В России зафиксирован дефицит учителей русского языка и литературы. Об этом заявили в рекрутинговых компаниях. Нехватка специалистов отмечается как в регионах, так и в крупных городах, включая Москву и Санкт-Петербург. С начала года работодатели, как частные, так и государственные школы, разместили на рекрутинговых ресурсах порядка 2000 профильных вакансий, что соответствует показателям аналогичных периодов 2025 и 2024 годов. При этом число соискателей на такие вакансии увеличивается. За 5 месяцев 2026 российские соискатели создали свыше 8500 резюме на позиции педагогов по русскому и литературе. Это почти в 3 раза больше, чем в прошлом году. Однако большинство учителей хотят преподавать в частных учебных заведениях. Там учитель-словесник может рассчитывать на доход около 130 тысяч рублей в месяц. И у обычных муниципальных школ выход только один – повышать зарплату учителям, чтобы составлять конкуренцию частному сектору, заявил радио «Комсомольская правда» заслуженный учитель России, доктор педагогических наук, академик Российской академии образования, директор школы Евгений Ямбург.
4: Просить интересно, но семью надо кормить. Можно сердце отдавать детям, но есть еще желудок почему-то и так далее. Квартиру надо, может быть, ипотеку и так далее и тому подобное. Тут даже двух мнений быть не может. И вот действительно колоссальная нехватка учителей. Работа тяжелая. Есть исследование психологов, что выжигание в образовании выше, чем даже в МВД, где работа с преступниками. Поэтому это надо учитывать.
3: Вместе с этим кандидаты не всегда удовлетворяют работодателей. Нередки ситуации, когда у потенциальных учителей нет ни умения преподавать, ни искреннего желания работать с детьми. Школы заинтересованы в опытных преподавателях, которые не только хорошо разбираются в предмете, но и могут заинтересовать учеников, а таких специалистов сейчас мало. И опытные учителя далеко не всегда хотят идти в обычную среднюю школу. Поэтому вместе с высокой зарплатой преподавателям необходимо обеспечить социальные гарантии, а также повысить статус в обществе. Такое мнение радио «Комсомольская правда» высказал член Совета Межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.
5: Во-первых, пока не будет введена статья, по которой учредитель имеет право уволить директора, и таким образом директор полностью зависим от чиновников учредителя. Во-вторых, пока не будет изменена статья закона об образовании, в которой сказано, что финансирование средней школы – это ответственность региона, финансирование должно идти на государственном уровне. И, наконец, должен быть четко введен потолок часов, учитель не должен вести больше определенного заранее количества часов.
3: В то же время в Минпросвещение рапортуют о том, что число незакрытых вакансий учителей русского языка и литературы в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях в 2025-26 учебном году было минимальным за последние 5 лет. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
6: Школа начнется в сентябре, а скидки на школьную одежду уже начались. Детский квартал в ТЦ «Апельсин». Дарим 20% скидки на школьные коллекции. Размеры от 122 до 170. ТЦ «Апельсин». Детский квартал.
7: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
8: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посадки. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификат.

0: Каты на все. Доставка или самовывоз. Скидки для постоянных клиентов. Качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78 505.
2: А знаете ли вы что?
3: Поселок физиков-ядерщиков на границе Тверской и Московской областей сначала назвали Дубно. Но название не прижилось. Сами дубнинцы говорили «Дубна», поскольку так называется протекающая рядом река. Власти РСФСР пошли навстречу жителям, и с января 1958 года город получил официальное наименование «Дубна».
1: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
4: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Тема нашей программы важна. Мы хотим поговорить о здоровье глаз. Так сложилось, что с возрастом зрение становится хуже, а влияние различных негативных факторов вызывает риск полной слепоты. Почему люди стремительно теряют зрение? И можно ли побороть этот процесс? Обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом Ниной Андреевной Солнцевой. Добрый день.
6: Здравствуйте. Для начала хочу обозначить масштаб проблемы. В мире около 2,5 миллиардов человек страдают нарушением зрения. Но важно то, что почти у половины нарушение зрения можно было предотвратить. В России сейчас у 20 миллионов россиян есть болезни глаз, а всего каких-то 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше. Хоть мы всегда считались самой читающей страной, в очках ходили мало. Врачи бьют тревогу, ведь если так пойдет и дальше, то уже через несколько лет проблемы со зрением будут у 70% людей. 70%! Вы только вдумайтесь в эту страшную цифру. Но разве это нормально? Разве нормально, что совсем скоро большинство из нас может стать совершенно беспомощными? Но на помощь приходит наука и медицина. Ученые сделали вывод, что глаза могут видеть хорошо на протяжении всей жизни человека. А болезни глаз возникают вовсе не от старости. Все дело в кровообращении и питании органов зрения. Поэтому в 21 веке катаракта и близорукость уже не приговор.
5: То есть, если человек нормализует кровоснабжение и питание, то у него будет шанс полностью или частично восстановить зрение и иметь отличное зрение даже в самом преклонном возрасте.
6: Да, именно это я и хочу сказать.
5: Скажите, современная медицина достигла того уровня прогресса, когда у человека появляется шанс решить эти проблемы?
6: Настоящая революция в офтальмологии сегодня – аппарат для домашнего применения Self-Docs Vision. Это уникальная медицинская техника для лечения и профилактики глазных заболеваний в домашних условиях. Аппарат является медицинским изделием. Vision уже смог изменить жизнь тысячи людей к лучшему. Те, кто прошел курс процедур, смогли оценить его потрясающее действие. А те, кто еще ничего о нем не знает, слушайте. В основе его действия лежат технологии, которые уже успешно применяются в офтальмологических отделениях больниц и клиник. А благодаря понятной и простой конструкции Vision можно использовать и дома тоже. Важным моментом является то, что прибор недорогой. Он доступен для пенсионеров, ведь глаза зачастую именно их уязвимое место. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И, что самое главное, сейчас действует акция. Распродажа партии по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую звонить по номеру 8 800 777 0123. 8 800 777 0123. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodex, являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 0123. Наши реквизиты ООО Prodex, ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
5: При каких тяжелых недугах глаз может помочь Vision?
6: Важнейшее отличие Vision от других аппаратов – это широкий спектр применения. Чаще всего Vision используют для лечения таких заболеваний глаз, как катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки, атрофия зрительного нерва, астигматизм, близорукость, миопия, спазм аккомодации, астенопия, зрительная усталость. Также его рекомендуется использовать для профилактики, например, для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. С Vision все эти тяжелейшие заболевания могут отступить, ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом – падение зрения, утомляемость глаз. Успейте позвонить и приобрести аппарат по старым ценам. Количество ограничено. 8-800-777-0123. 8-800-777-0123. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Звонок абсолютно бесплатный.
5: Список заболеваний, с которым борется Vision, впечатляет. Есть вопрос. Насколько сложно им пользоваться? Пожилой человек справится?
6: Лечиться Vision просто и приятно. Достаточно удобно устроиться на любимом диване, надеть аппарат и нажать кнопку. Вам даже не придется засекать время. Аппарат сам отключится, когда закончится процедура. Согласитесь, это очень удобно. Среди более чем десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. Такой индивидуальный подход может позволить существенно сокращать сроки лечения. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат Vision действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору Vision. 8-800-777-0123. 8-800-777-0123.
5: Как Vision воздействует на органы зрения?
6: В основе работы аппарата цветоимпульсная терапия. Он воздействует на орган зрения цветом и ритмом. Это современный безоперационный метод лечения болезней глаз. Представьте светофор. Красный, желтый и зеленый. Почему выбрали именно эти цвета? Вы знаете? Да потому что их видно издалека. Дело в том, что каждый цвет излучает электромагнитные волны разной длины. Ученые выяснили, чем длиннее волна, тем быстрее человеческий глаз может увидеть ее издалека. Все три цвета светофора обладают длинными волнами, поэтому хорошо видны людям невооруженным глазом. На этом принципе и построена работа аппарата Vision. В нем на ваши глаза воздействует особое, грамотно подобранное сочетание цветов разной длины. А их частота схожа с частотой наших собственных клеток. Поэтому при воздействии на них родным цветом у вас появляется возможность исправить многие нарушения в работе глаз.
5: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8-800-777-0123. 8-800-777-0123. Бесплатная консультация и скидки в течение часа. Расскажите, что же происходит в то время, когда человек использует Vision?
6: Мышцы глаза сокращаются, улучшается питание и микроциркуляция в тканях. Его цветовые сигналы разной амплитуды, частоты и яркости вызывают отклик нейронов сетчатки глаза. И мозг получает сигнал повысить остроту зрения. Это как в бинокле настроить резкость. Достоинство аппарата – то, что эффект от процедур сохраняется на длительное время. При регулярном использовании укрепляются мышцы глазного яблока. Это почти как тренировки для спортсменов, только тренируете вы глазные мышцы. Уже через несколько процедур очертания предметов становятся более четкими, а цвета сочными и яркими. Пропадает краснота и ощущение песка в глазах. С Vision у вас в буквальном смысле появляется шанс видеть снова, как в молодости, когда про очки даже и не слышали.
5: Наше время уже потихоньку подходит к концу. Давайте подведем итог и сделаем вывод.
6: Вывод прост. Vision – один из лучших аппаратов экспертного класса для коррекции зрения. Это ваш личный офтальмолог на дому, которому вы можете полностью доверять, потому что точно знаете, он не подведет. С изобретением аппарата Vision в офтальмологии началась новая эпоха. Ведь это не просто аппарат, это медицинская техника нового поколения прямо у вас дома. И все это по доступной цене. Правительство поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения. И Vision является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенные сборы, что существенно снижает его стоимость. Еще совсем недавно вы даже мечтать о таком не могли. А сегодня это можно сделать прямо не вставая с дивана. Чудо? Нет, современные технологии. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам, они вам помогут и все расскажут о приборе Vision. 8 800 777 0123. 8 800 777 0123.
5: Я благодарю нашего эксперта Нину Андреевну за эту очень актуальную и полезную программу. Уверен, все мы узнали очень важную информацию. Для тех, кто не успел записать номер телефона, повторю его. 8 800 777 0123. Звонок абсолютно бесплатный. 8 800 777 0123. Желаю здоровья всем нашим радиослушателям. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
7: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио КП.
8: Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
4: Реклама.
9: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
10: Комсомольская правда.
11: Читайте в еженедельном выпуске. Ольга Бузова скупает бриллианты и сумки по цене квартиры. Тренируем силу хвата для здоровья и долголетия. Почему за полет к Луне Королеву прислали 1000 бутылок шампанского? Газета в продаже с 1 июля.
12: Для лиц старше 12 лет.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
13: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». В Арктике не бывает такого лета, каким его знают жители средней полосы России. Например, в национальном парке «Русская Арктика» считают, что наступило лето, когда среднемесячная температура устанавливается выше 0 градусов. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
14: В Москве полдень. В Саратове 13 часов, в Челябинске 14, во Владивостоке 7 вечера.
4: Новости на радио «Комсомольская правда».
15: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
4: О спецоперации.
12: Начальник генштаба Валерий Герасимов утром доложил Владимиру Путину о результатах массированного ответного удара вооруженных сил России по объектам в Киеве и других населенных пунктах Украины. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, подчеркнув, что удары наносились исключительно по военным или околовоенным целям. Представитель Кремля отметил, что встречи президента с главой генштаба по Украине проходят практически ежедневно, но, как правило, не освещаются СМИ.
15: О расследованиях.
12: В Подмосковье выявлен крупный арсенал оружия. 6 автоматов, гранатомет, пулемет, 2 револьвера и пистолет изъяты у жителя Королева. Сотрудники полиции вместе с коллегами ФСБ также обнаружили больше 1000 патронов, гранаты, детонаторы, различные комплектующие для оружия и взрывчатку. Мужчина задержан, заявил официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, злоумышленник в своем частном доме собрал коллекцию охолощенного оружия, некоторые экземпляры которого переделаны в боевое. Возбуждено уголовное дело, фигурант отправлен под домашний арест.
15: О происшествии.
12: В Таиланде при наезде автомобиля погибли 8 буддийских монахов, 13 священнослужителей получили травмы различной степени тяжести. Автокатастрофа произошла сегодня неподалеку от города Мукдахан. По данным местных СМИ, пикап на большой скорости врезался в группу монахов из 30 человек, которые совершали паломничество и шли друг за другом по обочине трассы. За рулем был несовершеннолетний, который угнал автомобиль своих родителей.
15: Об образовании.
12: В учебник истории включили теракт в Крокусе. Современные события внесены в третье издание школьных учебников истории для 11 класса под редакцией Владимира Мединского и Анатолия Таркунова. Среди них также попытка прорыва вооруженных сил Украины к Курской АЭС. Эти эпизоды включены в раздел «Новейшая история». Авторы, помощник президента и ректор МГИМО отмечают, что курс истории будет выполнен и расширен. В новых версиях учебников планируется отражение событий вплоть до этого года, включая развитие ситуации вокруг специальной военной операции и международных переговоров.
15: О погоде.
12: В Москве плюс 29, ясно и без осадков. Сегодня в столице ожидается самый жаркий день с начала лета. Воздух днем прогреется до 31 градуса. Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
16: Прямой эфир, радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов, предприятие ВПК, склад горюче-смазочных материалов, транспортно-логистический центр с дронами. Атака на Киев стала самой масштабной с начала СВО. Миссия «Незапугиваемо» посольства России в Швеции атаковали дроны. И красная карточка для юниоров, как Европарламент пошел в подтяжках на главу ФИФА. Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса. Россия продолжит усиливать давление на киевский режим, чтобы достигнуть поставленных целей, заявил пресс-секретарь президента Песков, отметив, что глава генштаба Герасимов утром доложил президенту о результатах массированного ответного удара наших вооруженных сил по военным объектам на Украине. Атака на объекты в Киеве стала самой масштабной с начала СВО. На это пожаловались власти самого Киева. Без света остались части украинской столицы и еще 4 области, сообщает Укрэнерго. Ночью были поражены в том числе ряд киевских предприятий ВПК, склады горюче-смазочных материалов, транспортно-логистический центр, а там хранились дроны, которые были поставлены из-за рубежа. Подробности рассказали в самом нашем Минобороны, но особо отмечаются предприятия в Киеве, выпускающие системы управления для тех самых ракет, баллистических ракет «Фламинго» и «Файрпоинт», сообщили в Минобороны. Также поражены промышленные предприятия, где производили и хранили средства комплекса радиоэлектронной борьбы «Лима», газораспределительные станции в Киеве и Киевской области, сборочные предприятия радиоэлектронной промышленности, обеспечивающие ВСУ дронами «Лютый», ракетный агрегатно-детальный завод в Киеве, выпускающий модернизирующие прицелы для бронетехники ВСУ и комплектующие для беспилотников, склад ГСМ, обеспечивающий поставки дизеля в киевский гарнизон, ну и про логистический центр с дронами и, кстати, боевыми частями, боеприпасами к ним тоже сказали. Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко с нами. Дмитрий Витальевич, здравствуйте.
17: Добрый день.
16: Что скажете? Вот для таких ударов, ну, это огромная работа ведь проведена, да, и нужно, наверное, скопить ракеты, дроны, развединформацию собрать. То есть, когда говорят, ты хочешь, чтобы почаще, наверное, это не так просто, как сказать, да?
17: Ну, фактически, да, это комплексная военная операция, которая требует и длительной, и глубокой разведки, анализа, скажем так, полученных данных, распределения целей, распределения наряда сил и средств, то есть куда летит дрон, куда летит Х-101, куда летит Искандера, куда прилетает Циркон. Потому что, опять-таки, это же разные пусковые установки, разные типы ракет. Все это должно взаимодействовать как бы в едином контуре, чтобы максимально ослабить возможность отражения этой атаки. То есть что можно сказать вот именно про техническую точку зрения. Ну и также то, что использовалось как крылатые ракеты, это Х-101 и баллистика, аэробаллистическая Искандер-М, и наша гиперзвуковая, это Циркон, который, ну, который несбиваемый. Также достаточно большое количество новых БЛА, Герань.
16: Ну как бы вот наша Минобороны все перечисляет, да, как бы нам на пальцах это увидеть? То есть огромное количество предприятий, ну, что это, как это прочувствует ВСУ или там военная промышленность Украины?
17: Понимаете, что-то они, конечно же, прочувствуют по одной простой причине, что нарушение логистики складов, складов ГСМ, это все влияет на текущее состояние на линии фронта. Но сами по сути удары такого формата носят именно ограниченный характер, потому что это территория конкретно Украины и конкретно территория, где со 100% там надежностью подтверждено, что вот здесь находятся дроны, а не там отделение почты. То есть фактически удары наносятся, связав себе руки за спиной. Будем говорить честно. И наша позиция в этой ситуации носит реактивный характер, а не активный. То есть начали бить по нашей нефтянке, мы начали бить по их заправкам. То есть не ранее того, как. Вот. Но проблема состоит в том, что те же ракеты «Фламинго», которые мы уничтожили, они производятся по большей части за рубежом. И большинство дронов произведено за рубежом. То есть они там спокойно их, попивая кофе, делают. Это все спокойно приезжает на территорию Украины, там прячется, потом бьет по нам. То есть это реактивная позиция. А активная – это, скажем так, пресечение этого момента, скажем так, в корне своем. Я поясню, просто сейчас идут массовые поставки дронов, которые, ну, мы просто на себе уже это ощущаем по всей территории страны. Вот. А на самом деле сейчас идет массовая постановка на производство дешевых крылатых ракет. И тоже участвуют разные стартапы в них. И американские. Не надо думать, что американцы, они тут такие нейтральные. Большинство дронов и вся разведывательная информация, анализ планшетов, это все американцы. Вот. То есть это говорит о том, что если не изменять позицию одними просто массовыми ударами по Украине, мы это дело не остановим, потому что Европе абсолютно без разницы, что там на Украине будет уничтожено. Их волнует, они потом восстановят, вгонят Украину в кредиты, план Маршалла 2 там придумают и тому подобное. Вот.
16: Но а то, как вырваться из этой спирали, вот из этой, ну, как бы вот действительно масштабная спецоперация, и нельзя ведь, да, мы не можем сказать, что ВСУ не почувствуют, почувствуют, да, но действительно, знаете, наверное, очень быстро все восполнит Европа.
17: Она, во-первых, очень быстро восполняет уже, потому что, ну, давайте смотреть правде в глаза. Промышленный потенциал Европы и мобилизационный потенциал Европы, он существенно больше, чем российский. Чтобы мы, как говорится, не говорили, как все здорово, а как у них плохо. Просто нужно посмотреть, сколько людей там живет, сколько людей у нас живет.
16: Под миллиард,
17: сколько,
16: да?
17: Вот, сколько ВВП, да даже без США, если мы возьмем. Угу. Сколько заводов, какой уровень производительности труда, роботизации производства. То есть это все долгоиграющие игры, но спускать нас с крючка, похоже, никто не хочет, и, как мы видим, любые переговоры, договоры, духи, они не очень действуют. То есть единственный способ победить – это победить. Вот. Я боюсь, что даже если мы полностью освободим Донецкую область, то они не остановят войну, они, наоборот, будут ее расширять. То есть,
16: ракет меньше не будет лететь, да? Ракет, дронов.
17: Кто вам это сказал?
16: Вот я говорю, не будет действительно меньше лететь, да.
17: Конечно, не будет меньше, их летит все больше и больше, и летит в наглую через территорию, из территории стран НАТО. Единственный способ, мне кажется, но опять же, это мое личное частное мнение, не дай Боже, никому советов не даю, это, скажем так, усиление эскалации. Иран просто показал, как это работает. Да, это связано с большими издержками, но это работает.
16: Дмитрий Витальевич, нюанс. Есть очень важный нюанс, который, вот как мне кажется, когда мы говорим, вспоминая про Иран, и в целом, да, что надо Кузькину мать показать, утром какое-то другое внутреннее наполнение содержания, стойкость вот другого духа какого-то, да, мы же видели, как иранцы встретили угрозы, угрозы от Трампа, они выехали все в центры городов, все с оружием, не с оружием, вот, а в другой руке бутылка пива, да, а такое, ну, как бы понимание, в какой ситуации это не страна комфорта, это страна, где возникает угроза, и народ, общество адекватно этой угрозе живет. У нас же как-то многие отмечают, я тоже вот не утверждаю, да, но вот говорят люди, что все на расслабоне. Ну, так сначала, наверное, да. Расслабон, да, а потом уже вот тот ответ, о котором вы говорите, потому что ведь могут последовать и какие-то более жесткие санкции. Но мы зайдем с вами в аптеку, что мы увидим? Да мы увидим, что большая часть препаратов не наша, европейская. А если их там не будет, как нам будет? Мы готовы к этому? Да, какие-то другие истории? Вот, то есть мы вот как-то подсобраться, наверное, должны сначала.
17: Готовы мы или нет? А теперь к вопросу, война или не война? Если мы считаем, что у нас это не до война, вот, то тут два варианта. Или завершить это все дело на условиях противника, или добиваться своего. Да. Вот видите, вы слово правильно подобрали. Или победа. Это капитуляция противника. То есть тут, к сожалению, вариантов никаких других нет. Вот все. Но это всегда связано с издержками. Если нам важно, чтобы у нас были определенные вещи, которые поставляют в Евросоюз, то да. Но на самом деле у нас есть промежуточный вариант, скажем так, продвижения вперед, показать, что мы готовы идти на эскалацию. То есть не тихо, не под ковром, а прямо в открытую. Это есть Украина, там есть места расположения элиты. Элиты там уже нету, там их собственность, там их поселки, там их какие-то структуры. То есть не Киевское ЦКБ, к примеру, да? Uh-huh. Это тоже надо. Но если удар по какому-то их любимому курорту или клубу, вот это уже, скажем так, покажет, что они не защищены. Если вы посмотрите кадры, кто угодно, спокойно, тихо приезжает на Киевский вокзал, в Киев на вокзал, все красиво, все подметено, ровненько, чистенький поезд. Вот с этого начинать надо для начала, чтобы было понимание. Вот то, что вот вы сказали, в Швеции наши дронами закидывают посольство, и самой стране вот этой вот абсолютно это дело наплевать. Чем будем делать? Выразим обеспокоенность? Ну, давайте. Сейчас будут с банками красками, потом будут банками с бензином.
16: Ну, весь вопрос, наверное, что такая история с посольством будет не только в Швеции. Наверное, это стоит, да, готовиться. Конечно. Ждать везде.
17: Конечно. И правительство Швеции разведет руками. Ну, мы не можем защититься. Это вот какие-то правильные люди борются с вами, высказывают свое мнение. Вот когда-то на Корейскую Народно-Демократическую Республику направляли дроны с листовками против, скажем так, правительства Кореи, да? В ответ сестра Ким Чен Ына придумала такую штуку. По-моему, это она придумала. Отправлять в ответ воздушные шары с использованной туалетной бумагой туда. Возмущение было со стороны Южной Кореи просто немерено. Да как вы посмели отправлять нам это? Ну, потому что вы такие, вот вам это и отправили.
16: Да, спасибо.
17: Вопрос реактивной и активной реакции. А так, да, Министерство обороны работает очень качественно. Оно опять работает в рамках полномочий и приказов.
16: Да, военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко был с нами на связи. Ну, вот начали мы с перечисления объектов, по которым отработало Министерство обороны России. А тут никогда не получается забыть про всю Европу, которая это все восполнит. Ну и вот про посольство в Швеции. Миссия не запугиваема, но посольство России в Швеции атаковали дроны. А чьи, разберемся через пару минут.
18: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине.
19: Реклама. Школа начнется в сентябре, а скидки на школьную одежду уже начались. Детский квартал в ТЦ «Апельсин». Дарим 20% скидки на школьные коллекции. Размеры от 122 до 170. ТЦ «Апельсин». Детский квартал.
20: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
21: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
22: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
23: А знаете ли вы что?
24: Во времена дефицита упаковки в советских магазинах продавцов учили спрашивать у покупателей: «Вам завернуть или не заворачивать?» Ровно в таком порядке, потому что исследования показали, покупатели чаще выбирают последний вариант.
25: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических.
16: Итак, миссия «Незапугиваема», как российских дипломатов пытаются запугать под молчаливый кивок Швеции. Посольство нашей страны там подверглось очередной атаке с использованием дронов. Не будем гадать, так понятно, чьих. 2 июля около 2 ночи посольство подверглось очередной атаке с использованием беспилотных летательных аппаратов, говорится в телеграм-канале российского посольства. По данным диппредставительства, один из беспилотников сбросил на территорию посольства контейнер с красной краской. Второй, к которому была прикреплена имитация самодельного взрывного устройства, упал рядом со зданием посольства. Дипломаты называют инцидент не случайным. Последнее обстоятельство говорит о том, что мы имеем дело не просто с провокацией, а с откровенной попыткой запугивания сотрудников российской миссии. На это, скажем прямо, не получится. Также в посольстве отметили, что подобные инциденты в Стокгольме приобрели систематический характер. Шведские правоохранительные органы ограничиваются формальной фиксацией происшествия, расследование не приводит к результату. Ну, бывает такое с правоохранительными органами. Тут уж что поделать. А что еще известно? Квадрокоптер сбросил в контейнер, это мы сказали. Второй дрон, там была прикреплена имитация самодельного взрывного устройства. По всей видимости, не случайно упал на территории дипмиссии в непосредственной близости от здания. Но ответственность ложится на шведскую сторону, это понятно. Венская конвенция, дипотношения обязаны обеспечить неприкосновенность, безопасность иностранных дипломатических представительств и так далее. На Украине тоже, наверное, обязаны. Ну и в общем, вот так. Ведущий аналитик Центра политической информации, доцент финансового университета Иван Пятибратов с нами. Иван, здравствуйте.
26: Здравствуйте.
16: Что скажете? Вот интересный же нюанс, что, наверное, могли бы лупануть и обычными дронами, да, как там по танкерам украинцы с противоположной стороны улицы пришли бы, запустили, да, они почему-то с красной краской. Не глумешь ли это такое над нашими дипломатами, которые любят вот красные линии рисовать?
26: Ну, в данном случае это очевидная, да, попытка и как-то запугать, и, возможно, посмеяться в какой-то мере и так далее. Тут, правда, важно отметить такую деталь. Это с 24-го года, там уже посчитали 20-й такой случай. То есть это происходит постоянно, и постоянно там не могут найти виновных. Постоянно местная, да, полиция говорит о том, что, ну, не смогла. Да? При этом нужно понимать, что, ну, на самом деле, да, пока что это просто вот такие инциденты, безусловно, которые не нужно воспринимать легковесно, но которые, ну, жертв, да, никаких не имеют. Но совершенно верно отмечено, что вот насколько сейчас возможны такие, ну, не будем называть это прилетами, да, но просто то, что долетают вот эти дроны с краской, с какими-то там банками с краской и всякими муляжами, ну, настолько же, значит, потенциально может быть сброшено и взрывное устройство, причем настоящее. Тут, конечно, нужно немного разводить, да, вот эти боевые дроны, о которых мы говорим, которые летят по танкерам и так далее, но это совсем другое устройство, да, оно не может быть, правда, незаметно запущено на территории страны, это совсем другой агрегат. Здесь небольшие такие бытовые, по сути, дроны, да, которые можно там заказывать условно со всяких зарубежных маркетплейсов, да, полуигрушка, который, да, но тем не менее хватает мощности, чтобы сбросить вот там условно стакан краски. Поэтому вот одно к другому бы не приравнивал, но факт того, что мы видим попустительство абсолютное, да, с позиции местных властей, это очень плохо, потому что это все равно нарушение работы дипмиссии, это все равно не дружественные акты, это нельзя воспринимать как что-то, ну, такое бессмысленное, да, и не имеющее за собой никаких последствий, тем более, что это происходит уже довольно давно.
16: Но так-то все так. Единственное, что странно ждать какую-то дружественность от стран НАТО, да, вот как бы, ну, нет?
26: Ну, в этом плане, да, разумеется, но просто нужно же понимать, что коль вы разместили там посольство, да, не закрыли посольство, да, там не выдворили нашу дипломатическую миссию, то вы, как принимающая сторона, обязаны обеспечивать полностью все необходимые меры безопасности. То есть это, ну, нарушение дипломатических отношений, это нарушение всех протоколов,
16: ну, да, вы либо обратитесь заканчиваете. В суд. Иван, да. Ну, обратите, как у нас любят говорить, ну, у вас есть право обратиться в суд, да.
26: Ну, мы, в общем-то,
16: все, что производит, все, что производит, ну, все, что производят страны НАТО по отношению к нашей стране, они ведут с нами войну, о чем прямо говорят, да, без всяких идей. И только этим и занимаются, а мы говорим, что они нарушают, они что-то там, негодяи, скинули краску, значит, что там наше посольство делает в Швеции до сих пор?
26: Нет, дипломатия, она всегда очень важна, даже в условиях наличия конфликта, даже если конфликтующие стороны, в общем-то, обе, да, вовлечены в этот процесс. То есть в этом отношении, условно говоря, прервать дипломатические контакты, покинуть территорию всех стран НАТО, это потенциально гораздо вреднее и хуже, да, чем продолжать работу при этом в условиях того, что, ну вот да,
16: но все, да, все равно выдавит,
26: нет соблюдения парада.
16: Только с унижением. Нет. Все равно выдавит оттуда. Будет как на Украине, будут посольства наши под охраной, закрытые, все в краске, это все равно уже, но вопрос времени, нет?
26: Но, понимаете, это не вопрос унижения. Это, в первую очередь, вопрос того, имеем ли мы возможность все равно демонстрировать и свою позицию, и действовать непосредственно на территории этих государств с дипломатической точки зрения. Потому что это ведь не вопрос того, что мы там просто условно сидим. Это вопрос того, что мы находимся в постоянной коммуникации с дипломатической миссией, соответственно, вот этих государств, да, на территории которых расположены наши посольства. Отказываться от этого, это значит отказаться от вообще какой-либо возможности донесения туда информации. Там и так уже мы наблюдаем, да, на тугоухие, да, то есть они нас не слушают, их это все не интересует. Но тем не менее, как минимум, они не могут игнорировать тот факт, что сигналы посылаются. Если мы просто уйдем и закроемся, то, может быть, с какой-то позиции там гордости мы больше не будем метать бисер перед свиньями, но в то же время мы ограничиваем себя в возможностях проведения тех или иных, ну, просто вот каких-то, да, там, информационных задач. Ну вот элементарно Соединенные Штаты Америки при Трампе восстановили с нами дипломатические контакты, ну, стало попроще с ними взаимодействовать, наша информация стала достигать куда большего числа и кабинетов, и стран, и публики. Здесь принцип тот же самый.
16: Нет, как бы понятно, о чем вы говорите, да, это такая, конечно, эмоциональная такая реакция, да, все бросить, уйти там и так далее. Понятно, что дипломаты — своя работа, им нужно продолжать вести, но просто как бы в моменте, насколько все это, где наши союзники там в Европе, и насколько, как бы, куда эта эскалация может завести, вот, начиная с невинной краски и заканчивая, да, вот чем. Спасибо. Доцент финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов. Бабушкину схему с квартирами прикрыли. Теперь одной фразы. Меня обманули мошенники, ай, караул, недостаточно, чтобы вернуть проданное жилье обратно, забрать его у новых владельцев. Разъяснение по оспариванию подобных сделок после громкого дела Дольный наконец подготовил и дал Верховный суд. Отныне нужны веские доказательства, например, справка о, ну, психиатрическом здоровье и состоянии. Василий Воронин теперь верит всем на слово.
0: схему Долиной запретили в России. Верховный суд постановил, что нижестоящие суды больше не могут возвращать жилье продавцам, если их заставили мошенники. Правда, вернуть недвижимость теперь можно лишь в том случае, если покупатель каким-то образом знал или догадывался, что бабушка или дедушка выставили на продажу квартиру, будучи под психологическим воздействием аферистов. В ином случае квартира остается у него. Продавец, который не отдавал отчет о своим действиям, должен представить доказательства, относящиеся к моменту сделки. Также суд должен предоставить защиту и потерпевшему продавцу, и добросовестному покупателю. Юридическое сообщество довольно решением Верховного суда. При этом нельзя исключать, что споров подобных дел у Долиной не станет совсем. Об этом в разговоре с радио «Комсомольская правда» заявил адвокат, кандидат юридических наук, управляющий партнер Некрасов Рудоманов и партнеры Андрей Некрасов.
1: Мы, конечно, все приветствуем, там, все юридическое сообщество, приветствуем вот такую позицию Верховного суда по такой категории дел, скажем так. Потому что, к сожалению, вот это сумасшествие вылилось в целую категорию дел, и все это продолжается. И после того прецедентного, как кто-то думал, рассмотрения Верховным судом дела против народной артистки Долиной. Нет, это все продолжается и в столице, и в других регионах нашей страны. Поэтому, конечно, такое какое-то направляющее мнение высшей инстанции, оно очень важно. Я не думаю, что эти дела прекратятся, так сказать, инспирированные вот этими вот там мошенническими или якобы мошенническими действиями каких-то третьих сторон, неважно, украинской, еще какой-то стороны. Ну, наверное, да, может быть, сойдут на нет в судах. Вот, но что в целом поток таких исков совсем иссякнет, я в это не верю.
0: Ранее Верховный суд вынес решение по делу Ларисы Долиной, однако это не изменило ситуацию для многих покупателей недвижимости. Несмотря на ожидаемый поворот практики, суды продолжают вставать на сторону продавцов. После вердикта зафиксировано как минимум 30 подобных случаев. Покупатели жалуются, что с них требуют не просто проверки документов, а почти собственного расследования, от общения с соседями до изучения поведения продавца. Как обезопасить свою сделку с недвижимостью? Небольшие рекомендации дал адвокат Андрей Некрасов.
1: Ну, я, конечно, могу порекомендовать совершать такие сделки в нотариальной форме, с обязательной видеофиксацией момента совершения сделки, с подробной беседой с нотариусом, который выясняет эмоциональное и пытается понять психическое состояние сторон, совершаемой этой сделки. Разумеется, перед этим мы всегда рекомендуем получить соответствующие справки с личным очным осмотром диспансерии, у частного психиатра. Ну и если это возможно, что, конечно, реже, позаботиться о каком-то депонировании длительном, о таком оттянутом расчете по сделке, чтобы у страны было больше времени осмыслить, что именно произошло, и чтобы средства какое-то время полежали, скажем, у эскроу агента, это может быть банк, это могут быть также адвокатские фирмы крупные. То есть вот каким-то образом пытаться застраховать сделки.
0: В декабре 2025 года спор Долиной за квартиру дошел до Верховного суда. Он отменил решение нижестоящих инстанций, отказал певице в иске о признании сделки недействительной и признал право собственности на квартиру за покупательницей Полиной Лурье. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс». Внимание! При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «#125» и узнайте, как это сделать. Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом. Без химии они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного #125 и узнайте, как это сделать. #125. Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
5: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
6: Я Стас Михайлов. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Я всем желаю вам здоровья, добра, благополучия.
5: Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В Великих Луках 12:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Губернатор Псковской области разъяснил ситуацию с топливом в регионе. Михаил Ведерников подчеркнул, дефицита топлива в строгом смысле слова нет. У большинства сетевиков есть значительный запас, но они вынуждены ограничивать продажи той суточной нормой, под которую спроектирована логистика, а закуплены бензовозы. Ограничения также введены компаниями, чтобы исключить случаи спекуляции, ритмично и стабильно снабжать жизненно важные сферы и постепенно выравнивать ситуацию. Правительство области отслеживает обстановку, находится в контакте со всеми заинтересованными сторонами, оперативно принимает все необходимые решения. С топливными компаниями есть договоренность всегда оставлять резерв для жизненно важных сфер и отпускать топливо в тару фермерам. Проблемой существенного завышения цен на отдельных заправках занимается антимонопольная служба. В исправительном центре Федеральной службы исполнения наказаний в Великих Луках обсудили вопросы сотрудничества с Ассоциацией ветеранов СВО. Состоялась рабочая встреча представителей учреждения с руководителем Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Михаилом Бразиным. Ключевыми темпами обсуждения стали подбор кандидатов на службу в УИС из числа участников СВО, участие личного состава в патриотических мероприятиях, сбор и отправка гуманитарной помощи. Стороны подтвердили настрой на продолжение конструктивного диалога и реализацию совместных инициатив. Депутат Великолукской городской думы от партии «Единая Россия» Дмитрий Белюков принял участие в торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам Великолукского механико-технологического колледжа. Он поздравил ребят с успешным окончанием обучения, пожелал уверенно идти к своим целям и подчеркнул: «Сегодня стране особенно нужны грамотные, ответственные специалисты, и у выпускников есть все возможности проявить себя».
5: О валютах.
7: Доллар 78 рублей 27 копеек, евро 89,18, юань 11,48.
5: О погоде.
7: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха около плюс 23 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
8: Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
16: Прямой эфир радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов. Ну что, следующие. В Японии обсуждают доступность Владивостока для ударов ракетами. Думала, поддержат неделю и выпустят. Башкирская жалобщица упряталась за решетку мэра города, а теперь жалеет его. И красная карточка для юниоров. Европарламент пошел на главу ФИФА. АвтоВАЗ купается в июньском успехе. Все подробности об успехах и не только дальше, в предстоящие полчаса далее. В Японии обсуждают доступность нашего Владивостока для ударов ракетами. Да, средь бела дня, совершенно не стесняясь, все в русле всего остального. Любая публикация в японских СМИ о постановке на дежурство, например, новых дальнобойных ракет сопровождается комментарием, что теперь для ударов доступны Владивосток, ну, Пекин и Пхеньян, конечно, тоже. А обратили на это внимание наши дипломаты, ну, в частности, исполняющие обязанности представителя МИДа во Владивостоке, Волосастов. По его словам, сложно сказать, идет ли речь о подсознательном нагнетании обстановки или работе СМИ Японии по спущенному сверху шаблону. Ранее Захарова заявила, что Россия примет меры для обеспечения безопасности в ответ на развертывание систем ракет в Японии. Да. Ведущий научный сотрудник группы экономики и политики Японии Центра азиатско-тихоокеанских исследований Меморан Виктор Кузьменков. Виктор Вячеславович, здравствуйте.
4: Да, здравствуйте.
16: Что скажете? Вот такой, как вам кажется, наивный вопрос или, ну, имеющий место? Вот они по спущенному сверху шаблону, да, или подсознательно гнетают обстановку? Хотя вроде как одно продолжение другого здесь может быть.
4: Ну, знаете, я думаю, здесь два момента. Один рассчитанный на внутреннюю аудиторию и на внешнюю. То есть, если мы говорим о внутренней аудитории, это, скорее всего, такие удобные географические маркеры дальности. То есть, японские СМИ часто показывают карты с радиусами действия ракет: Владивосток, Пхеньян, Пекин. То есть ближайшие и понятные точки, по которым читателю или телезрителю легко оценить, ракета достает до территории или нет. Это вот в рамках последних нововведений, которые Япония совершила в своей стратегической концепции контрударного возможности. То есть в последние годы все чаще говорит о способности наносить удар по базам противника, но если, значит, она подверглась нападению или такое нападение неизбежно. Поэтому появление в Японии, скажем, дальнобойных ракет, например, томагавков или модернизированных японских тип-12, воспринимается как качественный сдвиг. И вот чтобы продемонстрировать, какой сдвиг, значит, появился, они вот демонстрируют таким образом эти карты. Кроме того, здесь, конечно же, есть элемент такой сдерживания, ну, классического сдерживания, да, то есть публикации подобного рода работают как сигнал. Япония хочет показать, что потенциальный противник не сможет безнаказанно атаковать японскую территорию. То есть логика похожа на классическое сдерживание: если по нам ударят, мы сможем ответить по важным объектам. Японцы очень часто прибегают к такой тактике, поэтому они открыто публикуют все данные о том, что у них какое вооружение есть, где размещается. Вот, поэтому вот они считают, что такая транспарентность, она будет предупреждением для возможных угроз со стороны ближайших соседей, которых она всех практически считает угрозами, что КНДР, что Китай, что Россия.
16: А разговоры о ядерном оружии, а разговоры тоже, значит, ну, про Корею, насколько мы помним, да, там о вхождении в НАТО и так далее. Но Япония же это все нельзя оторвать никак от всего контекста, да, о котором мы говорим. Просто, ну, мы больше смотрим на Европу сейчас, а там же ведь то же самое, к тому же готовится.
4: Да, вот к концу года Япония собирается, значит, пересматривать все свои доктринальные документы, там их три, прежде всего, стратегия национальной безопасности, в которой, скорее всего, появится в измененном виде принципы ядерного сдерживания. То есть японцы склоняются к тому, чтобы убрать один принцип, который запрещает ввоз ядерного оружия. Это такая первая ступень. То есть у них есть три ядерных принципа: не иметь, не производить и не ввозить. Вот они хотят отменить, значит, этот принцип не ввозить, чтобы уже официально, значит, американское ядерное оружие могло доставляться на острова. Вот, и таким образом, значит, вот система расширенного сдерживания. Ну и дальше там есть планы по созданию там и атомных подводных лодок. Вот это все нас ждет, я думаю, в ближайшие годы.
16: Ну, главное, мы не сказали, кого сдерживать собрались, да?
4: Всех ближайших соседей, я уже сказал, ну, КНДР, нас, Китай, Россия, ну, это, ну, главные, ну, да. Главные угрозы с точки зрения Японии.
16: Ну, с точки зрения Соединенных Штатов, да, мы хотели сказать. Ну, история такая, собственно, как Финляндия, куда американцы везут прямо сейчас свое ядерное оружие. Все бы там ничего, и КНДР, и Китай, можно было бы сказать, пусть разбираются, как хотят, да, но как-то и по нашему периметру все это происходит. А их амбиции, связанные с островами, куда-то исчезли, или это как раз, ну, складывается в одну такую мозаику с этим самым, ну, с американскими интересами, американским ядерным оружием?
4: Нет, да никуда не исчезли, и вот именно этот момент, да, что у нас есть неразрешенный территориальный конфликт с Японией,
16: нет, то есть
4: претензии к нам, угу. Ну, ее претензии, да, к нам, вот, это как раз очень важный момент, мы должны его учитывать планировании наших стратегических военных планов, потому что все это в любой момент, соответственно, может очень нехорошо закончиться. Япония не отказывалась никогда от своих претензий. Каждый премьер японский, и та же Такаичи, она постоянно говорит именно об этом, да, то есть об своих претензиях на Курильские острова. Поэтому это важный момент здесь.
16: Ну, то есть, в общем, спокойного соседства не будет, да, если резюмировать. И как бы не очень понятно, ну, это не к вам, конечно, вопрос, вот, да, по военной составляющей. Но вот тенденции, о которых вы говорите, они неизменны, да. То есть ситуация улучшаться вот на этом, как говорят дипломаты, треке не будет.
4: Нельзя упускать из виду. Пока я не вижу, да. Пока я не вижу каких-то признаков того, чтобы Япония вот как-то пыталась изменить. Скорее всего, наоборот, она наращивает свой потенциал, она развивает связи с ближайшими, так сказать, союзниками или квазисоюзниками, странами-единомышленниками, с которыми вместе она хочет отстаивать так называемые

0: в июне устроил тотальный захват кошельков. Продажи машин «Лада» подскочили до 30 тысяч штук. Абсолютным вожаком автосалонов остается «Лада Гранта». Продано 11,5 тысяч экземпляров. Далее наша традиционная рубрика «Под капотом».
1: Рекламно-информационная программа.
2: «Под капотом». Лайфхаки от компании «Супротек».
3: С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. Самым простым и доступным элементом планового технического обслуживания является замена воздушного фильтра. Стоит недорого, менять пару минут, набор инструмента и знаний минимальный. Однако даже такая простая на первый взгляд операция может преподнести сюрпризы и крайне серьезные последствия, если не подойти к каждому эпизоду с умом. Самые дешевые и удобные с точки зрения покупки запасные части сегодня продаются на Marketplace. По цене отобрал, заказал, завтра привезли буквально к подъезду. И если спорить о покупке сложных узлов и агрегатов можно долго, то уж всякую мелочь вроде того же воздушного фильтра имеет смысл выбирать по принципу «самый дешевый». Так рассуждает обычный водитель. Но правильно ли это? Итак, воздушный фильтр стоит на пути забортного воздуха и участвует в формировании топливно-воздушной смеси в цилиндрах двигателя. Забился – получили обедненную смесь, а следом – троящий мотор и высокий расход топлива. Дальше – больше. Фильтр мыть, стирать, выбивать бесполезно. Весь периметр все равно не очистить, поэтому придется менять. Правильная замена воздушного фильтра подразумевает определенный ритуал, в рамках которого нужно не только поменять расходник, но и очистить корпус от грязи. Сделать это можно пылесосом, тряпкой или воздухом под давлением, не забыв перекрыть тряпкой заборный канал в дроссельную заслонку. Уже нюансы, которые выполняют не все. Однако этим дело не заканчивается. Согласно исследованиям, около 40% запчастей у нас на рынке – жесткий контрафакт. В случае с фильтром косяки производителя бывают двух видов – видимые и невидимые. Первые – это когда запчасть на свое место не ложится. Она больше или меньше искомого размера. В результате образуются щели, через которые пыль и песок летят прямо в мотор. Вторые – это фильтрующий материал. Он может пропускать как меньше, так и больше воздуха, грязи и мусора. В итоге получаем забитую дроссельную заслонку, а также песок в цилиндрах, который оставляет самые настоящие борозды на стенках. Не бывает в таком сложном и технологичном организме, как современный автомобиль, мелочей. Важна каждая деталь. Иными словами, выбирая воздушный фильтр, следует обратить внимание не только на цену, но и на производителя. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте рубрику «Под капотом» и программу «Мой автомобиль» в подкастах на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио КП», а в эфире с понедельника по четверг в 10 утра. И помните, мы не истина в последней инстанции, но направление указываем верное.
4: Спонсор программы ООО «НПТК Супротек».
2: «Под капотом». Лайфхаки от компании «Супротек».
0: Растрогалась, думала, подержит недельку и выпустят. Башкирская жалобщица упрятала за решетку мэра, а теперь жалеет. Об этом через пару минут.
5: Реклама. Июль в «Стройсам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, душ, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Стройсам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
6: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
7: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
8: Телефон рекламной службы «В Великих Луках» 78-505.
9: Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия.

0: Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ». Аналитика с именем. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно так.
1: Итак, следствие ведут добряки. Как жалоба на мэра закончилась слишком успешно. В Башкирии местная жительница случайно перевыполнила план по борьбе с коррупцией. Женщина написала на мэра города жалобу, после которой не сразу, но все-таки чиновника упекли за решетку. Бывает и такое. Но, правда, вместо триумфа справедливости наступила искренняя женская жалость. Заявительница теперь горько плачет и признается. Она-то наивно думала, что градоначальника просто поддержит в камере недельку ради профилактики. Ну, как вот бывает, да? Не бывает. И сразу выпустят. Но суровая судебная система этот идеальный план домашнего воспитания властей сломала. Можно ли отозвать уголовное дело по причине «ну ладно вам, я же любя»? С нами политический обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Варсобин, который прямо сейчас спешно пакует передачку с домашними пирожками для арестованного мэра. Володя, приветствуем.
2: Да, доброе утро.
1: Что за история? Как так? Или это вот наша действительно бескрайняя русская душа, что, ну, видимо, он уже понял свое, да, за неделю действительно, чего там дальше-то держать?
2: Ну, если ты поворачиваешься с таким манером, что там история только про мэра, и которого действительно посадили, и вот жалобщицу, то, мне кажется, это немножко узковато. Да, эта история бывает, мэров сажают из-за того, что они воруют там или делают что-то плохое. И по совпадению всякие, значит, местные активисты жалуются на мэра, и часто бывает, что считается, что будто бы они их посадили. Здесь, в этой статье, которую вот я советую вам прочитать на сайте kp.ru, да, история немножко глубже. Она о том, как есть в каждом городе, в каждом селе вот такие неуемные граждане, которые ходят и везде жалуются. Часто даже их называют жалобщиками-террористами. Они мучают ЖКХ, они мучают мэрию бесконечными жалобами.
1: Ну или профессиональные,
2: Да, профессиональные жалобщики. Ну их назвать профессиональными трудно, они не зарабатывают на этом деньги, но они мучают чиновников. И тут возникает вопрос. Вот такие сутяги, которые ходят по судам и строчат жалобы, они для общества полезны или нет? Вот я пытаюсь это понять вот в этом материале, потому что есть ведь и минус в том, что чиновники, которые получают от одного человека, бывают случаи, что один человек, вот, по-моему, в Подмосковье, в одном из городов, он 15-20 жалоб в день пишет. Вот. И таким образом он парализует работу мэрии, которая могла бы заняться чем-то другим, но им приходится по закону сооружать каждый раз комиссию по каждой жалобе. Я думаю, если меня слушают работники ЖКХ, они сейчас кивают с болью головой, потому что в каждом доме, ну не в каждом, но, скажем так, в части домов есть подобные граждане, которые... вот мучают, и, кстати говоря, по справедливости иногда мучают ЖКХшников. Вот, поэтому...
1: Но, Володь, вот интересный термин «мучают». Мы же можем посмотреть это, ну, заставляет работать, да? Многим просто некогда и неохота, потому что эффекта не будет. А некоторые думают, ну, что ж это за наглость? Это вот оборзевшие чиновники или представители ЖКХ перестанут воровать и начнут делать то, что надо. Вот ты платишь коммуналку, да? А заходишь в подъезд, а его не моют никогда. Ты думаешь, ну, ладно, ну, не моете, ну, вы хотя бы тогда исключите это. А тебе говорят, нет, он у вас каждый день вымыт, ваш подъезд. Знаешь, злиться, да, вот злые граждане, ну, а разные же граждане есть, да, тут есть, кстати, Володь, я не говорю, что это практика, но вот мне такой случай попадался, когда человек закидывал жалобу здесь, в Москве, говорил, что он будет, вот как ты говоришь, там, по 50 жалоб в день строчить, он готов это делать, по-любому вот просто вот бычок лежит, да, или вы мне, значит, денежку накиньте, я не буду этого делать, да, ну, как бы я не говорю, что это практика, но есть и такие случаи.
2: Ну, да. Есть такие, они урегулируются уголовным кодексом.
1: Да, к счастью.
2: Потому что, да, это потому что... А, я скажу так. Вообще-то говоря, подобные люди, они системе нужны, но в такой болезненной форме. Дело в том, что эти люди, они работают в какой-то смысле за нас всех. То есть все мы можем, и ну, часто не хотим, нам лень. Мы видим какую-то проблему, что намусорено условно в... или испачкан подъезд, или что-то там происходит неправильно с домом. Но нам мы этого делать не хотим, нам некогда и прочее. Зато появляется пенсионерка, которой все равно делать нечего, но ее активность, вот часто, ну, это сопутствует еще с некими болезнями и так далее, выходит за разумные рамки. И в этом случае получается вот как. Сейчас, по-моему, в Минстрое и вообще в правительстве уже задумались о том, чтобы ограничить возможность нам всем жаловаться. Вот часто из-за вот таких болезненных персонажей.
1: Это же отговорка, они... Володь. Граждане мешают, да, действительно. Зачем они будут вот тебе надо с их проблемами?
2: Нет, я просто говорю о другом. Нет, я не о гражданах. Пусть жалуются. Я просто говорю о том, что часто мы не жалуемся. И мы перекладываем вот эту, хотя надо жаловаться, перекладываем на тех, кому все равно как бы делать нечего. Вот это очень плохо. Вот это очень плохо, потому что если вдруг в доме появляется вот такая пенсионерка, которая сначала сделает одно хорошее дело, пожалуется и сделает второе, дальше она уже может замучить всех соседей, потому что ей покажется, что кто-то шумит, кто-то... То есть это может перерасти в болезненную форму. Я сейчас говорю на самом деле о выходе из нормы. Что такое норма? Выход из нормы. Нужно ли это? В общем-то, читайте на сайте kp.ru. Это очень глубокая тема.
1: Я вот на своем примере тоже, ну, то, что видел глазами. Два одинаковых дома в Москве, ну, просто вот одинаковые. Заходишь, в одном все современное, порядок, уют, все отремонтировано и сделано, в другом вот обычный наш, да, такой классический многоэтажный дом. Спрашиваешь, почему? Говорит, а здесь вот, ну, как называется, старшие по дому? Или... Она говорит, всех достанет, но, говорит, зато полный порядок. Вот все сделано, как должно быть. А во всех остальных доставать некому, ну, и все по остаточному принципу. Правильно это, неправильно? Ну, как бы, да, такой дискуссионный вопрос большой. И, ну,
2: да, тогда в этом случае я тебе историю маленькую, если быстро. Вот в этой как раз истории, которую я пишу, куча энергии была вот этой жалобщицы на том, что снести хорошее крыльцо. Сделали хорошее крыльцо в доме. Но дело в том, что она уже поссорилась с начальником местного ЖКХ, и она... провела 100 судов или 87 судов для того, чтобы найти хорошее крыльцо и поставить старое, потому что там не были какие-то нормативы. Она по этому принципу, кстати, возможно, несла мэра вот такими же жалобами, но мэр-то был хороший, его уважали в городе. То есть вот опять я сейчас выхожу уже на тему не логики, а пользы от таких людей.
1: Да, интересно здесь, интересно, и, конечно, вот это такое пространство, которое ты открываешь, эту статью для размышлений, для дискуссий, да, мне кажется, здесь сразу много, много вопросов, которые... Мы живем во время, когда у всех телефон есть, да, когда, в принципе, чиновники, они могли бы быть в большем контакте, наверное, да, снимая какие-то вопросы. Где-то это получается, где-то в этом не видят необходимости, но в целом, конечно, да, вот это какая-то обратная связь, отдача такая, насколько она возможна в наших современных реалиях, потому что возьми любого чиновника или работника ЖКХ, он справедливо укажет на 1000 причин, почему он это не может сделать. Не потому, что он не хочет плохое, а потому, что он не может. Конечно, ты понимаешь, что это не твоя проблема, а он вот работает, говорит, ну, как бы я все понимаю, но не могу, вот что режьте и делать, что хотите.
2: Или, например, по моему
1: опыту, дворников у меня нет, ну, я направлю туда, кто жалуется, там я сделаю, но у меня их нет.
2: Но по моему опыту, злоупотребление не приводит, я имею в виду, злоупотребление правом на жалобу не приводит к чему хорошему. Но если ты четко написал сразу же жалобу, а в случае чего спокойно отправил это дело в суд или в контролирующую инстанцию,
1: да,
2: то, кстати, от этого больше будет прока, чем ты будешь просто там дебоширить и мучить местного участкового.
1: Личные отношения еще выяснять вместе.
2: Да, выяснять, да. Да,
1: да, спасибо, Володь. Интересно, действительно, Владимир Варсобин, политический обозреватель «Комсомольской правды». Депутаты Европарламента решили показать, кто тут главный тренер планеты, и накатали гневное письмо президенту ФИФА Инфантино. Полный состав европейских политиков требует немедленно отобрать мяч у российских подростков и отменить их допуск на октябрьский чемпионат мира в Азербайджане для игроков до 15 лет в Баку. По мнению разгневанных парламентариев, выходить на поле нашей с вами сборной строго запрещено, пока не начнутся мирные переговоры с Украиной и прекращение огня. Что еще происходит в спортивном мире? Прямо с трибуны, судорожно надувая футбольные мячи на скорость, Василий Воронин.
0: Новости спорта.
3: Российская теннисистка Мира Андреева уступила чешке Барбаре Крейчиковой во втором круге Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона. Встреча завершилась со счетом 4-6, 7-5, 6-4 в пользу чешк, которая идет 38-й в мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации. Андреева – пятая ракетка мира и была посеяна на турнире под соответствующим номером. Россиянке 19 лет. В прошлом сезоне она дошла до четвертьфинала Уимблдона. Сборная России по прыжкам на батуте снялась с этапа Кубка мира в Португалии из-за запрета местных властей на использование российской символики. Главный тренер сборной Алексей Рыжков рассказал, что команда была готова к участию, но организаторы сообщили, что португальские власти не позволят россиянам выступать с флагом и под гимном. Предложение выступить в нейтральном статусе поступило, однако если разрешение Международной федерации гимнастики не выполняется, значит команда не будет участвовать в турнире. Четвертый этап Кубка мира по прыжкам на батуте пройдет 4-5 июля в португальской Коимбре. Сборная США в меньшинстве обыграла команду Боснии и Герцеговины в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Встреча прошла на стадионе в Калифорнии и завершилась со счетом 2-0. В 1/8 финала американцы сыграют против команды Бельгии. Матч запланирован на 7 июля. С вами был Василий Воронин.
0: Новости спорта. Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что «Радио КП» – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Дмитрий Еловский о системе национальных интересов.
5: Нужно держать баланс между интересами государства и правами человека. Иногда бывает так, что права человека мы ставим вверх, а при этом интересы государства страдают, а государство все-таки занимается тем, что выполняет общие какие-то задачи для общества и в интересах общества. У нас такое часто случается, что интересы человека, они сильно выше, чем интересы общества. Опять же, можно долго обсуждать, насколько это там правильно, неправильно, но это общий тренд, он не только российский, он общемировой, что государство сейчас переходит к такому усилению, ему нужно больше ресурсов, им нужно больше инструментов, больше, власти, для того, чтобы выживать из этой тяжелой ситуации, которая вообще сейчас во всем мире. Мы вступаем в эпоху хаоса, как один мой коллега говорит, эпоха железа и крови. Если мы хотим в эту эпоху себя нормально чувствовать, нам придется в какой-то степени отдать государству прерогативу, потому что иначе, если мы действительно будем иметь слабое государство, просто сорвут. И никто с нами церемониться не будет. Более того, права человека, объективно часто используются для манипуляций с общественным сознанием и для того, чтобы ослаблять государство. Нужно немножко приподнять интересы государства и уравнять их с правами человека.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». За последние 100 лет средняя температура в России повысилась на 1 градус. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 13 часов. В Екатеринбурге 15. В Новокузнецке 17. В Хабаровске 8 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
0: О спецоперации.
6: Начальник генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о результатах массированного удара по Киеву и другим населенным пунктам Украины. Российская армия атаковала исключительно военные и околовоенные объекты высокоточным оружием. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее Минобороны заявило, что ракеты в том числе поразили киевский завод «Родионикс», где выпускают системы наведения для украинской боевой техники. Также нанесено поражение площадкам запуска беспилотников в дальнем действия ВСУ.
0: О расследованиях, в
6: Туве спасатели нашли обувь одной из двух школьниц, которые пропали накануне вечером. Вещь обнаружили на берегу Енисея в 400 метрах от места исчезновения детей, сообщили в Следственном комитете по региону. Ранее на побережье также нашли мобильные телефоны девочек. Сейчас реку обследуют водолазы. К поискам подключилась полиция, сотрудники МЧС и волонтеры.
0: О политике.
6: Мария Захарова назвала бескультурием похищение памятника Александру Пушкину в Германии. Официальный представитель МИДа России подчеркнула, что европейская культура отмены всегда порождает человеконенавистническую идеологию. Накануне неизвестные выдрали бронзовую фигуру поэта с постамента в немецком городе Хемер. Двухметровую статую 32 года назад немецкому городу подарил российский скульптор Григорий Потоцкий в знак дружбы между народами.
0: О законах.
6: Закон о регулировании рынка криптовалют начнет действовать в России 1 сентября этого года. Это сообщил первый зампред Банка России Владимир Чистюхин. По его словам, до лета следующего года компании смогут оформить лицензии и войти в специальный реестр в рамках переходного периода. После завершения этого срока власти планируют ввести уголовную и административную ответственность за нелегальные цифровые операции. Изначально власти планировали запустить новые правила с июля, но в Госдуме предложили доработать поправки.
0: Всем.
6: В Роспатент поступила заявка на регистрацию нового товарного знака «Пухосос». Заявитель планирует выпускать под этим брендом косметику, кондитерские изделия и оказывать рекламные услуги. Об этом сообщили представители ведомства. Сейчас специалисты проводят формальную экспертизу документов. В начале июня в соцсетях активно распространялись кадры с необычной мини-техникой, которая якобы собирает тополиный пух в столице. Однако это оказалось фейком.
0: О валютах.
6: Официальный курс доллара 78 рублей 27 копеек, евро 89,18, юаня 11,48. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
1: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Наступила решающая фаза. Зачем министр войны Германии купил 2 ведра воды? 4 города и 3 района. В Крыму отключение электроэнергии и график подачи электричества было внешнее воздействие. Бунт против нейросети и ботов. Почему в Сочи юристов заставят думать своей головой? Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса. Министр войны Германии Писториус, который почему-то называет себя министром обороны, в интервью Шпигелю заявил, что конфликт на Украине, возможно, вступил в решающую фазу. Текущий этап может стать определяющим. Писториус считает, что момент нужно использовать, отметив, что Украине требуется финансовая поддержка. Это ритуал в конце каждой фразы. Кстати, Киеву нужны деньги. Германия остается крупнейшим донором Украины, как сообщает правительство страны, с 24 февраля 2022 года. С начала специальной военной операции Берлин, как участник войны против России, честно предоставил Киеву около 40 миллиардов евро гуманитарной помощи, знаем мы ее, и 55 миллиардов евро военной помощи, которая не помощь, а вклад в победу над русскими, воображаемо. Но Писториус не остановился, говорит, что у него есть личный запас провианта, купил 2 ведра воды и сможет прожить в изоляции как минимум несколько часов в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Мы, говорит Писториус, с женой, молодцы, легко сможем прокормить себя несколько дней, показал обгрызанный батон. Позаботились о том, чтобы было достаточно воды. В прошлом году Писториус уже допускал возможность начала вооруженного конфликта между НАТО и Россией в 28-м году, но уже через месяц заявил, что такой вариант развития событий не верит. Мы помним, что потом они говорили про 30-35-й. Военные эксперты Института права и национальной безопасности РАНХИКС Александр Степанов с нами. Александр Юрьевич, здравствуйте.
7: Да, добрый день, приветствую, уважаемая аудитория.
1: Да, ну, рассказывайте подробно, какой у вас личный запас.
8: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
9: Это не сценарий фильма. Реальная жизнь, настоящие судьбы и обыкновенные люди. Историю из жизни земляков в программе «Диалог с психологом» на Луке ФМ.
10: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире я, Елена Тархова, и программа «Диалоги с психологом». Сегодня я хочу поговорить про ранимость, про обидчивость, про то, что с нами происходит, когда мы обижаемся. обида – это вообще характеристика маленького ребенка. Маленький ребенок, он часто не может себя защитить, он часто не может справиться с ситуацией, и он обижается. Обида также бывает и у взрослых людей, но она идет именно из раненной, травмированной детской части. Часто обида бывает такая тонкая, что мы даже не сразу понимаем, что мы обиделись. И практически невозможно обидеть человека, который понял себя, принял себя и проработал все свои истории. Самое надежное средство от обиды – это хорошо себя изучить, хорошо себя знать и принимать со всех сторон. И тогда вас очень трудно обидеть, потому что вы знаете правду о себе. И если кто-то говорит неправду, ну, вы просто отметаете это. Это неправда. Это не обо мне. Этот человек спроецировал на меня что-то свое, что-то другое. А если действительно человек говорит правду, то вы ее уже внутри себя приняли, вы ее уже прожили, вы уже знаете, что это просто ваша часть, и вы можете, не обижаясь, совершенно спокойно сказать, что «ну, да, к сожалению, так, да, действительно, я такой». Ну, я бы, наверное, хотела это изменить, но пока у меня не получается. Пока так. Мне нравится очень эта фраза, она дает такое спокойствие. Пока так. Да, это может измениться. Да, я работаю над тем, чтобы это изменилось. Но пока вот имеем то, что имеем. И тогда обида не наступает. А еще очень круто, если вы научились взаимодействовать со своей злостью и не давите злость, не подавляете ее, не оставляете ее где-то там, где-то в глубине, где-то на донышке вашей души. Вы ей даете выход, вы ее выпускаете, вы признаете, что вас что-то разозлило. Существует такая фраза, что обида – это остановленная злость. Сначала вы разозлились, но потом поняли, что беспомощны, что вы маленький, что вы не можете ничего с этим сделать, и остановили эту злость. Тогда возникает обида. Обида – это сложносоставное чувство, которое состоит из двух чувств. Из злости на другого вы ее подавили, и из жалости к себе. Я такой маленький, беспомощный, что все могут меня обидеть. Ранимость у нас повышается в определенные периоды жизни. Под действием каких-то гормонов, которые воздействуют на наш организм. Например, гормоны щитовидной железы очень сильно повышают слезливость. Люди могут плакать на ровном месте, либо злиться. И вот эти чувства, эти все эмоции, они возникают не просто так. Но если физическое ваше состояние в норме, вы проверили свой гормональный уровень, возможно, вы сдали анализы на витаминки, которых у вас не хватает в организме, вы более-менее знаете, что с вами все в порядке, а вы очень ранимы все равно, очень обидчивы все равно, очень ранимы и обидчивы с вашей точки зрения. Не с чужой. Это не кто-то другой вам сказал, что вы слишком ранимы. Это он, возможно, манипулирует. Я в предыдущей передаче об этом говорила. А именно с вашей точки зрения вам кажется, что вы слишком чувствительны. Тогда идем к психологу и начинаем вытаскивать из теневой части всякие свои вещи, которые в себе видеть не хочется. И вот обидчики обычно нам это и подсвечивают. Они нам подсвечивают, что ты в себе что-то не принимаешь. Ну, там, например, кто-то там сказал вам, что вы толстый, а вы обиделись. Вам кажется, что вы, ну, не такой уж толстый. Но если вы признаете, что да, лишнего веса хватает. Да, действительно, я набрал за последнее время. Или не за последнее. Да, действительно, что есть, то есть. То любые иглы, стрелы, которые в вас запустили, они рассыпаются, потому что, ну а что? Да, я такой. Да, действительно, я слишком ранимый и чувствительный. Может быть, не слишком, а просто ранимый и чувствительный. И я перестаю обижаться, когда мне об этом говорят. Но если что-то меня бесконечно задевает, обычно это что-то в одном русле, идем к психологу, тщательно разбираем по полочкам, что происходит. Возможно, высока вероятность, что этот человек специально вас обижает, специально говорит вам то, что вы не хотите слышать, несмотря на то, что вы раз, два, три, пять сказали: «Мне это обидно, мне это неприятно, я не хочу так», а он продолжает это делать, преследуя какую-то свою цель, заставляя вас сделать что-то, что ему хочется, что ему выгодно, что ему нравится. И тогда, да, окей, хорошо, тогда мы уже работаем с тем, как противостоять манипуляции. А возможно, у вас просто болевой порог в этом моменте такой низкий, что только намек на то, что с вами что-то не так, и все, вы обиделись. И, возможно, вы манипулируете обидой. Это же очень хорошо. Все, вы меня обидели, просите у меня прощения. И муж меня обидел, неси мне бриллианты. И вот тоже, пожалуйста, если вас устраивает и вашего партнера устраивает эти манипуляции через обиду, окей, ничего с ними не делайте. Пожалуйста, притворяйтесь, что вы обиделись, и он ведется. И, возможно, это ваша игра, которая вас обоих устраивает и скрепляет еще больше ваши отношения. Но если вы реально обижаетесь, и вам реально непонятно, что с этим делать, начинайте разбираться, где вы разозлились и не позволили себе это проявить. Почему нельзя было разозлиться? Почему в этот момент нельзя было себя защитить? Обычно это происходит тогда, когда мы падаем в свою маленькую раненую часть. Наш маленький внутренний ребенок, наша внутренняя девочка или внутренний мальчик, он бывает часто очень чувствительным и очень нежным. И если там накопилось обид с детства, и они не проработаны, и они не вытащены наружу, и они не легализованы, не признаны, тогда вас будет действительно легко обидеть, потому что вы очень травмированный человек. Но хорошая новость в том, что эти травмы можно проработать. И нет, чудо не случится. Если в детстве мама вас не любила, то мама не любила вас в детстве. Такое тоже может быть. Или любила меньше, чем старшего брата, или младшего брата, или сестру, или соседа. Вообще не важно, но меньше, чем кого-то. Такое тоже бывает. Скорее всего, вам это не казалось. Это действительно было так. Родители не рождаются с любовью к своим детям. Дети не рождаются сразу любимыми. Но, к сожалению, не всегда так бывает. Идем, обиды на родителей прорабатываем, все это вытаскиваем, признаем, что да, было так, признаем, что в детстве у меня не было велосипеда, и теперь, даже если я куплю велосипедную фабрику, велосипеда в детстве у меня все равно не было, и эта боль не закрыта, и мы ее оставляем заживать на свежем ветерке, признавая, что было так. И когда мы это признали, через некоторое время нас отпускает. Ну, блин, ну да, ну не было у меня велосипеда в детстве. Ну да, это обидно. Ну да, где-то даже немножко еще больно, но я признаю, что было так. Мне грустно от этого. Мне, наверное, от этого немножко печально. Я признаю все эти чувства. Я позволяю себе сейчас их прожить. В детстве я очень злился на маму за то, что она не купила мне велосипед. Я думал, что она не делает это, потому что она просто вредная и не хочет. А сейчас я вырос и понимаю, что мы жили очень скромно. Что мама работала на трех работах, чтобы нас, троих детей, поднять. И у нее просто не было денег на велосипед. И для нее это просто было невозможно. И тогда я даже не прощаю маму. Я принимаю, что с моей мамой было так. Сейчас короткая реклама на радио Луки ФМ, но не переключайтесь. После нее я продолжу про обиду.
0: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5 20 70.
11: школа начнется в сентябре, а скидки на школьную одежду уже начались. Детский квартал в ТЦ «Апельсин». Дарим 20% скидки на школьные коллекции. Размеры от 122 до 170. ТЦ «Апельсин». Детский квартал.
12: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
13: Телефон рекламной службы «В Великих Луках» 78-505.
14: А знаете ли вы что?
15: Алтайское село Белеши своим названием обязано нежаренным пирожкам. Белеш на алтайском означает «маленькую седловину в горах».
14: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
9: Это не сценарий фильма. Реальная жизнь, настоящие судьбы и обыкновенные люди. Истории из жизни земляков в программе «Диалог с психологом» на Луке FM.
10: И снова в эфире я, Елена Тархова, программа «Диалоги с психологом». И я говорю про обиду. И я говорю о том, что иногда наши обиды, они не совсем настоящие. Нет, обиделись мы по-настоящему. А вот повод, он был не совсем правильный. То есть, если мама действительно не могла купить нам в детстве велосипед, и, скорее всего, это было именно из-за финансовых возможностей, то, ну, что на нее обижаться? Она сделала все возможное, она кормила и вырастила, и не купила тебе этот компьютер или эту игровую приставку не потому, что она такая вредная, потому что, ну, она действительно не могла. У нее был выбор между тем, чтобы одеть себя тепло на зиму и прилично в школу, и купить приставку. И она сделала выбор в пользу практичных вещей, которые необходимы. И это был разумный выбор. И, возможно, когда-то в жизни ты тоже окажешься перед таким выбором. Я надеюсь, что нет. Я надеюсь, что с тобой этого не произойдет. Ты будешь зарабатывать очень много и обеспечишь всех своих детей и велосипедами, и танками, и чем они там захотят. Купишь им дорогие машины и квартиры в центре Москвы. Но вдруг когда-то твой ребенок захочет еще что-то, а ты не сможешь. Ну, может быть, он захочет где-нибудь остров в теплом океане. А у тебя такой возможности нет. И он навсегда сохранит обиду за то, что ты не купил ему этот остров. Правда ли это, что ты сделал это, потому что ты его не любишь? Или потому что ты хотел его обидеть? Правда ли то, что он говорит, что у всех его одноклассников есть острова, а у одного тебя нет? Неправда, конечно. Конечно, это неправда. Конечно, ты его любишь. Конечно, ты хочешь ему сделать все возможное. Просто возможно для тебя не все. И давайте пойдем дальше еще немножко и посмотрим, что же там еще с этой обидой не так. Давайте научимся сердиться, злиться, беситься, психовать. Давайте позволим себе признать все эти отвратительные чувства. Но мы делать будем это аккуратно и очень безопасно. Безопасно для окружающих. Потому что часто в нашей злости окружающие не особо-то и виноваты. И в нашей обиде тоже, кстати. Часто мы обижаемся, потому что у нас там болит. У нас там местечко непроработанное. У нас там ранка, которая не зажила. Она уже много лет там саднит. И нам в нее попали. Ну, возможно, этот человек хотел вам сделать больно. И, возможно, он знал, куда попасть, потому что очень часто обижают близкие, посторонний человек на улице не сильно-то может тебя обидеть, и ты можешь спокойно разозлиться и наорать, и куда-то его отправить, пеший эротический тур. По факту, труднее всего с близкими, правда? Они знают о нас больше всего, они знают, куда бить, они знают, как сделать больно, они знают наши слабые места, и им проще всего в них попасть. И у них и выгода-то больше всех. Большой выгоды от того, что прохожий вас обидит, у него нету, а близкие на вашей обиде могут далеко уехать. Я недавно рассказывала про манипуляции. Это можно послушать в телеграм-канале «Радио Луки ФМ», либо на страничке ВКонтакте «Радио Луки ФМ», у них есть там подкасты. Вы можете все это послушать и понять, возможно, да, через обиду вами манипулируют. Или вы манипулируете через обиду. В любом случае, что же делать с этой обидой? Можно ее проговаривать. Мне обидно. Вот сейчас мне было больно. Вот сейчас мне неприятно. Если вы 5 раз говорили человеку, что вам в этой ситуации неприятно, вам в этой ситуации больно, хотя некоторые психологи утверждают, что говорить нужно только 3 раза. После 3-го раза нужно принимать меры. Но в большинстве случаев мы не готовы принять меры. Собственно, поэтому нас раз за разом обижают, потому что мы меры не готовы принять. И вот тогда, если я меры не готова принять, я буду обижаться и пытаться через это донести до человека суть. Ну, ты не прав, со мной так нельзя. И такая пассивная агрессия. Но ведь можно же прямо сказать, ты меня обижаешь. И придумать какую-то свою историю. В большинстве случаев единственная разумная история в этой ситуации – от человека, который вас бесконечно обижает и не хочет слышать, что вам это неприятно, отодвинуться максимально. Но если это невозможно, если это действительно близкий, дорогой вам человек, ну, спросить себя, почему меня это обижает. Вытаскивать на белый свет из своей теневой истории именно то, почему так больно. Ну, потому что мне очень тяжело признать, что да, действительно, я недостаточно богатый человек. И тогда меня обижают упреки в том, что да ты нищеброд. Я обижусь. В том, что я хотел бы действительно быть более стройным, но ничего для этого не делаю. И тогда я просто признаю, что я недостаточно стройный. И становится легче. И тогда, когда я знаю о себе всю полную картину, я совершенно уверен в себе. Я уверен, что все даже неприятные мои качества, те, что я считал раньше плохими, ну, например, вспыльчивость, или, например, я не знаю, там, способность приукрасить факты, или какое-то лицемерие, которое равно дипломатичность. Когда я очень аккуратно стараюсь обходить острые углы, не обострять ситуацию, не делать ее болезненной для других, я стараюсь никого не обидеть, и это кому-то может показаться, ну, не совсем честным. И тогда я просто признаю эти качества. Я признаю в себе, что иногда я, да, лицемерю, иногда, да, я говорю неправду. Для того, чтобы не обострять ситуацию. Для того, чтобы кому-то немножко больше понравиться. Для того, чтобы кому-то сделать приятное. И тогда, когда мне скажут о том, что ты лицемер, я не обижусь. Потому что я признал в себе это качество. Я увидел в нем положительную историю о том, что это дипломатичность, это способность уйти от прямой угрозы, это способность разрешить множество конфликтов, и это необходимое качество для политиков, например. Им без этого вообще никуда. И со мной все в порядке. Хотя, возможно, мне надо идти в политику, если я классный лицемер, то там я найду себя. Опять же, я говорю не про себя, я говорю про человека, который не признает какие-то свои качества. Чем важно не защищаться. Важно не защищаться, а научиться признавать эти качества. То есть, да, когда меня обидели, я могу обидеться, я могу этим манипулировать, я могу от этого защищаться, я могу начать ругаться с этим человеком, проявлять свою агрессию, а могу признать, что меня обидели, да, действительно. И да, действительно, в этом месте
16: есть какая-то моя болевая точка. Я не говорю про такие обиды, как типа муж изменил. Это такая глобальная обида, предательство. И здесь, да, реально больно, обидно, и здесь надо просто с этим работать. И тут уже совсем другая схема будет. Я говорю про обычные бытовые вещи, когда там начальник на вас наругался, или друг вам что-то неприятное сказал, или мама в очередной раз сказала: «Господи, когда ты научишься одеваться? Ну ты посмотри, как вырядилась, ну, нормальные ж люди так не ходят. Ты зачем тут эту брошку приделала?» А тебе обидно становится. Или когда тебя в очередной раз подруга спрашивает: «Ну когда дети? А у тебя проблемы?» И ты не можешь ей об этом рассказать, а ты уже 8-й год лечишься. И как-то вот неприятно и обидно от этого, что тебе в очередной раз в больное тыкают. Или даже эта подруга об этом знает, но продолжает об этом говорить. И тогда, возможно, не такая уж она тебе и подруга. Вообще, если мы обижаемся, это не просто так. Верьте себе, верьте своим чувствам, заботьтесь о себе и обязательно с ними разбирайтесь. Когда вы с ними разберетесь, когда вы научитесь себя понимать, слышать, чувствовать, обиды становятся гораздо меньше, гораздо реже кто-то может вас ранить и гораздо проще со всем с этим справиться. А я напомню, что сегодня я говорила про обиду и как с ней справляться. И в эфире была я, Елена Тархова, программа «Диалоги с психологом». Если вы пропустили этот эфир, вы можете послушать его в Телеграм-канале, в Макс-канале, на страничке ВКонтакте «Радио Луки ФМ». А я с вами прощаюсь. До скорых встреч.
17: Просто космос.
18: Всем привет. Здесь просто космос, и я Баченина М. Что будет, если человек окажется в открытом космосе без скафандра? Картинки из фантастических фильмов показывают нам леденящие кровь сцены. Тело мгновенно замерзает, раздувается и взрывается, как воздушный шар. Но реальность, как это часто бывает, и страннее, и прозаичнее. Итак, первое, что мы почувствуем, это не холод. Вакуум – отличный теплоизолятор. Тепло будет уходить только через излучение, а это процесс не быстрый. Главный враг – отсутствие давления. Вы не замерзнете моментально, но вы перестанете дышать. Вернее, воздух сам вырвется из ваших легких. Но не это самое опасное. При нулевом давлении жидкости в теле начнут закипать при температуре тела. Слюна на языке, слезы в глазах, но не кровь, как многие думают. Кровеносная система достаточно герметична, чтобы этого не случилось. Самое критическое – кислород. У человека есть примерно от 10 до 15 секунд сознательной деятельности. Не из-за холода или взрыва, а потому что мозг лишается кислорода. Кожа, незащищенная скафандром, начинает получать жесткие солнечные ожоги от незащищенного ультрафиолета. А теперь главный вопрос. Можно ли выжить? Ответ парадоксальный – да, но только если вас очень быстро вернут в среду с нормальным давлением. Известны реальные случаи на Земле, когда люди в результате аварий оказывались в условиях, близких к вакууму, на 30-40 секунд. Они выжили, хоть и получили серьезные повреждения – баротравмы, загар от солнечного излучения, проблемы со слухом и со зрением. Так что космический вакуум – это не мгновенная смерть, как в кино. Это 15 секунд осознания происходящего и медленное угасание из-за гипоксии. И эти 15 секунд – лучшее доказательство того, насколько хрупка и одновременно невероятно устойчива наша земная жизнь. Наш теплый воздушный мир – это единственный и идеально подогнанный под нас скафандр.
17: Просто космос.
19: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
20: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
2: «Комсомольская правда».
4: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
21: О важном.
4: Милитаризация Евросоюза вынудила Москву планировать дополнительные меры безопасности. Очередная эскалация со стороны западных стран усугубляет и без того накаленную обстановку на континенте. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что наша страна гарантирует защиту своих национальных интересов в любом случае. Ранее в Брюсселе начали активно обсуждать создание единой оборонной структуры ЕС и введение новых санкций против нашей страны. В МИДе России подчеркнули, что создание новой архитектуры безопасности в регионе невозможно без участия нашей страны.
2: О спецоперации.
4: Российские средства ПВО за сутки сбили 11 управляемых авиабомб и более 600 беспилотников ВСУ. Все воздушные цели были перехвачены, заявили в Минобороны. Там отметили, что также подразделения Черноморского флота уничтожили морской дрон в Черном море. Очередной раунд непрямых переговоров между Ираном и США начнется 18 июля. Делегации двух стран обсудят вопросы урегулирования отношений через посредников. Об этом сообщил арабский телеканал «Аль-Хадас» со ссылкой на свой высокопоставленный источник. Место будущей встречи стороны пока не раскрывают. Ранее представители Тегерана и Вашингтона провели технические консультации в Катаре, где при посредничестве Дохи и Исламабада наметили пути к перемирию на Ближнем Востоке.
2: Медицине.
4: Сергей Собянин рассказал об уникальной операции, выполненной московскими врачами НИИ имени Склифосовского. К хирургам обратилась 43-летняя пациентка, которая стремительно теряла зрение. Обследование выявило крупную аневризму, сдавливающую зрительный нерв. Врачи полностью изолировали аневризму от кровотока. Это помогло избежать опасного кровоизлияния в мозг и спасло женщине зрение. Уже через 10 дней пациентку выписали домой. По словам мэра Москвы, модернизация клиник позволяет проводить вмешательства, которые раньше считались невозможными.
2: Обо всем.
4: Медведи в московском зоопарке перешли на диету из мороженого из-за жары. Сотрудники зоосада приготовили для хищников специальное лакомство с рыбой, ягодами и овощами. Об этом сообщила гендиректор учреждения Светлана Акулова. По ее словам, такое меню разработали, чтобы помочь косолапым легче переносить экстремальные летние температуры. Синоптики прогнозируют, что сегодня воздух в столице прогреется до плюс 31 градуса. Этот день станет самым жарким с начала лета.
2: О валютах.
4: Доллар 78.27, евро 89.18, юаня 11.48. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
1: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Для самозанятых на онлайн-платформах вводят жесткий лимит. Работать на одного клиента можно будет не более 60 часов в месяц. Стоит превысить этот порог, и площадка автоматически заблокирует любые новые заказы от данного заказчика. Новая форма призвана бороться с хитрыми работодателями, которые оформляют фактических сотрудников как самозанятых, ну, чтобы не платить за них налоги, это понятно. Самое прекрасное, что изначально власти планировали оставить ограничение в 160 часов, то есть вот вообще получается полная ставка, да, но в окончательной версии документа планку уронили почти в 3 раза. Ну вот как-то так. Возможно ли теперь умудриться растянуть 3 рабочих дня на целый месяц и не улететь в бан за лишний клик мышкой? Спросим у юриста по трудовому праву и гендиректора НС Консалтинг Дмитрия Кафанова. Дмитрий, здравствуйте.
22: Здравствуйте.
1: Что скажете, как и на что это повлияет? Понятно, обоснование ведь, да, действительно, что выгоднее?
22: Во-первых, да, это постановление, которое ожидалось, потому что изначально в законе о платформенной экономике уже было прописано, что необходимо определить критерии систематичности выполнения работы для того, чтобы ограничить работу именно в рамках трудовых отношений и самозанятых, которые оказывают услуги. Поэтому то, что было принято, это количество 60 часов, в общем, логично и адекватно, действительно, 160, то, что вы назвали, сравнимо с нормальной продолжительностью рабочего времени в месяц, что позволило бы прикрывать трудовые отношения гражданско-правовыми. И дело не только в налогах, а дело еще и в непредоставлении гарантий гражданам в части, например, отпуска, в части простоты расставания с ними в виде вместо увольнения, которое предусмотрено трудовым кодексом.
1: Ну и пенсии, да, отчисления же такой болезни.
22: Да, ну,
8: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
3: Доброго времени суток всем радиослушателям Луки ФМ на 102.6. Снова программа «На большом воздушном шаре». А это значит, что в студии, как всегда, ее бессменный ведущий, самопровозглашенный амбассадор Великих Лук в российском воздухоплавании и российского воздухоплавания в Великих Луках. Сегодня мы действительно будем просвещаться, рассказывать о воздухоплавании российском, потому что сегодня интересная дата, 2 июля, и если не отдаваться далеко в историю, что первый полет на тепловом аэростате состоялся в Санкт-Петербурге именно в этот день, уже более 100 лет назад, более 120 лет назад, сегодня другая дата, которая примечательна именно в контексте 2026 года. Сегодня стартует небесная ярмарка в Кунгуре, возможно, по программе мероприятия могут быть другие даты немного форсироваться, как-то документально ментальным языком отображаться по-другому, но именно сегодня первый день первенства России по воздухоплавательному спорту, которое в рамках небесной ярмарки в Пермском крае, в Кунгуре, пройдет. Почему так важно отметить эти соревнования? Да потому что соревнования для молодежи, для пилотов до 30 лет, и до последнего момента была возможность, что наши пилоты займут очень много призовых мест, их всего, напомню, 3, и были варианты, чтобы все трое были великолучанами, представителями Псковской области, но, к сожалению, ситуация, сами вы знаете, дорожная, непростая, не только в этом складывается, конечно, загвоздка, добраться до Пермского края, да еще и со своей матчастью, с аэростатами и прочим-прочим, не все удается, не всегда жизнь благосклонна каким-то перипетиям и реалиям. В общем, как получилось, так получилось. Но обо всем по порядку. Хочется рассказать о соревнованиях, потому что они буквально только в пятый раз будут проводиться после огромного, большущего перерыва первенства России. В нашем виде спорта достаточно высокий порог входа в этот самый спорт, а значит, что и возраст, в отличие от того же футбола, где молодежными первенствами являются возрастные категории до 21, до 23, до 18 лет, и разные там градации существуют по годам, здесь все-таки в 23 года ты только полноценно можешь стать пилотом теплового аэростата. Тебе необходимо иметь образование, тебе необходимо получить свидетельство пилота, тебе необходимо получить матчасть и как-то все-таки встать на ноги, что называется, с точки зрения командира воздушного судна. Поэтому количество часов налета также вписывается в обязательства, чтобы участвовать в соревнованиях. И только с первыми соревнованиями можно говорить, что пилот стал спортсменом и действительно пристрастился к воздухоплавательному спорту. В этом году, после долгого перерыва, первенство России состоится. И состоится оно в Кунгуре, одной из главных точек воздухоплавания в России, наряду с Великими Луками и Рязанью. Кунгур интересной историей обладает, и все-таки греет душу то, что Великие Луки также в становлении этой точки на карте воздухоплавания в России также приложили руку. В начале нулевых Андрей Вертепрахов, тот, кто возрождал воздухоплавание, кто создал ему такую воздухоплавательную российскую славу, приезжал в Великие Луки с интересным аэростатом, быть может, старожилы помнят, такой серенький аэростат с ярмарочным мужиком на этой самой оболочке изображенным. Небесная ярмарка — это традиционная история для Кунгура, и вот этот самый ярмарочный мужик также ее ознаменовал он старт воздухоплавания в Пермском крае, можно так сказать. Но, естественно, первый соревновательный какой-то фестивальный опыт этот аэростат и военный летчик Андрей Брониславович Вертепрахов получали именно в Великих Луках, впоследствии привезя крупное мероприятие в Кунгур. Естественно, не так быстро оно стало крупным, постепенно развивалось и раскачивалось, и с 2002 года все-таки вошло в историю, можно так сказать. Также продолжительно, как и Великие Луки, почти без сбоев, даже в ковид удалось провести так или иначе в каком-то формате фестиваль «Небесная ярмарка» кунгурикам, и это большая их, конечно, заслуга. Потом было пара лет простоя, буквально недавно, и с прошлого года «Небесная ярмарка» вернулась на круги своей своя вернулась на карту российского воздухоплавания без каких-то отговорок, переформатирования мероприятия. В общем, мы рады, мы надеемся, что туда еще попадем, потому что воспоминания у меня только теплые. Я там бывал, ну а в этом году два спортивных всероссийских крупных и важных старта принимает Небесная Ярмарка. Буквально 3 дня, буквально 5 полетов, они будут отданы на откуп первенству России. И если посмотреть на состав участников, конечно, хочется верить, что великолучане будут на пьедестале, но, увы, наверное, уже в усеченном составе, потому что у Максима Валуева и Ильи Карпулева, к сожалению, не получилось там участвовать по разным причинам личного характера. К сожалению, да, не удалось добраться до этой пермской земли, до этого пермского неба, но дебютировать в составе спортсменов, в составе командира воздушного судна, да, так будем выражаться, будет пилот Максим Заяц. Он еще юный по меркам пилота командир, он дебютант спортивных соревнований, ну и где как не на первенстве страны с молодежью, конечно, выбивать себе призвание. Большой опыт у Максима Зайца как у штурмана, и вот буквально недавно с Александром Ставарским он участвовал на чемпионате Северо-Западного федерального округа и на чемпионате России в Великих Луках на встрече воздухоплавателей, но теперь в качестве пилота покорять будет кунгурское небо. Большой опыт у него в, со-

0: явно ярко выделяющихся аэронавтов в списке. Ну, если пробежаться по этому самому ранжиру, то Дмитрий Теплов из Нижегородской области, Михаил Суворин, вот тоже такая темная лошадка, можно назвать. Миша редко выступает в спортивных соревнованиях, но у него воздухоплавание дело семейное со всех сторон. Он уже завоевывал на чемпионате Московской области серебряную медаль пару лет назад, и посмотрим, что будет на этот раз. Наталья Севрюгина, Первоуральск, Дарья Мукина, Московская область. Захар Зименко, тоже дебютант спортивных соревнований такого всероссийского масштаба, но прекрасно понимаем, что фамилия Зименко здесь не просто так. Георгий Зименко его отец и двигатель нижегородского воздухоплавания по совместительству. В общем, много молодых пилотов из Пермского края, в частности, которые проходили школу «Пятый океан» и вот доросли как выпускники уже до первых своих соревнований. Классно, конечно, видеть, что мероприятие, которое проводится на родной земле, может пополнить пилот местный. Ну уж в Великих Луках нам ли этого не знать, когда на чемпионате Псковской области выступает 12 человек, самый высокий показатель по стране именно действующих реальных спортивных пилотов. К сожалению, к счастью, к сожалению, разные такие истории. Спортивное гражданство — вещь такая. В общем, Екатерина Чевжик, за нее тоже болеем, как за Максима Зайца, как за своих. Конечно же, местные наши пилоты великолукские, но волею некоторых регламентов представляет Катя в этом году Тульскую область, кует ее спортивную славу, но мы-то все равно любим и знаем всех своих пилотов, какой бы регион они ни представляли. Андрей Чижов, Ленинградская область, соврать не даст, потому что, ну как мы можем их назвать не нашими? Они, конечно, великолучане, в первую очередь, чтобы не числилось в протоколах. Валерия Ломтева, Татьяна Корякина, Ярославская область, также представляют достаточно широко. Дмитрий Димаков из Нижегородской, но мы прекрасно знаем, что он из Мари-Эл, но опять-таки история про спортивное гражданство. И давненько не выступавший в соревнованиях Данила Володин. Наверное, вот такой костяк моего личного сегодня, 2 июля, день спортивного журналиста. Я бы, наверное, пророчил битву за призы между Данилой Володиным, Михаилом Сувориным и, конечно же, Елизавета Вертипрахова, наверное. Самая титулованная и обладающая наибольшим количеством регалий пилотесс в этих соревнованиях, кандидат мастера спорта. В общем-то, будет интересно, я думаю, что вполне вероятно мы увидим именно эту тройку на пьедестале. Ну, кого-то из них я почти не сомневаюсь. Ну, еще у Лизы, конечно, фактор родного неба. В футболе домашнее поле, здесь родное небо. Посмотрим, поживем, увидим, поболеем. И после небольшой паузы вернемся и еще раз проговорим календарь событийный. Ну, и немножечко поностальгируем уже о встрече воздухоплавателей.
1: Реклама. ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей, а также слесарь и грузчик. Звоните 343 93 и 8 911 692 24 32.
2: Громче звук, ярче экран, больше попкорна. Луки Парк Синема в семейном центре «Атмосфера» дарит вам лучшие кинопремьеры сезона. От эпичных блокбастеров до уютных семейных фильмов. Мягкие кресла, кристальный звук. Все, чтобы вы погрузились в магию кино с головой. Покупайте билеты на сайте «Синема Луки Парк» и приходите с семьей или друзьями в семейный центр «Атмосфера» на Краснофлотской набережной, дом 1.
3: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? В Сочи установлен памятник гамбузии. Небольшой рыбке, которая помогла городу стать курортом. Дело в том, что гамбузия может съесть до 300 личинок комаров в день. До сих пор рыбок разводят и регулярно выпускают в водоемы города. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
0: Возвращаемся в студию Луки FM, где сегодня на большом воздушном шаре

0: И окунулись мы в историю кунгурского воздухоплавания, историю небесной ярмарки, потому что именно там пройдет первенство России. Уже сегодня будет вечером первый спортивный полет, точнее, первый тренировочный, а не спортивный, извиняюсь. И это, конечно, фактор важный, потому что новое место для многих пилотов, очень интересный там рельеф, соответственно, какие-то нюансы пилотирования, лайфхаки, выходы на цели. В общем, конечно, у местных пилотов преимущество будет. Не знаю, сказалось ли это преимущество, например, на Максиме Валуеве на чемпионате России в Великих Луках, но четвертое место он занял, и это достижение давненько не покорялось, более 10 лет. Около призов в призах и так близко к ним не находился пилот из Великих Лук на главном старте страны. Конечно, мы вспоминаем легенду Сергея Леонидовича Виноградова, ковалась эта медальная слава в основном его усилиями. Ну что ж, подходим к этим рубежам. И Евгений Кравченко и Максим Валуев сейчас документы в стадии подачи на кандидата в мастера спорта. Верим, что будут скоро и победы, будут скоро и медали всероссийского масштаба и уровня. Ну, насчет этого масштаба и уровня как раз стоит поговорить. Мы поговорили про первенство России, которое будет скоротечным. Оно состоится за 3 дня буквально. Буквально 5 полетов, если позволит погода. И оно резко, даже не плавно, а максимально быстро перевалит сразу в Кубок России. Второй по значимости старт сезона в отечественном воздухоплавании, и это значит, что там будет настоящая рубка. Обновились требования к выполнению мастеров спорта, и теперь только на Кубке и на чемпионате России можно выполнить это звание, выполнить требования для его присвоения. Ну и для этого надо иметь как минимум разряд кандидата в мастера спорта, и у многих его, к сожалению, нет. Но у кого есть, конечно, теперь битвы будут не на жизнь, а на смерть, что называется, на очки, на результат. Если прокинуть взглядом Кубок России, то там, конечно, Владимир Богданов, наш уже мэтр, лидер действующих пилотов по количеству очков, набранных на чемпионатах России. Многие из первенства России также перекочуют на Кубок, молодые пилоты, ну и, конечно, более маститые такие пилоты, как Сергей Латыпов, Дмитрий Кузьминых, Дмитрий Жохов, конечно же. Это все будет сражение за первые места. Иван Меняйло, Диана Насонова, Олег Снитков, Марк Стенин, который действительно семимильными шагами набирает мощные обороты, и посмотрим, что он покажет на Кубке России. Между прочим, у него за 2 последних соревнования, Кубок России в прошлом году бронза, чемпионат России в этом году в Великих Луках бронза, комплект 2 главных бронзовых наград он уже собрал. Видимо, теперь будет стремиться за медальками да посерьезнее. Рязанскую область он представляет, но это такие, опять-таки, лирические отступления. Поболеть удастся, уверен, что все получится. Ну, а мы пока проговорим, что нас ждет далее. А далее нас ждет достаточно интересный сезон, который в мае очень сильно стартовал, и вот мы только продышались после встречи воздухоплавателей чемпионата России, и вот уже через 2 недели стартует первенство и Кубок России в Пермском крае в Кунгуре. Потом уже, в принципе, пауза, июль будет не таким насыщенным, и до начала августа крупных соревнований не состоится, будет ряд фестивалей, ну и, конечно же, куда же без третьей точки на карте, главной точки России по воздухоплаванию, Великие Луки, Кунгур, Рязань. Такой вот треугольник. К сожалению, в силу событий происходящих и обстановки, Рязань немножко смещает свое присутствие в сторону от областного центра. Спасск-Рязанский становится таким эпицентром воздухоплавательной жизни. Ну и это здорово, потому что там тоже все условия постепенно получаются, приобретаются и нарастают. Там пройдут всероссийские соревнования в этом году. Небо России будут они называться, ну что и не мудрено. Касаемо Великих Лук, уже закончилось обсуждение, да, отчетная часть, какая-то отчетная часть встречи воздухоплавателей от чемпионата России. Вот постепенно присваиваем разряды и звания, которые заслужили наши пилоты, ну и уже глядим постепенно в сторону следующих мероприятий. Состоялось заседание оргкомитета, и мы знаем даты следующего года, 11-20 ждать нас снова, эти же даты, в общем-то, интересно, все красиво, и никакой смены из-за погоды не предвидится, потому что погода не смотрит в календарь, напомним всем и каждому. Пока в разработке и план мероприятия есть интересные заготовки, но пока всеми ими делиться не получится. Верим, что будет интересно, и международный статус, надеемся, все-таки будет еще более мощно подтвержден. Но это для следующих заседаний оргкомитета, которые постепенно будут как снежный ком нарастать, и их будет становиться все больше, больше и больше. Не будем тоже обещать сильно, но вполне вероятно, что маленькие областные соревнования еще будут в этом сезоне. Сезон, как оказывается, можно расширить достаточно серьезно. Напомню, что в этом году в апреле стартовал сезон для воздухоплавателей Великих Луг и Псковской области, Кубком Псковской области и открытым чемпионатом города Великие Луки. Ваш покорный слуга выступал в качестве главного судьи и спортивного директора этого мероприятия. Возможно, что-то еще допоявится. Конечно, обстановка непростая, и полеты над городом не такая сейчас частая история, не так ярко они представлены у нас, но, тем не менее, верим, что аэростаты будут в небе. И на этой позитивной ноте можем уже, наверное, прощаться. Смотрим за новостными сводками в Кунгуре на официальных площадках встречи воздухоплаватель, ну и также неофициальном сообществе воздухоплавания Великие Луки. Там будет много новостей. Болеем за великолукских пилотов. Всем чистого неба, воздушного шара над головой. Всем пока-пока.
1: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио КП. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник о запрете ЕС на импорт российского газа.
3: Действия, скажем так, евробюрократии, они удивительны, не поддаются логике. Есть определенная деградация индустриального сектора, то есть энергоемкие производства у них в упадке. В большинстве экономик ведущих стран Евросоюза, таких как Германия, Италия, Франция. И все это связано с дороговизной именно ключевых базовых энергоносителей, в числе которых природный газ. Как он поступает? Понятно, что все альтернативы, все попытки заместить российское присутствие углеводородное у Евросоюза, они сопряжены с колоссальными тратами. То есть они переплачивают за пресловутые молекулы свободы, американские СПГ, которого становится все больше. Ну, пока. Это тоже пока, потому что сейчас, как мы видим, идет такой клинч или битва за Гренландию. То есть Евросоюз пытается как-то защитить и остров от поглощения штатами. То есть и таким образом, возможно, здесь уже не будут они брать только СПГ у американцев, как обещали. Но опять же, там и тарифные какие-то увязки существуют, и все это опять мы будем наблюдать, по сути, схватку союзников. То есть вот такие удивительные метаморфозы. Ну, остаются, конечно, другие поставщики, скажем, Катар. Но и у Катара есть вопросы к Европе, что удивительно. Там экология выпячивает. То есть европейцы против поставок из Катара, потому что, ну, отчасти, потому что там они якобы не соблюдают какие-то экологические нормы. Ну и, соответственно, требуются там какие-то немыслимые документы. Опять же, вязнуть в бюрократии – это их счастье в Брюсселе. Поэтому Катар говорит, ну, если не хотите, уйдет газ на другие рынки.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Просто космос.
4: Всем привет, здесь «Просто космос» и я, Баченина М. Аномальная солнечная активность спровоцировала на орбите Земли сильный радиационный шторм. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКЕРАН со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований. В лаборатории отметили, что такая радиационная активность может представлять опасность для космонавтов во время выхода в открытый космос, а также для пассажиров и экипажей воздушных судов на высоких широтах. Также возможны проблемы в работе спутников, солнечных панелей, радиосвязи на высоких частотах. Ученые отмечают, что энергичные частицы от Солнца даже на текущих, рекордных за два десятилетия уровнях полностью блокируются магнитным полем и атмосферой Земли на значительных высотах, исключая их проникновение к поверхности планеты. Но если бы это было не так, это, безусловно, привело бы к крайней опасности для биосферы. Друзья, предлагаю прямо сейчас освежить в памяти, что же такое магнитное поле нашей планеты. Если представить Землю в виде матрешки, то в ее центре находится самая маленькая фигурка. Это твердое ядро. Это шар из раскаленных металлов размером с Плутон, самая сердцевина. Она занимает где-то 30% всей массы Земли. Твердое ядро на 85% состоит из железа. Оно разогрето до температуры 6000 градусов Цельсия и отвечает за формирование гравитационного поля. Именно это обеспечивает стабильное положение планеты в пространстве. Далее идет следующая матрешка – жидкое внешнее ядро, облегающее сердцевину, расплав железа и никеля. Как во внешнем, так и во внутреннем ядре постоянно происходит распад радиоактивных элементов, поэтому тепло генерируется безостановочно. Толщина внешнего ядра достигает 2300 километров. Те слои, которые ближе к центру планеты, также нагреваются до 6000 градусов Цельсия, но по мере удаления от внутреннего ядра охлаждаются до 4400. Постоянное высвобождение тепла за счет радиоактивного распада и разницы температур в нижнем и верхнем слоях создают разницу плотности вещества и, как следствие, вызывают движение раскаленных расплавов в жидком ядре. Более холодные массы стремятся опуститься вниз, более горячие и менее плотные, наоборот, вверх, и в итоге интенсивная конвекция внешнего ядра рождает хаотические электрические токи, которые и образуют магнитное поле Земли. Это невидимая глазу суперзащита нашей планеты. Это силовое поле, отражающее экстремальные потоки космического излучения. В спокойном состоянии радиус поля с дневной стороны, на который в основном давит солнечный ветер, примерно в 10 раз больше радиуса Земли. А радиус ночной стороны растягивается, как хвост кометы от Земли, на несколько десятков или даже сотен радиусов, уходя далеко за пределы земной орбиты. Магнитное поле Земли постоянно сопротивляется солнечному ветру, но порой случаются особо сильные вспышки на Солнце, вот как сейчас, например. И тогда поток корональной массы обрушивается на магнитосферу с умноженной силой и скоростью, заставляя ее сжиматься под этим давлением. Из-за этого сжатия возникает дополнительное напряжение в магнитном поле планеты и более интенсивное течение токов. Так появляются магнитные бури. Магнитные штормы способны сильно влиять на ионосферу Земли. Это верхняя часть атмосферы на высоте от 50 километров. Она насыщена свободными ионами и электронами. Но почему это опасно для человечества? Потому что ионосфера играет важнейшую роль для распространения радиосвязи, так как заряженные частички отражают радиоволны и позволяют им распространяться по поверхности Земли на большие расстояния. Сильные возмущения ионосферы способны разбивать эту связь, выводить из строя спутники и таким образом ломать современную мировую навигационную систему, нарушать работу телерадиовещания, мешать передаче данных по интернету. А еще мощные бури способны вызывать скачки напряжения в электросетях, отключение электроэнергии и выводить из строя электрооборудование. Но все будет хорошо, я узнавала.
1: Просто космос. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Уфе 16. Во Владивостоке 9 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
1: О важном.
2: Владимир Путин отметил серьезные успехи Калининградской области в социально-экономическом развитии. Своей оценкой ситуации в самом западном регионе страны президент поделился на встрече с местным губернатором Алексеем Беспрозванных в Кремле. Российский лидер подчеркнул, что калининградцы добиваются заметных результатов в промышленности, науке, образовании и сельском хозяйстве. Накануне вопроса развития этой территории Путин также обсудил на совещании с постоянными членами Совбеза.
1: О спецоперации.
5: Российские военные начали разминировать и зачищать Красный Лиман. Бойцы 26-й армии выбивают последние разрозненные группы противника из этого города на севере ДНР. Об этом сообщили в Минобороны. Как отмечается, накануне наши мобильные огневые группы сбили 20 тяжелых украинских дронов, которые пытались доставить боеприпасы и продукты заблокированному гарнизону. Ранее российская армия перекрыла последнюю крупную переправу противника через реку Северский Донец.
6: О финансах.
5: Карты Visa и MasterCard полностью выведут из оборота в России. Регулятор планирует убирать иностранный пластик из обращения постепенно, без жестких сроков. Об этом сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Национальная система платежных карт предложила банкам снизить комиссии за обслуживание таких операций до нуля к 2028 году, чтобы финансовые организации сами отказались от зарубежных систем. Компании прекратили работу на российском рынке весной 2022 года, после чего их карты внутри страны начал обрабатывать отечественный оператор.
6: О медицине.
5: В России расширят программу неонатального скрининга новорожденных. Специалисты добавят в список исследований еще 5 тяжелых врожденных и наследственных заболеваний. Об этом заявили в Минздраве. Как отмечается, если врачи обнаружат у младенца патологию, фонд «Круг добра» сразу обеспечит ребенка необходимыми лекарствами. Сейчас такое тестирование проводят почти всем младенцам в стране. Оно позволяет выявлять 38 опасных болезней.
6: О туризме.
5: Первый за долгое время прямой авиарейс из Танзании приземлился во Внуково. Самолет национальной авиакомпании доставил в российскую столицу пассажиров из Дар-эс-Салама. Перевозчик планирует выполнять такие перелеты трижды в неделю. В Ассоциации туроператоров России заявили, что запуск беспересадочных маршрутов заметно поднимет спрос соотечественников на отдых в этой африканской стране. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в российском мессенджере «Макс». Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
7: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
8: Радио «Комсомольская правда», прямой эфир, Антон Челышев у микрофона. Прямо сейчас к нам присоединяется, как обычно в это время, официальный представитель компании «Аквалайф», и сегодня это Михаил Рудаков. Миша, добро пожаловать.
9: Спасибо. Здравствуй, Антон. Здравствуйте, дорогие друзья, все те, кто сейчас находится у приемников и слушает радио «Комсомольская правда». Надеюсь, меня слушают, слышат во всех городах нашей большой страны. Советую всем устраиваться поудобнее, потому что сегодня мы говорим о том, что касается каждого. Каждого из нас мы говорим с вами о здоровье. Что может быть важнее, друзья? Когда мы здоровы, у нас и хорошее настроение, мы полны сил, мы полны энергии, мы летим, стремимся и успеваем. И мне очень хочется, чтобы вы были именно таким. И чтобы у вас были и силы, и энергии, и желание творить и жить на полную. Но давайте разбираться, что помогает нам это здоровье поддерживать. Что дает нам активное долголетие? Что помогает нам быть активными в любом возрасте? Я, кстати, ставлю между активностью и здоровьем знак равенства. Итак, поехали. Сразу к фактам. Изучением ионизированной воды занимаются давно, еще с середины 20 века, несколько научно-исследовательских институтов Советского Союза изучали, как такая вода воздействует на живые организмы. Кстати, проводили эксперименты на хлопке. Поливали его ионизированной водой, и урожаи были значительно лучше именно на тех полях, где использовали ионизированную воду. А что сегодня? А сегодня, например, ионизированную водородную воду официально назначают при лечении сахарного диабета. Да-да, в Японии она там включена в протоколы лечения даже при онкологии. Почему? А вот почему. В 2008 году ученые доказали, всего 900 мл ионизированной воды в день, совсем, согласитесь, немного, да, так вот, 900 мл ионизированной воды в день за 8 недель улучшает чувствительность к инсулину у 67% пациентов с преддиабетом. Водород, который появляется в воде после ионизации, нейтрализует свободные радикалы. Это главные виновники воспаления и старения. Другой новый факт, более свежий, так сказать. Метаанализ 2025 года, который объединил данные 350 пациентов, показал, прием водородной воды достоверно снижает индекс HOMA-IR. Это показатель инсулинорезистентности. Так вот, он снижается на 18-25%. Эффект сравним с некоторыми лекарствами, но без побочных эффектов. Какого же механизма? Молекулярный водород активирует PPR-белок, который участвует в жировом обмене и чувствительности к инсулину. Вот так. А в 2007 году японский ученый Шигео Ота сделал следующее открытие. Молекулярный водород – единственный антиоксидант, который способен проникать в клетки и митохондрии и нейтрализовывать там самые опасные свободные радикалы. А в 2016 году Минздрав Японии официально одобрил водородную терапию для лечения метаболического синдрома. Кстати, в Южной Корее водородную воду используют для реабилитации после COVID-19, потому что водород снимает воспаление легких. И в России мы тоже идем этим путем. Министр здравоохранения Михаил Мурашко официально заявил о разработке российского аппарата для ингаляции молекулярным водородом в прошлом году на Петербургском международном экономическом форуме, да, осенью. Так что ждем, ну а пока ждем, налаживаем питьевой режим, друзья, пьем правильную воду. И тут вопрос, почему правильную, что значит там правильно или неправильное. Да? Смотрите, если вы сейчас нальете себе стакан простой воды, ну, скажем, из-под крана там, или из фильтра, да, или из бутылки, которую вы купили в магазине, да, неважно, любую доступную вам сейчас питьевую воду, которая легко доступна, да, вот, и выпейте, допустим, целый литр, скажем, пока будете слушать программу. Так вот, усвоится и пойдет на пользу организму всего там 1-2 столовых ложки. Представляете? А если вы эту же воду предварительно зальете в ионизатор, либо в генератор водородной воды, проионизируете, здесь все просто как с чайником. Залили, включили в розетку, если с генератором водородной воды даже в розетку не нужно включать, просто залили, нажали кнопку, через несколько минут прибор голосом говорит, ионизация окончена. Готовая вода в кувшине. Несколько минут, друзья, все просто. И вот если вы выпьете 1 литр ионизированной воды, усвоится ровно 1 литр, весь литр воды пойдет на пользу. А он проникнет в каждую клеточку, проникнет в митохондрии. И именно поэтому вы почувствуете прилив энергии. Научно доказано, передоказано уже. Да, и я своим, и не только я своим опытом подтверждаем это. Каждый день, друзья, я читаю статьи, анализирую, общаюсь с коллегами, общаюсь с врачами. И вот куда ни ткнись, везде вода. А если нет воды, все ломается. Помните, как писал в стихотворении «Водовоз» Василий Лебедев-Кумач? Он писал так: «Отдыхаем, воду пьем, заседаем, воду пьем, пьют и звери, и скоты, и деревья, и цветы, даже мухи без воды и не туды, и не сюды». А вот, допустим, вы долго не пьете воду, появляется туман в голове, рассеянность. Вы такие думаете: «Ой, погода, магнитные бури». Друзья, нет, не погода. Дело в том, что у вас внутри непогода, внутри болото, застой. В воде нужно движение. Когда вы не пьете воду, вода стоит и превращается в то самое болото. А когда воды не хватает, что происходит? Мозг. Он первый реагирует на обезвоживание. Мозг. Кстати, головные боли часто случаются именно из-за нехватки воды. Мой вам совет. Если болит голова, в первую очередь попейте воды. Не тянитесь сразу за таблеткой. Попейте воды. И я уверен, в большинстве случаев головная боль пройдет. Да, если это будет еще ионизированная вода, то это значительно ускоряет, увеличивает шансы на то, что головная боль пройдет. Да, если туман в голове, трудно сосредоточиться, попейте воды, почувствуйте, как пелена с глаз спала. Вот, но опять же, простой воды попьете, вряд ли это сработает. Еще раз, литр простой воды – усвоение там 1-2 столовых ложки. А ионизированный попьете, сразу прилив энергии, туман в голове уходит. Это отмечают все без исключения. Даже самые заядлые скептики. Кто хоть раз попробовал ионизированную воду, все как один говорят именно об этом эффекте. Потому что это не вопрос доверия, друзья. Это чистая биохимия. А когда будете пить регулярно, это важно тоже, получите еще больше. Что именно? Ну, давайте разберем, как такая вода работает, к примеру, при диабете второго типа. Диагноз в России, к сожалению, очень распространен. Так вот, при диабете второго типа клетки, скажем образно, глохнут. Они перестают слышать инсулин. А вот ионизированная вода, антиоксидант, которая является антиоксидантом, да, насыщенная водородом с отрицательным ОВП, она работает здесь как чистильщик. Она снижает оксидативный стресс, а это главная причина инсулинорезистентности. Она уменьшает воспаление в сосудах, риск осложнения падает. И вот вам история из жизни. Пришел на прием к врачу мужчина, назовем его Сергей Петрович. Ему 54 года, диабет второго типа, стаж уже 8 лет. Вы знаете, что такое сахар 14 ммоль натощак? Я уверен, что кто-то из вас сейчас сказал, знаю. Да. Так вот, это катастрофа. Плюс ко всему жуткая усталость, ноги гудели, отекали к вечеру так, что обувь становилась мала. Давление скакало. И врач, у которого он наблюдался, человек современный, уже знакомый с водородной терапией, не стал полностью изменять его схему лечения. Таблетки остались те же, но он добавил одно условие. Он сказал: «Сергей Петрович, каждый день 1,5 литра водородной воды. Не газировки, не чая, а именно воды, которую вы приготовите в ионизаторе. Мужчина, кстати, поначалу скептически отнесся. Но, опять же, говорю, это не вопрос доверия. Думал, ну, что такое там вода может сделать, изменить, да? Но согласился, куда деваться. Прошло 4 месяца. Он приходит на контрольный прием, и что вы думаете? Сахар натощак 6,5 миллимоль. Давление стабилизировалось там 130 на 80. Отеков нет. Но самое главное, он сам говорит, доктор, я забыл, что такое эта тяжесть в ногах. И энергии столько, сколько не было лет 10. Лечащий врач снизил дозу сахароснижающего препарата вдвое. И, друзья, еще раз говорю, это не магия, это биохимия. Водород не заменяет лечение, нет. Но он усиливает его эффект и защищает от осложнений. А теперь посмотрите на это с экономической точки зрения. Я вижу, как все дорожает, продукты дорожают, молочная, мясная продукция, кондитерские изделия, да, техника, электроника, лекарства. Посчитайте, сколько вы тратите на лекарства. А теперь подумайте, вы один раз покупаете ионизатор, пьете ионизированную воду, и спустя время, допустим, врач снижает вам дозировки. Или вообще, если вы здоровы, вы просто не идете к врачу, потому что вы здоровы, друзья. Вы меньше тратите на лекарства, у вас меньше шанс попасть в больницу. Это факт. Когда ваш организм здоров, вы не тратите время на походы в больницу и аптеки, вы не тратите время на покупку лекарств. А бытовая химия тоже дорожает, друзья. А в ионизаторе вы готовите не только ту воду, о которой я сейчас так долго говорил, да, ионизированная щелочная, там, водородная вода, а чтобы чувствовать себя в ресурсе, скажем так. Плюс ко всему еще кислотная вода, это аналит, да, по-научному, которая получается в ионизаторе, она заменяет всевозможные антисептики. Кислотной водой прижигаем герпес, ячмень на глазу, обрабатываем ушибы, порезы, ранки, царапинки, ожоги. Готовится она в ионизаторе Аквалайф одновременно со щелочной ионизированной водой. Из обычной, повторю, питьевой воды, даже из водопроводной. Умываемся кислотной водой, да, смягчаем кожу, убираем сухость. Мужчины после бритья, друзья, обязательно кислотной водой. Если у вас раздражение, там аллергия какая-то от станков, да, вот, пожалуйста, кислотная вода, никакого раздражения не будет. От перхоти кислотная вода, грибок на ногтях, кислотная вода. Это факты, доказанные наукой и практикой большого количества людей. И все. Вы один раз купили ионизатор и не ходите к нам каждый месяц за этими средствами. Бытовая химия, кислотная вода ее заменяет, потому что она разрывает бактерии изнутри, обладает антибактериальными, антисептическими, антимикозными свойствами. Представляете, сколько всего вы получаете после одной покупки? И сколько потом экономите? Вы скажетесь. Кошачий лоток кислотной водой обработал, никаких запахов. Все элементарно, друзья. Поэтому, вот еще раз скажу, ионизатор воды, который сегодня идет со скидкой, я на один день продлил то предложение, которое просто вы все ждали и хотели, вот вчера оно было. Сегодня я добился того, чтобы оно осталось на сегодняшний день, когда вы можете приобрести многофункциональный ионизатор воды Аквалайф, который никуда не встраивается, с голосовым помощником, с 7 степенями защиты. Это наша самая популярная модель. 4 в одном. Да, готовит кислотную, щелочную, водородную, серебряную воду. А серебряный, может, успею сказать в этом эфире еще, да. А, и в комплекте вы его получаете, во-первых, со скидкой, не по цене там 44 тысячи рублей, а по цене 34 тысячи рублей. Ну, в комплекте вы получаете второй прибор, друзья, да, второй прибор, генератор водородной воды Light. И цена за оба 34 тысячи рублей. Главное, тестовый период 90 дней. Звоните 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Встретимся в следующей части. Слушайте «Комсомольскую правду».
7: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
10: Реклама. Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
11: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 63-719-59-94.
12: Июль в «Стройсам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, тушь, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Стройсам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
13: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? По статистике ДТП, самый безопасный день в Москве – воскресенье, а самый аварийный – пятница.
14: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
15: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
8: Продолжается разговор о правильной воде с Михаилом Рудаковым, официальным представителем компании «Аквалайф», который по-прежнему на прямой связи со студией. И любой из вас также, друзья, может выйти в прямой эфир для того, чтобы оставить свой отзыв или задать Мише свой вопрос. Номер телефона прямого эфира прежний 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702.
9: Спасибо, Антон. Друзья, звоните, обязательно звоните. Буду рад слышать вас в эфире и пообщаться с вами. А я напомню, что мы говорим действительно, вот как Антон сказал, о правильной воде. И что такое правильная вода, мы подробно разобрали в прошлой части. Правильная вода – это, можно сказать, для любого человека, для любого живого организма, правильная вода – это та вода, которая похожа на воду в нашем организме. Ведь все вы знаете, что мы на три четверти состоим, грубо говоря, из воды. И вот у этой воды определенные физико-химические параметры. И если мы говорим о том, что нужно налаживать питьевой режим, и, кстати, летом это делать значительно легче, потому что летом хочется пить, и мы значительно больше пьем, и лучше пить, конечно же, воду для того, чтобы не поддерживать первопричину всех заболеваний. Таковой является оксидативный стресс, это 90% всех заболеваний вызвано именно им. И вода, которая течет из нашего крана, легко доступная нам, которую мы покупаем в бутылках в магазине, с которой мы пытались, может быть, кто-то вы из вас, да, пытался наладить питьевой режим, но вот все время из тех напитков, еще раз скажу, которые нас окисляют, и та вода, она тоже нас окисляет, мы выбираем более вкусные напитки, нам она не вкусна, да. Но она становится вкусной, друзья, похоже на воду из горных источников, после того, когда она приобретает антиоксидантные свойства. И она их держит недолго, там не больше суток она может сохранять. Поэтому для того, чтобы такая вода была всегда под рукой, нужны приборы. Приборы эти называются ионизаторы воды, генераторы водородной воды. Да? И для того, чтобы появился такой прибор у вас дома, можно просто вот обратиться к производителю. Я являюсь представителем завода-производителя ионизаторов и генераторов водородной воды. «Аквалайф», да, торговая марка у нас, ООО «Фабрика здоровья» мы называемся. И вот для того, чтобы их приобрести, нужно просто позвонить по номеру телефона нашего колл-центра 8 800 505 0855, задать интересующие вас вопросы, узнать о том предложении, которое, кстати, сегодня действует до 19.00. Это особое предложение, когда вы приобретаете, платите за один прибор со скидкой, а получаете целых два, да. И портативный прибор, и прибор для всей семьи, да, который готовит ионизированную воду. Друзья, звоните 8 800 505 0855. Я сказал о правильной воде пару слов, еще раз напомнил, но я обещал в прошлой части немножко пару слов сказать о серебряной воде. В чем секрет воды, насыщенной ионами серебра? Вот этот прибор, который идет сегодня со скидкой, ионизатор воды «Аквалайф», многофункциональный, премиальная модель. Он готовит не только ионизированную щелочную в разных режимах и кислотную одновременно, о которой я говорил в прошлой части, но он готовит еще и водородную, это антиоксидант, и он готовит еще и серебряную воду в разных концентрациях. Там можно посеребрить воду от 0,01 миллиграммов на литр, да, до 20 миллиграммов на литр. Вот очень большой диапазон, можете делать коллоидные растворы. Так вот, в чем же секрет воды, насыщенной ионами серебра? Дело в том, что она является природным антибиотиком и убивает более 700 вирусов и бактерий. А при применении допустимых концентраций серебряная вода, убивая всю патогенную и условно-патогенную флору организма, остается абсолютно безопасной для собственной полезной флоры организма по сравнению с синтетическими антибиотиками, которые уничтожают и полезную микрофлору. Серебро не оказывает пагубного воздействия на благотворные микроорганизмы, циркулируя в сосудах кровеносной системы, в жидких средах тканей. Ионы серебра проникают в патогенные микробы, вирусы и грибки. Их оболочка не является препятствием. И уже там внутри ионы серебра, именно ионы серебра, да, ионное серебро, а таковое оно появляется при ионизации, да, они парализуют дыхательный процесс вредных микроорганизмов, и в конечном итоге приводят к их гибели. И вот, обладая способностью выработать иммунитет против антибиотиков, с серебром патогенные организмы справиться не могут. Самое интересное то, что ионы серебра обладают избирательностью. Вот о чем я говорю. Да? Еще раз говорю, на микрофлору того же кишечника и других органов они практически не воздействуют. И, кстати, если вы заботитесь о влажности воздуха, у нас, кстати, есть, мы производим увлажнители воздуха. Вот в увлажнитель воздуха хорошо добавлять ионное серебро для того, чтобы в воздухе оно распылялось, и если какие-то вирусы вдруг могут попасть вам в дом, то они будут уничтожены благодаря ионному серебру. Но это так, отступление от темы. Попробуйте. Еще раз говорю, у нас есть тестовый период 90 дней, о котором я не сказал в прошлой части. Вот эти 90 дней, то есть 3 месяца, в течение которых вы пользуетесь ионизатором, но в любой момент можете вернуть, а мы вернем все деньги до копейки. И сегодня еще раз скажу о том предложении, которое действует до 19.00, это последний день акции. Ионизатор воды Aqualife премиум, 4 в одном, не просто по выгодной цене со скидкой, а плюс еще и портативный генератор водородной воды Aqualife Light. Всего за 34 тысячи рублей. Чтобы правильная вода была всегда под рукой и всегда свежая. Распродажа. Заканчивается партия, друзья, генераторов по старым ценам. Поэтому я вынужден сказать, что это последний день акции. Ионизатор воды Aqualife Premium, который готовит ионизированную водородную, щелочную, кислотную, серебряную воду в комплекте с генератором водородной воды Light, который заряжается как телефон, и вы его берете с собой куда угодно. Его объем, кстати, 400 мл. Он как бутылочка, легкий, простой. Одна кнопка, одна функция делает водородную воду из обычной питьевой воды. Воду с антиоксидантными свойствами, из воды с окислительными свойствами. Залили простую воду, которая вас окисляет, нажали кнопку, все, через несколько минут вода стала антиоксидантом, нашим помощником на пути к здоровой и активной жизни. Где угодно, хоть в самолете, хоть в поезде, хоть в машине или в автобусе, хоть в лесу, в горах или в полях. Никаких компромиссов, только правильная вода. Звоните 8 800 505 0855. Оплата, кстати, при получении, доставка бесплатная, рисков ноль. Звоните прямо сейчас, потому что это только сегодня последний день. По этой цене осталось ограниченное количество. 8 800 505 0855. Звоните. Для понимания, еще раз скажу, что щелочная ионизированная вода и водородная вода – это две воды антиоксиданты. Просто и там есть и молекулярный водород, и отрицательный ОВП. Недолгое время, как я уже сказал, но в щелочной ионизированной воде вы можете изменить еще и щелочность. Щелочность тоже важна для нашего организма, потому что мы слабо щелочные сущности, живые организмы. Да, в нашем организме вода имеет слабо щелочную природу, поэтому такую воду и нужно пить. Друзья, звоните, еще раз говорю, присоединяйтесь к эфиру, тоже хотелось бы слышать ваши звонки. Антон, напомни номер телефона.
8: Номер телефона прежний, 8 800 200 ровно 9702.
9: Спасибо, я как раз хотел в это время успеть водички попить, но сделаю глоточек. Друзья, еще раз скажу, что такая вода, именно ионизированная, она усваивается каждой клеткой вашего организма, она добирается именно туда, куда обычная вода просто не в силах проникнуть, и буквально исправляет ваше самочувствие изнутри. И вот я чем больше изучаю тему воды и здоровья, тем больше утверждаюсь в понимании одной простой вещи. Очень многие проблемы начинаются именно на клеточном уровне. Когда клетка не получает достаточного количества воды и кислорода, она начинает работать хуже. А мы состоим из 70 триллионов клеток, друзья. Помните, в прошлый, ну, я говорил, что из-под крана вода, она, ну, усваивается не так, очень плохо, скажем так, по сравнению с ионизированной водой. Там 1-2 столовых ложки, в отличие от ионизированной, которая усваивается вся, да. Она, вода, антиоксидант. То есть она борется с первопричиной всех заболеваний. 90% всех заболеваний вызвано именно оксидативным стрессом. И когда вы выпиваете литр ионизированной щелочной там, или водородной воды, усваивается все, что выпили. Выпейте стакан, усвоится стакан. Выпейте два стакана, усвоится два стакана. Выпейте литр, усвоится весь литр. Кстати, она защищает еще и печень от жирового гепатоза, частого спутника диабета, потому что повышает защиту клеток печени, гепатоцитов. Она улучшает их способность обезвреживать токсины. У нас в России в Воронежском медицинском институте имени Бурденко написана большая работа, диссертация, вывод которой такой: ионизированная вода обладает гепатопротекторными свойствами. Помогает гепатоцитам, клеткам печени, работать, а также ускоряет регенерацию язвенных дефектов слизистой оболочки желудка, то есть способствует ее заживлению. То есть пьете ионизированную воду, уменьшается воспаление в сосудах, защищаете печень, улучшаете работу желудочно-кишечного тракта, снижаете сахар, а еще снижаете плохой холестерин. ЛПНП, да, тот самый плохой холестерин, который падает на 15,5% за 8 недель без лекарств. Это итоги исследования 2008 года. Понимаете, сколько всего? Еще раз повторю, правильная вода, она не разделяет нас, она не разбирает нас на органы, она объединяет нас и помогает на клеточном уровне всем, всему организму, каждой клетке работать без сбоя, потому что правильная вода похожа на воду внутри каждого из нас. Она бьет точно в цель, устраняя первопричину заболевания – оксидативный стресс. И вот вам пример из жизни. Сергей из Новосибирска, его возраст старше 50, он много лет мучился изжогой. Тяжесть после еды, скачки давления, постоянно таблетки, да. Начал пить ионизированную воду регулярно. Тут еще раз важно повторить, регулярно пить нужно. Да. И спустя несколько недель, говорит, я вдруг поймал себя на мысли, что давно не вспоминал про изжогу. А позже врач даже уменьшил дозировку некоторых препаратов. И таких историй действительно много, потому что когда клетки получают нормальную воду, организм начинает работать правильно, начинает работать без сбоев, возвращаясь к правильным исходным настройкам. Мы рождаемся в основном все здоровы, друзья. Поэтому я всегда говорю, попробовать это обязательно, хотя бы раз в жизни. Я уверен, что когда вы попробуете, пусть даже будучи скептически настроенным, это не вопрос доверия, да, вы почувствуете, как прекрасна такая вода, вы почувствуете это с первых глотков и каждой своей клеточки, потому что такая вода похожа на воду тела человека, похожа на воду в каждой нашей клетке. Поэтому напоминаю, мы, и делаю акцент, что мы производитель, российский производитель компании «Аквалай», даем вам тестовый период 90 дней. А вы получаете ионизатор, и с момента у вас получения есть 90 дней. Вы пользуетесь прибором, готовите воду, пьете, наблюдаете за собой. Параллельно поглядывайте на календарь. Если что-то пойдет не так, или что-то не понравится, да возвращайте прибор, мы вернем все деньги. Но сегодняшнее предложение действует последний день до 19.00. Два прибора по одной цене со скидкой 34 тысячи рублей за два прибора. Ионизатор воды «Аквалайф премиум» и генератор водородной воды «Лайт». Звоните 8 800 505 0855. 8 800 505 0855.
15: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламная информационная программа. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Экономист Алексей Бобровский об экономическом кризисе на Западе.
16: Что приуныли-то европейцы? Ну, собственно, вот как раз по финансовым вопросам. Они прежде всего приуныли, что это, видимо, идет в некую и они это поняли, в долгосрочную историю. Более того, по ходу дела милитаризируясь, а у них процесс в самом разгаре, они ищут деньги. Деньги в экономике найти, ну, в общем-то, не так, чтобы сильно в европейской. Легко. Почему нелегко? Ну, у всех дефициты бюджетов еще так со времен европейского кризиса, а зачатки процессов, они где-то вот там в 2008-2009 году. Но европейский кризис – это середина десятых, начало первой половины десятых. Из долгового дали там даже в топливные переходя и, конечно, пандемия. Они все, что называется, не могут балансировать свои доходы с расходами в бюджете. У них появляются дефициты бюджетов. Дефицит бюджета финансируется госдолгом стран. Раньше, когда только Европейский Союз объединялся в такой Еврорейх, у них был Маастрихтский договор, Маастрихтский критерий по названию города Маастрихт, где, собственно, это типа подписывалось. И вот у них считается, что нельзя дефицит бюджета, чтобы был выше 3% ВВП. Госдолг выше 60% ВВП. Все страны, абсолютно все, пределы превысили. А Германия просто себе развязала руки, так сказать, портал в ад. Все, будем печатать, будем увеличивать и так далее. Какое-то время это продолжаться может. Но в целом это нужно понимать, что банкет за чей-то счет. За чей счет? За счет налогоплательщиков и среднего класса.
15: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В Великих Луках, 14.30, студия, Анастасия Курякова. Здравствуйте.
17: Губернатор Псковской области разъяснил ситуацию с топливом в регионе. Михаил Ведерников подчеркнул, дефицита топлива в строгом смысле слова нет. У большинства сетевиков есть значительный запас, но они вынуждены ограничивать продажи той суточной нормой, под которую спроектирована логистика, а закуплены бензовозы. Ограничения также введены компаниями, чтобы исключить случаи спекуляции, ритмично и стабильно снабжать жизненно важные сферы и постепенно выравнивать ситуацию. Правительство области отслеживает обстановку, находится в контакте со всеми заинтересованными сторонами, оперативно принимает все необходимые решения. С топливными компаниями есть договоренность всегда оставлять резерв для жизненно важных сфер и отпускать топливо в тару фермерам. Проблемой существенного завышения цен на отдельных заправках занимается антимонопольная служба. В исправительном центре Федеральной службы исполнения наказаний в Великих Луках обсудили вопросы сотрудничества с Ассоциацией ветеранов СВО. Состоялась рабочая встреча представителей учреждения с руководителем Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Михаилом Бразиным. Ключевыми темпами обсуждения стали подбор кандидатов на службу в УИС из числа участников СВО, участие личного состава в патриотических мероприятиях, сбор и отправка гуманитарной помощи. Стороны подтвердили настрой на продолжение конструктивного диалога и реализацию совместных инициатив. Депутат Великолукской городской думы от партии «Единая Россия» Дмитрий Белюков принял участие в торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам Великолукского механико-технологического колледжа. Он поздравил ребят с успешным окончанием обучения, пожелал уверенно идти к своим целям и подчеркнул: «Сегодня стране особенно нужны грамотные, ответственные специалисты, и у выпускников есть все возможности проявить себя».
18: О валютах.
17: Доллар 78 рублей 27 копеек, евро 89,18, юань 11,48.
18: О погоде.
17: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха около плюс 23 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
19: Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
20: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
8: Разговор о правильной воде продолжается. На связи со студией по-прежнему официальный представитель компании «Аквалайф» Михаил Рудаков.
9: Все верно, Антон, спасибо тебе. Да, это завершающая часть нашей большой программы. Я напомню в самом начале этой части, что сегодня для слушателей «Комсомольской правды» действует просто беспрецедентное предложение. Только сегодня вы можете получить два прибора по цене одного. Прибора, которые улучшают качество вашей воды настолько, что она становится антиоксидантом, вашим помощником на пути к здоровому образу жизни. Сегодня ионизатор воды «Аквалайф Премиум» 4 в 1, наш флагман, наша самая популярная модель, которая никуда не встраивается, с голосовым помощником и 7 степенями защиты, идет не просто со скидкой вместо 44 по цене 34 тысячи рублей, да, а в комплекте вы получаете еще второй прибор, генератор водородной воды, всего за 34 тысячи рублей за оба. Друзья, мы российский производитель, и мы иногда можем делать такие беспрецедентные предложения, но они крайне редки. Поэтому для того, чтобы не упустить его, успейте заказать прямо сейчас. Помните, про тестовый период, это ваша безопасность, 90 дней, не понравится, что-то пойдет не так, я уверен, что такого не будет, да, но так или иначе, это ваша безопасность, я хочу о ней говорить, что вы в безопасности при покупке у производителя, у российского. Да, можете просто вернуть в течение 90 дней, мы вернем все деньги без каких-либо вычетов. Вот 34 тысячи заплатите за этот комплект, 34 тысячи мы вернем, если вы захотите вернуть. Но поверьте, вы не захотите его вернуть. Я еще раз скажу, что такие цены бывают довольно редко, и, честно скажу, уже, наверное, не будет. Поэтому звоните 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Это, по сути, распродажа партии по старым ценам. Друзья, все дорожает, как ни крути. И сегодня вынужден еще раз сказать, что это последний день. Звоните 8 800 505 0855. Ионизатор воды премиум и генератор водородной воды лайт. На этом ваши, кстати, траты практически заканчиваются. Никаких сверхрасходных материалов. В генераторе вообще ничего менять не нужно, его просто нужно только заряжать, зарядка в комплекте есть. А в ионизаторе иногда нужно менять мембраны, и в комплекте их аж 16 штук, то есть на долгие годы активной и здоровой жизни. Плюс в комплекте к ионизатору вы еще получаете жидкий pH-тестер для проверки качества вашей воды на показатель pH. А также можно проверить закисленность своего организма по слюне, натощак. Зарядка, я сказал, есть. Да, расширенная инструкция к каждому прибору, иллюстрированная она, с ответами на часто встречающиеся вопросы. Мы больше 10 лет уже занимаемся этой темой. Я знаю о том, какие вопросы вы можете задать, если вы только вникаете в эту тему. Все ответы на часто задаваемые вопросы вы найдете в инструкции. В общем, в комплекте есть все, чтобы сразу начать. Получили, быстро пробежались там глазами по инструкции. Она, кстати, иллюстрированная. Заливайте обычную воду, ту самую, которую привыкли пить до этого. Разница только в том, что теперь вы эту воду сначала подготовите. Зальете в ионизатор там, или в генератор, пара минут и готово. И повторю, 90 дней тестового периода. Но я абсолютно уверен, как только вы сделаете первый глоток, вы сразу поймете, это другой уровень. Совсем другое самочувствие, совсем другая вода. Она становится приятной на вкус, ее хочется пить. Вам понравится пить такую воду, потому что она начинает работать, она начинает усваиваться, и организму она правда нужна. Знаете, есть люди, которые говорят, я не люблю пить воду, она мне невкусна, она меня не лезет. Так вот, те, кто переходит на ионизированную, там, щелочную или водородную воду, начинают пить с легкостью. Это уже многократно подтверждено. Но даже если вдруг вам не зайдет, опять же, ждите 90 дней на возврат. Еще раз, только сегодня до 19.00 34 тысячи рублей за два прибора. Звоните 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении. Все легко, все просто. 8 800 505 0855. А теперь давайте дальше. Что еще вы почувствуете, когда начнете пить ионизированную воду? Современная наука сегодня говорит, что наше здоровье и молодость определяется не столько состоянием крупных сосудов, сколько капиллярной сетью. Это 100 тысяч, только представьте, 100 тысяч километров микроскопических трубочек, которые несут жизнь каждой клетке. И вот когда капилляры спят, ну, в кавычках, скажем так, да, спят или разрушаются, клетки голодают, задыхаются. Даже если вы пьете литры обычной воды. Ионизированная вода, ионизированная водородная там, или щелочная вода, на сегодня, пожалуй, единственная технология, которая позволяет разбудить и восстановить эти жизненно важные русла. Под микроскопом изменения видны уже после первого применения. Я это видел своими глазами не раз. Просто невероятно. И вот на одной международной медицинской конференции, которая проходила осенью прошлого года, наши партнеры делали капилляроскопию всем желающим. И что они заметили? Людям 60-70 лет говорят, у вас, отличные капилляры, да? И отвечают, я пью воду из ионизатора Aqualife. И таких было так много, что коллеги пришли к нам и сказали, у кого мы видим хорошие капилляры, все пьют воду из ваших ионизаторов. Давайте я познакомлю вас с одним отзывом, таким впечатляющим, скажем так. Ольга, ей 68 лет, диабет, 20 лет она страдает этим недугом, да, синдром диабетической стопы, нейропатия. И вот, как она говорит, ноги горели огнем. Я не чувствовала пальцев, врачи уже говорили об ампутации. Ей сделали капилляроскопию, хирург, который говорил про риск ампутации, сам увидел под микроскопом, что капилляры, как обруб, кровь в них не движется. И вот назначили, скажем, это последний такой шанс был, да, последний какой-то, последняя надежда. Да, назначили ионизированную водородную воду. И что вы думаете? Через несколько недель сделали повторную капилляроскопию, и Ольга говорит, я плакала. Там, где не было жизни, где кровь стояла, она побежала. Появились новые тоненькие ниточки капилляры. А через месяц, пару месяцев она впервые за 10 лет смогла надеть нормальную обувь. Это есть... Этому есть научное обоснование, друзья. В журнале «Диабет» в 2022 году вышло исследование о том, что молекулярный водород стимулирует выработку фактора роста сосудов у пациентов с диабетом, запуская ангиогенез, рост новых капилляров. Плюс водород снижает оксидативный стресс, о котором мы с моей коллегой Асирак говорим каждую передачу, я уже не раз сказал, и еще раз скажу, что первопричина 90% всех заболеваний – это оксидативный стресс. Не важно, как называется ваша болезнь, важно, что у корень ее один. И когда вы начинаете пить ионизированную водородную воду или ионизированную щелочную воду, вы работаете именно с корнем проблем со здоровьем. Попробуйте. Еще раз говорю, таких цен больше не будет. Эта партия генераторов, вот, которые идут сегодня в комплекте, заканчивается, и максимум, что это только может быть, в вы со скидкой сможете еще приобрести ионизатор, но уже без комплекта, без комплекта по такой цене с генератором. Друзья, сегодня генератор вам идет в комплекте, чтобы правильная вода была всегда под рукой. Два прибора по цене 34 тысячи рублей. Звоните 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении. Главное, тестовый период 90 дней. В любой момент вы можете вернуть, получить все деньги обратно. Да, в течение этих 90 дней. Это ваша безопасность. Это время, когда мы вам даем на сомнение, на то, чтобы вы проверили. Можете сдать анализы перед началом потребления ионизированной воды, попить там месяц-полтора после, проверить, сверить, какие улучшения произошли. Я уверен, вы увидите и в цифрах улучшения. Попробуйте. Вот вам тестовый период, 3 месяца. Звоните 8 800 505 0855. Сегодня 34 тысячи рублей за два прибора. Последний день акции. Звоните 8 800 505 0855. Ну и еще есть время говорить, поговорить о том, как же вода меняет наше с вами самочувствие на всех, скажем так, этажах, на всех уровнях, да. Давайте разберем исследование на тему водород против артрита. Мы уже с вами говорили, что водородная вода работает на клеточном уровне, да, гасит воспаление, реально помогает суставам. И сейчас вот конкретно об исследовании, которое провел японский ученый Тору Исибаши. Оно было опубликовано еще в 2012 году. Его ценность в том, что оценивали не просто субъективные ощущения, там, как я себя чувствую, да, а конкретные лабораторные маркеры. Взяли 20 пациентов с ревматоидным артритом. Это хроническое воспаление, при котором иммунная система атакует собственные суставы, разрушая хрящи и кости. Люди пили, внимание, всего по 530 мл.

0: индекс, который ревматологи используют во всем мире. Он учитывает количество болезненных и опухших суставов, анализ крови и общее самочувствие. И вот показатель снизился с 3,83, это очень высокая активность, до 3,2, что уже соответствует средней и низкой активности. А во второй месяц показатель снизился еще больше, приблизившись к ремиссии. Что это значит на практике? Люди реально стали чувствовать себя лучше. Меньше боли, меньше отеков, больше движения. И движение стало приносить удовольствие, а не боль. И третье, это особенно интересно, ученые отдельно посмотрели на 5 пациентов с ранним артритом, то есть те, которые болеют меньше года, без специфических антител. У таких пациентов прогноз обычно лучше, терапия срабатывает эффективнее. У всех 5 наступила ремиссия, а у 4 из 5 к концу исследования симптомы исчезли полностью. Полностью. Это, конечно, не значит, что водород вылечил их навсегда, но он дал мощнейший толчок, чтобы организм сам начал справляться с воспалением. Как это объясняется? Молекулярный водород – единственный антиоксидант, который проникает прямо в митохондрии и выборочно гасит самые опасные свободные радикалы, гидроксильные, те самые, которые запускают разрушение при артрите. Друзья, а что это значит для нас с вами? Прямое доказательство того, что водородная вода, не вода из рекламы, не пустышка, это инструмент с доказанной эффективностью. Поэтому я никогда не устану говорить. Я считаю, пить водородную воду, ионизированную щелочную воду, это самый легкий, самый простой, самый экологичный способ помочь своему организму справиться с оксидативным стрессом. Звоните, друзья, 8 800 505 0855. Успейте до 19.00. Последний день акции, когда вы приобретаете 2 прибора по цене одного. 34 000 рублей. Звоните 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Будьте здоровы.
1: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие, производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
3: Реклама. ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
4: Школа начнется в сентябре, а скидки на школьную одежду уже начались. Детский квартал в ТЦ «Апельсин». Дарим 20% скидки на школьные коллекции. Размеры от 122 до 170. ТЦ «Апельсин». Детский квартал.
5: Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера» – это по-настоящему жаркая кухня. Наши шеф-повара приготовят для вас сочные стейки на открытом огне, а также бургеры, филе миньон, колбаски из говядины. А какой у нас потрясающий том-ям! Но лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
7: YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио «Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. «Радио «Комсомольская правда». Ведь «Радио КП» — это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
8: Прямой эфир «Радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Бунт против ботов. Почему в Сочи юристов заставят думать своей головой? В России ВУЗ впервые официально отказался от написания традиционных дипломов из-за стремительного развития нейросетей. Великая академическая революция пришла, откуда не ждали. Смелое решение принял Сочинский институт РУДН. Там отныне выпускники направления юриспруденция более не будут мучительно строчить квалификационные работы, чтобы стать дипломированными бакалаврами. бакалаврами. Представители института честно разводят руками. Искусственный интеллект сегодня и без студентов в совершенстве умеет анализировать судебную практику, формировать четкую правовую позицию и пачками выдавать структурированные тексты на десятки страниц. Лазейку закрыли, а проверять на экзаменах теперь будут только одну базовую вещь – способность мыслить. Для многих учащихся

0: Согласитесь, это звучит как самый суровый приговор. Как же будущим адвокатам сдавать сессию, когда любимый чат-бот остался неудел? Прямо из учебной аудитории, судорожно пытаясь нащупать в своей голове признаки самостоятельного сознания и искренне надеясь, что умение вовремя кивать тоже сойдет за мыслительный процесс. Виталия Осипова.
1: Сочинский филиал Российского университета дружбы народов РУДН отказался от выпускных квалификационных работ бакалавров по направлению юриспруденция. Решение руководства коснется наборов 2024, 2025 и 2026 годов. Причиной стало развитие технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщается на официальном сайте института. В заявлении отмечается, что в связи с появлением нейросетей дипломные курсовые работы перестали выполнять функцию проверки знаний в той же мере, что и 10-20 лет назад. Идею отменить сдачу квалификационных работ подали представители ученого совета юридического факультета. Их поддержал и совет института. Современные ИИ-ассистенты и нейросети за считанные минуты анализируют массивы судебной практики и формируют правовую позицию. Сами составляют аналитические записки и структурируют тексты на 60-80 страниц. Но это не значит, что будущих юристов вовсе не будут экзаменовать. Теперь будут проверять не умение писать тексты, а умение мыслить. Реагировать на проблему нужно уже сейчас, уверен руководитель образовательной программы «Искусственный интеллект» университета МИФИ и профессор международного НИИ проблем управления Роман Душкин. По его словам, образовательная система должна начать меняться. Об этом он сказал радио «Комсомольская правда».
2: Нам надо меняться и адаптироваться, потому что среда – очень высокий уровень неопределенности того, что сейчас происходит. Как я говорю, сингулярность уже наступила. Она наступила особенно в нашей области, в области искусственного интеллекта, разработки программных средств, информационных систем. И если система образования будет ригидной, не будет адаптироваться, не будет меняться под ситуацию, а будет думать, что ситуация когда-нибудь изменится под вот устоявшиеся устои системы образования, ну тогда будет очень плохо.
1: Ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков допустил, что дипломные работы выпускников могут исчезнуть. По его словам, из-за развития искусственного интеллекта вузам придется отказаться от письменных работ в пользу устного экзамена. Статистика, по словам Фалькова, убедительная и даже угрожающая. За 3 года доля сгенерированного текста в дипломах взлетела с 9% до 42%, а на экономических, бизнес и IT направлениях до более чем 60%. Все идет к тому, что скоро диплом в его нынешнем виде просто перестанет существовать. Полностью отказываться от дипломной работы неверно, считает доктор педагогических наук, профессор Института образования Высшей школы экономики Олег Федоров. Такое мнение он озвучил в интервью радио «Комсомольская правда».
3: Решение руководства вуза, оно подчеркивает, что есть проблема. Но любая проблема – это всегда задача для управленцев, в данном случае педагогов и так далее. Поэтому в данном случае, вот как педагог, я, честно говоря, не могу поддержать такое решение. Как управленец я его понимаю, потому что, ну, это все превращается в театрализацию защиты дипломов по той простой причине, что, ну, они написаны с использованием искусственного интеллекта. Почему как педагог не могу поддержать? Потому что искусственный интеллект создает нам новую реальность. Мы хотим того или не хотим, это часть нашей жизни, и это часть, которая будет играть все более значимую роль в нашей повседневности. Поэтому в данном случае кажется, что более разумное решение – это не отменять выпускные квалификационные работы как таковые, придумать такой формат, где бы искусственный интеллект был как осваиваемая компетенция, когда студент демонстрировал свою способность решать профессиональные задачи, в том числе с использованием искусственного интеллекта.
1: Некоторые вузы решают полностью пресечь использование нейросетей. Но проблема в том, что антиплагиат, внутренний или внешний, может ошибочно определить авторский текст как сгенерированный. Этой весной с такой проблемой столкнулись сотни дипломников. Чтобы система одобрила работу, им приходилось переписывать ее несколько раз и максимально упрощать. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
0: Июльский форсаж. Почему наши кошельки не успевают за авторынком? Юля обещает знатно подпалить карманы автовладельцев. Эксперты прогнозируют новый рывок. Даже самый скромный бюджетный сегмент подскочит на 5%. Зарубежный импорт улетит в космос. Ценники прибавят сразу до 8%. Ну, а машины с пробегом тоже решили поддержать флешмоб и подорожают процентов на 5. А продавцы электромобилей и гибридов просто молча и со вкусом переписывают прайсы. Где найти мешок денег на покупку 4 колес и почему авторынок превращается в клуб для миллионеров? Прямо сейчас наш Юрий Кораблев уговаривает банк дать ему кредит хотя бы пока на водительское кресло.
4: В России автомобили в бюджетном сегменте в июле этого года продолжат дорожать. По прогнозам участников рынка, рост цен составит от 3 до 5%. Одной из главных причин аналитики называют сохраняющийся дефицит микрочипов и комплектующих, который не позволяет автозаводам работать на полную мощность. При этом спрос на машины во всем мире, особенно в доступном ценовом сегменте, остается стабильно высоким. Это создает дисбаланс, при котором предложение не успевает за потребностями рынка, что неизбежно толкает цены вверх. Дилеры отмечают, что покупатели стараются успеть совершить сделку до очередного витка подорожания. Автоэксперт Максим Кадаков в интервью радио «Комсомольская правда» отметил, что дефицит чипов действительно один из факторов роста цен на автомобили.
5: Такая проблема есть, она не нова. Она началась еще в допандемийный период и в пандемию усилилась, когда многие производители автомобильных компонентов и в том числе производители чипов переключились на производство более продвинутых чипов, более дорогих, которые в автомобилях не нужны, но нужны больше в электронике, во всяких умных бытовых приборах, компьютерах, в телефонах и так далее. И это более выгодное объемообразующее производство, потому что телефоны покупают чаще, чем автомобили во всем мире, ну и компьютеры, ноутбуки и так далее. Поэтому эта проблема, она была, и она сохраняется, и еще тогда производители крупные сказали, что мы лучше будем выпускать чуть меньше автомобилей, мы будем продавать их за большие деньги. Это говорили многие, начиная с «Мерседеса».
4: Таким образом, ожидание дальнейшего подорожания само по себе становится драйвером продаж. Для конечного потребителя это означает необходимость закладывать в бюджет большую сумму или рассматривать покупку на вторичном рынке, где динамика цен может отличаться. Эксперты советуют не откладывать решение о покупке. Если автомобиль нужен, покупать сейчас, завтра он будет дороже, отмечает Максим Кадаков.
5: Суммы, которые указаны в прайс-листах, суммы будут постепенно увеличиваться. Никто обратно играть не будет. Поэтому, в общем и целом, правило, оно, к сожалению, сохраняется прежнее. Сегодня дороже, чем вчера, завтра будет дороже, чем сегодня. А каждый человек уже делает вывод, исходя из своей жизни, исходя из своих реалий. Может быть, у кого-то деньги лежат на депозите под хороший процент, он все равно сегодня не пойдет покупать машину, особенно если она у него относительно свежая. Есть другие паттерны поведения, когда у людей заканчивается депозитный период, они считают, что дальше лежать деньги на депозите невыгодно, а своя машинка уже пожилая, например, пошел, сдал ее в трейд-ин, добавил денег и купил новую. Поэтому каждый действует, исходя из своей парадигмы, а в целом машины будут дорожать.
4: Подводя итог, июль принесет покупателям новых бюджетных автомобилей очередное повышение цен в диапазоне от 3 до 5%. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
0: На футбольном чемпионате мира, который проходит в Северной Америке, в США, Канаде, вот, в Мексике, определились уже 10 участников 1/8 финала. Юбилейный билет забрали хозяева турнира, сборная США, обыграв Боснию со счетом 2-0. Американцы идут дальше, вслед за Бразилией, Англией и Францией. Чтобы определить всех участников следующей стадии, осталось сыграть 6 матчей. Наша сборная этот праздник, карнавал, естественно, пропускает из-за отстранение. Кто заберет последние путевки прямо со стадиона, отчаянно дуя в судейский свисток, расскажет Василий Воронин.
6: Новости спорта.
7: Российская теннисистка мира Андреева уступила чешке Барбаре Крейчиковой во втором круге Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона. Встреча завершилась со счетом 4-6, 7-5, 6-4 в пользу чешки, которая идет 38-й в мировом рейтинге женской теннисной ассоциации. Андреева – пятая ракетка мира и была посеяна на турнире под соответствующим номером. Россиянке 19 лет. В прошлом сезоне она дошла до четвертьфинала Уимблдона. Сборная России по прыжкам на батуте снялась с этапа Кубка мира в Португалии из-за запрета местных властей на использование российской символики. Главный тренер сборной Алексей Рыжков рассказал, что команда была готова к участию, но организаторы сообщили, что португальские власти не позволят россиянам выступать с флагом и под гимном. Предложение выступить в нейтральном статусе поступило, однако если разрешение Международной федерации гимнастики не выполняется, значит команда не будет участвовать в турнире. Четвертый этап Кубка мира по прыжкам на батуте пройдет 4-5 июля в португальской Коимбре. Сборная США в меньшинстве обыграла команду Боснии и Герцеговины в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Встреча прошла на стадионе в Калифорнии и завершилась со счетом 2-0. В 1/8 финала американцы сыграют против команды Бельгии. Матч запланирован на 7 июля. С вами был Василий Воронин.
6: Новости спорта. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Реклама.
8: «Комсомольская правда». Читайте в еженедельном выпуске. Ольга Бузова скупает бриллианты и сумки по цене квартиры. Тренируем силу хвата для здоровья и долголетия. Почему за полет к Луне Королеву прислали 1000 бутылок шампанского? Газета в продаже с 1 июля.
9: Для лиц старше 12 лет.
10: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
6: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Александр Пушкин считался отличным пловцом. Летом по утрам он обязательно купался в реке или принимал холодную ванну со льдом для бодрости. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. В Петропавловске-Камчатском полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
6: Об атаках.
11: Трое мужчин ранены в ходе атаки украинского дрона в белгородском селе. Это сообщает оперштаб региона. Как отмечается, они получили множественные осколочные ранения. Врачи оценивают состояние одного как тяжелое. Его переведут в другую больницу. Пока подробностей этого происшествия нет. Для эвакуации белорусских пассажиров и водителей из автобуса, по которому ударил дрон в Брянской области, выехала спецгруппа, сообщает белорусское телевидение. Как отмечается, пострадали двое уроженцев Гомельской области. Кроме того, в салоне автобуса, который двигался из Минска в Анапу, было 19 человек. Ранее сообщалось о том, что украинский дрон атаковал пассажирский транспорт на границе России и Белоруссии в Брянской области.
6: О политике.
11: Западные страны пытаются лишить Россию места в Совете Безопасности ООН через переписывание истории. Оппоненты Москвы продвигают тезис о равной ответственности Советского Союза и нацистской Германии за развязывание Второй мировой войны, заявили в МИДе. Там отметили, что с помощью таких фальсификаций иностранные политики хотят оспорить статус нашей страны как государства-продолжателя СССР.
10: о финансах.
11: Банк России предложил открывать кошельки в цифровых рублях непосредственно на балансах коммерческих банков. Новую модель интеграции и запуск умных контрактов для предпринимателей регулятор уже обсуждает с участниками рынка, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Широкое внедрение электронных денег в стране начнется 1 сентября.
10: О медицине.
11: Сергей Собянин рассказал об уникальной операции, выполненной московскими врачами НИИ имени Склифосовского. К хирургам обратилась 43-летняя пациентка, которая стремительно теряла зрение. Обследование выявило крупную аневризму, сдавливающую зрительный нерв. Врачи полностью изолировали аневризму от кровотока. Это помогло избежать опасного кровоизлияния в мозг и спасло женщине зрение. Уже через 10 дней пациентку выписали домой. По словам мэра Москвы, модернизация клиник позволяет проводить вмешательства, которые раньше считались невозможными.
10: О спорте.
11: Фигуристка Вероника Жилина получила право выступать за сборную Азербайджана. Спортсменка сможет представлять новую страну на международных соревнованиях со следующего сезона, сообщает Федерация зимних видов спорта Республики. Международный союз конькобежцев уже выдал официальное разрешение. Ранее российская сторона откланяла этот трансфер из-за юридических нарушений. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
0: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Цели будут достигнуты. Россия продолжит усиливать давление на киевский режим. Милитаризация Европы. Москва в ответ планирует дополнительные меры по обеспечению собственной безопасности. И поражено множество стратегических объектов ВСУ. Наши военные нанесли массированный удар по объектам ОПК на Украине. Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса. Милитаризация Евросоюза и его курс на конфронтацию с Россией вынуждают Москву планировать дополнительные меры по обеспечению собственной безопасности, которая будет гарантирована в любом случае, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
9: То, что эскалация со стороны Европы происходит, это однозначно. То, что по мере становления своей оборонной идентичности Евросоюз занялся и вступил на путь милитаризации – и, собственно, посвящает себя теме конфронтации с Российской Федерацией, это тоже однозначно. Конечно же, мы не можем закрывать на это глаза, и, конечно же, этот фактор усугубляет и без того накаленную напряженность на европейском континенте. Этот фактор вынуждает нас планировать дополнительные меры по обеспечению собственной безопасности. А что касается дискуссий вокруг того, как ее обеспечивать, то вы знаете, что есть сторонники, в том числе и академики, кстати, есть сторонники весьма и весьма таких решительных мер. Вот. Есть сторонники более сдержанных мер. Но не должно вызывать сомнения одно. Надежная безопасность Российской Федерации и ее национальных интересов будет гарантирована в любом случае.
0: Также Песков добавил, что Россия продолжит усиливать давление на киевский режим, чтобы достигнуть поставленных целей, отметив, что глава генштаба Герасимов утром доложил Путину о результатах массированного ответного удара вооруженных сил России по военным объектам на Украине.
9: Утром сегодня во время, собственно, ежедневного доклада верховному главнокомандующему начальник генштаба Герасимов также доложил о результатах массированного ответного удара вооруженных сил Российской Федерации по Киеву, другим населенным пунктам в контексте ударов, конечно же, исключительно по военным или околовоенным.
0: Минувшей ночью российские военные нанесли ответный массированный удар по военным объектам на территории Украины, сообщила Минобороны. Поражены предприятия военной промышленности, объекты топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области. Также инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Кроме этого, вооруженные силы России ударили гераньями по логистическим центрам и АЗС в Николаевской области и по железнодорожному локомотиву в Кировоградской. Наши военные нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования и ударными дронами по военным объектам Украины, сообщил утром Минобороны. Ведомстве подчеркнули, что массированный удар стал ответом на террористические атаки киевского режима против гражданской инфраструктуры России. Наш массированный удар по ВПК Украины обсудили с военным экспертом журнала «Арсенал Отечества» Дмитрием Дрозденко.
12: Фактически, да, это комплексная военная операция, которая требует и длительной, и глубокой разведки, анализа, скажем так, полученных данных, распределения целей, распределения наряда сил и средств, то есть куда летит дрон, куда летит Х-101, куда летит Искандера, куда прилетает Циркон, потому что, опять-таки, это же разные пусковые установки, разные типы ракет. Все это должно взаимодействовать как бы в едином контуре, чтобы максимально ослабить возможность отражения этой атаки. То есть что можно сказать вот именно про техническую точку зрения. Ну и также то, что использовалось как крылатые ракеты, это Х-101 и баллистика, аэробаллистическая Искандер-М, и наша гиперзвуковая, это Циркон, который несбиваемый. Также достаточно большое количество новых БЛА, Герань. Понимаете, что-то они, конечно же, прочувствуют по одной простой причине, что нарушение логистики складов ГСМ, это все влияет на текущее состояние на линии фронта. Но сами по сути удары такого формата носят именно ограниченный характер, потому что это территория конкретно Украины и конкретно территория, где со 100% там надежностью подтверждено, что вот здесь находятся дроны, а не там отделение почты. То есть фактически удары наносятся, связав себе руки за спиной. Будем говорить честно. И наша позиция в этой ситуации носит реактивный характер, а не активный. То есть начали бить по нашей нефтянке, мы начали бить по их заправкам. То есть не ранее того, как. Вот. Но проблема состоит в том, что те же ракеты «Фламинго», которые мы уничтожили, они производятся по большей части за рубежом. И большинство дронов произведено за рубежом. То есть они там спокойно их, попивая кофе, делают. Это все спокойно приезжает на территорию Украины, там прячется, потом бьет по нам. То есть это реактивный позиция. А активная – это, скажем так, пресечение этого момента, скажем так, в корне своем. Я поясню, просто сейчас идут массовые поставки дронов, которые, ну, мы просто на себе уже это ощущаем по всей территории страны. Вот. А на самом деле сейчас идет массовая постановка на производство дешевых крылатых ракет. И тоже участвуют разные стартапы в них. И американские. Не надо думать, что американцы, они тут такие нейтральные. Большинство дронов и вся разведывательная информация, анализ планшетов, это все американцы. Вот. То есть это говорит о том, что если не изменять позицию, одними просто массовыми ударами по Украине, мы это дело не остановим, потому что Европе абсолютно без разницы, что там на Украине будет уничтожено. Их волнует, они потом восстановят, вгонят Украину в кредиты, план Маршалла 2 там придумают и тому подобное. Ну давайте смотреть правде в глаза. Промышленный потенциал Европы и мобилизационный потенциал Европы, он существенно больше, чем российский. Чтобы мы, как говорится, не говорили, как все здорово, а как у них плохо. Просто нужно посмотреть, сколько людей там живет, сколько людей у нас, сколько ВВП, да даже без США, если мы возьмем, сколько заводов, какой уровень производительности труда, роботизации производства. То есть это все долгоиграющие игры, но спускать нас с крючка, похоже, никто не хочет, и, как мы видим, любые переговоры, договоры, духи, они не очень действуют. То есть единственный способ победить, это победить. Вот. Я боюсь, что даже если мы полностью освободим Донецкую область, то они не остановят войну, они, наоборот, будут ее расширять. Единственный способ, мне кажется, но опять же, это мое личное частное мнение, не дай Боже, никому советов не даю, это, скажем так, усиление эскалации. Иран просто показал, как это работает. Да, это связано с большими издержками, но это работает.
0: Ответный калибр. Наши ракеты устроили тотальный демонтаж инфраструктуры. Минобороны отчиталось о новом массированном ударе по ключевым объектам на Украине. В этот раз под раздачу попал целый букет стратегических целей. Военные предприятия, объекты топливно-энергетического комплекса и аэродромы. География прилетов вышла максимально широкой от Киева и Киевской области до Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Черниговской. Ведомстве четко дали понять, это жесткий и закономерный ответ на украинские атаки по гражданской инфраструктуре на территории России, на теракты. Каковы реальные масштабы разрушений и чем обернется этот налет для оборонного сектора противника? Прямо с аналитического дежурства военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.
13: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
14: По сообщению Министерства обороны России, минувшие сутки в столице Украины сильно трясли наши удары беспилотников и ракет. Удары раздавались не только в самом Киеве, но и в области, и еще даже в 5-6 областях Украины. Это были и массированные удары, это были и групповые удары. И здесь возникает вопрос, естественно, а по каким целям били? Отвечаю, били прежде всего по военно-промышленному комплексу, по топливно-энергетической структуре, по аэродромам, по складам, по портам, по пунктам для минодислокации вооруженных сил и по местам, где разрабатываются беспилотники. Ну, естественно, я хотел бы заметить нашему родному российскому обывателю, что все это наши военные рассматривают в качестве такого регулярного возмездия украинским бандеровского типа боевикам за то, что они часто бьют по гражданским объектам. Мы же предпочитаем прежде всего цели военные, военно-промышленные и энергетические. Но и здесь, естественно, возникает вопрос, о чем били? А били целым пасьянсом, целым набором беспилотников и ракет. Причем ракеты по украинским военным целям запускались разного типа. Воздушного самолета, с наземных установок. Были и ракеты морского базирования. Причем все это оружие, отвечает Министерство обороны, было абсолютно высокоточным. То есть таким образом оно шло жестко ориентировано на уже давно проверенную цель. Кстати, пользуясь случаем, хочу напомнить вам прелюбопытное статистическое число. Вот за первое полугодие этого 2026 года российская армия нанесла по этим военным, военно-промышленным, энергетическим целям аж 157 групповых и массированных ударов. Некоторые украинские экономисты уже воем воют и говорят, что России удалось вывести из строя почти 70% украинской экономики. И я бы даже назвал такой украинской военной промышленности и газа, и нефтеперерабатывающих предприятий. Это кровь украинской армии. Но мы пытаемся лишить ее горючего прежде всего, потому что это влияет на состояние вооруженных сил Украины. Чем оно будет хуже, тем будет нам лучше. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
13: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
0: Бабушкиной схеме конец. Верховный суд защитил покупателей квартир. О чем речь? Через пару минут.
13: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
15: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
16: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
17: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505.
18: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
0: Итак, популярную бабушкину схему с возвратом проданной недвижимости официально прикрыли. Поводом для жесткого юридического разбора полетов стало известное громкое дело Ларисы Долиной, после которого Верховный суд все-таки выпустил детальные разъяснения по оспариванию подобных сделок. Теперь одной лишь дежурной фразы «меня обманули мошенники» будет абсолютно недостаточно, чтобы панически вернуть проданное жилье и забрать его у новых, ничего не подозревающих владельцев. Отныне бывшим собственникам, решившим вернуть недвижимость назад, придется предъявить суду по-настоящему веские доказательства. В качестве такового аргумента, например, потребуют официальную справку о психологическом состоянии продавца на момент подписания договора. Заставит ли это продавцов массово сдавать тесты на адекватность? Прямо из коридора психдиспансера, судорожно проверяя, все ли дома и на месте ли нужные медицинские штампы, Василий Воронин.
7: Схему Долиной запретили в России. Верховный суд постановил, что нижестоящие суды больше не могут возвращать жилье продавцам, если их заставили мошенники. Правда, вернуть недвижимость теперь можно лишь в том случае, если покупатель каким-то образом знал или догадывался, что бабушка или дедушка выставили на продажу квартиру, будучи под психологическим воздействием аферистов. В ином случае квартира остается у него. Продавец, который не отдавал отчет о своим действиям, должен представить доказательства, относящиеся к моменту сделки. Также суд должен предоставить защиту и потерпевшему продавцу, и добросовестному покупателю. Юридическое сообщество довольно решением Верховного суда. При этом нельзя исключать, что споров подобных дел у Долиной не станет совсем. Об этом в разговоре с радио «Комсомольская правда» заявил адвокат, кандидат юридических наук, управляющий партнер Некрасов Рудоманов и партнеры Андрей Некрасов.
19: Мы, конечно, все приветствуем, там, все юридическое сообщество, приветствуем вот такую позицию Верховного суда по такой категории дел, скажем так, потому что, к сожалению, вот это сумасшествие вылилось в целую категорию дел, и все это продолжается, и после того прецедентного, как кто-то думал, рассмотрения Верховным судом дела против народной артистки Долиной, нет, это все продолжается и в столице, и в других регионах нашей страны, поэтому, конечно, такое какое-то направляющее мнение высшей инстанции, оно очень важно. Я не думаю, что эти дела прекратятся, так сказать, инспирированные вот этими вот там мошенническими или якобы мошенническими действиями каких-то третьих сторон, неважно, украинской, еще какой-то стороны. Ну, наверное, да, может быть, сойдут на нет в судах. Вот, но что в целом поток таких исков совсем иссякнет, я в это не верю.
7: Ранее Верховный суд вынес решение по делу Ларисы Долиной, однако это не изменило ситуацию для многих покупателей недвижимости. Несмотря на ожидаемый поворот практики, суды продолжают вставать на сторону продавцов. После вердикта зафиксировано как минимум 30 подобных случаев. Покупатели жалуются, что с них требуют не просто проверки документов, а почти собственного расследования, от общения с соседями до изучения поведения продавца. Как обезопасить свою сделку с недвижимостью? Небольшие рекомендации дал адвокат Андрей Некрасов.
19: Ну, я, конечно, могу порекомендовать совершать такие сделки в нотариальной форме, с обязательной видеофиксацией момента совершения сделки, с подробной беседой с нотариусом, который выясняет эмоциональное и пытается понять психическое состояние сторон, совершаемой этой сделки. Разумеется, перед этим мы всегда рекомендуем получить соответствующие справки с личным очным осмотром в диспансере, у частного психиатра. Ну и если это возможно, что, конечно, реже, позаботиться о каком-то депонировании длительном, о таком оттянутом расчете по сделке, чтобы у страны было больше времени осмыслить, что именно произошло, и чтобы средства какое-то время полежали, скажем, у эскроу агента, это может быть банк, это могут быть также адвокатские фирмы крупные, то есть вот каким-то образом пытаться застраховать сделки.
7: В декабре 2025 года спор Долиной за квартиру дошел до Верховного суда. Он отменил решение нижестоящих инстанций, отказал певице в иске о признании сделки недействительной и признал право собственности на квартиру за покупательницей Полиной Лурье. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
0: В Вологодской области в прошлом году заметно снизилось число прерываний беременности. По данным Минздрава России, за год в регионе было проведено 1653 аборта. Это почти на 46% меньше, чем в 2024 году. А тогда, согласно статистике, в Вологодской области было зарегистрировано более 3000 прерываний беременности. При этом ранее губернатор Георгий Филимонов сообщал о еще более резком снижении. 2 июня он написал в Телеграме, что в прошлом году в области было проведено всего 309 абортов против более полутора годом ранее, а снижение составило почти 82%. Таким образом, данные губернатора и статистика Минздрава существенно различаются. Эти данные радио «Комсомольская правда» прокомментировал председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.
20: Пока у нас не будет данных о том, конкретно проживающие женщины в Вологодской области, сколько сделали абортов, то эти данные, которые указаны, они, собственно, нам ничего не позволяют ни о чем говорить, потому что количество абортов на территории Вологодской области и количество абортов у женщин, проживающих на территории Вологодской области, это абсолютно разный показатель. Не случайно злые языки говорят про абортный туризм, то есть люди выезжают в другие территории. Здесь, ну, просто нужно серьезное изучение, исследование.
0: В 2024 году в Вологодской области был принят закон о запрете склонения к искусственному прерыванию беременности. Кроме того, в регионе пытались ограничить проведение таких процедур не только в частных, но и в государственных клиниках. Акушер-гинеколог, эксперт Всемирной организации здравоохранения Любовь Ерофеева считает, что запреты могут приводить к росту подпольных абортов и поездкам за процедурой в другие регионы. Вот что она заявила радио «Комсомольская правда».
21: Число нежелательных беременностей, оно стабильно. Оно не может вдруг резко уменьшиться. То есть нежелательных беременностей сколько было, столько и будет. Можно изменить эти соотношения и реально снизить число абортов, только предлагая женщинам бесплатную, оплаченную государством, надежную контрацепцию. Только так можно снизить число нежелательных беременностей и абортов. Уговорами, переговорами, запугиванием, созданием нетерпимой общественной ситуации, плакатами, баннерами невозможно изменить эти соотношения. Поэтому, вероятнее всего, женщины начали ездить в соседние регионы, там увеличилось число абортов. Вероятнее всего, женщины не хотят информировать госстатистику об этом, и вероятнее всего, они пользуются, возможно, какими-то другими способами, что очень опасно.
0: Ранее глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека СПЧ Валерий Фадеев заявил, что прямой связи между запретами на аборт и демографией нет. Он привел пример с Польшей. Там запрещены аборты, а рождаемость ниже, чем в России. Торговые центры России опустели. Ну, то есть посещаемость огромных моллов продолжает снижаться. В первой половине этого года она снизилась на 2%. А вот бизнес прочувствовал ситуацию гораздо острее. Продажи некоторых арендаторов таких площадей упали аж на 20%. Все причины в отказах от импульсивных визитов, вот этих прогулок пустых и бесцельных, становится отказ привычным для рынка торговые некогда привычные недвижимости. В обнимку с манекеном по пустым залам гуляет Юрий Кораблев.
4: Трафик торговых центров сократился на 2% по итогам полугодия. Это показывает Mall-индекс. Он отражает количество посетителей на 1000 квадратных метров торговых площадей. По данным Focus Technologies, в Москве падение аналогичное. В Санкт-Петербурге, где рынок чувствительнее, оказалось более выраженным – на 5% год к году. Снижение посещаемости стало устойчивым явлением для рынка торговой недвижимости, говорит сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла Павел Люлин. Вот что он заявил радио «Комсомольская правда».
22: Подтверждаю, есть такая тенденция, идет сокращение. И более того, это не какое-то резкое сокращение вот именно в этом году. В прошлом году тоже трафик сокращался. Но надо заметить, что трафик в прошлом году сокращался на 3% относительно позапрошлого года. В этом году 2%. То есть идет некое замедление вот этого оттока людей в онлайн. С чем это связано? Ну, в принципе, онлайн становится дороже, потому что это базовая история, что люди выбирали не по цене, оно вот это вот разрыв, он сокращается. Второй момент в том, что, в принципе, торговые центры начали адаптироваться к этой ситуации и становятся более разноформатными, добавляются дополнительные функции, сервисные функции, развлекательные функции. Вот, ну и ритейл, который работает в торговых центрах, это его основной арендатор, он становится более такой адаптивный, мультиканальный. Он адаптируется под покупателей, которые уже сравнивают ценники с маркетплейсами, ищут больше комфорта, больше услуг, больше сервиса, больше какого-то духа бренда. Поэтому ситуация улучшается.
4: Трафик торговых центров продолжает падать, в том числе из-за снижения посещаемости магазинов одежды и обуви, которые по-прежнему занимают существенную долю в структуре арендаторов, отмечает Павел Люлин.
22: Самая сложная ситуация фэшн – это одежда, обувь. На втором месте идут такие форматы, как детство, потому что, в принципе, детей становится меньше. Выигрывают форматы фитнесов, оздоровительные, какие-то развлекательные форматы. Общепит, как ни странно, лучше себя чувствует, там больше трафик. Вот более-менее ровно у ювелирки, у косметики и аптек.
4: Сейчас в Москве пустуют 11-12% торговых площадей, хотя в конце прошлого года показатель составлял меньше 10%. Ритейлеры готовы отказаться в среднем от 10-20% торговых объектов. И, скорее всего, в ближайшее время компании продолжат оптимизацию своих торговых площадей. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
1: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Руки словно чужие, пальцы скованы, плохо сгибаются. Простые дела – застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку с чаем – требуют невероятных усилий. Все объяснимо. Суставы рук испытывают колоссальную нагрузку каждый день. С возрастом хрящевая ткань истончается, синовиальная жидкость теряет свои свойства, и пальцы теряют былую ловкость. Все это может привести к проблемам при обычных движениях, а мелкая работа может стать испытанием. Попробуйте Arsil Artra. Тем более сейчас вы можете получить его абсолютно бесплатно. Просто позвоните *125 и узнайте, как это сделать. В составе Arsil Artra ценнейший тюленьий жир. Тюленьий жир содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это ваша надежная поддержка. Это забота о ваших руках. Пусть каждый пальчик как можно дольше сохраняет ловкость, а движения даются легко. Получите Arsil Artra абсолютно бесплатно. Звоните с мобильного *125. Наслаждайтесь жизнью каждый день. *125. Звонки по России бесплатные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
23: 15:30 в Великих Луках. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. На прошедшем сегодня заседании Великолукской городской думы заслушали отчет об итогах работы административной комиссии при администрации города за прошлый год. За этот период комиссия рассмотрела 98 дел об административных правонарушениях. Это на 20 больше, чем год назад. На нарушителей наложили штрафы на общую сумму более 348 тысяч рублей. Большинство нарушений касалось благоустройства территорий. Оштрафованы владельцы собак, а также собственники и арендаторы помещений и земельных участков. Кроме того, комиссия разбирала дела о стихийной торговле и незаконной незаконном размещении вывесок. К ответственности привлекли 25 правонарушителей. Как отметил депутат Дмитрий Белюков, административная комиссия – действенный и важный орган. Видна положительная динамика в работе, растет количество рассматриваемых дел, ведется профилактическая работа. С начала июня отделение Социального фонда России по Псковской области ведет прием заявлений на новую меру поддержки родителей с двумя и более детьми до 18 лет или до 23 лет при условии очного обучения. Общая сумма поддержки составила 135 миллионов рублей. Средний размер выплаты – 30 тысяч рублей. Ежегодную семейную выплату могут получить работающие родители, граждане России, которые уплачивали налог на доходы физических лиц в 2025 году и не имеют задолженности по алиментам. Единая пособие на детей – одна из ключевых мер поддержки семей. Родителям не нужно собирать отдельные справки для разных случаев. Пособие назначается по единым правилам и заканчивая детьми до 17 лет. Эта мера вошла в народную программу «Единой России». Сегодня в стране поддержку получают 10 миллионов родителей, детей и беременных женщин. Студентка Великолукской государственной академии физической культуры и спорта Наталья Спиридонова приняла участие в соревнованиях за Кубок России по легкой атлетике в Чебоксарах. Великолучанка завоевала бронзовую медаль в прыжках в высоту. Она преодолела планку в 183 сантиметра.
5: О валютах.
23: Доллар 78 рублей 27 копеек, евро 89 рублей 18 копеек, юань 11 рублей 48 копеек.
5: О погоде.
23: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, возможен дождь, температура воздуха около плюс 23 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
6: Они сошлись, волна и камень, стихи и проза, лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема».
0: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. В ВСУ атаковали автобус на таможенном переходе «Красный камень» в Брянской области. Опять удар по автобусу из Белоруссии, потому что шел он или ехал из Минска в Анапу и опять на юг. В прошлый раз были дети. Сейчас беспилотник попал прямо в лобовую часть машины. Двое водителей, это уроженцы Гомельской области, из которой, очевидно, автобус и выезжал, получили ранения. Всего в салоне было 19 человек. Погранпереход, где произошла атака, сейчас закрыт, образовалась пробка, стоят автомобили и автобусы. Собственно, не первый случай ударов Украины по гражданским автобусам в регионе, по белорусским автобусам. В прошлый раз, в середине июня, всего-то ничего назад, ударили по автобусу с детьми, совершенно не стесняясь. Там было 44 пассажира, 28 из них были ученики одной из детских юношеских спортивных школ Гомельской области. Погибла женщина, сопровождавшая, 8 человек получили ранения. Удар дрона ВСУ по автобусу «Минск-Анапа» – это продуманная стратегия Киева, которая не обошлась без одобрения западных спонсоров, заявил посол по особым поручениям МИДа России Родион Мирошник. По его словам, Украина выслеживает белорусский транспорт, наносит удары, чтобы спровоцировать и вывести из равновесия руководство республики. С нами политолог, публицист Юрий Светов. Юрий Ильич, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Игорь.
0: Мы должны здесь ритуально сказать, что Киев показал свое истинное лицо, что ответ будет системным. Дипломатам надо покинуть Киев, да, что перейдены красные линии, и всем будет только хуже. Опубликовать место производства дронов на территории Канады или уже как бы вообще не обсуждать это все?
8: Нет, я думаю, что уже обсуждать нечего. Игорь, когда произошла первая атака на автобус, там же высказывалось мнение, что это была случайность. Они не делали это целенаправленно по Беларуси, а просто хотели ударить по людям, которые вот едут в те места, которые в Украине считают своими. Когда это случилось второй раз, нет, это уже не случайность. Это делается целенаправленно. Я здесь согласен с Родионом Мирошником. И, скорее всего, даже не столько на руководство Беларуси направлено, как на общественное мнение страны. Раскачать ее, что вот ваше союзничество с Россией, видите, чем для вас оборачивается. Я думаю, что наводку на этот автобус дала киевская агентура, которая, безусловно, есть в Белоруссии, они подсказали, они выяснили, и эта атака была подготовлена, сделана целенаправленно, четко. Они же знают, никакой реакции со стороны их союзников не будет. Они опять скажут, ну, если бы Белоруссия не поддерживала Россию, то этих бы ударов не было. Хотя их логика от того, что теперь на них, на ту же Эстонию, Латвию или там Румынию падают беспилотники украинские, вы же не поддерживаете, но тем не менее получаете удары по своей территории. Ну, опять виновата Россия.
0: Но здесь как бы тогда еще вопрос к нашим братьям-белорусам любимым. Ну, правда, зачем? Вот, во-первых, Брянщина, она вообще находится в зоне досягаемости. Некоторые районы, насколько мы понимаем, ну, просто уже привыкли, живут под пролетом дронов или под атакой, как и Белгородчина, и Курщина. Гомельская область граничит. Да? Зачем ехать пассажирским гражданским автобусом через Брянскую область? Ну, понятно, что специально или не специально, но что-то... Или намеренно провокация, что-то будет.
8: Да. Здесь я не могу судить, почему и как это случилось, но я вот сопоставляю еще какие вещи. Вдруг из чулана, из пыльного, вытащили снова госпожу Тихановскую. Ее стали принимать и в странах, вот, соседях, там, в Литве, куда-то, опять зазвучали слова, что она общепризнанный лидер Белоруссии, заметьте, общепризнанный лидер. И этот лидер озабочен больше всего, чтобы Белоруссия не пострадала вот в этом конфликте России с Украиной, и что надо бы оттянуть их от союзников. Она признается, что это сложно, но тем не менее, почему бы не попытаться именно такими провокациями заставить людей вот как-то высказать. Они ведь по нам-то тоже бьют по глубинным регионам ради одного. Будить людей с требованиями, что давайте договариваться любым путем с Украиной. И у них же, им же все равно, ну, погибли дети, погибли женщины. Это не их дети, не их женщины. И вот то, с чего вы начали, все эти протесты, ноты, дипломатические, ничего не будет, никакой не будет реакции. Вот когда сегодня влепили по Киеву серьезно и по другим военным объектам, вот тогда заговорили сразу, вот, что же вы делаете, это так жестоко, это больно и прочее, и прочее. Они понимают только это.
0: Да, но вот получается, опять встает вопрос безопасности гражданских, вот чего, перевозок, инфраструктуры или...
8: Об этом надо как-то думать и взвешивать, да. И пути защиты искать. И, возможно, вот то, что вы сказали про этот маршрут, надо было как-то по-иному смотреть. Хотя на всякое дело не предусмотришь. Но готовились они. Я повторяю, без агентуры не обошлось.
0: Но, с другой стороны, нельзя не как бы согласиться с вами, потому что на пятый год вот где-то устраивать пробки, сборища там или в опасных... Но уже нельзя это делать. Надо как-то... Да, помните, как начиналась специальная военная операция по одному, а потом по военным канонам. Да, потом жизнь быстро научила, что скапливать в одном месте ничего нынче нельзя. Ни двух-трех человек собирать на плац, ни тем более какие-то логистические цепочки подвозов. Все, гражданская жизнь же тоже как-то должна...
8: Да. Тот же Зеленский фактически со своей командой нас же предупредил, что они сделают все, чтобы сорвать курортный сезон в Крыму. Все сделают, а они для этого делают очень много.
0: Да, и не только в Крыму, видимо. Спасибо большое, политолог, публицист Юрий Светов был с нами на связи сегодня. Аппетиты соискателей в нашей стране резко пошли в гору. Зарплатные ожидания наших людей подскочили сразу на 15%. Теперь средний, скромный запрос вырос до 70 тысяч рублей. Работодатели нервно пьют валерьянку, а люди просто хотят, чтобы кошелек наконец-то перестал плакать в продуктовых магазинах. Как заставить начальство раскошелиться и стоит ли вообще заикаться о деньгах? Прямо из бухгалтерии, с калькулятором и очень решительным выражением лица Виталия Осипова.
9: Зарплатные ожидания россиян за год выросли на 15%. Однако, по данным сервисов по поиску работы и оценкам Минэкономразвития, эйфория соискателей может быть преждевременной. Рынок труда начинает остывать, и рассчитывать на подобный бурный рост доходов уже не стоит. По данным Авито работы, самые высокие запросы у строителей – до 127 тысяч рублей. В ЖКХ – до 74 тысяч рублей и в производстве до 90 тысяч рублей. Рост в этих сферах составил от 15 до 25% за год. Это прямое следствие дефицита опытных кадров и высокой инфляции. Люди вынуждены закладывать в свои ожидания компенсацию за рост цен на товары и услуги, чтобы сохранить привычный уровень жизни. Но насколько эти ожидания оправданы в текущих реалиях? Управляющий партнер кадровой компании U-Team Анна Читаева заявила, что рынок труда разнородный. Где-то готовы повышать зарплаты, но в целом идет стагнация.
10: Проектов новых стартует меньше, какие-то инициативы чуть-чуть откладываются, по крайней мере, да, до некого более благоприятного времени. Поэтому, естественно, спадает количество открывающихся вакансий, открывающихся проектов. И в особенности здесь можно сказать о таких функциях, как, например, юристы, HR, даже маркетинг. Мы даже наблюдаем некое снижение по тому, что работодатель готов предлагать. В то же время есть профессии, которые актуальны. Те люди, которыми владеют, обладают определенными редкими знаниями. То есть это, с одной стороны, квалифицированный, но ручной труд. Это может быть и строитель, это может быть и слесарь, и сварщик, токарь и так далее. Это могут быть люди, которые обладают уникальными знаниями в своей профессии. В принципе, абсолютно любой. Но, например, это может быть инженерное дело, это проектировщики, это электронщики, это те же айтишники. За такие знания и умения работодатель готов платить больше. Не совсем то время, когда нужно ожидать какой-то прибавки, увеличения. Здесь скорее хотелось бы, чтобы было все стабильно, чтобы не было падения, не было каких-то других процессов, потому что оптимизация, она тоже в компаниях происходит. То есть какие-то люди и высвобождаются полностью. Поэтому здесь, наверное,

0: наблюдается избыток рабочей силы. Можно смело говорить, что рынок труда сегодня – это рынок работодателя, заявил радио «Комсомольская правда» профессор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.
1: Рынок труда у нас начал оставаться еще с прошлого года, когда именно в 2025 году количество вакансий резюме сравнялось. Где-то с ноября месяца стало сокращаться количество вакансий, а количество резюме увеличилось. Сейчас соотношение в среднем на одну вакансию 10,5 резюме. Поэтому сейчас это рынок работодателя.
0: Подводя итог, хотя зарплатные ожидания россиян выросли на рекордные 15%, рынок труда начинает демонстрировать признаки охлаждения. Экономическая ситуация диктует новые правила игры, где инерция прошлых лет сталкивается с реальностью замедляющегося роста. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
2: Армения нацелилась на безвиз с Европой, но сама Европа обещает миллионы поддержки. Об этом через пару минут.
3: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
4: Здравствуйте, я Яна Чурикова, телеведущая. Слушайте «Радио Комсомольская правда». Только качественный контент.
5: Реклама. Школа начнется в сентябре, а скидки на школьную одежду уже начались. Детский квартал в ТЦ «Апельсин». Дарим 20% скидки на школьные коллекции. Размеры от 122 до 170. ТЦ «Апельсин». Детский квартал.
6: Паста карбонара. Ризотто с морепродуктами. Пицца «Маргарита». Фокаччо с пармезаном. Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Частичка настоящей Италии в Великих Луках. Насладиться невероятным вкусом с роскошным видом на реку Ловоть. С друзьями или семьей можно каждый день с 12 дня до 10 вечера. Зачем откладывать наслаждение на потом? Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
7: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства. Высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
8: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
2: Итак, еврокуш для Пашиняна или черствый европряник с плесенью для армянского народа. Армения твердо вознамерилась, похоже, максимально упростить визовый режим с Евросоюзом. Правда, собирать чемоданы прямо завтра гражданам республики не придется. План на 2020, амбициозный план на 2029 год, как раз к 30-му, когда Европа войну, видимо, начнет с нами. Вот тогда Пашинян без визы первый туда с чемоданом и своей шляпой и отправится. А все это было, объявил на пару с небезызвестным председателем Еврокомиссии Урсула фон дер Лейн. А что говорит по этому поводу Еврокомиссия? А разговоры о прощении визового режима к 2029 году в Брюсселе решили подкрепить твердой европейской валютой. А там же фон дер Лейн на совместной пресс-конференции начала запихивать в пиджак Пашиняну миллионы евро. Всего обещала 38, в карманы много влезло. Карманы опытные, так сказать, готовые, знающие, видавшие много. Но еще обещали подвести. Заодно открытие европейского рынка сразу на 80% для дорогих армянских товаров. Сказала, что в Париже просто устали ее трясти, когда же приедет армянский коньяк. Брюссельский пирог порезали. 18 миллионов евро направят на поддержку экспорта республики.

0: Оставшиеся 20 миллионов уйдут местным сообществам в приграничных районах. При этом глава Еврокомиссии прямо заявила, что меры призваны защитить Ереван от нас с вами, от экономического давления России, с которым Евросоюз обещает бороться ради партнеров, выбравших европейский путь. Ну, да, конечно, для борьбы понадобится не только 38 миллионов евро в карманах Пашиняна, но наверняка еще и дроны, беспилотники, баллистические. Ну, там дальше можно размышлять. Хватит ли Брюссель миллионов, чтобы компенсировать экономические риски, и к чему приведет этот геополитический хитрый или бесхитростный расчет? С нами прямо сейчас доктор политических наук, профессор МГИМО Виктор Сагаманян. Виктор Ильич, приветствую вас.
1: Здравствуйте.
0: А если бы вот судьба как-то вам посчастливилась или, наоборот, несчастье стоять в момент торжественных речей между фон дер Лейен и Пашиняном, вы бы что сделали или сказали?
1: Вы знаете, к счастью, действительно, мне не привелось там стоять и не привелось там о чем-то говорить. Но на самом деле, скажу вам, самое такое... Ну, центральная мысль, которая приходит по этому поводу, что вместо традиционных армянских фруктов, овощей, которые выводились на рынки, российские в первую очередь, Пашинян вывел на этот рынок геополитическую позицию Армении, как бы пытаясь торговать вот самым, на его взгляд, я думаю, ценным товаром, это вытеснением Российской Федерации с Южного Кавказа. То есть если для этого нужно, чтобы Евросоюз там чуть подплатил, и чтобы он, подавляя социальный назревающий бунт, как бы, раздал бы это фермерам, чтобы они не бунтовали. Ну вот, наверное, это вот столько стоит. Я думаю, что вот ровным счетом происходит вот это. Вот то, что я в первую очередь думал, смотря, вот, следя за этой пресс-конференцией.
0: Ну, это же прям, ну, вот только пакетика с печеньками не хватало, да, то есть это настолько, да, вот, до боли, да, все знакомо, да. Ну, а так и да, что, дальше там откроется Firepoint, да, и Фламинго сделано в Армении будет? Или...
1: Да, вы знаете, просто все дело в том, что вот настолько примитивно обманывать армянский народ, ну, не получается, результаты прошедших выборов это тоже показывают. Только путем грубейших фальсификаций и приписок ему удалось набрать меньше 50% и фактически узурпировать власть. Почему не получится? Потому что, ладно, сейчас кому-то там что-то компенсируют. Какие-то продукты, ну, это будет небольшой процент, не 80, что-то вывезут в Евросоюз, скажем, что-то там продадут. А по дальнейшим шагам кто-то думал... Вот столько сезонных рабочих, которые работают из Армении, приезжают в Россию, работают в нормальных, хороших условиях, без всяких проволочек. Куда они будут ездить работать на сезонные работы? Во Францию или в Бельгию? Это просто непредставимо. То есть это около 200 тысяч человек, плюс столько транспортных компаний. То есть вот налаженные все эти вот пути, которые обеспечивали благосостояние Армении и ее граждан. Вот все это взять и разрушить только ради того, чтобы сказать, что вот мы движемся туманным европейским путем, это вот, ну, что сказать? Ну, что, если не преступление против собственного народа? Ну, что сказать?
0: Да, здесь, конечно, в общем, таких вопросов много. И вы знаете, что, пока вас слушал, интересно стало. А сам Пашинян, вот как вам кажется... Он такой, как бы, ну, такой эффективный коммерсант, ну, то есть ему глубоко все равно, и он за бабки и Армению продаст, и все что угодно, а так он веселый парень и отдыхает свинишком. Или он злобный, злобный, у него висит портрет деда-нациста, черное солнце выбито в замке дома, и он там ритуалы проводит.
1: Да. Не настолько в густых красках. Ну вот Пашинян человек, который известен своей антироссийской позицией еще очень давно, до того, как он еще работал редактором «Желтой газеты». Это этим известный человек, который проводит эту политику как бы последовательно, поступательно. И сейчас он вот как бы добрался до точки, где... Его личный интерес сохранения власти и, значит, его отношения с Европой, как бы дружить против России, вот эти две субстанции совпали. Ну, соответственно, он ведет себя подобным образом.
0: Да, спасибо. Виктор Сагомонян, доктор политических наук, профессор МГИМО, был с нами на связи. Поп-музыка за последние десятилетия что-то стала токсичной и окончательно озлобилась. Британские ученые, те самые, подтвердили то, от чего у многих слушателей давно дергается глаз. За последние десятилетия поп-музыка стала заметно злее. Романтика, преданность и взаимная поддержка окончательно вышли из чата из чарта. Теперь топовые исполнители все чаще поют про обман, предательство, причинение вреда. А главными словами в хитах стали боль, плохо и неправильно. Похоже, веселые танцы окончательно мутировали в сеанс коллективной психотерапии. Наш Егор Волгин держит оборону против музыкального абьюза.
2: Поп-музыка за последние 60 лет стала более негативной и агрессивной. Об этом заявили ученые из Университета Королевы Марии в Лондоне. Авторы исследования проанализировали базу из 380 тысяч песен, вышедших в период с 1960 по 2023 год, а также лучшие треки по версии Billboard за это же время. С помощью нейросетей компьютерного анализа ученые смогли следить, как часто в песнях поднимались темы морали и как они менялись со временем. Так, упоминание моральных пороков, таких как причинение вреда, обман, подрыв норм и моральная деградация, в целом становятся все более распространенными. В частности, современные лидеры хит-парадов Тейлор Свифт, Эминем или Риана часто фокусируются на деструктивных темах, обидах, конфликтах и психологических травмах.

то же время случаи затрагивания темы заботы о других, чистоты намерений и нравственной добродетели постепенно уменьшаются. В качестве примера этой категории приводятся такие треки, как «Lean on Me» Билла Уизерса и «Stand by Me» Бена Кинга, в которых транслируются ценности преданности и поддержки.

похожим выводам ранее пришли и ученые из Венского университета. Их исследование показало, что за последние полвека тексты песен стали заметно проще и мрачнее. По данным исследователей, начиная с 1970-х годов, в поп-музыке резко возросла частота использования депрессивных и эмоционально тяжелых слов, такие как «плохо», «боль» и «неправильно». По мнению ученых, такая тенденция напрямую отражает изменения приоритетов во всем обществе и объясняет, почему оптимистичные хиты вроде «Walking on Sunshine» группы «Katrin and the Waves» со временем уступили место депрессивным песням вроде «Back to Black» Amy Winehouse.

0: По словам эксперта, все это попытка осознать окружающую действительность, которая за последние десятилетия стала более тревожной и агрессивной. И, слушая такую музыку, человек убеждается, что он не один испытывает эти эмоции, а также может выплеснуть их вместе с исполнителем, заявила радио «Комсомольская правда» практикующий психолог Анастасия Пономаренко.
1: Тревога, она должна куда-то трансформироваться во что-то. Она может трансформироваться в выученную беспомощность, может трансформироваться в какие-то страхи, а может трансформироваться в агрессию. У нас сейчас не самые простые времена во всем мире, поэтому во всем мире я и наблюдаю тенденцию, что и в песнях, и в фильмах, и в каких-то медиапродуктах стало больше агрессии. Таким образом, человек просто пытается выплеснуть свою тревогу.
0: Меняется в поп-музыке не только текст, но и мелодия. Это также прямое отражение окружающей действительности и реакции на нее. Нередки случаи, когда в периоды глобального стресса музыка становится чуть ли не единственным источником радости и способом отвлечься от проблем, рассказал YouTube-канал Voice.
2: В темные 30-е годы 20 века в Америке бушевала Великая депрессия. Главным жанром тех лет был джаз. Но на фоне Великой депрессии в начале 30-х стала популярна песня Руди Валли «Life is just a bowl of cherries». People are queer, they're always flowing, scrambling and rushing about. История повторилась примерно 70 лет спустя. В 2008 году наступил глобальный финансовый кризис. И на этом фоне взлетела совсем другая музыка с мощным танцевально-электронным началом. И работала эта музыка так же примерно, как и свинг в 30-е годы. Она призывала отвлечься от проблем и забыться в ритме танца.
0: Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
3: Реклама. Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством. Комсомольская
4: правда. Читайте в еженедельном выпуске. Ольга Бузова скупает бриллианты и сумки по цене квартиры. Тренируем силу хвата для здоровья и долголетия. Почему за полет к Луне Королеву прислали 1000 бутылок шампанского? Газета в продаже с 1 июля.
5: Для лиц старше 12 лет.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
7: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
8: Начнется ли большая война России с Европой? Как нам наказать НАТО за помощь Украине, чье ядерное оружие самое мощное в мире? Каждый будний день в 16:00 по московскому времени полковник Виктор Баранец и гвардии рядовой Аким Апачев отвечают на главные вопросы об армии, боевых действиях и международной политике. Звоните в прямой эфир, чтобы пообщаться с Баранцом и Апачевым. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Вступайте в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда».
9: Здравствуйте, я Вячеслав Фетисов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
10: В Москве 16 часов. В Уфе 18. В Чите 10 вечера. В Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
10: О спецоперации.
11: Мария Захарова опровергла заявление Киева об ударах по мирным кварталам этой ночью. Российская армия нанесла массированный удар по оборонным предприятиям и объектам топливно-энергетического комплекса в Киевской области, заявил официальный представитель МИД России. По ее словам, вооруженные силы поразили исключительно военно-стратегические цели, которые украинские власти использовали для убийства гражданского населения. Ранее мэр Киева Виталий Кличко назвал эту атаку самой масштабной для города.
5: О происшествии.
11: Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки украинского беспилотника на белорусский автобус в Брянской области. Взрывное устройство сдетонировало на автостоянке возле машины, которая везла пассажиров из Минска в Анапу, сообщили в ведомстве. Как отмечается, ранены два водителя. Ранее в МИДе России заявили, что украинские военные специально ищут и бьют по транспорту с белорусскими номерами, чтобы вывести из равновесия руководство в Минске. Западные дипломаты признали проблемы с правами человека в своих государствах. Иностранные коллеги согласились с выводами русско-белорусского правозащитного отчета во время частных бесед. Об этом заявили в МИДе России. Как отмечается, представители неназванной западной страны сами инициировали встречу и подтвердили правдивость собранных фактов.
5: О космосе.
11: Россия поможет Индонезии построить первый национальный космодром и подготовить космонавта. Специалисты возведут высокотехнологичный объект на острове Биак вблизи экватора. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов. Руководитель госкорпорации подчеркнул, что удобное географическое положение региона принесет стране экономическую выгоду. Ранее первый вице-премьер России Денис Мантуров обсудил в Джакарте создание совместной многоспутниковой орбитальной группировки.
5: Обо всем.
11: В Москве пройдет масштабный костюмированный САП-фестиваль. Столица отметит День московского транспорта массовым заплывом на досках в парке «Серебряный бор», рассказали в департаменте транспорта. Организаторы бесплатно выдадут участникам САП-борды и спасательные жилеты. Гостей праздника также ждут лекции, мастер-классы и выступления артистов.
5: О валютах.
11: Официальный курс доллара 78 рублей 27 копеек, евро 89 рублей 18 копеек, юаня 11 рублей 48 копеек. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
7: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
12: Здравия желаю. В эфире радиостанция «Комсомольская правда». В эфире «Военное ревю». Мы начинаем очередной выпуск. И с вами его проведут все те же ведущие. Позвольте нам представиться, может, кто-то не знает. Это Виктор Баранец, и это...
13: Яким Апачу, здравия желаю.
12: Здравия желаю. Уважаемые товарищи, сегодня... Я получил письмо от участников боевых действий вот такого содержания. Оно для меня очень дорого, вы сейчас поймете почему. Позвольте, я его прочитаю, чтобы не наврать ни в одной буковке. Ветераны пишут: «Есть даты, которые навсегда остаются в памяти каждого из нас. Сегодня, 2 июля, ровно год со дня гибели наших старших боевых товарищей, погибших при выполнении боевых задач в Кореневском районе Курской области. Их имена навсегда вписаны в историю морской пехоты и останутся в памяти всех, кто имел честь служить рядом с ними. Это заместитель главнокомандующего МЭХ России, первый и единственный дважды герой Российской Федерации, генерал-майор Михаил Евгеньевич Гудков, варяг. Это заместитель командира 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, герой Российской Федерации гвардии полковник Леонид Викторович Башкардин, гора. Это командир 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, герой Российской Федерации гвардии полковник Сергей Юрьевич Ильин, спорт. Их мужество, стойкость и беззаветная преданность воинскому долгу навсегда останутся примером для всех поколений морских пехотинцев. Вечная память нашим боевым товарищам, вечная слава героев. Вечная слава, вечная слава. А я вспоминаю тот августовский день, который там же, на Курской земле, сражались наши погранцы, пограничники, извините, и среди которых были, я не побоюсь сказать, пацаны, призывники.
14: которые, ну, может быть, там чуть больше полугода прослужили, но из-за того, что не хватало прикрытия, их бросили с контрактниками, пограничниками на защиту российских государственных рубежей. И вот один из таких пограничников сложил песню. Послушайте, пожалуйста, отрывок из нее. Давайте, Катенька, давай послушаем этого человека.

0: Будем помнить погранцы. Правильно говорить, пограничники. Федеральная служба ФСБ России. Будем помнить и вас, которые с автоматами шли на вражеские БМП. Ну, я отвечу коротенько на один вопрос, который и вчера задавали, и позавчера. Вот тут Европа планирует через 4 года напасть на Россию, уже готовится к объявлению войны. Как будем защищаться? Ну, конечно, нам нужно защищаться так, чтобы не получилось, как в 1941 году, когда враг уже подгонял дивизии к нашей границе, а мы по-прежнему не верили. Там 142 сообщения разведки, 143 было. А в Кремле там такой бардак видели в них, потому что одно сообщение разведки исключало другое. И так вот целый ворох непонятных сообщений, что, в общем-то, очень нервировало Иосифа Виссарионовича. Да и Молотова тоже, вы помните, он об этом рассказывал Феликсу Чуеву. Итак, разведка. Разведка не должна нам проспать. Слава богу, у нас есть не один вид разведки. Легальная, нелегальная, космическая, военно-техническая и так далее. Нам очень важно не проспать тело движения, которое будут говорить о том, что противник реально собрался двинуться на его матушку России. И нам не через 4 года надо быть готовы к войне. Нам уже сегодня, а еще лучше, как в армии говорят, еще вчера надо было быть готовым. К этому надо готовиться, уже быть готовыми. Конечно, конечно, огромная роль здесь будет принадлежать и нашей разведке, которую я сказал, чтобы не получился июнь 41 года. Конечно, нам нужно подготовить и группировку. А вот это уже сложнее, потому что на северо-западе у нас, если он нападет, а противник нападет, конечно, там на северо-западе. Он же даже сказал, что первая задача – захапать Калининградскую область. А у нас основная группировка здесь, вот, на Украинской. Он пытается второй фронт открыть и разорвать нас пополам. Потому нам надо уже думать сейчас, как бы уравновесить, рассчитать те силы, которые вот попрет на северо-западе, и чтобы мы тут голыми не остались на украинской земле. Ну, конечно, надо готовить стратегическое ядерное оружие. Безусловно. Потому что мы понимаем прекрасно, что сегодня у нас нет Варшавского договора, у нас нет 7-миллионных вооруженных сил, у нас нет 5-миллионной советской армии, у нас сегодня 1,5-миллионная армия. Надо быть готовым к достойному отпору врага. На этом я заканчиваю. Извините за многословие. А сейчас мы переходим к приему вопросов. Поехали. Федор, Нижний Новгород.
1: Здравия желаю, товарищ ведущий. Как вы думаете, у Путина действительно нет политической воли, или он специально сдерживает нашу боевую мощь?
0: Да нет, все у Путина есть. Только некоторые люди зацепили... Подождите. Да, вы задали мне вопрос.
1: Понял.
0: Все. Есть у Путина политическая воля, он много раз вам это, нам всем все это доказывал. Он ничего не сдерживает. Он видит ситуацию гораздо мудрее дальше, чем вы, сидя на печке где-нибудь там под Нижним Новгородом в сарае. Запомните, это нам так кажется, что он не проявляет волю. Это просто быдло сознания, понимаете? Ну, обывательское, я извините за это скажу. Просто обывательское знание. Сидишь в валенках, почесываешь промежность, говоришь, блин, воли не хватает политической, блин, надо туда наступать, а не туда. Люди, не спешите, пожалуйста, президента. Президент знает. Нет, я ответил вам на вопрос. Вам хочется побеседовать завтра? Нет, не
1: что
0: кажется.
1: Получится, не как кажется, не кажется. Вторым, друг.
0: Да, Николаем Третьим, Четвертым, не кажется.
1: Мы побеждали, а по-доброму оказались проигравшими.
0: Отключите, это уже трёп. Вы задали мне вопрос, я вам ответил. А вот хочется полялякать. Уже до Николая Второго добрались. Кто поехали дальше? Кто в эфире? Олег, Москва.
2: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Здравствуйте, Аким. Ну, сегодня, да,
1: Да, прекрасные вот сутки, день четвертый, да, массированный удар, начиная с вот,
2: да,
1: с майского
2: утро,
1: теракта.
2: Иван, хорошего дня.
1: Да, отличный ночной удар, массированный, эффективный по Киеву, вот снова и по всем этим объектам, военным объектам у врага. Скажите, а вот, ну, вопрос такой, учитывая, что мы уже, наши вооруженные силы близки к полному, освобождению Константиновки и Красного Лимана. И вот эти последние 4 массированных удара, дай бог, они будут продолжаться. Можно ли, вот, как вы считаете, ваш прогноз, можно говорить о начале ну, некого такого перелома в нашу пользу в военных действиях, в пользу наших вооруженных сил?
0: Пока нельзя говорить. Отвечаю конкретно.
2: Мне кажется, да, пока рановато.
0: Пока рановато, уважаемый. Пока рановато.
2: Очень хочется, но пока, наверное, рано.
0: Да. Не будем торопить события, правда. Волгоград у нас в эфире, кажется. Волгоград у нас в эфире, Н2.
1: Волгоград, добрый вечер, полковник.
0: Ну, хотел сейчас отключить. Да, добрый вечер, да.
1: Добрый вечер, товарищ полковник. Ой, полковник и Аким. Скажите, пожалуйста. Здрасте. Как снабжаются наши миротворческие силы, которые стоят в Приднестровье? Ведь у нас с Молдавией нет никаких общих границ.
0: У Приднестровья есть свое сельское хозяйство, есть продукты, мясо, молоко. Оно прекрасно снабжает нашу оперативную группу в количестве 1200 человек, среди которых 75% составляют приднестровцы. Точка. До свидания. Не голодают. Мы уходим сейчас на перерыв, я так понял, да, дорогие друзья? Да, все, перерыв.
3: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
4: Реклама. Июль в «Стройсам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, душ, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Стройсам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
5: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает. Уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников. Не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт. Не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
6: Школа начнется в сентябре, а скидки на школьную одежду уже начались. Детский квартал в ТЦ «Апельсин». Дарим 20% скидки на школьные коллекции. Размеры от 122 до 170. ТЦ «Апельсин», детский квартал.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
8: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
3: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
0: Это радио «Комсомольская правда». Это военное ревю. На радио «Комсомольская правда» и с вами ведущий. Разговаривают Баранец и Апачи. А мы ждем следующих позвонивших нам. И кто же это будет? О, Юрий у нас, здравствуйте. Ваш вопрос, будьте добры.
9: Добрый день, присутствующий в студии. У меня вопрос такого порядка. Недавно была объявлена ракетная опасность в городе Курган. Я не поленился, открыл Википедию, прочитал за этот город. и интересные вещи вычитал. Там настолько расписана промышленность данного города, какие военные предприятия, что выпускают, для чего выпускают. Это один момент. И второй момент. Я сам с Петрозаводска звонил. У нас планируется построить военный объект. Но я на нескольких уже ресурсах читал об этой новости. И даже есть спутниковые фотографии. Вам не кажется, что мы не дорабатываем в этом вопросе?
0: Точка. Спасибо. Спасибо. Молодец.
9: Пожалуйста.
0: Кажется, уверен в вашей правоте. Спасибо. Только вы не удивляйтесь, ведь данные о военно-промышленных предприятиях в той же энциклопедии появились долго до специальной военной операции, уважаемые. Теперь уже ничего не поделаешь. А вот свежачок, о котором вы говорите, это может под крутую статью Уголовного кодекса попасть. Но нам дайте закон, иначе вас и меня заклюют. По закону, по закону. Все, дорогой мой человек. Наводочку уже дают. Вы в том числе заикнули, что у вас строится новый объект. Все, все, все. ГУР уже дрогнул, уважаемые. Уже побежали в Петрозаводск. Что там за военный завод строится, дорогой мой человек? Об этом надо было помолчать. Ваше возмущение справедливо, но оно должно быть в вашем отношении справедливо. Кто в эфире? Будьте добры. Александр Петербург. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте.
10: Здравствуйте, Виктор Николаевич и Аким. Можно небольшую преамбулу, секунд на 15, к Акиму обращенную? А потом вопрос.
2: Да, давайте.
10: Аким, непонятно, как воцерковленному человеку, наверное, как православному, непонятно ваши нападки на Николая II, который проиграл войну. Он ничего не проигрывал. Если бы не большевики, которые разрушили нашу страну изнутри, Константинополь сейчас бы был, а не Стамбул. Это преамбула. А вопрос такой. Вы, наверное, в теме насчет Донецка и Днепропетровска. Насколько были важны отношения между бандитами Днепропетровска и Донецка? И насколько они повлияли на начало конфликта? И принимали ли они участие?
2: Очередной вопрос насчет тезиса про Николая. Я не помню, чтобы я где-то... Ну, прям негативно. Есть Николай Первый, который на голову выше. Я не понимаю просто фиксацию на Николае Втором. Это первое. С коммунистами сами решайте. Я не хочу быть посредником в этом вашем сражении. А насчет Донецка, Днепропетровских блатных, так называемых, то, конечно же, да. Украина была поделена между Днепропетровскими и Донецкими. Очень давно, там, со времен Кучмы пришли Днепропетровские, Юлия Тимошенко была кошельком Кравчука, и делала много для него, потом был Ренат Ахметов, казино и прочее. Днепропетровские с Донецкими всегда делили Украину. И в 2014 году как раз-таки это тоже послужило причиной для начала противостояния. Спасибо большое за интересный вопрос. На эту тему я начал писать книгу о начале 2014 года и криминальные связи, влияние их на начало событий. Поэтому очень, очень интересный вопрос. Спасибо большое.
0: Идем дальше. Ростислав, Москва.
11: Добрый день. А вот в книге Баранца «Генштаб» упоминается Владимир Лопатин.
0: Нет такой книги. Нет такой книги у Баранца.
11: «Генштаб без тайн». Без тайн. Генштаб без
0: вот
11: тайн.
0: Это молодец. Молодец. А то я тебе могу там упоминается... вместо Ростика назвать. Да. Давай.
11: Да. Там упоминается Владимир Лопатин, который потом в 92-м в знак протеста отказался от звания полковника, и Шапошников его уволил. Вопрос, а были ли после 92-го года случаи, когда кто-то отказывался от звания из-за несогласия с Кремлем?
0: Да, отказывались даже от званий Героя Российской Федерации. Особенно мне это запомнилось в октябре 1993 года. Даже некоторые заместители министра обороны публично отказались от золотых звезд героев. Спасибо за конкретный вопрос. Едем дальше. Елена, Петербург.
12: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Да.
12: Да, по поводу сегодняшних ударов по Киеву. Слушайте, ну великолепно. Удары по военным объектам. Все прекрасно. Ну, слушайте, вот почему, объясните мне, пожалуйста, почему мы все время, вы там тоже, почему мы все время оправдываемся, что это удары возмездия за на мирных напали. Но ведь удары по военным объектам. Почему должны оправдываться? Мы ведем же специальные военные операции.
13: А кто оправдывается? Расскажи,
12: ну, кому давать. Ну,
13: кто Баранец, Аким Апачев оправдывается? Кто оправдывался конкретно? Говорите, ну, Баранец, Аким Апачев, кто?
12: Нет, нет, конечно. Вы просто объясните, почему у нас...
13: Бабушка Варя на базаре. Бабушка Варя, иди сюда, иди сюда. Скажи тетеньке, пожалуйста, чем мы оправдываемся? Ой, она не хочет идти, показывает у виска. Мы не оправдываемся. Мы не оправдываемся. Никто не оправдывает. Если мы бьем, то извините, Зеленский, извини, что мы тебя, извини, ударили. Тут тетя говорит, что мы оправдываем. Мы больше не будем, Зеленский. Не будем. До свидания, дорогая моя. Это не разговор. Это разговор. Если какой-то дурак оправдывается, то мы не оправдываемся. Мы решили ударить, мы ударили. Вот так это пусть и понимают. Поехали дальше. Кто там оправдывается, я не понимаю. Поехали. Сергей, Ростов-на-Дону.
14: Здравия желаю, товарищ полковник и фронтовой гвардии рядовой Аким Владимирович, Ростов-Дон. Нет у Украины своей истории, кроме советской. Но из нее они вознесли, выделили только кровавый кошмар зомби-убийц бандеровцев. Детей гвоздями к деревьям. Это не древняя киевская Малая Русь. Сегодня это стартовая пусковая площадка.
13: Слушайте, внимание, публицистическое, поэтическую прелюдию.
14: Сегодня...
13: На полчасика заряжай. Заряжай на полчаса. Еще я потерплю.
14: Два
13: поехали,
14: слова.
13: Поехали.
14: Два слова.
13: Давай. Сегодня давай, неси.
14: Стартовая пусковая испытательная площадка для всех форм оружия. Да. 50 стран мира испытывают. И в ближайшее время имя ей будет КРЗМ. Карьер редкоземельных металлов. Вопрос. Не буду от Жириновского, как он говорит.
13: Ой, ё-моё, люди.
14: Вопрос Виктору Николаевичу. Вопрос. Вот, значит, в Кремле. Выступал в Кремле наш главнокомандующий, наш президент уважаемый. И вот
13: вы неправильно говорите, он верховный главкомандующий.
14: Верховный главкомандующий, извиняюсь. Вот наш верховный главнокомандующий. Да. И его заключительные слова перед офицерами молодыми. Но не забывайте, отныне в ваших руках судьбы миллионов граждан России и наших людей. И судьба страны. Что за этой рутиной вы никогда не забывали главного. Вооруженные силы всегда стоят на страже интересов государства российского. Удачи вам! С Богом! Как вы прокомментируете это?
13: Никак. Так как Путин сказал, я согласен. Я прокомментирую. Все, что сказал Путин, он сказал правильно. До свидания. Я вас больше с такими трехминутными прелюдиями в эфир не пущу. Вы просто издеваетесь. А люди потом меня матерят. Почему вы даете болтунам такие вот прелюдии по полторы, две-три минуты, а? А вопроса-то нет. Вы согласны? Конечно, я согласен с президентом. Ну и что дальше? А вы не согласны? Кто следующий в эфире? Александр Ставрополь, здравствуйте.
15: Добрый вечер. Виктор Николаевич, вопрос такой. Смотрите, предположим, гипотетически завтра Запад совершит какую-то провокацию или же нападет на Китай. Ваше мнение, Китай встанет на военные рельсы, поможет нам? Или же, как ОДКБ скажет, это не наша
13: подождите,
15: война.
13: Подождите, пожалуйста, подождите. Что у вас за каша в голове? Вот Запад нападет на Китай, а Китай поможет нам? Давайте разбираться.
15: Нет, вы сказали, Запад нападет.
13: Нет, по-новой, по-новой, по-новой. Бардак. Внимание, по-новой, я терпеливый мальчик. Давай, поначалу. Медленно, да.
15: Совершат, я же говорю, провокацию против Китая. Китай уже поймет,
13: кто
15: что на них будет нападать.
13: Кто конкретно совершит? Нет, кто конкретно совершит?
15: Запад.
13: Внимание, я теперь вас буду... Итак, если Запад совершит провокацию против Китая, продолжайте.
15: Так. Как вы считаете, Китай станет, допустим, учитывая, что возможно будет война?
13: Нет, нет, он лапы, все он лапы поднимет, описывается и сдастся в плен Западу. До свидания, пожалуйста. Это дураку понятен ответ. То есть следующий в эфире. Он спрогнозировал, Запад нападет на Китай. Три раза обкакается, прежде чем напасть на ядерный Китай. Кто у нас в эфире? Константин, полминуты вам хватит на вопрос?
16: Да, извините, добрый вечер. А подскажите, пожалуйста, вот что у нас там делается с Чернобылем? Потому что у меня вот мама, 84 года, все переживает, не дай бог повторится. Спасибо.
13: Ну, пока нет. Я не знаю, Аким, ты слышал последнее состояние?
2: Ничего не
13: там
2: слышу.
13: Провокаций много и так далее, но пока на украинской прессе не было, и в российской тоже, что там скрылся саркофаг, и снова радиация началась.
3: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
17: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс». Внимание! При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. «Звездочка-125». Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
18: Привет слушателям радио «Комсомольской правды».
3: Новости на радио «Комсомольская правда».
19: Студия Анастасия Курякова. Здравствуйте. На прошедшем сегодня заседании Великолукской городской думы заслушали отчет об итогах работы административной комиссии при администрации города за прошлый год. За этот период комиссия рассмотрела 98 дел об административных правонарушениях. Это на 20 больше, чем год назад. На нарушителей наложили штрафы на общую сумму более 348 тысяч рублей. Большинство нарушений касалось благоустройства территорий. Оштрафованы владельцы собак, а также собственники и арендаторы помещений и земельных участков. Кроме того, комиссия разбирала дела о стихийной торговле и незаконном размещении вывесок. К ответственности привлекли 25 правонарушителей. Как отметил депутат Дмитрий Белюков, административная комиссия – действенный и важный орган. Видна положительная динамика в работе, растет количество рассматриваемых дел, ведется профилактическая работа. С начала июня отделение Социального фонда России по Псковской области ведет прием заявлений на новую меру поддержки родителей с двумя и более детьми до 18 лет или до 23 лет при условии очного обучения. Общая сумма поддержки составила 135 миллионов рублей. Средний размер выплаты – 30 тысяч рублей. Ежегодную семейную выплату могут получить работающие родители, граждане России, которые уплачивали налог на доходы физических лиц в 2025 году и не имеют задолженности по алиментам. Единое пособие на детей – одна из ключевых мер поддержки семей. Родителям не нужно собирать отдельные справки для разных случаев. Пособие назначается по единым правилам и заканчивая детьми до 17 лет. Эта мера вошла в народную программу «Единой России». Сегодня в стране поддержку получают 10 миллионов родителей, детей и беременных женщин. Студентка Великолукской государственной академии физической культуры и спорта Наталья Спиридонова приняла участие в соревнованиях за Кубок России по легкой атлетике в Чебоксарах. Великолучанка завоевала бронзовую медаль в прыжках в высоту. Она преодолела планку в 183 сантиметра.
3: О валютах.
19: Доллар 78 рублей 27 копеек, евро 89 рублей 18 копеек, юань 11 рублей 48 копеек.
3: о погоде.
19: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха около плюс 23 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
3: Они сошлись, волна и камень, стихи и проза, лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема». Военное ревю полковника Виктора Баранца.
13: Военное ревю Виктора Баранца и Акима Пачева. Шлет боевой привет всем, кто нам слышит, и тем, кто хочет у нас что-то спросить. Мы ждем ваших вопросов. Поехали. Новая Кахомка у нас. Приветствую вас. Здравствуйте.
20: Добрый день, Виктор Николаевич. Еще раз. Мы не договорили в прошлый раз. Я сейчас в данный момент, извините за прелюдию, в Воронеже, и тоже пошел в военкомат. И оказывается, для вербовки в МОГе все идет через военкомат. И идет это, возрастной ценз идет от военкомата, а не от предприятий, которые набирают. Алло.
13: Ни черта не понимаю. Понимаете, вы ворвались вот в эфир, что-то напоминают. Да, есть МОГИ, что. В чем вопрос? А вы скажите, военный
20: сектор, возрастном...
13: А что плохо? Нет. Плохо, что военкомат занимается этим?
20: Нет.
13: А что плохо?
20: А что плохо? Возрасте. Почему такой возраст? 52 года всего.
13: Не знаю. Это установки.
20: Но это же идет...
13: Бывают, уважаемые, бывают региональные установки возрастные, а бывают федеральные. Даже в размере льгот разница. Есть федеральные, есть региональные. Значит, так решили в регионе. 52 года. Нет. Или сколько вы говорите?
20: Ну, это же военкомат. Это же для всех военкоматов, значит, скинута такая разнарядка.
13: Нет, уважаемые. Нет. Может быть, да? Это по согласованию с руководством области. Да. И вам даже надо было так узнать это на месте. Даже так.
20: Ну, а как же не говорят, думаете? Видите, военком, я с военкомом разговаривал, он мне говорит, у нас такая директива, все.
13: Директива. Итак. А чья директива? Кто подписал? Главком сухопутных войск, замминистра обороны, начальника. Кто
20: не
13: подписал?
20: Знаю. Военком не говорит. Он даже свою фамилию не говорит.
13: Показывайте директиву. Понятно. Я бы выиграл свою директиву, да. В общем, дорогой мой человек, давайте добиваться. Не просто вам лапшу на уши повешали, и вы побежали жаловаться Баранцу.
20: Не, я не жаловаться.
13: Не уходите, не уходите.
20: Был у них. Два раза был у них, они все, разговор окончен, все в таком духе, вот так вот. Дальше разговаривать не хотят.
13: Ну давайте поступим, вы завтра мне позвоните, и телефончик, хотя бы прием на этого военкома, с которым вы разговаривали. Договорились, а? Я с нетерпением буду ждать вашего телефона.
20: У меня телефон есть, но сейчас в этом военкомате, это же Воронеж разделен уже на два, как говорится, левый-правый берег, и это левого берега. У них сейчас ремонт, и сейчас только я могу звонить секретарю. Я даже у них был в кабинете лично. Лично в кабинет ездил, говорил с ним. И вчера еще по телефону говорил. Вот так он говорит.
13: А военком запасничок или уже, который погоны Шойгу там разрешил надевать?
20: Ну, я не знаю. Наверное, запасник, потому что уже такой возраст, за 50.
13: Понятно. И бабушек много, небось, в военкомате. Таком,
20: ой, да? полно. Там сейчас ремонт удит, там бардак такой. Вот честно, вот.
13: Хорошо.
20: Просто я говорю, желание есть, но, как говорится, здорово, есть препоны.
13: А вам, если не секрет, 52?
20: Нет, 62.
13: Странно.
20: Но желание есть. У меня в армию берут аж бегом. Я сейчас зазвонился с Москвой, аж бегом у меня... Ну как, все категории водителя аж бегом бегут, просто мне родственники.
13: Я понял. Жалко. В общем, давайте договоримся, что телефон.
20: Я завтра позвоню обратно, завтра позвоню, давайте, вам в это же время, в 4 часов, да?
13: Всего хорошего, конечно, конечно, давайте.
20: А и другой желаю вопрос, удачи. Еще другой вопрос уже по ходу хорошего отца. Смотрите, вот в администрациях Новой Каховки, Каховки, тоже Воскодовска, Энергодара, почему-то нету вот этих людей новых, бывших военных, которые прошли войну в администрациях. Потому что в основном в этом участвуют только бывшие украинские работники. Новых людей вообще нету, которые бы, как говорится...
2: Понятно. Ветераны ВСУ.
20: Да. Не ВСУ. Не ВСУ. Это, да, вот именно, понимаете, вот...
2: Там это не есть.
20: Администрация Каховки ведает товарищ, который субсидировал ВСУ, как говорится. И сейчас он губернатор Каховки. Как могло так быть?
2: Губернатор Каховки?
20: Ну, не губернатор, как глава. Глава администрации города Каховки.
13: А вы уже заяву подали в местное ФСБ или только Баранцу Сапачун докладываете, а?
20: А все знают, это было и в сети, в интернете, все было. Дорогой мой человек,
13: это все, это ля-ля. Это, говорится, извини, подвинься, иди дальше. Почему у вас, если есть доказательства, это же важный сигнал, его ФСБ должна проверить. Но это раз. Вы говорите, почему из действующих нет во власти? Представляете, что наступает полк на Каховку. Забрали этот. Значит, и приказ начальника генштаба. Значит, командир и заместитель, остаетесь в Каховке. Начальник штаба, остаетесь в Каховке. Снайпер, остаетесь в Каховке. В общем, все. Нет. Вы тут рулите. А вы же говорите, почему их нет из действующей армии в Каховке, а? Почему? Что за постановка вопроса?
20: Которые прошли.
13: Они Каховку прошли, пошли дальше воевать. А вам надо что? Чтобы они оставались и рулили порядком в Новой Каховке, что ли, а?
2: Я чуть перестал понимать, что скажу. Давайте, наверное, следующего.
13: Почему во власти нет... Да, здравствуйте. Здравствуйте, Олег, Москва, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте. Если позволите, короткий вопрос. Как вот вы видите политическое будущее Украины с учетом того, что сейчас власть в Киеве монополизирована вот укранацистской хунтой? Как это можно в будущем? Как выбить из власти их на будущее? Как это будет развиваться? Это сложно.
13: Ну, я вообще-то политического будущего вот этой Украины, которую есть, я не вижу. Это мой короткий ответ. Там должна... Ну, во-первых, вы понимаете, что такой вонючий террористический кусок, как Западная Украина, которая бандеровцы пропитана и готова убивать, терзать наших солдат, офицеров, всех, кто поддержит Украину. Это зараза очень серьезная. Как я вижу политическое будущее? А извините, я сам. Я имею право на свою точку? Имею. Я хочу, чтобы часть Западной Украины набрали поляки, там, венгры, все, кто претендует. Отдайте им, пожалуйста, вот эти клапки этой земли, на которую придут. А в Киеве должна быть новая власть. Новая власть, уважаемые. Нормальная власть, которая помогла бы нам спокойно соседствовать многие-многие века. Но это мечта. Это мечта. Вы поймите, сегодня нет гения, тем более Баранец, нет гения, который вам скажет, что надо делать. А денацификация. Вы представляете, это... Лет 100, наверное, ну, ладно, 50 лет воспитывали лютых бандеровцев. Тут придет русский Иван, и завтра этот бандеровец, который там, дед которого 10 солдат заколол штыком красноармейцев, он к утру будет уже россиян, ориентированным на Россию. Да нет же, он будет убивать. Он будет убивать солдат, жен, детей, наших солдат и офицеров. Эта зараза останется. Так просто с этим не решить, уважаемые. Вы понимаете? Хорошо. Сейчас пройдут переговоры. Поделим Украину. Даже, допустим, в лучшем случае Донецкая, Луганская, Запорожская, Херсонская, Николаевская, Одесская останутся. Нам в буферные куски там останутся. Скажите, а с той стороны прилетать снаряды, ракеты нам будут или нет? Отвечайте, пожалуйста.
1: Да, есть такая опасность. Да, она существует.
13: Вот и все. Вот и все. Да, вы правы. Вы правы. Вы правы. А или то, чтобы не обстреливали, надо же договариваться. Если, блин, хотя бы один снаряд прилетит, да из рогатки Зеленской стрельнешь в нашу сторону, мы тебе в спальню прямо орешник пришлем. Надо вот хотя бы так договаривать. Давайте помечтаем. Мы не можем здесь в течение получаса на радио определить будущее Украины. Нам пока надо решить те задачи, которые на поле боя. А дипломаты пусть они решают. Они скажут армии, что дальше делать. Главное, чтобы они ее за хлястик не держали. Кто в эфире? Будьте добры. Новосибирск, Сергей, здравствуйте.
4: Здравствуйте, товарищи. Вот такое впечатление создается, будто бы у нас самый влиятельный человек в стране, это Эльвира Набиуллина, председатель Центрального банка. Ну как по-вашему?
13: Да по-нашему на военное ревю это не решается вопрос. Вы понимаете, дорогой мой человек. А? Ну для этого же надо лет 40 работать в финансовой сфере. Я мне не знаю, может быть, у Акима свой банк, если он глубже разбирается. Я в финансовых вопросах не очень. Одно только знаю, что Эвелина никому не подчиняется.

0: сказал, да, нет. Все.
1: Нет, не, пас.
0: Тебе Набиуллина ничего не говорит?
1: Мне нет, пока, говоришь, не, пока не звонила. Пока не звонила.
0: Так, давайте, ребята, дальше, потому что скоро перерыв. Кто там у нас в эфире? Ростов у нас, Виктор, здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте, товарищи. А вот в государственных вопросах вы разбираетесь, я так понимаю?
0: Уважаемые, я в армии 33 года прослужил, а 55 лет военной журналистики. Кое в чем разбираюсь, но ни в чем не эксперт, уважаемый. А теперь ваш вопрос ехидный. Поехали.
1: Я боюсь, не успеет. Осталось 5 секунд, друзья. Сейчас сменим формат и вернемся вам. Да. В онлайн режиме и всем открыть русский космос.
0: Да, да.
3: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
4: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
5: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
6: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343 93 и 8 911 692 2432.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78 505. А знаете ли вы что? Железобетон был запатентован французским садовником Жозефом Монье в 1867 году как материал для изготовления цветочных кадок и садовых емкостей.
8: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
9: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
10: Здравствуйте, дорогие радиослушатели «Комсомольской правды». В эфире программа «На чистую воду» и с вами Михаил Рудаков, официальный представитель завода, производителя ионизаторов воды «Аквалайф». Это прямой эфир, и прямо сейчас, в ближайшие минуты, мы с вами разберем главное, а именно то, как вода влияет на здоровье человека. А влияет самым прямым образом. Ну, смотрите, человек на 75% состоит из воды. И каждый день мы эту воду теряем. И эту потерю нужно восполнять. С возрастом процент соотношения воды к массе тела уменьшается. И, внимание, именно от этого мы болеем и стареем. Еще Авиценна говорил, старость есть не что иное, как потеря влаги человеческим телом. Тело стариков сухое и холодное. И современная геронтология с этим полностью согласна. Чем меньше мы даем телу правильной воды, ключевое слово «правильное», тем больше у этого тела проблем, тем больше болезней. Ну, теперь давайте подробнее разберем и начнем с конкретных примеров. Написала нам Виктория, ей сейчас 41 год, но в начале 20-х она тяжело перенесла ковид. Диагноз – длительный постковидный синдром. Она пишет, что после ковида я превратилась в тень. Туман в голове, слабость, не могла работать. И вот невролог сделал ей капилляроскопию. Оказалось, скорость кровотока в 3 раза ниже нормы. Мозг и мышцы просто не получали питания. Ей назначили пить водородную воду, и через 2 месяца туман в голове рассеялся, энергия вернулась, и контрольная капилляроскопия показала увеличение плотности капилляров на 27% и нормализацию скорости кровотока. Научное обоснование? Пожалуйста. Исследование 2024 года в авторитетнейшем журнале «Lancet» связывает постковидный синдром с эндотелиальной дисфункцией и микротромбозами. А водород, как установили ученые, восстанавливает целостность.

0: целостность гематоэнцефалического барьера и улучшает мозговой кровоток, устраняя неврологические проблемы. Практикующий врач поделился с нами еще одним показательным случаем. Мы, кстати, сотрудничаем с большим количеством врачей, их становится все больше, что только радует, да. Итак, что за случай? На приеме был мужчина чуть старше 50 лет, диагнозы таковы: диабет второго типа и метаболический синдром. Показатели были серьезные: глюкоза 8,5, холестерин 7, триглицериды выше 3, ожирение, индекс массы тела 32. Что касается лечения. Пациент продолжил стандартную терапию, назначенную ранее другим врачом, но новый специалист добавил лишь одну рекомендацию – ежедневно выпивать минимум 1,5 литра ионизированной воды, постепенно увеличивая объем до индивидуальной нормы. Каков же был результат? Спустя 4 месяца пациент вернулся на осмотр, и цифры говорили сами за себя. Уровень глюкозы снизился с 8,5 до 6, холестерин упал с 7 до 5,2, а триглицериды с 3,2 до 1,8. Кроме того, он похудел еще на 7 килограммов. А чувствительность к инсулину значительно улучшилась. Я считаю, потрясающий результат, это действительно впечатляет. И это закономерно. Наука это подтверждает. Вот, допустим, исследование, которое провели в 2017 году в Индонезии. В этом исследовании взяли группу людей с диагнозом диабет второго типа. Все они были на одинаковой стадии, получали одинаковую терапию. Их разделили на две группы для чего? Для того, чтобы одни продолжали пить обычную воду, ну, когда запивают таблетки, ну, и питьевой режим соблюдая, да. А вторая группа пила воду ионизированную щелочную. В итоге исследования показали, что первая группа значительных изменений не произошло, а вот у тех, кто пил ионизированную воду, потребность в инсулине снизилась в среднем на 60%, уровень глюкозы в крови на 20%. Представляете, какой мощный эффект? Еще одна история. Врач рассказал про свою пациентку чуть за 30. Да? У нее была мигрень с аурой, когда головная боль сопровождается специфическими неврологическими симптомами по 2-3 раза в неделю. Плюс светобоязнь, тошнота и мало что помогало. Сделали капилляроскопию в момент предвестников приступа. Увидели спазм. Капилляры резко сузились, кровоток почти остановился. И вот невролог предложил пить ионизированную водородную воду. На повторной капилляроскопии через некоторое время капилляры расслабились, кровоток восстановился и с мигренями стало гораздо легче. В 2024 году вышло исследование. Молекулярный водород модулирует активность рецепторов и подавляет корковую депрессию, то есть помогает и с этой проблемой. Помогает он и при атеросклерозе, и при ревматите, и снижает сахар при диабете второго типа, и кровь разжижает, и давление стабилизирует, и улучшает работу всего желудочно-кишечного тракта. Я в большом эфире сегодня говорил об этом. Все, друзья, это один прибор, который вы один раз покупаете, пользуетесь годами. В комплекте есть все. Единственный сменный элемент – это мембраны, но мы положили мембран 16 штук на долгие годы активной и здоровой жизни. Что это за прибор? Это прибор, в котором вы готовите воду, правильную воду, из обычной питьевой воды, которую вы привыкли пользоваться, будь то бутилированная, будь то вода из-под крана. Друзья, это прибор, который нужен всем, потому что оксидативный стресс – это 90% всех заболеваний связано именно с этой проблемой. И когда мы находимся в поиске антиоксидантов, вот честно говорю, на мой взгляд, мой опыт и опыт большого количества людей, и исследования, которых уже более 3000 уже, да, провели, с 70-х годов эта тема изучается, прошлого столетия, показывает, что вода – это самый экологичный, самый доступный для нашего организма антиоксидант. Вода, в которой есть молекулярный водород, и в которой есть отрицательный окислительно-восстановительный потенциал. Один недостаток у такой воды, что она не может сохранять эти антиоксидантные свойства долго. Максимум там 12 часов, до 24 я наблюдал, да, может сохраняться, но не больше, друзья. Потом все, эта вода теряет свои свойства, поэтому нам нужно ее готовить. Мы это можно делать в течение нескольких минут, как с чайником вы пользуетесь, налили в него воду, включили кнопку, нагрели воду, да, а тут нажали кнопку, вода стала антиоксидантом. Это то, что поможет нам быть здоровыми легко и просто. И, кстати, такую воду легко пить, потому что с ней, именно поэтому с ней легко налаживать питьевой режим, потому что она вкусна, она похожа на воду из горных источников. Попробуйте, друзья. Звоните 8 800 505 0855, 8-800-505-0855. Ионизатор воды Aqualife многофункциональный, который готовит все виды ионизированных вод. Ионизированную, щелочную и водородную он готовит. Кислотную воду, она получается в ионизаторе вместе с ионизированной щелочной водой. Воду, насыщенную ионами серебра. Это многофункциональный прибор, который никуда не встраивается. Сегодня идет не просто со скидкой, а последний день он идет в комплекте со вторым прибором генератор водородной воды Light. Друзья, это маленький портативный прибор 400 мл объемом, который вы можете взять куда угодно. Хоть в самолет, хоть в поезд, хоть в поле, хоть в лес, хоть в поход, хоть в фитнес-центр, хоть на прогулку, куда угодно. Друзья, залили воду от 50 до 400 мл, сколько угодно. Налили, нажали кнопку «Одна функция, один». Одна кнопка, одна функция, друзья. И водородную воду он готовит. Красиво, стильно, удобно. Это генератор водородной воды Light, который всегда с вами под рукой. Звоните, он идет сегодня в комплекте по одной цене. Вы платите за один со скидкой, получаете два прибора. Звоните 8-800-505-0855. Доставка бесплатная, оплата при получении. Помните про тестовый период 90 дней, в течение которых вы пользуетесь ионизатором, но в любой момент можете вернуть его. А мы вернем все деньги до копейки. Зачем это нужно? Да для того, чтобы вы были спокойны. Вы для того, чтобы могли проверить мои слова на своем опыте. Друзья, рисков ноль, поэтому не нужно сейчас сомневаться, акция заканчивается в 19.00, звоните 8-800-505-0855, количество комплектов ограничено, звоните 8-800-505-0855, и обязательно захватите с собой магний. Если хотите получить максимум эффекта, растворяйте его тоже ионизированной водой. Наш магний шипучий, растворимый в стике со вкусом мандарина и горной мяты. В одном стике суточная доза, в упаковке 120 стиков, это на 4 месяца приема для одного взрослого человека. Магний-ацитрат – одна из самых легко усваиваемых форм. Магний в организме практически не накапливается. Выпили кофе или чай – потеряли магний. Трясанули, расстроились, накричали на кого-то – потеряли очень много магния. Выпили спиртное – тоже потеряли магний. Почему? Поэтому магний – одна из тех добавок, которые можно пить и практически всегда. Он не накапливается, да? Успеваем расходовать его. Проблемы со сном, друзья, недостаток магния. Судороги по ночам, беспокойные ноги – тоже недостаток магния. Нервничайте слишком, недостаток магния, сами оцените, друзья. Упаковка на 4 месяца 120 тиков, суточная доза в каждом, а его 3000 рублей. И, конечно, захватите еще и цикл Крепса, а этот напиток устраняет митохондриальную недостаточность. В его составе 4 ингредиента, но каких? Грибчага, корень солодки, гранат весь целиком и черная смородина. Все это в чистом виде высушено при низких температурах, что позволяет сохранить всю первозданную пользу. Измельчено и смешано в такой пропорции, которая позволяет каждому ингредиенту быть максимально эффективным. Его рецепт, кстати, для нас создал врач с более чем 30-летним стажем, Игорь Зиновьевич Кауфман. Он вынашивал его годами, этот рецепт, а мы помогли воплотить это в жизнь. С циклом Крепса вам не нужны энергетики. Кстати, очень-очень вкусные, легко растворяется. Лучше, конечно, в ионизированной воде, потому что она улучшает усваиваемость всего того, что вы с ней употребляете. Цикл Крепса улучшает работу митохондрий, потому что в организме энергия в организме человека вырабатывается именно в митохондриях. Это наши энергетические центры. Представьте, в каждой клетке от 800 до 2000 митохондрий, а их у нас клеток в организме 70 триллионов, по-моему. Да, все верно. И в каждой от 800 до 2000 митохондрий, друзья, а там вырабатывается энергия. И вот цикл Крепса улучшает их работу, дает им пищу, устраняет митохондриальную недостаточность. Вы будете просто преисполнены энергией. К тому же еще и вкусно. Еще раз говорю, всем понравится. Мои его сыновья очень его любят. Кстати, если хотите взять и цитрат магния, и цикл Крепса, то вы сможете еще и сэкономить. По отдельности их цена будет со скидкой уже 3000 рублей, а если купите их вместе, то будет не 6000 рублей, а 5000 рублей ровно. Так что успевайте до 19.00. Звоните 8-800-505-0855. И, конечно же, успеете заказать комплект из двух ионизаторов по цене одного со скидкой 34000 рублей. Звоните 8-800-505-0855. Если не дозвонитесь, мы перезвоним вам с городского номера. 8-800-505-0855. Успевайте до 19.00, будьте здоровы.
1: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие, производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Иван Лизан о способах противодействия информационному влиянию противника. Что делать в этой ситуации? Ну, с позиции простого смертного заниматься информационной гигиеной, понимать, что человеческий разум стал таким же доменом войны, что значение имеет не только то, что происходит на земле, на море и в воздухе, но и то, что происходит в головах. Отдавать себе отчет в том, что ты и твой разум — это объект информационного воздействия. Фильтровать информацию. Отписаться от персонажей, которые продают вам эмоции, заземлиться, найти себе практическое занятие, связанное с ручным или физическим трудом, освоить новое ремесло, посмотреть на мир вокруг себя. Например, если вы живете в старом жилом фонде, организовать субботник, заниматься самообразованием, читать длинные тексты, перестать смотреть ТикТок, короткие видео, начать изучать лекции, приучать себя к длинным форматам, которые вас заставляют в голове простраивать целые сюжеты, сериалы.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: Об атаках.
4: Борис Грызлов назвал военным преступлением атаку украинского беспилотника на белорусский автобус в Брянской области. Посол России заявил, что Киев целенаправленно бьет по мирным гражданам союзного государства. По словам дипломата, организаторы нападения не уйдут от ответственности и обязательно понесут наказание. Сегодня днем дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус Минск-Анапа. На приграничной стоянке пострадали 3 человека. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о терроризме.
2: О топливе.
4: Александр Новак поручил стабилизировать поставки топлива в проблемные регионы. Вице-премьер потребовал от Минэнерго и нефтяных компаний подготовить адресные меры к следующему заседанию профильного штаба. Об этом сообщило правительство России. Особое внимание чиновники уделяют территориям, где нет крупных сетевых автозаправок, и логистика зависит от сезонных факторов. В конце мая автовладельцы из нескольких южных субъектов страны начали массово жаловаться на нехватку бензина на частных АЗС.
2: О спецоперации.
4: 30 детей вернулись в российские семьи с начала специальной военной операции. Еще 141 ребенка волонтеры помогли воссоединить с родственниками на Украине и в третьих странах. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова. Она отметила, что с гуманитарной миссией аппарату помогают представители Международного комитета Красного Креста.
2: О Москве.
4: В Москве завершается реконструкция двух корпусов школы Южная Измайлова на Челябинской улице, построенных более 40 лет назад. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин. После обновления по стандарту «Моя школа» к 1 сентября учебное заведение примет детей с 1 по 8 класс. Ремонт включает замену коммуникаций, фасада и создание современных классов, лабораторий, медиатеки и обширной спортивной зоны на территории. Для оформления образовательных учреждений используются 2 новых цветовых решения – терракотово-оливковыми и песочно-оливковыми акцентами. Ранее применялся один вариант дизайна в бирюзовом цвете. В 2023-2025 годах в программе «Моя школа» полностью реконструировали 55 зданий. В этом году завершатся работы по обновлению еще 100 школ.
2: Обо всем.
4: Мэр мексиканского города Сан-Педро Уамилуа женился на самке крокодила. Мужчина заключил брак с рептилией ради хорошего урожая и удачной рыбалки, сообщили местные СМИ. Как отмечается, после церемонии градоначальник даже станцевал со своей необычной невестой. Подобные символические свадьбы коренные народы Мексики проводят уже несколько веков, чтобы задобрить богов и попросить у них дожди. Больше новостей читайте на kp.ru.
2: Есть результат.
5: Друзья, в эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Алексей Иванов. И эта передача «Есть результат». Сегодня вместе со мной в студии радио «Комсомольская правда» Анна Юрьевна Кузнецова, вице-спикер Государственной Думы, председатель комиссии «Единой России» по защите семьи, материнства и детства и председатель партийной комиссии по обращениям граждан. Здравствуйте, Анна Юрьевна.
6: Добрый день.
5: Вот я не случайно много перечислил ваших регалий, потому что сегодня мы как раз хотим поговорить и о семье, и о выборах в Государственную Думу, и по обращениям граждан, потому что сегодня 2 июля как раз исполняется 18 лет с момента того, как был создан этот институт общественных приемных, которым, ну, вот вы, по сути, руководите. Расскажите о том, какая сеть сегодня создана, как происходит взаимодействие, какой путь вообще удалось пройти за эти 18 лет?
6: Вообще сегодня важная, хоть и не круглая дата для общественных приемных.
5: Совершеннолетие.
6: Совершеннолетие. Это говорит о том, что сегодня мы подводим итоги, наверное, вот этого взросления, роста сети общественных приемных как настоящей такой инфраструктуры, экосистемы помощи гражданам. Ни одна сегодня партия в стране не может показать вот такую масштабную работу с людьми в каждом муниципалитете. Начиналось все, конечно, скромно достаточно. Была центральная приемная, несколько приемных в регионах. Сейчас общественные приемные работают по всей стране. 3000 сотрудников общественных приемных – это люди, которые, как правило, остаются за кадром. И сегодня еще один такой повод прекрасный, для меня важный, я вообще считаю, что это долг мой, да, говорить про этих людей, которые сидят, оставаясь за кадром, огромную работу ведут по поддержке граждан. И порой первая встреча с партией – это встреча с этим сотрудником общественной приемной, где в муниципалитете сидит, решает вопросы и помогает.
7: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-2000-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
8: Иногда так полезно окунуться в прошлое, чтобы ориентироваться в настоящем. Беседа с краеведом на Луки-ФМ.
9: Здравствуйте, дорогие слушатели радиостанции Луки-ФМ. В эфире программа «Беседа с краеведом». И я и ведущий, председатель Союза краеведов России, сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества Дмитрий Белюков. В нашей программе мы рассказываем об истории и культуре Великих Лук и Псковского края, соседних территорий, краеведческих находках, памятных и юбилейных датах земли Великолукской, наших известных земляках, внесших значительный вклад в развитие и укрепление малой родины и отечества. Сегодня мы познакомим наших слушателей с кратким оперативно-тактическим очерком «Великолукская операция 3-й ударной армии», который является одним из основных источников о ходе и результате Великолукской наступательной операции. Надо сказать, что этот очерк, безусловно, стал своеобразной находкой, которая в последнее время появилась в распоряжении великолукских краеведов. И на конференции, которая не так давно состоялась в Великих Луках, а это была такая крупная всероссийская научно-практическая конференция под названием «Город-воин, город-труженик», и она была посвящена роли городов воинской славы и трудовой доблести в истории России, а также 860-летию первого летописного упоминания нашего города. Вот как раз на этой конференции в апреле года нашего, 26-го, была доложена информация об этом очерке, и выступили с докладом наши коллеги, члены Великолукского городского краеведческого общества, Балакирев Геннадий Всеволодович и Сизов Вячеслав Игоревич. И я сегодня с большим удовольствием приветствую в нашей студии Балакирева Геннадия Всеволодовича, ведущего инженера эксплуатационного локомотивного депо «Великие Луки», почетного работника Октябрьской железной дороги, заведующего музеем истории локомотивного депо «Великие Луки», ну и, конечно, члена Союза краеведов России и Великолукского краеведческого общества. Геннадий Всеволодович, здравствуйте.
10: Добрый день, дорогие радиослушатели. Добрый день, уважаемый Дмитрий Анатольевич.
9: Геннадий Всеволодович, давайте начнем с того, как этот очерк, эта книга, ведь она издана была небольшим тиражом, наверное, поясните, каким может быть тиражом, была издана еще в годы Великой Отечественной войны. И в этом году мы вспоминаем, что год тоже такой своеобразный, юбилейный, да, 85 лет со дня начала Великой Отечественной войны. И, кстати, вот эти дни, начало июля, это день первой бомбардировки Великих Луг. Как раз 2 июля состоялось вот это такое не очень хорошее в истории нашего города событие, но мы его помним. Как раз первым ведь бомбили железнодорожный узел. Вот. И в эти дни мы очередной раз вспоминаем, да, и наших защитников Отечества, и судьбу нашего города в годы войны. Поэтому вот тема «Великолукская операция. Третья ударная армия», очерк, который был опубликован еще в годы войны, он стал таким своеобразным свидетельством, что Великолукская наступательная операция придавалась не просто большое стратегическое значение, но и военно-тактическое, потому что на примере Великолукской операции потом обучали, да, я так понимаю, и командный состав, и оперативных работников, поскольку она была, наша операция Великолукская, не просто успешной, а своего рода показательной. Ну, вернемся к самому началу, да?
10: Да.
9: Геннадий Силович, как этот труд появился в вашем распоряжении, чем он вас, так сказать, привлек, чем заинтересовал ваше внимание?
10: Вернемся к истокам, так сказать, да? Значит, вот надо отдать должное нашему хорошо известному в узких кругах краеведу Сизову Вячеславу Игоревичу. Вот он на просторах интернета обнаружил, что вот появился такой вот очерк, а он известный собиратель всего, что касается истории Великих Луг, и вот сумел приобрести эту небольшую, в общем-то, 48-страничную книжицу. Вот. А когда, даже не зная ее содержания, а когда удалось подержать ее в руках и посмотреть, то, в общем-то, у любого историка, у любого краеведа, наверное, загорелись бы глаза, потому что эту вещь, этот труд исторический, можно считать даже первоисточником. Вот. Ведь Великолукской операции много было посвящено и публикаций, исследований, и что говорить там, и многие из них, так не большинство, но многие грешили против истины, где-то были неточности, искажения. Ну, конечно, прошло время, это вот в силу истечения времени, и также и, может быть, предвзятости их авторов. Поэтому изложение событий было не всегда, может быть, вот что касается Великолукской операции, не всегда достоверным. А здесь эту тактический, это военно-исторический этот очерк можно назвать первоисточником. И вот чем он интересен, потому что там приводятся интересные факты, и дается беспристрастная оценка действиям и результатам противоборствующих сторон в этой операции.
9: Предыстория понятна, да, и действительно благодарим Слава Игоревича за то, что он не прерывает свои постоянные усилия для того, чтобы накапливать и сведения, и источники по изучению города, и делиться, да, щедро делиться с краеведами, историками, да, в принципе, с великолучанами, поскольку мы знаем, что он и организаторы выставочных залов вот, по военной истории, ну и в краеведческом нашем обществе он тоже частенько является автором различных выставок на базе библиотек, музеев, то есть, ну, человек действительно разносторонний и дающий вот возможность нам вот так визуально или так текстово, да, там на основе источников какие-то новинки по истории города узнать. Геннадий Силович, давайте перейдем, наверное, уже к содержанию этого очерка, тем более, что вы непосредственно выступали с докладом, вам, как говорится, и карты в руки, поделитесь с великолучанами. Структура очерка, да, и основные ее содержательные моменты.
10: Уже в самом начале войны наш верховный главнокомандующий Иосиф Виссарионович Сталин вызвал к себе начальника генерального штаба и спросил, а кто у нас занимается историей войны? На что Борис Михайлович, начальник генштаба, ответил, что да, у нас существует военно-исторический отдел при генеральном штабе, но все офицеры отдела находятся в действующей армии, вот, на фронтах и в армиях. И поэтому, как таковой, в самом начале войны этот отдел не действовал. Но уже в начале 42-го года, в январе 42-го года, все офицеры, которые были приписаны к этому отделу, вернулись, будем говорить так, к основной своей работе. Вот, отдел состоял из 14 человек. Возглавлял его полковник Толенский, а первым заместителем начальника этого отдела военно-исторического был Виктор Михайлович Кравцов, подполковник. Вот именно ему и принадлежит вот авторство этого очерка. Очерк, естественно, вышел под грифом «Секретно». Вышел он в 1944 году, вот, в начале 1944 года, по всей видимости, после того, когда были обработаны документы. Ценен он тем, что опирался на донесения в штаб Калининского фронта. Вот, это были, конечно, самые первые и достоверные источники. Предназначался после того, как вышел, для изучения высшим командным составом, генералами, старшими офицерами, для того, чтобы опыт Великоловской наступательной операции можно было применять, использовать для овладения теми полученными результатами и опытом, который вот был получен в ходе Великоловской наступательной операции при овладении, потому что война еще продолжалась, еще там впереди полтора года долгих было, вот, таких населенных пунктов, довольно крупных, какими в свое время считалось город Великие Луки.
9: Геннадий Силович, ну давайте мы сейчас уже сделаем небольшую паузу, потому что всю предысторию, наверное, мы раскрыли, да, и интрига сохраняется, и прежде чем перейти к характеристике и содержательной части очерка, да, узнать все нюансы, которые тогда уже в начале 44-го, да, года были сформулированы по Великолукской наступательной операции, мы как раз сделаем небольшую рекламу, а потом вернемся в нашу студию.
11: Реклама. Школа начнется в сентябре, а скидки на школьную одежду уже начались. Детский квартал в ТЦ «Апельсин». Дарим 20% скидки на школьные коллекции. Размеры от 122 до 170. ТЦ «Апельсин». Детский квартал.
12: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
13: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов. Качество проверенное делом. Звоните 8-800-234-2265.
14: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
15: А знаете ли вы что?
16: Некоторые виды баранок раньше называли по именам поэтов и писателей, которым они нравились. Так были пушкинская «Сушка» с ванилью, лермонтовская «На горчичном масле», чеховская «С маком», есенинская «Подсоленая».
17: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
8: Иногда так полезно окунуться в прошлое, чтобы ориентироваться в настоящем. Беседа с краеведом на Луки-ФМ.
9: Уважаемые радиослушатели Луки-ФМ, в эфире вновь программа «Беседа с краеведом». Я ее ведущий Дмитрий Белюков. Сегодня в нашей программе мы знакомимся с кратким оперативно-тактическим очерком «Великолукская операция 3-й ударной армии», которая, по сути, является одним из основных источников о ходе и результатах Великолукской наступательной операции рубежа 42-43 годов. Об этом очерке на конференции в Великих Луках не так давно рассказал Геннадий Всеволодович Балакирев, член Союза краеведов России, Великолукского краеведческого общества. Сегодня Геннадий Всеволодович у нас в студии. До перерыва мы с нашим собеседником уже обсудили, что представляет из себя этот очерк, как он создавался и для чего был предназначен. Ну, а сейчас уже, наверное, пора перейти к содержательной части. Собственно, о чем очерк и как оценивается, как описывается Великолукская операция в этом оперативно-тактическом очерке? Нина Селович, вам слово.
10: Очерк довольно емкий, и изначально причины вот именно проведения Великолукской наступательной операции. Когда образовался, будем так говорить, Великолукский выступ, и наши войска подошли осенью 1942 года к Великим Лукам, у немцев соответствующий противозамысел появился, потому что стратегический треугольник, который включал в себя Великие Луки, Новосокольники и Невель, был очень важен для их тактического передвижения войск. И, предвидя вот эти все события, готовилась целая группировка для того, чтобы ударить во фланг Калининского фронта. Предвидя все эти события, командующий фронтом генерал-лейтенант Максим Пуркаев, соответственно, предпринял контрмеры. Замысел был таков: начать наступление, взять город Великие Луки в окружение, разгромить гарнизон немецкий, который был здесь сосредоточен, и создать плацдарм, выступить в сторону Новосокольников. С этой целью он вызывает к себе и лично ставит задачу командующему 3-й ударной армии. Задача уставилась в составе 4 стрелковых дивизий. Южнее Великих Лук прорвать оборону, взломать оборону немецких войск и создать кольцо окружения вокруг Великих Лук. Навстречу с северного направления еще 2 стрелковыми дивизиями как бы замкнуть это кольцо. И потом уже по оперативной обстановке решать, каким образом уничтожать гарнизон и двигаться в сторону Новосокольников. Вот такой был замысел. Естественно, поставленная задача была воплощена. Штаб 3-й ударной армии разработал план. План состоял из 3 частей. Все эти 3 части подробно описываются, куда там входит и подготовка, действия буквально всех подразделений, прописываются действия всех подразделений, начиная от полков, далее бригады и дивизии. Каждому ставилась определенная задача, начальная точка, необходимость достижения результата, вот, и действия на перспективу, то есть создание плацдарма. Для того, чтобы овладеть, опять вот приходится употреблять этот термин, крупным населенным пунктом, каким являлись Великие Луки, был необходим, конечно, определенный запас и резерв. Наступающим он всегда нужен. Поэтому из резервов Калининского фронта и 3-й ударной армии на Великолукском направлении начала создаваться определенная группировка. Превосходство над противником на всей линии фронта по пехоте превышало в 2 раза, на направлении главного удара в Великие Луки в 5 раз, по артиллерии, соответственно, в 3,5 и в 5,5 раз. Такое же превосходство создавалось и по пулеметам, минометам, по танкам было вообще абсолютное превосходство. Но вместе с тем в этом очерке делается и отметка, так сказать, наверное, для будущих сражений, что вот этого превосходства и сосредоточения этих войск было достаточно для того только, чтобы выполнить задачу на первом этапе, то есть создать кольцо вокруг Великих Лук и уничтожить гарнизон. Но для наступления вглубь противника этого запаса, этого превосходства было недостаточно, поскольку...
9: То есть речь шла только о Великих Луках. Дальше, да, двигаться...
10: Почему она именно командующим 3-й ударной армией изначально и называлась частная операция. Mm-hmm. Частная операция по овладению Великими Луками. Вот. А поскольку немцы тоже создавали свой резерв на этом для них важном участке фронта, то для наступления вглубь, для развития наметившегося наступления в результате успешных действий на первом этапе, у нас уже было недостаточно. К тому же, наверное, это приводится как минус в нашем планировании. Взаимодействие с войсками на левом и правом фланге вот этого наступательной штурмовой группировки не предусматривалось. У нас с севера это на правом фланге была 4-я ударная армия, на правом фланге была 22-я. Армия. Вот. А поскольку взаимодействие с ними не предусматривалось, то нужно было создавать еще и дополнительные резервы. И эта необходимость, она была потом выполнена, когда стало ясно, что сил для дальнейшего наступления, для владения Новосокольниками после того, как был взят город Великие Луки, было недостаточно. Изначально, значит, задача, будем говорить, вот что касается Великих Лук, ставилась стрелковым дивизиям, штурмовым дивизиям, это 257-я, 357-я и 381-я. например, была поставлена такая задача. Когда началась операция, то, подводя ее итоги с 25 ноября по 10 декабря, делается вывод, что, в общем-то, на этом первом этапе задача была достигнута. Вот этого накопления сил было достаточно. Было создано внешнее кольцо обороны Великих Лук, гарнизон немецкий был взят, внутреннее было. Вот. Но для продвижения вперед, именно вперед, уже сил было недостаточно. К тому же 381-я стрелковая дивизия была переброшена сразу на внешнее кольцо, где активизировалась новосокольническая немецкая группировка. Они же стремились выручить свой гарнизон, который в то время составлял порядка 6500, довольно серьезный гарнизон с вооружением 6500 личного состава вермахта. Вот, и стало понятно, что двумя дивизиями, 257-й и 357-й, уже овладеть городом практически недостаточно. Поэтому стали вводиться в бой резервы. Привлеклась сначала 7-я стрелковая дивизия из состава 8-го эстонского корпуса, а потом и 249-я. На том этапе, который вот предшествовал овладению города Великие Луки, и вместе с тем наиболее активные действия, которые велись в период с 30 ноября по 42 года по 1 января 43 года, описывается ход и подготовки, и достигнутых результатов. И вот здесь вот как раз вот, я бы сказал, проявляется объективность и вскрывается причина, почему у нас замедлился темп наступления, почему задача первоначально ставилась овладение городом 16 декабря не была выполнена, ну и действия в отдельности каждой из дивизий. При этом в положительную сторону надо отдать должное, говорится о 257-й стрелковой дивизии, которую возглавлял полковник Диаконов Анатолий Александрович. Помимо того, что проводились учения, для этого были построены снежные макеты города, основных его фрагментов, и на этих макетах вот проводились изучения, чтобы не потеряться, так сказать, на улицах и площадях.
9: Ну, да, еще... это замечательная страница, да. Кстати, мы говорили об этом в одной из наших передач, тоже с нашим известным великолужским краеведом Игорем Суюновым. Подробно он рассказывал, это одна из таких, ну, новинок, да, своего времени, которая тоже использовалась. Иван Васильевич, но так или иначе, раз вы затронули, да, эстонскую дивизию, как вы сказали, не на всех участках было одинаково хорошо. Как-то вот намекаете, что с эстонцами это связано или нет?
10: Ну, это связано с эстонцами.
9: Так и прописано, да, в очереди,
10: поскольку, да, дивизия была сформирована в ноябре 1942 года.
9: Как мы знаем, из неопытных, да, бойцов?
10: Абсолютно из неопытных. Угу. Боевого опыта никакого. И Великолукское сражение, это у них было первое сражение.
9: Да, это известно.
10: К тому же по передислокации они не выполняли сроки, и вместо скрытности передвижения они передвигались днем, что позволило немцам даже сосредоточить дополнительные свои резервы на направлении главного удара. Вот. Но благодаря действиям 257-й стрелковой дивизии, активным действиям, которая форсировала Ловоть, закрепилась на правом берегу, овладела центральной частью города к 1 января 43-го года, это позволило и остальным частям выполнить свою боевую задачу. Это уже не касается очерка, но вот все эти действия со стороны, которые вот 257-й стрелковой дивизии, они были отмечены. Во-первых, полковник Диаконов получил сразу после этой операции звание генерала-лейтенанта. Дивизия 257-я была преобразована в 91-ю гвардейскую стрелковую дивизию. Хотелось бы еще отметить, и здесь вот, кстати, в очерке тоже это отмечается, что когда вытянулся клин для того, чтобы спасти немецкую группировку, не из немецких войск, естественно, этот клин, который был направлен в сторону Великих Лук, довольно узкий, из резерва команды еще 3-й ударной армии, вновь был создан резерв и для того, чтобы подрезать этот клин, и операция прошла довольно успешно. В составе и этой группировки уже действовала 150-я стрелковая дивизия, будущая Идрицкая, которая как раз вот начинала свои боевые действия в районе Иван. И то есть вот здесь вот под Великими Луками она, можно сказать, впервые себя проявила.
9: Геннадий Силович, спасибо за интереснейшую беседу. Ну, наверное, не все странички очерка удалось сегодня нам осветить, но, тем не менее, уже даже то, что мы услышали, представляется весьма интересным, в чем-то неожиданным. И, наверное, что-то в конце предлагаю вам еще такое, может быть, самое интересное добавить.
10: Буквально, да, два слова. Нам, как краеведам и историкам, читая этот очерк, не обойтись вот без такого чувства гордости за нашу Великолукскую операцию. Мне кажется, что здесь впервые вот упоминается наш город воинской славы в одном ряду со Сталинградом, с этой величайшей, конечно, битвой. Там вот, подводя итоги, достигнутые результаты, говорится, что в боях за Великие Луки, так же, как и в протекающих одновременно с ними уличных боях в Сталинграде, признание завоевали штурмовые группы, которые впервые появились в Великих Луках. Небольшие и подвижные, они состояли из бойцов разных специальностей, что облегчало им ведение боя.
9: Уважаемые радиослушатели, наш эфир подходит к концу. Напоминаю, что сегодня в программе «Беседа с краеведом» мы познакомили вас с кратким оперативно-тактическим очерком «Великолукская операция 3-й ударной армии». Этот очерк является одним из основных источников о ходе и результатах Великолукской наступательной операции рубежа 42-43 году. Я, конечно, благодарю Геннадия Всеволодовича Балакирева, ведущего инженера эксплуатационного локомотивного депо «Великие Луки», почетного работника Октябрьской железной дороги, заведующего музеем истории локомотивного депо «Великие Луки», члена Союза краеведов России, члена Великолукского городского краеведческого общества. Геннадий Всеволодович, спасибо за интересную беседу.
10: Спасибо вам за то, что пригласили.
9: Я напоминаю, что прослушать запись нашей программы можно будет и после эфира в группе ВКонтакте «Мессенджере Макс». С вами был ведущий программы «Беседа с краеведом», председатель Союза краеведов России, сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества Дмитрий Белюков. Всего доброго, до новых встреч.
15: А знаете ли вы что? Около камчатского вулкана Шевелуч в свое время, в 1969 году, испытывали луноход. По мнению ученых, ландшафт в тех местах похож на лунный. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. «Комсомольская правда».
18: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
19: О происшествии.
18: Пострадавшие при атаке ВСУ на автобус Минск-Анапа находятся в тяжелом состоянии. Медики борются за жизни водителей. Об этом сообщил госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович. Он отметил, что пассажиры не пострадали, а только водители. По его словам, взрывное устройство сдетонировало перед кабиной машины во время стоянки у приграничного села Красный Камень. Взрывная волна и осколки выбили лобовое стекло и ранили мужчин. Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте. В Кызыле проверили 11 километров побережья Енисея в ходе поисков пропавших девочек. Более 100 человек прочесывают местность пешком, а также на лодках и с помощью беспилотников. Об этом сообщили в главке МВД по Республике Тыва. Спасатели и полицейские обследуют акваторию вниз по течению. Ранее на берегу реки оперативники обнаружили мобильные телефоны и обувь школьниц. Дети ушли на прогулку накануне вечером и пропали. Мария Львова-Белова обсудила воссоединение детей с семьями с главой Международного комитета Красного Креста Мирьяной Спалярич. Встреча прошла в Москве. Об этом сообщила уполномоченная при президенте России по правам ребенка в своих соцсетях. Как отмечается, стороны наметили новые маршруты для поиска несовершеннолетних, чьи родители сейчас живут на территории Евросоюза. Всего с начала специальной военной операции правозащитники помогли вернуть близким в России, на Украине и в третьих странах более 170 детей. Росстандарт утвердил новый государственный стандарт безопасности для микроволновых печей. Документ вводит обязательные жесткие испытания техники перед выходом на рынок. Теперь эксперты будут проверять приборы на пожаробезопасность с помощью горящего картофеля, а дверцу обяжут открывать и закрывать 100 тысяч раз. Предыдущие требования к СВЧ-печам в России не обновляли больше 10 лет.
15: Обо всем.
18: Дональд Трамп высмеял своих политических оппонентов с помощью искусственного интеллекта. Президент США опубликовал в соцсетях
4: соцсети видеоролик, где предстал в образе врача, исцеляющего людей от выдуманного синдрома ненависти к своей персоне. Нейросеть сгенерировала лица известных голливудских актеров, которые якобы благодарят доктора Трампа за лечение. Ранее Белый дом уже критиковали за публикацию поддельных материалов с использованием цифровых технологий.
19: О валютах.
4: Официальный курс доллара 78.27, евро 89.18, юаня 11.48.
19: О погоде.
4: В Москве сейчас плюс 30, завтра обещают до 26 тепла, будет облачно и небольшой дождь. В Санкт-Петербурге плюс 16, в пятницу до 22 со знаком плюс, облачно и дождь. Подробнее на КП.ру.
20: Прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Беспилотник атаковал автобус, следовавший по маршруту Минск-Гомель-Анапа. В России ВУЗ впервые отказался от дипломных работ из-за развития нейросетей. И 2 июля отмечают в мире как день НЛО или день уфолога. Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса. Беспилотник ВСУ атаковал автобус Минск-Анапа в Брянской области. Автобус выполнял регулярный рейс, который официально проходит по этому маршруту. Пострадали двое водителей всего. В салоне было 19 пассажиров. Двоих водителей и пассажира госпитализировали. Они в Гомельской областной больнице. Находятся в тяжелом состоянии пострадавшие. Инцидент произошел около полудня. Причем вот в районе населенного пункта Красная гора на таможенном переходе практически Красный камень в Брянской области. То есть прямо вот по границе. Пострадавшие уроженцы Гомельской области, пассажиры, ну вот по разным данным, один пострадал, так вроде в целом нет. Шестеро граждан России, которые были в автобусе, находятся в пунктах временного размещения, созданы необходимые условия. Говорят, что удар был целенаправленный. Автобус был туристическим, это было известно. Дрон самолетного типа. Для эвакуации выдвигалась спецгруппа, но и Следственный комитет возбудил дело о теракте после атаки в ВСУ. Руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров с нами. Игорь Владимирович, здравствуйте.
21: Здравствуйте.
20: Что делать будем? И не есть ли это попытка такого... Но продолжение втягивания Белоруссии, да, в такая провокация против Белоруссии с тем, чтобы заставить как-то дернуться или как-то отреагировать. Да?
21: Вот знаете, я думаю, что даже чуть шире, и, к сожалению, эта ситуация может иметь надежду на это у украинцев.
7: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа, регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года, выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+. ЖКХ и дороги, инвестиции и бизнес, здравоохранение и образование, транспорт и доходы. Чем живет город сегодня? От первых лиц в программе «После работы».
22: Всем здравствуйте, это Луки ФМ, программа «После работы», ведущая проекта Ксения Фадеева. Каждый четверг вечером ко мне после своей работы приходят известные политики, деятели искусства, культуры, спорта, директора школ, крупных предприятий. И сегодня у меня необычный эфир, я бы сказала, вкусный, не зря я иногда называю эфир «Зефир». У нас в гостях повар, и не просто повар, а победитель известного шоу «Молодые ножи» Влад Павлов. Он у нас работает в «Сладком небо». Для тех, кто не знает, это кондитерская у нас на первом этаже в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Влад, привет.
23: Привет, Ксения. Все верно сказал, да.
22: Все верно сказал, слава богу. Не ошиблась. Влад пришел после своей работы, скажем так, сразу после станка, хотела сказать, я после плиты, а здесь у нас в студии. Влад, давай поговорим о твоей профессии. Да, вот удивительно, не всех поваров города Великие Луки мы знаем, и не каждый к нам сюда приходит, но о тебе уже слышал каждый второй точно. Как ты вообще оказался в «Сладком небе»?
23: На самом деле, это очень интересно. Интересная история. Этого действительно еще никто не знает вообще. Я летом переехал жить в Москву, и мне что-то не захотелось. Сходил туда, посмотрел. Ну, я был не готов тратить большое количество времени на дорогу до работы, соответственно. И я вернулся домой в Себеж, думаю, побуду в Себеж. Дальше поеду куда-нибудь. Хотел опять вернуться на юг, там, Сочи, Крым, не знаю. Соответственно, и мне начали названивать с утра работодатели с известной площадки поиска профессии. Соответственно, я изменил город на Себеж, чтобы немножечко отдохнуть там недельку, чтобы мне не было с утра звонков. Я изменил город, а до этого у меня еще при этом накануне должны были сказать, приняли меня участие на съемке в «Молодые ножи, новая кровь», соответственно. И мне прилетает как-то то, что меня приглашают с шефом в в атмосферу. Я думаю, что это, где это, не понимаю, «Великие луки».
0: Что такое «Великие луки»?
23: Я в «Великих луках» был, наверное, 1-2 раза, и то проездом, соответственно. Но самое интересное, в Москве до этого, я такой думаю, надо вообще передохнуть зимой и съездить на юг. Соответственно, мне предложили работу в Египте. Соответственно, и мне делали уже визу. Я собирался уже уехать работать.
0: В отеле работать.
23: Да, соответственно, в Египет, и я уже сдал интервью на английском языке, я 3 недели подтянул английский язык, и все, я уже сижу, мне нужно остается оплатить билеты, то есть я ввел код, мне нужно кнопку «оплатить», и тут у меня происходит следующее. Мне пишут со съемок то, что «вы утверждены», я такой думаю, и что мне делать? И я принимаю решение, я звоню сейчас в атмосферу и говорю, слушайте, давайте я приеду, сдам китчен-тест, если все хорошо, вы меня берете, но вместе с условием мне нужно будет на какой-то период отъехать на съемки, соответственно, я не знаю, сколько это затянется, потому что...
0: Выпадешь, не выпадешь,
23: да, когда вылетишь, да, неизвестно, поэтому, соответственно, я такой думаю, ну окей, надо попробовать. Они соглашаются. Я отказываюсь от Египта, и это было вообще просто неожиданно. Там люди в шоке просто, потому что, ну, как бы, уже виза оплачена, сделана, соответственно.
0: Оставил отель, все включено, без повара.
23: Да, соответственно, и было немножечко так непонятно, что делать, но я такой думаю, ну, будь что будет, соответственно, и я еду в Великие Луки сдавать китчен-тест, сдаю его. А, и мне перед этим предложили не су-шефом, а шеф-кондитером, потому что я им отправлял свои работы, они увидели, а не хотите ли попробовать? Я говорю, ну, давайте, соответственно. И я приехал, сдал, всем все понравилось, соответственно, и я там буквально за 2 дня перебираюсь в Великие Луки, нахожу здесь квартиру и начинаю просто...
0: Жизнь с нуля
23: интенсивно разрабатывать меню для кондитерской.
0: То есть это уже было порядка года назад, так?
23: Нет, на самом деле это не так давно, даже год еще не прошло, это было все конец сентября, начало октября, то есть
0: не так уж и давно.
23: Да, это все прям очень рядом.
0: А, ты знаешь, Влад, ты вот ровесник моего брата, ему примерно столько же лет, он служит в силовом ведомстве, да, и выбрал там профессию именно такую. Как ты оказался поваром, да? Все-таки современные реалии, мы говорим о том, что вот в Великих Луках, если посмотреть на карту дефицита профессий, то, кстати говоря, повар — это самая дефицитная профессия в нашем регионе. Как ты вообще решил, да, стать поваром? Ну, я убеждена, что лучше повара — это мужчина. Я на личном опыте это знаю. У меня нет вопросов, да, к качеству твоей работы. Мне просто непонятен выбор твой.
23: Я, на самом деле, все легко и просто. С детства любил готовить. Готовил с мамой, с бабушкой, соответственно. Никто не отбил это желание. Мне это нравилось, соответственно. И я потихоньку начал развивать этот навык, потому что я уже точно знал то, что я хочу идти на повара, и буду я поваром, и буду я кондитером. Соответственно, я знал то, что это мое предназначение жизненное. В любом случае, потому что я понимал то, что вообще насколько классная профессия, то, что ты можешь получать кучу доп. Образования, соответственно, причем в разных направлениях, и можно двигаться в абсолютно разные направления. Ты можешь идти в мастер-классы, быть преподавателем, ты можешь открыть свой ресторан, ты можешь быть бренд-шефом, ты можешь быть концепт-шефом. Соответственно, вариаций куча, и очень много путей развития. Соответственно, здесь главное не стоять на месте. То, что у нас дефицит, на самом деле это да, но здесь...
0: Уезжают в большие города, получая здесь профессию.
23: Да, потому что на самом деле учебных заведений у нас очень много где учат.
0: Где ты учился?
23: Я учился в Псковском колледже профессиональной технологии и сервиса, это город Псков, соответственно. Но здесь дело в том, то, что как правило, это сейчас профессия повар, сейчас уважаемая, она ценится, потому что на самом деле все понимают какой-то труд, 12 часов возле плиты, ну, не каждый выдержит.
0: Да, еще сделать так, чтобы понравилось всем.
23: Да, в любом случае, это, ну, как бы сложно, напряженно, но это свои сложности, как есть и в любой профессии. Соответственно, как правило, это сейчас, на самом деле, заметил в регионах, начали поднимать зарплату именно в общепите, потому что столкнулись с тем, то, что некому работать, и, соответственно, да, нет рук, соответственно, и работодатели вынуждены поднять зарплату, потому что сейчас, ну, самое дорогое — это человеческий ресурс, и, к сожалению, профессию повара, ну, искусственный интеллект не заменит в ближайшее время.
0: Да, ты знаешь, это действительно ты прав. Максимум, что может искусственный интеллект, сама на себе попробовала, это тебе писать рецепт.
23: Да, и то, написать рецепт, он приблизительно, то есть есть много неточностей еще в работе. На самом деле, я тоже сейчас думал по поводу искусственного интеллекта, на самом деле он может заменить профессию повар, но он может приготовить ограниченное количество блюд. 10 блюд, то есть если открыть заведение с искусственным интеллектом, который будет робот готовить 10 блюд, но это будет только эти 10 блюд, соответственно...
0: Без вариаций.
23: Без вариаций,
0: если
23: да.
0: Если у кого-то аллергия, еще там что-то, это
23: ну
0: уже
23: и,
0: другая
23: да,
0: история.
23: Да, да, да, абсолютно верно. И при этом, ну, как бы все нужно следить, потому что продукты всегда разные по качеству. Мы всегда смотрим на качество продуктов, соответственно, которые используем. И там каждый знает, когда замешиваешь тесто, всегда абсолютно разное уходит количество муки, потому что разная клейковина, разное содержание белка, поэтому, соответственно, нужно всегда ориентироваться на внешний вид. Так и, соответственно, да, в больших городах в этой профессии достаточно хорошо все зарабатывают, поэтому и, к сожалению, молодежь, в частности, очень часто переезжает, да, где предлагают большие деньги.
0: Я понимаю, что нашим радиослушателям, конечно, интересно сейчас узнать про шоу, да, «Молодые ножи», но я хочу чуть-чуть еще про тебя поговорить. Почему кондитер? Почему выбрал не европейскую там кухню или вот сейчас модно молекулярная кухня на любителя, но тем не менее, это очень модно, особенно в больших городах, да, вот почему именно сладкое?
23: Я как-то, наверное, в лет 13 или 14 начал готовить десерты дома на заказ, как многие домашние кондитеры, и меня как-то так это повело вот в это направление, то есть мне было намного понятнее кондитерское, чем поварское, хотя кондитерское сложнее намного, ну,
0: да.
23: Потому что там больше точности, больше всяких процессов происходит, соответственно.
0: Еще идеальный внешний вид.
23: Да, и аккуратность, что очень важно. Я не могу сказать то, что мне поварское не нравится, но мне нравится, но у меня бывает то, что я иногда, допустим, если я очень долго-долго работаю кондитером и так далее, мне хочется что-то приготовить поварское, потому что и тут самое интересное, то, что у тебя разнообразие увеличивается за счет того, что ты знаешь больше способов приготовления, текстур, желе, гели, соответственно, и это все в обычных блюдах тоже можно использовать. И сейчас это используют, поэтому, как раз-таки говоря, о молекулярной кухне. В целом, я стараюсь развиваться во всех направлениях, потому что самое интересное, да, вот работаю шеф-кондитером, а выиграл ты поварской конкурс.
0: Я еще хочу поговорить об атмосфере, о том, как ты составлял меню для «Сладкого неба». Вот, кстати говоря, буквально позавчера была со своей крестницей у вас там в гостях. Я человек, который всегда сидит на диетах, но тем не менее я обожаю сладкое.

0: Как вообще строится? Во-первых, у меня официанты невероятные молодцы, потому что они всегда идут с обратной связью ко мне. Они рассказывают пожелания гостей, что им нравится, что им не нравится, соответственно, и что бы они хотели видеть. И на основе этого всего мы создаем уже новую коллекцию десертов, скажем так, как производитель брендовых вещей.
1: Почти как в платье.
0: Да, соответственно, один из главных запросов Великих Лук, на самом деле, это шоколад. Здесь очень любят шоколад в шоколаде.
1: Факт.
0: Соответственно, я нигде такого не видел, что прям шоколад в шоколаде любили. Потому что, ну, как бы, вообще ничего, просто шоколадный крем, шоколадная начинка и еще шоколадный бисквит. Соответственно, люди, все, это любимое лакомство Великих Лук. Соответственно, и, как правило, я делаю всегда какой-то десерт шоколадный. То есть я всегда меняю, если это был капкейк, сделаю трайфл, если это трайфл, сделаю торт. И в любом случае, чтобы что-то было интересное. Основу я беру, то есть я смотрю на тенденции, что идет, что в больших городах сейчас идет. В любом случае, не у всех есть возможность там на выходные смотаться в Москву, Питер, соответственно, но попробовать то, что сейчас актуально, ну,
1: Питерский десерт попробовать можно и в Великих Луках.
0: естественно, потому что у нас на самом деле, поскольку сейчас развивается туризм в нашем регионе, соответственно, в частности, в Великих Луках, нам приезжают гости из Москвы, из Питера, они говорят: «Ё-моё, у вас московские десерты, и по таким низким ценам, на самом деле, потому
1: А
0: что...»
1: сейчас еще после 6 тоже я могу вам рассказать, можно с 50% скидкой все приобрести.
0: Да, и, соответственно, сейчас, как только наступает 18:00, на самом деле, это тушите свет, потому что в моменте просто за полчаса выносят всю витрину. У меня кондитеры включают скорость 100x, потому что, ну, они постоянно делают, потому что помимо кондитерской «Сладкое небо» мы еще делаем дополнительные десерты и в другие организации, которые с нами сотрудничают. Соответственно, эти заявки все увеличатся, потому что люди распробовали, почувствовали, что такое натуральное, потому что мы реально не используем. Я против всего растительного, в частности, сливок растительных, маргарина и так далее, и поэтому это сразу чувствуется в десертах. Соответственно, для многих это сейчас очень важно, потому что, ну, когда ты пробуешь натуральное, это, во-первых, полезно для организма, соответственно, ну, понятно, что сладкое, оно всегда немножко вредновато для фигуры, но, раскрою секрет, чтобы не толстеть, можно ходить в зал и
1: Совмещать
0: есть диеты
1: приятное
0: с
1: с полезным.
0: полезным, да.
1: Ну, а мы сейчас идем на рекламную паузу, а после нее, конечно же, поговорим о шоу «Молодые ножи» и о других конкурсах, в которых Влад уже смог стать лучшим. Оставайтесь с нами.
2: Реклама.
3: Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторский кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
4: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520-70.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
6: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась, ну, в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: ЖКХ и дороги, инвестиции и бизнес, здравоохранение и образование, транспорт и доходы. Чем живет город сегодня? От первых лиц в программе «После работы».
1: Всем снова здравствуйте, это Луки ФМ, программа «После работы». Сегодня в программе «Моей после работы» пришел к нам кондитер, повар, шеф-повар, человек, который живет сладостями. Влад Павлов, это у нас шеф-повар, да?
0: Шеф-кондитер.
1: Шеф-кондитер «Атмосферы», «Сладкого неба» на первом этаже. До рекламной паузы я пообещала, что мы поговорим о шоу «Молодые ножи». Влад стал победителем. Понятно, что тебя туда занесло, когда ты был в Москве. Ты, наверное, видел кастинг, да?
0: В Сочи. На самом деле произошло немножко по-другому.

0: Мне просто написал редактор с проекта, я такой думаю. Ну, я сначала подумал, что мошенники. Я всегда это говорю, ну, мошенники. Мне просто коллега с работы сказал, ответь, ну, типа, не отправляй ничего, просто ответь. Но потом, когда запрашивали, нам с перечень документов обязательно запрашивают всегда, соответственно, там, конечно, поднапрёкся, думаю, сейчас кое-нибудь поеду, в рабство кое-нибудь продадутся, вот тебе и Дубай. Соответственно, ну, вот и там понеслось. Кастинг, на самом деле, это длительный процесс, занимает более полугода.
1: Вы там готовили что-то?
0: Мы обязательно, мы рассказывали себе, давали тесты, нас спрашивали кулинарные вопросы.
1: То есть и теории тоже.
0: Да, и эрудиция обязательно. То есть, ну, элементарно, чтобы ты был не глупенький. Соответственно, и, конечно же, да, на видео мы готовили весь процесс приготовления. В 11-й серии было показано кусочек этого всего, как мы попали в колледж Константина Витальевича, где у нас было домашнее задание, нужно было приготовить блюдо из капусты. И я здесь, в атмосфере, готовил пирожки с капустой и соусом бешамель, который, кстати, есть в меню. И Константин Витальевич их очень сильно заценил.
1: А что ты еще готовил, да, в конкурсных испытаниях?
0: Ой, в конкурсных испытаниях, на самом деле, очень разнообразные, во-первых, как на шоу были испытания, то есть, ну, там вообще абсолютно, ты никогда не знаешь, что тебя ждет, потому что какая кухня, что, какой навык, то есть, ну, это настолько непредсказуемо, это всегда новые эмоции, это так интересно. В качестве подготовки было единственное, ну, то есть, блюдо это вот именно мы должны были выбрать, мы должны были набрать, написать 5 блюд, я не помню, что я даже писал, но я помню то, что вот меня выбрали пирожки с капустой, соответственно, и меня снимали на видео, как 3,5 часа готовлю пирожки, потом я из-за того, что у нас сейчас беспилотная опасность, соответственно, и у нас ограничение интернета в области, соответственно, я грузил это видео, наверное, полдня, потому что несколько гигабайт было, на самом деле было очень смешно.
1: Скажи, пожалуйста, вообще, вот когда ты говорил, там, я работаю в Великих Луках, тебя на шоу спрашивали, а это где? Ну, просто мы вот с этим, да, журналисты сталкиваемся, да, мы тоже участвуем в международных форумах, еще где-то, нас иногда спрашивают вообще, насколько тебе было гордо, а может быть, ты наоборот, старался не говорить, что ты из маленького провинциального города.
0: Я вообще рассказывал то, что я и сам то, что работаю в Великих Луках, а сам из Себежа. Соответственно, Себеж для некоторых это вообще просто, ну, как бы, Великие Луки хотя бы 100 тысяч населения, а Себеж там, ну, как бы, ну, не знаю, может, к 10 тысячам,
1: да,
0: есть.
1: И мы есть в названии крупного мясного, да,
0: да, да, да, да, да, да, да. То есть великолукские мясо, ну, как бы было просто объяснить. У нас еще, кстати, не было, ну, телефонов, соответственно, и мы нужно было, говорю, ну, знаете, вот великолукский мясокомбинат, они такие, да, вот, говорю, вот тут, это в Великих Луках, соответственно, плюс-минус понимали. А Себеж я объяснял, что это граница Беларуси, России и Латвии, и мне говорили, а ты откуда, с Беларуси, с Латвии или с Россией? Я говорю, блин, соответственно.
1: Я Себежа.
0: Я говорю, я Себежа, соответственно, да. А из такого, на самом деле, я сейчас хочу немножко порадовать спойлером гостей. У нас 20 июня последний день отъезд, скажем так, участников воздухоплавания.
1: Да.
0: И мы собираемся покорить новые вершины, скажем.
1: Новое небо открыть.
0: Ну, почти. На самом деле мы будем ставить рекорд мировой по торту Павлова 100 метров в Луки Парк. Соответственно, будут звездные гости, будет очень сладко, интересно. И, конечно, мы разыграем среди 5 участников фестиваля по 1 метру торта.
1: Ничего себе, я свою маму пошли на этот фестиваль, потому что она твой десерт Павлов съедает, ну, мне кажется, за полминуты точно.
0: Поэтому самое интересное, я хочу даже засечь, сколько 100-метровый торт пропадет из вида, потому что это 100 метров, это 200 килограмм, это куча работы, соответственно, но при этом мы громко заявим о таком городе, как Великие Луки, потому что предыдущий рекорд был установлен даже не в нашей стране.
1: Скажи, пожалуйста, что самое сложное было в шоу, да, «Молодых ножах», и вообще, насколько ты смог это совмещать здесь с основной работой, потому что у вас сейчас момент раскрутки, да, тоже и момент новогодних праздников, когда вы открылись, все это друг на друга наложилось. Как ты не съехал, скажем так, сам с ножей с этих?
0: На самом деле, понятно, что я постоянно думал то, что происходит на работе, но при этом понимаю то, что сдаваться и там нельзя, потому что, ну, как бы, нужно достойно представить область, достойно представить свое место работы, свой город, соответственно. И на самом деле там очень забавный момент. Последний день, когда мне нужно было отъезжать, мы начали искать мне су-шефа с командой, и было очень сложно найти су-шефа.
1: Особенно кондитера.
0: А су-шефа-кондитера, это еще сложнее найти, соответственно. И последний день перед отъездом мы находим идеальную девушку, соответственно, все. Я говорю, а вы можете не приехать? Она говорит, вообще сегодня никак не могу. Я говорю, ну, значит, мы вас принимаем? Я говорю, вы завтра выходите на работу? Я говорю, но меня не будет. Соответственно, ну, и на самом деле су-шеф, ее зовут Татьяна, невероятный специалист, она делает очень много, она помогает мне всем, соответственно, разрабатываем совместно меню, мы делаем все заказные позиции, торты, соответственно, и, конечно, она достойна уважения, потому что сначала она пришла, ей было непросто, потому что кондитеры у меня были все с характером, соответственно, и они, когда я их учил, соответственно, Татьяна их сначала подстраивалась под них, а потом они такие: нет, мы так не будем делать. Влад нас по-другому учил, соответственно, ну, как бы, она выдержала все испытания, и сейчас вот она...
1: Ценный сотрудник.
0: Очень ценный сотрудник, я считаю, то, что я очень рад, то, что у меня один, наверное, из лучших сушефов области.
1: А ну скажи, пожалуйста, когда узнал, что ты стал победителем, поверил ли или, собственно говоря, ты был уверен в себе? Ну, потому что сейчас я вижу, что ты уверен в себе, да, и ты там готов этот мега-торт сготовить и поставить этот рекорд, и сюда ты пришел, грубо говоря, не готовясь, вот, собственно говоря, был уверен в своей победе?
0: У меня переломный момент, когда я сказал то, что я выиграю любой ценой. Я, на самом деле, каждую серию говорил то, что я пришел за победой, я не пришел за дружбой. Я пришел за победой, я не пришел за дружбой. Я дал себе эту установку, соответственно, то, что у тебя в голове творится, так ты идешь. Соответственно, и в 11 серии, когда там есть момент, когда Илья Захаров мне говорит: я верю во всех, но в тебя больше всех, Владислав, я просто понял то, что ну, я должен, потому что это один из моих учителей, соответственно, я думаю, я должен его не подвести. И, соответственно, я пообещал себе, я буду идти до последнего, тяжело и так далее. Я понимаю, мы были уже очень уставшие, соответственно, но я понимал то, что я буду биться до последнего, потому что я всегда вспоминаю подвиг своего прадеда в Великую Отечественную войну, когда он был в яме, куда немцы, соответственно, со всех русских держали, они уже были полуживые, полумертвые, и он оттуда сбежал, и, соответственно, и за счет этого появился я на свет. То есть, а здесь я в благоприятной обстановке просто должен достойно пройти это испытание.
1: Ты ждал победы. Не ожидал, а ждал.
0: Ну, как
1: и
0: бы,
1: шел.
0: Да, я просто уверенно шел. Аккуратно, как бы, ну, понятное дело, где есть такое, то, что я очень много где был на грани, по тончайшему льду прошел, как на кончике ножа, соответственно, но ну, тем не менее.
1: Тем и слаще победа.
0: Да, да.
1: Но у тебя здесь был еще один конкурс регионального масштаба, да, он такой немножко получился скандальный, с запашком, скажем так, но тем не менее, это же тоже опыт, насколько я
0: понимаю. Конечно, конечно.
1: Нет. В том числе и в людях опыт.
0: Естественно, нет, вообще абсолютно. Очень по-разному, понятное дело, то, что есть всегда как и поддержка, так есть и хейт в любом случае.
1: Естественно, особенно когда ты промелькнул на федеральных каналах.
0: Естественно. И поэтому, когда у меня идет хейт, люди думают, наверное, мы его заденем, и он сейчас все вот успокоится. Нет, ребята, если мне идет хейт, это значит, я делаю все правильно, потому что я делаю что-то капельку лучше, чем вы, и вас это триггерит, соответственно. И я никогда не остановлюсь, потому что пусть люди говорят и думают все, что хотят. У меня есть близкий круг людей, которые всегда со мной, которые...
1: И твои коллеги, насколько я знаю, тебя очень крепко поддерживают.
0: Очень. На самом деле у меня и руководство, соответственно, и коллеги-кондитера, соответственно, они мне просто... Они, когда там что-то происходит, они говорят: Влад, давай, давай, жги и так далее. То есть даже на самом деле, перед тем, как публиковать все видео, практически видят весь мой коллектив, соответственно, я показываю, они такие: давай, давай, жги, потому что нужно чувство справедливости. Поэтому, соответственно, я никогда как бы не остановлюсь, и то, что где-то у меня расходятся мнения, но я имею право на собственное мнение, и я же не просто пустословно заявляю какие-то вещи, я же подтверждаю это фактами, которые были даже в том рилсе.
1: Какие у тебя планы профессиональные? Да, вот у нас эфир подходит, к сожалению, к концу. Очень легко, я бы сказала, так же легко, как твой десерт, Павлов. Скажи, пожалуйста, какие у тебя профессиональные планы дальше? Да. Естественно, у всех вопросы, вернее, я читала комментарии, потому что про тебя мы много где писали, о том, что да, он уедет из Великих Лук, что ему теперь делать? Словил там звезду, стал победителем, Дубая, все дела. Зачем мы ему? Вот зачем мы тебе, действительно ли? И вообще, какие планы?
0: На самом деле, я сколько раз говорил то, что я хочу прославлять дальше, радовать Псковскую область, соответственно, и вести все к новым началам и к новым победам, соответственно. И я пока не планировал никуда вообще даже. Как, если идут какие-то коммерческие предложения, я их обязательно рассматриваю, но это идет как
1: проект,
0: да, соответственно, либо совместительство. То есть, ну, это никак не мешает моей работе, потому что я распределяю все правильно. Хочу дальше изучать, образовываться, соответственно. Планирую уже новые проекты, я всегда спойлерю там за месяц, за полтора. Соответственно, а то, что есть долгосрочное, допустим, то, что сейчас, допустим, в работе находится, как правило, это остается тайным, потому что, ну, как бы, люди
1: это
0: же потом...
1: Было интересно.
0: Да, люди же потом любят вау и удивление.
1: Ну и в завершении эфира не могу не спросить, какое любимое блюдо и десерт у Владислава Павлова?
0: На самом деле, это очень классный вопрос, который всегда мне задают. Коронное блюдо, любимое блюдо.
1: Нет, твое любимое блюдо. Коронное, это понятно. Мы уже его все попробовали.
0: На самом деле, у меня нет любимого блюда. Я люблю пополнять библиотеку вкуса разными сочетаниями, разными вкусами, потому что любой повар, который живет в профессии, не сможет каждый день есть борщ или селедку под шубой, как и человек в целом. Поэтому очень классно открывать для себя новые сочетания и не бояться.
1: А вот на этой позитивной ноте, к сожалению, программа «После работы» подходит к своему завершению. Я напомню, для тех, кто только вдруг включился на 102.6, у нас сегодня в гостях Владислав Павлов. Это кондитер, да, лучший кондитер, я бы сказала, Псковской области, кондитер «Сладкого неба» в атмосфере.

0: И кто хочет прикоснуться к этому произведению искусства, все туда. Ну а для тех, кто пропустил нашу программу, не расстраивайтесь, сразу после эфира выйдет подкаст. Я с вами не прощаюсь, говорю до свидания. Влад, тебе говорю тоже до свидания. Я надеюсь, что будем сотрудничать и в медийном плане тоже.
1: Да, да, Ксения, спасибо большое.
0: Всем пока-пока.
2: Всем привет, это Шаман. Слушайте радио «Комсомольская правда». Я русский!
3: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Красноярске 10 вечера. В Якутске полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
5: О расследованиях.
4: Россия потребовала от ОБСЕ осудить украинскую атаку беспилотника на подмосковный Егорьевск. Это заявил постпред нашей страны при организации Дмитрий Полянский. Дипломат подчеркнул, что украинский дрон целенаправленно ударил по частному жилому дому, где под завалами оказалась семья с детьми, один из которых скончался. По его словам, западные страны игнорируют удары украинской армии по мирным жителям России. За последнюю неделю июня от атак пострадали более 300 человек. При этом Киев использовал в основном оружие НАТО.
5: О финансах.
4: Банк России сохранил планы по изменению ключевой ставки. Регулятор продолжит оценивать целесообразность снижения показателя на ближайших заседаниях. Об этом сообщил советник председателя Центробанка Кирилл Тримасов. По его словам, принятые в июне решения полностью сохраняют свою актуальность. Руководство Банка России будет принимать шаги с учетом темпов инфляции и внешних экономических рисков. Ранее совет директоров сохранил ставку на прежнем уровне из-за стабильного замедления роста цен.
5: О стихийных бедствиях.
4: Спасатели извлекли живым мужчину из-под обломков рухнувшего торгового центра в Венесуэле. Пострадавший провел под завалами больше недели, рассказал президент Сальвадора. Он отметил, что спасательную операцию провели совместно специалисты из 7 стран. Всего спасено уже 6,5 тысяч человек. Погибли 2300.
5: О Москве.
4: В Москве завершается реконструкция двух корпусов школы Южная Измайлова на Челябинской улице, построенных более 40 лет назад. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин. После обновления по стандарту «Моя школа» к 1 сентября учебное заведение примет детей с 1 по 8 класс. Ремонт включает замену коммуникаций, фасада и создание современных классов, лабораторий, медиатеки и обширной спортивной зоны на территории. Для оформления образовательных учреждений используются два новых цветовых решения с терракотово-оливковыми и песочными оливковыми акцентами. Ранее применялся один вариант дизайна в бирюзовом цвете. В 23-25 годах по программе «Моя школа» полностью реконструировали 55 зданий. В этом году завершатся работы по обновлению еще 100 школ.
5: Обо всем.
4: Более половины граждан страны назвали родиной свой собственный дом. Всероссийский опрос провел ВЦИОМ. На втором месте в списке главных ассоциаций оказалась семья, на третьем – ценностные понятия вроде любви к стране и гордости за нее. В аналогичных опросах прошлых лет жители государства также стабильно ставили на первое место семейные ценности. Подробнее на kp.ru.

0: Россия без ДТП.
1: Здравствуйте, друзья. Радио «Комсомольская правда». Это прямой эфир. Антон Челышев, Вадим Мельников. Вадим, ты сегодня с нами в студии.
2: Приветствую, Антон.
1: Отлично. Мы сегодня друг друга слышим и видим. Ну, а говорить мы сегодня, друзья мои, у нас сегодня, на самом деле, необычный выпуск. У нас сегодня выпуск праздничный, потому что, несмотря на то, что госавтоинспекция – это работа 24/7, безопасность дорожного движения, как известно, в отпуск никогда не уходит. Сегодня у нас все-таки эфир не совсем обычный. Мы собрались накануне 90-летнего юбилея госавтоинспекции МВД России. 90 лет на страже безопасности дорожного движения. Так мы решили наш сегодняшний выпуск назвать. И я с большим удовольствием приветствую его участников. Заместитель начальника Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД России, генерал-майор полиции, наш постоянный эксперт,

0: Огромное количество функций автомобиля, которые, может быть, и с первого взгляда не нужны, но ими тоже надо уметь управлять. Поэтому сегодняшний водитель – это достаточно интеллектуальный, высокого уровня, причем профессионал, замечу. Сейчас все водители имеют профессиональные права.
1: Они одинаковые. Раньше были любители профессионалов, хотя ездили по одной дороге и были участниками одного процесса.
2: Вы знаете, хочется поговорить о тех случаях, которые вот лучше всего показывают, что работа госавтоинспекции – это не только контроль, но и помощь людям. Но на самом деле, опять же, вот, если сейчас дать возможность всем тем, кому на дороге оказали помощь сотрудники госавтоинспекции, дать возможность высказаться, то, еще раз скажу, никакого эфира не хватит. Олег Евгеньевич, я сейчас, вы знаете, не для того, чтобы вы сами себя похвалили, вы как госавтоинспекция, а вообще, в принципе, вот ведется какой-то учет тех случаев, когда сотрудник госавтоинспекции помогает человеку на дороге, неважно в чем именно?
0: В статистике вряд ли мы найдем с вами такие цифры, хотя в ежедневных сводках, которые мы получаем, эти факты отмечаются, и более того, наши коллеги с вами по СМИ, они публикуют эти данные. Вот не далее, как 2 дня назад госкомпания «Автодор» опубликовала информацию о том, что мальчик в Новгородской области вышел на дорогу М-11 Москва-Санкт-Петербург и пытался остановить транспортное средство. Его посадил какой-то попутный водитель, аварийные комиссары заметили это, проследовало до ближайшего многофункционального центра, поинтересовались, куда он едет. Оказывается, он ушел от бабушки и поехал таким образом к родителям в Санкт-Петербург. Вызвали сотрудников госавтоинспекции, те разобрались, установили личность родителей и отвезли ребенка безопасно к своим родителям.
2: Если у вас есть история помощи, которую вам оказали сотрудники госавтоинспекции, пожалуйста, напишите нам об этом прямо сейчас.
3: Россия без ДТП.
4: Реклама. Семейный центр «Атмосфера» – место, где праздники оживают. Дни рождения, семейные и детские мероприятия под ключ. Индивидуальный зал, безлимитная активити-зона, детское и банкетное меню. Все для вашего комфорта
5: и хорошего настроения.
4: Семейный центр «Атмосфера». Краснофлотская набережная, территория Луки-парк. Звоните 4-77-76 и бронируйте свой лучший праздник.
5: Ура! Идем в атмосферу!
6: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
7: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
8: Школа начнется в сентябре, а скидки на школьную одежду уже начались. Детский квартал в ТЦ «Апельсин». Дарим 20% скидки на школьные коллекции. Размеры от 122 до 170. ТЦ «Апельсин». Детский квартал.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Помимо людей, на голове могут стоять только слоны.
3: Радио «Комсомольская правда». Правда, которая всегда с тобой. Россия без ДТП.
2: Сегодня весь наш выпуск посвящен тем, кто работает над тем, чтобы в России было как можно меньше ДТП. В преддверии 90-летия Госавтоинспекции

0: Инспекции. Сегодня мы собрались и госавтоинспекцию с юбилеем и с профессиональным праздником поздравляем. И не только мы поздравляем, потому что очень много наших слушателей, очень много звезд с огромным удовольствием откликнулись на наш вопрос. А не хотите ли вы поздравить госавтоинспекцию с юбилеем? На самом деле, очень у многих оказались личные истории, связанные с госавтоинспекцией, о которых они с удовольствием поделились в своих поздравлениях. Давайте мы начнем, наверное, с нашей звездной четы. Продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия.
1: Любимые ГАИ, с 90-летием. Спасибо за службу, спасибо за дружбу, спасибо за все, что помогает нам чувствовать себя комфортно на дороге.
2: С 90-летием ГАИ. Огромный юбилей великой службы. Желаю вам спокойных смен, адекватных водителей, крепкого здоровья и продвижения по службе. Пусть зеленый свет горит для всех ваших жизненных целей.
3: Спасибо.
0: Вот такие замечательные слова. Наши приветы отправляются тем представителям службы, которые сейчас, прямо сейчас несут свою службу, находятся на сменах на дороге и не только на дороге. Я хочу поговорить немножко о преемственности, потому что вот хочется, с одной стороны, чего-то легкого, а с другой стороны, я понимаю, что, ну, когда еще будет вот возможность задать вот такой вопрос? Мы очень много говорим о преемственности. Преемственность действительно очень важна в любой профессиональной среде. Но как ее сохранять, Олег Евгеньевич, если сама служба технологически постоянно меняется, постоянно развивается, идя в ногу с этим самым технологическим прогрессом?
3: Ну, преемственность же не заключается исключительно в передаче своего опыта. Преемственность заключается в том, что передаются лучшие качества предыдущего поколения последующему. И это в нашей службе сохраняется. А то, что наши современные сотрудники уже пользуются очень большим количеством приборов выявления нарушений, фиксации дорожной обстановки, прочих современных средств для надзора за движением, это только укрепляет и делает уже планку еще выше для следующих поколений.
0: Василий Алексеевич, за счет чего эта преемственность, с вашей точки зрения, сохраняется?
4: Я скажу, что, знаете, в свое время были хорошие традиции заложены в этой службе. Это вот взаимопомощь, профессионализм. И вот это идет многие-многие годы подряд. И я думаю, что это никогда не иссякнет, и на этом держится вся служба. На своих традициях.
0: Хорошо, давайте возьмем такой вот собирательный образ инспектора сегодня. Что для него сегодня важнее? Знание закона, ну, потому что все-таки без юридического образования никуда. Умение коммуницировать с людьми, аналитический склад ума, умение быстро принимать решения на дороге, даже если ты не за рулем, а вот мониторишь обстановку.
3: Да все вами правильно сказано. Еще я бы к знаниям нормативных актов добавил еще акты стандартизации, то есть стандарты, которые регулируют установку знаков, применение дорожной разметки. Это тоже в поле нашего зрения, это тоже навыки, которые сотрудник должен знать, уметь, обладать и правильно их применять. Значит, я бы что добавил еще? Физическую силу, здоровье, умение применять оружие, приемы борьбы, спецсредств. Это тоже специальные навыки, которые наши сотрудники отличаются в своей деятельности, в том числе для защиты интересов жизни и здоровья граждан.
4: Весь комплекс должен быть всегда, весь комплекс. Даже я говорю, вот еще раз, вы говорите, помощь – это медицина, то, что говорят, что даже сотрудники роды принимают.
0: И то, да, это кстати, умеют. Регулярно,
4: да,
0: регулярно.
4: Да, и оказывают медицинскую помощь первую. Так что это всесторонняя развитость его должна быть, всесторонняя, всегда и всюду.
5: Коллеги, а вот учитывая то, что у нас происходит рост мобильности, изменяется там характер транспорта, появляются цифровые технологии, меняются, увеличивается урбанизация и так далее, вот это, вот эти вызовы, они какие-то, может быть, новые характеристики будут требовать или уже требуют от сотрудников, и, может быть, что-то уже сейчас там закладывается или чему-то уже обучаются?
3: Нет, ну, всякие новые вызовы, конечно, они нуждаются в противодействии либо в поддержке. И в этом смысле мы тоже адаптируемся. И структурно подразделения подстраиваются под сегодняшнюю жизнь, и подготовка сотрудников занимает несколько другие уже направления, аспекты. Ну и, собственно, и подбор кадров, о которых мы говорили, тоже дополнительные требования к тому, чтобы к нам приходили люди, ну, уже с определенными знаниями.
0: Давайте мы продолжим слушать поздравления в адрес госавтоинспекции. Ну, благо их у нас очень и очень много. И прямо сейчас я бы хотел услышать легенду мирового спорта, депутата Государственной Думы, президента Всероссийского общества охраны природы и еще одного большого друга «Комсомольской правды» Вячеслава Александровича Фетисова.
6: Дорогие сотрудники госавтоинспекции, ветераны службы, у вас большой юбилей, 90 лет. Все это время вы стоите на страже порядка на наших дорогах. Каждый день, в любую погоду, вы обеспечиваете безопасность, чтобы люди могли спокойно добраться до работы, возить детей в школу, возвращаться домой. Ваша работа сложная, ответственная. Вы первыми приходите на помощь в аварийных ситуациях. Контролируете дисциплину на дорогах, спасаете жизни людей. Спасибо за ваш труд, профессионализм и терпение. Желаю вам здоровья, личного благополучия и зеленого света на всех перекрестках жизни. С праздником, с 90-летием госавтоинспекции. С огромным уважением, ваш Вячеслав Фетисов.
0: Ну, Вячеслав Александрович сказал, как от синей линии в девятку бросил. Вот не прибавить, не отнять.
3: Ну, я вот в свою очередь тоже хочу поблагодарить Вячеслава Александровича за его очень большое участие в открытии социальной кампании, которая произошла вот ровно год назад и ровно вот в этом же месте на «Комсомольской правде». Нам очень важно мнение таких легенд нашего спорта, нашей страны, и очень приятно, что такие поздравления есть.
0: Знаете, о чем хочу спросить? Ну, мне кажется, сейчас немножко мы уже об этом поговорили. Вот эта цифровизация, которая пришла вот в работу госавтоинспекции, в этом не теряется живой контакт инспектора с участником движения? Вообще, какие решения сегодня принимает цифра, принимает машина, компьютер, а какие по-прежнему люди?
3: Ну, не секрет, что в нашей деятельности очень широко используются средства автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Это уже не год, не два, не пять, и даже не 10 лет, гораздо больше. И вот это машинное зрение, машинная обработка информации сняла огромную нагрузку с сотрудников. Сотрудники в этом смысле имеют возможность действовать по самым проблемным направлениям, где нужен непосредственный контакт инспектора с водителем. И здесь прогресс просто идет с нами в ногу, или мы в ногу с прогрессом. Но это очень здорово помогает нашей деятельности. Сейчас мы уже задумываемся о том, чтобы использовать средства автоматизации, искусственный интеллект для анализа причин и условий совершения ДТП. Это тоже очень важное направление.
0: Вы знаете, у нас весь этот год, с января месяца, в эфир выходила рубрика, посвященная вот этому самому юбилею, который грядет, который уже завтра. Рубрика называется «Хранители дорог», и мы рассказываем о ключевых вехах в истории госавтоинспекции. Несмотря на то, что сегодня вся программа этому посвящена, мы посчитали, конечно, что сегодня рубрика «Хранители дорог» тоже должна выйти в эфир, поэтому прямо сейчас давайте эту юбилейную рубрику послушаем.
7: Хранители дорог. История госавтоинспекции.
8: Здравствуйте, у микрофона Юрий Безруков, главный хранитель музейной экспозиции госавтоинспекции МВД России. Сегодня в канун юбилея госавтоинспекции расскажу о малоизвестных фактах в предыстории создания службы. В целях укрепления руководства автодорожной отраслью народного хозяйства в середине 1931 года образуется Всесоюзное центральное управление шоссейных и грунтовых дорог и автомобильного транспорта ЦУДОРТранс при Совете народных комиссаров на правах народного комиссариата. В числе прочих функций на этот орган государственного управления возлагались обязанности по учету и техническому осмотру транспорта, выдаче номерных знаков и водительских удостоверений, надзору за дорожным движением. Для решения этих задач в системе ЦУДОРТранса создается ведомственная служба автоинспекторов, а затем постановлением правительства в 1934 году Государственная автомобильная инспекция, имевшая по штату всего 10 сотрудников. Однако вскоре Судортранс, как самостоятельное ведомство, прекратило свое существование постановлением Совета народных комиссаров в 1935 году, передано в НКВД СССР. Возможно, данное решение в первую очередь было вызвано недовольством руководства страны низкими темпами создания максимально развитой транспортной системы. В свою очередь, наркомат внутренних дел считался самым мощным и грозным учреждением в государстве. Около полугода длилась процедура реорганизации автодорожного ведомства, и уже начиная с 3 марта 1936 года госавтоинспекция в центре и на местах передавалась в ведение Главного управления рабоче-крестьянской милиции. 3 июля 1936 года постановлением Совета народных комиссаров Союза СССР номер 1182 было утверждено положение о госавтоинспекции НКВД СССР. Эта дата в дальнейшем и легла в основу создания службы госавтоинспекции МВД России. С вами был Юрий Безруков, главный хранитель музейной экспозиции госавтоинспекции МВД России. Коллеги, с наступающим! До новых встреч!
7: Хранители дорог. История госавтоинспекции. Россия без ДТП. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов о перспективах Турции на предстоящем саммите НАТО.
10: Американцы реализуют программу «Пурл» по поставке вооружений на Украину по 15 миллиардов долларов, получают от евростран. А турки уже претендуют даже перебить в данном случае США, возможно, по объему новых контрактов, потому что предлагают всю расширенную линейку вооружений. При этом США в это же время обязались поставить вот авиадвигатели для Турции, там почти миллиард долларов, и ряд других инновационных военно-технических изделий, которые турки пока только налаживают производство. То есть здесь, в принципе, речь идет о больших деньгах на этом саммите. Деньги, прежде всего, будут зарабатывать турки. А тратить на за все и платить будут, естественно, европейцы, которые сейчас, собственно, уже не первый год как перешли в статус, ну, основного такого тягового механизма альянса. На себе взвалили этот крест, за все платят, со всем соглашаются.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В Великих Луках, 18:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Депутаты Великолукской городской думы на очередном заседании заслушали отчет о работе Комитета по физической культуре и спорту за прошлый год. Руководитель комитета Сергей Чичелов проинформировал, более 40% жителей города регулярно занимаются спортом. В прошлом году провели на 30 физкультурно-спортивных мероприятий больше, чем годом ранее. Выделенное финансирование на развитие спорта высших достижений пошло на подготовку спортивного резерва и закупку инвентаря для секций по гимнастике, велоспорту, теннису, самбо, кикбоксингу, ММА, баскетболу, футболу и боксу. Итог – заметные успехи великолукских спортсменов. Активно ведется работа и в сфере массового спорта. Отдельное внимание уделили адаптивной физкультуре. Среди проблем – недостаточное финансирование. Несмотря на это, спортивная сфера продолжает развиваться. Открываются новые направления, в том числе для детей с ОВЗ и ветеранов СВО. В планах строительство новых спортивных объектов и участие в крупных мероприятиях. жители Великих Лук и Великолукского района теперь могут записаться на прием к врачу в любую поликлинику, а не только по месту прикрепления. К примеру, если пациент прикреплен к поликлинике номер один, но не нашел свободных талонов к нужному специалисту, он может обратиться в другую поликлинику, где есть свободные окна. Записаться можно несколькими способами – онлайн, при личном обращении в регистратуру или по телефону. Эта мера призвана сделать медицинскую помощь более доступной. Боевой расчет пожарной бригады МЧС России города Великие Луки побывал в гостях у ребят из летнего лагеря инженерно-экономического лицея. Дети увидели мощную технику и наблюдали за профессионализмом огнеборцев. Также школьникам напомнили о важности соблюдения правил пожарной безопасности.
12: О валютах.
11: Доллар 78 рублей 27 копеек, евро 89,18, юань 11,48.
12: О погоде.
11: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха около плюс 23 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
7: Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Россия без ДТП.
0: Мы продолжаем наш праздничный выпуск. 90 лет на страже безопасности дорожного движения. Завтра большой юбилей у Госавтоинспекции МВД России. И с нами сегодня заместитель начальника Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД России генерал-майор полиции Олег Панарин, наш постоянный эксперт и председатель Совета ветеранов, главка Госавтоинспекции Василий Журавлев. Олег Евгеньевич, ну я на самом деле не могу себе изменить, и даже несмотря на то, что программа праздничная, хочется все-таки задать вопрос один, который, ну, мне кажется, вообще главный, для, по крайней мере, для нас с тобой, Вадим, в нашей с тобой работе. Какие направления работы госавтоинспекции, если в общем взять не только пропаганду, сегодня дают самый заметный вклад в снижение аварийности? В снижение аварийности текущей и в снижение аварийности на перспективу?
3: Я думаю, все направления дают свой вклад, и определить, что здесь первично, что вторично, для меня лично было бы сложно. Многие, конечно, считают, что госавтоинспекция – это тот инспектор с жезлом, которого они чаще всего видят на дороге. Но за рамками дороги у нас огромнейшую роль в осуществлении федерального государственного надзора осуществляет технический надзор, так называемый, контроль за технической исправностью транспортных средств, дорожный надзор. Надзор, это эксплуатация автомобильных дорог в безопасном состоянии, аналитические подразделения, которые суммируют у себя все статистические, аналитические данные и выдают главные стратегические и тактические направления службы. Ну, пропаганда, которую мы с вами упомянули, и это тоже наша повседневная работа. Подразделения, которые сегодня получают тоже развитие, это развитие информационных технологий, без баз, без доступности, развитие компьютерных технологий, тоже мы, наверное, будущего с вами не увидим. Таким образом, вот синергия деятельности этих подразделений как раз и обеспечит выполнение тех задач, которые сегодня стоят перед службой. Я напомню, что в ноябре прошлого года указом президента 841-м была утверждена стратегия безопасности движения на период до 30-го года и с видением до 36-го года. А в мае этого года распоряжением правительства утвержден план реализации стратегии. И все вот эти направления, которые обозначены в стратегии, они поддерживаются силами подразделений госавтоинспекции.
5: Олег Евгеньевич, вот интересно, я сейчас подумал, что по сути ведь вам поставили задачу ровно к столетию. То есть то, что будет сделано, оно как раз будет зафиксировано анонсировано, когда службе будет 100 лет. Это, мне кажется, очень интересное совпадение.
3: Вадим, абсолютно четкое замечание. У меня остается только одно. Будем жить?
0: Достали. Да, Василий Алексеевич.
4: Знаете, я хочу сказать, что вот за многие годы деятельности я скажу, что безопасность движения – это государственная задача, не только госавтоинспекция. Очень много сделали автомобилестроители. Вот тяжесть последствий от ДТП сейчас значительно снизилась. Это благодаря конструкции автомобилей, которые сейчас есть. Конструкции сейчас строительства новых дорог, которые сейчас есть, сделаны более безопасные. И основная задача в моем видении все-таки это сейчас работа с человеком. Вот воспитание человека, притом я сказал, знаете, с роддома. Потому что я вот наблюдаю за поведением наших мамочек на дорогах, которые переходят дорогу с коляской и смотрят в мобильник. Это полная безответственность. Это вот я говорю, родить ребенка – это большая радость, а потерять – это большое горе. И вот показывали здесь ролик недавно, папа, который плакал над своим ребенком, говорил, прости меня, что я тебе купил этот...
0: Мы все видели этот ролик, да, прошлый год.
4: Да, понимаете, это должна быть ответственность роддома. И вот сейчас создают специальные подразделения в Москве. Я бы сказал, что там надо мам учить правилам дорожного движения вместе с тем, как пеленать ребенка.
0: Знаете, на самом деле эта работа уже несколько лет ведется госавтоинспекцией, и я бы очень хотел прямо сейчас дать возможность высказаться нашему, раньше он был детский эксперт, а сейчас это наш юный эксперт Лев, и его поздравления госавтоинспекции.
13: Внимание, дети!
14: Сегодня у нас в студии, да и на всех дорогах страны, особенный и очень торжественный повод. Госавтоинспекция исполняется 90 лет. И прямо сейчас в прямом эфире я хочу передать самые главные слова дорогим инспекторам. Уважаемые инспекторы, мы видим вас каждый день, вы стоите на перекрестках, и в дождь, и в снег, и в сильную жару. Вы помогаете нам переходить дорогу у школ и следить за тем, чтобы водители соблюдали правила. 90 лет – это огромная история. Менялись машины, менялись правила. Но главное оставалось неизменным – ваша забота о людях и верность своему делу. От лица всех юных пешеходов, пассажиров и будущих водителей, а также от всей нашей редакции я хочу пожелать крепкого здоровья и сильных нервов. С юбилеем, дорогая госавтоинспекция! Спасибо за нашу безопасность!
13: Внимание! Дети!
0: Олег Евгеньевич, в работе с молодыми водителями, с детьми, с родителями, что меняется вот в подходах?
3: Василий Алексеевич здесь прав, я с ним абсолютно согласен. Участников движения надо готовить с измала. Поэтому сейчас упор на подготовку участников движения сделан на дошкольные учреждения, школьные учреждения, работу со студенчеством. И на каждом этапе вот этой подготовки мы стараемся вместе с Министерством просвещения, органами образования в субъектах Российской Федерации подобрать вот тот ключик к этим молодым душам неокрепшим, чтобы они стали нашими реальными союзниками, получили устойчивые навыки поведения в дорожном движении. Сегодня статус отрядов юных инспекторов движения изменился, это уже общероссийская общественная организация, председатель который входит во все общественные органы федеральных органов власти. ЮИТ насчитывает более 500 тысяч членов, более 31 тысячи отрядов. И состав ЮИДа, мы надеемся, в ближайшие годы будет только расширяться. Сейчас уже получила практика создания отрядов ЮПИДов. Это младшие помощники наших ЮИДов. ЮИДовцев. И это все вот одна большая команда, которая нацелена именно на воспитание нового будущего поколения участников движения.
0: Давайте продолжим поздравлять госавтоинспекцию. И прямо сейчас со своим поздравлением Лев Валерьянович Лещенко.
15: Добрый день, дорогие друзья. Я от всего сердца поздравляю вас с вашим юбилеем, 90-летием. Вот уже 80 лет я езжу по Москве, вижу, как меняется город, как меняется инфраструктура, дороги и как меняются наши сотрудники ГАИ. Вы с честью выполняете свой долг в день и в ночь, и в стужу, и в жару. Вы постоянно на посту помогаете водителям и нам, пешеходам, ездить безопасно, передвигаться по городу. И иногда ценой даже своей собственной жизнью. Вам огромное спасибо за вашу службу. Хочется пожелать вам счастья, любви, вашим семьям благополучия и всем нам мирного неба. Будьте счастливы, с юбилеем, мое дорогое ГАИ.
0: Народный артист Лев Валерьянович Лещенко и его поздравления в адрес госавтоинспекции. Олег Евгеньевич, вот мы поговорили, очень много говорили о прошлом, хочется вот чуть больше поговорить о будущем, потому что этот прогресс, в ногу с которым сейчас пока госавтоинспекции удается развиваться, этот прогресс будет ускоряться. Люди будут меняться, технологии будут меняться еще быстрее, чем сейчас. А какие вызовы ближайших лет для службы вы считаете главными? Новые виды транспорта, рост мобильности, плотность городов, расширение городов, цифровизация, которая поглотит все, цифра, которая поглотит все.
3: Ну, чтобы называть риски, которые мы видим, наверное, надо углубляться от темы праздничной. И я бы, наверное, не хотел сегодня обсуждать и риски, связанные с условиями, которые не дадут стране развиваться в автомобильном плане, про риски воспитания, про риски демографии. Это такие глобальные вещи, о которых стоит задумываться и решать их, естественно, не исключительно силами и координацией госавтоинспекции. Но с точки зрения цифровизации, она за собой несет как положительные, так, конечно, и отрицательные моменты, поскольку в соцсетях иногда распространяется такой контент, от которого, извините, волосы дыбом встают, и который наших участников движения, и прежде всего юных, неокрепших участников движения, провоцирует на нарушение правил дорожного движения. Это одно из важных рисков, направлений, которые обязательно надо реагировать, своевременно реагировать, перетягивать эти неокрепшие души на нашу сторону. Что касается развития автотранспорта, конечно, здесь тоже большой сдерживающий фактор. Вот те санкции, которые введены против нашей страны, и рынок автомобилей, к сожалению, не получает высокоавтоматизированных транспортных средств вот той динамики, которую мы хотели бы. Ну, я думаю, что со временем и этот вопрос будет решен.
0: Сейчас мы прервемся на короткую рекламу и краткий выпуск новостей, после чего еще одна постоянная

0: Уникальная добыча, сертификаты на все. Доставка или самовывоз. Скидки для постоянных клиентов. Качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
1: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
2: Июль в «Стройсам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, душ, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Стройсам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
4: С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам «Что будет?».
5: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Россия без ДТП. Зеленый свет.
6: Добрый вечер, друзья. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. А теперь о том, что было в центре внимания СМИ на этой неделе. В Орле прошел 10-й всероссийский конкурс профессионального мастерства среди сотрудников дорожно-патрульной службы «Лучший по профессии». В нем приняли участие 89 сотрудников госавтоинспекции из всех российских регионов, которые продемонстрировали свои знания ПДД, навыки оказания первой помощи пострадавшим в ДТП, приемы ручного регулирования, а также скоростное маневрирование на патрульном автомобиле. Абсолютным победителем и обладателем звания «Лучший инспектор ДПС» стал сотрудник госавтоинспекции Курской области. На втором месте представитель Татарстана, на третьем – инспектор из Калужской области. Президент России Владимир Путин утвердил законопроект, разрешающий водителям с правами категории Б, С и Д управлять внедорожным транспортом, включая багги и вездеходы. Данная норма распространяется на лиц старше 19 лет со стажем вождения от 1 года и касается исключительно арендной техники при условии обязательного инструктажа со стороны арендодателя. Благодаря федеральным механизмам в российских регионах продолжается обновление общественного транспорта. С начала года в субъекты поступило 642 транспортных средства, 607 автобусов и 35 трамваев. Об этом сообщил вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин. Кроме того, до конца этого года власти планируют предоставить регионам 1822 автобуса, 46 трамваев и 16 троллейбусов. Всего за последние 5 лет в парке общественного транспорта регионов России обновлено 20 тысяч машин. Речь идет о трамваях, автобусах, троллейбусах и электробусах. На сегодня это все новости. Всем удачи и безопасных дорог.
5: Зеленый свет.
7: Спасибо большое Антону Ивановичу Билану за этот выпуск новостей. Ну, а мы продолжаем говорить о грядущем юбилее госавтоинспекции, продолжаем слушать поздравления. Вот, кстати, сейчас вот вне эфира мы обсуждали, оказывается, как Василий Алексеевич нам рассказал, Лев Валерьянович Лещенко на самом деле многие десятилетия с госавтоинспекцией дружат.
8: Он сейчас в гости приходил регулярно. С проспекта Мира. На проспекте Мира, говорю, Александр Маленин был. Такой его друг, работал в пропаганде. И они с ним еще дружили на заре его творческой юности. Поэтому он госавтоинспекцию очень любит. И госавтоинспекция взаимно любит его творчество.
7: Давайте, у нас есть еще одно поздравление. Видимо, любовь Льва Валерьяновича Лещенко передалась и его еще одному большому другу, еще одному народному артисту Владимиру Натановичу Винокуру.
9: Да, у ГАИ совершеннолетие, 90 лет. Я за рулем почти 60 лет, и в всегда дружил с работниками ГАИ. Я ценю этот труд этих ребят, которые в любое время года, в любое время суток несут свою службу, спасая даже жизни людей.

0: И у меня с ними очень добрые и приятные отношения, дружба многолетняя, нарушений серьезных у меня не было. Рассказать анекдот, байку или сфотографироваться с ребятами я всегда готов. Поэтому я кланяюсь всей службе, благодарю и работников ГАИ Союза Советских Социалистических Республик и работников России. Всех поздравляю и желаю самого главного – здоровья и мира в нашем доме.
1: Владимир Анатольевич Винокур, ему тоже большое спасибо за поздравления. Олег Евгеньевич, Василий Алексеевич, каким должен быть сотрудник госавтоинспекции будущего? Давайте порассуждаем.
2: Еще раз повторяю, преданность отечеству, родине – это главное качество сотрудников. Нацеленность на помощь людям, физическое здоровье, техническое и юридическое образование, умение коммуницироваться с любым человеком, начиная от ребенка и заканчивая академиком наук, умение слушать людей. Вот это, на мой взгляд, тот образ будущего сотрудника, над которым мы вместе с вами работаем.
3: Я скажу коротко, он должен быть, в первую очередь, профессионалом и любить свою работу. И тогда он сделает все для обеспечения безопасности дорожного движения.
1: То есть мы желаем сотрудникам госавтоинспекции обладать всеми теми качествами, которыми они уже обладают. Вот так. Да. Тогда. Так тогда скажем. Хорошо, у нас есть еще, на самом деле, вот несколько важных, на самом деле, вопросов. И я хотел бы... Давайте сначала, наверное, про статистику. Вот, это очень важно. Несмотря на то, что у нас сегодня программа праздничная, мы сейчас статистику обсудим, потому что, по большому счету, это такое постоянное напоминание всем нам о том, что дорога ошибок не прощает, о том, что очень часто, к сожалению, мы продолжаем эти ошибки совершать. И давайте вот к статистике обратимся. Итак, у нас за неделю с 25 июня по 1 июля на дорогах страны 2158 автоаварий произошло. Такая вот летняя цифра, она из недели в неделю летом повторяется. В которых 224 человека погибли, травмы получили 2615 человек. Это общие данные. Вот внутри этих цифр 26 пешеходов, погибших 415 раненых пешеходов. 126 ДТП зафиксировано с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения или отказавшихся от медицинского освидетельствования. 46 из них, то есть всего треть, произошла в выходные. Теперь о происшествиях с участием детей. 382 ДТП с участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет зафиксировано. Погибли, к сожалению, 11 детей, еще 420 получили травмы. Шестеро из погибших детей и подростков принимали участие в дорожном движении в качестве пассажиров легковых автомобилей и мототехники. Трое управляли питбайками, один ребенок был пешеходом, еще один пассажиром гужевого транспорта. Плюс-минус такие цифры мы из недели в неделю получаем сейчас. Конечно, я не могу сейчас не отметить, что за последние 15 лет у нас общее число погибших на дорогах России сократилось, Олег Евгеньевич, поправьте, если я не прав, примерно вдвое. С 32 с лишним тысяч человек до нынешних там меньше 14. И это, безусловно, огромный шаг вперед, но есть еще необходимость очень серьезная для того, чтобы эту цифру уменьшать, и хочется всем пожелать нам, чтобы эта цифра продолжала сокращаться. Что бы вы сегодня хотели сказать тем, кто несет службу на дорогах страны в год 90-летия госавтоинспекции, даже, я бы сказал, в день 90-летия, кто будет нести службу завтра?
2: Я хочу пожелать своим коллегам крепчайшего здоровья, стойкости, выдержки. Для сегодняшнего дня, мне кажется, это очень важное свойство. Потому что мы понимаем, что многим нелегко сейчас. Вот даже проблема с заправкой, да, она вызывает у людей очень большие эмоции. Надо уметь гасить в себе вот эту вот встречную негативную реакцию и все-таки рассчитывать на законность в своих действиях. Вот я желаю этих качеств своим коллегам.
1: Ну, на самом деле, да. Вот это, кстати, по поводу гасить негативные эмоции, это очень правильно. И это, я думаю, что должны применить к себе, на самом деле, все участники движения. Потому что вот именно эти эмоции зачастую и становятся причиной ошибок, которые могут стать для нас же самих фатальными. Поэтому, возможно, все то, что делается, мы хоть и договорились не внешние, так сказать, воздействия не обсуждать, но все то, что делается, делается, я полагаю, во многом в расчете на то, чтобы вот кто-то где-то лишний раз вышел из себя. Вот это вышел из себя может очень дорого стоить вам и вашим близким, поэтому самообладание – это, конечно, очень-очень важная штука, и его просто нельзя, никак нельзя терять. Олег Евгеньевич, как госавтоинспекция будет отмечать свой юбилей?
2: Мы будем отмечать свой юбилей по регионам, по подразделениям. Это не будет праздник с фейерверками. Мы понимаем прекрасно, что сейчас, наверное, не время для праздников, поэтому будет рабочее празднование. Всех поздравим, вспомним ветеранов, почествуем отличившимся и снова за работу.
1: Василий Алексеевич.
3: Но я бы хотел пожелать всем работникам прежде всего здоровья, потом семейного счастья, потому что тылы, крепость тылов в работе сотрудников, это имеет большое значение его именно вот спокойствие, выдержки и ответственное отношение к выполнению своих обязанностей.
1: Я сейчас хотел бы вот еще раз обратить внимание на то, на что Вадим обратил внимание, да, это то, что цели, которые заложены в стратегии, у нас как раз-таки там точкой, некой линии горизонта служат 2036 год, то есть, по сути, год столетия госавтоинспекции. И, на самом деле, нет никаких сомнений в том, что к этому времени, в ближайшую декаду, мы еще сильнее сократим число погибших на дорогах. И
4: давайте сделаем пожелание уменьшится. На 100 лет вперед, Олег Евгеньевич. Вот что-то пожелайте, и мы сохраним это.
1: Давайте на 10
4: лет вперед, на столетие.
2: У меня традиционное пожелание – безопасных дорог.
1: Хорошо, но на самом деле это...
3: Знаете, дисциплинированных участников дорожного движения. Самое главное.
1: В общем, всем, давайте всем тем, кто нас слышит, мы пожелаем через 10 лет встретиться в этом же составе, в этом же эфире и порадоваться тому, что количество ДТП, погибших и пострадавших на дорогах России стало еще меньше. Госавтоинспекцию с грядущим 90-летием мы поздравляем. И, конечно, всем безопасных дорог и до встречи в эфире.
5: Россия без ДТП. Реклама.
6: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске. Ольга Бузова скупает бриллианты и сумки по цене квартиры. Тренируем силу хвата для здоровья и долголетия. Почему за полет к Луне Королеву прислали 1000 бутылок шампанского? Газета в продаже с 1 июля.
7: Для лиц старше 12 лет.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Некоторые виды бабочек летом совершают миграции на тысячи километров. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
5: О важном.
7: Российский омбудсмен в сотрудничестве с Международным комитетом Красного Креста нашла в плену на Украине свыше 1700 бойцов. Более 1000 из них уже возвращены. Об этом сообщила пресс-служба уполномоченного по правам человека Яны Лантратовой по итогам встречи с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Спулерич. На этот год в адрес уполномоченного поступило более 29 тысяч обращений по розыску военнослужащих и гражданских. Кроме того, в пресс-службе Лантратовой сообщили, что материалы по трагедии в Старобельске для международных правозащитных органов подготовлены и направлены запросы в ООН. Банк России сохранил планы по изменению ключевой ставки. Регулятор продолжит оценивать целесообразность снижения показателя на ближайших заседаниях. Об этом сообщил советник председателя Центробанка Кирилл Тримасов. По его словам, принятые в июне решения полностью сохраняют свою актуальность. Руководство Банка России будет принимать шаги с учетом темпов инфляции и внешних экономических рисков. Ранее совет директоров сохранил ставку на прежнем уровне из-за стабильного замедления роста цен. В строящемся квартале Сбер-Сити на западе Москвы утвердили название новых улиц, рассказал мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, часть из них назвали в честь владельцев усадьбы Архангельская, князей Голицыных и Юсуповых, а также архитектора Осипа Баве. Еще одна улица станет Петерговской. Появятся там и имена великих российских финансистов Штиглица и Конкрина. Несколько названий связали с проектами Сбера. Это улица Мечты, Банковый мыс и бульвар Манжерок. Сбер-Сити строится на площади более 460 гектаров. А в 2027 году здесь откроется станция метро Рублёво-Архангельской линии.
5: Обо всем.
7: Самого старого из ныне живущих волнистых попугаев в мире нашли в США. Птица по имени Спудлс на момент регистрации рекорда в книге Гиннесса исполнилась 32 года и 86 дней. Обычно такие попугаи живут в неволе от 15 до 20 лет. Попугай-долгожитель принадлежит Аманде Бетт, которой подарили питомца в далеком 1997 году. Женщине на тот момент было 23 года. Хотя с возрастом Спудлс стал тише, он все еще бодр. А еще у него отменный аппетит, говорит хозяйка. Она рассказала местным СМИ, что он каждое утро приветствует семью словами «милая птичка» и с удовольствием следит за происходящим из клетки. И о погоде в эти минуты в российской столице плюс 27, завтра днем 24-25 градусов. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
5: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
8: Здравствуйте, друзья. Это «Итоги дня» на радио «Комсомольская правда» в студии Мария Баченина. ЕС разрешил уголовное преследование за репост роликов Russia Today. ЕК пообещала Армении 38 миллионов евро. Сводки за минувшую ночь, в том числе, они выдались для Киева очень неспокойными. Итак, все подробности. Небольшая военная сводка за минувшую ночь. Как так сказать, выдалось для Киева очень неспокойно. Баллистические ракеты, сотни беспилотников, мощные взрывы в нескольких районах города. Ненавязчивый такой фон для регулярных заявлений европейцев о мощнейшей перемоге. Минувшей ночью российские войска нанесли ответный массированный удар по военным объектам на территории Украины. Об этом сообщило Министерство обороны России. Поражены предприятия военной промышленности и объекты ТЭК в Киеве и Киевской области. Инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Кроме того, вооруженные силы России ударили геранями по логистическим центрам и АЗС в Николаевской области и по ЖД-локомотиву противника в Кировоградской. Вооруженные силы нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования и ударными беспилотниками по военным объектам Украины. В общем-то, этого достаточно, но надо обсуждать. С нами на связи политический философ, член Совета по внешней обороне и политике Александр Казаков. Александр Юрьевич, здравствуйте.
9: Здравствуйте, Мария.
8: Возникало ощущение раньше, ну, буквально накануне, что мы отражаем атаки, мы собраны, мы держимся. Теперь мы видим некую системную работу по поражению критической инфраструктуры. Я бы сказала, мы ее видим. Она и была, просто видеть начали. Я заметила то, что Министерство обороны стало более детально нам об этом рассказывать, и мне кажется, это очень круто. Тем более, когда речь про поражение критической инфраструктуры в СУ от заводов Радионикс, господи, ударение, и Атлон Авиа. Ну, хоть здесь правильно. Вот, до складов ГСМ и газораспределительных станций. А, у меня сначала такой философский, я бы даже сказала, вопрос. Может, психологический отчасти. Все-таки надо ли над этим думать, размышлять? И помогает ли это все снять вот этот информационный фон какого-то терпения? Перевести его в плоскость уверенного наступления? Вот мне очень хочется. Я такой, ну, я оптимист. Я, знаете, вот это. Эй, шашку на голову, дайте белого коня. Ну, это не совсем здраво. Вот что вы бы сказали? Взрослый, взвешенно.
10: Ну, я бы сказал так, что забывать о стратегическом терпении нельзя, потому что мы ведем все-таки сейчас по факту войну на истощение с Европой как части Запада. Вот, и об этом забывать ни в коем случае нельзя. Надо тренировать психику, выдерживать информационно-психологические атаки и дальше включать разум и соотносить. Вот, скажем, вчера же групповой налет украинских беспилотников на Россию был более массированным.
8: Чем наш на киевский, на Украину?
10: Да, чем наш на Киев, если мы берем только беспилотники.
8: Так.
10: При этом результативность несопоставима вообще, даже несмотря на то, что это важно, об этом важно помнить всем нам, несмотря на то, что наши замечательные сограждане снимают прилеты противника со всех возможных ракурсов, только ради, что еще беспилотники не запускают частные, чтобы сверху снять. А киевский режим с 22 года вел жесточайшие репрессии до уголовки и сломанных рук за съемку и выкладывание результатов наших ударов. И тем не менее, просто сравните видео. То есть эффективность наших ударов несопоставима вообще, более высокая, потому что задачи разные. У нас задачи военные. Мы разрушаем тыл, оперативный тыл противника этими воздушными ударами, и мы снижаем его боеготовность, включая удары по территории России дальнолетами, потому что как раз сегодня очень адресно и точно это и производство, и складирование, и элементная база для дальних беспилотников.
8: А давайте я слушателям скажу, прошу прощения, продукция пораженного в Киеве предприятия «Радионикс» напрямую влияет на боевые возможности ВВС Украины и их способность противостоять силам ПВО. Ну, то есть детальки, ребята. Так да, что да. «Атлон Авиа», они обеспечивают ВСУ, ну, беспилотники, вот это лютый, то есть именно точно о чем сейчас и звучит. А вот, кстати, вы сказали, разные цели. Тут же, конечно, подтягивает память, что ВСУ вновь атаковали пассажирский автобус с белорусами. На этот раз на границе в Брянской области. Я напомню слушателям, что это уже вторая подобная атака за месяц. 17 июня дрон ударил по автобусу с белорусской...
10: Слава богу, без жертв.
8: Да, сегодня без жертв. Тогда погибла, к сожалению, женщина, которая сопровождала группу ребят, юных футболистов. Более того, она, как выяснилось позже, была в положении.
10: Мама еще и в положении. Да.
8: Удар по гражданским, прежде всего по детям, это болевая точка любого общества. Ну, то есть
10: конечно,
8: она как сплачивает народ, так и вызывает такое общественное негодование. Я, кстати, вот украинцы сами, я полагаю, помнят, что на Майдане в 2013-м разогнали студентов, на следующий день вышли родители. И все вот закипело. И это, конечно, механизм, который работает безотказно. То есть технологи, ВСУшные технологи это понимают и бьют осознанно, жаждя эскалации.
10: Мария, я вот не люблю этих разговоров, но здесь это точно. Никакого отношения украинские технологи к этому не имеют.
8: Не имеют.
10: Такого рода удары прописаны в уставах и методичках сначала Соединенных Штатов, на секундочку, с 90-91 года. Называется это ПСИОП. Мы обычно переводим как ИПСО – информационно-психологическая операция. Даже наш Верховный, когда сказал про информационную войну, сказал, стоп, нет, операция. Разница, знаете, в чем?
8: В чем?
10: Информационная война идет примерно несколько тысяч лет и не останавливается ни на секунду. А информационная операция имеет начало, конец, план действий, финансирование и того, как рекламная кампания.
8: Я думала, знаете, о чем, что их цель это вот создать казус Белли с Белоруссией.
10: С Белоруссией, да, вы абсолютно правы. Их задача спровоцировать Александра Григорьевича на начало боевых действий, зафиксировать, что это он начал. Абсолютно точно. При этом они знают, что Белоруссия воевать не хочет, Россия не настаивает на участии Белоруссии, и поэтому они рассчитывают, что Александр Григорьевич начнет боевые действия, они ответят, и это перейдет в такой маленький, локальный, низкоинтенсивный, но постоянно действующий
8: ядерный такой, конфликт.
10: Очаг такой. И да. Они будут его постоянно транслировать в средствах массовой информации, рассказывая о том, что не одна страна на них напала, а уже две. И к европейцам обращаться. Вы что сидите там? На нож две страны уже. Еще КНДР, три страны. Давайте, подключайтесь.
8: В этом сходятся все эксперты. У меня вот какой вопрос уже на линию боевого соприкосновения вас, как говорится, приглашаю. У нас тут какая ситуация, насколько я понимаю, что помимо того, что общая фраза, что наши ребята теснят противника на всех направлениях, факт, что до полного освобождения Донбасса сегодня наиболее важно взять под полный контроль Константиновку, окружающую ее территорию. Это плацдарм, больше это, конечно, для слушателей напоминание, для операции в Дружковке, Краматорске, Славянске. Точно так же, как два года назад вот Авдеевка стала плацдармом для того, чтобы окончательно отбросить от Донецка. Вот давайте немножечко не будем сейчас говорить, ой, давай тебе шапка закидательства, вот не будем недооценивать. Вот мне интересно спросить, а что потом? Что потом, чтобы не просто бездумно переслащивать эту победу, а чтобы вот, ну, как бы конструктивно попытаться размышлять на эту тему?
10: Ну, во-первых, наш Верховный сказал о необходимости освободить Донбасс и Новороссию. Павел Зарубин, к сожалению, не попросил его расшифровать термин «Новороссия», к сожалению.
8: А может быть, это было, так сказать, так задумано.
10: Я еще не подумал. Это такая стратегическая неопределенность, потому что если мы откроем любой справочник, любой учебник истории, мы знаем, что такое Новороссия. Мы знаем, что сейчас идут бои на Слобожанщине, в лесах Слобожанщины, это Харьковская, Сумская, в Донбассе и в Новороссии. Новороссия простирается до Одессы, это знают все. То есть это как раз то, что Верховный в интервью Такеру Карлсону назвал это термин. Это не просто разговорная речь. Он сказал «исторически наши земли». И он их назвал. Это Левобережье, все, и Северное Причерноморье. Это исторически наши земли. Вот, поэтому в любом случае, что бы ни имел в виду Владимир Владимирович, возможно, он имеет в виду наши конституционные территории, но после освобождения Донбасса мы будем освобождать Запорожскую, Херсонскую область. Из переговоров мы вышли вслед за американцами.
8: А, то есть вот так вот, все уже, точка.
10: Все, да. Ну, Витьков и Кушнер, наверное, еще прилетят, но их предупредил Лавров, ничего новенького нам не везите. Мы придерживаемся договоренности, которые были на Аляске, менять ничего не собираемся. Поэтому приедут, их пельменями накормят, вот, все нормально. Мы вышли из переговоров, мы вернулись к ситуации на земле, и то, с чего вы начали, с Константиновки надо обязательно говорить вместе с Красным Лиманом, и вместе наступлением от Северска, и уже Рай-Александровка уже под нашим контролем. Дальше Николаевка, это уже практически Славянск. То есть с трех сторон. И вот последние новости, буквально последних дней, то, что мы вышли в предместье Доброполья, это запад. То есть на самом деле с севера, с юга, с востока и с запада. Но некоторые такие изощренные стратегии в свое время... Полгода назад. Надо сказать, что я тоже так думал. Не называя себя изощренным стратегом.
8: Нет, 20 секунд у нас,
10: нам не надо торопиться-то в Донбассе. Но тогда были договоренности с американцами. Потому что все равно придется освобождать Запорожье и Херсон. Вот, и пока так, мы идем на земле. А то, что мы сделали в Киеве, мы разрушаем
8: тыл. Спасибо. Александр Казаков, политический философ, член Совета по внешней оборонной политике. Благодарю вас.
5: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Реклама.
11: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
12: Громче звук, ярче экран, больше попкорна. Луки Парк Синема в семейном центре «Атмосфера» дарит вам лучшие кинопремьеры сезона. От эпичных блокбастеров до уютных семейных фильмов. Мягкие кресла, кристальный звук. Все, чтобы вы погрузились в магию кино с головой. Покупайте билеты на сайте «Синема Луки Парк» и приходите с семьей или друзьями в семейный центр «Атмосфера» на Краснофлотской набережной, дом 1.
13: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
14: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. А знаете ли вы что? Каждую секунду солнце становится легче на 4 миллиона тонн. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
8: Ну что, друзья, продолжаем вместе с вами. Сегодня в ускоренном таком режиме подводить итоги дня. Суд Евросоюза разрешил уголовное преследование в странах Евросоюза людей, которые размещают ролики Russia Today, то есть RT, привычные нам, в открытых каналах и на веб-сайтах. Об этом говорится в решении суда Евросоюза по иску 3 граждан Германии, против которых возбуждены дела за репосты роликов RT на открытых ресурсах. А Кудыбеч, вы меня простите, но это правда уже, по-моему, за гранью. А давайте спросим эксперта, а не будем выслушать мои уже эмоции. Политический обозреватель RT Александр Гурнов вместе с нами. Александр Борисович, здравствуйте.
15: Здравствуйте, здравствуйте, добрый вечер всем.
8: Итак, суд Евросоюза фактически узаконил уголовное преследование за репосты материалов Russia Today. Решение принято по иску 3 немцев, им грозит тюрьма за то, что они перепостили видеоролики RT. Что постановил суд? Процитирую для наших слушателей. «Не имеет значения ни содержание, ни продолжительность ролика». И вот я не зря спросила, что такое делается. Знаете, как, что же такое творится, делается? У нас, получается, в Европе наступает, это то, о чем они про нас думают. А это, на самом деле, у них наступает эпоха тотальной цензуры, то есть то самое военное время, потому что тотальная цензура в военное время уместно, надо же как-то подтянуть. И все в том же духе, вот где под запрет попадает любая альтернативная точка зрения. Меня беспокойство терзает за европейцев. Готовы ли они к этому? Мы-то как-то, знаете, уже понаслышке от них попривыкли.
15: Вы спрашиваете меня, готовы ли к этому европейцы? Давайте европейцы спросим. Я не знаю, готовы или не готовы.
8: Нет, Александр Борисович, ну, конечно, я понимаю, что персонально вряд ли вы уже успели поинтересоваться, но тем не менее, то есть вот этот вектор, куда движется, ну, по-моему, это нелепо. 3 немцев приговорить к тюремному заключению за то, что они перепостили.
15: Ну, во-первых, вы уже практически за меня все сказали, что произошло. Боже, я хочу пояснить. Пояснить, что, во-первых, это вот Европейский суд, он принял решение не по этим 3 немцам. Так. Он, в принципе, принял решение о том, что за перепост видеороликов, значит, RT, а также за администрирование сайтов с российским контентом, вот, можно давать реальные сроки. Вот, то есть это не в отношении немцев. А уже что там будет с немцами, это у них там отдельный суд, и они будут решать. Но это еще веселее, потому что если... добавляет к вашему выводу еще один пункт, что, значит, если немцы теперь осудят этих 3, которые находятся под судом за, значит, это... Я так понимаю, что перепост – это когда тебе что-то понравилось, и ты кому-то посылаешь, говоришь, смотри, какая интересная новость, да, типа вот этот перепост, правильно, да, я понимаю?
8: Да.
15: Вот, то есть если это, вот их за это собирают, если их за это осудят, исходя из решения вот Европейского суда, который разрешил, то это будет применение обратной силы закона. Закон обратной силы нельзя. Нельзя судить людей, а судить за то, что стало преступлением после
8: того, как они приняли
15: поступок. Да, вот. Вот. То есть, во-первых, они нарушают основы римского права. Вот. Они, правильно сказала Маша Захарова, комментируя вот это вот решение суда, Мария Захарова заявила, что это показывает имитационный характер правосудия в Европе, ну и также то, о чем вы сказали, что о какой свободе слова может идти речь. Кроме того, очень важно, что еще раз хочу обратить внимание наших зрителей на ваше вот замечание о том, что не имеет значения даже содержание. Понимаете, да? То есть если человек тыкал в интернете, нашел где-то какого-то прикольного котенка и прислал его соседу, и оказалось, что он нашел его на сайте RT, да?
8: Да.
15: Вот. То он может сесть в тюрьму.
8: Вот это и обнуляет какую-то серьезность суда европейского суда, понимаете? Это ведь невозможно не понимать. Ну, а вы говорите, я за вас все сказала. Конечно же, нет, Александр Борисович.
15: Кроме того, я хочу добавить, что это ведь даже не связано, с теперешними, военное положение, война там и так далее. Можно было понять, но я хочу напомнить, что Европарламент принял резолюцию о противодействии российским СМИ, главными из которых врагами он назвал RT и Спутник, еще в 2016 году. Вот, то есть еще никакого украинского конфликта не было. То есть это началось не потому, что Путин плохой, а потому, что российские средства массовой информации хорошие. О том, что та же самая RT, над которой смеялись, что вот, придумали себе игрушку, значит, когда мы начинались, да, что вот, ну как вы сможете противодействовать там BBC, CNN, ну это же такие авторитетные, значит, так оказывается, можно. Причем за меньшие деньги, просто за меньшие деньги, но за большую правду. Вот и все, понимаете, что получилось. И мне очень понравилось, как наша главный редактор Рита Симонян, значит, отреагировала. Она, когда все это произошло, значит, она сказала следующим образом, что нашим журналистам, которые попали под санкции ЕС, да, то есть тем, кто сотрудничал с RT, мы увеличим в два раза зарплату. Вот, поэтому это для вас хорошая новость. Продолжаем сотрудничать.
8: Работаем. Ну, братья.
15: Да,
8: следующая новость, Александр Борисович, которая меня тоже интересует, по поводу которой ваша точка зрения. Министр обороны Литвы Каунас заявил о поддержке отмены конституционного запрета на размещение в стране ядерного оружия. Аргументы: запрет не позволяет, далее цитирую, в полной мере использовать оборонный потенциал НАТО. При этом он утверждает, что эта норма, мол, устарела. Все это, конечно, ведь риторика для чего-то, во имя чего-то, предваряет что-то. А вот что, как вы считаете?
15: Ну, вы знаете, я, в общем-то, не считаю нужным, я готов это комментировать, но я не считаю нужным серьезно относиться к заявлениям вот этих вот товарищей, бывших членов ВЛКСМ, а, возможно, и КПСС, вот, которые теперь, значит, это самое, присягнули новому хозяину, играют на другой стороне. Да? Я скажу только одно, что, во-первых, в Конституции Литвы, если я не ошибаюсь, это 137-я статья. Да? Вот, она запрещает размещение на территории этого государства оружия массового поражения. Вот. Значит, для того, чтобы внести поправку и изменить Конституцию, должно проголосовать, по-моему, две трети депутатов, 90 там, с лишним человек, должны проголосовать. Причем голосование должно пройти два раза с разницей в три месяца, и оба раза должны проголосовать вот эти вот 90 с лишним депутатов. И только тогда они изменят Конституцию. Вот. А зачем они это делают? Ну, президент Науседа, его зовут Науседа, да?
8: Да.
15: Вот. Это у нас такая, по-моему, есть детская такая музыкальный коллектив, по-моему, Дим Билан в нем участвовал, да?
8: Непоседа, вот, вы про них, что
15: ли? Да, они, значит, с этим финским президентом из одной компании. Ну, слава, хорошая компания, на самом деле. Вот, значит, он заявил следующее, я цитирую, ну, по памяти, что было бы очень плохо, очень прискорбно, если бы мы, значит, оказались, литовцы, слабым звеном НАТО. Вот что он в этом роде сказал. Ну, я что могу сказать? Не хочется хочет стать слабым звеном, станет первой целью. Вот единственное, что можно ему сказать. И последнее на эту же тему, что я могу заметить, что финны тоже собираются принять тоже такую поправку, что у них можно размещать ядерное оружие. Но, вы знаете, если говорить серьезно, и если действительно это самое, они все это сделают, примут и попытаются разместить, то Конституцию они могут менять все, сколько хочешь. Размещать эта ситуация, как отмечают все серьезные комментаторы, даже за границей, на Западе, она имеет все шансы очень быстро перерасти в повторение Карибского кризиса, поскольку Россия не может оставить без симметричного ответа подобные его действия. Вот и все, что могу сказать.
16: Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Ереване пообещала Армении 38 миллионов евро в качестве помощи открыть европейский рынок до 80%. Это что-то немыслимое. При этом заявила, что ЕС всегда борется с экономическим... и так далее, не буду на нее тратить время. Первый вопрос, просто времени остается, правда, мало. Скажите, пожалуйста, мы навсегда потеряли Армению, мы, Россия, как вы думаете?
15: Не навсегда, но надолго. Я думаю, что да. Я думаю, что, к сожалению, это так. Они применяют очень эффективные технологии, которые работали до этого во многих местах. Где-то не сработали, где-то срабатывали. Лучше всего сработали, лучше всего для них на Украине. Сейчас они, похоже, срабатывают в Армении. Но, заметьте, Россия пока не комментировала итоги выборов. И я думаю, что визит фон дер Ляйен, он отчасти с этим и связан. Фон дер Ляйен, по моим данным, готовила визит Пашиняна и переговоры Пашиняна с Москвой. Они готовили вот эти переговоры, какие-то серьезные, которые должны произойти. А в целом, знаете, дело даже не в Армении в самой, а дело в том, что... Давайте смотреть шире, ведь вы же прекрасно понимаете, что цель Запада сегодня – это убрать Россию с Южного Кавказа и сделать оператором на южно-кавказском направлении Турцию. При всех наших добрых и хороших личных отношениях Путина с Эрдоганом Турция не откажется. Турция с удовольствием. Это будет еще один аргумент, лишний аргумент для Эрдогана, чтобы продолжать сохранять хорошие отношения с Путиным, но имея на руках больше козырей. Mm-hmm. Кстати, Урсула же до этого была в Баку. Вы же помните, она сначала в Баку поехала. Теперь она, значит, приехала к армянам. Вы сказали, что отдает там 38, там сколько-то миллионов.
16: 20 секунд.
15: Это оставшаяся часть тех 50, которые обещали. Но давайте напомним, что только за прошлый год экспорт сельхозпродукции Армении в Россию был 200 миллионов.
16: Очень хорошо. Спасибо, Александр Борисович, что вы это сказали. Мне не пришлось задавать вопрос. Александр Гурнов, политический обозреватель Rush Today. Огромное спасибо. Благодарим.
5: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Реклама.
17: АНО «Центрная сфера» в партнерстве с медиагруппой «Комсомольская правда» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляют. Всероссийский литературный конкурс для участников СВО и жителей прифронтовых территорий. Проза младших лейтенантов. Новая глава. Если вы старше 16 лет и пишете прозу, стихи, очерки, романы или пьесы, ведете блог или оставляете в заметках на телефоне эссе, сценарии или рассказы, возможно, это ваш шанс заявить о себе. Присылайте ваши творческие работы на сайт proza.kp.ru до 30 октября этого года. «Проза младших лейтенантов. Новая глава». Это 5 номинаций конкурсного отбора и 3 призовых места в каждой номинации. Первое место – 300 тысяч рублей. Второе место – 200 тысяч рублей. Третье место – 100 тысяч рублей. Победители конкурса также получат возможность принять участие в одном из образовательных заездов «Тавриды Арт» в 2027 году. Подробнее о правилах участия, номинациях, призах и финальной церемонии награждения читайте на proza.kp.ru в разделе «Положение о конкурсе». Не пишите, но хотите почитать? Заходите на сайт proza.kp.ru, знакомьтесь с произведениями авторов и выбирайте любимое. Народное голосование уже началось. Все подробности на proza.kp.ru. Возрастное ограничение 16+.
18: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Новости на «Радио Комсомольская правда».
19: В Великих Луках, 19:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Депутаты Великолукской городской думы на очередном заседании заслушали отчет о работе Комитета по физической культуре и спорту за прошлый год. Руководитель комитета Сергей Чичилов проинформировал, более 40% жителей города регулярно занимаются спортом. В прошлом году провели на 30 физкультурно-спортивных мероприятий больше, чем годом ранее. Выделенное финансирование на развитие спорта высших достижений пошло на подготовку спортивного резерва и закупку инвентаря для секций по гимнастике, велоспорту, теннису, самбо, кикбоксингу, ММА, баскетболу, футболу и боксу. Итог – заметные успехи великолукских спортсменов. Активно ведется работа и в сфере массового спорта. Отдельное внимание уделили адаптивной физкультуре. Среди проблем – недостаточное финансирование. Несмотря на это, спортивная сфера продолжает развиваться. Открываются новые направления, в том числе для детей с ОВЗ и ветеранов СВО. В планах – строительство новых спортивных объектов и участие в крупных мероприятиях. Жители Великих Лук и Великолукского района теперь могут записаться на прием к врачу в любую поликлинику, а не только по месту прикрепления. К примеру, если пациент прикреплен к поликлинике номер один, но не нашел свободных талонов к нужному специалисту, он может обратиться в другую поликлинику, где есть свободные окна. Записаться можно несколькими способами – онлайн, при личном обращении в регистратуру или по телефону. Эта мера призвана сделать медицинскую помощь более доступной. Боевой расчет пожарной бригады МЧС России города Великие Луки побывал в гостях у ребят из летнего лагеря инженерно-экономического лицея. Дети увидели мощную технику и наблюдали за профессионализмом огнеборцев. Также школьникам напомнили о важности соблюдения правил пожарной безопасности.
20: О валютах.
19: Доллар 78 рублей 27 копеек, евро 89.18, юань 11.48.
20: О погоде.
19: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха около плюс 23 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
18: Сказано на радио «Комсомольская правда».
21: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
22: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
18: Сказано на радио «Комсомольская». Вопрос дня.
16: Добрались и сегодня коротко, а значит динамично. Прямо сейчас 8 800 200 ровно 9702. Друзья, ГАИ сегодня 90 лет. Понимаете, вот что мы желаем на следующие 90? И вообще хочется спросить о ваших историях, которые связаны с тем, как вас выручали, как мы их называем, да, автомобилисты, гаишники, ну как, да, госавтоинспекторы. Поэтому очень хочется послушать чего-то такого доброго, праздничного, потому что мне, например, есть с чего начать. Пока вы дозвонитесь, рассказываю. Зима, лютая метель, трасса, ведущая из Тамбова в Курск, я за рулем Mazda 6, на заднем сиденье мой дед, тогда ему было где-то года 92 уже. Ну вот, чтобы вы понимали, мороз, даже не помню какой, но холод был собачий, но вот это ночь, и метель такая, что вытянешь руку, а руки не видно. И тут я пробиваю колесо. правое переднее. Еще не первый раз в жизни, не последний на сегодняшний день пробила. И все думаю, а что так медленно езжу-то, а? Ну, вот опыта не хватало. Соответственно, выхожу и понимаю, что упс, а у машины стойка багажника была треснута, и, соответственно, докатка в багажнике Мазды, она была вся во льду, как в заливном рыба. Ну, то есть моими силами или силами моего дедули, светлой памяти, очень спокойно, ни за что бы мы это не смогли сделать. Так вот, я звоню в 112, меня спрашивают, где вы? Я говорю, понятия не имею, где. Вы скажите мне, пожалуйста, помогите. В общем, ребята, вот сейчас укорачиваю, нашли меня, потому что я правда не знала, где я. Ну, как-то там по звонку, да, наверное. Потом, соответственно, приехали, отколупали мне из багажника в этот лютый мороз, где руки сводило от холода, эту докатку, поставили ее, довезли меня под патрулем до какого-то близлежащего села, деревни, уж не знаю, там разбудили шиномонтажника и отправили, вот вы не представляете, вот знаете, как под крылом, обратно в Тамбов, благо я была ближе к Тамбову, чем к Курску, для тех, кто не знает, это 550 километров, где-то так округленно. Я вот, знаете, когда я на утро проснулась, звоните, пожалуйста, прямо сейчас, 8-800-200-9702, времени очень мало. А, есть звонки. На утро проснулась, я сразу первым делом села не завтракать, а писать благодарности и звонить, потому что это было страшно. Так, у нас есть звонок, 8-800-200-9702, Воронеж на связи. Анатолий, здравствуйте.
0: Добрый вечер.
16: Да, как вам помогли гаишники?
0: Чечня, Грозный. Три внука, мы с бабушкой поехали в ущелье. Там есть источник красивый. И я, нарушив правила движения, не мог припарковаться со стороны источника, пересек сплошную и остановился. Ну, пошли посмотреть. Подъезжает машина ГАИ местная. Выходят два молодых человека. Здороваются вежливо, культурно, спрашивают, вы почему нарушили правила движения? Я говорю, ну, я место было занято, встать было негде.
16: Да, ускоряемся тогда, а то у нас один звонок пройдет. И?
0: Вежливо, культурно сказали, вам чем-то помочь? Mm-hmm. Я сказал, спасибо большое, все хорошо.
16: Спасибо огромное, спасибо. Вот после такого мы сегодня обсуждали, потому что у каждого такое случается в жизни. Жду звонков 8-800-200-9702. После этого главное не начать, все равно отпустит, а наоборот. Раз, и взяться за ум, как говорится, повнимательнее. Борис, Москва на связи. Здравствуйте, Борис. Звук выключите приемника, пожалуйста. Тогда будет хорошая у нас связь по красоте, как я люблю говорить. Слышу. Да, вы будете прекрасно слышать трубки. Слушаю вас, Борис.
2: Сейчас мы про инопланетян говорим, да?
16: Нет, Борис, мы не будем говорить про инопланетян, хотя, кстати, сегодня день НЛО. 8-800-200-9702. Сегодня у нас праздник 90 лет ГАИ. Но вообще, мне кажется, это такая цифра серьезная. Поэтому хочу у вас историю послушать, как вам помогло ГАИ. И это, знаете, вот мне, у меня много историй, но вот из законных рассказала одну, как спасли. Антон с нами на связи. Новосибирск, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
16: Слушаю вас, Антон.
4: Ну, не у меня была, у супруги была история с колесом
16: считаю,
4: на трассе.
16: Считаю, у вас. Так, да.
4: Да. Помогли сотрудники, поставили свою машину сзади, чтобы никто не врезался. Вот. Помогли быстро ей перекинуть колесо, и буквально за 20 минут она поехала дальше.
16: Вот так вот, вот так вот. Вы знаете, такие минуты, просто вот до этого рассказывали, как нарушил, да, и отпустили по-вежливому. Я помню тоже еще, спасибо, Антон, большое. Я беременная, где-то в центре Москвы, только за руль села, тогда еще девятка была. Разворачиваюсь, он меня остановит, говорит, куда? Куда? Так навигатор же показывает. Господи, доезжайте вы с открытыми глазами, девушка. Вот. Но вообще я всегда слышала, что для ГАИ беременная – это вообще такая священная корова. Ну, в общем, таким я и являлась тогда. Виталий с нами на связи. Здравствуйте, Челябинск.
23: Добрый вечер, Виталий. Челябинск. Стоял на парковке как-то раз возле магазина. Машины рядом никого не было. Я двери приоткрыл, в принципе, тепло на улице было. Угу. Минута, наверное, буквально прошла, приезжает ГИБДД, они так прямо параллельно припарковались по дороге. Выходят ребята молодые. Что у вас случилось? Я говорю, да нет, все хорошо. Мы смотрим, просто у вас двери открыты. может, плохо вам стало или что-то такое. Я говорю, да нет, спасибо большое.
16: Приятно, да?
23: Спасибо, что да, остановились. Да, неравнодушие, молодцы ребята просто.
16: Ну, вообще, да.
23: Всех поздравляю.
16: Да, спасибо вам большое. Я хочу вот этот, вы знаете, хочу доброты больше, поддержки больше. Я уверена, каждый, кто сейчас это слышит, меня понимает. А, вот без всякого вот этого истеризма. Нет, честно, искренне хочу. 8-800-200-0907-02. Москва на связи. Юрий, здравствуйте.
1: Добрый день, Мария.
16: Слушаю.
1: Во-первых, я ваш поклонник.
16: Спасибо большое, Юрий.
1: Вот. Я дальнобойщик. Один раз мне помогли гаишники, так скажем, да? Угу. Ехал с югов, обсох, то есть кончилась солярка. По раз и кричал, вот у нас там это. А ребята подъехали, говорят, вы тут стоите, тут немножко мешаете, что такое? Я говорю, вот надо так и так. Дал им канистры, они съездили, привезли мне солярки. Я говорю, чуть маловато. Съездили еще раз, привезли.
16: Ну что, еще? Они не сказали, да, что да, обнаглел отец родной?
1: Не-не-не, молча, без всяких этих. Это Краснодарский край было.
16: Кайф.
1: Недалеко от этого, Славянска, на Кубани. Угу. Привезли еще раз. Я им говорю, ребят, вот я им деньги давал. Они говорят, вот вам сдача. Я говорю, нет, ребят, это вам на пиво. Нет. Угу. Все отдали, все до копейки. Вот им большое, им спасибо.
16: Скажите, помнишь вот это, всю жизнь это помнишь? Я каждое доброе дело от ГАИ, ну, потому что я автомобилист с большим стажем, от полицейских, мне мало вообще кто верит, мне всю жизнь с полицией, вот тоже так заодно скажу, везло как не в себя. 8-800-200-0907-02. Друзья, 90 лет ГАИ, Нижний Новгород на связи. Дмитрий, здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте.
16: Слушаю вашу историю.
3: Ну, у меня много друзей среди сотрудников ГИБДД.
16: ГАИ сегодня, ГАИ. Нормальные. Меня знаете, как поправляли сегодня? Я тоже ГИБДД, не говорю ГАИ.
3: Будем, ну, это тоже одинаково. Что, ну, ГАИ, ладно, что, ладно. Что ГАИ, что ГИБДД.
16: Хорошо.
3: Вот. В принципе, все люди нормальные. Конечно, ситуации бывают всякие. Но вот у меня была ситуация, уж, конечно, сейчас это звучит плохо, но когда еще была ситуация хорошая с Украиной, ехал тоже в Донецкой области, угу. Еще тогда она была украинская, и тоже заблудился в полях, встал, и прямо знак был запрещено движение. И откуда ни возьмись, экипаж ГИБДД, они начали как так, под знаком встали. Вот. А так как я сотрудник МВД был тогда, угу. Им представился, ну, ты, то есть сказали, что ты как бы наш коллега, мы тебе поможем всегда, и без всякого, то есть объяснили, куда мне дальше ехать, и вот я им благодарен.
16: Спасибо вам
3: большое.
16: Это была
3: Донецкая область.
16: Ну, какая разница-то? Мы же говорим о человеческих отношениях. Наша страна.
3: Да,
16: все,
3: да.
16: Все отлично. 8-800, большое спасибо. Брянск на связи, Николай.
6: Да, добрый день.
16: Здрасте.
6: Я водитель-дальнобойщик, да. Хотелось бы передать огромный привет сотрудникам ГИБДД молодым, а старых надо всех увольнять.
16: Мне кажется, сейчас в день рождения нельзя так. Нет, все, молчите. Молчите, я в день рождения вам не позволю испортить праздник. А ну-ка прекратите меня тут. Ну, пожалуйста. Спасибо вам большое. 8-800-200-0907-02. У нас остается, ну, буквально две минутки. Евгений из Москвы, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
16: Слушаю
7: вас. Я водитель, стаж 46 лет, ехал на своем автомобиле по Рублево-Успенскому, там эти всякие повороты. Спустил колесо заднее, запаска тоже была пробита. Подъехали тоже ГАИ, дали свою запаску, помогли поставить и доехали до первого участка, где я мог спокойно уже ждать нормальную запаску.
16: Друзья. Жизнеутверждающий. Вот, я не знаю, мне кажется, да. Даже не водитель поймет, что такое с пробитым колесом где-то вот, ну, Рублево-Успенское — это пригород Москвы, хоть оно и густо населено, и непростыми людьми, и гайцов там хватает, но все равно вот это прям теряешься. Спасибо вам большое, ребята. Я еще раз хочу от лица всей редакции «Комсомольской правды» поздравить ГАИ, 90 лет, серьезная очень цифра, и тут вообще без каких-либо шуточек. Ну, в общем, пожелать еще 90 и процветания, чтобы хватало ресурсов, человеческих ресурсов, финансовых ресурсов, сил и безопасности, конечно, на дороге. Спасибо всем, и, конечно, итоги дня вернутся завтра. Пока.
24: Вопрос дня. Друзья, будущее наступило.
25: Радио уже давно не шипящий приемник.
24: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир.
9: Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
10: Реклама. Школа начнется в сентябре, а скидки на школьную одежду уже начались. Детский квартал в ТЦ «Апельсин». Дарим 20% скидки на школьные коллекции. Размеры от 122 до 170. ТЦ «Апельсин»

0: Гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все. Доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов. Качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78 505.
2: А знаете ли вы что?
1: В эпизоде из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», когда царь переодевается в современный спортивный костюм, фраза «Ох, бесовская одежа, тьфу!» содержала двойной смысл. Форма была с эмблемой «Динамо», а исполнитель роли царя Юрий Яковлев болел за «Спартак».
3: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская».
4: Джентльмены спорта на чемпионате мира по футболу. Самый честный взгляд на Мундиаль.
5: Харри Кейн двумя ударами, одним коронным, другим похоронным, спасает Англию от позора. Бельгия и Сенегал устраивают настоящее безумие. В Мексике двое болельщиков погибли при праздновании победы своей сборной. Джентльмены спорта продолжают свое продвижение по турнирной сетке чемпионата мира.
6: А в студии Андрей Вдовин и Павел Садков.
5: Да, ночка выдалась, я тебе скажу,
6: на чемпионате мира. Не бей лежачих, я бы сказал.
5: Да, ну давай, как били лежачих Англия ДР Конго, 2-1. Как тебе вообще матч?
6: Слушай, ну Кейн, конечно, в очередной раз доказал, что это мастер какого-то совершенно невероятного уровня. Я, как и все приличные люди, болел против Англии, но, знаешь, было ощущение, что они заслужили эту победу, выцарапали, несмотря ни на что. Несмотря на то, что жалко очень Конго, и Конго были молодцы, и должны были второго, наверное, забивать, вот, но то, что прошла Англия, какая-то справедливость в этом есть, потому что у них есть Кейн, и это действительно абсолютно выдающийся игрок.
5: Действительно так, но я вообще заметил, что по игре сборных на этом чемпионате мира можно делать выводы какие-то о самой стране. Потому что, не знаю, та же сборная Германии, да, пала жертвой своей мультикультурности, да, потому что там достаточно раздолбайские игроки подмяли под себе весь немецкий порядок, который можно было найти.
6: К которому мы привыкли на протяжении этих десятилетий.
5: Да, да, а вот в сборной Англии сохранился тот самый снобизм, который есть, наверное, присущий жителям этой страны. И вот с каким снобизмом выходили игроки сборной Англии против Конго, да, и мне показалось, что вот за это надо наказывать. И Конго едва не наказал англичан.
6: Ну, я, конечно, шучу по поводу того, что все болели против сборной Англии, там болели, потому что я знаю, что на самом деле болельщиков сборной Англии очень много, я сам долгое время симпатизировал этой команде, но красиво очень у тебя получился вот такой отсыл к национальным культурам, но на самом деле что-то подобное я, наверное, тоже считал, потому что было ощущение, что команда, ну, как это, ну, не настроилась, что ли, да, было ощущение, что они слишком...
5: Было ощущение, что, а вдруг война, и я уставший, что нам надо будет когда-нибудь играть в полуфинале, и сейчас давай или в финале. Да, сейчас давайте не будем напрягаться, сейчас быстренько малой кровью мы этих ребят, конголезцев, быстренько запинаем, и все. И тут они получают один гол, получают несколько хороших контратак с ударами в штангу, и счет мог быть 0-2, и тогда уже спасаться вообще было бы невозможно. И хорошо, да, хорошо, что есть игроки такого хорошего уровня. Хорошо, что Тухель, главный тренер сборной Англии, тоже очень хорошего уровня специалист, именно он перевернул эту игру, или он заменами изменил ее так, что мячи стали доходить до Харри Кейна. И не зря мы сказали, что первый был коронный гол, да, потому что Харри Кейн забил так, как он забивает всегда. Он обежал защитника во время подачи и успел проткнуть головой мяч в сетку. А похоронный это действительно был, ну, такой удар.
6: Невероятный совершенно.
5: Да, если там даже был...
6: Как
5: вот
6: он
5: этот...
6: за доли секунд сообразил, что надо ударить, и так точно это сделал, конечно, фантастика.
5: Да, да, и вратарь по фамилии Мпаси сохрани, да, даже не смог бы, даже если бы он стоял бы на пути этого мяча, я думаю, его бы вместе с сеткой унесло бы с этим снарядом. Есть, кстати, в этом матче некая трагическая такая история, потому что главный тренер сборной Конго Себастьян Дезабер узнал о смерти своего отца прямо после матча. Об этом объявили на пресс-конференции. И, в общем, да, здесь вот так, как вот футбол идет рука об руку жизнью и смертью. Это прям вот представляешь, что этот специалист испытал.
6: Буря эмоций, чувств. Да, это, конечно, да. Ну, наше соболезнование главному тренеру сборной Конго по поводу, конечно, семейной его истории, потому что как команда она произвела очень хорошее впечатление его сборной.
5: Ну, давай перейдем еще к одному ярчайшему зрелищу — Бельгия-Сенегал.

0: 3-2.
1: Потрясающе.
0: Я в Бельгии был готов уже распрощаться, все помахать рукой.
1: Да.
0: И я даже с точки зрения драматизма, я рад, что такой матч состоялся. С точки зрения какой-то футбольной справедливости, не очень.
1: Абсолютно. Слушай, но вот это я узнал классическую африканскую сборную, на которой мы африканцы всегда и воспринимали, что приехала команда, которую может всех порвать, она, собственно, и рвет, но в какой-то момент включается какое-то дикое раздолбайство, и они за 10 минут теряют все, что они заработали там на протяжении там многих-многих матчей.
0: Да, я напомню, что Сенегал вел со счетом 2-0, бельгийцы в последние минуты основного времени сравняли на каких-то там 80-х минутах, а потом на 120 плюс 5 минут был назначен пенальти ворота сборной Сенегала, и бельгийцы его реализовали и вышли вперед. И здесь есть большая-большая ирония. Ты помнишь финал Кубка Африки? Сенегал,
1: да,
0: Марокко.
1: Конечно, конечно.
0: Там тоже был назначен пенальти на последних минутах, Сенегал встал и ушел с поля. И сейчас все смотрели, а не уйдет ли теперь Сенегал, сборная Сенегала, не устроит ли она такой демарш?
1: Ну, я был уверен, что они никакого демарша уже не устроят, потому что, напомню, что чем все закончилось, да, и команду лишили титула. Да,
0: да, после, да, они после потом вернулись, демарша. Выиграли, но титул у них отняли.
1: Да, но я должен сказать, что, конечно, я очень расстроился из-за Сенегала, потому что это вот, ты правильно говоришь, это вот вопрос футбольной справедливости. Хотя, надо отдать должное, что вот этот один из этих пенсионеров, приехавший на чемпионат мира, был уверен, что точно в качестве туриста, которого зовут Лукаку, влюбил в себя, мне кажется, весь мир, потому что это он перевернул эту игру совершенно каким-то невероятным ударом. Мне кажется, он был единственным, самым молодым из бельгийцев вот по своему менталитету, по мироощущению.
0: Может быть, да. И, но, честно говоря, в следующем туре, но я не буду болеть за сборную Бельгии даже из-за такого потрясающего спасения. Да, вокруг этого матча можно много философии развести, потому что, ну, если ты сражаешься до конца, да, то рано или поздно тебе, ну, должно повезти, ты не должен опускать
1: руки. Так они не сражались, Андрей.
0: Ну, они не сражались, да. И о чем мы говорили еще, о национальных особенностях той или иной национальной сборной. Да, и Сенегал, он оказался вот таким вот, не то чтобы раздолбаем, но вот не хватило концентрации.
1: Концентрации, конечно.
0: Концентрации,
1: конечно,
0: не хватило,
1: конечно,
0: внимания, не хватило способности удерживать себя и не поддаваться эмоциям.
1: Знаешь,
0: зачем так человек летит на 120 плюс 5-й минуте зарабатывать пенальти? Зачем?
1: Да. Да, совершенно верно.
0: Ну что ж, давай перейдем к третьему матчу. США, Босния и Герцеговина. 2-0. Здесь, мне кажется, вообще не то чтобы без эмоций, но сборная США, третий из организаторов этого чемпионата мира, который проходит в 1/8 финала. Ты удивлен?
1: Нет, абсолютно. Команда сразу понравилась. Ну, во-первых, я был уверен, что хозяева должны выйти в плей-офф. Это как-то подразумевалось. Но то, что сборная США... Мне из этих трех команд, наверное, больше всего нравится Мексика. На втором месте Соединенные Штаты. Мне нравится больше, чем канадцы. Потому что в них есть какая-то, ну, как бы я уже говорил, легкость, какая-то простота, понимаешь? Мне вот, не знаю, наверное, может быть, ты со мной поспоришь, но какого-то ощущения такого английского клуба, когда они бегут по флангу, навешивают на центр, бегут по флагу, навешивают на стрит, но все это делают так быстро и мастерски, что в конечном итоге это приводит к определенным успехам.
0: Но вот как раз сборная США будет играть со сборной Бельгии. И мне кажется, что вот у этой сборной США достаточно много шансов пройти бельгийцев.
1: Да, я тоже так думаю, потому что они молодые и рьяные, а там самый молодой Лукаку. Поэтому я думаю, что как раз это и должно стать решающим фактором. Хотя бельгийцы доказали, что даже вот эта их неторопливая манера, абсолютно, по большому счету, не симпатичная, да, но она в конечном итоге привела к успеху. Они же добились своего, да.
0: А сборная Англии будет играть против сборной Мексики.
1: Да, вот это интересно.
0: Мне прям кажется, что это одна из самых интересных пар в 1/8 финал. Я накануне делился с Денисом Акининым своим впечатлением о сборной Мексики. И мне кажется, что эта сборная, она, ну, ужасающе прагматичная. Она может играть в очень зрелищный, яркий футбол, она может атаковать, она может прессинговать, может давить, душить соперника, запинывать его сумасшедшими ударами и добиваться результата, но она это делает только в тот момент, когда ей это надо. И кто бы мог подумать, что мексиканцы, да, в принципе, народность такая достаточно импульсивная, да, как и все жители Центральной Америки, Латинской Америки. А здесь нет, они прям вот команда очень прагматичная. И против такой сборной Англии, да, здесь сборная Англии уже может не надеяться, что кто-то там, как африканцы, расслабится в конце матча.
1: Да.
0: Нет, эта команда, если она получит свое преимущество, она задушит этих англичан на раз-два.
1: Но я себе уверяю, что мы увидим совершенно совершенно другую сборную Англии. И ты же правильно заметил...
0: Чего?
1: А я тебе объясню. Ты же правильно заметил, что они выходили... Вот там не будет вот этого энергосберегающего режима.
0: Ты думаешь?
1: Да.
0: Я думаю, что они,
1: это они будут
0: к Мексике. Это же не Франция.
1: Они
0: это
1: будут...
0: же не Бразилия.
1: Я поверю. Это будет то же самое, что с хорватами. Никакого снобизма. Они просто... Они полезут, чтобы убивать. И вот это будет... Это действительно будет битва. И я думаю, что мексиканцев ждет очень много неприятных сюрпризов в этом матче. Но я согласен, что это одна из самых привлекательных пар в плане телесмотрения.
0: Но у нас еще не закончилась стадия 1/16 финала чемпионата мира. И сегодня, и грядущей ночью нас опять ждут очень неплохие матчи. Первый 22:00 Испания-Австрия. Твое мнение?
1: Вот здесь австрийцы всегда ждешь чего-то... Ну, это не та команда, которая будет сдаваться. Да, они точно будут биться. На бумаге абсолютный фаворит сборная Испания. Но австрийцы — это та команда, которую можно зацепить кого угодно. Просто своим выматывающим вот этим... своей немецкостью. Она, сборная Австрии сейчас больше сборная Германии, чем сборная Германии, по моим ощущениям.
0: В 2 часа ночи тот матч, которым надо точно поставить будильник. Португалия-Хорватия.
1: Да, это очень интересно. Вот это очень интересно.
0: Роналду против Модрича.
1: Да.
0: Главная вывеска этой игры.
1: Я почему-то думаю, что хорваты должны пройти португальцев. Не знаю почему. У меня это абсолютно момент предчувствия, потому что они в чем-то похожи, эти команды, да, что они зависят от своих таких достаточно пожилых лидеров. Вроде как лучшие годы у тех и других позади, но не знаю, мне я почему-то
0: лучшие
1: кажется,
0: годы что... позади, но самые лучшие минуты, приведенные на поле, у них на чемпионатах мира. Они об этом помнят, они это сделали в 2018 году, в 2022. И сейчас, я думаю, те же самые хорваты сделают так, чтобы прощаться с чемпионатами мира очень на яркой, хорошей ноте.
1: Но это будет тот самый матч, когда Роналдо в очередной раз может ответить на вопрос, почему он великий.
0: Посмотрим. И в 6 часов утра Швейцария-Алжир. И можно было бы даже не заметить этот матч за одним исключением, потому что главный тренер сборной Алжира сейчас Владимир Петкович. Это тот самый тренер, который 7 лет тренировал сборную Швейцарии. В принципе, сделал эту Швейцарию такой очень играющей, хорошей, сбалансированной командой, которой она является сейчас. И сможет ли он удушить свое же детище, да, своей новой командой? Вот, мне кажется, очень-очень большая интрига этого матча.
1: Да, посмотрим. Ну, конечно, тут любопытно, кто встанет в 6 утра посмотреть на этот матч.
0: Я. Мы услышимся обязательно через день. Джентльмены спорта продолжают следить за чемпионатом мира.
1: В студии Андрей Вдовин и Павел Садков. Услышимся.
2: Джентльмены спорта на чемпионате мира по футболу. Самый честный взгляд на Мундиаль. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Реклама.
3: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Вся правда о лете» на «Радио Комсомольская правда». Летние отпуска стали массовым явлением только в 20 веке. Жаркая пора на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: О важном.
4: Материалы по трагедии в Старобельске для международных правозащитных органов уже подготовили и направили в ООН. Это сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в России Яны Лантратовой. В ближайшее время представят еще дополнительную документацию по примененному оружию, хронологии ударов и результатам расследования. Федеральный омбудсмен провела рабочую встречу с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполерич. Напомню, в ночь на 22 мая здание общежития учебного корпуса Старобельского педагогического колледжа Луганского педуниверситета в ЛНР подверглись обстрелу со стороны ВСУ. Погиб 21 учащийся, более 40 человек получили травмы. Российский МИД вызовет посла Швеции в Москве в связи с атакой на российское посольство в Стокгольме. Оно подверглось новому нападению с использованием дрона, к одному из которых был прикреплен муляж взрывного устройства. В российской дипмиссии назвали это откровенной попыткой запугивания сотрудников посольства, а ответственность за продолжение атак на российское диппредставительство в Швеции и их последствия ложатся на шведскую сторону. В России расширят программу неонатального скрининга новорожденных. Специалисты добавят в список исследований еще 5 тяжелых врожденных и наследственных заболеваний. Об этом заявили в Минздраве. Если врачи обнаружат у младенца патологию, фонд «Круг добра» сразу обеспечит ребенка необходимыми лекарствами.
2: О Москве.
4: В строящемся квартале Сбер-Сити на западе Москвы утвердили название новых улиц, рассказал мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, часть из них назвали в честь владельцев усадьбы Архангельская, князей Голицыных и Юсуповых, а также архитектора Осипа Баве. Еще одна улица станет Петерговской. Появятся там и имена великих российских финансистов – Штиглица и Конкрина. Несколько названий связали с проектами Сбера. Это улица Мечты, Банковый мыс и бульвар Манжерок. Сбер-Сити строится на площади более 460 гектаров, а в 2027 году здесь откроется станция метро Рублёво-Архангельской линии.
2: О спорте.
4: Рекордсмен по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ Александр Овечкин подписал новый контракт с Вашингтоном сроком на один сезон. Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба. Зарплата игрока составит $1 миллион. И о погоде: в эти минуты в российской столице 27 градусов выше нуля. Завтра днем будет плюс 24-25. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 17 градусов. Завтра днем будет плюс 19, плюс 22 и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
2: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
5: Здравствуйте, друзья! В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. На связи Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бофт знает». Подписывайтесь обязательно. Георгий Георгиевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Вот как понимать, как сочетаются друг с другом? Я человек в этом не разбирающийся, вы тогда мне растолкуйте, пожалуйста. Первая новость звучит так. Июнь стал худшим месяцем для рубля с конца 2022 года. Это первая новость. Вторая новость. Россия стала второй самой быстро богатеющей страной в мире. Благосостояние на одного жителя страны выросло на 37% по итогам с 20 по 25 год за пятилетку. Это данные отчета UBS о мировом богатстве. Под благосостоянием понимается совокупная стоимость финансовых активов и имущества, прежде всего недвижимости, за вычетом всех имеющихся долгов. Расчет ведется в национальной валюте с учетом инфляции, чтобы исключить влияние роста цен. И вы знаете, только Южная Корея нас обошла, поэтому... А знаете, кто в минусе? Великобритания, Франция, Нидерланды, вот они в минусе. А мы с южными корейцами и хорватами в плюсе.
6: Бедные они. Во-первых, статистика дана за 5 лет, и она не учитывает последние... особенно трудный год, и нынешний, текущий год особенно трудный, по 25-й год. Мы же все помним, что даже после начала СВО за счет бюджетных вливаний массированных, за счет выплат контрактников и так далее, в обывательские круги, в население хлынули большие потоки денег. Ну, государство очень много вкладывало в импортозамещение, в военно-промышленный комплекс, откуда деньги тоже растекались по стране в контрактников, в выплаты гробовых контрактникам, которые сумасшедшие деньги были. Они за всю жизнь столько не заработали для многих регионов. Вот это все сказалось. И все это закончилось примерно в 25-м году. С тех пор благосостояние расти перестало, экономика испытывает явные трудности. Знаете, как чиновники, они любят говорить, как раз вот в прошлом году, когда подводили итоги экономического роста, все время говорили рост за 3 года. Ну, то есть вот там 23-24 годы были приличные по росту за счет, опять же, бюджетного субсидирования, вливания и инвестирования. А 25-й был уже плохой. Но за 3 года получалось замечательно. Так и здесь. Что касается рубля, то, ну, что значит худшее с 22-го года? В 22-м году он упал до 120 рублей, по-моему, с лишним. А сейчас он пока еще держится в районе 80. А на 10%...
5: Это за евро вы имеете в виду? Вы к евро имеете в виду? Я не понял. Упал.
6: По-моему, за доллар это было как раз.
5: Доллар не стоит 80, я сейчас перепроверю. 78,50, да, сейчас
6: он стоит. Ну, 78,50, но пока еще падение такое не катастрофическое. Но все же ныли, что рубль переукреплен. Вот эти промышленники, там, банкиры всякие, Греф в том числе, что надо рубль ослаблять. И это сильно прибавит нашей экономике силы. Ну, не прибавит, на самом деле, девальвация. У нас вся, собственно, все развитие экономическое после распада Советского Союза во многом шло за счет девальвации рубля. Если посмотреть на то, сколько он стоил там в начале 90-х и сколько стоит стал сейчас, вот девальвация все время стимулировала отечественную промышленность, но как-то недостимулировала до тех пор, чтобы она стала полностью конкурентоспособной. Сейчас эта девальвация начнется по новой. Говорили прогнозы, что это должно произойти где-то в апреле-мае, но этого не произошло в апреле-мае по причине, спасибо большое Дональду Трампу, он начал войну с нефтедобывающим Ираном и продлил наше счастье крепкого рубля еще на пару месяцев. Сейчас это счастье заканчивается.
5: Да вроде как снова начинают.
6: Ну, он додержит до конца футбольного чемпионата, я думаю. Потом, и вернее, может быть, даже постарается дотянуть до промежуточных выборов в Америке в ноябре. Это будет еще лучше для российского бюджета, конечно. Хотя сейчас цена на российскую нефть уже упала достаточно сильно. И тем более, что и санкционные вот эти заморозка, она не продлена американским Минфином, и санкции против российской нефти опять действуют. Так что это еще не предел падения рубля, думаю, и все стараются его уронить, власти, чтобы наполнять бюджет, чтобы выполнять бюджетные обязательства, которые выражены, как известно, в рублях. Поэтому рубли все получат, они будут дешевле.
5: Глава банка Сбербанка, если по-старому, Герман Греф, тут сказал, что горизонт планирования нынче сводится к нулю. Нет никакого горизонта планирования. Еще сказал, надо жить сегодняшним днем. Вот это о чем? Вот вы наверняка видели, да, эту цитату. Она расходится по лучшим телеграм-домам нынче активно. Вы вот сразу, первая мысль у вас какая?
6: Бизнес же планирует, он же не на одну неделю планирует. Он планирует на год вперед, на два и так далее. Поэтому, когда у вас меняются так резко правила игры, думать надо не о расширении, а о том, как спасать средства. Уходить в тень, например. Многие этим занимаются. Уходить в кэш. Ну, что там рассуждать-то? Не в ставке дело. Не в ставке совсем дело. А крайних можно назначить, конечно, Центробанк и сказать,
5: это понятно, что это он... Да. Георгий Георгиевич, но понимаете, в чем дело? Я вот задаюсь вопросом, а я, как вы знаете, не отношусь к критикам Набиуллиной, потому что не разбираюсь в экономике, поэтому и не критикую. Это пусть вот там Хазин, Делягин критикуют, да. Они куда умнее меня, как и Набиуллина. Вопрос в другом. Греф не глупее вас, правда ведь? Наверное. Тем не менее, его мнение отличается от вашего. Интересно, почему? А ведь он вот напрямую работает с деньгами, он в экономике напрямую. Понимаете, каждую минуту. Куда более погружен, чем вы. Но еще раз говорю, не глупее, чем вы, но у него другое мнение на это. Конечно. Почему? Почему?
6: Греф банкир. Он заинтересован в том, чтобы люди шли за кредитами в банк. Он на этом зарабатывает. Он заинтересованное лицо. Конечно, если ставку снизить, то и потребительские кредиты начнут увеличиваться, и ипотеку люди начнут брать по безумным
5: ценам. Ипотеку, кстати, мне банкиры рассказывали, что ипотека дико на самом деле. При наших-то ставках на ипотеку, да, даже вот которые были до СВО, я лично брал ипотеку под 8,2. Но, тем не менее, вот в Европе считается это очень высоко. Это говорят, в Европе говорят, что это людоедство настоящее. Так вот, да. Вам банкир любой скажет, что ипотека банку невыгодна. Представьте себе. Я обалдел, когда это узнал. Мне это сказали несколько разных банкиров.
6: Врут.
5: Я просто, вот знаете, за что купил, за то и продаю.
6: Хорошая, добросовестная ипотека, если заемщик платит, банку выгодно. Им невыгодно ковыряться с малоимущими заемщиками. Им невыгодно проводить дорогостоящий комплаенс и, значит, скоринг этих всех клиентов, которые идут за ипотекой, и нужно им как-то отказывать. Вот это им, конечно, геморрой. Они бы хотели, чтобы все ипотечники, все кредитуемые, они были бы высоко платежными, хорошо платежными клиентами, но так не бывает. Поэтому они все больше людей отсекают. Процент отсечения по некоторым кредитным программам доходит до 80-90%.
5: Но сейчас, поэтому да, они говорят, вообще что почти не выдают.
6: Поэтому они говорят, что невыгодно. Выгодно, на самом деле. Просто невыгодное население для них, для банков. Оно нищее, бедное. Не все, конечно, но большая часть его бедная или нищая. Вот это им невыгодно. А сама по себе ипотека им выгодна. Пусть дурака не валяют.
5: Угу.
6: Тот, кто возьмет, он будет платить исправно, и банк на этом заработает. Если он, этот человек, обанкротится, да, у банка будут неприятности, поскольку ему придется
5: заниматься этой квартирой и продавать ее, да, причем продавать ниже рынка. Ее,
6: угу, ниже, да. Ниже рынка, скорее всего, продавать. Вот это тоже невыгодно. Но это общеэкономические условия, от которых никуда не деваться.
5: Угу. И, ну, в завершении разговоров по заявлениям Грефа, вы знаете, вот он сказал одну вещь, и меня, честно, вы наверняка со мной не согласитесь, но меня вот это смущает. Как мы хотим добиться победы глобально, если вот у нас элита, есть Герман Греф, ну, при всем уважении к нему, я читаю вот цитату. «Что волнует? Думаю, нас всех волнует одно и то же. Я не думаю, что есть в стране человек, у которого есть какие-то иные волнения, кроме, внимания, скорейшего завершения военных действий. Это очевидно». То есть и подача, посыл, и подход в принципе элиты, не связанный с СВО, он таков. Завершение, скорейшего завершения военных действий. Но не говорят про победу. Скорейшей победы. Да, совершенно разный подход. То есть мы воюем пятый год, спецоперируем, но у нас представители элиты говорят «скорейшее завершение военных действий», а не «скорейшей победы». Мне это видится как проблема.
6: А если он будет говорить «скорейшая победа», то она приблизится от этого?
5: Вы знаете, если общее настроение, и вы вот тут не можете со мной не согласиться, если бы все говорили и были настроены на достижение предельно конкретных целей и говорили бы про победу, ситуация была бы, простите, иной изначально, Георгий Георгиевич.
6: Я не согласен. Это абстрактный пропагандистский штамп. Вот сейчас все начнут вопить на каждом углу за скорейшую победу, и от этого она настанет.
5: Нет, я сказал про изначальный подход. Я про изначальный подход.
6: Понимаете, если бы враг стоял под Москвой, то никаких вопросов бы не было по поводу победы и по поводу всего остального. А так многим людям же непонятно, что такое демилитаризация, денацификация.
5: Герману-то Грефу непонятно, Георгий. Герману-то Грефу непонятно. Да. Это не просто там какой-то рядовой гражданин.
6: И ему тоже непонятно. Более того, когда они смотрят на проистекающую вокруг нас действительность, они не очень понимают, умные люди, а как это всего можно достичь при нынешнем раскладе сил, ситуации на фронте и в тылу, и с условием того, что противник помогает полсотни стран мира. Более того, и по территориальным границам тоже не очень понятно, где будет зафиксирована на территориях эта самая победа. Говорят, вот раньше, после Анкориджа, говорили, что, значит, вот границы Донбасса, Донецкой области, вернее, да.
5: Сейчас Путин развеял, как бы, да.
6: Да, сейчас Путин развеял.
5: Давайте после перерыва продолжим, там нам откроются новые территориальные наши приобретения. После перерыва как раз обсудим их. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Пока подпишитесь на телеграм-канал «Бов знает».
2: Бовт и Панкин. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
7: В Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
8: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
10: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
5: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист. Бофт знает телеграм-канал. Подпишитесь обязательно, Георгий Георгиевич. А Владимир Путин вот не так давно, буквально накануне, сказал действительно про Донбасс, про то, что наша цель – это Донбасс. До этого как-то упускалась тема с Запорожьем и Херсоном, которые вообще-то теперь являются каноническими территориями после референдумов, которые прошли еще в 2022 году.
6: Нет, они не канонические, они новые. Тут есть разница с терминологией.
5: Уже как 3,5 года, как, новые. Ну, какие новые могут быть они? Ну, не знаю. Ладно, хорошо. Новые, не новые. А теперь Путин сказал и Новороссия, наша цель. Он предельно конкретно сказал и Новороссия, но... И я обратил на это внимание. Новороссия – это какие регионы? Опять мы как будто бы не знаем, что такое Новороссия. Одесса – это Новороссия, если, допустим?
6: Да, если в царском понимании императорской России понимать Новороссию, то это, да, и Одесса тоже.
5: Так, прекрасно. И когда Владимир Путин сказал Новороссия, как вы думаете, вот вы что думаете по этому поводу? Он какие регионы имеет в виду?
6: Я думаю, что и эти тоже, да. Mm-hmm. Он фактически открывает пограничный вопрос, который уходит теперь в бесконечность с точки зрения времени его решения. Никакого скорого окончания военных действий не будет, грех зря на это надеяться, будет вечная война.
5: Прямо вечная, думаете, да? Также Путин тоже недавно сказал, я чувствую, что, точнее, он не сказал «чувствую», близится к завершению, сказал Путин.
6: Он чувствует, а грех не чувствует, mm-hmm. Тоже не чувствую.
5: Но близится, кто вы такие, простите, пожалуйста, да?
6: Нет, конечно, он чувствует лучше всех. Вот, но если такими темпами идти по земле до Одессы, то это еще, не знаю, еще лет 50.
5: До Одессы можно и по морю идти. Вы географию-то посмотрите, Георгий Георгиевич. Может быть... По морю.
6: По морю чем идти? Флотом? А он где сейчас базируется?
5: Вы затронули весьма волнующую тему, которая ведет нас далеко в сторону, Георгий Георгиевич. Чем?
6: Поэтому давайте свернем обратно на протоку.
5: На бэках, на безэкипажных катерах. Вот. Можно идти. На больших кораблях зачем? Они слишком приметные, это легко атакуемая цель. На бэках подводных. Кстати, подводный флот у нас пока с ним все в порядке. Я напоминаю, какие вопросы-то. Единственное, да, там... Кстати. Черном море, там, я понимаю, что небольшое раздолье для подводного флота, но тем не менее, Георгий Георгиевич. В общем, вы Новороссию, вот понимаете, что когда Путин сказал про Новороссию, он сказал вообще про Новороссию вот в максимальном, скажем так, понимании, а не только Херсон и Запорожье, да? Я правильно понял?
6: Думаю, что он употребил этот термин не зря и имеет в виду предельно широкое его трактование.
5: А в случае чего можно ограничиться и Донбассом, и Запорожьем с Херсоном, правильно ведь?
6: Я не знаю, в случае чего он собирается ограничиться Донбассом и Запорожьем. Я из его последних заявлений понял только одно, что он не собирается ничем ограничиваться и не собирается останавливаться.
5: А это скорее хорошо или скорее плохо? Вот вас скорее обнадеживает, что Путина-то не напугать ничем, никакими проблемами абсолютно, никакими кризисами топливными. Он к тому же сказал, что история-то не критичная. Так что да, выдыхаем.
6: Он вообще считает, что то, что происходит в тылу, это не критично, а главное то, что происходит на поле боя. Это принципиально важная постановка вопроса, и принципиально важно, что он именно так видит продолжение военных действий, что главное это то, что происходит на поле боя. Вот Константинов, например.
5: Неправда. Он уточнил. Он, во-первых, сказал про километры там до Сум и до Славянска, это первый момент. А во-вторых, он уточнил важный момент, что те удары, которые мы наносим по Украине, они в десятки раз чувствительнее. Это важно, на мой взгляд. То есть понимает, что и к нам летит все чаще и все больше, но туда-обратно летит в десятки раз больше. Лукашенко приезжал с внезапным визитом к Владимиру Путину. Несколько дней они на Валдае о чем-то шептались, непонятно о чем. Публичных заявлений постфактум не было, кроме того, что Путин всех успокоил, что Лукашенко не переживает из-за того, что ему Зеленский угрожает. Потом Лукашенко, сразу же не заезжая в Минск, поехал в Китай на встречу с Си Цзиньпином. Сейчас, насколько я знаю, он там где-то в районе Индонезии вообще.
6: Индонезии, да.
5: Да-да-да. Вот. Какой-то у него вояж получился довольно такой продолжительный. Собственно, какие соображения на этот счет, Георгий Георгиевич?
6: Говорили они, конечно, о ситуации с Украиной. Говорили о том, что дальше какова будет роль Белоруссии в СВО. На мой взгляд, Лукашенко в войну не вступит и будет тянуть до последнего. Только если Зеленский, у него самого хватит, так сказать, ума, в кавычках, ударить по Белоруссии первым, тогда, конечно, Лукашенко вынужден будет воевать. А так нет. Все остальное – это довольно сложная тема, и я думаю, что мы тут не знаем все подоплеки происходящего. Для Китая Беларусь – очень важный логистический хаб, и Китай не хотел бы его терять в любом случае. Поэтому думаю, что этот вопрос он обсуждал с Си Цзиньпином тоже, чтобы Китай каким-то образом гарантировал неприкосновенность Беларуси. Но китайцы не будут ввязываться тоже, им это все не очень интересно. Но на словах. Да, поддерживают.
5: Они призвали на дипломатическом уровне прекратить войну, потому что нет там ни победителя, ни побежденного. Это вот официальное заявление, которое прозвучало.
6: Да, я видел.
5: Владимир Владимирович не согласится, очевидно.
6: Что делать? У китайцев другое мнение.
5: А они откуда знают? Когда они воевали-то последний раз? Но дело не в этом. Я смотрю на заявление украинской стороны, Георгий Георгиевич, есть у меня соображение, возможно, я не прав, конечно. Я вижу в этих заявлениях отчаянный призыв к реальной заморозке конфликта. Именно отчаянный. Вот вы не поверите. Им очень нужно срочно остановить этот конфликт. Возможно, на время, конечно, возможно, это уловка, но прямо сейчас как будто бы все трещит по швам. И это, коль уж вы меня ранее обвинили тут в пропагандистском трюкачестве, это, на мой взгляд, все-таки скорее правда, чем какой-то пропагандистский трюк.
6: Но они же не бегут пока с фронта, держат его.
5: Они в любом случае не побегут. То есть нет такого понятия, как побежали с фронта, Георгий Георгиевич. Нет, так не бывает. Когда кто бежал с фронта? Я имею в виду противостояние двух. Армия может отступать, но не бежать. Именно если две большие армии. А у них так все выстроено, что там фиг побежишь куда.
6: Это может быть выстроена пропагандистская линия для того, чтобы стимулировать, продолжать союзников, в пользу того, чтобы те помогали. А то иначе все пропадет, поэтому дайте еще денег, оружие, дронов и так далее и тому подобное. Не надо воспринимать это именно так буквально. Алармизм в западной культуре, и, наверное, украинцы этому тоже научились, алармизм – это форма мобилизации и лоббизма. социализму.
5: То есть, если противник говорит о мире, он что-то задумал.
6: Они не говорят о мире. Если бы они говорили о мире, они говорили, правильно, что да, мы да, хорошо. Они говорят, что мы-то согласны заморозить конфликт и даже отойдем, отведем свои войска. Там были же компромиссные варианты по этой формуле Анкориджа из Донбасса. Там говорили, а вот тяжелые вооружения, а вот регулярная армия там отойдет, а это будет демилитаризованная зона. Можно хотя бы было пытаться обсуждать. Они не хотят это даже обсуждать. Более того, на Западе сейчас звучат голоса о том, что Украина в последнее время демонстрирует явные успехи на ходе ведения, ну, не столько на поле боя, сколько в ударах по тылу российскому. Вот в этом смысле там настроение поменялось, и даже тот же Трамп говорит, что Украина теперь не так плохо выглядит. Он не говорит, что у них нет козырей. Эта фраза ушла у него.
5: Да мало ли что говорит Трамп, он много чего говорил, Георгий Юрьевич. Ладно, перерыв сделаем, после этого вернемся и продолжим. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог, телеграм-канал «Бовт знает». Обязательно подпишитесь, мы скоро вернемся.
7: Бовт и Панкин.

0: Просто космос.
1: Всем привет! Здесь «Просто космос» и я, Баченина М. Представьте, что вы нашли на Земле скелет младенца, но размером с динозавра. Именно в такое положение попали астрофизики, когда телескоп Джеймс Уэбб начал находить сверхмассивные черные дыры в ранней Вселенной. Массы в миллиарды Солнц, они существовали уже через несколько сотен миллионов лет после Большого Взрыва. Проблема в том, что по классической теории у них просто не было времени вырасти. Обычно рецепт черной дыры прост – очень большая звезда живет, умирает, коллапсирует. Но этот процесс занимает миллионы лет. А тут, на заре космоса, уже готовые гиганты. Значит, должен существовать какой-то экспресс-метод. Ученые из Калифорнийского университета предложили неожиданного помощника в этом деле – темную материю. Ту самую, которую мы не видим, но которая составляет 85% всей материи Вселенной. В их модели главную роль играют гипотетические частицы – аксионы. Представьте, что темная материя это не статичное облако, а море таких частиц, которые медленно распадаются. И вот тут начинается самое интересное. Каждая распадающаяся частица выделяет чудовищно мало энергии. В миллиарды раз меньше, чем светит крошечный светодиод. Казалось бы, мелочь, но в ранней Вселенной все было иначе. Первые галактики представляли собой просто гигантские шары из чистого водорода. Ни пыли, ни тяжелых элементов. И когда эти микроскопические вспышки от распадающихся аксионов нагревали огромные облака водорода, запускался уникальный процесс. Газ терял способность собираться в звезды. Вместо этого он начинал коллапсировать сам на себя, сразу, минуя стадию рождения светила. Так на свет появлялись не звезды, а зародышевые черные дыры, семена будущих гигантов. Физики даже высчитали точный рецепт. Этот трюк срабатывает, если масса аксиона лежит в очень узком диапазоне, от 24 до 27 электрон-вольт. Для сравнения, электрон тяжелее в 20 тысяч раз. В этом случае прямой коллапс газа становится не случайностью, а закономерностью. Почему это важно? Потому что у нас пока нет ответа, из чего состоит темная материя. И если телескоп Джеймс Уэбб продолжит находить все больше сверхмассивных дыр в совсем юной Вселенной, эта модель пройдет серьезную проверку. Получается, что невидимые частицы, которые мы никак не можем поймать на Земле, возможно, были главными архитекторами космоса. Именно их медленный распад создал условия для рождения самых огромных и загадочных объектов – черных дыр. Так что, возможно, ищем мы темную материю не где-то, а глядя на свет далеких квазаров.
0: Просто космос. Реклама.
2: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
3: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске. Ольга Бузова скупает бриллианты и сумки по цене квартиры. Тренируем силу хвата для здоровья и долголетия. Почему за полет к Луне Королеву прислали 1000 бутылок шампанского? Газета в продаже с 1 июля.
4: Для лиц старше 12 лет.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
6: Должны ли бездетные россияне платить дополнительный налог? Какого транспорта не хватает в вашем городе? Почему русские стали меньше пить? Что вас раздражает в ваших коллегах? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения.
7: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
6: «Вся правда о лете» на «Радио Комсомольская правда». Исследования показывают, что летом люди чаще улыбаются. Жаркая пора на радио «Комсомольская правда».
0: Новости.
7: новости на радио «Комсомольская правда».
4: В Великих Луках 20:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В Великих Луках активно развивается адаптивная физкультура. Информация об этом прозвучала в отчете Комитета по физической культуре и спорту на очередном заседании городской думы. Осенью 2025 года на базе спортивной школы Олимпийского резерва «Экспресс» открылась группа по баскетболу среди детей-инвалидов. Заработали секции по волейболу и пауэрлифтингу для участников и ветеранов СВО. Также прошли спартакиады для детей и подростков с ограничениями здоровья, такие же, как все. Турниры по шашкам и дартсу для людей с нарушениями слуха, легкоатлетические соревнования для людей с ограниченными возможностями здоровья. В дальнейшем занятия адаптивной физкультурой планируется вовлекать участников СВО. Более 2500 учащихся Псковской области завершили обучение по средней общеобразовательной программе. По итогам государственной итоговой аттестации 24 школьника получили 100 баллов, из них 5 из Великих Луг. Кроме того, 3 обучающихся смогли набрать 100 баллов по 2 предметам. В регионе введены меры поддержки для медалистов, которые продолжат обучение в Псковской области. Повышенная стипендия для целевиков и единовременная выплата целевикам-медалистам. 5 проектов Псковской области стали победителями 3-го сезона конкурса инициатив родительских сообществ. Его проводит Общество знания при поддержке Министерства просвещения РФ. Денежные премии на реализацию своих инициатив получат 395 родительских комитетов, образовательных организаций и 71 субъекта Российской Федерации. Среди них 5 проектов от представителей Псковской области. Всего от нашего региона на конкурс было подано 34 заявки. На реализацию проектов победителей выделят почти 6 миллионов. Рублей.
6: О валютах.
4: Доллар 78 рублей 27 копеек, евро 89.18, юань 11.48.
6: О погоде.
4: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями. Температура воздуха около плюс 23 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
9: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
10: Возвращаемся в эфир. Ван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бофт знает». Подписываемся дружно. Георгий Георгиевич, возобновились разговоры про ядерку, но не про ее применение, а про ее хранение. В Прибалтике говорят об этом, в Финляндии снова об этом заговорили. То есть уже не возражают, и конституцию в одной из прибалтийских стран даже хотят поменять, чтобы была возможность разместить там ядерное оружие. То есть это скорее уже такая просматриваемая перспектива. И в Финляндии Александр Стуб, президент, уже вроде как даже едва ли не согласовал эту историю, то есть это вполне вероятный сценарий развития событий, и в Прибалтике. То есть не исключаю, что скоро нас окружат каким-нибудь французским ядерным оружием, да, допустим.
11: Не так много ядерного оружия, но, в принципе, тогда символически могут там какое-то количество поставить. Там во Франции не совсем законодательно этот вопрос решен пока что, размещение ядерного оружия.
10: Тогда чье поставят? Американцы же не дадут, правда ведь?
11: Так неизвестно. Может, и дадут. Как будет ситуация развиваться? Ядерная риторика началась несколько лет назад. Рано или поздно она должна была распространиться вокруг. Поэтому тут нет ничего удивительного. Пока это риторический прием, но это прием, свидетельствующий о готовности к эскалации. Почему-то многие в Европе считают, что Путин не применит ядерное оружие. В последний момент он моргнет и не применит. Я никогда так не считал. Я всегда считал, что может возникнуть такой момент, когда он нажмет на кнопку.
10: Мы не верили, что Владимир Путин начнет специальную военную операцию. Он ее начал. Почему тогда они не верят, то, что он нажмет на кнопку? Вот непонятно. Никто не верил. Ну вот я не понимаю одного. Смотрите, Георгий Георгиевич, такая интересная история.
11: Люди не верят в то, во что они не хотят верить. Можно проанализировать систему мировоззрения Владимира Путина под этой же точкой зрения, но, пожалуй, мы не будем идти этой рискованной дорожкой. У него тоже есть определенные представления, от которых он не откажется.
10: Так и я не исключаю, что он может нажать на кнопку. Абсолютно да. Не исключаю. Но, да. Вот смотрите, какая интересная история. Когда Блумберг впервые написал про то, что Россия планирует сначала специальной военной операции, мы здесь никто в это не верили. Ну, большинство, 80%, 90% вот людей не верили. И причем с самого высокого уровня ходили по этим коридорам, комсомольским, я у них спрашивал, это вы высокопоставленные люди, говорят, да это ерунда все, этого не может быть, эй, бросьте вы это, даже не думайте об этом. И это реально, и они серьезно это говорили, но тем не менее специальная военная операция началась. На Западе все верили при этом. Сейчас на Западе никто не верит в то, что Владимир Путин может нажать на красную кнопку, а мы здесь, наоборот, думаем, что вполне себе может. Как так, а? Почему вот... Тогда так, а сейчас иначе. Почему?
11: Мы изменили свое мнение о возможностях его способности повышать ставки.
10: И он, ну, все равно осторожно повышает, обратите внимание. Повышает осторожнее, чем нам, многим хотелось бы, правда ведь?
11: Не знаю, кому хотелось бы, чтобы он еще сильнее повышал ставки. Ну да, согласен.
10: Есть определенная критика, вы ее видите.
11: Он не сторонник битья посуды, конечно. Он действует более осторожно. Но вот я бы это обрисовал так. Он, знаете, крадется, а потом прыгает резко. То есть вот это вот
10: Ягуар.
11: Идет на каплю.
10: Какое красивое сравнение, Георгий Георгиевич.
11: Ну, что-то кошачье, да. Или джудо, кстати.
10: Резкий бросок вы имеете в виду. Борьба, вот это, а потом резкий бросок.
11: Есть образ такой дзюдо, ветка сакуры, прогибающаяся под снегом. Вот она прогибается, там раз и выпрямляется резко.
10: Не ломается, в смысле, ветка не ломается.
11: Не ломается, а именно распрямляется резко, ну, то есть бьет вверх. Да, вот это вот такая манера.
10: Как у нас примерно. Пропагандистски красиво сегодня звучит эфир, Георгий Георгиевич. Непривычно
11: это
10: даже.
11: Просто офигеть, докатились.
10: Да, наоборот, мы научились, а не докатились, Георгий Георгиевич.
11: Научимся все время, между капелек, между струй.
10: Капля точит камень не силой, а частым падением. Известно же.
11: Точит ли та капля камень, между которой мы бегаем?
10: Ну, вот если капля вопрос. Попадет по нам, узнаем, Георгий Георгиевич, или не одна даже. Георгий Георгиевич, давайте про Украину. Тут Залужный, по крайней мере, сообщается, вот я вычитал, Залужный все-таки собирается идти в президенты. Залужный намерен баллотироваться в президенты Украины, если выборы пройдут осенью. Посол Украины в Великобритании и бывший главком ВСУ Валерий Залужный на встрече с Владимиром Зеленским заявил о намерении участвовать в президентских выборах. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на свои источники. На конкретный вопрос, пойдет ли он на выборы, если они условно состоятся осенью этого года, Залужный однозначно ответил «да». Что это вдруг там про выборы заговорили вообще?
11: Ну, выборы там не будут проходить в условиях военных действий. А так гипотетически рассуждать о том, кто на какие выборы пойдет, ну, пусть сходит. До этого еще далеко.
10: Пусть ходит, все равно не выиграет. Я правильно понял ваш посыл?
11: Пока по опросам Зеленский намного опережает всех остальных.
10: По-моему, по опросам как раз Залужный всех до этого опережал, а Зеленский там где-то внизу болтыхался.
11: Нет, это не так.
10: Разные опросы мы с вами читаем, да?
11: Зеленский у них там по-прежнему на первом месте популярности. Ну, не популярности, а по поддержке. Там она достаточно дробная, и там много всяких кандидатов, но партия Зеленского условно на первом месте.
10: Слушайте, как вы смотрите на первый теракт в истории княжества Монако? Пострадали 3 человека, 2 взрослых и подросток. А главное, что главным пострадавшим был 58-летний украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, ну, его 12-летний сын, и какая-то женщина. Говорят, что любовница. Погиб ли Ермолаев? Вообще разные данные. Погиб или нет, непонятно пока что. А все указывает на СБУ. В самом Монако прямо и сказали, что это все дело рук Украины. Этот Ермолаев интересен тем, что он едва ли не личный враг Зеленского, и даже санкции там какие-то на Украине наложены. Вот он и жил себе, поживал где-то по соседству с Викторией Боней. И вдруг взрыв. в Монако, представьте. Макрон молчит, кстати говоря, говоря о том, что, ну вот Монако же не Франция в самом деле.
11: Не Франция, да, Монако, да, да, пусть молчит. Угу. Но мне кажется, что это украинские разборки, и вполне могли его замочить за что-то. Не думаю, что именно вот по политическим каким-то статьям, но, может быть, там была экономическая подоплека, коррупционная, скорее всего, и кто-то что-то с кем-то не поделил. Ну, а врага Зеленского решили убрать.
10: Обратите внимание, враги Зеленского, я имею в виду украинские враги Зеленского, вообще долго не живут. Их уже там какое-то количество людей, на самом деле. В Испании, помните, были покушения тоже, причем довольно успешные. Помните, да?
11: В Испании было покушение на летчика, который предатель был.
10: Нет, вы все пропустили. России. Было убийство одного из кошельков там каких-то тоже. Не Миндича, конечно. Миндич нынче в Израиле тусит. Вот. Ну, было, Георгий Георгиевич.
11: Другое, да. Ну, то, что тут удивительно. Нормально, разборки бандитские.
10: Ну, слушайте, в таком месте, как Монако, взрыв, и Европа молчит при этом. Ну, согласитесь, это, ну, уже совсем какой-то перебор лицемерия, фантастическое. Уже даже слово «фантастическое» неупотребимо.
11: Я думаю, что еще и скрылся этот человек на какой-нибудь машине с дипломатическими номерами.
10: Я видел эту информацию, да.
11: Да, чтобы никто ничего не распутал. Поэтому, конечно, удобнее всего было бы, чтобы его не поймали, чтобы след СБУ не подтвердился прямо так сразу, и тогда можно и не реагировать дальше. Мало ли, что там происходит. Знаете, такая есть пропагандистская штука, как наброс говна на вентилятор, когда выдвигается десяток или там полтора разных безумных версий, чтобы обыватель в них запутался и махнул рукой, сказал, что всей правды мы не узнаем. Так было в случае с отравлением в Солсбери в свое время, когда каких только версий не накидывали, в результате все запутались, и главное, версию под этим горохом полубредовых версий в результате похоронили.
10: А ведь там никто не погиб, к сожалению или к счастью, сам Скрипаль. Нет, Скрипаль вроде как
11: умерла,
10: остался жив.
11: Да, женщина умерла, бродяга, которая понюхала там что-то не то, она умерла.
10: Женщина-бродяга умерла. Я не думаю, что в самой Великобритании по этому поводу сильно сокрушались, но скандал подняли на весь мир, Георгий Георгиевич. А тут целый теракт, взрыв.
11: Выслали, да, десятки дипломатов и так далее. Ну, посмотрим, как они дальше будут реагировать, конечно. Я не думаю, что будут. Я думаю, что спустят на тормозах, конечно. Поскольку, ну, что говорить, союзник, какого можно трогать.
10: Угу. И, ну, в завершении, на самом деле, не будем много топтаться на этой теме. Могут не договориться по, значит, бюджету для Украины на следующий год, по военному бюджету. Там порядка 70 миллиардов евро планируют выделить. Но Италия встала в позу, неожиданно такая орбановская позиция. И США тоже там не во всем согласны. Соответственно, ну, это о чем говорит? Вот к ним, к итальянцам могут примкнуть какие-нибудь испанцы, еще кто-нибудь, и, возможно ли, что все-таки Украине выделят сильно меньше, чем планировали?
11: Это, на самом деле, подтверждает прежнюю манеру поведения украинских союзников, которая заключается в том, чтобы давать денег и оружие ровно столько, чтобы Украина продолжала воевать, но не столько, чтобы она вдруг нечаянно выиграла войну.
10: Потому что кому нужна такая вооруженная до зубов и, скажем так...
11: Кому нужна такая победа? Поэтому это на том же уровне остается. А сейчас они, поскольку они сами заговорили о том, что у Украины есть какие-то, значит, там якобы успехи, ну, в ходе ведения войны, имея в виду, конечно, удары по тылам больше, чем линии фронта, хотя там есть разные, так сказать, вопросы с отбитием каких территорий. Некоторые есть версии на сей счет. Тем не менее, они говорят, что вот уже не так все плохо у ВСУ, поэтому, ну, что надо денежный поток чуть приубавить. Когда, как только, если вдруг там что-то посыпется и начнутся успехи, большие успехи у российской армии, они поднимут немножко дотации. И так это, они заинтересованы в том, чтобы эта война продолжалась долго.
10: Тут а они в чем их выгода? Они же тоже, ну, не имеют от этого прибыли, прямо скажем, коротко.
11: Изнашивается Россия.
10: Но это не прибыль. И Россия уже износилась с чисто экономической точки зрения.
11: Они считают, что не до конца.
10: По-моему, достаточно внушительно, чтобы остановить боевые действия.
11: Нет,
10: правда ведь?
11: Нет? Они считают, что не до конца, они считают, что надо и дальше стачивать военную мощь, экономическую мощь и так далее.
10: Не будем желать им успехов. Да, спасибо.
11: Не будем.
10: Спасибо. Георгий Бовт, Иван Панкин. Бовт знает телеграм-канал. Были здесь, остались довольны. Всего доброго, друзья.
11: До свидания.
12: Бовт и Панкин. Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай
13: «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
14: Реклама. ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
15: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре.

0: В Японии каждый год проводится фестиваль плачущих детей. Младенцы соревнуются, кто раньше расплачется и громче закричит. Считается, что детский крик отпугивает нечистые силы, а кричащие дети хорошо растут. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
1: Зарплатные ожидания россиян за год выросли на 15%. Однако, по данным сервисов по поиску работы и оценкам Минэкономразвития, эйфория соискателей может быть преждевременной. Рынок труда начинает остывать, и рассчитывать на подобный бурный рост доходов уже не стоит. По данным Авито работы, самые высокие запросы у строителей – до 127 тысяч рублей, в ЖКХ – до 74 тысяч рублей и в производстве – до 90 тысяч рублей. Рост в этих сферах составил от 15 до 25%. За год. Это прямое следствие дефицита опытных кадров и высокой инфляции. Люди вынуждены закладывать в свои ожидания компенсацию за рост цен на товары и услуги, чтобы сохранить привычный уровень жизни. Но насколько эти ожидания оправданы в текущих реалиях? Управляющий партнер кадровой компании U-Team Анна Читаева заявила, что рынок труда разнородный. Где-то готовы повышать зарплаты, но в целом идет стагнация.
2: Проектов новых стартует меньше, какие-то инициативы чуть-чуть откладываются, по крайней мере, да, до некого более благоприятного времени. Поэтому, естественно, спадает количество открывающихся вакансий, открывающихся проектов. И в особенности здесь можно сказать о таких функциях, как, например, юристы, HR, даже маркетинг. Мы даже наблюдаем некое снижение по тому, что работодатель готов предлагать. В то же время есть профессии, которые актуальны. Те люди, которыми владеют, обладают определенными редкими знаниями. То есть это, с одной стороны, квалифицированный, но ручной труд. Это может быть и строитель, это может быть и слесарь, и сварщик, токарь и так далее. Это могут быть люди, которые обладают уникальными знаниями в своей профессии. В принципе, абсолютно любой. Но, например, это может быть инженерное дело, это проектировщики, это электронные. Это те же айтишники. За такие знания и умения работодатель готов платить больше. Не совсем то время, когда нужно ожидать какой-то прибавки, увеличения. Здесь скорее хотелось бы, чтобы было все стабильно, чтобы не было падения, не было каких-то других процессов, потому что оптимизация, она тоже в компаниях происходит. То есть какие-то люди и высвобождаются полностью. Поэтому здесь, наверное, нужно немножечко умерить свое отношение, более к этому спокойно относиться.
1: По данным Росстата, сейчас траты граждан обгоняют рост их доходов на целых 10%. В итоге формируется замкнутый круг. Соискатели завышают требования, чтобы покрыть свои расходы, а работодатели, сталкиваясь с замедлением экономики, не могут их удовлетворить. Глава Минэкономразвития Максим Решетников уже заявил, что рынок труда остывает. Это особенно заметно в машиностроении и производстве инвестиционных товаров, где предприятия работают не на полную мощность и наблюдается избыток рабочей силы. Можно смело говорить, что рынок труда сегодня – это рынок работодателя, заявил радио «Комсомольская правда» профессор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.
3: Рынок труда у нас начал оставаться еще с прошлого года, когда именно в 2025 году количество вакансий и резюме сравнялось. Где-то с ноября месяца стало сокращаться количество вакансий, а количество резюме увеличилось. Сейчас соотношение в среднем на одну вакансию 10-10,5 резюме. Поэтому сейчас это рынок работодателя.
1: Подводя итог, хотя зарплатные ожидания россиян выросли на рекордные 15%, рынок труда начинает демонстрировать признаки охлаждения. Экономическая ситуация диктует новые правила игры, где инерция прошлых лет сталкивается с реальностью замедляющегося роста. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
4: В России зафиксирован дефицит учителей русского языка и литературы. Об этом заявили в рекрутинговых компаниях. Нехватка специалистов отмечается как в регионах, так и в крупных городах, включая Москву и Санкт-Петербург. С начала года работодатели, как частные, так и государственные школы, разместили на рекрутинговых ресурсах порядка 2000 профильных вакансий, что соответствует показателям аналогичных периодов 2025 и 2024 годов. При этом число соискателей на такие вакансии увеличивается. За 5 месяцев 2026-го российские соискатели создали свыше 8,5 тысяч резюме на позиции педагогов по русскому и литературе,

0: Это почти в 3 раза больше, чем в прошлом году. Однако большинство учителей хотят преподавать в частных учебных заведениях. Там учитель-словесник может рассчитывать на доход около 130 тысяч рублей в месяц. И у обычных муниципальных школ выход только один – повышать зарплату учителям, чтобы составлять конкуренцию частному сектору, заявил радио «Комсомольская правда» заслуженный учитель России, доктор педагогических наук, академик Российской академии образования, директор школы Евгений Ямбург.
1: Прочесть по интересам, вот семью надо кормить. Можно сердце отдавать детям, но есть еще желудок печенка и так далее. Квартиру надо, может быть, ипотеку и так далее и тому подобное. Тут даже двух мнений быть не может. И вот действительно колоссальная нехватка учителей. Работа тяжелая. Есть исследование психолог, что выжигание в образовании выше, чем даже в МВД, где работа с преступниками. Поэтому это надо учитывать.
0: Вместе с этим кандидаты не всегда удовлетворяют работодателей. Нередки ситуации, когда у потенциальных учителей нет ни умения преподавать, ни искреннего желания работать с детьми. Школы заинтересованы в опытных преподавателях, которые не только хорошо разбираются в предмете, но и могут заинтересовать учеников, а таких специалистов сейчас мало. И опытные учителя далеко не всегда хотят идти в обычную среднюю школу. Поэтому вместе с высокой зарплатой преподавателям необходимо обеспечить социальные гарантии, а также повысить статус в обществе. Такое мнение радио «Комсомольск». «Правда» высказал член Совета Межрегионального профсоюза работников образования учитель Всеволод Луховицкий.
2: Во-первых, пока не будет введена статья, по которой учредитель имеет право уволить директора, и таким образом директор полностью зависим от чиновников, учредителя. Во-вторых, пока не будет изменена статья закона об образовании, в которой сказано, что финансирование средней школы – это ответственность региона, финансирование должно идти на государственном уровне. И, наконец, должен быть четко введен потолок часов, учитель не должен вести больше определенного заранее количества часов.
0: В то же время в Минпросвещение рапортуют о том, что число незакрытых вакансий учителей русского языка и литературы в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях в 2025-26 учебном году было минимальным за последние 5 лет. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
3: В Вологодской области в 2025 году заметно снизилось число прерываний беременности. По данным Минздрава России, за год в регионе было проведено 1650 абортов. Это на 45% меньше, чем в 2024 году. Тогда, согласно статистике, в Вологодской области было зарегистрировано больше 3000 прерываний беременности. При этом ранее губернатор Георгий Филимонов сообщал о еще более резком снижении. По его словам, профилактика абортов в регионе ведется с 2025 года, а частные клиники Вологодской области отказались от проведения процедур искусственного прерывания беременности. Глава региона также заявлял, что операции проводятся исключительно по медицинским показаниям. 2 июня текущего года он написал в своем телеграм-канале, что в прошлом году в области было проведено чуть более 300 абортов против 1600 годом ранее, а снижение составило 80%. Таким образом, данные, приведенные губернатором, и статистика Минздрава существенно различаются. Эти данные радио «Комсомольская правда» комментирует председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.
4: Пока у нас не будет данных о том, конкретно проживающие женщины в Вологодской области, сколько сделали абортов, то эти данные, которые указаны, они, собственно, нам ничего не позволяют ни о чем говорить, потому что количество абортов на территории Вологодской области и количество абортов у женщин, проживающих на территории Вологодской области, это абсолютно разный показатель. Не случайно злые языки говорят про абортный туризм, то есть люди выезжают в другие территории. Здесь, ну, просто нужно серьезное изучение, исследование.
3: Вологодская область граничит с Архангельской, Кировской, Костромской, Ярославской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областями, а также с Республикой Карелия. Во всех регионах, кроме Тверской, там плюс 20% по сравнению с 2024 годом, и Ленинградской области, число прерываний беременности снизилось. В 2024 году в Вологодской области был принят закон о запрете склонения к искусственному прерыванию беременности. Кроме того, в регионе пытались ограничить проведение таких процедур не только в частных, но и в государственных клиниках. Акушер-гинеколог, эксперт Всемирной организации здравоохранения Любовь Ерофеева считает, что запреты могут приводить к росту подпольных абортов и поездкам за процедурой в другие регионы. Вот что она заявила радио КП.
5: Число нежелательных беременностей, оно стабильно. Оно не может вдруг резко уменьшиться. То есть нежелательных беременностей сколько было, столько и будет. Можно изменить эти соотношения и реально снизить число абортов, только предлагая женщинам бесплатную, оплаченную государством, надежную контрацепцию. Только так можно снизить число нежелательных беременностей и абортов. Уговорами, переговорами, запугиванием, созданием нетерпимой общественной ситуации, плакатами, баннерами невозможно изменить эти соотношения. Поэтому, вероятнее всего, женщины начали ездить в соседние регионы, там увеличилось число абортов. Вероятнее всего, женщины не хотят информировать госстатистику об этом, и вероятнее всего, они пользуются, возможно, какими-то другими способами, что очень опасно.
3: Ранее глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил, что нет прямой связи между запретами на аборты и демографией. Он привел пример с Польшей. Там запрещены аборты, а рождаемость ниже, чем в России. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
6: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
7: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Кадровый эксперт Илья Варакин на современных параметрах компаний при поиске сотрудников.
9: Ключевой критерий подбора персонала – это соотношение нужного опыта на ожидания по зарплате. И сейчас на рынке очень разные есть такие соотношения. То есть если раньше, лет 15 назад, люди все примерно знали, какой они категории зарплаты принадлежат, и мы примерно понимали, что вот эти вот – это люди за 50, а эти вот люди за 100 тысяч рублей, а эти люди за 150 тысяч рублей, они примерно были одинаковые. То сейчас очень разные. Есть гиперопытные ребята, которые поумерили пыл по зарплате, есть менее опытные, но сильно верящие в себя и очень далеко ставящие свои зарплатные ожидания. И поэтому работодатели к цифре в резюме уже относятся всегда скептически, понимая, что на собеседовании человек может себя продать совсем за другие деньги. Конечно, мы смотрим на все. Мы смотрим на цвет волос, и на вес, и на рост, и на умение разговаривать, и на умение понравиться. Но первое – это соотношение зарплаты к опыту. Второе – это уже умение выстраивать свои взаимоотношения в коллективе, то есть софт-скиллы, то есть умение быть управляемым, умение управлять другими, умение находить информацию. И уже в-третьих – это физика. То есть насколько этот человек себя хорошо чувствует, насколько он активен, как его возраст отражается внешне, поэтому мы, прям к цифре, к возрасту не так сильно придираемся.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
7: Об атаках.
8: 12 мирных жителей пострадали при ударе ВСУ по городскому автобусу в Лисичанске, в ЛНР. Им оказывают медицинскую помощь. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник.
7: о важном.
8: Россия и Международный комитет Красного Креста активно взаимодействуют с начала спецоперации по вопросам обеспечения безопасности и прав мирных жителей и установления судьбы военнослужащих. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова по итогам встречи с президентом комитета Мирьяной Спулерич. Среди важных вопросов – установление местонахождения и посещение пленных российских военнослужащих, установление связи с их родными и близкими, воссоединение семей, посещение в местах принудительного содержания россиян, удерживаемых украинской стороной, возвращение тел погибших российских военных с территории Украины. Федеральный омбудсмен отметила, что главная задача взаимодействия – обеспечить безопасность и права мирных жителей, оперативно решать вопросы, связанные с судьбой военнослужащих и гражданских. Пространство для снижения ставки сохраняется, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на полях финансового конгресса ЦБ в интервью «Вестям». В июле будут обновлять прогноз развития ситуации, учитывая факторы, которые есть. До этого исходили из того, что действительно есть пространство для снижения ставки, отметила Набиуллина. При этом она подчеркнула, что сроки и темпы снижения ставки будут зависеть от развития ситуации в экономике.
7: О мошенниках.
8: Мошенники выдают себя за биологических матерей и пишут подросткам по всей России. Цель – войти в доверие и вытянуть или код от госуслуг, или доступ к банковскому приложению якобы приемных родителей. В Китае выявили подпольную сеть, которая организовывала операции по удлинению ног. С 2006 года такие процедуры в косметических целях под запретом на территории Китая. Бывшие пациенты привлекали новых клиентов через соцсети и получали комиссию до 80 тысяч юаней, это около 900 тысяч рублей за каждого. Большинство клиентов подпольной клиники – люди от 18 до 30 лет, в основном женщины. Они работают в индустрии красоты, интернет-торговли и рассчитывают, что увеличение роста поможет добиться карьерного успеха. Цена вопроса составляла от 100 тысяч до более миллиона юаней, то есть примерно от миллиона рублей до 11 миллионов. При этом ортопеды предупреждают, что подобные операции могут привести к повреждению нервов, сосудов, нарушению сращивания костей и инвалидности. И о погоде в эти минуты в российской столице плюс 25 градусов, завтра днем плюс 24-25. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
7: «Война, мир и книги». Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность.
10: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы приветствуем вас в эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве России. Валерий Валерьевич нам каждую неделю рассказывает о книгах, которые объясняют нам с вами, как устроена наша жизнь. Эти программы наши объединены в месячники, и сегодня у нас завершающая программа, завершающая книга из месячника «Постглобальной экономики». Валерий Валерьевич нам представит авторов, книгу и вообще, о чем мы сегодня будем говорить.
11: Говорить будем о постглобальной экономике. Вот. Постглобальная – это, значит, современная или совсем новая экономика. Вот мы сейчас в ней живем, пытаемся разбираться, как она устроена. Она, сразу скажу, устроена по-другому, чем то, что мы знали там, 5 лет, всего 5 лет назад. Вот. И мы уже поговорили о глобализации, значит, о ее вызовах. Мы поговорили о новых типах мирохозяйственных связей, о таком большом треугольнике держав экономических мира. И сегодня завершаем этот месячник, очень интересный, с моей точки зрения, небольшой, но актуальной книжкой. Она про Китай. Вот единственная в нашем месячнике книжка не про экономику, не про мир, не про человечество в целом, а про отдельную страну, она про Китай. Ну, наверное, понятно, почему Китай заслуживает такого внимания. Это один из трех углов треугольника современного. Вот. Это кандидат на роль нового мирового гегемона. Это один из участников вот этой биполярной связки Китай-Америка, вот, между которыми пролегает одна из главных силовых линий современного мира. И наши с вами соотечественники и современники Александр Кнобель и Алексей Улюкаев подарили нам книгу «Китай. Анатомия замедления».
10: Алексей Улюкаев, тот самый Алексей Улюкаев, который был министром экономики у нас в стране.
11: Да, он был министром экономики с 2013 по 2016 год, а затем много лет отработал библиотекарем в исправительно-трудовой колонии, уж не помню какого режима. Вот, а теперь он вернулся и пишет книги. Ну, не безинтересные, сразу скажу. Вот, эта книжка посвящена той ситуации, которая сегодня в китайской экономике сложилась. Мы мало что о ней знаем, поэтому уверен, она будет очень интересна. И начну сразу жестко. Вот, вывод авторов неутешителен. Китай, страна, которая долгое время была лидером и главным мотором мирового экономического роста, темп роста Китая превышал 10% ежегодно на протяжении длительного времени. Это беспрецедентное явление вообще в истории мира, мировой экономики. Так вот, он пока еще продолжает расти, но затухающими темпами. Вот средний темп роста между 2023-2024 годами составил всего 4,8% в год, или вдвое меньше. Вот, теперь эти темпы лишь слегка превосходят среднемировые и слегка лишь превосходят американские. Так что мы видим затухающий рост и замедление Китая. Вот. Потом, почему так происходит, к чему это приведет, что делать китайцам, нашим соседям. Вот. Поговорим сегодня в передаче.
10: Ну, вот казалось бы, а что нам до этого Китая? С другой стороны, экономика Китая и сам Китай настолько большие, что они влияют, собственно, на весь мир и на нас в том числе. На нас, наверное, даже чуть больше, чем на весь мир, потому что мы самые близкие соседи, непосредственные соседи. Вот. И отношения между Россией и Китаем всегда подчеркиваются, ну, там, в данный сейчас, в это время. Оно самое лучшее, чем когда-либо было, это и президент.
11: Да, почему? Но самое главное, что Китай – это главный торговый партнер России, и уже на протяжении длительного времени. И в обозримом будущем таким он останется. Вот главный. И, кстати, Китай – это главный экономический партнер большинства стран мира. Большинство.
10: На вот. Всех хватает его, да.
11: Да, так что раньше можно было говорить, что если чихает Нью-Йоркская фондовая биржа, то простужается весь мир, то сегодня можно говорить так, если чихнет Китай, вот, то всему миру не поздоровится, а он уже вовсю чихает. Вот, поэтому давайте разбираться и начнем, конечно, с того Китая, о котором мы наслышаны, о котором мы знаем. Это Китай как мировая фабрика, мировой завод, мировой цех, который производил на экспорт все подряд. Вот эта вот экспорториентированная модель промышленного роста была принята в Китае еще в начале 1990-х годов, вот, и долгое время давала отличные результаты. Отличные не только для Китая, но и для всего мира. Китаю было это очень выгодно, потому что он быстро развивался. Его растущее население получало работу, зарплаты росли, цивилизация приходила туда. Ну, страна богатела на глазах, становилась все более развитой, значит, современной, зажиточной. В общем, все супер. Но и весь мир на этом очень здорово выигрывал, вот, потому что благодаря сверхдешевому и объемному экспорту из Китая удавалось удерживать цены на основную часть потребительских товаров на довольно низких уровнях. Вот. То есть можно сказать, что Китай экспортировал дефляцию, да? То есть не рост цен, а их снижение. Вот. Если бы этого не было, то даже самые развитые и процветающие части нашего мира, это Америка, Западная Европа, Япония, они жили бы гораздо хуже, чем сейчас живут, могут себе позволить. Вот на чем была основана эта экспорториентированная модель? На относительно низких издержках производства, прежде всего, дешевой рабочей силе в Китае, вот, а также на заинтересованности стран-импортеров, это тот самый развитый мир, вот эта тройка знаменитая, Северная Америка, Западная Европа и Япония, вот, они были заинтересованы в том, чтобы поддерживать у себя достаточно низкие цены внутренние. Вот, им это было крайне тяжело, и сегодня это крайне тяжело, потому что у них как раз-таки дорогая рабочая сила. Вот. А тут приходит Китай и говорит, мы вам сделаем все то же самое, но в 3 раза дешевле. Идет? Идет. Идет. Мы вам даем, мы, Запад, вам даем технологии, капитал для создания новых фабрик и так далее. И обеспечиваем рынок сбыта. А вы только делайте, делайте, делайте. И все, все прекрасно как бы работало. Вот. Китайский рост обеспечивался за счет так называемого демографического дивиденда, то есть огромное количество молодых людей, которым нужна работа. За счет массовых капиталовложений. Китай был нищим, но Запад его накачал деньгами. Вот. За счет активной интеграции в глобальные цепочки добавленной стоимости. Вот. Это тоже очень важный элемент экономического роста. Китай раньше был изолирован от Запада в экономическом смысле, а тут его пригласили. Окей, Вот мы там делаем кроссовки Nike. Есть для тебя предложение. Ты делаешь, например, пластмассу для них. Ну, я фантазирую. Или там ты их красишь. Вот. Или ты еще что-то с ними делаешь. То есть мы тебе дали возможность заработать, вот, включиться в эти цепочки. И во все больше и больше количество цепочек. Ну и, наконец, еще один фактор роста Китая – это заимствование иностранных технологий. Конечно, к началу вот, своего вступления в большую игру Китай был крайне примитивен с технологической точки зрения, но Запад решил ему помочь за денежки хорошие. Вот, поэтому возможности заимствования иностранных технологий и за счет этого быстрого догоняющего развития были гигантскими. Вот у нас сейчас нет возможности заимствования иностранных технологий, мы все сами вынуждены изобретать. А у Китая такого барьера не было. Наоборот, было поощрение со стороны Запада. В общем, это был ускоренный вариант классического догоняющего развития. Система win-win. То есть все выигрывали. Увы, все это в прошлом.
10: И, собственно, прошло пару десятков лет, и Китай выиграл, и Китай развился, и теперь уже не может давать те самые плюшки, которые раньше от него были доступны.
11: Да, да. Что сегодня в Китае происходит? Начиная с 2010 года, констатируют наши авторы, замедляются темпы роста совокупной факторной производительности. Ну, это звучит сложно по-экономически, но просто есть некоторые факторы производительности, там земля, капитал, рабочая сила, там, технологии и так далее. Вот. И вот все они, к сожалению, стагнируют. Вот. В качестве примера, в секторе недвижимости, который занимает 20-25% внутреннего валового продукта Китая, давний и глубокий кризис. Никто не покупает недвижку. Понастроено достаточно, продать ее невозможно. Корпорации как бы банкротятся. В целом, крупные компании, да и регионы, Китай разделен на 26 провинций, и каждая из них побольше средней страны. Вот. То есть это такие очень мощные субъекты. Они перекредитованы, закредитованы. Вот. Слишком много долгов набрали, отдавать особо нечем. Доля потребления домохозяйств в китайском ВВП. Ну, то есть это внутренний рынок, да? Может ли он поглотить то, что Китай производит? Нет, не может. Вот, потому что китайцы не очень любят тратиться на потребление. Вот, по крайней мере, сильно меньше любят, чем жители вот этого золотого миллиарда. Ну и, наконец, китайская экономика чрезмерно зависит от государственных инвестиций и от экспорта. А тот и другой фактор, они уже неустойчивы. Инвестировать бесконечно невозможно, деньги ограничены, а экспорт тоже невозможен, потому что все больше в мире торговых барьеров и, прежде всего, на пути китайского экспорта. В общем, прежняя модель роста приказала долго жить. Что дальше? Вот. И что с этим делает китайская коммунистическая партия? Поговорим во второй части.
10: Да, никуда, дорогие друзья, не переключайтесь. Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета при правительстве России. Нам сегодня Валерий Валерьевич рассказывает о книге Александра Кнобеля и Алексея Улюкаева «Китай. Анатомия замедления». Через две минуты мы вернемся в эфир радио «Комсомольская правда». Никуда не переключайтесь.
7: «Война, мир и книги». Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность. Слухами земля полнится, а на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Реклама.
12: «Комсомольская правда». Читайте завтра. Грозы, ледяная крупа и похолодание на 10 градусов. Столицу ждет проклятие выходных. Верховный суд сделал выводы из схемы Долиной. Что изменится для покупателей жилья? Астропрогноз на июль от Тамары Гловы. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
13: Для лиц старше 12 лет.
7: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
14: Радио
13: уже давно не шипящий приемник.
6: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
14: Я Сергей Шнуров. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
6: «Вся правда о Лете» на радио «Комсомольская правда». В летнюю жару лучше есть острую пищу. Она вызывает потоотделение, которое охлаждает тело. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
7: Война, мир и книги. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность.
10: Мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве России. Нам Валерий Валерьевич рассказывает сегодня о книге Александра Кнобеля и Алексея Улюкаева «Китай. Анатомия замедления». Мы этой книгой сегодня завершаем наш месячник «Постглобальной экономики». Какой месячник будет следующий, о каких книгах нам Валерий Федоров будет рассказывать, вы можете повлиять на это. Заходите в...
11: Понедельник повешу голосовалку в своем телеграм-канале, который называется «Валерий Федоров. Механизмы власти». Всех приглашаю, голосуйте. Предложу там, наверное, только 7 вариантов темы для следующего месячника. А пока завершаем наши разборки с постглобальной экономикой в конкретно взятой стране. Речь идет о Китае, о той стране, которая долгое время была главным мотором мирового экономического роста, а теперь этот мотор, к сожалению, дает сбои. Вот. Как это произошло, мы поговорили в первой части. Вот что делать? Что делать? Руководство Китайской Народной Республики давно уже приняло решение менять модель.
10: Угу.
11: Вот. На какую? Вот. Это модель роста на основе внутреннего.
15: Паста карбонара, ризотто с морепродуктами, пицца маргарита, фокаччо с пармезаном. Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Частичка настоящей Италии в Великих Луках. Насладиться невероятным вкусом с роскошным видом на реку Ловоть с друзьями или семьей можно каждый день с 12 дня до 10 вечера. Зачем откладывать наслаждение на потом? Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
16: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
17: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства. Высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. Светлый ангел. Жизнь продолжается.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Дыня – это огурец. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
11: Стиральная машинка 3-летней давности, ты ее можешь принести производителю, значит, получить купон на новую. Ну, конечно, не на всю стоимость частично, но это будет очень льготная тебя выгодная покупка.
10: Как трейд-ин для машины.
11: можно сказать, трейдинг, да. И такая же, кстати, программа есть и в части автомобилей. То есть это вот программа реализуется и дает определенный эффект, но хочется, конечно, всегда большего. Что еще запланировано? Ужесточить законодательство о конкуренции с целью. Вот тут слушайте внимательно, это, конечно, невозможно русскому человеку в это поверить. Вот, значит, а в Китае это реальная такая задачка. С целью предотвратить разрушительный демпинг. У нас проблема, как рост цен остановить, а у них проблема, как остановить демпинг, то есть как остановить дефляцию, снижение цен. Они очень боятся дефляции. Они боятся свалиться в дефляционную спираль, в которую в начале 90-х годов попала японская экономика. Если почитаете прогнозы там, 70-х, 80-х годов, то все были абсолютно уверены, что скоро Япония станет экономическим лидером мира и сместит с этого пьедестала Америку. Не получилось. Не получилось. Подстрелили на взлете. Примерно 91-го года, значит, свалилась японская экономика в дефляционную спираль, когда цены все время снижаются. Чем, спрашивается, это плохо? А я вам скажу, чем плохо. Ну так, по логике-то нормального человека это очень хорошо, если цены снижаются, да? Но нет, это плохо. Потому что если цены снижаются, то человек теряет стимулы покупать. Зачем я сейчас буду покупать? Я подожду. Через годик они еще ниже станут. Вот откладывается, спрашивается, а промышленность на склад работать бесконечно не может. Все, начинают закрываться заводы, уходят производства, увольняются люди. И, в общем, с каждым витком все хуже и хуже. Вот Китай смотрит на соседскую Японию и пытается делать все, чтобы не повторить этот печальный опыт. Вот, предотвратить разрушительный демпинг, потому что там идут жесточайшие ценовые войны. Вот компании сбрасывают цены, производят буквально на уровне себестоимости товары, точнее, продают на уровне себестоимости. В общем, все это очень опасно. Вот такие цели у Коммунистической партии Китая. К сожалению, усилия по формированию новой модели роста, констатируют Кнобель и Улюкаев, это наши современники, экономисты и соотечественники, они малоэффективны. Увы, Китай ушел от экстенсивного роста, так сказать, достиг его пределов, но не может реализовать перспективы интенсивного роста. Вот налицо замедление Китая. И происходит оно на фоне резкого ужесточения внешней среды. Речь идет прежде всего о торговой войне с США. И здесь не только происходит повышение тарифов, которые там Трамп ввел, потом Верховный суд отменил, он опять будет вводить. Повышение тарифов на ввоз китайских товаров. Да, оно происходит, это очень плохо для Китая, но гораздо хуже. Ужесточение экспортного контроля за поставкой в Китай новейших технологий. То есть как во времена Холодной войны Запад пытался задушить СССР, сорвать наш инновационный рост через запрет на поставки прогрессивных технологий, сложных технологий, высоких технологий и, конечно, оборонных технологий. Так вот, сейчас что-то похожее происходит по отношению к Китаю. Да, и еще одна мера, которую Запад активно практикует, начиная с Америки и дальше другие страны по цепочке, вытеснить китайские компании из ключевых технологических цепочек Запада. Раньше не беспокоились по этому поводу, а теперь вдруг увидели в этом угрозу своей национальной безопасности. Вот, запрещают Huawei, значит, запрещают множество других компаний, пытаются обеспечить независимость от китайских производителей по широкому кругу товаров. Вот. Так что, увы и ах, Китай попал в тиски. Он зажат между внутренним давлением, вот, исчерпанность в прежней модели, потребность в глубоких реформах, и внешним давлением, которое требует ускоренного движения, технологической автономии и поиска новых экспортных рынков, а их нет.
10: Знает ли Коммунистическая партия Китая и лично Си Цзиньпинь, что делать-то?
11: Надеемся, что знает. Вот, но...
10: А Улюкаев с Кнобелем?
11: Ну, вот они пока достаточно пессимистично как бы оценивают темпы реализации новой модели, новой программы. Вот, говорят о том, что сбоит она, тормозит. Вот, что структурная сбалансированность китайской экономики снижается. Происходит, так сказать, разбаланс. Вот, внутренний платежеспособный спрос не растет. Да, он слишком низок. Кстати, вот вы спрашивали, почему же он такой низкий. Ну, долгое время Китай был бедной страной, поэтому просто не на что было покупать. Вот. А потом, когда он стал богатеть, значит, покупали очень умеренно, потому что не было социальных инфраструктур, которые бы страховали, значит, человека прежде всего, так сказать, на пенсии. То есть когда он выходит из трудоспособного возраста, он же рассчитывает либо на собственные активы, да, заначки, что все, что скопил, заработал трудом в течение жизни, либо рассчитывает на государство, которое будет ему платить пенсию, ну, либо на компанию, которая будет платить пенсию. Вот приходилось долгое время рассчитывать на себя. Поэтому вместо того, чтобы потреблять, китайцы сберегали себе на черный день. Сейчас правительство пытается их от этого отучить. Получается очень плохо. Не доверяют китайцы родному правительству в том плане того, что оно всегда защитит, поддержит и будет содержать. Вот. И еще одно еще такое перо в спину китайского экономического роста, и, наверное, на этом будем закругляться. Кнобель и Улюкаев, это авторы книжки, которую мы сегодня разбираем, она называется «Китай. Анатомия замедления», не доверяют, как и многие западные экономисты, официальной китайской статистике. Они вообще считают, что реальный темп роста Китая еще ниже, чем официально они сейчас заявляют. 3% всего в 2024 году, по их мнению, такой темп роста. То есть замедляется, и чем дальше, тем больше замедляется. Вот. И что делать Китаю? Ну, они, конечно, предлагают программу реформ, она не сильно отличается от программы, которую самого китайского руководства предлагает. Вот, там открытий каких-то нету. Вот. Но каких-то ходов хитрых, сильных, ловких я лично не прочитал, не увидел. Вот. Может быть, плохо смотрел. Но для нас факт остается фактом. Китай замедляется, и нам с этим что-то придется делать. Потому что, напомню, это Китай — это страна, которая является главным торговым партнером Российской Федерации, а также большинства других стран мира.
10: Так вот, почитаешь Кнобеля с Улюкаевым, и хочется за голову взяться и кричать: «Ой, что будет, что будет!» Действительно, может очень хорошо поштормить. Так что готовьтесь.
11: Будет, да. Пристегните ремни, будет штормить, это точно. А мы с вами встретимся через неделю, но уже не в рамках месячника глобальной экономики, а следующего месячника. Голосуйте, заходите на мой телеграм-канал «Валерий Федоров. Механизм власти». Всех жду. Люблю, целую.
10: Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета при правительстве России, нам сегодня рассказывал о книге Александра Кнобеля и Алексея Улюкаева «Китай. Анатомия замедления».
7: Война, мир и книги. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность. Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
18: Внимание, внимание! Товарищи радиослушатели! Мобилизация в боевые ряды полковника Баранца на Радио «Комсомольская правда» начинается! Каждый будний день, едва часы пробьют 16:00 по московскому времени, звоните в прямой эфир. Смело и уверенно, твердой рукой набирайте номер телефона 8 800 200 ровно 9702 и задайте ваш вопрос об армии, боевых действиях и международной политике. Виктор Николаевич Баранец ждет именно вашего звонка.
19: Может быть, следует тактично, очень нежно, даже вот ласково пошептаться по телефону?
7: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». В некоторых странах летом вводят сиесту – дневной перерыв на сон из-за жары. Но не в России. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
8: Здравствуйте. В студии Ольга Демидова.
7: Об атаках.
8: Силы и средства ПВО с 8 утра до 8 вечера по Москве перехватили и уничтожили сотню украинских дронов над регионами России и акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщает Минобороны. Дроны ликвидировали над территориями Тверской, Нижегородской, Белгородской, Брянской областей и не только. Международное агентство по ядерной энергетике подтвердило, что в Энергодаре, городе-спутнике Запорожской атомной электростанции, есть значительные повреждения после обстрелов. Но агентство в очередной раз обошлось общими фразами, не став уточнять, кто именно обстрелял город. МАГАТЭ традиционно не замечает украинских ударов как по ЗАЭС, так и по Энергодару или другим ядерным и соседствующим с ними объектам. ЦБ видит потенциал для международных платежей в цифровых рублях, ведет переговоры с партнерами, об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Кроме того, она также сообщила, что использование цифрового рубля будет полностью добровольным. Ничего не изменится и в прослеживаемости таких операций.
7: О мигрантах.
8: Сбор биометрических данных на границе России позволил выявить 65 тысяч иностранцев, находящихся в розыске или имеющих ограничения на въезд в Россию. Это сообщил зампред Совбеза Дмитрий Медведев на заседании комиссии по миграционной политике. Эксперимент проходит с декабря 2024 года в аэропортах Московского авиаузла и в пункте пропуска в Оренбургской области. За это время собрано и направлено на проверку биометрии 12,5 миллионов иностранцев. Медведев подчеркнул, что эксперимент доказал эффективность системы. Она позволяет быстро выявлять преступников и не допускать их в Россию. В России расширят программу неонатального скрининга новорожденных. Специалисты добавят в список исследований еще 5 тяжелых врожденных и наследственных заболеваний. Об этом сообщили в Минздраве. Если врачи обнаружат у младенца патологию, фонд «Круг добра» сразу обеспечит ребенка необходимыми лекарствами.
7: О погоде.
8: Мощный циклон испортит погоду в московском регионе. Атмосферный вихрь принесет в столицу и Подмосковье сильные ливни, грозы и град. Об этом сообщили в гидрометцентре. Специалисты предупреждают, что такая погода задержится в центральной России до понедельника. Ранее сообщалось, что этот день стал самым жарким в Москве с начала этого лета. Воздух на метеостанции ВДНХ прогрелся до 30,2 градуса. В эти минуты в российской столице 25 градусов со знаком «плюс», завтра днем такая же температура. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 17 градусов, завтра днем будет плюс 19, плюс 22, пройдут дожди. Официальный курс доллара на завтра 77 рублей 93 копейки, евро стоит 88 рублей 71 копейку, курс юаня 11 рублей и 47 копеек. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
7: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто.
20: Здравствуйте, с вами Светлана Андреевская. Сегодня расскажу про новые модели нейросетей, про меняющийся мир на фоне развития искусственного интеллекта и покажу, что думает ИИ про климатическое оружие.
7: Сводки Кибербюро.
20: Евросоюз официально присоединился к проекту Pax Silica, подписав соглашение на саммите в Вашингтоне вместе с Голландией, Германией и Грецией. Pax Silica создается как американская система контроля над цепочками поставок полупроводников, критически важных ресурсов, дата-центров и технологий искусственного интеллекта. По сути, Вашингтон формирует глобальную цифровую инфраструктуру, где ключевые технологии и стандарты будут определяться только США. Поколению Z все сложнее найти первую работу. Виной тому, разумеется, искусственный интеллект. Согласно новому исследованию, каждый третий работодатель уже доверяет часть начальных позиций ИИ. Чаще всего под удар попадают вакансии в сфере технологий и промышленности. Исследование также показало, что даже диплом MBA уже не гарантирует легкого старта. Мало кто из работодателей увеличивает набор выпускников бизнес-школ, а ожидаемые стартовые зарплаты постепенно снижаются. Впрочем, эксперты советуют молодым специалистам не паниковать. По их словам, компании не перестают нанимать людей, а меняют требования к ним и ищут кандидатов, которые не только умеют быстро учиться и решать сложные задачи, но и уверенно использует инструменты на базе искусственного интеллекта. Житель Калифорнии подал иск к OpenAI. 34-летний Майкл Лайнс утверждает, что ChatGPT усугубил его психическое состояние, диагностированное как биполярное расстройство, и привел к попытке самоубийства. Об этом обо всем пишет Рейтер. Американец заявил, что его беседы с нейросетью переросли из маниакального эпизода в затяжной бред. По версии истца, бот не только подтверждал его убеждение, что он Иисус Христос, но и сам стал выдавать себя за божество. В России начали отменять дипломные работы. Виноваты, конечно же, нейросети. Первым на такой шаг пошел сочинский филиал РУДН. Для студентов-юристов привычные дипломные работы заменят устной аттестацией. В университете считают, что современные ИИ могут написать дипломную работу за пару часов, поэтому такой формат больше не позволяет объективно оценить знания выпускников. Новые правила распространяются на студентов, поступивших в 2024-2026 годах. Вышла Claude Sonnet 5. Пишут, что Anthropic наступает на пятки OpenAI с Opus 4.8. Это самая агентная модель Sonnet на сегодняшний день. Она может помогать выстраивать планы и работать на максимальном уровне автономности. На Западе снимают фильм про OpenAI. Компания Neon выпустит биопик про Сэма Альтмана «Искусственный». Ранее от фильма почему-то отказались Netflix, Amazon и А24. В кинокартине сыграют Эндрю Гарфилд и сам Юра Борисов.
1: «Дай киборг на счастье лапы мне». Рубрика, в которой мы берем интервью у искусственного разума.
20: Сегодня я спросила нейросети от Google ноутбук LM, что известно про сейсмологическое оружие, кто его разрабатывает, кто использует и зачем. А поводом для этой темы послужили землетрясения в Венесуэле, где в небе заметили необычное свечение, как это ранее было перед землетрясением в Турции, и, конечно же, аномальная жара в Европе.
21: Окей, давайте сегодня это распакуем. Обычно, когда мы говорим про какое-то разрушительное оружие, мы представляем себе металл, огонь, или там грохот. То, что засекают радары.
22: Ну да, и измеряют в килотоннах, как правило.
21: Именно. Но вот представьте себе просто идеальный камуфляж для сокрушительного удара. Внезапное землетрясение.
22: Слушай, это действительно идеальное прикрытие. Природная катастрофа просто берет и стирает инфраструктуру, а доказать вину конкретного противника, практически невозможно.
21: Да, и вот поэтому цель нашего сегодняшнего глубокого разбора материалов – это исследовать саму концепцию так называемого сейсмологического или тектонического оружия.
22: Да, мы будем опираться на научные статьи геофизиков, разные энциклопедические справки и, конечно, новостные сводки.
21: 100% мы попробуем отделить доказанные исторические факты от откровенных теорий заговора. Выясним вообще, что это за гипотетическое оружие такое, кто стоял за его разработкой и почему мировые СМИ постоянно кого-то обвиняют в его применении.
22: Думаю, начать стоит с самого термина. Понятие «тектоническое оружие», его ввел советский сейсмолог Алексей Николаев в 92-м году. И тут важно понимать, речь вообще не о том, чтобы просто взять и закопать сверхмощную бомбу поглубже.
21: Да, суть там совершенно в другом. Это, знаешь, можно сравнить со старыми перегруженными качелями.
22: Или, скажем, с согнутой пластиковой линейкой, которую сжали с двух концов. В ней уже накоплено колоссальное напряжение.
21: Вот, точно. И чтобы она с треском сломалась, тебе же не нужна кувалда, да? Достаточно одного мощного импульса. Легкого щелчка в правильной точке разлома.
22: Вот-вот. И исторические прецеденты создания таких триггеров, они абсолютно реальны. Британцы еще во время Второй мировой создали 10-тонную сейсмическую бомбу.
21: Уго, 10 тонн?
22: Да. Идея была в том, чтобы взрыв происходил не на поверхности, а глубоко в грунте. Плотная земля ведь передает ударные волны гораздо эффективнее воздуха. Получалось такое локальное мини-землетрясение для разрушения бункеров.
21: А потом же еще был этот американо-новозеландский проект SEAL, да? Где пытались сделать цунами-бомбу с помощью подводной взрывчатки.
22: Ага. Пытались сгенерировать искусственную волну. Но во время холодной войны эти технологии шагнули еще дальше. В рассекреченных советских программах «Меркурий-18» и «Вулкан» тестировали уже совсем другое.
21: Да. Вот тут начинается самое интересное. Я читал про Киргизию, где использовали так называемые МГД-генераторы. Установка «Памир», например. И вот здесь мне реально нужно объяснение от тебя.
22: Давай.
21: Как вообще электрическая установка может сдвинуть литосферные плиты? Звучит как-то, ну, фантастично.
22: Ну, смотри, эти генераторы Памир, они создавали колоссальные электромагнитные импульсы. Речь о десятках тысяч ампер. И они направляли их прямо глубоко в земную кору.
21: То есть они буквально били током землю?
22: Грубо говоря, да. И этот ток воздействовал на грунтовые воды в зонах тектонических разломов. Менялось давление жидкостей внутри трещин и снижалось трение между плитами.
21: А, я понял. Породы начинали скользить.
22: В точку. И это вызывало серию искусственных микротолчков.
21: Окей, если они тестировали такое десятилетия назад, вполне логично, что сегодня у людей возникает страх. А вдруг технологию довели до ума?
22: Да. И этот страх отлично подпитывает современные заголовки. Если посмотреть на публикации прессы, виден четкий паттерн: политики просто обожают винить геофизику в своих бедах.
21: Ну да, я прямо беспристрастно процитирую СМИ. Вспомним странное землетрясение в Венесуэле в 2026 году.
22: О, да. Журналисты тогда много писали о странностях. Тектонические плиты сдвинулись горизонтально, цунами было всего 30 сантиметров.
21: И главное, на следующий день США молниеносно снимают с Венесуэлы нефтяные санкции. Совпадение. Подобные обвинения же всплывали и после трагедии на Гаити в 2010 году, и после разрушительных толчков в Турции в 2023.
22: Да, заявлений было много.
21: И вот тут на сцену неизбежно выходит комплекс ХАРП с его этими знаменитыми антеннами на Аляске. СМИ просто обожают назначать его главным злодеем. Но неужели это антенное поле реально способно разорвать кору?
22: Нет, конечно. Это физически невозможно.
21: Вообще никак.
22: Абсолютно. Энергии, которую излучает ХАРП, ничтожно мала для любых тектонических сдвигов. Для сравнения, обычная летняя гроза превосходит всю мощность этого комплекса в миллионы раз.
21: Подожди, но я же видел кадры из той же Турции перед самыми толчками. В небе было жуткое синее свечение. Выглядит реально, как орбитальный удар лазером со спутников.
22: Да, выглядит жутко, но если вспомнить школьную физику, обычный кристалл кварца под давлением дает искру.
21: А, это как-то связано с тем свечением?
22: Напрямую. То, что попало на камеры, это мощный природный пьезоэлектрический эффект. Когда миллиарды тонн горных пород сминаются перед разломом, в кристаллах генерируются гигантские электрические поля.
21: Ничего себе!
22: Плюс ко всему, из микротрещин вырывается радон. Это радиоактивный газ, который мощно ионизирует воздух. Так что свечение – это никакие не космические лазеры, а просто естественная реакция атмосферы на деформацию коры.
21: Выходит, умение критически мыслить и понимать базовые законы физики – это реально наша лучшая защита от информационной паники. Политические кризисы всегда было удобно маскировать под капризы природы.
22: Совершенно верно. На данный момент все научные данные говорят о том, что целенаправленно и скрытно вызывать разрушительные землетрясения человечество не способно.
21: Но знаешь, в этой истории есть одна поразительная деталь. Те самые советские ученые, которые создавали генераторы Памир, они же изначально преследовали благую цель. Они хотели искусственно разряжать напряжение плит.
22: А, то есть вызывать серию безопасных микротолчков, чтобы предотвратить крупные землетрясения.
21: Да, именно. И вот тут кроется такая мрачная ирония. Если наука будущего когда-нибудь доведет эту спасательную технологию до совершенства,
22: то грань полностью исчезнет, да.
21: Вот-вот. Идеальный инструмент для предотвращения катастроф станет просто неотличим от реального оружия судного дня, применение которого будет невозможно отличить от природы. И есть о чем подумать.
0: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. Реклама. Комсомольская
2: правда. Читайте завтра. Грозы, ледяная крупа и похолодание на 10 градусов. Столицу ждет проклятие выходных. Верховный суд сделал выводы из схемы Долиной. Что изменится для покупателей жилья? Астропрогноз на июль от Тамары Гловы. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
4: Для лиц старше 12 лет.
23: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
24: С
3: сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Писатель Ник Перумов про антироссийские настроения в Америке.
5: Много лет прожил в разных штатах Америки, путешествовал по Америке и по миру. И я могу сказать, что вот на уровне обычных, нормальных людей, моих коллег, соседей, никакой русофобии не было. А вот со стороны медиа, да, вот это вот шло, и эта демонизация, это тяжелейшая форма русофобии, которую американская элита унаследовала от британской, она была, есть и продолжает есть.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск.

0: Искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто.
1: Здравствуйте. Сегодня в гостях на радио «Комсомольская правда» Рустам Рустамов, заместитель генерального директора RedSoft. Рустам Мухтарович, я вас приветствую.
2: Здравствуйте.
1: Последнее время все говорят, что искусственный интеллект становится главной темой, главным делом нашей страны, помимо всех остальных, и что нужно ему уделять особое внимание. RedSoft давно же занимается уже отечественным ПО, но всегда возникают какие-то проблемы с этим, да, с тем, что как на рынок прийти, как это все интегрировать. Расскажите, как мы вообще сейчас это отечественное ПО принимаем в нашей российской системе, где вы видите сложности, с какими проблемами сталкиваетесь, а может быть, уже все как по маслу идет.
2: Видите, заказчики в нашей стране рассматривают переход на российские технологии как такую долгосрочную стратегию, на которую требуется достаточно много времени. И задача не просто перейти на российские.
3: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификация. Сертификаты на все. Доставка или самовывоз. Скидки для постоянных клиентов. Качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
4: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения. А также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
5: Школа начнется в сентябре, а скидки на школьную одежду уже начались. Детский квартал в ТЦ «Апельсин». Дарим 20% скидки на школьные коллекции. Размеры от 122 до 170. ТЦ «Апельсин». Детский квартал.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
7: А знаете ли вы что?
8: Население Папуа-Новой Гвинеи около 11 миллионов человек. При этом страна является мировым рекордсменом по языковому разнообразию. Помимо 3 официальных, в ходу еще 839 языков.
9: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
2: В стране достаточно, ну, как бы хватает, но с точки зрения именно разработчика программного обеспечения, то это небольшой спрос. Вот как бы здесь частные инвестиции смотрят на это и думают, что, ну, спроса не хватает для того, чтобы покрыть расходы на создание действительно ПО. А там ПО достаточно сложное, которое требуется, потому что, вот, и если бы у нас спрос был весь мир, к этому, безусловно, надо стремиться, но сейчас действительность несколько иная, то тогда по-другому было. Но с этим тоже работают, вот создали же индустриальный центр компетенций, где сами компании, которые являются заказчиками, они объединились между собой, и такое программное обеспечение создают. Поэтому выход из этой ситуации есть, он понятен, там есть свои результаты, поэтому это все под контролем правительства нашей страны находится, поэтому я уверен, что эта задача, ну, тоже будет решена, но не несколькими другими способами. Она будет решена за счет вовлечения экспертизы и, значит, команд, вот, компаний, которые которые являются потребителями этого программного обеспечения. Угу. Вот за счет этого эту задачу тоже решить. Но пока этого ПО не хватает, а это, соответственно, сдерживает и переход на, и в том числе и на российские операционные системы, потому что тот софт, который сейчас используется,

0: пользуется вот этот вот специализированный, пока под Windows работает. Ну, вот здесь есть свои взаимосвязи, которые задерживают. Ну, я уверен, что справимся и с этой задачей.
1: Куда мы денемся-то? А в изобилии что мы такое импортозаместили? Вот справились мы с задачей. В каких сферах?
0: Если говорить про офисное ПО, то у нас есть офисные пакеты, операционные системы, виртуализация. То есть это все программное обеспечение уже достаточно зрелое, и поэтому переход чиновников, переход наших региональных чиновников, федеральных чиновников, он в значительной степени уже выполнен. В здравоохранении, например, тоже приведу пример, отрасль здравоохранения. Мы очень много работаем в отрасли здравоохранения. Рабочее место врача тоже в значительной степени уже переведено именно на российские технологии, потому что медицинские информационные системы у нас в России создаются, они тоже такое ПО специфическое, иностранные медицинские информационные системы у нас я не видел, по крайней мере. И они вот за счет того, что обеспечена совместимость с российскими продуктами, то есть инфраструктура и рабочие места, то есть они в значительной степени переведены. По крайней мере, государственные больницы уже, мне кажется, под 90% перевод.
1: Ну, то есть проблем-то никаких нет, мы все можем?
0: Мы точно все можем, где-то нам требуется время, где-то нам нужен дополнительный именно спрос для того, чтобы появились бюджеты, для того, чтобы мы могли нанять больше разработчиков, больше специалистов. Ну вот это некоторая работа, все-таки, которую нужно просто проделать.
1: И вот как хорошо сейчас про специалистов вы поговорили. Первый вопрос был, а хватает ли сотрудников квалифицированных у нас? Но тут хочется вернуться к тому, что, опять же, президент нам сказал, что, ребята, изучайте искусственный интеллект, уже какие-то профессии заменены. Я даже процитирую его. Значит, искусственный интеллект уже сейчас заменяет сотрудников младшего звена. В перспективе это может коснуться и среднего звена. Ну и, конечно же, что за профессии? О ком говорит президент? И хватает ли вам специалистов, чтобы разрабатывать то, что вы считаете правильным и нужным разрабатывать.
0: Вот когда вы начали задавать вопрос, именно квалифицированных, слово прозвучало, поэтому квалифицированных специалистов, конечно же, не хватает. Их не хватает всегда в любом состоянии кадрового рынка. Вот. Молодых специалистов хватает. У нас большая работа с вузами, где мы ребят берем на практику, потом берем на стажировку и
1: обучаете, затем,
0: сами? Обучаем, да. Угу. Вот. А дальше, что касается искусственного интеллекта, сейчас вокруг него, конечно, много хайпа. Конечно, применение еще требует времени, как его действительно применять. Про замену младших, средних, видите, это все относительно. Потому что в целом, независимо от искусственного интеллекта, требования к начинающим специалистам все время растет. Это вне зависимости от искусственного интеллекта. И даже есть разрыв и спор вокруг высшего образования и работодателей, что работодатели все время будут говорить, что недостаточно высшее образование готовит выпускников, недостаточно. Высшее образование говорит: уважаемые работодатели, приходите, пожалуйста, читайте лекции, помогайте нам готовить специалистов, давайте вместе. Это дискуссия, я очень много встречаюсь с вузами, на многих конференциях дискуссия никуда не делась, поэтому это все будет такой естественный рост. Очень хорошо, если нам в этом деле будет помогать искусственный интеллект, но я думаю, что в ближайшее время навыки работы с искусственным интеллектом будут базовыми навыками для начинающих специалистов, и вузы должны будут готовить ребят для того, чтобы работать с искусственным интеллектом. И интеллектуальный помощник разработчика программного обеспечения, это уже вот-вот мы на пороге этого стоим, мы в Redsoft уже, если не используем, то активно экспериментируем с этим точно. Лаборатория у нас создана, у нас несколько областей применения искусственного интеллекта мы рассматриваем. Более того, у нас уже появились первые продукты с использованием искусственного интеллекта, поэтому
1: Но пока двигаемся. С использованием, не 100% он сделал.
0: Ну, он 100% и не может быть сам по себе, как бы, сам по себе искусственный интеллект.
1: Да тут мало. Такие сказки рассказывают. Сам написал код, сам создал, выдал, закрыл, запретил трогать там.
0: Хорошо, он сам написал код, сам даже, наверное, его проверил, но все равно приемочные испытания сделал человек, и один человек пошел другому человеку рассказать о том, что делает этот код, потому что... Пока все-таки просто сделать код недостаточно для того, чтобы его начали где-то там применять, поэтому человек, роль человека не надо применять его.
1: Успокоили. Это паника тут даже на этом фоне. Спасибо вам большое.
0: Спасибо вам.
1: Рустам Рустамов, заместитель генерального директора RedSoft, был в гостях на радио «Комсомольская правда».
0: Всего доброго, до свидания.
2: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что «Радио КП» — это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Владимир Шаповалов о заявлении Макрона, что США не нейтральный посредник по Украине.
4: Макрон абсолютно прав. Соединенные Штаты, конечно, не являются и никогда не являлись нейтральным посредником. Соединенные Штаты – страна конфликта. Соединенные Штаты весь период, в том числе трамповский, оказывали деятельную помощь киевскому режиму, разведданными, оружием и прочим. Поэтому вести речь о том, что они являются нейтральной страной, конечно, абсолютно неверно. Второе. Мы это всегда прекрасно знали. И позиция духа Анкориджа, позиция России в данном случае – это не слепая вера в какой-то нейтралитет и посредничество Соединенных Штатов и неубежденность в том, что мы можем перетянуть США на свою сторону. Нет, мы стремились и стремимся использовать те возможности, которые есть, совершенно рационально, в том числе понимая, что между Соединенными Штатами и Европой были, есть и усиливаются противоречия, о чем свидетельствует, в общем-то, диалог Рютте и Трампа, в котором Трамп в очередной раз попенял ведущим странам Западной Европы в том, что они не поддержали США в американо-иранской войне. Третье. США уже не те, что были до февраля 2026-го. Соединенные Штаты проиграли войну, и это понимают все. И Соединенные Штаты, безусловно, остаются пока еще крупной, значимой, самой, может быть, крупной державой военной, но их могущество уже очень сильно поколеблено, их авторитет и влияние тоже.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 10 часов вечера. В Челябинске полночь. В Чите 4 утра. В Хабаровске 5. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: О важном.
3: Российский омбудсмен в сотрудничестве с Международным комитетом Красного Креста нашел в плену на Украине свыше 1700 бойцов. Более 1000 из них уже возвращены. Об этом сообщила пресс-служба уполномоченного по правам человека Яны Лантратовой по итогам ее встречи с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Полерич. На этот год в адрес уполномоченного поступило более 29 тысяч обращений по розыску военнослужащих и гражданских.
2: О топливе.
3: Правительство России с 1 июля на 3 месяца решило снизить норматив продаж бензина на бирже до 10% с 15%, сообщили в Кабмине. Решение направлено на стабилизацию внутреннего рынка нефтепродуктов. Изменения будут действовать с 1 июля по 30 сентября этого года.
2: О мигрантах.
3: В МВД предложили выдворять мигрантов за дискриминацию и неповиновение пограничникам. По данным издания «Коммерсант», такой документ подготовлен в правительстве ко второму чтению в Госдуме. Законопроект останавливает выдворение в качестве безальтернативной меры наказания по 20 статьям Кодекса об административных правонарушениях. В частности, мера затронет иностранцев за участие в деятельности нежелательных организаций, несанкционированных митингах, а также за принуждение к участию или отказу от участия в забастовках.
2: О преступлениях.
3: Немецкая полиция отрицает культурно-политический характер кражи памятника Александру Пушкину в городе Хемер. Об этом пишет агентство ДПА со ссылкой на полицию. Самая приоритетная версия у следователей, что преступники похитили мемориал для сдачи на металлолом. Пока нет каких-то существенных зацепок в этом деле. Расследование продолжается. О краже памятника Пушкину высказалась официальный представитель МИДа России Мария Захарова. Она сказала, что если мемориал так и не будет найден, то немцы определенно вынесут вердикт сами. Себе.
2: Обо всем.
3: Ученые впервые в истории создали живой организм из неживых элементов. В университете Миннесоты США получили полностью синтетическую клетку, которая растет, размножается и подчиняется законам естественного отбора. Пока ученые спорят, что у них получилось. Все-таки биологический автомат или полноценная жизнь? Есть ли у творения душа? Эксперты говорят о наступлении революции в биотехнологиях. Вне лаборатории клетка, правда, жить не может, и она не производит собственные белки, поэтому ее надо постоянно кормить. И о погоде. В эти минуты в российской столице плюс 25 градусов. Завтра днем ожидается такая же температура, без осадков. Больше новостей в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
2: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер писателя Николая Андреева «Высоцкий. Человек, который не знал меры». Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста. Часть 29. Глава 11.
5: Начались занятия и каждый день счастье. Высоцкий осужден носить профиль трагика. И впервые этот профиль проявился как раз в студенческой работе в следователе Порфирии Петровиче. Высоцкий в нем раскрылся как актер с большим драматическим темпераментом. Предстал как человек глубокий, думающий. Это было и неожиданно, и вызывало восхищение. Быть может, тут он был близок к принципам, которые проповедовал Виленкин. Строгая правдивость, отказ от кокетливого самопоказывания, тонкая и глубокая наблюдательность, благородство вкуса, сдержанность и ясность слога. Но как раз Виленкин этого в Высоцком, как мы помним, и не рассмотрел. Однако роль студенческой инсценировки, хоть и запомнившийся, но все же эпизод в учебе. В других студийных работах он ничем особенным не проявился. Правда, Иза Жукова приводит свидетельство. Свадьба запомнилась. Володя был обаятельный, с хорошим вкусом, был тактичен, интеллигентен внутренне. У него было чувство меры и такта, и в то же время органика великолепная, обаяние. В дипломном спектакле Высоцкий опять сверкнул. Курс ставил на дне, у него роль Бубнова. Сыграл русскую беспредельную открытость. Соединение мощнейшей эмоциональной радости, куража и внутреннего трагизма, этакая гуляй-рванина. В образе Бубнова одинокая несчастная Русь. В этой роли он глянулся Ролану Быкову. Тогда как раз обсуждалась его кандидатура на должность главного режиссера Ленинградского театра юного зрителя. И он подбирал себе команду актеров-единомышленников. Предложил Высоцкому пойти к нему. Володя отказался. Сказал, что человек он семейный, и ему надо устраиваться вместе с женой в Москве. И приглянулся Высоцкий еще третьекурсником знаменитому тогда кинорежиссеру Борису Барнетту. Он в 1958 году собирался снимать фильм «Аннушка». На пробы в эпизодические роли пригласили мужскую часть старших курсов школы-студии МХАТ. Внимание съемочной группы сразу привлек высокий, могучий парень с густой гривой курчавых волос и громовым голосом. То был Епифанцев. Однако Барнетта заинтересовал другой студент. Невысокий, щуплый. Он держался особняком от своих нарочито шумных товарищей, изо всех сил старавшихся понравиться режиссеру. То был Высоцкий. «Кажется, нам повезло», — сказал Барнетт, не сводя глаз со студийца. «Вот кого будем снимать». Ассистенты принялись горячо отговаривать Барнетта и уговорили. Он махнул рукой. «Ладно, ладно, успокойтесь, не буду». Итак, отыграли дипломный спектакль «На дне». Получен диплом. И куда теперь? В те годы, кроме Москвы и Ленинграда, не было театральных вузов. Поэтому театры начинали слать гонцов присмотреть себе актера и актрису в декабре-январе. Право первой ночи, понятно, испокон века принадлежало художественному театру. Те, кого брали в этот храм искусства, оформлялись через первый отдел, это отделение КГБ на предприятии. Он проверял человека на благонадежность, нет ли подозрительных пятен в биографии. Спектакли художественного посещали руководители партии и правительства, поэтому он был режимным, находился на особом положении. Первый отдел, например, обнаружил, что у Юрия Пузырева отец оказался врагом народа, позже его реабилитировали, и его немедленно выкинули из списка. Не имеет права сын врага народа работать в художественном театре. Но выпускников школы-студии, попавших в тогдашний МХАТ, этих вроде как счастливчиков, надо было жалеть, а не завидовать им. Художественный театр тогда насквозь пропах нафталином. Одна унылая постановка за другой. Сердце не прощает, залп Авроры за власть Советов. Публику такими постановками не завлечешь. Нераспроданными оставались до половины билетов. Большинство артистов в возрасте за 50, но именно они играют все роли, включая и молодых персонажей. Молодым дарованием хоть ты трижды талантлив не пробиться. Для них роли только из разряда «кушать подано». Долгие занудливые репетиции. «Двенадцатую ночь» Масальский ставил 3 года. «Любовь на рассвете» репетировалась 5 лет, да так и не добралась пьеса до премьеры. Так что попасть в основную труппу МХАТа для молодого все равно, что в склеп. Никаких перспектив. В середине 50-х в труппу художественного театра приняты Михаил Горюнов, Леонид Губанов, Нина Гуляева, Евгений Евстигнеев, Игорь Кваша, Раиса Максимова, Олег Басилашвили, Татьяна Доронина, Михаил Казаков. И никто из них в конечном итоге не задержался в МХАТе. Евстигнеев и Кваша уйдут в «Современник». Басилашвили и Доронин окажутся у Товстоногова. Казаков перешел в театр Маяковского и сразу роль Гамлета. Да и не было у студентов почтения к этому театру. Их еще в годы учебы привлекали в массовки, например, в «Синей птице». И они насмотрелись там на знаменитых мхатовских стариков, которых благословил сам Станиславский. Геннадий Елович вспоминает. «Это было уничтожение нашей детской наивности театральной. Ё-моё! Артисты пили, в темноте щупали баб. Главным для актеров было, кто поехал, а кого не взяли за границу. Зарубежные гастроли разлагали театр. Битвы из-за поездок были страшные. Общим в битвах было одно — неразборчивость в средствах». У Высоцкого среди набросков есть такие строчки. «Вчера в МХАТе спектакль смотрел. И вот импрессион — впечатление. В театре хороший буфет. Я поел пирожное и печенье». А кандидатура Высоцкого обсуждалась, чтобы предложить его в труппу МХАТа. Радомыслинский перед распределением обронил странную фразу. «Требуются театру молодые актеры на возрастные роли, которые талантливо играет Высоцкий». Ничего не понимаю. В тогдашнем МХАТе и без того был перебор возрастных актеров. Да что там возрастных? Старых. А тут еще, стало быть, потребовались и молодые, которые могли бы играть стариков. Глупая какая-то ситуация. Тем не менее, на заседании кафедры мастерства актера постановили — рекомендовать в труппу художественного театра выпускников школы-студии Камратова, Большакова, Бурова, Высоцкого, Портера, Епифанцева. Роман Вильден мечтал попасть к Товстоногову. Его только что назначили главным в Большой драматический. Потому предложил друзьям по курсу, а поехали устраиваться в Ленинград, он оттуда родом. За компанию и поддержать друга двинули в город на Неве Валентин Никулин и Владимир Высоцкий. Ситуация в БДТ была еще печальнее, чем в МХАТе. Иногда в зале не больше 10 зрителей. С Товстоноговым, только что назначенным главным режиссером, связывали большие надежды. И действительно, через несколько лет станет ясно. С его приходом в БДТ началась новая эпоха. Итак, приходят друзья к Георгию Александровичу. Он сказал: рад, что к нему стремятся молодые актеры, но свободных ставок нет. В Ленинградском театре комедии показались знаменитому Акимову. Он доверчиво смеялся, когда смотрел инсценировку по Чехову «Жених и папенька». Но опять знакомые: рад бы взять талантливых ребят, но свободных ставок нет. В театре Ленсовета показались главному режиссеру, он выбрал Вильдена. Когда вернулись в Москву, Роману предложили войти в труппу МХАТ. Он по глупости обрадовался, согласился. Потомился там без серьезных ролей 4 года, сбежал. Рассказывает: меня ж с прицелом на Хлестакова взяли. Потом я понял, что у них начинают играть лет с 35. А так, чтобы со студии? Нет. Надо лет 10 походить в массовках, поиграть эпизоды, и только потом тебе будут давать какие-то маленькие роли. Кстати, Камратов, которого тоже распределили в Амхат, сообразил это раньше Вильдена. Через год сбежал к Охлопкову в театр Маяковского. А его, между прочим, брали в художественный на роль Балконского в инсценировке «Войны и мира». А спрос на выпускников школы-студии был огромный. Ценилась так называемая МХАТовская школа. Это был тогдашний бренд. Однокурсника Высоцкого Николая Мохова взяли в Красноярский драматический. Так его сходу выпустили на сцену в роли Гамлета. Изу Жукову сразу ввели на ведущие роли в Киевском театре имени Леси Украинки. На Высоцкого обратил внимание главный режиссер театра имени Пушкина Борис Равенских. Он пообещал ему главную роль в спектакле. Попасть к Равенских считалось тогда великой удачей. Его только что поставили главным режиссером, а это означало, что года два ему предоставлена относительная свобода. Что-то вроде карт-бланша выдано. Да к тому же Высоцкий к тому времени уже был женат, а семья — это значит материальные заботы. Так что предложение Равенских было как нельзя кстати. 22 апреля 1960 года Владимир Сергеевич, такое отчество было записано в его личном деле, Высоцкий, получил назначение на работу в театр имени Пушкина.
2: Продолжение через несколько минут. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Друзья, будущее наступило.
6: Радио – уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
7: Привет слушателям радио «Комсомольской правды».
2: Реклама. Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
8: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется водитель категории «С», заработная плата от 70 тысяч рублей, а также слесарь и грузчик. Звоните 343 93 и 8 911 692 24 32.
9: Июль в «Стройсам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, тушь, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Стройсам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Тактика Данюка. Программа, которая приближает победу. В ролях отважный Никита Данюк, бывалый Владимир Варсобин и премудрая Виктория Федосова.
10: Эта команда свернет горы, скрутит врага в бараний рог и, конечно, спасет мир. Слушайте каждую пятницу в 8 часов вечера по московскому времени. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольск».
2: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер писателя Николая Андреева «Высоцкий. Человек, который не знал меры». Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста.
11: Часть 30. Глава 12.
12: Компания Левона Кочеряна. Несколько раз возникала в нашем повествовании фамилия Кочерян. Левон Кочерян. А звали его на русский лад Левой, заметная фигура в судьбе Владимира Высоцкого. На одном из концертов, вспоминая об ушедших друзьях, он скажет: «И нет Левы Кочеряна». Он успел снять только одну картину как режиссер, один шанс из тысячи. Он его шанс поймал и умер. Он успел немного. Жил он жарко, вспыхнул и погас мгновенно. Кочерян с женой Инной жили этажом выше Высоцкого на Большом Каретном. У них была трехкомнатная квартира, что по тем временам было более чем роскошно. Там и собирались. Тогда же не было кафе, баров, ночных клубов, то есть мест, где можно было посидеть, поговорить, пообщаться, расслабиться, ну и выпить. Какая ж компания без выпивки? Москва почти сплошь обитала в коммунальной системе, а коммуналка — место, не особо приспособленное для гостей. Всегда найдется скандалиозная соседка, которая примется визжать: «Ходят тут, ходят! А вот участкового кликну!» Потому квартира Левона и Инны была клубом, в котором можно всласть наговориться, выпить, да просто посидеть, послушать других. Именно поговорить, пообщаться, а не потусоваться. Квартира Кочерянов — и место, где можно было переночевать. Шукшин был тогда отчаянно бездомным, частенько квартировал на Большом Каретном. Левон учился на юридическом факультете вместе с Утевским. А Анатолий, как нам уже известно, был на правах старшего брата Высоцкого и ввел его, ученика 8 класса, в компанию Кочеряна, хотя там собиралась публика далеко не школьного возраста. Большинству было за 20. И вели разговоры не о подростковых переживаниях. Были в Москве и другие подобные компании. Например, собирались у Марлена Хуциева. Александр Мета вспоминает: «Марлен только начинал как режиссер, но уже был легендарной личностью. Нам было интересно собраться у него, просто поболтать. Он жил в небольшой полутемной квартире, но она казалась нам огромной. Ставили бутылку водки, большую миску картошки. Появлялись Тарковский и Шукшин, проходившие у Хуциева практику, а Шукшин еще и снимался у него в картине «Два Федора», «Гена Шпаликов». Среди других бывал и Высоцкий. А у Александра Ширвинта собирался свой круг: Андрей Миронов, Михаил Державин, другие артисты театра сатиры. Серьезных разговоров не вели, пили сухое вино, шутили, дурачились. Заводилой был Миронов. Когда изрядно набирались, включали музыку Нина Рота из 8,5 Феллини, это был гимн компании, и, напевая, взявшись за руки, шли по кругу, как дети в детском саду. Потом, по знаку Ширвинта, издавали звериный рык и шли в другую сторону. Дети, одним словом. Серьезные разговоры вели в компании Андрея Тарковского. Ему, после того, как его фильм «Иваново детство» получил «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале, даровали квартиру. Двухкомнатную, возле Курского вокзала. Раздолье. Есть где развернуться и большому обществу. Потому у Тарковского собирались чуть ли не каждый вечер. Молодые, неизвестные, но в будущем знаменитые имена: Шукшин, Шпаликов, Мишарин, Горенштейн, Ахмадулина, Завальнюк, Шмаринов, Михалков-Кончаловский. Были они раскованы, веселы, умны. Серьезные разговоры сменялись стихами, песнями. У Шукшина был свой песенный репертуар. Пел без сопровождения гитары. Шпаликов тогда много песен сочинил. Высоцкий у Тарковского не бывал. По крайней мере, никто из тех, кто написал о Тарковском воспоминания, его имени не упоминает. Всмотримся в Левона Кочеряна. Читаешь воспоминания о нем? Веришь им и не веришь. Уж чересчур замечательный человек вырисовывается. Ну, просто идеальный. А это настораживает, потому что идеальных не бывает. А если и встретишь идеального, то этот такой зануда так подавляет своей честностью, принципиальностью, отточенной моралью, что думаешь, лучше держаться от этого изыска природы подальше. Не из таких ли, Кочерян? Приведу некоторые характеристики Левона, которые ему выдали хорошо знавшие его люди. Артур Макаров, писатель. Лева из породы людей, которые нужны друзьям в любую минуту, и которые никогда не оставляют их обделенными. Людмила Абрамова говорит о Кочеряне с восторгом. Это был замечательный человек. Если бы можно было с помощью электронной машины угадывать профессии, то Лева был бы Макаренко, директором интерната или большого детского дома. Это был человек, к которому людей тянуло. И не просто людей, а тех, которые нуждались в помощи, тепле и поддержке, в семье. И не только в помощи, но и в жесткой критике. Ведь они побаивались Леву, все побаивались, и Володя в том числе. Музыкальность Левы была изумительная. Голос красоты необыкновенной. Он мог быть грубым, мог врать женам своих друзей, глядя спокойно в глаза. Но это потому, что он был их воспитателем, и мы все были его семья. Я не знаю, была ли это ложь во спасение или не во спасение, но чтобы своих не трогали. Макаренко, поясню, советский педагог, который создал трудовую коммуну, в которой перевоспитывал малолетних бандитов. Не думаю, что принципы Кочеряна соответствовали коммунарским. Система Макаренко во многом основывалась на принуждении, на приказе. Да вот хотя бы цитата из его педагогических воззрений. «Коммуна должна отличаться железной дисциплиной и подтянутостью. Вся система самоуправления должна быть построена по типу не демократического народоправства, а в праве коллектива на принуждение». Вряд ли Кочерян кого-то из своей компании к чему-то принуждал, наводил железную дисциплину. Хотя среди его знакомых и приятелей была публика, с которой работал и Макаренко, уголовная имеется в виду. Вспоминая о тех, с кем водился Кочерян, Утепский пишет. «Круг Левушкиных знакомств был пестрым, полярным и многоплановым. Некоторые его приятели составляли далеко не самую интеллектуальную часть его общества. Скорее, они примыкали к криминогенной, авантюрной его части. Кое-кого знал и Володя, которому тогда весьма импонировал их авантюрный образ жизни, возможность разными путями легко зарабатывать деньги и также лихо с особым шиком и куражом прокутить их. Эти ребята, несмотря на принадлежность к блатной среде, были фигурами своеобразными, добрыми по своей натуре и обладавшими чертами справедливых людей. Авторитет Лёвы у них был огромен. И еще несколько штрихов к портрету необыкновенного человека. Аркадию Свидерскому слово. «О Лёве я могу несколько суток говорить, не умолкая. Такого человека я больше в жизни не встречал. Он был нам и отцом, и старшим братом, и другом. Невероятной одаренности человек. Он обладал невероятной физической силой, и если его вынуждали, то пускал ее в ход». Все на большом каретном решал Лева. Решал мягко, ненавязчиво, но окончательно. А может, это действительно было принуждение? И железную дисциплину наводил мягким таким манером, но ослушаться было невозможно. А вот каким запомнился Кочерян кинорежиссеру Петру Солдатенкову. Он был человеком незаурядных возможностей и колоссальной воли. Умел все. Чинить вещи и ломать препятствия, готовить изысканные кушанья, ловить бандитов и с особо страшными из них дружить. Он вел ученые беседы и дрался. Умел быть нежным и внимательным к друзьям и беспощадно жестким с врагами. Юлиан Семенов, писатель, добавляет. «Левон был душой Москвы тех лет. Его знали и любили люди разных возрастов и профессий. Он обладал великолепным даром влюблять в себя сразу и навсегда». Анатолий Утепский продолжает писать характеристику. «Левушка был удивительным человеком. На съемках сам водил танки, а Лева Горогуля, капитан теплохода «Грузия», мне рассказывал, что однажды Лева сам пришвартовал теплоход. Но уникальность его была в другом. Он умел дружить, выслушать и понять близких людей. Да и не только близких, а любого. Кочерян прекрасно знал литературу, кино, пел, играл на гитаре. Спортсмен, боксировал. Водил машины, танки, трактора, комбайны, корабли, аэропланы. Мог выпить бокал шампанского и закусить этим же фужером. Тут я, правда, в растерянности. А зачем? Стекло же невкусное. Разносторонний. Не было профессии или ремесла, которые бы он не знал. Уникальный в искусстве дружить. Люди к нему тянулись. Он мог выслушать, понять, помочь, рассудить. Честный, справедливый, благородный. Жила компания Кочеряна, по сути, коммуной. Ливону и Инне вдвоем попросту не прокормить ораву, которая заваливалась к ним почти каждый вечер. Как рассказывал Артур Макаров, все деньги, которые появлялись у кого-то, шли в общий котел. Это был железный закон. И еду приносили, и выпивка к еде, разумеется. Выпивали? А как же без этого? В дружеской компании. И крепко иногда. Василий Аксенов вспоминал. Пьянство не особенно возбранялось, если ему предавались здоровые, концентрированные люди в свободное от работы время. Напитки были хорошего качества и имелись повсюду, вплоть до простых столовых. Даже глубокой ночью в охотном ряду можно было набрать и водок, и вин, и закусок в сверкающем чистотой дежурном гастрономе.
2: Продолжение через несколько минут. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Я слушаю «Радио Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков о грядущем отопительном сезоне в Европе.
13: Они мало закачивают газа в подземные хранилища. То есть, действительно, в общем-то, на нынешнюю дату, в общем, там довольно большая закачка. А во-вторых, они не отказываются от своих планов отказа от российского газа. То есть 26 апреля запрещен импорт российского жирного природного газа СПГ по краткосрочным контрактам, а мы вторую по объему поставщик после Соединенных Штатов. А с 1 января как раз будет запрещен вообще весь. То есть нельзя будет покупать российский СПГ. Получается, и его надо будет чем-то заменить. То есть и подземных хранилищ вот этот недостаток нужно будет заменить текущим импортом, так еще и российский газ на будет тоже чем-то заменить. А значит, она будет поднять цену, сделать ее очень высокой, чтобы газ пошел именно к тебе, а не на азиатские рынки. Поэтому это скорее экономическая проблема для европейцев. И если, соответственно, газ будет дорогой, да, он придет, но тогда окажется, что какие-то вещи, которые ты изготавливаешь там из газа, азотные удобрения или вся тяжелая промышленность, там, потому что энергоемкая, окажется, что у тебя высокая себестоимость этой продукции, ты ее не сможешь продать на мировом рынке. И будет новая волна деиндустриализации. То есть ровно то, что мы видели в 22-м году. Вот 22-й год можно вспомнить, там были цены по несколько тысяч долларов за тысячу кубов. Да, они не замерзли, но при этом многие предприятия закрылись. И вот такая же история может повториться и сейчас, особенно если зима будет холодной. Поэтому это про экономику больше, а не про то, что там они замерзли.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Всем привет, с вами Ольга Бузова, и вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
2: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Июнь – самый стабильный месяц. Никакой другой месяц в году не начинается в один и тот же день недели, как июнь. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
3: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: О важном.
3: Условия содержания более 4000 украинских военнослужащих в России проверили в рамках сотрудничества российского омбудсмена с Международным комитетом Красного Креста, сообщила пресс-служба уполномоченного по правам человека Яны Лантратовой. Комитет установил, что условия содержания и обеспечения украинских военнопленных в нашей стране соответствуют большинству международных стандартов. Яна Лантратова сегодня провела рабочую встречу с президентом комитета Мирианой Сполерич. Они договорились, что будут продолжать обмениваться информацией и также о практике взаимных посещений пленных. Москва направила Швеции ноту протеста после атаки беспилотников на здание российской дипмиссии в королевстве. Об этом сообщил чрезвычайный полномочный посол России в Швеции Сергей Беляев. В ночь на 2 июля на здание российской дипмиссии был совершен налет как минимум двух дронов. Один беспилотник сбросил контейнер с красной краской в непосредственной близости от посольства, а второй упал на его территории. Беляев отметил, что ко второму беспилотнику был привязан муляж взрывчатки. Сообщение с пометкой «Срочно» Финляндия после снятия запрета на размещение у себя ядерного оружия попадет на карту целей для ядерного оружия России, заявил Дмитрий Медведев. В Европе с платным проходом через Ормузский пролив уже смирились. Многие европейские государства уверены в том, что введение платы неизбежно, сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией. По словам как минимум двух источников в Европе, там считают данностью появление такой оплаты в той или иной форме после окончания войны в Иране. В частном порядке такого же мнения придерживаются некоторые чиновники из стран Персидского залива.
15: А США.
3: Дональд Трамп решил бороться с беременными туристками. Американский Верховный суд заблокировал попытку отмены выдачи автоматического гражданства по рождению. Однако администрация Трампа собирается всерьез взяться за родильный туризм, когда беременные женщины на поздних сроках приезжают в США, чтобы родить ребенка и подарить ему американское гражданство. В Белом доме такую тенденцию назвали опасной для национальной безопасности. Якобы эти дети вырастают и возвращаются в Штаты, чтобы потом воровать интеллектуальную собственность при обучении в местных вузах. Российских руферов, которые залезли на Empire State Building в Нью-Йорке, отпустили из зала суда. Ангелине Николау и Ивану Кузнецову предъявили обвинения в незаконном проникновении, взломе и создании угрозы безопасности. По данным полиции, пара пробыла на 443-метровой высоте около 10 минут без страховки, где Иван сделал Ангелине предложение, после чего их задержали на земле. Сегодня состоялось первое заседание суда, после которого экстремалов освободили под надзор. Следующее заседание по делу россиян намечено на 24 августа. Ольга Демидова, служба информации.
2: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер писателя Николая Андреева «Высоцкий. Человек, который не знал меры». Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста.
11: Часть 31. Глава 12.
12: Компания Левона Кочеряна. Кого только не заносило в квартиру Кочеряна. Актеров, певцов, милиционеров, художников, режиссеров, каскадеров, футболистов, офицеров, врачей, космонавтов, юристов, моряков, летчиков, жокеев, бильярдистов, золотоискателей. У каждого своя судьба, своя история. Свои приключения, свои тараканы в голове. Факты жизни — вот что приносил каждый. Газеты тех времен с первой до последней страницы заполнены идеологическим пустозвонством, их и не читали. По радио — то же самое. Слухи, слухи, слухи — тогдашний интернет. Каждый нес в компанию свое. Каждый имел право голоса в разговоре, право на рассказ, право на историю. Высоцкому повезло, он оказался в гуще интереснейших личностей. По воспоминаниям, он в компании больше молчал, оно и понятно, был моложе всех. А в молодости хочется душу излить миру, остро ощущаешь свое братство с другими людьми, тянет броситься им в объятия, крикнуть «возьмемся за руки, друзья, чтобы не пропасть поодиночке». Хочется открыться людям, чтобы они приняли тебя, и одновременно хочется проникнуть в их души, чтобы твоя жизнь переплелась с жизнью других. Компания Кочеряна стала для Высоцкого школой, институтом, университетом. Школой жизни, институтом взросления, университетом творчества. И вот что, быть может, главное, что отличало собиравшихся в квартире Кочерянов. В большинстве своем это были люди с чувством собственного достоинства, потому что таким чувством обладал Левон. «Это было самое запомнившееся время моей жизни», — скажет позже Высоцкий. «Можно было сказать только полфразы, и мы друг друга понимали в одну секунду. Понимали по жесту, по движению глаз. Была атмосфера преданности и раскованности. Сейчас уж нет таких компаний». А если по именам, кто бывал у Кочеряна, с кем тогда познакомился Высоцкий, то среди них полно будущих знаменитостей из мира театра, мира кино, мира литературы, мира искусства — Стриженов, Пожинян, Тарковский, Мордюкова, Володарский, Шукшин, Волчек, Киасаян, Таль. Они тогда были просто Андрей, Вася, Нонна, Олежек, Эдик, Галя, Гриша, Эдик, Миша. Мир искусства, кино, театра, литературы захватили Высоцкого и не отпускали до последних дней жизни. Высоцкий, кстати, не всем в компании нравился. Нонна Мордюкова вспоминает. «У Кочеряна я видела многих. Шукшина, Стриженова, Михаила Таля, который там часто ночевал. А Володю старалась избегать. Он был беспокойным. Мне не нравились его песни, вернее, их содержание и его манера исполнения. Теперь-то я понимаю, как ошибалась. Вникнув в смысл его стихов, его песен, я осознала величину его таланта. Квартира Кочерянов была и сценической площадкой. Здесь читали стихи, пели, разыгрывали сцены из репетируемых спектаклей и снимающихся фильмов. Высоцкий именно здесь показал свои первые опыты с гитарой, пел сочиненные песни. Впрочем, концертной площадкой могла стать любая квартира, куда они заваливались в гости. Вспоминает Нелли Белаковская. «И часто Володя, Лёва и мой брат Саша бывали в доме моей мамы, это Столешников, переулок. Я приходила и заставала там всю троицу и необыкновенный концерт. Они покупали бутылку водки, две бутылки минералки и банку баклажанной икры. Лёва мелко-мелко резал лук, получался салат. Выпивали, закусывали. Саша садился за пианино, и начинался концерт. На Тихорецкую составчик тронется. А шизофреники вяжут веники, а параноики рисуют нолики. Город уши заткнул.
16: Красное, зеленое. Красное, зеленое, желтое, лиловое, самое красивое на твои бока. А если что дешевое, то новое, фартовое, а ты мне только водку, ну и реже коньяка. Бабу ненасытную, стерву неприкрытую, сколько раз я спрашивал, хватит ли мой свет. А ты всегда испитая, здоровая, небитая, давала мне водку и кричала еще нет. На тебя траву деньги словно с неба сыпались, крупными купюрами, займом золотым. Но однажды всыпались, и сколько мы не рыб. Все прошло, исчезло, словно с яблонь белый дым. А Бог с тобой, с проклятою, с твоею верной клятвою. А что будешь ждать меня ты долгие года? А ну тебя потлатаю, тебя саму и мать твою. Живи себе как хочешь, я уехал навсегда.
12: Кто-то приживался и оставался в компании Кочеряна на годы, кто-то появится несколько раз, пропадет. А для кого-то и одного вечера было достаточно, чтобы был вынесен вердикт. Не наш человек. Ценилось в компании не служебное положение и даже не профессиональный успех, а человеческие качества. Порядочность в отношениях предельная. Собирались люди с чувством собственного достоинства. В цене были мужественность, умение дать отпор подлецу, хаму, сволочи. Стать своим в такой компании — мечта, удача. Сейчас читаешь воспоминания о том времени и понимаешь, что они — пришельцы из светлого будущего. Впрочем, не так. Они из светлого и в то же время мрачного прошлого. Даже не верится, что такие люди бывают. Они открытые и красивые, ведут себя с достоинством. Чтобы заставить их делать что-то идеологическое, вести себя внешне, как остальные, потребовалось бы жесткое внушение, а внушению они не поддавались, оставались самими собой. Они до конца вели себя благородно. Были напрочь лишены национализма. Братья по отношению друг к другу, какой бы национальности каждый ни был. И вели себя как братья. А если и братья, то и ответственность друг за друга. Они полностью соответствовали моральному кодексу строителя коммунизма, утвержденного как раз в то время 22-м съездом КПСС. Человек человеку друг, товарищ и брат. Только вот строительство коммунизма в их планы не входило. Странно, что в воспоминаниях о компании Кочеряна не возникает знаменитый «Бродвей» или «Брод». Это же в двух шагах от Большого Каретного. «Бродом» продвинутая молодежь называла часть левой стороны улицы Горького, от памятника Пушкину до Охотного ряда. Здесь каждый вечер, часов с 8 до 11, молодежь предавалась вроде бы бессмысленному занятию. Фланировали два потока. Один вниз по улице, другой вверх. Дойдя до крайней точки, памятник Пушкину или угол Горького и Охотного ряда, поток разворачивался и шел в обратном направлении, и так весь вечер. Это было нечто вроде постоянно действовавшего уличного клуба, игравшего очень важную роль в жизни молодой Москвы. В основном на Броде были парни, чуваки, как тогда их называли, ну или стиляги. Это целое явление. Их отличала прежде всего одежда. Пиджак с широкими плечами, накладными карманами и разрезами, его назвали «лепень», галстук с обезьянкой и пальмой, узкие брюки-дудочки, туфли на толстой микропорке. Слово «стиляги» впервые появилось в фельетоне в сатирическом журнале «Крокодил» в 1948 году. Его использовали как дубинку для воспитания молодежи в коммунистическом духе. Дубинкой этой пользовались родители, учителя, комсомольские вожаки, дружинники, да и простой советский люд. Все это любовно отражено в фильме, который так и называется «Стиляги». Если кого отнесли к стилягам, то это было предупреждением. У чувака могут возникнуть неприятности. Выгонят из учебного заведения, из комсомола. А ведь наверняка компания Кочеряна прогуливалась по Броду. Но нет даже его упоминания в рассказах о том славном времени. Может, причина была в том, что только Утевского можно было считать стилягой. Стилягой он был во многом потому, что имел средства поддерживать стиль. Остальные не имели такой возможности по причине бедности. Период стиляжничества не помешал Утевскому стать вполне идеологически выдержанным членом советского общества. «Володька не был стилягой», — говорит Вадим Мохов о Высоцком. Ну, в том понимании, кок, пиджак. С одеждой у Высоцкого действительно была беда. Прошли времена, когда у него была замшевая курточка, и его обидно звали американцем. Он чуть ли не 10 лет носил пиджак, сшитый из ткани под названием «букле». Ткань прислала бабушка из Киева. Там продавали этот австрийский материал. Сшили пиджаки Семену Владимировичу и Володе. И ходил он в этом произведении портновского мастерства школьником, студентом, актером. В буклетистом пиджаке Высоцкий на десятках фотографий. Нина Максимовна вспоминала. Стремился он к модному. Хотелось ему одеться, как его товарищи, Утевский и Бобров. Вообще-то к членам компании Кочеряна больше подходило определение не стиляк, а тунеядцев.
17: Ну, граждане, алкоголики, хулиганы, тунеядцы, кто хочет сегодня поработать?
12: Если применить более позднее определение, все мы являлись тунеядцами, поясняет Артур Макаров. Для окружающих мы были тунеядцами, потому что почти никто из нас не работал. То есть мы все работали, и работали много, но как? Без выдачи зримой и весомой, а главное, одобренной начальством продукции. Все очень много работали, но каждый в том направлении, в котором хотел. Никто нигде не состоял на службе и ничего практически не получал.
2: Продолжение через несколько минут. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
18: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я заслуженный тренер России Валерий Газаев. Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: Сказано реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
19: Кондитерская «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторский кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерская «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
20: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
21: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
22: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
23: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер писателя Николая Андреева

Но ведь что считать трудом, работой? В СССР декларировалось: не паразит только тот, кто создает что-то материальное, а труд ума, самопознание, саморазвитие, самообразование трудом не считались. Членов компании Кочеряна сегодня назвали бы маргиналами, а тогда они проходили по разряду тунеядцев. Они не придерживались общепринятых моральных норм и правил. В советские времена считалось недопустимым бомжевать, хотя и тогда людей без определенного места жительства и без работы было предостаточно. Потому Шукшина вполне могли по этой статье загрести. У него же ни жилья, ни трудовой книжки. Человек, возомнивший себя поэтом, художником или режиссером, тоже тунеядец. Ведь не публикуется, не ставит спектакли. Стань членом, допустим, Союза писателей или Союза художников, вот тогда и будешь считаться полезной частью общественного организма. А если не член Творческого Союза, то в соответствии с указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 4 мая 1961 года об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно полезного труда и ведущими антиобщественный паразитический образ жизни, ты тунеядец и подлежишь высылке, где обязан отбывать трудовую повинность, что и проиллюстрировано с блеском на судьбе Иосифа Бродского. Их можно назвать, как это ни странно прозвучит, богемой. Хорошо на эту тему высказался Сергей Юрский. Богема моего поколения связана прежде всего с пьянством на квартирах, с немногочисленными ресторанами и прежде всего с разговорами. Богема тех времен обязательно связана с искусством. Чердаки художников, подвалы скульпторов, закулисье театров были ее любимыми местами. Сегодняшняя богема балует себя наркотиками, ночными клубами, презентациями чего угодно кому угодно, дорогостоящими играми и за границей. Искусство присутствует, но по касательной. Это дизайн, мода и звезды, однако исключительно в их скандальных проявлениях. Советской пропаганде удалось воспитать в народе стойкую неприязнь к тунеядцам, к трутням. Еще одно клеймо для людей, вроде бы не занятых общественно полезным трудом. Александр Вампилов писал в очерке о строителях линий высоковольтных передач. Роман «Война и мир» имел у лэповцев большой успех. Уже легли в постели, потушили свет, а все говорят о героях Толстого. Симпатичные люди, но одно нехорошо — тунеядцы. Это сказал парень с крайней койки, заслуженный лэповец. Он бульдозерист. Днем он выдал две нормы, завтра собирается выдать больше. Никто ему не возражает. Таков беспощадный приговор, вынесенный князьям Болконским и графом Безуховым, их потомками, живущими в 1960 году. Впрочем, подобное отношение к героям классических произведений начало культивироваться еще со времен большевистского переворота 1917 года. Тогда идея преподавать литературу в школе казалась классово вредной. Даже несомненные имена, которые можно назвать гордостью России, воспринимались как социально чуждые. «Зачем нам читать вещи, которые отжили, да и ничему не учат?» — возмущался рабочий Путиловского завода. «Все эти господа Онегин, Ленский, Татьяна жили на шее крепостных, ничего не делали и от безделия не знали, куда деваться». Ну и логичные призывы сбросить Пушкина с корабля современности. Вот и о компании Кочеряна заслуженный бульдозерист мог сказать: «Симпатичные люди, но тунеядцы». А рабочий с 17-го года добавил бы: «От безделья не знают, куда деваться». Симпатичные люди, бездельники, написали гимн тунеядцев. Гимн этот исполнялся регулярно и с воодушевлением. В нем отпечаталось то, что сплачивало компанию. «И артисты, и юристы тесно держим в жизни круг. Есть среди нас жиды и коммунисты, только нет среди нас подлюг». И припев, который исполнялся на мотив популярной тогда песни «В путь». «А для тебя, родная, есть почта полевая, прощай, труба зовет, солдаты в поход. Идем сдавать посуду, ее берут не всюду, работа нас не ждет, ребята, вперед». А пустая посуда — это было иногда весьма актуальным для компании источником нетрудового дохода. Выпадали дни, когда сдача пустых бутылок, порубь 20 штук,

0: парами или 12 копеек новыми становилась единственным источником пополнения бюджета коммуны. Эта привычка сдавать посуду продержалась все годы советской власти. Сосед Высоцкого по Малой Грузинской художник Григорий Брускин вспоминал, как, позвякивая пустыми бутылками в плетеной корзине, спешила в приемный пункт стеклотары красивая Марина Влади. А не было ведь необходимости в деньгах. Впрочем, это, скорее всего, придумано Брускиным. Но не могло быть такого, чтобы Влади осталась без копейки, потому собрала после Володи пустые бутылки и... Смех смехом, а под указ о тунеядстве угодил Артур Макаров. Его отправили за 101 километр, так назывались тогда населенные пункты за пределами Московской области. А Артур вполне даже писатель, у него публикации, переводил стихи национальных авторов. Но трудовой книжки, документального подтверждения, что человек трудится, он не имел. Не было членом писательского союза. Хорошо за него заступился Твардовский. Сергей Герасимов сказал слово в защиту. Вернули Артура в Москву. И он не встал к токарному станку, не сел за рычаги бульдозера, а принялся вести прежний образ жизни. Застолье, разговоры всю ночь, планы гениальных романов и сценарии не менее гениальных фильмов. Тунеядец, одним словом. И нескончаемо в СССР длилась борьба с тунеядством, пока советская власть сама не кончилась. Уже на ее издыхании Андропов, придя к власти, устраивал в дневное время тотальные проверки в кинотеатрах, банях, парикмахерских. А почему эти люди не за станком? В советском народе укоренилась ненависть к тунеядцам. Это испытала на себе и Марина Влади, а времени после знаменитого указа прошло немало. После свадьбы Высоцкий и Влади поселились в Матвеевском, на съемной квартире, это 1970 год. И как-то она стала прикидывать, что приготовить на ужин. Вечером ждали гостей. Заглянула в холодильник, пугающе пусто. Тащиться в Березку на общественном транспорте? Нет, на такой подвиг она не способна. И Марина решает наведаться в обыкновенный продуктовый магазин неподалеку от дома. Поход вылился в незабываемые приключения. Скромненько одевшись, норковая мини-шубка, шапка из чернобурки, сапожки на шпильках, руки в муфточке, темные очки. Марина отправляется за продуктами. Выбор в магазине богатый. Два сорта колбасы, три вида плавленных сырков, куски жилистого мяса, ячневая крупа и даже крестьянское масло. Марина берет продукты, завернутые в противную серую бумагу, кладет в сумку, встает в небольшую очередь в кассу. Не проходит и 20 минут, как она расплачивается. Собирается покинуть магазин, но контролерша на выходе требует показать, что в сумке. Продукты вываливаются на грязный стол, сверяются с чеком и... О, ужас! Кусок сыра не оплачен. Лицо контролерши наливается свекольным цветом. Ее уста разверзаются, и оттуда извергается негодующий рев. «Воровка!» Марине становится дурно. Она в перекресте суровых взглядов простых советских людей. В норке, а хотела своровать кусок сыра. Она робко лепечет, что кассирша забыла пробить, что ничего страшного не произошло, сейчас доплатит. Но снова, как удар хлыстом, крик. «Ах, вот как! Кассирша забыла! Слышали, милая, мы эти песенки? От таких, как ты, и дефицит. Если одна украдет кусок сыра, другая — кусок масла, что будет с государством?» Как же советский народ переживал за родное государство? Влади будто в кошмарном сне. Орут остервенело продавщицы, ругаются покупательницы. Она вынимает из кошелька все рубли и бросает их на прилавок. «Вот, возьмите сколько надо!» Контролершу это приводит в бешенство. «Ишь, какая нашлась! Деньгами бросается!» «Видно, легко ей достаются. Тут колотишься, колотишься, чтобы копейку лишнюю заработать, а она сотнями швыряется. Тунеядка! Проститутка! За 101 километр таких! Там с тебя быстро спесь сойдет!» Знали бы они, что для Марины 101 километр — это Париж.
1: Высоцкий. Человек, который не знал меры. Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста. Друзья, будущее наступило.
2: Радио уже давно самый шипящий приемник.
1: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
3: Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Эксперт по кибербезопасности Андрей Масолович о стратегии для мирового господства над искусственным интеллектом.
5: Надо готовиться к завтрашнему дню, благо его контуры более-менее понятны. Следующий этап, я его накладываю на вторую половину 26-го и 27-й год, приведет ко всеобщему осознанию, что мировых дата-центров, которые выжигают энергию планеты, уже не надо. Большую часть задач можно решать на персоналках, специализированных там, и персоналках на столе, раз, их можно накупить сколько хочешь там в Сингапуре, во Вьетнаме, Таиланде и так далее. Второе, нужны замкнутые контуры, которые не будут связаны с западными дата-центрами, тем самым большая часть задач оставит их без прибыли, потому что народ будет считать локальным у себя. Ну и в-третьих, сейчас перейдет гонки настоящей скорости алгоритмов, а там нужны математики, а вот мозги у нас есть, и никакие санкции этому не мешают. То есть сейчас начнется соревнование математиков. Ну, например, один парень переставил две строчки в Linux, доступ к быстрой памяти ускорился на 5%. Что такое ускорение памяти на 5%? Вот представь себе, дата-центр за 100 миллиардов долларов, который там сейчас самый большой строит. Вот 5 миллиардов долларов, он, поменяв две строчки кода, 5 миллиардов долларов в своей стране сэкономил. Дата-центр можно строить поменьше, скорость будет такая же. Когда начнется соревнование математиков, а не производительности, у нас есть шансы.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Хотя календарное лето начинается 1 июня и длится 3 месяца, астрономическое лето в Северном полушарии длится с 20 июня по 22 сентября, а в Южном полушарии с 21 декабря по 20 марта. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 23 часа. В Тольятти полночь. В Кемерове 3 ночи. Во Владивостоке 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
1: О важном.
6: Материалы по трагедии в Старобельске для международных правозащитных органов подготовлены и направлены в ООН. Это сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в России Яны Лантратовой. В ближайшее время представят еще дополнительную документацию по примененному оружию, хронологии ударов и результатам расследования. Федеральный омбудсмен провела рабочую встречу с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполерич. В ночь на 22 мая здание общежития и учебного корпуса Старобельского педагогического колледжа подверглись обстрелу со стороны ВСУ. Погиб 21 учащийся, более 40 пострадали. Российские загранучреждения в Швеции за последние два года более 25 раз подвергались нападениям с использованием дронов, заявили РИА Новости в посольстве нашей страны в Стокгольме. Сегодня оно подверглось очередному нападению дронов. Один из них сбросил краску, а другой с прикрепленной имитацией самодельного взрывного устройства упал на территорию около дипмиссии. Посольство направило ноту в МИД Швеции. Использование цифрового рубля будет полностью добровольным. Это сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на финансовом конгрессе ЦБ в интервью «Вестям». Она подчеркнула, что у каждого останется выбор – получать зарплату и пенсию наличными, на безналичный счет или в цифровых рублях. По словам Набиуллиной, слухи о принудительном переводе бюджетников и пенсионеров на цифровую валюту – абсурд. Глава ЦБ отметила, что регулятор не ставит задачу увеличить количество цифровых рублей любой ценой, а хочет сделать их востребованными и выгодными для людей и бизнеса. Прослеживаемость операций с цифровым рублем не будет отличаться от безналичных счетов. С 1 сентября крупнейшие банки обязаны обеспечить расчеты цифровой валютой.
1: Обо всем.
6: Калининграде нашли уникальный янтарный самородок. Возраст находки оценивается примерно в 40 миллионов лет. Ее вес 1,5 килограмма. Образец получил название «Юбиляр» в честь 80-летия Калининградской области. По данным специалистов Калининградского янтарного комбината, самородок сформировался из смолы древней сосны, которая затвердела внутри ствола, сохранив природную структуру дерева и создав своеобразный слепок. Самородки весом более килограмма считаются редкими. После государственной экспертизы будет принято решение о дальнейшей судьбе окаменевшей смолы. Такие экземпляры попадают в музейную коллекцию либо выставляются на специализированный аукцион. Официальный курс доллара на завтра 77 рублей 93 копейки, евро стоит 88 рублей 71 копейку, курс юаня 11 рублей 47 копеек. Больше новостей читается и в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
1: Что будет? Честный взгляд на 2 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Начинаем наш эфир. Тема сегодняшнего разговора – как вы справляетесь со стрессом. Путешествия вошли в топ способов борьбы со стрессом у россиян. Такой вариант избавления от эмоций выбрали 46% участников одного опроса. Главный эффект поездок, по словам респондентов, смена обстановки, новые впечатления, эмоциональная перезагрузка. Более половины участников отметили, что после путешествий чувствуют себя бодрее и спокойнее. Другими лидерами среди способов восстановления стали сон и отдых дома, а также просмотр фильмов и сериалов. Это по 49%. Как вы боретесь со стрессом? Время нынче у нас турбулентное, неспокойное. Вот вы как боретесь, справляетесь с этим самым стрессом? Может быть, антидепрессанты употребляете? Может быть, ходите к психологу? Может быть, на йогу? Может быть, пожалуйста, ваш вариант. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Звонить, сейчас слушаем песню, собираем звонки, после этого начинаем разговор. Это замкнутый.

искал, будто я здесь чужой. Сегодня мод говорит, что ты самый крутой. Но где бы ты ни был, кем бы ты ни стал, помни, сегодня выше всех, ну а завтра пропал.

0: Миша Смирнов, песня «Стресс». Этой композиции, с позволения сказать, мы открываем наш сегодняшний эфир. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Как вы справляетесь, боретесь со стрессом? Пожалуйста, друзья. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Борис из Волгограда, здравствуйте.
1: Со стрессом легко справляться. Важно работать головой, руками и ногами. Труд от всего излечит, от любой депрессии. И самое интересное – сравнивать. Вот советские песни есть со смыслом. Современные песни молодежные, знаете, вот какое-то бормотание под музыку, набор слов. Вот. И сравнить это, чтобы молодежь опиралась именно лучше, взяла из советского, ну, жизненного вот, образа жизни. Ведь люди-то строили-то, все для людей делали. Но самое страшное – мысли подвели людей. Ведь поменять мышление очень сложно. А это важно – думать головой. Именно ход мысли в правильном направлении. Когда все хорошее. Когда кто-то требует что-то вот, от кого-то, да? А подумай человек сам. А что ты для страны сделал? Вот именно своими мыслями хотя бы.
0: Пропал звонок, да? Да. Ну, бросил трубку. Или прервалась связь. 8 800 200 ровно 9702. Как вы боретесь со стрессом, друзья? Продолжим. Алла из Воронежа, пожалуйста.
2: Попробовала все способы. Путешествия. И психолог, и йога, и транквилизаторы. Все попробовала. Но вы знаете, самый лучший способ на сегодняшний день – это общение с внучкой. Это дети, это просто... Вот это чудо-люди, которые очень снимают стресс с нас, взрослых людей.
0: Ну, согласитесь, с внуком-то нельзя общаться, ну, круглосуточно, правильно ведь?
2: Нет, конечно, нельзя. Определенное количество времени, но это самый большой антидепрессант, вот что я хотела сказать.
0: Я понял, внуки, хорошо, детишки. Да. Ну, а, значит, молодым заводить детей, как велел Валентина Ивановна Матвиенко вчера, до 30 желательно, давайте заводить, а то потом слезы в подушку. Спасибо. Спасибо. Далее. Одно мгновение. Михаил, Санкт-Петербург, пожалуйста.
3: Я, честно говоря, не знаю, что такое стресс. Вот для меня это слово незнакомо, стресс. Мне кажется, что стресс – это такой удел более слабых людей. В общем-то, как и в природе в любой. Есть сильный человек, сильное животное, есть слабое. Поэтому для меня стресса нету. Я все время что-то делаю, все время тружусь, все время какие-то там вещи, не говоря уже о куче внуков, как говорится, и огромном количестве детей, с которыми нужно общаться, помогать. И, в общем-то, я уже человек, прошедший горячие точки. И как бы вот сейчас, как женщина перечислила, какие-то депрессанты там, я не знаю, черта в ступе. Ну, я вообще даже не знаю, что это такое. Конечно, это общение с детьми и с внуками добавляет настроение и, наверное, заглушит любой стресс. Но вот знаете, как был такой очень известный фильм, очень известный актер Алексей Булдаков, который говорил в одном из своих фильмов по поводу вот «Все болезни, говорю, от бескультурья». Ну вот примерно в таком же ключе. Все болезни, вот эти все стрессы от какого-то такого, знаете, внутреннего состояния, когда человек себя нагружает чем-то, вот там самореализуется, еще что-то копается в себе. А вместо того, чтобы заняться действительно каким-то интересным делом, как-то вот, может быть, даже не одному, с друзьями, там, с родственниками. И тогда никакой стресс не будет важен. Несмотря даже на то, что сейчас нас нагружает очень сильно информацией, вот этой всей, она сыпется, и мы уже прямо... Паникуем там, нам везде, с радио, с телевидения там, то война ядерная, то еще чего-то, то еще... Ну, тут, понятно, молодые те, кто вот там, кому там, 30-40, они, может, и стрессуют из-за этого, потому что слабое поколение. Мое поколение вообще, по-моему, не знало, что такое слово «стресс». Снимало оно его разными способами, в том числе и вы понимаете, про какой я хочу сказать. И, в принципе, это помогает нормальное количество с друзьями, в компании.
0: До утра,
3: это тоже...
0: да, помогает.
3: Да, это очень хорошо помогает. И ведь это проходит, если ты в одиночку, ну, понятно, ты алкаш. А если это в хорошей компании, где-то на природе, на охоте... Вот все время нужно что-то делать, не зацикливаться на каких-то сиденьях, вот этих телефонах бесконечных, листаниях вот этих вот, всех этих новостных лент, чего-то еще там. Ну и семья, конечно, семья это как бы, понимаете, это основа такая, которая не даст тебе стрессовать, когда у тебя дети, внуки там, ты бодр, и вот это дает настроение. А когда ты сидишь один там, 32-35, тебе стукнуло, семьи нет, друзья уже там... семьи завели. Ну, конечно, у тебя в голову идут всякие дурные мысли вот эти вот. Отсюда стрессы всякие получаются. Так что мне слово «стресс» не знакомо. Спасибо.
0: Слава Богу. Вам спасибо. Далее. Владимир, Свердловская область, пожалуйста.
4: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, страна. Я вот снимаю стресс дорогой. Машина лучше чехола. Садишься, включаешь музыку. И просто куда-нибудь едешь. Минут 20 всего прокатишься, и сразу стресса как не бывало.
0: Потрясающий способ. Очень оригинальный. Впервые слышу, кстати. Спасибо, да, что подкинули такую идею. Но сейчас, как вы знаете, особенно так, куда глаза глядят, не поедешь. Согласитесь, есть некоторые трудности по этому поводу, да. Впрочем, я не знаю, считается ли постоять в пробке за бензином у автозаправки, ну вот как раз тоже снятием стресса. Не знаю, если в итоге получилось бензин залить, наверное, да, можно считать. А если не получилось, то это, наверное, дополнительный стресс. Так что даже не знаю, как к вашему способу нынче это относиться. Актуален ли он? Вот вопрос. 8-800-200-97-02, телефон прямого эфира, путешествие или какой-то другой способ. Про путешествие пока, кстати говоря, никто ничего не говорит. Снимает ли стресс путешествие? И если вам не нравится слово «стресс», ну, в принципе, можно употребить слово «напряжение» или определенная накопившаяся усталость. Я думаю, что, ну, вот никто не будет протестовать против слова «накопившаяся усталость», не то что «стресс». Да, опять будут обвинять в том, что разбрасываются тут в эфире англицизмами всякими непонятными. «Стресс» есть «стресс», старое слово, устаревшее даже уже, вполне себе нынче русская, и поэтому я ничего против него не имею. Короче, друзья, давайте, звоните, подкидывайте свои варианты, как бороться со стрессом. Другим людям будет наука, тем, у кого сейчас наблюдается вот такое вот нестабильное состояние. Может быть, и тогда не придется им идти к психотерапевтам, платить за это деньги. Может быть, не придется им тогда покупать антидепрессанты и пить их какое-то количество времени. Есть звонок. Алексей, Калуга, пожалуйста.
5: Была у меня такая ситуация, не знаю от чего, но, видимо, в жизни проблема.
0: Так.
5: Замучило давление.
0: Давление.
5: Так как оказалось. И просто с супругой взяли и решили поехать. И вот как только я выехал, стал ждем с направления нашей дочки, надо сказать, что мы поехали в Дагестан, по Чеченской республике. Все прошло.
0: Извините, пожалуйста, мало что слышно, вы, наверное, на громкой связи, ничего не понятно на самом деле. Но спасибо, что позвонили. Если перезвоните по-человечески, звук будет нормальный, и обязательно дадим вам высказаться в эфире. 8-800-200-97-02, телефон прямого эфира. Как вы сражаетесь, боретесь, справляетесь со стрессовыми ситуациями, со стрессом в целом, пожалуйста, звоните. Еще раз номер телефона 8-800-200-97-02. Реклама, новости, анонсы пройдут быстро. Перерыв небольшой, после этого мы вернемся и продолжим.
6: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Правда всегда одна. Это «Радио Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Политолог Игорь Пшеничников о сотрудничестве Киева с преступными группировками Латинской Америки.
8: Надо понимать, что Украина сейчас черная дыра для любых махинаций. Вот и американские картели, прежде всего мексиканские. Я могу сказать, что это как ртуть, которую пытаешься схватить, она растекается, потом снова собирается, ищет новые пути выхода. Вот то же самое, значит, действуют картели. Они внимательно смотрят за международной обстановкой. Это люди, которые имеют, я бы сказал, такое стратегическое, геополитическое мышление. Вот они давно переросли в понятие таких просто преступных банд, не группировок, которые шарят по карманам. Они занимаются глобальным бизнесом, суть которого вот распространение наркотиков и пользование на этом огромных денег. Что сейчас прибыльнее, чем наркотики, я думаю, это только фарминдустрия и продажа оружия, наверное, и нефть. Естественно, что-то они смотрят по сторонам. они видят в Украине прекрасную возможность поставлять вот это зелье и в Россию, и в Европу. Это был только вопрос времени, когда они остановят свое внимание на киевском режиме. Нужно было найти некую страну, которая формально ни туда-сюда бы не принадлежала, ни НАТО, ни ЕС, и не портила бы имидж цивилизованной Европы. Пожалуйста, значит, на подхвате Украина, которая с огромным удовольствием проявляла лояльность и Брюсселю, и Вашингтону, выполняет любые указания. И надо понимать, пока есть спрос на наркотики в Европе, а он есть и растет, поэтому никогда этот поток из Латинской Америки, из других стран, где производят наркотики, он никогда не прекратится.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Из-за большего количества подкожного жира женщины хуже, чем мужчины, переносят высокую температуру. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 2 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Звоните, пожалуйста. Как вы справляетесь, боретесь, сражаетесь со стрессом? Рассказывайте, ну или со стрессовыми ситуациями, с напряжением, как угодно, в общем. С накопившимися проблемами, так, чтобы снять этот самый груз. 8 800 200 ровно 9702. Дмитрий из Подмосковья, пожалуйста.
9: Ну, скажу коротко. Я в церковь. Сходить в церковь. Пообщаться. Или, как проще сказать, очень кому ты доверяешь, кого ты веришь, пообщаться с этим человеком. Или вот я вот в церковь хожу. А я вот в церковь хожу, это будет
0: с настоятелем общаетесь и легче становится, я правильно понимаю?
9: Ну, знаете, такого пока еще, чтобы с настоятелями общаться. А так, приходишь к иконкам, поговоришь, выскажешь, как бы, обсудишь. Что такое стресс, я как понимаю, это ситуация, в которой сам ты не можешь... стресс — это такая жизненная ситуация, в которой как бы от тебя мало чего зависит, чтобы изменить, как ты сначала думаешь. Ну, вот приходишь в церковь, собираешься с мыслями, обдумываешь, что как бы советую, поговоришь с Богом, там. Вот.
0: Успокойся. Но только это не ситуация, это состояние.
9: Ну, состояние, да. Нет, ну, откуда оно, состояние? С того, что ты думаешь, что ты, от тебя ничего не зависит. Ты не можешь ничего изменить. И ты вот нервничаешь, что же дальше будет. И вот ты не шатишь мне в этом. Ну, я, короче, у меня церковь.
0: Вот так вот. Понятно. Хорошо. Интересный способ. Благодарим вас за звонок. Далее. Олег из Москвы. Прошу вас.
10: Алло. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, страна. Я считаю, что стресс — это все как бы как горе от ума. Вот у меня как бы жена, 2 высших образования, постоянно за все переживает. И думает даже за то, что ей как бы думать не надо. Я ей говорю, ты чего, Ленин, что ли, чтобы обо всех думать, вот обо всем об этом. И вот она постоянно вот это все мурыжит, себе переваривает вот это все и страдает из-за этого. Я ПТУ окончил, у меня никакого стресса нет. Вот, в общем, так.
0: Угу, ну, логично, горе от ума, хорошее объяснение, действительно. Меньше париться надо, да? Из-за пустяков, да, из-за, да, этих именно всех. Ага, то есть у вас вообще там стресса не бывает, я правильно понял?
10: Ну, я чуть-чуть, если бывает, на рыбалку съездил, и все, отошло.
0: Отлично. Вот вам и способ съездить на рыбалку. Спасибо. А вообще, да, не идите вы за высшим образованием. Я в рабочий пойду, пусть меня научат. Ну, и видите, и стресс вас никакие волновать не будут. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Далее. Татьяна из Санкт-Петербурга. Прошу вас.
11: Здравствуйте, здравствуйте всем. Хотела поделиться своим состоянием психологическим. Дело в том, что 4 года назад у меня забрали по мобилизации сына, и антистрессом мне являлось завести большую собаку. Когда я приходила домой, и вот это вот маленькое сокровище, это было здорово. Оно меня отключало, оно меня переключало. Сейчас у него ни одно уже ранение, ни одна медаль, у него растет дочка. Дочке в этом году исполнилось 5 лет, и дело в том, что сейчас его отпустили в отпуск, и я забрала внучку на несколько дней к себе, чтобы дети взрослые отдохнули. Это безумный классный антистресс, когда взрослый человек уже за 50 лет проводит время с маленькими детьми, потому что ты опускаешься на их уровень и стараешься немножко поднять их на свой. Это безумно здорово, это великолепный антистресс, и я сейчас на таком позитиве, вы себе не представляете.
0: Спасибо за звонок, сыну большой привет передавайте. Благодарим вас. Далее. Александр, Нижний Новгород.
12: Коротенько расскажу свою историю. В моей жизни получилось так, что у меня был развод и практически потеря бизнеса. Ну, самое простое, к чему мужчина стал прибегать, это злоупотребление алкогольными напитками. Через месяц я понял, что к ничему хорошему это не приведет. Я чем начал заниматься? Я привел в порядок свой дом, я убирался дома, мне кажется, лучше, чем любая клининговая компания. Занялся своим здоровьем, конкретно гимнастика, зарядка, там, фитнес, все вот это вот. И занимался сыном, так как у меня, ну, сын остался. И вот эти три вещи меня вытащили из депрессивного состояния.
0: Ну, вы сами себя вытащили на самом-то деле, да.
12: Ну, вы, да, вы, я вы... понял, что я как бы не хочу как бы прозябать с бутылкой, думаю, мне надо жить дальше.
0: Угу. Ну и как, бизнес наладили потом, другой уже?
12: Да, да, наладили, сына ращу, все прекрасно.
0: Отлично.
12: Женился.
0: А, вот, еще лучше. Спасибо, спасибо, спасибо за звонок, отлично. Хачатур из Казани, пожалуйста.
13: Алло.
0: Хачатур, да, говорите, пожалуйста.
13: Да-да, слышите меня, да?
0: Слышим.
13: Вот стресс получается вообще-то очень амбициозные люди, это чувствительные. Которая человек есть цель, и вот он не достигается этого цели, его мешают посторонние люди, скажем, но он их не может отказаться, и у него начинается это стрессовая чувствительность, и человеку может и, скажем, исходным положением, может самоубийством закончиться это все. Но есть как с ним бороться, дети не помогают, лучше. Путешествие – это хорошая вещь, это очень замечательно, но все равно он будет жить в этом мире, который он получил, это причина, первоначальная причина, он должен его как-то отстранить. Это, конечно, близкие люди помогают. Вот.
0: Спасибо, спасибо. Тут нам пишут, что чтение книг – лучшее средство борьбы, лучшее лекарство во все времена. Вот, пишут нам, во всяком случае, в чате YouTube. Далее. Сергей, Тверская область, пожалуйста. Здрасте.
14: Здравствуйте. Я вот включаю радио «Комсомольская правда» и смотрю тоже другие пропагандистские передачи.
0: Так, пропагандисты вот. Проклятые, ну, что говорят?
14: Ну, говорят они одно и то же, в принципе, как да. И вы. Угу. Но я говорю, что со стрессом, конечно, справляюсь лучше всего это работа. Угу. Вот. Сажать картошку, выращивать ее. Только работа. Есть, конечно, еще другой способ. Тоже применяется иногда. Это, конечно, выпить, слушая пропагандистов. И, конечно, плеваться.
0: Да, вот. пойдите выпейте. Побольше в этот раз, на всякий случай. Глядишь, поможет. Далее. Одно мгновение. Ну, есть сейчас там технические накладки, друзья. Сейчас подождите, и будут новые звонки. 8-800, пока напомню номер телефона. 8-800-200-97-02. Телефон прямого эфира. Что касается путешествий, вот тут упомянули, что путешествия действительно, да, помогают. Есть у меня знакомые, которые пытались снимать стресс путешествиями. Ну и поехали в кругосветку. Заплатили много-много-много-много денег. С ума сойти, насколько много. Путешествовали примерно год. И, в общем, никакого стресса не было. Вот, за исключением определенных стрессовых ситуаций. Ну, вы знаете, таких, да, когда какие-то форс-мажоры происходят в путешествиях. Но это ерунда, это скорее часть путешествия. То, что потом вспоминается с улыбкой. Ну, в общем, приехали счастливые и довольные после этого самого кругосветного путешествия. И длилась эта эйфория где-то полгода. А потом накрыло снова. Ну, и обращались уже к специалистам. И вот после этого-то как раз... После того, как специалисты выписали им препараты соответствующие, это им и помогло. Ну, чисто медицинский случай, что называется. Далее слушаем Татьяну из Белгородской области, пожалуйста.
15: Иван, здравствуйте.
0: Здрасте.
15: Обожаю вас, обожаю вашу программу. Дай Спасибо. Бог вам здоровья. Я относительно стрессовых ситуаций, коротко. беру гитару,
0: о,
15: играю, пою для себя, нахожу вот время. И вы не представляете, душа моя перевоплощается, и я как будто бы опять становлюсь той, которая была, и все неприятности куда-то в сторону. Я так думаю, музыка тоже должна выручать.
0: Угу. Да, я согласен с вами. Музыка в том числе, конечно, хорошее лекарство. Спасибо,
15: да,
0: вам за звонок.
15: Только...
0: Да.
15: Спасибо.
0: Это вам спасибо еще раз за звонок. Отличное средство, кстати, взять гитару. И, пожалуйста, далее. Светлана из Перми.
16: Очень приятно, что я к вам позвонилась. У меня такая ситуация. То есть в 2022 году мой сын также попал по мобилизации, как у предыдущей звонящей женщины. Вот. Был действительно очень большой стресс для меня, поскольку сын был единственный, он и есть сейчас, слава Богу. Со стрессом мне помогала бороться молитва, ежедневная молитва, углубленная, такая, знаете, с сознанием. Ну, в общем, короче, углубилась я в это дело. Вот, не до фанатизма, конечно, но... Тем не менее, то есть вера в Бога помогает бороться со стрессом. Это первое. И второй момент, поскольку стресс отражается всегда на здоровье, я решила заняться спортом, плаванием, занятием для, в общем, для поддержания организма. В общем, свой дом, собаки, муж, вот все окружение, родственники, все помогает бороться со стрессом.
0: Угу. Прекрасные методы, кстати говоря. Спасибо за звонок. Сколько у нас секундах, коллеги, осталось? А, ну вот, как раз 40 секунд до перерыва. Далее как раз после этого рекламы, новости, анонсы. 4 минуты будет длиться этот перерыв. После этого вернемся и продолжим. Никуда, пожалуйста, друзья, не переключаемся. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Напоминаю в очередной раз. Сегодня мы с вами дружно рассуждаем, ну, приводим какие-то жизненные ситуации. Это, кстати говоря, всегда актуально. Вообще, люди любят слушать про жизнь других людей. И я тоже с удовольствием слушаю ваши истории и рассказы. И, собственно, средства, выработанные вами по борьбе с этим самым стрессом проклятым, если он у вас есть вообще. Все, перерыв. 8 800 200 ровно 9702. Звоните. После этого вернемся и продолжим.
6: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Климатолог Михаил Ёлкин об изменении климата на Земле.
18: Жара приходит, потому что нагревается планета, и потому что в летний период года всегда тепло. Другое дело, насколько тепло. Стандартно, традиционно считается, что главным источником поступления энергии Земли является Солнце, и это соответствует действительности. Но последние десятилетия у этого естественного источника появился еще один, и это усиление парникового эффекта, которое, собственно говоря, является уже результатом нашей деятельности. Никогда еще концентрация парникового газа в атмосфере не была такой высокой. На планете Земля, как бы, которая считается под миллиарды лет, напомню, были в атмосфере более высокие концентрации, но вот на памяти человечества не было. Главное, никогда еще такой скоростью эта концентрация не росла, поэтому совершенно определенно это мы нечаянно, невольно создали вот этот вот дополнительный, не базовый, а дополнительный парниковый эффект, в результате чего в среднем планета нагрелась на 1,5 и даже чуть-чуть больше градуса. Вроде бы немного, но если мы посмотрим, да, или вспомним, как ведет себя человеческое тело, 1,5 градуса повышения температуры — это уже клиника, грубо говоря. Да? Вот пример, то же самое происходит с планетой Земля. Ее средняя температура примерно 14-15 градусов, поэтому 1,5 градуса дополнительно — это серьезные изменения. Вот, грубо говоря, в летнее время мы видим, как эти изменения накапливаются и превращаются вот в эти суперрекордные температуры.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
19: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
6: Об атаках.
19: В больнице ЛНР доставили 9 пострадавших при ударе ВСУ по маршрутному такси в Лисичанске. Трое из них в тяжелом состоянии, это передает Минздрав. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что 12 мирных жителей пострадали при ударе ВСУ по городскому автобусу в Лисичанске. Им оказывают медицинскую помощь.
6: О топливе.
19: Правительство до конца года разрешило оборот бензина Евро-3 для повышения надежности топливообеспечения. Постановление вступит в силу по истечении 1 месяца со дня опубликования. Разрешение выпуска бензина с измененными требованиями к серии позволит направить на рынок дополнительные объемы топлива, сообщает Минэнерго.
6: О мигрантах.
19: Систему идентификации иностранных граждан и лиц без гражданства по биометрии в пунктах пропуска на границе нужно распространить на всю территорию страны. Об этом на заседании комиссии заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он напомнил, что с декабря 2024 года в московских аэропортах, а также в автомобильном пункте пропуска в Оренбургской области проводится эксперимент по биометрии для иностранцев. Этот опыт оказался удачным. Он доказал эффективность такой системы контроля. Мюнхен из-за рекордной жары, затяжной засухи и снижения уровня грунтовых вод столкнулся с проблемой дефицита воды. Об этом пишет Бильд. В городе объявили чрезвычайную ситуацию. Мэр Доминик Краузе создал рабочую группу, задачей которой станет разработка мер для сохранения оставшихся запасов. Пока снабжение питьевой водой остается стабильным, при этом в Мюнхене вводят существенные ограничения. Местным жителям рекомендовали снизить потребление. 28 июня федеральный министр окружающей среды Карстен Шнайдер заявил, что немецкая экономика несет огромный ущерб от жары, и страна пока недостаточно подготовлена к участившимся волнам зноя. Для адаптации потребуется 20-25 лет. Власти делают ставку на закон о климатической адаптации и озеленении городов. Если там будет больше деревьев и меньше асфальта, это позволит удерживать и накапливать воду в засушливые периоды.
6: О погоде.
19: Оранжевый уровень погодной опасности, вводившийся в Москве накануне из-за сильной жары, отменен. Об этом сообщает Гидрометцентр России. Сегодня в столице было до плюс 31,5 градуса. Этот день стал самым жарким в сезоне. В эти минуты в российской столице 22 со знаком плюс. Завтра днем будет плюс 24-25 без осадков. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 15 градусов. Завтра днем будет до 19-22 тепла. Пройдут дожди. Курс доллара на завтра 77 рублей 93 копейки, евро стоит 88 рублей 71 копейку, курс юаня 11 рублей 47 копеек. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки. Ольга Демидова, служба информации.
6: Что будет? Честный взгляд на 2 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Продолжаем эфир. Как вы боретесь, справляетесь со стрессом? Пожалуйста, звоните 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Кристина, Санкт-Петербург, пожалуйста, здравствуйте.
20: Здравствуйте. Так, ну все зависит от образа жизни человека. Вот, кто как, говорится, себя... Ну, не знаю, в общем, у меня так... Весной это дача, летом дача, осенью лес, ягоды, грибы, зимой горки с ребенком. Как бы, ну, надо... Ну, так, как-то...
0: Интересный способ. Алло. Просто поехать, да, мы слушаем вас, просто поехать на дачу.
20: Да, просто... Ну, если есть дача. Если бы были у меня деньги,
0: дело
20: я бы
0: за
20: ездила
0: малым.
20: В Крым.
0: Дело за малым, купить дачу.
20: Я бы ездила бы отдыхать. Да. Вот, как бы земля, это сила природы, как бы, ну, это успокоение. Даже не дача, просто поехали на озеро, собаку взяли, нет собаки, просто книгу, перестали сидеть в интернете, я не знаю, слушайте радио, ну, доброе только, только все доброе надо. А негатив, он же как раз и стресс
0: провоцирует.
20: Дает людям.
0: Угу.
20: Да. Вот, поэтому надо для ребенка, вот у меня 11 лет, гуляет сейчас, телефона нет, на улице, с детьми бегает, там прыгает, скачет, позволяю, как бы, вот это вот, наоборот, говорю, бегать там, ну, как бы не давать вот этой депрессии, ну, захватить человека.
0: Вот. Короче, отложить телефон и горе не знать.
20: Да, да. Деньги, заработать деньги, поехать отдохнуть.
0: Ну вот, все, путешествие.
20: Ну, если кто-то хочет отдохнуть, да. Нету денег, пошли на озеро. У нас озер куча в Санкт-Петербурге. Все. У нас много троп. Люди обленились просто. Велосипедные у нас, да. Они вот привыкли, сидят, смотрят другую жизнь, чужую жизнь. А к своей не стремятся.
0: Понятно.
20: Вот. Да.
0: Спасибо. Спасибо большое. Давайте далее. Александра из Екатеринбурга. Слушаем вас. Пожалуйста.
1: Здравствуйте. Ну, я сейчас слушала, да, тоже вот ваших слушателей, кто что говорит. На самом деле работать, правда, очень хорошо помогает, но я сейчас в декрете, работать не могу, к сожалению.
0: Ну как, у вас сложная работа-то.
1: Ну, она такая, да, тоже в ней немало стресса. Слава богу, сейчас ребенок ходит в сад, и я смогла заняться ремонтом. Я делаю дома ремонт, слушаю музыку, танцую, хожу пешком, заставляю себя ходить пешком, потому что физическая активность, она очень хорошо помогает справляться со стрессом. У тебя просто мысли все выгоняют из головы, когда ты просто идешь, или что-то делаешь руками. Поэтому, если кому-то это поможет, я буду рада.
0: Спасибо большое за советы. Далее. Руслан. Санкт-Петербург у нас сегодня лидирует. Здравствуйте, Руслан.
21: Да, здравствуйте. Я вот, к сожалению, прослушал немножко, из дороги находился. Вот почему-то про спорт как будто бы не говорят. Я занимаюсь спортом, когда вот такие какие-то моменты, что когда-то мысли такие нехорошие достигают меня, то есть садишься на велосипед, в лес и на тропу едешь часа два, хватает. Зимой это лыжи или что-то подобное. Ну, а так в целом нужно как бы копаться в себе, действительно там почитать, посмотреть сериал, либо поиграть на инструменте, послушать музыку. То есть всегда, я думаю, можно найти способ.
0: Угу, отлично, спасибо. Далее, вот тут мне предлагают в баню сходить, лучшее средство по борьбе со стрессом. Ну, и опять-таки книжки читать, но это уже было. Далее, Александр, Нижний Новгород, пожалуйста.
22: А, Иван, еще раз здравствуйте, дозвонился до вас второй раз. Забыл сказать, волнуюсь, когда вам звонил, уже не первый раз.
0: Все свои, не волнуйтесь.
22: Все, я понял. Я звонил вам уже много раз. Я Дед Морозу, да, в Нижнем Новгороде, помните, может быть?
0: Да, да,
22: мы
0: да.
22: Скутера. И знаете, меня что вытащило? Я начал помогать людям. Вот непосредственно детскому центру инвалидов. Я почувствовал свою нужность. Я увидел вот эту благодарность в глазах детей. И там не только детей. Там денег вообще не надо никаких. Там прийти, приколотить полочку, провести какое-то мероприятие. Ну, просто бы там отвезти велосипеды, тандемы, собрать их, разобрать, там, чтобы ребята катались. Вы не представляете, какой это заряд бодрости, энергии, вот это все проходит. Просто быть добрее, помогать другим, видеть себя нужным, это очень важно. Вот в такой момент депрессивный, это очень важно. Что всем рекомендую. Потому что как бы вам не было плохо, есть люди, которым гораздо хуже. Вы проснулись, открыли глазки, увидели солнышко, уже хорошо. И вот я с этим девизом, ну, живу дальше.
0: И спасибо. Всем желаю. Спасибо. Отлично. Прям заряд позитива от этого звонка. Далее. Никита из Москвы. Прошу вас.
23: Мне представляется, что вопросы стресса — это есть вопросы внутренней собственной организации и, ну, как бы, понимания себя в окружающей действительности. За свои годы я никогда не находился, слава тебе, Господи, в депрессивном стрессовом состоянии. То есть как ты умеешь себе собой владеть, как ты умеешь себя позиционировать в этой жизни, что ты получаешь. Мне представляется, что нужно прежде всего этому учиться.
0: Угу, хорошо. Далее. Шамиль, Тульская область. Шамиль.
24: Стрессовая ситуация рознь. Вот у меня стрессовая ситуация такая. Я недавно похоронил свою женушку, и у меня ребенок инвалид, и мне нужно работать. Вот сейчас благо, что племянница из родного города помогает, а что будет дальше, пока вот я думаю. Вот стрессовые ситуации, они всегда разные. Вот все говорят, да, вот там книжку почитать и так далее. А у меня просто проблемы надо эти решать. Проблем очень много сразу создалось. Главное, чтобы была цель. Вот будет цель, тогда будем жить. Я думаю, всем спасибо.
0: Спасибо, держитесь, удачи вам. Далее. Рамазан из Подмосковья, прошу вас.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте,
2: страна. А самое главное, не доводить до стресса. Все хорошее закладывать в душу, все плохое запустить мимо ушей. И все.
0: Угу. Ну вот мой знакомый говорит, я грустных песен не слушаю. Соответственно, и радио не включаю. Вдруг там грустная песня будет какая-то. Слушаю только веселые песни. Да, специально так подбирает себе треки. Так, чтобы только веселую музыку. Говорит, от грустных песен тоска, печаль. Зачем это нужно? Вот вам тоже лайфхак. Далее. Лора из Перми, пожалуйста.
3: Здравствуйте, всех приветствую. И, Ванечка, очень люблю вас и ваше мужество. Благодарю вас за это, за прямые эфиры, потому что мало кто себе такую публицистику позволяет. Ну, что хочу сказать о себе, так сказать, я к стрессам и к тревогам вообще склонна, но, естественно, лучшее средство – это труд, любой труд. И, так сказать, жизнь на благо чего-то. Вот я живу на благо своей семьи, у меня дочь и внук. То есть тружусь. Стараюсь трудиться, потому что это лучше. Но еще такие свои, так сказать, лайфхаки. Я уже около 10 лет не смотрю телевизор и 6 лет живу без интернета. Потому что я думаю, что это, так сказать, очень стрессогонное средство интернета и все эти ленты новостей. Я слушаю радио, слушаю вот 3 радиостанции в основном, но иногда еще 4-ю. Так что... И смысл тренировать свои, так сказать, умственные навыки. Я вот решаю судоку. То есть на 80-м, ну, в общем, лет за 70 стараюсь поддерживать голову в порядке. Так что вот.
0: Спасибо. Спасибо за звонок. Да, друзья, отказаться от интернета. Так нам помогут с этим. Самим даже отказываться-то и не придется. Далее. Владимир из Калуги, прошу вас.
4: Здравствуйте.
0: Здрасте.
4: Мне... 77 лет, 15 лет назад потерял зрение. Следом пошли уходить из жизни близкие родственники, жена, сын, сестра. Вот стараюсь быть нужным людям. Пожалуй, это самое главное, что выручает.
0: Каким образом? Бабушки, расскажите.
4: Бабушки на лавочке, соседи, еще остались друзья. Ходит молодежь у меня рядом, интернат ко мне, помогают в жизни, соцработники ходят, добрыми словами, и самому приятно. Вот так и живем.
0: Угу. Спасибо. Далее. Дмитрий из Подмосковья, прошу вас.
5: Здравствуйте еще раз.
0: Вот здравствуйте.
5: Я вначале вам звонил, и еще вот у меня бывают такие вот, как не стресс, а очень большая тревога на душе. И самый лучший стресс-сниматель в нашей семье – это у меня жена. Физическая боль.
0: Жена поругала, видимо, что вы про нее вначале не вспомнили, да? И вы решили исправиться, правильно понимаю?
5: Нет, она спит еще.
0: Спит еще. Но она ничего, она потом на Ютьюбе есть трансляция, потому что она пересмотрит, оценит. Вы только это не говорите, что вначале звонили. Поставьте нужный тайм-код. Вот типа дозвонился, дорогая, вспомнил про тебя. Ты мой лучший антистресс. Вот вам и комплимент. Ну, день да. Точно ну, да, задастся.
5: Сейчас прогулки приду и скажу, вот ей пока.
0: Давайте, давайте. Жене привет. Большое. Спасибо, что позвонили. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Друзья, как вы справляетесь со стрессом? Кто ваш антистресс? Собака, жена, ну и так далее. Да? Муж для кого-то, да, для женской части аудитории. Звоните, пожалуйста, перерыв у нас, но мы скоро вернемся и продолжим.
6: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Президент Фонда изучения наследия имени Столыпина Павел Пожигайло о том, почему молодежь не вступает в брак.
7: Часто откладывают свадьбу или ее, так сказать, вообще избегают, потому что сегодня свадьба, извиняюсь, стоит там под 500 тысяч рублей. И это проблема. И часто молодые люди, вот с ними общаются, они говорят, слушайте, ну мы вот 2-3 года покупаем денег, потом, так сказать, может быть, как раз их потратим на свадебное платье, кольца, там, не знаю, банкет, потому что мы хотим, чтобы в жизни этот момент был действительно очень праздничным и торжественным. Но потом, получается, не накопили денег и так далее. И, в общем, это серьезный вопрос. Параллельно обсуждается, там, убрать, не убрать пошлину за вступление в брак. А я скажу, сделайте сертификат, там, на 200 тысяч рублей вступающим в брак. Конечно, невесте хочется, да, в свадебном платье, соответственно, там, обручальные кольца, ну, естественно, собрать родню, там, какой-то банкет. Это важно. Я по всей стране езжу и много, очень много общаюсь со студентами. И этот вопрос мы поднимаем не один раз. Да, это важно. Многие говорят, мы хотели бы, чтобы это осталось в памяти и так далее. Это стоит денег.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сколько еще будет длиться специальная военная операция? Когда наши войска освободят Киев? Почему Россия до сих пор не применила тактическое ядерное оружие? Каждый будний день в 16:00 по московскому времени полковник Виктор Баранец и гвардии рядовой Аким Апачев отвечают на главные вопросы об армии, боевых действиях и международной политике. Звоните в прямой эфир, чтобы пообщаться с Баранцом и Апачевым. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Вступайте в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Ничего, кроме правды. Что будет? Честный взгляд на 2 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Ищем средства по борьбе или для борьбы со стрессом. 8 800 200 ровно 9702. Как вы справляетесь с такими ситуациями? Тревоги в том числе. Пожалуйста, звоните, делитесь своими соображениями. 8 800 200 ровно 9702. Андрей из Челябинска, пожалуйста. Андрей!
8: Алло, здравствуйте.
0: Да, говорите.
8: Да, здравствуйте, Иван. Доброго дня вам и слушателям. Всем вашим вот это все. Как я справляюсь? Да как предки справлялись, так и я вот работа.
0: На мамонта охотитесь, как предки.
8: Так,

0: Хорошо.
1: Помощь людям.
0: Хорошо, благодарим. Далее. Спартак из Казани. Здрасте.
2: Не Спартак, извиняюсь, Фархад.
0: А еще раз, ну, скажите, пожалуйста.
2: Фархад.
0: Все. Фархад. Да, правильно?
2: Да, все верно.
0: Все. Это враги, видите, меня вводят в заблуждение. Да, но у них ничего не выйдет. Говорите, пожалуйста.
2: Лучшее снятие стресса, я считаю, это поездка в деревню. Послушать пение птиц. Это прекрасно. Потом у меня дома есть домашнее животное, кошка. Она прям лучше стресс снимает. Но вот атмосфера именно в деревне, она более расслабляет и снимает, как я считаю, стресс. Это вообще кайф. Я так думаю.
0: Информационный детокс в деревне себе устраиваете? Отказываете от новостей?
2: Ну, в основном я их стараюсь не читать, не смотреть, чтобы не расстраивать себя.
0: Дело хорошее, да-да-да. Вот и мне бы тоже так делать. Да. Но мне нельзя, видите. Работа вредная. А молоко за вредность как-то не выписывают, к сожалению. Спасибо. Далее. Геннадий из Воронежа.
3: Всей стране прекрасного, хорошего настроения. Чтобы не было никаких стрессов ни у кого. Я хочу сказать по поводу снятия стрессов. Ну, на мой счет, это хорошая, легкая музыка и сон. Ляг, поспи, и все пройдет.
0: Угу. Ну,
3: где-то так. Ну и работа, любимая.
0: Если бы поспать, выспаться.
3: Поработать.
0: Да, без поработать никуда, значит, да? Все время приходится работать, даже если у тебя стресс. Да что ж такое-то, а? Кошмар. Продолжайте, закончите мысль, пожалуйста.
3: Даже если у меня стресс, надо находить время для любимой работы. И пришел домой, одел наушники или включил музыку легкую и спать.
0: Ага.
3: Утром проснулся и огурец. Как только что сказал один, солнышко светит.
0: Птички поют.
3: Птички поют, а мое еще такое. Если утром встал, ничего не болит, то ты мертвый. Должно болеть утром. Утром встаешь, все болит, значит ты живой. Тело чувствуешь свое.
0: Интересно.
3: Мне уже 58, так что...
0: Ну, понятно, мысль ясна. Да, спасибо большое, какой интересный подход к жизни. Далее, Александр из Владимира, прошу вас.
4: Здравствуйте, из Владимира. Здравствуйте. Хочу молодым посоветовать, что вот в стрессовых ситуациях называйте это для себя стресс-тест, и потом вам просто понравится, как вы из этой ситуации выбираетесь. А сам... Ну, деревня, рыбалка, все. То есть вот это вот удовольствие, где отключаешься от всего. Наконец, работу забываешь, и все, и приезжаешь более-менее живой, и дальше вперед.
0: Спасибо. Благодарим. Далее. Иван из Санкт-Петербурга. Говорю же, Питер у нас сегодня в лидерах. Да, Иван, говорите, пожалуйста.
5: Алло, здравствуйте, Вань, здравствуйте, страна. Как я снимаю стресс? Ну, это такое слово немножко... как сказать, простыми словами, если сказать, стресс – это безделье. Вот безделье – это человек, который не может чем-то себя занять. Вот. А элементарный пример, Вань. Вот, например, живя в Петербурге, вот у нас парк рядом, хороший парк, нету скворечников. Вот. И сейчас вот потихонечку скворечнички делаю. Потом друзьями собрались, поехали в Карелию, сняли домик, отдыхаем там недельку. Может, вон, приехали из Карелии, сейчас вот думаю другому другу, помоги беседку сделать. Поехали ему там под Новгородом, сделали беседку. За два дня им беседку сделал, хорошую, как домик. Потом жена в Воронеже. Думаю, боже ты мой, сейчас надо еще дачу сделать. Ваня, я к чему разговор? К тому, что времени нету. Реально, у меня нет времени, чтобы вот просто сидеть, как некоторые валяются, может быть, на диване или отдыхать. Я не знаю, надо просто себя занять чем-то. Кругом, посмотри, кому-то помощь нужна. Надо обязательно себя чем-то занимать. И тогда у тебя не будет времени на безделье и еще что-то.
0: Благодарю вас.
5: Именно так.
0: Да, простой совет, может, и рабочий. Далее. Николай, Ростов-на-Дону, прошу вас.
6: Ну, как в плане стресса? Вот, допустим, я такой человек, ну, стараюсь вообще не скрывать, то есть...

0: принципе, бывают, конечно, какие-то моменты, то естественно, ну, тоже, вот так говорили ранее, музыку послушать, но я за рулем люблю ездить, то есть сесть, прокатиться на автомобиль там. Хотя можно еще, если в городе плотно, можно еще больше стресса получить по пробкам из-за того, как остальные водят. Вот. Ну, а вообще так, конечно, за рулем. Больше поездки, наверное. Все-таки поездки с музыкой, ну, один. И со своими мыслями наедине, и, по-моему, даже очень неплохо. Все взвесил, все это, и вроде успокоился, и нормально. И перешел действие, скажем так, устранять все остальные источники стресса.
1: Благодарю вас. Да, отличные советы, прикладные. Далее. Николай, Ростовская область. Прошу вас.
2: Я вот немножко послушал и думаю, что стрессовая ситуация и пребывание в стрессе – это немножко, наверное, разные вещи. Потому что ситуация стресса – это одно.
1: Я разделял в начале эфира.
2: Ну, я тогда прошу прощения, но 10 лет отработал в энергетике, и у нас такие вещи бывали, когда ты один, и у тебя ситуация стрессовая. И вот для того, чтобы мы выходили из этого ситуации, мы проходили тренинги, обучение. И они очень помогают на тот момент, когда она у тебя происходит. Но потом, конечно, когда ты все это заканчиваешь, приходится все это обдумывать, обмозговывать. И вот все-таки спокойствие какое-нибудь, оно должно быть. И это спокойствие – семья, дом, природа, то есть просто умиротворение.
1: Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо. Я так думаю, что не успеем уже звонок принять. Да, ага, мы не успеем уже принять звонок. Всем спасибо, дорогие друзья, кто сегодня набрал 8 800 200 ровно 9702. Вот музыку послушаем, кстати говоря, кому помогает для борьбы со стрессовыми ситуациями и стрессом в целом, то, пожалуйста. Может быть, я надеюсь, во всяком случае, песня вам понравится. Никуда не переключайтесь.

0: «Что будет?». Честный взгляд на происходящее вокруг. Друзья, будущее наступило.
1: Радио уже давно не шипящий приемник.
0: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Глава аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров о женщинах в политике.
3: Абсолютное большинство женщин, которые возглавляли государства разные, и европейские, и азиатские. Кстати, в Азии довольно много женщин в таких самых патриархальных странах, как Индия, как Пакистан, как Бангладеш, вот это вот Южная Азия. Там много женщин занимали посты премьер-министров, то есть там парламентские обычно у них формы, то есть возглавляли свои страны. Но это были женщины очень мужественные. Вот про Индиру Ганди известный пример. Про нее говорили, что Индира — это единственный мужик в индийском правительстве, например. Или вспомним про Маргарет Тэтчер, железную Маргарет. Вот. Тоже она воспринималась как самая властная, самая сильная из политиков британских на то время, без различия пола и возраста. Поэтому я бы сказал так, что женщинам действительно во власти сегодня пробиться проще существенно, чем раньше. Но само это решение принять участие в гонке, в борьбе за власть, требует от женщины проявления, прежде всего, качеств, которые мы традиционно считаем мужскими. Воля, концентрация, готовность бороться и идти до конца.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве полночь. В Оренбурге 2 часа. В Барнауле 4. В Южно-Сахалинске 8 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
0: Об атаках.
2: Три белорусских большегруза попали под удар беспилотника во время атаки автобуса в Брянской области. Об этом сообщил телеканал «Первый информационный». Одна из фур сгорела полностью. Ранее в РИО губернатора Брянской области Егор Ковальчук заявлял, что ВСУ нанесли целенаправленный удар по пассажирскому туристическому автобусу, который направлялся по маршруту Минск-Анапа. Двое водителей и один пассажир пострадали, уточнили в Минздраве Беларуси.
0: О вооружениях.
2: Польша окончательно отказалась передавать Украине свои МиГ-29. Их будут утилизировать, пишет Рейтер. Польские самолеты, которые планировали передать Украине в обмен на украинские технологии производства дронов, будут постепенно выводить из эксплуатации.